0: начнутся новости, а пока продолжается живой концерт. И вот не пивная музыка все-таки.
1: Как-то.
0: Не пивная.
1: А смотря чего пить. Воду и чай, да, не пивная.
0: Ну, я имею в виду пилко.
1: А вот пивных изделий однажды легчайшее, вот столько. О, это почему? Это на самом деле, да, после самая фашистских пивная. Маршей это самая пивная, я бы сказал. Ну, еще, конечно, можешь еще ирландскую народную музыку поставить на второе место. А дальше, на третьем уже вот на рокобили. Вот, потому что суть, например, по моей внешности видно, что я, в общем...
0: Ну, пилко.
1: Ну, ее родное. Вот. Мы продолжаем концерт? Да. Или не продолжаем?
2: На
1: улице идет снег, а у нас идет концерт. А? Следующая песня ковбойская. Она была написана народными ковбоями. Они ее пели, когда гоняли коров туда-сюда, обратно. Вот. А потом ее подслушал тот же самый Элвис Пресли и записал на своей первой самой пластинке вместе с That's All Right Mama. А песня называется «Голубая луна штата Кентукки».
3: За три голубой,
0: ботинки голубые. Луна голубая.
2: Набор.
1: Ну да, такие там наклонности наблюдались однажды. Ну это ладно, это потом. Начинается ковбойская песня.

0: Это была аварийная песня Блюмунов Кентаки. Потому что во время нее произошла авария.
1: Лоб струны состоялся. Я представляю, если у контрабаса произойдет лоб струны, она отскакивает, когда вот лоб происходит, или она так просто.
2: На посадке.
1: Да.
2: Поэтому не отскакивает.
1: Меня очень удивляет. И, собственно, мы сейчас собираемся исследовать вот в нашем отделе научно-технических разработок феномен. Нет, ты его так оставь. Знаешь почему? Потому что очень все-таки тихо слышны клавиши. Вот когда там ты играешь соло, то прям вообще не слышно. Вот. Да, вот тот, значит, феномен, который только людям свойственен. Ну, вот, например, вот четыре человека совершенно, так сказать, несинхронные. Ну, в смысле, как бы у каждого свой ритм дыхания, свой ритм вращения, значит, глазных яблок. Ну, мне со стороны виднее, они у вас вращаются у всех по-разному. Вот, там, ну, у всех там всякие пальцы разные.

0: разные там длины, да? Вот. А, значит, издают, тем не менее, достаточно синхронные звуки, вот как-то, которые слагаются в музыку, да? Ну, вот, в принципе, так оно происходит. Вот потом другая способность человека, например, синхронно. Вот водитель в автомобиле едет, он двумя ногами, там, руками, все у него, да? Не говоря о барабанщике, это достаточно посмотреть на Дэйва Вейкла. Это же он там вообще, у него там все. Вот какому еще из живых существ, вот, так сказать, доступен такой вот такие действия? Я не вижу.
1: Если какое-нибудь неплавающее животное бросить в воду, наверное, оно тоже будет так делать некоторое время.
0: Ну, да, в принципе.
2: Превратиться в подводное.
0: Да, мы пробовали.
1: Я не знаю, как так делать.
0: Ну что, произошла авария, да?
1: Сейчас авария устранится в течение ближайших раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять.
0: Ну, в принципе, пока, может быть, вы настраиваетесь, мы сейчас посмотрим.

0: Ну, так говорите, нет холла. Сейчас замечательный холл проскочил на рояльчике.
1: Побежал за коридором.
0: Да, и кто бы мог подумать, что так он славно прозвучит. А не было ли у вас идеи сыграть какую-нибудь, скажем, чисто инструментальную композицию, ну, как обычно вот делается в каких-то джаз-клубах, где...
1: И на похоронах.
0: И на похоронах, да, кстати. С какими-то, так сказать, перекличками инструментов. То есть, то там вот там, ну, как будто ты, поскольку...
1: Дело в том, что там нужно знать композицию, а композицию никто не запоминает, пока я не запомню слова. А играть инструменталку без слов, в соответствии с словами, это, в общем, не умно как-то. Вот. Ну, это, по крайней мере, личное мнение. Вот.
0: Понял.
2: Но не совсем...
0: Исчерпывающий.
3: Не инструменталист. Давай джазовый вот сейчас играем.
1: Давай сыграем потом, Джан. Глушат, а сейчас мы сыграем песню. Давайте, кстати, привет начать передавать. Можно, пользуясь случаем, передать привет?
0: Да, да.
1: Значит, сейчас список достану. Ён.
0: Вот. А вот на стене написали тебе уже твои друзья. Вот, чтобы вот углем
1: а
0: видеть.
1: Мама?
0: А, ну, это...
1: Вот, короче, мама, я передаю тебе привет. Папа, я тебе тоже привет передаю. Потом, кстати, у нашего друга Сэма...
2: И соратника.
1: Сэма Соратника. Вот, у него день рождения сегодня уже, да. Вот мы его поздравляем, чтобы он никогда не болел. А также обществу Бариморов, почетным председателем которого я являюсь, хотелось бы передать привет. Вот. Кто-нибудь еще кому-нибудь хочет?
2: Да, я хочу... Ну давай.
1: Через песню, давай. Вот.
2: Ну давай через
1: песню. Следующий привет будет привет. Вот, а это, значит, песня как приветная такая. Приветливая, я бы даже сказал.
3: Ты как называешь?
1: Сэй мама, как называешь.

0: Ча-ча-ча, говоришь. Хорошее слово. Вот хотелось узнать, мне сейчас пришла в голову, знаешь ли, неожиданная мысль. Скажи-ка мне, Иван, вот насколько я понял, отсутствие гитариста заставило тебя взять в руки вот этот инструмент. А как ты вот мыслишь свое поведение на сцене без гитары? Вот руки, знаешь, они же болтаются, ну, беда же.
1: Хороший вопрос, хороший ответ. Вот, значит, акустическая гитара на сцене, в общем, тоже присутствует. Я просто когда-то выступал и без нее, но посмотрел видеозаписи и понял, что... Но не настолько красив, как я буду с гитарой. Там, вот. И поэтому я ношу гитару, дабы прикрыть мамон пивной. Вот. А дабы, чтобы было куда девать руки и не делать, как Элвис, там, вот, в разные стороны, там распальцовки всякие и так далее.
0: Да. Вот некоторые находят выход, они занимаются гимнастическими упражнениями. Там турничок.
1: Делай, как я.
0: Да, типа, ну нет, нет, это тогда еще не было. А сейчас вот это новые установки, вот этот микрофон такой тампоксообразный, ну, типа, вот сюда идет. Ну, такой.
1: Ага, как космонавта, да?
0: Да, да, да, да. И вот они там подтягиваются, типа...
1: Ну, это, наверное, космическая музыка просто.
0: Да.
1: Такая трансовая.
0: Нет, нет. Нет, это скорее... Скорее, как бы...
1: Танцорово-плясательных изделий.
0: Читательная музыка, я бы сказал. Они там читают. Ну, вот он читает и там... Подтягивается, считает. Да. А когда падает, это тоже в конце. Ну, он же там солнышко крутит, тресь. А у него же здоровый, он бах, так об сцену. Тоже это.
1: Что, память не отшибает?
0: Сбивка,
1: нет?
0: Так. Да, нет, там же в голове-то ничего у него нет. Он же.
2: Вдоль,
0: да. Не, ну не всегда. Когда не вдоль, это получается типа синкопа. Синкопа задницей. Ну, так это. Он прям бац, с турника задницей. Пыль так. Это вот вместо эффекта. Вот эту, ну как. Пускают
1: дым. А пыль он вдыхает, начинает тут же тащиться, да? Ему же никакой кислоты там.
0: Нет,
1: там,
0: у него такие волосы в ноздрях, зато брови лысые. Он прям у него там... Он не может даже, понимаешь, он вообще не дышит. Вот на самом деле это люди, которые не дышат. У них очень расширены поры. Ну вот есть люди с расширенными порами. У них прям вот кожа... Он, знаешь, если его послушать, да, вот прислониться к нему, докторы, они просто с ума сходят. Он его слушает, а у него ноздри не дышат. А вот весь организм как один нос. Он прям дышит. Если он, например, в ванную положить, да, вот ванна исчезает. Прям он прям впитывает. Вот губка, человек губка такой.
1: Вот по поводу губки, вот я как раз хотел историю одну поучительную рассказать. Слышал я про человека, которому делали операцию, и забыли ему губку в животе. И вот он приходил в гости, вот выпивал всяких там изделий спиртных и не пьянел. Домой придет, его жена бах кулаком в живот. Он же бах и вообще никакой. Вот, так что очень мудрая мысль. Я предлагаю даже вести новую операцию. Такую. Вот, типа кому-то носы удаляют, кому-то уже, там уши приживают.
0: Губка. Хорошая, кстати, хорошая находка.
1: Да.
0: Это вообще даст даже возможность Ё-моё, это же для путешественников по пусту. Я понял, слушай, я понял разгадку.
1: Кстати, вот как секрета верблюдов.
0: Да, у них же-то некоторые думали, что это беременность спинная. Ну, там, у них там маленькие верблюды. Там губка.
1: Кстати, я даже слышал когда-то, что вот бедуины, они отрезают горбы и ими моются. Вот, вот там пена всякая в разные стороны.
0: А он потом
1: хотя, наверное, врут, потому что откуда там вода в пустыне, там мыс-то негде. Наверное, врут, наверное.
0: А он потом новый должен нарастать горб. Но я думаю, что их с рождения закачивают. Нет, может быть, закачивают. Это искусственно. Это верблюдов их же не было раньше. Это же вывели. Ну, то есть, как им откуда? Надо... Это же были кони обычные, да? А им надо было что-то пить.
1: А их вывели, они сразу огорбатели, да?
0: Ну, им просто под кожу вгоняли туда.
1: Откуда их вывели?
0: Влаги. Ну, как откуда? Из обычных коней, наверное. Из конюшни. Вывели
1: из
0: там.
1: Из
0: да.
1: Ясно.
0: Поэтому там сейчас и терроризм.
1: Так может, да, песню посвятить этому делу? Про да. Поезд. Наверное, слушатели любят на поездах кататься.
2: Давай просто так сыграем, да?
1: Значит, просто так песню про поезд для тех, кто любит кататься на верблюдах.

Well, she is mine.

0: Я вот, послушав эту композицию, понял, откуда Шевчук содрал вот эту песню. Зато мой друг лучше всех играет блюз. Вот, вот прямая параллель.
1: По-моему, это был
2: Макаревич.
1: И не Макаревич.
2: Это Полюс.
1: Я угадаю этого человека с третьей попытки. Это был Маргулис.
2: Маргулис.
1: Ну да.
0: Это, подождите, вы все попутались. Маргулис это замечательный был латвийский футболист. Или латышский. Или хоккеист.
1: Нет, это ты говоришь про такой, который угадай мелодию ведет.
0: Какую мелодию?
2: Валдерис, на самом деле.
1: Нет, ты же про Жальгерис говоришь.
3: Жальгерис. Повтокор чемпион.
4: Ну, давайте привет передавайте.
2: 22-й номер, он Цискагел, Балдерис.
3: Давайте, привет.
4: Бабушка, дедушка. И он привет передает.
1: Это был Егор по прозвищу Крикри.
3: Да, а я, значит, маме привет передаю большой.
1: Вот. Это был замечательный Илья Карпов, да. По прозвищу замечательный Илья Карпов.
3: Да. А песню можно посвятить? Там у нас следующая песня какая-то интересная.
1: Да.
0: Ты прям хочешь один в одного под рояль.
2: Петь будешь.
1: Хэппи-бёрд,
2: да?
1: Если
3: нет, там. Нет, босс он будет спевать.
2: Спевать.
1: Вся. Вот. А кстати, Ганс, ты можешь хочешь кому-нибудь передать привет там? У тебя же наверняка есть.
2: Я после следующей песни.
1: А, то есть эксклюзивно.
2: Да, это длинный привет.
3: Это песня как раз, видишь, на посвящение.
1: Ну, пышки, признайте, пурини.
3: Можно эту песню посвящить?
1: Кого? Ну, вы свети, да. Следующая песня, кстати, будет называться «Рокобилли Гёрл». Вот, наверное, ты хочешь ее посвятить рокобилли гёрл какой-нибудь?
3: Нет.
1: Нет?
3: Гёрлам.
1: Рокобилли Гёрлам хочет он передать эту песню. Это замечательный Илья Карпов двум.
2: Любвеобильный Илья Карпов.
1: Да.
3: Но они неразделимы, потому что их зовут посяки.
0: А они что, сиамские тоже близнецы?
3: Это не посяки.
1: Нет,
3: это
1: сиамские посяки.
2: Недавно видал такой фильм, да. Одного застрелили сиамских близнецов.
1: Второй умер от горя, да?
2: Второй ходил нормально.
1: Не тяжело ему было, нет?
2: Я мороженое подавал, мне мороженое перестали покупать там. Воняет, говорит,
0: а он мог сам себя питать зато.
2: Да, конечно.
1: Он, кстати, мог брата спасти, а он не спас.
0: Прям ты имеешь в виду...
1: Ну, кровь ему переливать там, я не знаю, что-нибудь такое.
0: Не смог, не справился.
1: Дыхание в рот, в рот.
2: Башку острелили просто. Куда там переливать?
0: В какой рот дыхание, если у него головы нет?
1: Ну, тоже, ну, в порох, хотя
0: нет, ты все-таки в медицине не чай вижу. Не
1: да, даром, что у меня этот самый диплом этого
3: выгнали.
1: Мануального терапевта и массажиста. Да, а, да, да, потому что я всегда мечтал быть палачом, но поскольку это законом запрещено, в общем, вроде бы как бы так вот, и вообще редкая профессия, я поэтому пошел вот на то же самое, только со знаком плюс.
0: Ага, то есть, вот. А, кстати, действительно, профессия вот такая полярная, там или там, от середины не дано.
1: И там люди плачут, и там просят, пусти меня, пожалуйста, там золото тебе отдам, все свое спрятанное в саду.
0: То есть, соседа. А ты прям вот прям мнешь до хруста.
1: А я вот ему, да, вот так вот голову вот так вот делаю ему и говорю, не надо мне твоего золота. Вот, а следующая песня затем будет называться «Рокобилли Гёрл», и посвящается она сиамским пасюкам.

0: тебе нужно отмять какую-нибудь кумушку такую базитическую, 40-летнюю, ну, там, хребет, и выправлять ее вот таким голосом. Ля-ля-ля, прям петь, а она будет, типа, такая, ну, доктор, ну, нельзя пониже. А ты, типа, увлекся, ты прям стоишь соловьём. Она, кстати, будет очень поражена.
1: Она вспомнит, что в молодость, когда она была на оккупированных территориях, там, ну, ладно, неважно. Вот. Кто-то написал, что надо играть «This will write mom». Вы, кстати, Газ, вот контрабасист нас хотел привет, привет объемный.
2: Да, привет.
1: Во-первых, ты можешь трехмерный передать привет?
2: Трехмерный, запросто.
1: Ну давай, 3D.
2: В первую очередь маме, папе и всем обитателям моей семьи. Вот.
0: А именно папе, маме.
2: Да. Второе и не менее важный привет жене и ребенку Саньке.
0: Это вот, как некоего Саньки? У тебя есть друг Санька?
2: Нет, это мой пацан. Нами не было 22 января 2 года.
1: Пацан, в смысле, сын.
2: Да, сын, конечно, бесспорно. Вот. Привет. Он, наверное, спит, конечно, но жена, надеюсь, слушает. Привет, Алка, привет.
0: Это я, Алка. Скажи.
2: Это я, ну слышишь же, я, конечно. Кто еще? Вот. Подожди, третий. Еще хочу сказать этим всяким тростам привет, конечно. И Валерам. Это мои сотрудники, коллеги.
0: По оперативной службе.
2: Да, да, да. Вот. Ну все, собственно говоря, весь привет.
0: Грустно стало.
1: Так Бомби песен играть каких-нибудь? Так это сурат мам, что-то я не хочу. Ладно, можно не буду?
2: Ну давай, пожалуйста.
1: Я лучше сыграю что-нибудь Авгатыбебное.
2: Давай.
1: Песня для Аддис Абебы называется Авгатыбеби.
2: Давай, сейчас.
1: Да,

0: to me. Красиво звучит этот контрабас. А поиграй, пожалуйста, вот такой, как сейчас так быстро-быстро сыграл. Красота. А? Хороший звук. И долго ты учил, чтоб так смочь?
1: С ложкой всю жизнь учусь. И сейчас тоже, кстати.
2: Бег живи, весь бег учись.
1: Ну, кстати, он никогда не пропускал занятия, он всегда приходил, поэтому он с дипломом закончил.
3: Ну, занятия, походу, меня дома просто постигают.
1: Вот, это самое. Следующая песня будет такая патетическая. Патетическая, и я бы даже сказал, визитная карточка группы Jailbreakers. Она называется Jailbreakers Blues.
2: Блюз. Но это не значит, что медленная.
1: Ну, не переживай.
3: И не грустная.
1: Вот, да. Кстати, да, поскольку это блюз, хотелось бы передать нашему новому члену группы Jailbreakers Коле Арутюнову из группы Лига Блюза, который с нами тут пел.
3: Как это? Новый член из Лиги Блюза.
1: Новый член группы Jailbreakers, который играет в группе Лига Блюза, который в пилоте тут с нами спел песни. Кстати, хорошо получилось, надо
2: заметить. А символ группы Jailbreakers? Ну, не символ, а очень тоже знакомому. Очень давно знакомому.
3: Давай поиграем, а?
1: Чуря белому.
3: А я в шашки.
1: Опять же, а как оно начинается?
3: Это пассивное.
1: То есть я играю все время?
3: Нет, пассивное.
1: Все, понял.

0: Если плачет грудничок и краснеет густо, дай полысине ему, все равно там пусто.
1: Половина второго в Москве, и в гостях у нас в прямом эфире группа Jail Breakers. Концерт в прямом эфире. Собственно, насколько я понял, все-таки все композиции практически написаны чужим пером.
2: Ничего подобного. Вот из того, что мы здесь сыграли уже, значит, раз, значит, два, значит, вот три. Наверное, я ошибся уже, но три точно ж моих.
1: А почему не было мысли что-нибудь по-русски, как бы, или просто считаешь, что не ложится?
2: И не
1: нет, ну я не имею в виду Прохорова, не Прохорова, а вот
3: вашего. И не стоит, кстати.
2: Да, ну болеет, короче говоря, от этого все. Как тут и хвост вянет, и голова раскалывается, и шерсть упадает как-то. Вот.
1: И щемит.
2: Да, и защемляет.
1: Ну что, следующая композиция.
2: А вот следующая композиция. Наверное, очень много радиослушателей, наверное, сталкивались с проблемой отключения лифтов. И приходилось им ходить, не жалея ног. Песня будет называться 20 Flight Rock. То есть для тех, кто любит, не любит ходить пешком по лестницам. We got the feeling.

0: Я сделал это, я смог.
1: Я настоящий мужик. Вот я, кстати, вспомнил, знаете, кому забыли передать привет? Ларисе.
2: Да, Ларисе, да.
3: Ты нас бы как раз подрокопили гел, вот и
1: так. Да, мы винимся, мы винимся. Вот. Как правильно, винимся или винимся? Винимся, это когда мы вино пьем, а так
0: это,
1: мы винимся.
0: Это винница. То есть это два понятия: винница и виниться. То есть, тут, знаешь, то, в принципе, сейчас мы вот спорим об этом. То есть мы уже в Думе выносим вопрос на рассмотрение постановки ударения. Наверное, скорее всего, вообще это слово вырежем.
1: На самом деле, по-моему, это рассмотр ударений надо ударникам просто отдать. Вот, барабанщик, чтобы они рассматривали этот вопрос. Там, вот.
0: Пьют они все страшно.
1: Это точно. Вот наша это беда просто какая-то.
0: Ну, а ты хочешь такой вопрос серьезный поручить? Нет, я думаю, что нужно как-то справляться со своими силами.
1: А может, ударникам труда это поручить, а?
0: Старенькие очень. И поизносились. Они, у них-то пыли, они же надышались не как тот волосяной. Mm-hmm. У них-то все по-другому. У них там...
1: Ты и голова уже не та.
0: Они, знаешь, как пылесос. Вот пылесосили ими долго. Его там можно взять за ноги. Тряк так хорошо. У него прям клубы пыли вылетят из всех дырок.
1: А кому это надо?
0: Никому, поэтому это никто и не знает. А теоретически доказано, что это так.
1: Кстати, хорошая идея по то, что никому не надо, то никто этого и не знает. Это хорошая позиция, на самом деле.
0: Хорошая, конечно.
1: Да, да. Я так теперь всегда буду делать. Вот прямо вот сыграю эту песню следующую и так начну так сразу делать. Следующая песня будет называться «Hip Shake Boogie», то есть «Буги трясение бедрами».
3: Это была четвертая песня, которая написана тобой.
1: Нет, эта песня написана нашим старым другом Рич Почку, которому мы тоже передаем привет. Ричи, не болей. Не болей, все дела нормально. Заходи в гости. Вот. Может, сочетаешь?

0: Ночной опоссум пугая эхом всю Москву.
1: Поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп-поп

0: И я рад приветствовать в нашей студии, в общем-то, гостей нашей сегодняшней программы. Как я уже сказал, это представители буддийского центра Алмазного пути школы Карма Качу, Елена, Татьяна и Эдуард. Здравствуйте, уважаемые гости. Вот как я сегодня, в общем, благостно расположен. Да, да. И, соответственно, сразу же мы начнем общение в том духе, что не кажется ли вам, вот что, к сожалению, буддизм — это модно. Вот человек, скажем так, зрелый, у которого усы, вот как у меня сейчас, я просто решил наконец-то начать заниматься делом и отращивать зимой растительность, а летом ее сбривать, соответственно. Он не поймет этого. То есть он и так, ну, если не является самодостаточным, то самого себя таким считает. Но у него все есть. Есть жинка. Он приходит, она ему пельмешка на стол ставит. И как-то отвлечь его от этого вот образа жизни не представляется вообще возможным. То есть это я почему еще спрашиваю? Вот я, вы молодые люди, да, я вот вижу это и всех уверяю, радиослушателей, что это действительно так. Мне сложно представить, например, на вашем месте каких-нибудь 50-летних людей, вот наших соотечественников, я не имею в виду основателей, да, вот. Ну, и исходя из этого, я как-то делаю вывод, что, может, это действительно модно. Как в свое время было модно, вот, ходили люди, Харе Кришна пели, и к ним присоединялись кто ни попадя, да.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: На самом деле, да?
0: Да.
3: Давай.
2: На самом деле, почему, к сожалению? Это действительно модно, и даже года полтора назад примерно такой известный человек, как Мадонна, да, певица, вот, она сказала такую фразу, что, очевидно, буддизм является очень интересным предложением для людей Запада, духовным предложением. И это действительно правда, потому что буддизм относится к человеку с большим доверием и симпатией. Вот, и с большим доверием к его возможностям. И вовсе не обязательно, чтобы все становились буддистами. Очень хорошо, что у нас есть масса предложений, из которых мы можем выбирать то, что нам больше всего подходит, то, что нам поможет.
1: Вот. А что касается пельмешков и жинки, то есть замечательная история про маргариновую фабрику. Вот, Лена, может, расскажешь?
2: Это не столько история, сколько цитата из нашего ламы Оли Нидала, которую мы на днях хотели бы увидеть и надеемся, что увидим здесь, в Москве. Он говорит, что... То есть он описывает жизнь вот обычного человека и говорит, что когда он уже проработал на маргариновой фабрике лет 30 или 40, все это время так или иначе ссорился с женой, у него как-то не получалось, чтобы дети вот стали тем, чем он хотел бы их увидеть. И всю жизнь ему говорили какие-то там хвалебные речи на работе. Последняя хвалебная речь говорится, когда он выходит на пенсию. Затем проходит еще какое-то время, и последняя, самая уже последняя хвалебная речь говорится над его гробом. Затем его выносят ногами вперед. И всего этого как-то не совсем достаточно. То есть мы все как-то вот немножко ищем смысл жизни, даже если не хотим в этом себе признаться. Нам все время кажется, в какой-то момент, вот подобно герою фильма «Матрица», мы начинаем чувствовать, что в этом мире что-то не совсем так. И вот в этих вещах, разрозненных вокруг нас, нам чего-то не хватает, чего-то общего, связующего, чего-то стоящего за всеми вот этими вещами. И вот мы, ну, начинаем искать, да.
0: Ну, вот есть определенное такое подозрение, что, ну, опять же, поиск смысла жизни, он присущ все-таки молодым организмам, да? Вот. И многие его как раз находят там в семье или в работе в какой-то. Вот. И считают людей, вот, которые продолжают там, заниматься поиском смысла жизни, какими-то, ну, не то что такими придурковатыми, а, дескать, со странностями такими, вот, с внешними признаками там Ахматовой, к примеру. Вот. А там, ну, такие мощные театральные глаза, вздохи там и... Ох, как я устал, вот, а человек, ищущий смысл жизни, обычно так рассуждает, если он женского пола. А вот эти вроде как нашли уже. Я просто хочу, как понять, то есть вот, ну, согласитесь, что есть часть населения, которой вот нереально покрыть никакой вот религией, да, музыкой там прекрасной невозможно покрыть. Вот, и вот эти демоны, они, в общем-то, живут среди нас в огромном количестве. И при этом,
2: счастье,
0: да, и они счастливы, безусловно, они счастливы. Так может, это и есть смысл жизни? Может, мы сейчас возьмем портвишка? и эхма. И нормально. Поставим вот песню замечательную. Водки съем бутылочку, взгромождусь на милочку. Это же вот гимн вообще. Гимн. Вот. И вот смысл жизни они вроде как нашли. Может быть, у них высшая степень буддизма. Вот. А просто мы этого не врубаемся. Да. Вот, да.
2: Прекрасно, портвишок. В общем, с удовольствием. Я думаю, сейчас мы договорим и обязательно возьмем портвишка.
0: Вот. Или беленькой.
1: Беленькой, это же хорошо.
2: Беленькой, чистенькой. Лучше всего. Но вот во всех этих вещах есть один базовый недостаток, к сожалению. Они кончаются однажды. И вот у нас был, наверное, слово, такое имя, как Далай-Лама, известно всем.
0: Да.
2: Ну, более или менее всем. И вот шестой Далай-Лама сказал замечательный стих. Значит, если... Сейчас я, может быть, сосредоточусь. Если бы вино никогда не кончалось... А девушки были бы вечно молодыми. Таково было бы мое прибежище, совершенно достаточное и окончательное.
0: Хорошая фраза. А вот такой вопрос, как это назвать-то, организационного, что ли, плана. Тут по телевизору, по диапроектору промелькнула информация о том, что вот какие-то неприятности у Далай-Ламы, что он какими-то тропами где-то там, в общем-то, скрывался от... неких демонов китайских. Ну, то есть, мне вот передали бумажку и написали, что вот, дескать, так вроде как было, я-то сам не в курсе. Что там вообще за реальная история? И почему как-то вот происходят постоянные вот эти конфликты с китайским руководством? Вроде бы религия достойная, религия уважаемая, не напряженная, никого не напрягает. Приемлет другие, да, тем более формы и вероисповедания, а ее так там вот как-то, может быть, просто люди думают, что самая нормальная религия, тоталитарная религия, которая вот строит хорошо, да, мрачная, чтобы вот, чтобы маленькие окошки были, чтобы люди боялись, всегда были на построении. Да, вот. Ну и да, и что, конечно, там действительно вот реально происходит сейчас с Ламой, да.
2: Реально происходит то, что в 1959 году Китай оккупировал Тибет практически полностью. И вот многим ламам удалось уйти из Тибета. Они, часть из них оказалась на Западе в итоге в эмиграции, часть из них оказалась в Индии. Вот, например, Далай-Лама, он ушел вместе со своими монахами. Еще в 59-м году он ушел. И
0: а сейчас вот вроде тоже кто-то ушел.
2: Сейчас тоже кто-то ушел.
0: Вот они всегда уходят как-то...
2: Они уходят на свободу, да. Но вот та история, которая сейчас, она очень специфическая, загадочная. И в ней есть те стороны, которые совершенно неизвестны сейчас, о которых только намеком упомянули разные информационные агентства. А именно, что эта лама не совсем лама.
1: Не Далай-Лама.
2: Во-первых, он совсем не Далай-Лама. Вот, но это, может быть, и не тот лама. Его зовут, может быть, совсем не так, как его представляют. И он,
0: то
2: может
0: есть,
2: быть,
0: в принципе,
2: не совсем тот.
0: Вот, да? Сейчас, ну, если говорить так прямым языком, то это, в общем, самозванец какой-то, ну, вполне возможно. Вообще, бывает ли, вот, скажем так, вот в буддизме, да, ну, опять же, вот, все, что такое демократичное, да, оно доступное. Вот наверняка должны быть какие-то мошенники, люди, называющиеся там, да, вот, ламами или как-то вот организующие так называемые худые ветви от основного ствола вот религии. То есть какие-то секты внутри вот, вот этой мощной религии. Как это все определить, как вот сохранить чистоту, скажем так, и сейчас по-другому я даже вспомню слово такое есть, да, аутентизм, вот, да. Вот.
2: Подлинность, можно по-русски?
0: Да, да, да. Может быть, служба безопасности какая-то должна существовать внутри, вот, ну, чтобы, дескать, отсеивать всяких негодяев и самозванцев.
1: На самом деле, в любых религиях есть такой печальный опыт, что люди называют себя тем, кем они не являются. И часто даже не сами они называют себя тем, кем они не являются, а те, кто хотели бы играть в какие-то политические игры, тем, кому это выгодно. Дело в том, что тибетское общество, оно фактически феодальное, на очень низком развитии, и там очень сильна клановая система. И высокие ламы – это те, кто стоит на верхушке пирамиды, куда их толкают вот эти кланы в погоне за какими-то обычными, всем понятными социальными благами, что ли, можно так сказать. И поэтому часто в ущерб истинности, да, выбираются совсем не те ламы, которые являются настоящими, но те, которые хотели бы видеть те или иные кланы.
0: А люди им верят также, вот население, то есть свято верит в них, вот, в этих таких лжелам, или все-таки как-то являются соучастниками в данном случае? Вот.
2: Верят, да? Конечно, доверяют.
0: То есть такое мавродивщина такая, в общем-то. Такое, вот,
2: так. Такого не очень много, на самом деле, но просто вот ламы, люди действительно высокого духовного уровня развития, они далеко не всегда хорошо умеют вести политические игры. Они действительно сильны в своем учении, но не очень сильны вот именно в мирских делах, в политике. Их достаточно несложно обмануть тем людям, которые в этом поднаторели, да, что называется.
0: А это вот на самом деле не очень хорошо. Я вот тут совершенно недавно у нас были мощные сражения и дебаты насчет того, вот как активно себя ведет Папа Римский, да?
1: Например?
0: То есть мало того, что он записал пластинку рэпов конкретных, да, там, окрестил вообще не пойми кого, да, ну, в принципе, очень мощно он двигает, что твой бульдозер, вот, католичество продвигает, так сказать, на мировой рынок религиозный, да, вот, наши немножечко вроде как послабей, вот, а вот как буддизм как таковой, он в основном через искусство, мне кажется, вот происходит его вот продвижение, да, на, ну, ну такие слова, может, не очень хорошо, на рынок, да, назовем это так.
2: Ничего,
1: вот. Нормально.
0: А ведь это же очень классно, когда вот, может быть, это так должно быть, что человек, вот священник, там, лама, да, он просто обязан быть настолько всесторонне развитым, чтобы вот и в глубине верить, и в то же время уметь вот играть в эти политические игры. Если он обладает такой мудростью и свободой определенной, так ему ничего не стоит сделать всех этих балбесов вот в этой политической интрижке. Но иначе как можно человеку, ведь религия так, я так скажу, огромная часть общества. Значит, это уже и политика. Может быть, недостаток, вот наоборот. И мошенники из-за этого лезут как раз. Может
2: если
0: быть, какие-то
2: тут...
0: курсы организовать им там по политике, дескать, как-то буду...
1: Как оно является на самом деле.
0: Да.
1: Без приукрас, да?
0: Ну, конечно.
1: Ну, на самом деле, вот мы очень благодарны своему ламе Оле Нидалу. Он датчанин, современный человек, совершенно ясно и принципиально мыслящий по многим-многим политическим вопросам. И он просит, чтобы его ученики были такими же. Он просит, чтобы мы знали, что происходит в мире, имели свое мнение. И вообще буддизм — это для людей зрелых, которые не хотят во что-то верить, но которые хотят сами разбираться и сами быть у руля. Это очень важно, важный вот принцип буддийский такой. И еще то, что важно, наверное, отметить, это то, что буддизм очень многослоен, и есть разные традиции. Есть монашеская форма проявления, монашеская одежда, которую носят буддисты. Есть также миряне, которыми являемся мы. И если мы буддисты, но при этом миряне, то абсолютно не обязаны уходить в монастырь, отказываться от чего-то, от каких-то радостей жизни. Но наша задача здесь, вот в этой кипучей социальной жизни, быть эффективными и применять буддийские методы вот здесь и сейчас. И смотреть все эти калейдоскопы через призму буддийского видения того, что все фантастично только там, потому что происходит, и разбираться в этом ясно. То есть эффективность мирянина заключается в том, если он практикует правильно буддийские методы, в том, что он успешен и в миру также.
2: То есть можно сказать, что хороший буддист – это тот, кто обладает по-настоящему здравым смыслом, хорошим чувством юмора, и все, что он делает блестяще. Ну, это в идеале, конечно.
0: Да, понятно. Ну вот насчет вот как раз Оли Нидалу, у него же такое, ну, скажем так, своеобразное очень прошлое, да? То есть было бы странно, если бы с его прошлым он как-то еще не умело бы, вот, не умело вел бы себя с внешним агрессором, с окружающим миром. А все-таки вот, ну, как-то мне, например, больше, вот, то есть я посещал Непал и там наблюдал людей, которые вообще не, они не выезжали никогда оттуда. Вот от них излучается такая вот... Это действительно есть. Uh-huh. То есть даже, скажем так, похмельный синдром снимается в его присутствии в течение, там, ну, 2 минут. Тушка освобождается, да? Вот. Люди живут непосредственно все время на этой земле. Она питается ее энергией. Uh-huh. Вот. А вот Оли, он же там, ну, в Дании. Человек в Дании жил. Потом в какой-то момент его немножко пробило. Он, да, он, я верю в то, что он искренне принял данную религию. Но опять же, как может вот, гармонично уживаться в одном организме вот такая аутентичность, да, и вот весь, в принципе, не очень хороший опыт прошлого. Вот. Ну вот люди, я просто, может быть, это такой вопрос обидный, но есть в этом какая-то порочность определенная, дескать, я изменился. То есть такой образ человека, который там до того, как он стал хорошим, он был в Ку-клукс-клане, там, к примеру, да, потом типа я уже изменился, это старая татуировка, это там из одного сериала сюжет, там, вот... Это то же самое, я просто хочу сказать, что немножечко дискредитировало людей, вот кришнаитов, которые появились очень модной волной. У нас вся практически их тусовка состояла из ну, каких-то людей, там, там часть отсидела из них, да, там в тюрьме, часть какие-то там бывшие алкоголики. То есть вот...
1: Понятно.
0: Как, да, вот сам вот Оля, как он у вас вызывает? Вот, не бывает ли у него там таких на раз, какая-нибудь казя-базя проскочит?
2: Нет, конечно, бывает. То есть дело в том, что вот что касается Оли, то это человек действительно с огромной энергией. И когда так много энергии в человеке, в молодости, в Дании,
1: в 60-х годах,
2: когда начиналось движение хиппи, когда только-только еще узнавались наркотики, их еще даже не успели назвать плохими и запретить.
1: А также психоделики.
2: Да. То есть это люди, которые... Было такое здоровое, молодое, буйное поколение, которое искало чего-то... Ну вот опять же, не то чтобы смысла жизни, а чего-то за пределами.
1: Такой идеализм.
2: Вот повседневного опыта. Такой, да, значит, буйный идеализм. Хулиганский идеализм такой. Конечно, он был кулачным бойцом. Он пытался нарушать все правила, которые вообще только можно нарушить. Не причиняя страданий, насколько я знаю, да, никому.
0: Нет, ну обычно, я извиняюсь, что перебиваю, он мог, конечно, желать не причинять страдания, но поскольку...

0: параллельно, конечно, какое-то зло производится.
1: Ну вот,
2: Оля.
1: Тем не менее, да, возвращаясь к Оле, будучи вот таким вот как бы нелегким человеком, очевидно, для окружающих, он в молодости, да, он вместе со своей юной женой Ханной, красавицей, кстати, отправился в свадебное путешествие в Непал, и там вот они встретили ламу. Да, и вот при этой встрече с Кармапой, с 16-м Кармапой, королем йогов Тибета его называют. Это вот второй сознательно перерождающийся лама после Далай-ламы, которую мы знаем. То есть, может быть, даже не второй, а по времени первый, потому что Далай-ламы появились позднее. Но вот,
2: исторически.
1: Так вот, исторически, да. И вот эта встреча полностью изменила жизнь Оли и изменила все. То есть вот тот сосуд, это тело, да, сосуд, в котором до сих пор находились такие буйные энергии, которые не могли совладать ни с чем, вот, стал сосудом для благословения ламы, для благословения линии передачи, вот, для благословения всего буддизма. То есть буквально лама положил ему руку на голову, да, и там вдруг его собственный свет отозвался и проявился. И вся эта энергия, которая до сих пор бушевала вот таким вот образом, известным нам, она...
2: Не знала выхода.
1: Не знала выхода, она пошла на очень-очень большую пользу. То есть сейчас этот человек, вот уже 30 лет или даже немножечко больше, как он не останавливается, он путешествует по всему миру, он каждый день находится в новом городе, каждый вечер читает лекцию перед достаточно полным залом, перед своими учениками. И не останавливается никогда. За год он дважды объезжает земной шар. У него нет ни секунды для себя.
0: Это, кстати, тяжело. Это я вот просто уверяю наших уважаемых радиослушателей, что... Знаете, как многие мечтают, дескать, да я хочу путешествовать по всему миру. А вот там 11 часов на самолете пролетишь, выходишь, как даун, помятый весь, ничего не соображаешь. Конечно,
1: а по России 2 месяца на поезде.
0: Ой, круто. Ой,
2: датчанину, да? Нормально.
0: Да, это... А вот такая тема еще автоматически приходит в голову, как вот, например, феминизм, да? Вот есть же вот, вы вот две очаровательные, в общем-то, женщины, да?
2: Спасибо.
0: Наверняка пробивала по молодости там, ну, на мужиков, типа, да все мужики козлы, ну, такая было ведь, да? Да?
1: Меня нет.
2: Меня тоже нет.
0: Смело, да?
2: Правда. Всегда любили мужчин, и они нас.
1: Да, точно.
0: Но вот религия, она каким-то образом автоматически гасит вот эту феминистическую активность. Вот, вот женщина в религии или женщина в феминизме. Да, видать, к Эдуарду.
2: Эдуард, скажи,
0: вот,
2: пожалуйста.
0: Да, с точки зрения, да, вот, с точки зрения, да, вот, твоей, да, как это... Ну вот, смотри, то есть, в принципе, да, вот, вот Лена, Таня, вы как бы коллеги, да, в какой-то степени. То есть вы делаете одно общее дело, да? А, ну, вдруг ты, например, встречаешь какую-то бешеную совершенно феминистку, вот, то есть, которой вообще нет дела до буддизма, да, вот, и все, и у тебя, например, башня отъезжает, ты в нее дико влюблен. Ну, представляешь, ну, может такое быть?
3: Нет, я думаю, что нет, потому что ты в последнее время решил для себя влюбляться только вот в буддисток. А среди них нет феминисток, потому что...
0: Понятно, понятно.
2: Ну, можно еще чуть-чуть дополнить эту тему. На самом деле, то, что связано с партнерством, это то, что приносит нам много опыта и много радости. И поэтому, опять же, признак успешного развития буддиста — это то, что у него все хорошо в партнерстве. И вообще, человек, практикующий буддизм, если это женщина, то она становится более красивой и более мудрой, а мужчины становятся более сильными, радостными и бесстрашными. Это мы просто видим, как это происходит на наших глазах.
0: А вот насчет тогда вот радости и бесстрашности. Вот есть люди, занимающиеся профессиональным виндсерфингом, к примеру, да, вот. И они тоже действительно радостные. Я вот смотрю, я думаю, откуда у людей столько радости? Вот они прям, ну, вот всему рады. У него там конфисковали дом и все, а он все равно рад со своим этим. Ну, серьезно, это так оно
1: здорово.
0: И есть.
1: Здорово.
0: Вот, может быть, это тоже своего рода, ну, такой, ну, буддизм.
2: Религия.
0: Просто, да, он проявляется вот в другом.
1: Ну конечно, да. Я думаю, что да.
0: То есть любой радостный человек, если это, конечно, не по болезни мозга, там, такой, постоянно радостный, да, он, в принципе, уже... Вот,
1: немножечко буддист.
3: Стихийный буддист, да.
0: А вот должен ли настоящий буддист, да, нести радость другим? Или достаточно, чтобы он сам по себе был радостен?
1: Должен.
0: И ни на кого не напрягал? Вот.
1: Он,

0: должен нести. Дело в том, что мы все немножечко даже это обещаем. Когда начинаем быть буддистами, мы обещаем, что делаем все это для других, не для себя.
1: А ритуал вот этот, вот кому вы обещаете, как это все происходит? Потому что ведь многие люди, вот наши обычные люди, которые живут здесь и вот едят мандарины зимой, к примеру, вот, они же воспринимают все-таки, ну, большинство, вот буддизм как такую, как ни странно, даже мрачную, сектантскую такую вот идеологию. И самые мрачные ходят представления о ритуалах, там, да, вот о, ну, как там, о кришнаитов назвали, сектанты, там. Даже вот было, как круто, я расскажу, юность, короче, моя. Поехал я к одному дауну покупать магнитофон Ростов.
0: Действительно даун?
1: Ну как, ну не даун он такой, ну, в общем, ну, посуди сама, приезжаю, там, магнитофон Ростов, он там ставит какую-то катушку, там, я говорю, а что тут записано? Ну, с одной стороны, какая-то там называет название, а с другой стороны включает «А», говорит, да какие-то сектанты. Вот. А в дальнейшем оказалось, что это группа Блэкугуру замечательная. То есть сектанты, вот непонятная музыка, сектанты.
0: Но все непонятное кажется странным, страшным, враждебным, конечно, да.
2: Опасным.
0: Вот поэтому не так уж плохо, вот ты начал с того, что буддизм в моде. Вовсе не так уж плохо, что что-то в моде. Люди больше об этом узнают, и у них появляется дополнительная возможность выбора.
1: Ну а будут лезть случайные, будут изнутри, там, подтачивать. А
0: дело в том, что тот, кому это не нужно, кому там не нравится, он не останется, он идет искать дальше.
1: Ну а насчет вот ритуалов каких-то?
0: Как выглядят эти ритуалы? Да. Ну, на самом деле, достаточно просто. То есть можно прийти посмотреть. У нас нет... То есть у нас все выглядит совершенно по-западному. У нас в центре гладкие... То есть у нас евроремонт, да?
2: Фактически.
0: У нас гладкие стены, почти белые, да, приятного цвета. То есть прямые углы. Нет ничего, так сказать, темного,
2: особо экзотического.
0: Особо экзотического, да. То есть все совершенно, совершенно разумно. И на самом деле вот то обещание, которое мы даем, начиная быть буддистами, оно называется «Обет Бодхисаттвы». Ну, ты уж извини.
1: Да я понял, ничего. Да.
0: Где мы просто обещаем, что делаем все не для себя, а для других. Это очень такая позитивная вещь.
2: Но это не означает, что мы как-то относимся к этому очень консервативно. И заумно. То есть мы не даем обещания себе, что вот сегодня я должен перевести обязательно 3 бабушки через дорогу.
0: Кровью не подписываемся при этом.
2: Вот. То есть это становится естественным и спонтанным. Просто все практики и медитации, которыми занимается буддист практикующий, работают таким образом, что открывается много энергии для других, открывается много мудрости, много ясности, и ты становишься вдруг спонтанно адекватным, спонтанно нужным в любой ситуации сам от себя быть. Может, даже этого и не ожидая.
0: У меня сравнение даже возникло. Сравнение такое. Вот представь себе океан, да, и на нем волны. Сильные волны такие. И, в общем-то, сверху ты не видишь дна, ничего, да. Но вот по мере того, как ты начинаешь успокаивать эти волны, вот как только они уже успокоились, ты видишь очень много на дне самых красивых вещей, самых разнообразных.
2: Камушков, ракушечек,
0: и вот точно
1: крабов.
0: Да, пираний всяких.
1: Да.
0: Вот точно так же, примерно так работает вот буддийские практики. То есть ты устраняешь не совсем нужное, да, устраняешь всякую суету, всякое дергание, всякое там метание.
2: В собственном сознании.
0: В собственном уме, да. И постепенно проступает все то, что там было, весь его прекрасный потенциал, все его богатство такое разнообразное, красочное. Mm-hmm. Собственно говоря, просто выходит на поверхность, проявляется то, что было всегда, что есть всегда, но просто мы этого не видели, потому что мы метались, вот, носились за всем, что мелькает вокруг.
2: Да, и были увлечены гигантским количеством мыслей, которые, подобно стадам диких обезьян, каждый день и каждую минуту дергают нас. То в прошлое, то в будущее.
1: Да.
2: То в одно место,
0: надежды,
2: то в другое.
0: И страхи. Ужас. Угу.
1: Ну, в принципе, вот, получается, ну, это так, чтобы такую затравку тем, кто много думает и не знает, о чем и как выпутаться, да, вот. А вот буддизм вам поможет, скажем так, вот эти мысли разложить, ну, по каким-то ясным направлениям. Да?
2: И есть... быть...
1: А если мыслей нет вообще? Вот я вот, например, знал одного. У него вообще вот человек не думал. Ну, вот правда.
0: А делал он что?
2: Да, при этом.
1: Милиционером.
2: Пускал слюни?
0: Милиционером работал?
1: Да, и вообще у него мыслей вот никаких.
0: Он был хорошим милиционером? Ну, он помогал людям или, так сказать, только штрафы драл?
1: Вот, ты знаешь, помогал, я так понимаю. Он как-то вот был принципиальным таким, но при этом, вот, правда, ни о чем не думал. Вот ему там спрашиваешь что-то, он, а я что-то как-то... Вот,
2: молодец.
0: Хороший человек.
1: Я, кстати, хочу предложить нашим уважаемым тоже так вступать потихонечку в беседу. Сейчас я напомню тут номер телефона, да, если будут какие-то вопросы, вы уж тут звоните, да.
3: Телефон прямого эфира 203-19-22.
1: Все это, конечно, очень хорошо, но с другой стороны, опять же, наверняка наши уважаемые сейчас немножечко насторожились. Радиослушатели, я имею в виду. Да? Я-то, так сказать, ко всему отношусь очень благосклонно, кроме...
2: Феминисток.
1: И MTV, да. Вот. Но, тем не менее, вот идет, опять же, вот вы сами сказали, у нас все очень по-западному, да? А вот вдруг вас, например, обманывают, и вдруг вот пытаются вашими руками нанести психологическую, идеологическую диверсию вот, русской ментальности. Ну, Я очень одобряю, когда идет действительно, не зря я сказал, вот, из Непала, это когда там приезжает человек какой-нибудь именно вот аутентичный, но когда вот человек из Дании как-то, ну вдруг он вообще агент ЦРУ, вот, вот это же неизвестно, ведь работа производится на очень высоком уровне, то есть и через религию, и через искусство, да.
2: Ну, на самом деле, если мы посмотрим за тем, как развиваются религии на планете Земля в обозримом прошлом, то мы увидим, как они путешествуют. И Русь никогда не была изначально христианской. Христианство пришло сюда и поселилось однажды. Причем мы знаем все как. И это не важно совершенно в данной беседе. И точно так же буддизм, зародившись в Индии, однажды пришел в Тибет. И тибетцы постарались и переложили все-все-все мантры, все тексты на тибетский язык. Они буквально все-все-все перевели, все подточили под свой уклад, под свой менталитет, под свой устрой. И, да, под свой культурный уклад. И стали это делать так, как они это видят. Но смысл остался, эта суть осталась благодаря прямой передаче, которая передается от ученика к учителю. Живой опыт, который вне концепции и каких-то представлений, связанных вот с менталитетом, с тем, что меняется и уходит. И точно так же сейчас буддизм пришел в Европу, когда для этого созрели условия, и принимает наши формы. Это нормально. Но суть его и смысл остается за счет того, что есть люди, которые могут это передавать.
0: И относительно обмана, очень хорошо, что есть действительно живые люди, которые все это несут и все передают, потому что даже Будда, вот умирая, он сказал такую вещь. Не верьте, пожалуйста, ни одному моему слову, только потому что это Будда сказал. Все проверяйте обязательно и будьте сами себе путеводным светом. Очень хорошая вещь. Мы, на самом деле, не в книжках же все это вычитываем. То есть книжки, бумага стерпит все. В книжке можно написать все, что угодно, да? Все, что угодно сочинить. Вот. Мы просто видим живого человека, ламу, да? Мы его можем любому рентгену подвергнуть с любой стороны, просмотреть все, как он живет, любит ли он людей, насколько он щадит самого себя, насколько он работает для других. Или, может быть, люди его раздражают, он хочет только спрятаться от них, что-то такое. Насколько он бесстрашен, да? Боится ли он проехать на красный свет? С какой скоростью ездит он на мотоцикле? Мы все проверяем и видим, насколько он развился. Помогли ли ему самому эти методы? И только потом мы уже можем сказать, ну ладно, я тебе доверяю. Теперь покажи, как ты это сделал, я тоже хочу стать таким же. Здесь все происходит абсолютно прозрачно, вот именно по-западному.
2: И еще тут важно сказать, что буддизм является религия опыта. Мы знаем, что есть религии веры, где непременным условием является вера. Мы сначала должны верить, и тогда нам говорят, да, заходи. Буддизм же является религией опыта. Здесь на входе главное иметь любопытство и желание. Желание открыться какому-то новому опыту. И никогда невозможно человеку доказать, что банан, предположим, сладкий, вкусный, и вообще объяснить, какой его вкус. Для того, чтобы пережить это состояние, нужно его попробовать, наконец-то. И тогда мы, проживав его, проглотив, скажем, ну, пожалуй, да, мне это нравится. Если мы не делаем этого, то у нас нет опыта. И вот буддизм – это религия опыта. Благодаря тому, что мы что-то пробуем, у нас складываются какие-то впечатления, и из этого мы понимаем, дома мы или нет. Если мы чувствуем себя дома, мы остаемся здесь и развиваемся дальше. Если нет, идем дальше.
0: И вход, и выход свободны совершенно.
2: Будда не ревнив.
1: Ну, может быть, сейчас послушаем, о чем хотят спросить вас наши глубоко уважаемые. Я поднимаю дуду.
2: Мы с удовольствием.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Алло.
1: Да-да-да. Здравствуйте.
4: А мы вас слушаем.
1: Рассказывайте.
4: Уже давно.
1: Да.
4: Мы художники вообще-то. И ваш этот вообще-то невозможный трюк нам очень нравится.
1: Спасибо. Вы хотели что-то спросить или просто доставить нам наслаждение, сказав, как мы прекрасны?
4: Нет, вы знаете, вообще-то я люблю, надо слушать это.
1: Я тоже это слушать люблю. Да. Ну, спасибо, спасибо вам. Кстати, спасибо.
0: Спасибо.
1: Я тут посетил город, и там, в общем-то, музей одной картины. И я там свою картину тоже выставлял, которая называется «Водолаз всплыл». Но это я так похвастался, чтобы... Ну, иначе как-то, ну, да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам попросту беспредельно.
5: Я хотел бы спросить у вас насчет одного места. Называем, ну, «Мосгирпромтранс».
1: Да.
0: Угу. Да.
5: Ну, как вот там сейчас? Я хотел бы узнать. И есть где-нибудь еще точки, ну, где можно приобрести там литературу подобную. Вот.
1: Спасибо.
0: В Доме культуры «Мозги про транс» примерно год назад, неполный год назад, произошел курс лекций Ламы Оли Нидала. Действительно, это происходило 3 дня. Вот. Очень успешный, красивый курс. Но сейчас его... Он будет не там. То есть он состоится, но не там. Я, может быть, немножко позже скажу точный адрес и дату, время. И время, и все такое.
1: Да,
0: то есть
1: вы это все готовьте есть, ручки, бумажки.
2: Но что касается безотносительно этого мероприятия, то в Москве есть буддийский центр. Он находится на Пушкинской. Можем ли мы сообщить его,
1: ну, конечно,
2: координаты?
1: Почему бы нет?
2: Это станция метро «Цветной бульвар». Физический адрес – это Петровский бульвар, дом 17, квартира 35, и телефон 925-16-81. Чуть не забыла. Так что он открыт, вы можете прийти, получить любую информацию, которая вас интересует.
1: Ну, сейчас ненадолго прервемся. Я тут должен пойти пострелять из ружья по редким прохожим. Из пневматического, да. Ну, чтобы быстрее беглось им. А то замерзнут вялые люди очень. И затем мы продолжим нашу беседу. Продолжаем нашу беседу с Еленой, Татьяной и Эдуардом, нашими гостями из буддийского центра «Алмазного пути» школы «Карму Качу». Вы можете, конечно, тоже нам звонить, задавать всяческие вопросы. Но прежде я все-таки хочу узнать следующее. Меня интересует вот возрастной, как это называется, да, возраст. Вот, соответственно, максимальный возраст человека, который является членом вашего центра, и минимальный, да. Было бы также неплохо по половым признакам обозначить. Ну, к примеру, там, мальчик 11 лет, там, или там женщина, там, 80, да.
0: Да.
1: Ну, именно вот те, с кем вы общаетесь, ну, ваши понятно, единомышленники, да.
0: Ну, вообще вот в центрах у нас соотношение полов совершенно такое же, как вообще в обществе. Я думаю, что чуть-чуть больше женщин, наверное, процент 51, и, соответственно, 49 мужчин, примерно так. Угу. А что касается возраста, то, ну, считается, что до 16 лет медитация, она как бы явных результатов не приносит, потому что просто в силу того, что организм еще не сформировался полностью. Поэтому можно считать, что 16, наверное, у нас самый молодой возраст. Хотя детей тоже приводят, но...
2: Это они просто, не являются, да, активными медитаторами.
0: Да, такое странное слово. А самый пожилой человек, которого я знаю, это женщина, ей 83. На Украине есть такая.
2: Ну, в основном это, конечно, молодежь, но и больше сейчас в своем каком-то зрелом возрасте.
0: Ну, вот вроде нас такие.
1: Понятно.
6: И 30.
1: Ну, так, да.
2: 20, 30...
1: Ну, 40. Вот,
2: 40.
6: Вот, да. Как?
1: Ну, предлагаю опять же пообщаться с нашими уважаемыми. Звоните, пожалуйста, мы всегда будем рады ответить вам, собственно, да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
7: Здравствуйте, Саша.
1: Здравствуйте, да.
7: Хотелось бы узнать, что это за лама и что это вся за суета. Лама, лама, вот тут все. вообще, что это такое? Вот для некоторых, наверное, узбеков, вот лама это самый пожилой узбек, который у них там живет, и курит коноплю. Например, для молодых алкашей, которые еще едва успели опухнуть, там мужчина с морщинистым лицом, который делит, стоит четвертинку, он тоже лама.

0: А не фикус.
1: Не фикус, например, да. То есть все, что мы думаем, говорим или делаем в нашем уме, в сознании, откладывает определенный отпечаток.
2: Семена.
1: Семена засевает как бы туда, которые там хранятся. И как только созревают условия, складываются, это прорастает в виде событий нашей же собственной жизни. Этой, следующей и любой.
2: Тут еще важно напомнить, что то, что мы имеем сейчас, то, что мы видим и то, что происходит с нами в сегодняшнем дне, это те плоды, которые созрели из семян, засеянных когда-то ранее, сознательно или бессознательно. И точно так же сегодня мы продолжаем засевать эти семена, сознательно или бессознательно. И то, что делает практикующий буддист, он начинает относиться к засеиванию этих семян более сознательно и тщательно контролирует, чтобы ненароком не насеять там кактусов, да, чтобы потом не обвинять в этом дядю Васю или
1: других. Да. Или
3: других. А мне вот еще одна аналогия пришла. Это вот, когда на грабли наступаешь, да, они тебя по лбу бьют.
2: Да-да-да, замечательно.
3: Вот, это вот. И вот как бы, ну, нужно просто второй раз не наступать.
4: А вот такой сразу вопрос. Вот на качество данных вот семян влияет как-то визуальный контакт вот с действительностью? Ну, я имею в виду, вот есть же теория у Афанасия Брынза, известного психолога, что человек, да, он... Ну, вернее, молодая мама, да, или там супружеская пара, которые вот собираются, в общем-то, продлить свою жизнь, да, они должны, как правило, окружать себя красивыми вещами попросту, да, там, лесным массивом, да, вот и так далее. А если человек живет среди вот девятиэтажек мрачных, или ему, например, поет какая-нибудь Анастасия Черникова, там, песни постоянно из каждой дыры, да, то... Хочешь, не хочешь, но семя будет немножечко испорчено.
1: Ну, вот. Немножечко такой момент, конечно, есть, хотя это скорее то, касается что... того, что мы делаем сами, скорее нашей активности касается. В принципе, любые впечатления, они остаются в уме, любые. И с этой точки зрения намного лучше, если эти впечатления позитивные.
4: А как вот не делаете ли какие-нибудь выездные мероприятия, дабы отдохнуть? Ну, вот, например, вот эта зима, да, она, ну, мне кажется, людей с нормальной психикой, с уравновешенной, все равно действует, в общем-то, очень... Ну, это борьба, да, такой окоп мощный, да. Вот. Человеку очень тяжело здесь выжить, да, и для этого нужно делать выездные сессии, в общем-то, куда-то на, там, на Канары, там, ну, да, вот, как-то окружать себя, опять же, как я сказал, красивыми предметами, красивыми женщинами,
1: но
4: хорошей музыкой.
1: Не перебарщивать, не перебарщивать.
4: А почему, кстати, и что значит? Нет, а почему, вот, например, да, если я хочу, например, на Линкольне, по Канарам...
2: Не, пожалуйста, да, главное не залипнуть в это и не потратить на эту всю жизнь, потому что на этих же Канарах можно
4: красота.
2: Отъехать в мир иной, так и не успев поняв, что почем.
4: А вот нужно ли, например, жителям острова Таити, вот, нужен ли им буддизм?
1: Я думаю, что... Они сами должны решить для себя, наверное.
2: Вся проблема в том, что вот Лена уже в самом начале сказала, что все хорошее, что мы имеем в этом материальном мире, кончается. И, как говорится, с собой все это добро, но тут все это не утащишь. А еще есть датская поговорка, что у последней рубашки нет карманов. Вот вся проблема основная.
1: То есть, если бы эти Канары оставались с нами всегда, во время смерти, после смерти, было бы замечательно.
2: И поэтому буддист, он заботится о том, чтобы открыть полный потенциал своего ума и узнать, что это безграничное сияющее пространство, которое создает все прекрасные и непрекрасные вещи.
1: А что касается тех... Извини.
4: Ничего.
1: Да? Еще одна маленькая фразочка. Да. Что касается тех вот приятных вещей, которые мы в жизни можем иметь, а можем и не иметь, конечно, хорошо иметь, но хуже, если мы начинаем зависеть от того, чтобы иметь. Если мы начинаем страдать, когда теряем, да, и страдать, когда еще не получили. Вот эта гонка, она неприятна, да, а пользоваться мы можем всем чем угодно. И даже такие традиционные древние буддийские тексты тоже очень красиво говорят, что мы должны жить как в гостинице. Мы можем пользоваться всем, но мы точно знаем, что уйдем и ничего не сможем взять с собой.
4: Ну, это совершенно верно, да. А вот может ли, так сказать, постичь всю глубину

0: буддизма, да, человек, который всю жизнь жил изолированно. Вот без гуру, да, без учителя. Вот, ну, к примеру, я такой беру вариант самый такой. То есть он родился в тюрьме. Идти ему некуда. Живет, ну, образно говоря. Или в какой-то изолированном помещении. Он не знает там, ну, как, что твой человек дождя, да. Вот. Может ли, ну, так по-другому-то вопрос, с вашей точки зрения, может ли ты буддизм передаться генетически? Ну, без информации, получаемой снаружи об этом.
1: Ну, видишь, у нас у всех есть какие-то старые вещи, какие-то уже впечатления, накопленные в нашем уме, какая-то карма, что называется, извиняюсь за выражение. И неизвестно, как это сработает, в какой момент и как проявится. Конечно, на самом деле, возможно, все. Возможно, действительно все. То есть нельзя сказать, что он без внешних впечатлений не сможет что-то постичь, но действительно все-таки это сложно. Наверное, сложно. Он, откуда он узнает об этом?
2: Он может иметь какие-то хорошие впечатления и действительно может переживать мир более радостно и более философски, да? Но учитель в буддизме, особенно то, что касается нашей линии, вот алмазный путь школы Кармакагью, в нашем случае очень важен аспект отождествления. То, что мы постоянно примеряем на себя что-то более совершенное. И эти методы настолько сильны и настолько эффективны, что это подобно тому, что мы летим в реактивном самолете. То есть мы можем научиться самостоятельно ездить на велосипеде или там даже на машине, ну, несколько раз врезавшись в столб. Вот. Но на реактивном самолете мы не улетим просто никуда. Это точно совершенно.
0: Да,
2: это опасно для жизни. А
0: вот для жизни окружающих.
2: И для жизни окружающих. А вот методы алмазного пути, они настолько интенсивные, что здесь нужен учитель.
0: А вот, кстати, вопрос такой насчет... Да, насчет вреда, да. Существует ли у вас такое понятие ахимса, непричинение зла, перевела Ирина, автор данного послания?
1: Существует... То есть такого слова мы не используем. Это индуистское слово. Насколько я понимаю, оно происходит из санскрита. Вот. То, о чем говорится в буддизме... То есть на самом деле нужно сказать так, что Будда вообще ничего не запрещает. Вообще ничего. Он только говорит нам, как взрослым, сознательным людям, что если вы будете делать вот это приведет к такому-то результату. А если вы будете делать вот то это приведет к иному результату. И мы можем сами выбирать, как поступать. Поэтому, конечно же, скажем, нанесение вреда, убийства считается очень тяжелым поступком. Действительно тяжелым. Особенно, если оно совершается с гневом, с ненавистью и без желания.
3: А если с улыбкой? Как-то...
0: Да, с улыбкой, хладнокровно. Да, это нормально.
1: На самом деле, если это кому-то поможет... Действительно, нет,
2: ну
1: реально поможет.
2: Ну, такой случай был в буддийской истории, когда нужно было...
1: Нужно было спасти 500 человек и ради этого убить одного бандита. Ну и Будда убил бандита. Вот.
2: Ну так,
1: и спас 500 человек.
2: Языком нашим.
1: Ну, все достаточно разумно.
0: Вот такой еще вопрос. Какие-то мощные приходят вопросы, на ваш взгляд. Знакомы ли вы с творчеством Пурба? И что вы думаете о древней тибетской традиции бон? А человек по имени Кощей, собственно, прислал сообщение.
2: Мы знакомы с музыкой группы Пурба.
0: Это ансамбль, кстати, да?
2: Это ансамбль Пурба.
0: Я просто вообще не знаю.
2: Экзотический ансамбль тибетской музыки. Очень действительно впечатляющие. Вот, там они много рычат, гудят в трубы, произносят мантры басом, там ва-ва-ва, вот так. Действительно классно, особенно для тех, кто ничего в этом не понимает. Очень экзотично. И, кстати сказать, большинство из них буддисты и даже попросили разрешения у своих учителей на то, чтобы использовать эти мантры. Еще там какой-то был вопрос.
0: А вот про учение, тибетская традиция бон. Да.
2: Бон – это вид шамаизма в Тибете. Это добуддийская религия, шамаистская. И когда пришел буддизм, то многие боновские учителя, которые, кстати, занимались жертвоприношениями, они были укрощены величайшими тибетскими буддийскими йогинами и постепенненько трансформировались в буддизм.
1: Ну, то есть буддизм, он впитал в себя боннскую обрядовость вот именно на территории Тибета, и он как бы немножко выглядит так, имеет такие черты бон, чуть-чуть.
0: Угу. Вот еще тоже вопрос. Недавно видела, рассекреченные документальные киносъемки посещения Тибета некими персонажами в форме СС. Как вы объясните, что тибетские монахи умудрились пустить к себе представителя оккультной организации Ананербе? Белани спрашивает. Ну, действительно, они пребывали там, это не секрет.
1: Видимо, то есть во время вот гитлеровского фашизма это
0: да, конечно,
1: эти
0: да,
1: времена,
0: да,
1: да?
0: Да, ну да.
1: Ну, дело в том, что в Тибет вообще трудно было пробраться, насколько мне известно. И каким-то людям, конечно, это удавалось, но в истории буддизма тибетского не сохранилось никаких упоминаний об СС.
0: Ну, может быть, просто их так немножечко, да, удалили, потому что все-таки...
1: Могли удалить, но...
0: Нет,
1: я думаю, что с точки зрения тибетцев это было совершенно закрытое феодальное общество, которое очень мало что знало об окружающем мире. Приезжают какие-то западные люди.
0: Да.
1: Конечно, они в основном, я думаю, они совершенно не разбирались в том, что происходит где-то там в Европе, какие армии друг с другом воюют. Для них это были просто люди, которые пришли, задавали какие-то вопросы. Я думаю, так.
0: Угу. А вот теперь, я думаю, к телефонным звонкам, да, вернемся. Угу. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно, попросту говоря. Говорите, да. Ну, вы, видать, задумались, как-то прибило кого-то. Доброй ночи, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
3: Это Серафим Абрамович.
0: Здравствуйте, да.
3: А вот интересная передача. Вопрос можно задать, да?
1: Да.
0: Ну, давайте, да.
1: Пожалуйста.
3: Вот, например, Библию написали наши ученые, да? А вот Будда, кто создал это ваше учение?
0: Хороший вопрос. Спасибо, спасибо, Серафим. Да.
1: Значит, учение Будды, так скажем, глобально состоит в основном из двух очень больших частей, вот из того, что было записано. Одна часть называется «Кангьюр», и это прямые слова Будды, они были записаны его учениками. Это 108 томов толщиной, наверное, вот корешок сантиметра 4-5, 108 таких больших томов. И есть еще вторая часть, она называется «Тенгьюр». Это более поздние комментарии к прямым словам Будды. Они занимают еще втрое больше пространства. То есть вот такого объема литература буддийская.
2: И вообще все дело происходило в Индии. И нужно сказать еще, почему вот так много появилось написанных трудов. Потому что Будде повезло с учениками. И ему удалось долго прожить. Он достиг полного просветления в
1: 35 лет.
2: В 35 лет. И после этого он еще 40 лет учил. Даже, может быть, чуть больше.
1: 45.
2: 45 лет, да. И ему встречались всевозможные, самые разнообразные ученики из разных слоев населения, с разным менталитетом, с разным воспитанием, разной степенью учености. И для всех для них он давал разные наставления, такие, которые люди могли воспринять, и такие, которые были полезны для конкретных вопрошающих людей. Поэтому такое огромное количество поучений, ответвлений и течений, поэтому в одном только буддизме можно найти очень много школ и ниш, и найти что-то для себя полезное.
1: Сказано, что буддизм состоит из 84 тысяч поучений. 84 тысячи.
0: Это много.
2: Да, и Будда умер своей смертью. То есть он прожил дольше всех из известных нам
1: и сказал,
2: святых.
1: Что, сказал, умирая, что он может умереть счастливым, потому что ничего не оставил в закрытой ладони, в кулаке не зажал, не спрятал, а дал людям все, что только мог дать.
2: Индия, кстати, еще дополню, в то время была очень высоко развитым в интеллектуальном смысле очень развитой страной, с очень высоко развитым населением, поэтому вот Будде повезло с учениками. В то время время авторитеты признавались в спорах, в дебатах.
1: Да, и нужно было доказывать.
2: Нужно было доказывать, да. И если кто-то проспаривал, то он по обычаю должен стать учеником того, кому он проспорил. Поэтому это в такой в жесткой конкуренции все проявлялось. Буддист шлифовал себя в условиях жесткой конкуренции.
0: Ну, это же, наверное, хорошо.
2: Конечно, да, великолепно. Хорошо. Поэтому он так великолепен.
0: Вот Лена тут спрашивает на посредством пейджер, есть ли у вас на, так сказать, телесных ваших болванах какие-нибудь татуировки? И вообще отношение вот религии к, да, нанесению рисунков, а также дырявливанию тушки. Вот.
1: Это совершенно индивидуально. Это абсолютно личное дело.
0: То есть, в принципе, не запрещается.
2: Не запрещается.
1: Ничего не запрещается.
2: У меня вот есть небольшая татуировка. Я ее даже сделала в начале своего буддийского развития. И также у некоторых буддистов есть...
1: У меня нет.
2: Пирсинг какой-то. Да, но это вот совершенно свободный момент. Вот. На самом деле, наш учитель хотел бы, чтобы мы выглядели нормальными, здравыми людьми. Желательно не совсем придурками. Вот. Чтобы более-менее адекватно вписываться в общество. Но какие-то отклонения они могут быть небольшие. Вполне.
0: Ну, еще, видимо, телефонный звонок. Вы не против?
2: Да.
4: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
5: Доброй ночи, господин Лаверский.
0: Здравствуйте.
5: Да, буддисты. Я, знаете, вот что хочу вас спросить. Вот, например, в христианстве вот Иисус Христос вот простил вот Марию Магдалену, проститутку, да? Но сказал ей все-таки иди и больше вот не греши. А вот, судя по словам девушек, что вот в буддизме как-то это все размыто. Похоже, что и проститутка может быть буддисткой, лишь бы она хорошо делала свое дело. Я как-то вот так вот это понимаю. То есть очень нравственные вот такие вот критерии очень размыты. И поэтому похоже, что девушки просто стремятся, ну, как бы в свою тусовку как можно больше людей получить. Ну, как бы такая мягкая экспансия, так скажем. Вот что они на это скажут?
0: Понятно. Спасибо за вопрос.
1: Да, спасибо за вопрос.
0: Я ничего, например, говорить не буду. У вас спрашивают вы, да.
1: На самом деле, вот что касается проституции... нет, я еще немножечко назад отступлю и скажу о слове «грех». Во всем буддийском учении не существует понятия грех. То есть не существует того, что мы должны были бы, за что бы нас Бог, так сказать, судил и
2: Будда
1: затем карал,
2: наказывал.
1: Да, Будда наказывал бы. Он просто говорит нам, что есть вещи, которые хорошо делать, потому что это приносит другим счастье. И что есть вещи, которые делать плохо, потому что это приносит другим страдания. И если мы причиняем другому страдания, то впоследствии мы сами же это страдание на собственной, так сказать, шкуре переживем. Обязательно. Мы не сможем от этого никуда уйти. С этой точки зрения, проституция, да, если это делается только ради денег, и если в этом действительно много страданий, много невроза из того, что мы можем видеть на наших улицах, да, в этом нет абсолютно ничего полезного. Но в то же время и существуют всевозможные у нас тоже легенды и истории о женщинах, которые были куртизанками, проститутками, и затем они начинали помогать каким-то нашим вот историческим там йогинам и так далее буддийским. Они становились тоже действительно на путь буддизма и давали другим достаточно много счастья, радости и вдохновения, то есть все, на что способна женщина.
0: Ну, в принципе, тут, видимо, даже о другом еще вот хотела наша радиослушательница узнать, существует ли в такой, опять же, демократичной вот форме религии, как буддизм, да, какой-нибудь секс-тренажер. Да, как себя должны вести буддисты в сексуальной жизни, да.
1: О, прекрасный вопрос.
0: Да,
1: спасибо,
0: да? Да, я вообще забавлюсь.
1: Спасибо. Значит, буддизм смотрит на тело как на
2: инструмент.
1: Драгоценную вещь, очень совершенный инструмент для того, чтобы давать другим любовь и защиту. Вот. С этой точки зрения, вот в нем нет совершенно ничего грязного, порочного, и в самом сексе нет ничего ни грязного, ни порочного, наоборот. Это способ дать другому человеку радость, радоваться самому и развиваться вместе. Вот. То есть о партнерстве у нас есть очень большие, большие лекции, большая литература о том, как происходит, вот, что происходит в союзе мужчины и женщины на любом уровне, как в постели, так и в повседневной жизни, во всем их совместном развитии. Это очень большая тема.
2: Конечно же, речь не идет о чем-то безнравственном. Если люди посредством интимных вещей приносят страдания, разрушают счастливые пары, делая это специально, то, конечно же, мы не поддерживаем это, естественно.
0: Понятно. Вот прежде чем я еще один вопрос, вот такой вопрос от Березовского пришел. Современные отечественные буддисты и бизнес. Что вы можете по этому поводу сказать?
2: О, Федечка, да. Это ты должен сказать.
6: Ну,
2: Эдуард, ты как?
6: Эдуард. Ну, в общем, современные буддисты занимаются бизнесом.
2: Многие успешно.
6: Многие успешно. И, собственно, за этот счет мы живем.
2: То есть мы не воруем?
6: Мы не воруем. У нас просто есть сейчас людей, которые занимаются бизнесом, и поэтому у нас все хорошо.
1: Ну, то есть крупных таких действительно известных каких-то имен в бизнесе у нас пока нет, но...
2: Таких воротил.
1: Да, воротил. Но есть люди, которые, и мы им очень благодарны, которые поддерживают нас, и мы все по мере возможности поддерживаем друг друга.
6: Ну и, в общем, занятие буддизмом, оно как-то им не мешает в бизнесе, а...
2: Наоборот.
6: Наоборот, видимо, даже помогает.
2: Дело в том, что когда мы занимаемся практиками, мы расстаемся постепенно со своими всевозможными концепциями, со своими комплексами.
1: Страхами.
2: Да, опасениями. Мы становимся более ясными, более открытыми, более теплыми. И люди воспринимают это, и это работает так, что мы становимся... мы делаем более конкретные шаги, более ясные, более адекватные. И становимся более успешны и в бизнесе.
6: Да, действия становятся более осмысленными, без паранойи.
0: Угу. Да, вот это очень важно. Да. Угу. Чтобы не было суеты и эндогенного пропотевания в момент совершения запасно-рядовых операций.
1: Супер.
2: Да.
0: А вот Филипп тут спрашивает, объясните, что такое дзен-буддизм? Одно и то же это с просто буддизмом или нет?
2: Лена.
1: Буддизм, он зародился в Индии 2500 лет назад примерно. И затем он распространялся по разным странам. То есть какие-то учителя приходили в Индию, получали там передачу учения и уходили к себе домой, начинали развивать это там. Вот. И всегда, приходя на почву очередной какой-то страны, буддизм впитывал местную культуру. И таким образом, когда он пришел в Японию, он стал дзен-буддизмом. Когда он пришел в Китай, он стал чань-буддизмом. В Корее он стал буддизмом сон, в Тибет он стал тибетским буддизмом и так далее. Когда он пришел на юг, ну это еще до всего этого, это получился буддизм Тхеравады и так далее. И вот дзен-буддизм, да, от тибетского буддизма он отличается даже хотя бы визуально. Достаточно посмотреть на группу монахов дзен. Они одеты черно-бело, у них очень строгие, спокойные, сосредоточенные лица. Они сидят совершенно прямо, когда медитируют, очень так вот по струнке, очень дисциплинированно. И за спинами у них ходит их учитель с палкой. И если кто-нибудь вдруг как бы потеряет вот эту прямую позу, учитель бьет его палкой, ну не очень сильно, не очень больно, да, бьет его палкой по спине, тот человек тут же выпрямляется, и у него появляется ясность, концентрация, все восстанавливается. Тибетские буддисты, тибетские монахи, вот сами тибетцы, они выглядят по-другому. Они
2: больше
1: буйные.
2: На русских похожи.
1: Да, они смешные, они одеты в ярко-красные, оранжевые, желтые. Вот, они могут сидеть как угодно, согнувшись, они могут смеяться во время самых важных церемоний, они могут кидаться друг в друга рисом, смеяться, засыпать, похрапывать. То есть там, конечно, дисциплины нет никакой. И просто действительно, вот чисто визуально такая вот разница. Ну а целью, если так говорить серьезно, с философской точки зрения, цель у них одна. На самом деле, достижение полного просветления на благо всех существ.
0: А вот как в России с этим дело обстоит? Ведь тут ситуация в следующем, что, мне кажется, Россия обладает такой своей собственной энергией, что и эта энергия повлияет на буддизм, скорректирует, то есть появится форма русского буддизма. Вот как мы ее назовем?
2: Это сейчас происходит, название пока что еще не появилось.
0: Надо срочно придумывать, запатентовать. Вот, кстати, и бизнес, Эдуард.
2: Между прочим, Эдуард, возьми заметку.
1: Да.
2: Между прочим, сам буддизм, это тоже слово не придумал Будда Шакьямуни, да? Это слово появилось позже, его придумали другие.
1: Западные люди.
2: Да, западные люди от слова Будда придумали это слово буддизм. А когда же у Будды спрашивали, чему такому он учит своих учеников, что это такое буддизм, то он говорил, что я учу тому, каким все является на самом деле. Вот так.
0: Ну, видимо, есть смысл еще нам послушать телефонный звонок. Угу. Как он? Не против ли?
2: Мы с удовольствием.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Рассказывайте уже.
7: Доброй ночи, друзья.
0: Здравствуйте. Здравствуйте, дружище.
7: Вот у меня возник такой вопрос. Вы сказали, что вы просвечиваете вашу ламу рентгеновским излучением, да?
8: Да,
7: а буквально. Скажите, пожалуйста, вот какой длины волны вашего рентгеновского луча?
0: Спасибо. Ну, это такой технический вопрос. Я думаю, что среди нас физиков мало здесь. И к тому же все приборы, которые делаются вот специалистами, при внедрении внутрь этих приборов, как правило, ломаются и могут наносить вред. Да,
1: но мы, тем не менее, можем ответить.
0: А, извините, что это.
1: Что касается, да, что касается ламы Оли, то здесь, поскольку жизнь его полностью прозрачна и открыта, то длина наших волн совершенно безгранична. То есть я просто расскажу, как выглядит его день. Значит, этот человек уже 30 лет, это мы уже говорили, я просто напомню, непрерывно путешествует. Он основал за все это время от имени своего учителя 16-го Кармапы, он основал во всем мире, кроме Африки и исламских стран, во всем мире более 270 центров медитации тибетского буддизма или буддизма алмазного пути, 270 центров, которыми он фактически руководит. То есть практической работой руководит он. И он все время путешествует, переезжая из центра в центр, и день его выглядит так. Утром он приехал в аэропорт или на вокзал, его встречают ученики, везут по дороге, решая какие-то организационные вопросы. Затем обед, очевидно, как правило, с какой-то прессой. То ли это интервью на радио, на телевидении, то ли просто что-то, какие-то такие беседы. Значит, потом, после обеда, он обычно отправляется на какую-то, опять-таки, то ли на встречу с центром, где решаются какие-то снова организационные вопросы. К нему приходят люди за благословением, за советом, с вопросами, с личными, с общественными, с чем угодно. Вечером, часов 7-8, начинается лекция публичная перед достаточно полным залом. После лекции опять организационные вопросы. Он ложится спать в 2-3 часа ночи. В 4, да. И утром он отправляется или на поезд, или на самолет. И все это продолжается так без конца. У него нет никакой возможности заболеть, отдохнуть, уехать в отпуск, покататься на горных лыжах где-нибудь и так далее. То есть это человек, который постоянно находится в пути. Вся его жизнь абсолютно у нас на глазах происходит. Мы его можем подвергнуть совершенно любому анализу, любой проверке.
0: Вот тут пришел вопрос, опять же, на пейджер от Николая Мышкина. Вот он интересуется, а как вообще обстоят дела, так возвращение к секс-тренажеру, собственно, с секс-меньшинствами, то есть, да. Вот лесбиянство поощряется ли, гомосексуализм. Ну и вообще, да, существует ли это в ваших рядах?
2: Вообще, фактически не существует. Буддизм делает людей действительно, ну, в хорошем смысле нормальными, нормальными, здоровыми, интересными, активно развивающимися людьми. И это, даже если у кого-то, может быть, когда-то в юности были какие-то перекосы, то с буддизмом они уходят. И в нашем центре фактически таких людей нет, действительно нет. Но сам Оля рассказывал, что все-таки где-то в Европе у него есть парочка учеников гомосексуалистов. И сам он говорит о том, что это специфическая карма, которая связана с тем, что эти люди унижали или оскорбляли женщин в прошлой жизни, или если это лесбиянки, то наоборот, ну, то есть недооценивали как-то и преуменьшали достоинство противоположного пола. Вот так. Такая вот обидная, обедняющая карма.
1: Иногда вот у Оли переводчик у нас вот на русский язык, он мужчина, его зовут Вагит. И вот иногда это выглядит достаточно смешно. Вот они сидят рядом на сцене, Оля читает лекции, вот приходит такой вопрос ему о гомосексуализме, и он говорит, вот если бы я сейчас что-нибудь плохое сказала о женщинах, была бы опасность, что в следующей жизни я ходил бы держать с Вагидом за ручку.
0: Понятно. Ну, еще телефонные звонки. Звоните, уважаемые. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Внимание беспредельно наше к вам.
8: Алло.
0: Да, рассказывайте.
8: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
8: Вы меня извините за поздний звонок.
0: Да ничего, мы не спим еще, да.
8: Я хочу спросить, а как у этих девочек вообще, мне непонятно, уживается вообще Будда, Христос, Магомед, все не там? И как все это, в общем-то, происходит в мире? У каждого своя вера, каждый во что-то верит, каждый поклоняется своему Богу, все мы в одном мире, и у каждого своя вера. И в то же время есть различия между этим. Вот такой мой первый вопрос. Угу. И второй вопрос, вы меня извините.
0: Да ничего, ничего.
8: Ваши девушки, я понимаю, что они очень нашли себе большое увлечение, ну, может быть, даже по-серьезному в своей вере. Как говорится, дай бог им.
1: Хотя спасибо.
8: Такие хохотушки. Мне бы очень хотелось знать, а что они в мирской жизни себя представляют? Вообще они умеют борщ варить?
1: О.
8: Они вообще представляют, что такое дети, семья? И они ушли в эту свою веру для того, чтобы там вообще, как говорится, поклоняться, радоваться, веселиться и забыть о самых главных заповедях в нашей жизни. Это дети, это их будущее, их воспитание. Извините за мой такой вот длинный вопрос.
0: Понятно, спасибо. Спасибо.
6: Можно на второй вопрос я отвечу?
1: Да.
6: Борщ варить они умеют.
2: Еще салат оливье, винегрет.
1: Булочки печем.
2: Да. Блины. Грибной суп, заварное,
6: печенье,
2: кисель и многое другое.
1: Да, мы даже вас приглашаем на ужин, мы гарантируем вам борщ. И
2: вот конкретно вас.
0: Борща давай, борща.
1: Да.
0: Ну а первый
1: да, первый вопрос.
0: Он какой-то такой был длинный и да.
2: Не совсем.
0: Ответ на него, по-моему. Да, давать как-то нельзя по той причине, что...
2: Он не был задан.
6: Ну, там как-то было как...
1: Нет, можно.
0: Да.
2: Ну, хорошо.
6: Там было как Будда и Христос уживаются в одном мире, так я понял.
1: Дело в том, что очень здорово, что есть так много разных духовных предложений, поскольку есть так много разных людей, так много разных характеров. Потому что, ну, что называется, один женится на матери, другой женится на дочери, и оба будут счастливы. И совсем не обязательно, чтобы даже не нужно,
2: образно
1: чтобы была
2: говоря.
1: Всего одна религия на всех. Это все равно, что хотеть, чтобы все блюда, у всех блюд был одинаковый вкус, или чтобы все женщины выглядели совершенно одинаково. В этом нет ничего... как бы хорошего,
2: да,
1: на самом-то деле.
2: Еще религии являются в каком-то смысле лекарствами от болезней нашего ума, от всевозможных омрачений. И подобно аналогии с болезнями, так как мы все люди подвержены тем или иным заболеваниям, у одного печень, у другого почки, мозг или щитовидная железа, и от всех этих вещей совершенно разные лекарства прописываются. Точно так же и религии служат лекарствами для разных омрачений наших человеческих.
1: Да, так что это большой подарок, что есть так много всего.
2: Угу. Поэтому каждый может действительно выбирать то, что ему по душе, то, что ему полезно.
0: Да, многопартийная система в религии.
1: О, опять-таки.
0: Тупая фраза такая, шаблонность. Такая,
1: плюрализм.
0: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, внимание наше к вам беспредельно.
9: Здравствуйте, я хотел бы узнать мнение ваших гостей, значит, по поводу трудов Е. Блаватской. Спасибо.
0: Спасибо. Мне вот картина нравится.
2: Рериха?
1: А, Рериха.
0: Да.
6: А Яблаватскую никто
2: она,
6: не
2: читал? Она, по-моему, не рисовала.
0: По-моему, тоже, но я думаю, что мечтала, по крайней мере.
1: Ну, да. вот что касается вот меня лично, я как-то присутствовала на лекциях Агни-йоги. Это было в конце 80-х годов. По-моему, я пришла на одну лекцию, пробыла там, наверное, минут 15 и вышла недовольная.
0: Да, то есть спешно покинула помещение.
1: Спешно покинула помещение, да.
0: Понятно.
2: Ну, я еще могу это прокомментировать таким образом, что в основном сейчас кружки Блаватской создают, ну, в основном пожилые люди. Это что-то подобное разговорам около подъезда. И, в принципе, у нее есть какая-то информация о чем-то высокодуховном, но совершенно при этом отсутствуют методы. Методы, как этого достичь?
1: Ну, опять-таки, для кого-то, я думаю, это может оказаться хорошим предложением, потому что во всем этом, ну, явно присутствует много-много смысла и свет определенный, конечно же.
2: Ну, и вообще, позитивная вещь, как-то ведет все-таки к духовности, что само по себе хорошо.
0: Ну, понятно. Сейчас я предлагаю немножко, опять же, прерваться. Вот. Послушаем композицию, а потом что-нибудь еще послушаем, а затем, если вы не против, продолжим, да?
1: Да.
0: И я напоминаю вам, что в гостях у программы Монморанси представитель буддийского центра Алмазного пути, школы Карма Качью, Эдуард, Татьяна и Елена. Вы можете общаться с ним посредством известного вам, собственно, телефона, ну, также вот посредством пейджера, не менее тоже известного. Скажите, а вот афроамериканцы есть среди вас?
1: Есть мулаты, насколько мне известно. Женщины почему-то в основном. Очень красивые.
0: Да?
1: Но немного, да. В Германии есть в основном.
0: Вот, кстати, я вот когда внизу стоял, вас ожидал, мне в голову пришла мысль, что вот, ну, вот такое словосочетание «немецкий буддизм» — это абсурд. Ну вот я вот почему-то об этом помню. Понимаете, немец-буддист.
1: Прекрасно. В Германии, на самом деле, буддистов очень много. Вот сейчас из всех стран, в которых Оли основал свои центры на сегодняшний день, в Германии центров больше всего. Там чуть ли не в каждой деревне есть буддийский центр Алмазного пути школы Карма Каги. Вот. Любопытная вещь. И только после нее идет уже Россия по численности.
2: И мы сейчас были как раз на Новый год в Германии. Встречали там Новый год в Упертале. Там было на Новом году вот с нашим ламой Оли 2000 человек. А потом была историческая встреча, действительно очень важная. Впервые в Европу приехал наш лама Кармапа. 17-й Кармапа. Это 16-летний юноша. И на этом мероприятии было 6 тысяч человек со всего мира.
0: И а среди них очень много немцев. Вот, а там просто люди тусуются, или там какие-то шумные банкеты с выпивкой и танцами, вот как? Или все очень так, скажем так, да, консервативно, так строго, чинно?
2: Если это Новый год, то, конечно, это с выпивкой, с едой, с танцами.
1: Две дискотеки, одна транс, другая рэп.
0: О, рэп?
2: Да, и со слайдами того, как люди выпрыгивают из самолетов с парашютами, а также незапланированные развлечения, типа ныряние со сцены в народ, вот такие вещи, что показывает, что пространство — это наш друг, который всегда поддерживает. Но это праздник.
1: Неформальная часть, да.
2: Действительно. То, когда люди отдыхают просто.
0: А, вот,
2: а есть официальная часть.
0: Георгий Стебелек утверждает в своих многочисленных книгах, что время вот там завтра, вчера нет, есть время всегда. Вот. Но он вообще любит так о времени поговорить. Вот. А что вот эти временные градации, пишет Стебелек, это, в общем, преступление. Или, ну, или та же самая наркомания, да, чтобы людям было как-то понятнее существовать в окружающем мире, они вот пытаются все там как-то расставить на свои полочки. Это желтый, это зеленый. Но Стебелек сейчас вторую книгу уже делает, где пишет, что цветов тоже нет никаких. Имеется в виду, да, цвета. Цвета не существует, существует только белое. Да, вот он так. Вот. Как вы оцениваете вот его труд? Ну, вот в данный момент насчет времени. Да.
1: Ну, я так понимаю, что этот человек как может борется вот с какими-то жесткими концепциями, которые кажутся ему ограничивающими. Можно только за него порадоваться.
0: Он, кстати, и против нот.
1: Понятно. Ну, хорошо. На самом деле, относительно времени, буддизм тоже очень известная, самая известная, может быть, лозунг буддизма — это «Здесь и сейчас». Да, вот то, что мы... название магазина нам известно такое в Москве и так далее. То есть буддизм говорит, что действительно нет оснований, чтобы мы углублялись в прошлое, поскольку его уже нет, и мы ничего не сможем там изменить. Нет оснований для нас слишком увлекаться будущим и строить какие-то планы и надежды излишние, как-то пытаться гарантировать себе какое-то будущее и так далее, потому что его еще нет, и здесь мы опять-таки, в общем-то, бессильны, не знаем, что произойдет. Единственное, что мы можем реально сделать, то есть все, что мы можем реально сделать, мы можем сделать только сейчас. Вот. И поскольку произойдет потом, только то, для чего мы сейчас засеем семена. Вот. И поэтому вот все наше самое главное происходит только здесь и сейчас.
0: А вот если человек, например, очень добр, как бобр, но при этом скуп, вот, вот, ну вот хочет он сделать людям добро и может, да, а вот жалко ему семени, вот он ну, угу. такой эгоистичный в этом угу. смысле. Вот какие есть, ну, скажем, три примитивных, самых простых способа заставить его вот все-таки вот это семя там, да, вот как-то освободить для, да, для ну, дел грядущих?
1: Сам Будда говорил, что если человек хочет развить щедрость, но не может ее развить, если ему, в общем-то, даже и хотелось бы кому-то дать, скажем, драгоценный камень, да, но он не может его никому дать, пусть начнет с картофелины. Возьмет маленькую грязную картофелину.
0: А это как издевательство
1: будет. И хочется делать этот жест.
2: Нет, нет,
1: почему?
2: Нет,
1: это не так. Он будет учиться делать вот такой жест, протягивать руку и давать.
0: А вот есть, знаешь, другая теория, вот, да? вот такая, да, то есть, что, например, вообще никому ничего не нужно давать, ни у кого ничего не нужно брать. И это то же самое, что ты все отдал или все взял. Ну, то есть вот передача таких каких-то вещей, там, материальных, как тот алмаз, то есть если это не проецировать там, да, на духовное какое-то там благо, да, вот именно вот физическая вещь. Вот ты дал кому-то ее, значит, тебе кто-то что-то вернул, да. А проще ему не давать, и он тебе не вернет. И вроде как... Да, отношения совершенно идеалистические. Между людьми не стоят вещи. Вот, круто. Но это самый сейчас последний такой модный вот такой среди молодежи прогрессивный такой понт, что, дескать, не дарить на день рождения. То есть, ну, подарок следующий. Слушай, я тебе ничего не дарю, а у меня будет, ты мне ничего не дари. Вот так. Да.
1: У нас немножечко противоположные есть. У нас противоположная мода, я бы сказала. Вот сам Оля о себе говорит, что он старается как можно лучше, как можно больше делать для других. Даже самые маленькие, крошечные вещи. То есть все, что хорошее можно сейчас, в данный момент, сделать для другого человека, он всегда старается делать. Дать маленькое, поправить, застегнуть на нем пуговицу, если это возможно, расправить какую-то складку. Даже такие крошечные вещи. То есть все хорошее, что можно сделать для другого человека, чтобы дать ему хоть маленькое счастье сейчас и здесь, это нужно сделать.
6: А вот, не знаю, мне приятно, когда подарки дарят на день рождения.
1: Мне тоже.
2: И мне приятно. И дарить, кстати, тоже чрезвычайно приятно.
0: А я дико смущаюсь.
6: Дарить или получать?
0: Ну, получать подарки.
2: Так, так, так.
0: Ну, вот,
1: тоже дарить. Нужно тренироваться.
0: Дарить? Ну, это да, дарить приятно. Но дарить гораздо приятнее, чем получать, на самом деле.
2: Да,
6: ну, вот.
2: Значительно.
0: Вот. Да, ну ладно, телефонный звонок еще. Здравствуйте, вы в прямом эфире и так далее. Вы знаете уже эту речь. Да. Рассказывайте.
10: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
10: Я вот в Казани звоню.
1: Угу.
10: Нас тут недавно подключили к «Эхо Москвы». Очень интересная программа у вас. Вот, слушаем.
1: Спасибо.
10: Вот. Я вот, значит, хотел спросить о так называемом принципе кармической справедливости, который вскоре хотят ввести законодательно, то есть чтобы вместо трудовых книжек у человека были бы свидетельства о карме. И при приеме на работу, соответственно, если он в прошлой жизни был мошенником, то его в банк, как вы понимаете, не возьмут.
1: Угу.
10: Вот. Как вы думаете, насколько это могло бы быть разумным? И, соответственно, с этим еще аналогичный вопрос. Вот понимаете, как бывает. Вот человек, допустим, учился всю жизнь гончарному делу, да? Он, плохо у него это получалось, он разорился. Но чему-то он все-таки научился к концу жизни, так сказать, там, напрягом и так далее. А в следующей жизни, соответственно, он уже, когда начинает учиться, если опять же ему повезет, и он начнет учиться тому же самому, у него уже какое-то базовое... какой-то базовый уровень знаний есть. Соответственно, таким образом он может стать в конечном итоге корифеем. Значит, ну, допустим,
2: венчурного бизнеса.
10: Ну, в музыке, например, или в живописи. Вот, вот как вы думаете, каким образом вот это можно применить при обучении в основном детей, потому что вот бывает заставляют ходить там в спортивную секцию, да, а он, соответственно, ну не в зуб ногой. А родители злятся, так сказать, орут на него, типа мы деньги заплатили, а еще в советские времена, помните, тогда же в секцию попасть было очень сложно. А, то есть буквально очереди стояли, и уж если приходилось, опять же, всяким чиновникам взятки давать, ну, тоже не секрет, там, гусей всяких носить, вот, деньги также. И, соответственно, очень сильно они злились, если взята не хотела в эту секцию ходить. А может быть, ему совершенно это не подходит, может, ему, например, музыка, наоборот, больше. Вот. Или наоборот, вот ему охота мяч во дворе гонять, а его заставляют ноты учить. После чего он, естественно, дико ненавидит всякую музыку. И вот в отместку музыки как эгрегору начинает слушать вот Стрелков, Ларису Черникову и так далее.
0: Марусю.
10: В качестве такого, да-да-да, вот в качестве внутреннего протеста против музыки, какая есть. Вот. Или все-таки вы считаете, что научные знания обновляются куда быстрее, чем цикл реинкарнации, что, в общем-то, как-то ограничивает применимость такого подхода к обучению? Вот как вы считаете?
0: Сложный такой вопрос. Спасибо. Спасибо. Ну как?
1: Ну, на самом деле, закон кармы, закон причины и следствия, это вещь настолько... для вот нашего уровня сознания еще пока не познанное, не понятое, что как-то решать за карму нам, особенно отделом кадров, я думаю, не стоит. И сложится все у человека так постепенно прояснится, к чему он склонен само собой. И книжки кармы, или я просто не очень точно помню, как вы
2: трудовые
1: сказали,
2: книжки.
1: Да, вместо трудовых книжек заводить, конечно, не стоит. То есть лучше традиционные методы.
0: Да, и вообще, в общем-то, любая бюрократия, это все от лукавого, конечно. Люди должны верить друг другу. К примеру, подходит ко мне человек на улице, говорит: Саня, дай пятерочку грина. Я говорю: конечно, завтра на этом же месте встретимся. Нет, это идеальная ситуация, когда люди должны просто верить друг другу. Но этого, к сожалению, не происходит, и вряд ли как произойдет.
2: А потом, как мы можем доказать или проверить, был ли человек вором или еще кем-то в прошлой жизни?
0: Конечно.
1: Для этого нужно иметь очень-очень большую способность к прозрению, очень глубокую проницательность. Это не наш уровень.
0: Плюс наверняка найдутся такие же мошенники, которые за определенные бабки будут устраивать себе, так сказать, нормальную карму.
1: Да-да-да.
0: Будут проникать просто негодяи туда.
1: Да-да-да.
0: А что касается вот вопроса, касающегося там музыки, да, вот
1: развития способности, да-да-да.
0: Так это все дело происходит от того, что, в общем-то, мы неоднократно в наших программах упоминали, это насилие, конечно, со стороны матери, которая, вот если верить, опять же, в реинкарнацию, чувствует всю мощь знаний ребенка своего грудного, она чувствует, что он знает больше ее, что он умнее ее, и пытается это забить, то есть буквально заткнуть ему рот грудью, значит, своей, или завязать косички мощные, то есть это, конечно же, уже насилие социума. И очень немногие экземпляры, как тот... умудряются сохранить остатки вот в себе до конца своей новой жизни, вот той мудрости, которую они получили из прошлой жизни. Вот как я круто сказал.
1: Да, Саш, согласно буддизму, родителей мы себе выбираем сами, в зависимости от того, что мы сами натворили в своих прошлых жизнях. Так что все наши родители — это те самые кактусы, которые мы посадили сами раньше, а теперь на них сами сели.
0: Да.
2: Одновременно с этим можно сказать, что дети являются кредиторами своих родителей, кредиторами из прошлых жизней. И именно поэтому родители вынуждены 16, 17, 18, 20, 25 лет из своей жизни бескорыстно трудиться на этих спиногрызов и дарить им свое спокойствие, свои силы,
1: деньги,
2: здоровье и так далее.
0: А еще телефонный звонок, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание попросту беспредельно. Как это было? Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
11: Здравствуйте, доброй ночи, господа.
1: Добрый.
11: Меня зовут Саша. Вот у меня два вопроса. Скажите, пожалуйста, вот во многих религиях, в том числе в христианской, существует такая штука, как ограничение в пище в определенные промежутки времени. Вот, существуют ли такие ограничения вот, в буддизме? Это первый, так сказать, вопрос. И второй вопрос. Что, например, в том же христианстве существуют такие вещи, как обряды, причащания, вот, замаление грехов, вот, всякие вот протверочки, вот, святая вода. То есть вот расскажите подробнее о том, что в буддизме происходит на празднике. И, кстати говоря, сколько праздников в году.
0: Вот. Спасибо.
11: И да, пожелание вам действительно успехов, удачи. Я не являюсь, так сказать, сторонником вашей религии, но вот со стороны это просто интересно, потому что это нужно, да. Спасибо.
1: Спасибо.
2: Спасибо
1: огромное.
2: Вам огромное.
1: Ага.
0: Да,
1: ну, а вот, поводу диеты. Буддизм никак не ограничивает наше питание.
2: Ну, не считая монашеского буддизма.
1: Да, кроме монашеского буддизма, в котором существуют какие-то свои особые вещи, но в наших центрах это совсем не используется. Единственное, практика, наверное, которая нам известна, есть такая практика, для которой человек уединяется на какое-то время, или группа людей, может быть, уходит
2: в ретрит
1: так называемый, да. И там нужно какое-то время не есть, не пить и не разговаривать. Но это исключительная вещь, она делается время от времени, делается по желанию, и здесь нет никакого принуждения.
2: То есть буддисты могут есть мясо, например, это свободный выбор, и считается, что в любом случае эти животные уже умерли, уже погибли, и пусть лучше они принесут пользу для кого-то, ну, своей смертью. Единственное, что мы стараемся не допускать, это чтобы животное было убито специально для нас. Предположим, мы приезжаем в гости в деревню,
0: да,
2: и нам сообщают,
0: барашка, типа, да.
2: Сейчас
0: да,
2: мы
0: да,
2: вот
0: да,
2: для
0: да.
2: вас зарежем барашка или курочку, мы, конечно, будем протестовать.
1: Лучше не быть причастным к чужой смерти никак, конечно.
2: Но если уже без нашей просьбы, без нашего воздействия какое-то животное умерло, то
1: лучше съесть его и поблагодарить его за то, что вот так произошло.
0: Но есть такое понятие, как, в общем-то, неосознанный социальный заказ на убийство. То есть уже покупая мясо, вот любой человек дает социуму заказ на поставку этого мяса. То есть в любом случае чистеньким это сложно остаться. То есть либо вообще не пожирать алчно, в общем-то, мясные жилы, вот, либо уж как-то на эту тему-то и не размышлять. То есть, ну, режут для тебя барашка, ну что теперь? Ну, его все равно зарежут. Не для тебя, так для другого. Так лучше свои потрошка набить, чем, извиняюсь, какая-нибудь приедет скотина после меня. Я без барашка, а он наестся на халяву. Нет! Так что тут тоже есть свои моменты.
1: Да. Знаешь, был такой знаменитый буддийский учитель, он во Францию, вот, то есть он, уехав тоже вместе со всеми из Тибета, оккупированного, в итоге оказался во Франции, и там давал учения, и у него, например, принял прибежище Владимир Высоцкий однажды. Вот, звали этого учителя Калу Ринпоче. И вот в одной своей лекции, в ответ на вопрос о вегетарианстве, о необходимости вегетарианства в буддизме, Калу Ринпоче сказал такую вещь. Представь себе, ну, пусть ты вегетарианец, но ты пьешь чай. За день ты выпиваешь, ну, скажем, 4, 5, ну, 6 стаканов чая. Представь себе, для того, чтобы этот чай вырос, нужно было сначала вспахать землю, и таким образом те червячки, которые находились под землей, оказались на поверхности и погибли, да. А те насекомые, которые были на поверхности, оказались под землей и тоже погибли. И представь себе, что ты пьешь на самом деле. Это чуть ли не стакан крови всех этих существ. Так что избежать вот, гибели разных крошечных существ практически невозможно. Просто нужно относиться к этому как бы вот с благодарностью. Они все равно погибли.
2: Сочувствием.
1: И с сочувствием, да, к ним, желать им всего самого лучшего, лучших перерождений, раз уж так уже случилось.
0: Вот известная история о отшельнице Махе Лесной, которая, в общем-то, жила там не пойми где, ходила по оврагам, была вся в клещах. Когда ей говорили: Мах, ну, дескать, дай мы тебе это, вот, клещей это всех выцепим, мы как-то проведем такую санобработку. Она говорила: вы что? Ведь я мама планеты для вот этой цивилизации клещей. То есть я не могу вот, да, принести чистоту своего тела, в общем-то, в жертву, чтобы погубили целую цивилизацию. Мы ее дико уважали и подкармливали. Она прям с рук питалась. Ну, вот. Ну, еще телефонный звонок, да?
1: Да, да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно просто. Рассказывайте. Волнуется очень человек. Угу. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
12: Алло?
0: Да-да-да.
12: Доброй всем ночи.
0: Вам также, да.
12: Меня зовут Ксения. Господин ведущий, а можно задать вопрос вашим гостям?
0: Конечно, конечно.
12: Я вот что хотела спросить. Уважаемые гости, скажите, пожалуйста, а вот как вы относитесь к пророку Магомеду и к исламу? И что вам в нем нравится, может, что-то не нравится, если можно поподробнее?
1: Угу.
0: Спасибо.
1: Да, спасибо за вопрос. Религии, конечно, и религии есть разные, и каждая из религий представляет собой предложение полезное для тех людей, которым это подходит. Вот. Но вот относительно ислама, к сожалению, ну, нельзя сказать, чтобы мы видели в этом какое-то особое благословение, в том, что человек вдруг, то есть человек исповедует ислам. То есть из того, что можно видеть сейчас, ислам ведет священные войны, притесняет женщин, шариат, все это, в общем, настораживает очень сильно.
2: Угу. Все это пронизано насилием и болью. В мусульманских странах закрываются больницы для женщин, и буддизм не может поддерживать такие вещи.
6: Скажите просто, что вы паранджу хотите, не хотите носить.
2: Ну, это тоже верно.
1: А ты хотел бы носить паранджу?
6: Нет.
0: Ну, видимо, тоже у них это все неспроста, да, происходит. И если тамошние обитатели принимают это и как-то живут с этим, то, видимо, им это подходит, поэтому...
1: Да, это подходит одним, но в то же время, когда это насильно распространяется на другие территории, вот это уже действительно настораживает.
2: И известно, что сейчас это одна из основных опасностей для всего человечества.
0: Понятно. Следующий, да, звонок тогда. Угу. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
13: Здравствуйте еще раз. Я хотел бы узнать у ваших гостей их мнение, значит, как они считают, что такое нирвана и что есть дух. Спасибо.
0: Спасибо.
1: Угу.
0: Какой хороший вопрос.
2: Угу. Спасибо.
1: Нирваной называется, то есть дословный перевод слова нирвана — это сдувание. И в какие-то моменты можно подумать, что это сдувание нас или сдувание сознания. На самом деле это сдувание всего, что препятствует проявлению нашей, как бы, вот, истинной природы, да? Препятствует проявлению вот, целостного, разнообразного потенциала нашего ума. Вот, нирвана считается выход, полный выход за пределы страданий. Малая нирвана — это выход за пределы только собственных страданий. И есть так называемая большая нирвана, где человек не только сам перестает испытывать страдания, но и...
2: Может интенсивно помогать другим освобождаться
1: от страданий. Да. Ну, так, наверное, можно сказать, но... В буддизме алмазного пути мы не останавливаем. То есть нирвана не называется. То есть наша цель не называется нирвана. Мы скорее говорим, что наша цель — это достижение полного просветления на благо всех существ. Полное проявление потенциала нашего собственного ума, всех его позитивных качеств на благо всех существ.
2: А слово «дух» вообще не используется в буддизме. Мы используем такое слово, как «ум». Вы, наверное, уже успели это заметить. И оно не имеет в виду мозг, там, интеллект. Мы специально выбрали это слово, чтобы отличаться от других, чтобы не было путаницы. Мы специально не используем такие слова, как «дух» и «душа». И под словом «ум» мы подразумеваем полный потенциал, безграничный потенциал нашего сознания. И это называется «ум».
0: И прежде всего, вероятно, логика, да, должна быть.
2: Логика, да, это один из важно, да, совершенных аспектов нашего ума, один из граней.
1: Одна из способностей.
2: То есть наш ум сравнивается с прекрасным, совершенным алмазом, который сверкает и переливается многими бесконечными гранями. И вот все совершенные качества, которые мы можем только себе представить, представить, и не можем представить, и логика в том числе, это одна из этих граней, совершенных граней.
0: Еще раз напомню номер телефона. Вы, уважаемые, звоните. Мы еще здесь, да. Ну и так, правда, люди звонят, но я просто напомню, вдруг кто-то не помнит телефон. Вообще мы предлагаем всем желающим бесплатно, в общем-то, делать тут татуировки с телефоном в студии. А что такого? Он у меня игла лежит, шину поджег автомобильную, как раньше, по старинке, что да.
4: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, и мы вас внимательно слушаем.
14: Алло.
0: Да.
14: Доброй ночи.
0: Вам
1: доброй
0: также.
1: Ночи. Да.
14: Спасибо, у вас очень интересная передача.
0: Программа у нас.
1: Мы рады.
0: Да, извините, да.
14: Вы знаете, я, наверное, был однажды в одном из центров буддизма.

0: Нет.
1: Понятно. Значит, Будда в Индию пришел. Индия была достаточно просвещенной страной.
0: Да.
1: А понятие аватар существует во всех ведических писаниях абсолютно. И в Ведах, и в Пуранах, и в Упанишадах.
0: Буддизм не основан на Ведах, поэтому...
1: Да, очень хорошо. Значит, что такое аватар, вы должны знать.
0: Это
1: непосредственное воплощение Бога в иллюзорную человеческую форму. Аватаром был Кришна и Рама. Будда является аватаром или дживанмуктой, то есть душой, освобожденной при жизни.
0: Угу. Если позволите, мы на этот вопрос ответим просто не используя санскрит, а просто вот как бы по-русски, да?
1: Хорошо.
0: Ага. Вот понятие «бог» в буддизме не существует. Будда был человеком, который однажды, поняв, что ему чего-то не хватает в той повседневной жизни, которая у него есть, что однажды, не смирившись с непостоянством, с тем, что все это однажды исчезнет и вообще ничего не останется, отправился искать то, что неприходящее, что не мимолетно, что останется навсегда, то самое ценное и абсолютное. И он это нашел, обнаружил это в себе. Он раскрыл полный потенциал собственного ума в медитации, что называется, достиг просветления. Вот если это ответ на ваш вопрос, то я буду рада.
2: Второй вопрос вы будете задавать?
1: Да, если можно.
2: Но...
1: Так значит, буддизм – это не религия, а философия избавления от страданий, освобождение при жизни и остановки колеса сансары.
0: Да,
1: отчасти. Значит,
0: да,
1: это не религия?
0: Это и философия, и практика, И психология отчасти, да. И в действительно очень небольшой степени религия.
1: В небольшой?
0: В очень небольшой степени религия. Религией буддизм становится в обществе.
3: В слове «религия» есть корень или приставка «ре», которая означает «возвращаться». И предполагается, что можно вернуться в какой-то рай, да, в который был когда-то утерян, вот подобно тому, как это есть в христианстве и в Библии. В буддизме же мы ничего не потеряли. У нас всегда была совершенно просветленная сияющая основа, и все, что нам нужно сделать, это увидеть ее. Все, что нам нужно сделать, это протереть вот грани на этом алмазе и увидеть, как он сверкает.
0: Угу.
3: Вот что мы делаем в буддизме.
1: Ну, вы почти то же самое говорите, только несколько своим языком, адаптированным.
0: Да.
1: Относительно того, чему меня учили в Тибете монахи, в монастырях. Значит, там говорят, ты должен успокоить ум. Потому что ум является единственной помехой тебе осознать твою собственную божественную природу, говорили буддисты в монастыре.
2: Спасибо.
1: Значит, если можно, я закончу.
2: Конечно.
1: Я постараюсь быть кратким.
2: Да.
1: Они объясняли много раз, что при всем том, что ты божественен, природа твоей души божественна, ты не осознаешь этого, потому что ты находишься в иллюзии. Все вокруг тебя майя, и ты думаешь, что все это реально. Будда успокоил свой ум, говорил мне лама. И поэтому он смог осознать, кто он и что он. Вы несколько адаптированы для европейского сознания.
3: Это естественно, никто не знает
1: говорите
3: в России.
1: Говорите вещи, которые не противоречат на самом деле ведам.
3: Спасибо.
1: Не противоречат ни Пуранам, ни Упанишадам. Угу. Потому что Будда не придумывал ничего нового.
3: Да.
1: Он был лишь маленькой коррекцией в индуизме в то время, когда брамины стали злоупотреблять и говорить, что только они знают истину в Ведах.
0: Угу. Спасибо.
3: Спасибо.
1: Ну, спасибо. Спасибо вам за вашу передачу.
2: Спасибо за программу, успехов, конечно, потому что передача, она в тюрьме все-таки, а мы, в общем-то, в эфире. Хорошая, мне понравилось, вот понравился только что выступавший. Я вижу, у вас появились какие-то несогласия с ним определенные, да, какие-то вот. Можно и, кстати,
0: по терминологии высказать немножечко, да.
2: Ну, все-таки наш слушает огромное количество людей. вы можете высказаться сейчас, да. Вот насчет терминологии. Это, кстати, очень важно. Мелочь мелочью, а знаете...
3: Подобно тому же, как буддизм, придя из Индии в Тибет, был полностью переведен на тибетский язык, который был понятен тибетцам, сейчас все тексты, все буддийские тексты переводятся на языки

0: Запада, так немцы ведут медитации на немецком языке, мы русские на русском языке, французы на французском языке и так далее. То есть мы хотим, чтобы люди понимали смысл того, что происходит, а не цеплялись за непонятные обряды. Угу. Мы хотим, чтобы люди понимали, что они делают, и для этого нужна ясность и нужны простые слова, которыми мы пользуемся в нашем языке.
1: Понятно.
0: Все.
2: Телефон прямого эфира 203-19-22.
1: Звоните, звоните, уважаемые. Задавайте ваши вопросы, пользуясь случаем. Сегодня я щедр на телефонные звонки. Обычно мы их мало принимаем, или они все записные, или из соседней комнаты. Сегодня же вот действительно звонят живые, реальные люди. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам попросту беспредельное.
3: Алло, это «Эхо Москвы»?
1: Да.
3: Скажите, пожалуйста, ваши собеседницы, кто по образованию? Они вообще знают, как, что людям известно о устройстве природы, о законах ее? Вот кто они по образованию?
1: Понятно.
3: Чтобы рассуждать о том и давать советы людям.
1: Сейчас они ответят, я думаю.
3: Спасибо большое.
4: Я математик.
0: А у меня музыкальное образование.
5: А я физик.
1: Вот, а я просто Саша. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
6: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
6: Будьте здоровы.
1: Спасибо, да, видите, после того случая со мной это все чаще и чаще. Да, извините, что я вас перебил говорить. Рассказывайте, да. С вами опять то же самое? Ой.
4: Алло.
1: Да, ну...
0: Сорвалось.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
7: Здравствуйте, уважаемые.
1: Здравствуйте, уважаемые.
7: Хотел бы задать вот какой вопрос. Какое отношение у ваших гостей к такой личности неординарной, как Борис Гребенщиков, который последние там лет 10, наверное, активно, так сказать, продвигает сквозь музыку, сквозь искусство буддизм? По большей мере. Вот. А еще небольшой вопрос к вам, Александр.
1: Угу.
7: А принесли ли вы сегодня с собой запись песни Майка Науменко, песни «Гуру»?
1: Ну, то, к сожалению, не, да, к сожалению, не взял ее.
7: Жаль.
1: Да. Жаль.
7: Спасибо.
1: Спасибо.
4: Мы очень хорошо относимся к Борису Гребенщикову, то есть я вот свидетель того, как он принял в 93-м году прибежище у Ламы Оли в московском центре. Это было в начале сентября.
0: Не в московском центре?
4: В московском, я сидела рядом, я знаю.
0: А я видела его в Алуште.
4: В Алуште он был, да.
0: На мероприятии тоже под названием «Пхова» или «Умирание в сознании».
4: Да, очень интересный курс, кстати, Пхова. И он проходит каждый год летом на территории или России, или Украины. И вот Борис Гребенщиков тоже присутствовал на таком курсе, может быть, даже не раз. И там в конце этого курса в Алуште в 93-м году он даже сыграл нам концерт.
0: Благотворительный.
4: Перед тем залом, за что мы ему очень признательны. Вот. Насколько нам известно, он действительно практикует буддизм. Его учитель живет в Непале. Очень известный хороший лама нашей же линии, высокий. Вот. И, в общем, все хорошо. И музыка у него тоже хорошая.
1: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
8: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
8: У меня к вам такой вопрос. Может быть, он не так интересен для вас, но он прагматичный. Если ребенок очень милый, хороший, активный, расположенный, открытый к миру, вдруг как-то изменился, и когда пошла учеба, то он замкнулся весь, не стал, просто не хочет учиться, и родители его все время наказывают, никуда не пускают. Что это? Можно какой-то найти из этого выход, из этого положения? И что это? Это он больной или ленивый?
1: Понятно, спасибо.
0: В таком случае, наверное, нужно, во-первых, много доброты, чуткости со стороны родителей. Ну и, конечно, сейчас есть масса всевозможных психологических школ для детей, которые в таком непосредственном игровом виде раскрывают детей. Просто нужно поискать какие-то ключи к ребенку. Может, действительно, он столкнулся с какими-то трудностями, и нужно помочь ему.
4: Если у вас, вот, не знаю, вы, наверное, не родитель его, если у вас есть, есть возможность как-то ему помочь теплом просто, мне кажется, ребенку нужно очень много тепла в каком-то определенном возрасте. Если вы можете ему как-то помочь теплом или чем-то еще, я думаю, что очень здорово, если вы это сделаете.
1: Угу. Сейчас я посмотрю, что тут еще приходит на пейджер, а то мы как-то, да. Вот какой вопрос. Не происходит ли потери смысла, ну, части смысла или его трансформации при переводе с индийского на тибетский, с тибетского на немецкий и с немецкого на русский? Ирина вот волнуется очень, да.
0: Спасибо за вопрос, кстати, хороший.
4: Да, действительно хороший вопрос. Но, конечно, все зависит от переводчика. Вот в классической традиции над действительно серьезным каким-то текстом всегда работают несколько человек. Один — это переводчик, знающий, видимо, для которого язык, на который переводится, является родным. И люди, для которых родным является язык, с которого переводят. Вот они совместно, обсуждая содержание этого текста, нужно еще иметь какое-то знания, какие-то, какой-то уровень реализации этого текста и так далее. То есть это очень большая работа, конечно.
0: А что касается практик, то здесь очень важна не концептуальная передача, то, что лежит за пределами слов, действительно, и концепции. И здесь важно, чтобы был хороший учитель, который действительно понимает этот смысл и может передать его не только словами, но и как бы на деле, чтобы мы могли увидеть и почувствовать это. Для этого должен быть высокореализованный лама, вот каким является Оля Нидл, например.
1: А вот женщина может быть ламой?
0: Может быть.
1: А и есть?
0: Такие примеры есть. В истории тибетского буддизма было много женщин-йогинь, так называемых, которые достигли в течение своей жизни просветления, и многих-многих людей и других живых существ привели к просветлению.
1: А вот, вот ты сказала, других живых существ, это вот как? Да, кого? Как?
0: Но буддизм считает, что есть много самых разнообразных форм существования, и грубая классификация этих форм выглядит так, что есть божественные сферы, где люди переживают бесконечные наслаждения, есть, и туда приводит гордость, есть мир полубогов, где люди, существа, вернее, тоже живут неплохо, но их мучает зависть, ревность, и им недостаточно своего счастья, они думают о том, что есть у другого. Есть также сфера людей, о которой мы более-менее знаем. Сюда приводит чувство желания, сильного желания. Еще одна планка пониже – это животные. Туда приводит состояние глупости. Далее следует ниже планка – это голодные духи, так называемые. И это жадность, которая приводит вот в такие состояния, что тебе все время чего-то не хватает. Описывается, что у них очень маленькие ротики, огромные животы размером с город, и они всю жизнь испытывают страдания от того, что никогда не могут насытиться.
1: Это вот такое выражение, еще есть жабы душат.
0: Да. И последняя планка – это адские существования, где существа отпрессованы совершенно паранойей и переживают бесконечные страдания. И теперь еще очень важный момент, что все это на самом-то деле находится в нашем сознании, между нашими ушами, и это подобно сну, из которого мы можем проснуться. Подобно тому, как нам может сниться кошмар, мы можем проснуться из него и увидеть, что это только сон. И также все, что с нами происходит, это на самом деле просто тяжелые разные впечатления в нашем уме.
4: Только чтобы проснуться, нужно проделать очень большую работу.
1: А вот если так взять, ну, совершенно обычный сон, да, вот ведь существует такое учение как-то коррекции сна. Вот ты же правильно сказал, что приснился какой-то ужас и садомии, да, ты проснулся такой, типа нормально, я вот у себя там, да, и все это было сном. Бывает наоборот,
0: да.
1: Когда снится полный такой хороший угар, а ты просыпаешься, а вот за окном там это зима.
0: Опять
1: и,
0: жить.
1: То есть сон в любом случае это великое искушение. Да, вот. Нужно каким-то образом либо научиться вот не обращать внимания на то, что ты видел во сне, вот, либо как-то еще лучше корректировать сон.
0: Либо то есть научиться видеть, что все это является сном, и
1: да, понимать
0: здесь все
1: это,
0: возможно.
1: Да.
0: Это дает нам просто больше свободы, больше возможностей.
1: Но есть тут у вас какой-нибудь специальный тренинг такой вот на эту тему? Да,
4: есть практики осознанных сновидений.
1: Вот, да, вот я к этому.
0: Есть специальные медитации, которые делаются именно вот на сон грядущий. Но и вот... они, кстати, одни из самых сложных. Как только начинаешь их делать, сразу засыпаешь.
1: Вот мы вполне возможно, у нас уже так время немножечко подпирает, и многие наши радиослушатели взбудоражены попросту вот прошедшей недели и тем, что начинается новое, которое, ну, ничем не будет отличаться от прошедшей, в общем-то, как и все последующие.
0: К сожалению.
1: Да. Им, конечно, захочется залечь в люльку. И вот чтобы не было такого эндогенного, опять же, пропотевания, нервов, там, бодуна, колотуна, да, обычно как же происходит, часов в 5 утра они вскакивают такие, вот так они делают. Вот, может быть, вы дадите сейчас какой-нибудь практический совет, дескать, что себе сказать перед сном, себе любимому или себе любимой, да?
4: Сказать, пусть мой завтрашний день пройдет как можно лучше на благо всех существ.
1: Хорошая, какая хорошая фраза. Ну еще звонки, у нас еще есть время. Здравствуйте, вы в прямом эфире, внимание наше к вам попросту безумно даже.
5: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
5: А можно вопрос гостям?
1: Да.
5: Спасибо. Я бы хотела спросить, до принятия буддизма они какую-нибудь веру исповедовали? Это первый вопрос. А второй вопрос. У вас какая-то хитрая религия, я вам скажу. Значит, человек живет, наделал здесь всякие гадости. И потом раз в кого-нибудь превратился там в букашку-таракашку. Извините, но за все, за то, что мы делаем в этой жизни, за все нам придется ответить перед Богом, не перед Буддой, а перед Господом, перед тем, кто создал это все. Вот мне вас жалко, что вы истинно не знаете Христа. Он бы вам больше дал. И не шли бы вы всю жизнь вот так вот. На благо. Вы не так все чуть-чуть. Вот мне жалко, что вы не знаете истину. Ну вот на первый вопрос будьте добры.
1: Спасибо.
0: Сейчас заплачем.
1: Ну, было же такое утверждение, то есть вас как бы вот обвинили в, в незнании, в общем-то, истины.
4: На первый вопрос, наверное, по очереди тогда. Вот что касается меня, то я искала. Действительно, я несколько лет искала, выбирала, ходила на какие-то разные лекции, но нигде долго не задерживалась. В итоге мне показалось, что здесь я нашла то, что дает мне ответы практически на все мои вопросы и даже более того.
0: А если не дает сейчас, то мы знаем, что даст обязательно в будущем.
4: Ну, есть такое чувство.
0: Чувство, да.
4: А ты?
1: Это к Эдуарду вопрос.
9: Ну, я, собственно, не знаю, меня крестили когда-то родители. Вот.
0: Я тоже.
9: Ну, все. На этом мое все как бы искание до буддизма, оно на этом заканчивалось. Вот. Ну и.
4: То есть ты спонтанно как-то пришел случайно или как?
9: Ну, в общем, да.
0: Я вот тоже, меня покрестили родители. Ну, вернее, покрестилась сама в молодости. В юности, ну, для того, даже можно сказать, в угоду маме. Просто чтобы ей было приятно. Но для меня это не было чем-то глубоким, и я всегда чувствовала равнодушие большое. Ну, то есть не чувствовала ничего волнующего в церкви. А когда же я услышала предложение, которым вообще не было никакого смысла, но оно было про буддизм, то меня очень это взволновало, когда я впервые попала на буддийскую практику. Это была как раз Пхова, которая будет у нас в скорости в России тоже. То, когда я на ней оказалась, я почувствовала просто себя дома, что я нахожусь среди родных людей, и все здесь очень родное. И в этом очень много истины.
9: Ну, я думаю, здесь вот такая же ситуация, как вот был вопрос про то, как родители заставляют ребенка заниматься спортом, а он хочет там играть на скрипке, да? Вот типа того, то есть как бы родители просто выбирали для ребенка христианство, а его тянуло просто в другое.
0: Которое для них выбрали их родители тоже.
4: Да, на самом деле ведь в буддизме немножко все по-другому рассматривается. Вот Бог... Считается, что Бога нет, то есть нет того,
0: как
4: кто, да, то есть нет того, кто создал этот мир, нет того, кто нас все время судит,
0: контролирует.
4: Контролирует и в конце будет карать. Нет вот этого ревнивого Бога. Весь в буддизме говорится, что весь рай и ад, все это совершается между нашими ушами.
0: Мы сами создаем эти миры.
4: Мы сами создаем эти миры, и мы сами будем... Да, вы правы, на самом деле, в том, что нам придется за все это ответить, совершенно справедливо, но не перед Богом.
0: А перед самим собой.
4: А перед самим собой, с точки зрения буддизма. Я понимаю, что если вам близка другая религия, то это очень хорошо то, что она дает вам то, что вы ищете, отвечает на ваши вопросы.
0: Дает вам эту истину.
4: Дает вам эту истину. Истина в буддизме тоже немножечко другая. Нельзя сказать, что есть отдельно человек и отдельно Бог. Одно совершенное, другое несовершенное, как бы изначально. Буддийская истина, она пронизывает все. Она находится абсолютно в каждом атоме. И мы говорим, что каждый атом дрожит, вибрирует от радости и скрепляется любовью. И нет такого места в пространстве, где не было бы истины.
1: Ну и поскольку время наше так уже поджимается, вот после такого замечательного выступления, прям можно даже издать это на кассетах, как вот такое руководство, да.
4: Дарю.
1: Спасибо, люблю подарки. Да, вот. Уже непосредственно, я думаю, есть смысл рассказать о месте проведения вот, мероприятий, потому что, может быть, кто-то вот, заинтересуется, придет и как-то это поможет ему, да. Это будет очень приятно.
0: 18 января, то есть во вторник, в Москву приезжает лама Оли Нидл. Мы приглашаем всех, кого это интересует, на лекцию. Она состоится по адресу станция метро Новослободская, Новосущевский переулок, дом 6, дом культуры МИИТ.
4: Она... 19.00.
0: 19.00, да. Это на весь вечер. Приходите, пожалуйста, если у вас возникнут какие-то еще вопросы или вы не сможете прийти, мы можем еще раз повторить телефон нашего центра, по которому вы можете получить всю информацию. 925-16-81. Звоните, приходите, интересуйтесь. Мы желаем всем слушателям счастья, радости, развития и смысла в жизни.
4: Да, большого смысла в жизни.
1: Я, конечно, тоже присоединяюсь вот к желаниям. Спасибо вам.
0: Саша, спасибо тебе огромное.
1: От меня вот огромный привет вот господину Оле, да. Вот скажите Сане, прям так вот, да,
0: передал. Так и передал. Вот.
1: Спасибо, и вполне возможно, что, это, наверное, наша не последняя встреча, как будут какие-то появляться новости, да, там, мысли. Милости просим. Всегда
0: мы с радостью.
1: Будем рады вас тут видеть.
4: Спасибо.
0: Спасибо, Саша. До свидания.

0: И у нас в студии гость, вернее, гости сегодняшней нашей программы. Я с радостью представляю профессора Эмму Яковлевну Сушкову-Лихович, которая долгое время работала в Институте гигиены жилища. Она также является автором достаточно популярной книги «Домоводство». Вернее, не автором, а одной из соавторов этой книги. А сейчас она преподает такой предмет, как «Этика и психология семьи» в одном из, так сказать, среднетехнических заведений города Москвы. Ну и поможет в общении, так сказать, с Эммой Яковлевной мне сегодня замечательный сиамский близнец Элжен Сутошин. Эмма Яковлевна, я как бы вам говорил, когда мы созванились, чтобы вас, так сказать, подготавливал к встрече с этим замечательным существом. Вот, я вижу, что вы уже подружились, обмениваетесь какими-то вот и визитками, и телефонами. Я очень рад этому и рад приветствовать вас сегодня здесь.
1: Добрый вечер. Еще, мне тоже очень приятно.
0: Да, еще хотелось... Приветствую. Еще хотелось бы сказать, что как бы сегодняшняя наша встреча с Эммой Яковлевной целиком навеяна, в общем-то, идея этой встречи навеяна вашими письмами, телеграммами, звонками, личными просьбами. Очень многие приходят. Как я уже сказал, из-за огромного, так сказать, долга государства гражданам практически не выплачивается зарплата. Граждане вынуждены каким-то образом питаться, ну, грубо говоря, подножным кормом. Особо это касается, так сказать, регионов. В Москве еще более-менее деньги выдают. Вот.
1: Чем дальше, тем больше.
0: Да, да. И, собственно, с этой целью, как никогда, в общем-то, мы позвали сегодня Эмму Яковлевну. Книжка ее тоже с ней. Там дается огромное количество советов, огромное. Потому что те же проблемы ведь были и в то время, когда вы писали.
1: Конечно, конечно. Дело в том, что сейчас год от года все хуже и хуже. То есть, если раньше как бы было лучше и лучше, во времена моей молодости, то сейчас людям живется все тяжелее и тяжелее. Проблемы с питанием. А вот возьмите, сейчас ведь опять стали появляться очереди, от которых мы постепенно стали отвыкать. Причем очереди это не из-за дефицита, а из-за... Люди стоят в очередях с целью сэкономить лишние 2-3 сотни рублей.
0: Еще детская дистрофия.
1: Конечно. Поэтому я как бы решил реанимировать свой труд и вот занялась его переизданием, поскольку те советы, которые я выработал еще в начале 60-х годов, они, я думаю, актуальны и сейчас, поскольку книгоиздательская фирма с удовольствием взялась за переиздание моих трудов. Я, к сожалению, одна из немногих, кто остался в живых.
0: Из тех... редколлегий.
1: Да, из редколлегий.
2: Теперь видно, голодать не придется.
1: Да. Да. Я вам, кстати, подарю экземплярчик, потому что вы мне понравились.
0: Да. У меня уже есть. Я открою вам по секрету.
1: У него сигнальный экземпляр.
0: Да, так сказать.
1: Да. А дело в том, что в некоторых квартирах, некоторые современные, вы немножечко не правы, некоторые современные люди, они отказываются платить за свет, им отключают. И специально так. В здании вмонтирован светоизлучающий диод.
2: А морду не бьет, кто не хочет за свет.
1: Это же противозаконно.
0: Конечно. Рукоприкладство.
2: Ответ тоже противозаконно. Значит, такими людьми надо бороться противозаконно. Нет,
1: а, вы знаете, в законе не обозначено.
0: Эмма Яковлевна, таким образом, уважаемый вот господин Энджел Сутошин, затронули еще одну серьезную, в общем-то, проблему, как-то грядущий энергетический кризис. Ведь многие из граждан, приходя домой, скажем, значит, принимая там, значит, происходит у них, значит, прием омовения, значит, тушки там после приема пищи, там, значит, промежуточный, значит, фрагмент этого действия, это, значит, сброс каната. И вот во все эти моменты наверняка, ну, эта процедура там разное время занимает, но наверняка хотя бы на секунду каждый задумывался, а как это все еще работает? Спрашивал себя каждый и спрашивала себя каждая.
1: Вот как раз я даю в книге рекомендации о том, как самостоятельно обеспечить работоспособность нашего жилища, именно вот не прибегая к каким-то коммунальным услугам, за которые необходимо платить. можно приспособить. Вот на, в частности, на 174-й странице там совет, как приспособить бывшее употребление велосипеда для выработки электрического тока. Ага,
0: вот интересно.
1: Да.
0: А давайте...
2: На 113-й странице у вас написано, что очень также полезный совет, что в туалете смывать надо один раз в день, чтобы не было экономить.
1: Конечно.
2: Практиковалось в те годы, да?
1: Нет, дело в том, что там просто практиковалось, но там не было проблемы с оплатой. Просто за водой надо было ходить далеко, и сами понимаете.
0: Нет, а тут, понимаете...
1: А эта вот, книга, она была ориентирована, знаете, раньше на регионы больше.
0: Нет, можно я как бы тут внесу некоторые пояснения, достаточно техническое. Дело в том, что вот по долгу работы я был командирован от радиостанции на недавнюю конференцию вот, по эпидемиям и всяким там сантехническим оборудованием другим. И города, извините, простыл, города-героя Москвы, и там вот один выступал, и он сказал, что главная беда — это чисто в новой конструкции смывного бачка. Я поясню. Вот если вы помните, ну, вы-то, наверное, вряд ли, вы еще совсем молоденький, это я обращаюсь к сиамскому близнецу, я тоже этот период так застал, но относительно. Вот Эмма Яковлевна наверняка помнит, что... Помню. Да и кое-где, может, это сейчас сохранилось в каких-то коммунальных квартирах, может быть, в общественных каких-то уборных. Бачок расположен очень высоко над унитазом. И как бы в момент вот этого спуска...
1: Это было сделано для того, чтобы не пили.
0: Во-первых, но... Да, это во-первых. Но с другой стороны, какой разгон у воды? То есть гораздо меньшее количество воды требовалось безусловно, для того, чтобы смыть безусловно, содержимое безусловно. Желудочного мешочка. Поэтому как бы... А сейчас они расположены прямо здесь. Поэтому, как ни странно, вот эти...
2: Потому что потолки...
1: Нет, дело в том, что раньше правильно. Просто так называемый канат, он тверже был еще.
0: А вот нельзя ли поподробнее об этом? Это ведь...
1: Это исключительно с рационом связано.
0: То есть вы
1: правы, да. То есть и отруби присутствовали раньше, и картофельная, в общем-то, ботва.
0: Хлопья.
1: Да, вот. И все это закаляло, в общем-то, человеческий организм, и поэтому уж если он выдавал что-то на гора, то выдавал эту продукцию высококачественно.
0: Uh-huh.
1: Вот.
2: Одно...
1: Безусловно. И вот вы вспомните, да, и вот вспомните, что вот обратите внимание, по статистике очень интересный факт. Вот в тех домах, где было установлено современное санитарно-техническое оборудование, но в квартирах проживали люди старой закалки, они все буквально через полгода потрескались.
0: А вот, кстати, интересно, это, видимо, от привычки сливать кипяток, видимо, туда чай.
1: Нет, это все это объясняется физиологической особенностью, поскольку те люди как бы выработали в себе вот это вот такое...
0: Уже в самом канате,
1: да, структура. По графику, да, структуру каната, опять же, вот это вот расписание, вот, которое...
0: Просто я прошу прощения, что перебиваю.
1: Да.
0: Просто многие наши радиослушатели, вот им, в частности, например, Вера Ивановна Постникова, с улицы Флотской, спрашивает, дескать, вот потрескался как бы сам вот этот унитаз, почему
1: надо
0: это
1: менять,
0: происходит.
1: Надо менять,
0: но мы-то должны были поставить диагноз, а мы предположили, что как бы это происходит из-за того, что сливают кипяток, разница температур, потреск фарфора.
1: Но нет, вот это, я рекомендую уважаемой Вере Ивановне найти какой-нибудь лист металла, либо это, значит, будет сталь, но желательно нержавеющая, либо титан. Сейчас очень много появилось на рынке титана. И вмонтировать, то есть сделать как бы прокладку между непосредственно дном
0: и вот
1: тушкой.
0: Да,
1: собственно.
0: А подойдет ли здесь кровельная жесть? Потому просто этот вопрос, вопрос Лизаветы Георгиевны Атас.
1: Подойдет, но дело в том, что тут
0: она может возникнуть
1: проблемы с соседями, потому что в момент высыпа...
0: Погорох.
1: Да. Просто если как бы вы хотите немного соседям навредить, то...
0: Ага. А скажите, как бы сейчас мы говорим в том случае, когда матросы тянут канат.
1: Да.
0: Вот. А если они, значит, моют палубу, насколько, так сказать, помыв палубы, канат, понятно, это более, так сказать, концентрированное вещество.
1: Да,
0: а
1: можно вот, потрогать.
0: Да, к примеру. То вот вроде как бы с жидкостью, как быть, она же, ее состав вот сейчас у современных потребителей сильно ли изменился? Я знаю, что вы
1: вот
0: проводили.
1: Вы обратили внимание, что даже в нашей любимой столице с каждым похолоданием прорывает канализационные трубы.
0: Это связано
1: совершенно не с качеством труб, а связано с тем, что кислотно-щелочной анализ, так сказать, выводимых веществ, он склонился от щелочного именно к кислотному. И происходит просто прожиг труб. И особенно это связано...
0: массивно, да, когда идет, да, массированная, так сказать, атака на трубы.
1: Это, естественно,
0: все
1: связано с питанием. И вот здесь я хотел бы отметить то, что в своей книге я пытаюсь вернуть людей к естественной исконной пище русского человека, а не с тем, что... Да, причем пельмени из натуральной козлятины. Из натуральной козлятины, из домашней.
0: А почему из козлятины?
1: Очень полезно. Дело в том, что козлятина — это самочка козла, как вы знаете, наверное.
0: А это разве не козлиха, по-моему? Козлятина — это вроде мяско. А, ну, собственно, прошу прощения, что я влез.
1: Ну, да. Вот, так, значит, козлятина, она как бы является самой экологически чистой. Поскольку...
0: Под козья шерсть. Все,
1: да, поскольку все вредные...
0: Да, во-первых, даже вредные, вот в Лондоне вредные, парламент все... сидит на мешках из козьей шерсти.
1: Совершенно
0: шерсти,
1: верно. Почему?
0: Чтобы гуски не потели, иначе прыщи, и происходит...
1: Потому
0: как
1: что
0: бы,
1: гос, да, все вредные вещества адсорбируются именно в шерсти.
0: То есть отсос происходит,
1: да,
0: из тушки,
1: да, в шерсти. Да-да-да. И почему в парламенте сидят уважаемые пэры да, на мэры, вот этих, да, вот тушках?
0: Пэры, да.
1: Ну, еще лорды. Пэр? Это мужчина...
0: Нет, мужчина. Нет, это как бы с другой стороны
1: очень
0: такой...
1: Очень симпатичный.
0: Да. Вас даже двое, два пэра, дважды пэр. Не надо, но он-то будет полупэр. Пэр. П потом-то... А, хорошо. Брат пэра. Ты будешь пэром. Согласен. Да. Вот видите, как, да.
1: Да,
0: вот. Так что дальше, вот, про козью шерсть. А еще бы хотелось поговорить отдельно, вот в вашей книге затронута такая вот проблема, это как бы, ну, вы же даете там массу рецептов на тему того, как вот, так сказать, изменить состав каната к лучшему.
1: Да.
0: Все же должно меняться к лучшему.
1: Понимаете, если у всех, да, людей будет канат изменен к лучшему, то и унитазы будут крепче.
0: Конечно. Так вот, там, в частности, вы очень большую роль отводите, я так немножко перебил вас, конечно, прошу прощения, но отводите именно к роговым отросткам, которые вот произрастают из головной коробки козла.
1: Безусловно.
0: А, простите, козлятины. Вот, как бы, нельзя ли все-таки с рогов начать, потому что все-таки рога выше, потом, значит, шерстяной идет эта обловка.
1: Долгое время не могли найти применение этому бесценному продукту. Вот. И только в результате того, что в нашем институте мы еще в 59-м году провели серию экспериментов, благо тогда финансирование было хорошим. Вот. Правда, пришлось это все дело представить как бы разработку нового оборонного заказа. Вот. И тем не менее мы, значит, добились того, что вот перетертые рога, принадлежащие козам, вот, они стали добавляться вот в корм.
0: В смысле, вот, да, человечьим особям?
1: Да, да.
0: Вот детям, я знаю,
1: дают. Все вот кулинарии еще в наше советское время, они снабжались так называемым мукой. То есть она костной мукой. Вот. Ага. В каждой котлете было необходимо, ну, это, правда, было, информация была засекречена, в каждую котлету было необходимо добавлять от 1 до 5 грамм. В каждую колбасу, то есть на тоже килограмм веса, да, всегда, всегда шла добавка. Поэтому люди даже... Вот, и поэтому у людей выработалась такая тяга к колбасе, понимаете, она на подсознательном уровне
0: То есть это практически наркотическая уже,
1: да,
0: такая,
1: да,
0: привязанность.
1: Да, да, да. И поэтому сейчас вот люди, когда едят импортную колбасу, они как бы... То есть упаковка красивая, хочется, значит, им ее купить, но попробовав, и они говорят, что вот, значит,
0: что-то,
1: вот,
0: не,
1: что-то
0: то,
1: не то. Да.
0: А скажите, вот такой сразу вопрос возникает, а что же там-то, вот, значит, как бы, так сказать, химический все состав необходимые... каната тамошних жителей, он разве не изменился? То есть,
1: дело в том, что у них всегда, в общем-то, у них изначально делали унитазы, в общем-то, под... первоначальный образец. И,
0: в смысле?
1: То есть прочный. Сразу шел.
0: То есть, в принципе, мы сейчас пришли к тому, что, в общем-то, нужно со страшной силой...
1: Может быть, это было бы не так заметно.
0: Мы пришли к тому, что нужно как бы со страшной силой драть ботву рационализатором, которые, конечно, таким образом, конечно, пытались заработать какие-то копейки.
1: Конечно,
0: и...
1: конечно.
0: Я просто как пример многим нашим радиослушателям, то, если позволите, приведу. Вот все вы помните такие джеки, вот Европа, там 5 штырьков стерео, ну, на которых работали магнитофоны.
1: Простите,
0: весны, маяки.
1: Что
0: джеки такие, устройства для втыка в магнитофон. С кабели как бы.
2: Американские мужчины джеки.
0: Да.
1: Знаете, я подумал.
0: Так вот, изначально, я помню этот период, они были вот эти штырьки литые, очень удобно было их втыкать, а потом, по-моему, Розенфилд Да, по-моему, он такой рационализатор изобрел, что их можно делать полыми, свернутыми из жестянки. В результате после 2-3 втыков-вытыков они загинались, в общем-то, топорщились. Естественно, потребитель бежал покупать новый.
1: Тот же эффект.
0: Да, такая же сунита.
1: Кстати,
0: да.
1: В физике ведь есть же эффект Розенфельда.
0: Да, да. А нельзя ли поподробнее, Эмма Яковлевна? Я-то привел, так сказать, пример практический,
1: а вы теоретический. Я хотел поговорить о том, что вот видите, как вот смена рациона питания и вывод из него столь необходимых организму добавок микроэлементов, натурального кальция, вот, который содержится как раз в рогах, привел к тому, что вся сантехническая система столицы может в ближайшие годы полностью выйти из строя. Ведь что самое обидное, никто об этом не думает.
2: Да, я думаю, просто откроют канализационные
1: люки. Нет, а вот вы знаете, вот я внесла проект, так сказать, ну, в силу того, что у меня сейчас мало обращать внимание как пенсионерка, ну, я просто посоветовал одному моему молодому знакомому. Мой молодой знакомый. Из Думы.
2: Вы сейчас сказали, что на меня как на пенсионерку внимание не обращают.
1: Ну, на меня как женщину.
2: А, как на женщину?
1: Конечно, конечно. Вот. Так вот, значит, я предложил ему к 2000 году перестроить вот все вновь построенные рестораны
0: Макдональдс. Простите, своему товарищу из Думы, да?
1: Да, да, да. Нет, ну, чтобы он путем внесения...
0: Внес проект, естественно.
1: Конечно, конечно, вот. Под
0: хотя у него золотые руки, вы знаете.
1: Общественные, да. Уборные быстрого обслуживания.
0: Да.
1: Вот, общественные уборные быстрого обслуживания.
2: То есть, нам, как в коровниках, вот эта вот цель будет идти в статье.
1: Нет, ну зачем же так примитивно? В коровнике-то у меня в книге на 315-й странице. Мы еще туда не дошли.
2: Я увидел, я и говорю,
1: нет,
2: что...
1: мы еще не дошли до этого. Вот. А довести качество обслуживания людей так же, как вот сейчас это происходит с их быстрым питанием. То есть такое же сделать быстрое обслуживание. Ну, технически мы еще прорабатываем пока, но идея моя очень понравилась.
0: Угу.
1: Скажите, вот о быстром обслуживании.
2: Ну и чего там?
1: Вам рассказать подробно?
2: Ну, конечно, не мне, а радиослушателю.
1: Хорошо, хорошо. Вы знаете, я предложила при входе взимать небольшую плату. Как бы такую начальную. Нет, она небольшая, она в размере 100 рублей. Я думаю, даже любой пенсионер позволит себе.
2: Да, вот ко мне все время бабушки подходят на перекрестке, говорят,
1: вы же с них дерете по 300 рублей.
2: Нет, они мне говорят, дайте 100 рублей.
0: Вот, так нет, простите.
1: По-моему, вам давали.
0: Я тоже видел, что вам давали, как бы очень часто подходят бабушки, говорят, возьми, милок, хоть пойди поешь, говорят. Ну как же?
2: Нет,
0: ну не, ну вы что, вы что-то нас обманываете. Вы нас обманываете. Это обманщик. Пер и его обманщик. Ну да ладно, вернемся к вам. Да.
1: Так вот, я предложила...
2: Деньги
1: предложили брать. Да, вот. Но на эти деньги будет закупаться... так называемая туалетная бумага.
2: Ага. Вот. Куда люди входить должны?
1: В дверь.
2: Домой, что ли?
1: Нет.
2: А куда?
1: Вот в это помещение.
2: А что за помещение?
1: Для этого, чтобы его создать, необходимо перестроить все рестораны Макдональдс под общественные уборные бывшего быстрого обслуживания. И вот а будет не мэ, а мэ и же. Такие огромные буквы.
2: Убрать этот Дональдс.
1: А к Дональдс убрать?
0: Это вот. Хорошая идея.
1: Вот. Значит, и за эти 100 рублей, да, безусловно, с мраморными полами, то есть все по полной программе, с позолоченной фурнитурой.
0: Со статуей.
1: Чтобы человеку было приятно.
2: Сделаем вообще супер туалет из Белого дома.
1: Так вот, к этому-то я и веду. Так ведь к этому-то и должно прийти.
2: Там бомжи будут.
1: Нет, дело в том, что это помещение не предназначено для жилья. Оно предназначено для отправления естественных
0: потребностей. Будет, естественно, охрана.
1: Охрана, конечно. Она же тоже 100 рублей, вот вы думаете. 100 рублей. В сегодняшних ценах.
0: Ну, я думаю, что вы сможете просто, там, уважаемый пэр, там, просто...
1: По шестому кругу.
0: Ходить там, прям, не перех...
2: Пэром можно бесплатно.
0: Но с вашей внешностью,
1: нет, ну, конечно, думаю... при предъявлении пенсионного удостоверения и удостоверения... Инвалиды второй группы, может.
2: Нет, а вот как
1: в Англии.
0: Только в Англии. Да, так что езжайте в Англию. Но давайте все-таки вернемся непосредственно к теме, так сказать, подсобных ходьбы. Да, вот именно к отсосу, действительно, как бы.
2: Там какие-то механизмы стоят,
1: ну, отсос это производное от слова вакуум. Это на 715-й странице. Обратите внимание.
0: Вот откройте, пожалуйста, страницу. Это, и, кстати, вот давайте прям по книжке, может быть, зачтите, что там у нас связано с этим. Нет, ну не нужно. Так, давайте. Да. Так, а давайте читайте. Так, а, про отсос. Все об отсосе. Так. Потому что все-таки неудобно же Эмме Яковлевне Сушковой-Лихович самой читать свои книги. Вот как бы мы за этим вас и пригласили, собственно, уважаемый Пэр и его брат.
1: Нет, да я некоторые абзацы по памяти помню.
0: Не, ну все-таки как бы, что же вам...
2: Вам лучше молчать. Тяжело разговаривать.
0: Ну ладно, считай.
1: Но вы-то ведь обратили.
2: Чем мягче, так, податливая грудь, тем скорее насыщается.
1: Нет, это вы засос открыли.
0: Следующая страница.
2: Неразумно давать грудь ребенку.
0: Угу.
2: Так как он запрещен.
0: Угу.
2: Ведь не всегда беспокойное поведение вызвано голодом.
1: Вот. Но это дело в том, что современные мамы при первых признаках крика у грудничка начинают сразу давать ему грудь.
0: Хочешь, что
1: либо же ее пластмассовые заменители, о, что очень вредно. Вот. Поэтому я
0: рекомендую... Как собаке кость пластмассовую, естественно. Ну, дают
1: в таких случаях. В таких случаях. Кормить ребенка не обязательно, потому что его крик может быть вызван отнюдь не голодом.
0: Может, обратный процесс, у него канат полез.
1: Это одна сторона медали.
0: Ну, смотря... То есть, помыв палубу так. Ну, это не у всех. То есть, дело в том, что... Ну, даже если там грудничку даже 20 лет, что же... А, ну да, понятно.
1: Я, кстати, знаю вашего директора.
0: А давайте, уважаемый Пэр и его брат, откройте какой-нибудь еще. Да. Вот прокомментируйте, пожалуйста, Эмма Яковлевна. А вы пока вот ищите, да, а вот Эмма Яковлевна, она сейчас объяснит про пуповину.
1: Что,
0: да.
1: Эмма?
0: Это машина была такая.
1: Была еще. Полька.
0: Итак.
1: Ну, она не то, чтобы она танцевала. Птичка-полька. Нет, не то, чтобы она танцевала.
0: Так, то так что вот, с пуповиной?
1: В жизни любого человека существует три этапа. Первый этап – это отброс пуповины. Второй этап – это половое созревание. И третий этап – это смерть. Поэтому вот уважаемый открыл сейчас ту часть моей книги, где я рассказываю о первом этапе жизни человека. Это очень важный этап. И современный способ прерывания вот этой нити, которая связывала младенца с его мамой, он, конечно, ущербен.
0: Конечно.
1: Вот, это уже доказано и современными исследованиями. Видите, как я была права в 61-м году, когда я подчеркнул, что пуповина должна отпасть.
0: А простите, Эмма Яковлевна, вот такой вопрос я хочу вам задать. Я знаю, что вот буквально несколько дней назад у вас были многочисленные конфликты с администрацией роддомов, куда вы, так сказать, ну не то что врывались, это нельзя сказать, входили со штангенциркулем и измеряли им, значит, диаметр пуповины от матерей нынешних, чтобы сравнить его, как бы, и провести статистику с 61-м годом. Насколько диаметр пуповин сейчас изменился вот за эти 30 лет?
1: Он сузился порядка это на полтора плохо. Потому что, в принципе, почему я пишу здесь? Подождать, пока отпадет пуповина. Пуповина – это своего рода заливное отверстие. То есть первоначально, исторически, грудничка кормили не через рот первые дни после рождения. То есть до того... Конечно. Вот вы уже ознакомились с моей книгой. Все правильно.
0: Чертежи, все нарисовано.
1: Вот. А поэтому те воронки, которые я рекомендовал, то есть то сечение воронок, которое было оптимально для 63-го года, а у меня на моем дачном участке скопилось их немалое количество.
0: Пуповин, в смысле?
1: Вороночек.
0: А, простите, я просто...
1: Вот. Я не смогла...
2: Гадили
1: в виде вороночек? Нет. У меня на даче склад.
0: Склад, понятно.
2: А, наворовали воронок этих?
1: Нет, мы их точили на станке.
0: Ну, так и что и дальше?
1: Какое вы право? Вот. И, значит, дальше происходило следующее. Я пыталась пристроить вот это вот свое ноу-хау, как сейчас модно говорить, изобретенное еще в то время, для того, чтобы применить его в сегодняшних условиях, поскольку залив непосредственно через пуповину молока матери, которая, кстати, извлекается из груди с помощью молокоотсоса, вот как раз то, о чем вы говорили, но об этом чуть позже. Он должен производиться вот именно до момента отпада вот этой вот пуповины замечательной. Он должен
0: по-другому ее называют лоза еще.
1: Конечно.
0: Лоза,
1: конечно.
0: Пуповина по-медицински лоза. Как-то, ну вот между собой мы медики называем ее лозой. Типа как лозу отрезал, да, говорит, отхватил. Или как лоза отпала, говорит,
1: поэтому
0: отпала.
1: Поэтому надо ждать, пока она отпадет сама. И это может произойти только вот естественным путем. Поскольку перерезая пуповину, мы обрекаем ребенка на...
0: Иссух.
1: Да, иссух.
0: Тут дело в том, что вот еще Иван Фрейд, сын Сигизмунда, он как раз замечал это, он сравнивал маму с яблоней, ребенка с яблоком, дескать, вот как бы пуповина, это есть веточка, соединяющая ветку с этим вот самым...
1: Стволом.
0: Ну, стволом. А, ну, понимаете, поскольку ранний перерубь, то есть пусть само упадет. Ну, конечно, там...
1: Конечно.
0: Ну, да.
1: Ну, неприятные запахи, они свойственны жизнедеятельности человека.
0: Кстати, что тоже очень странно.
1: Тем более наличие, обретение матерью, так сказать, своего вот счастья, которое она получает при рождении ребенка, оно заглаживает все неприятности.
0: То есть как бы это уже такая издержки производства.
1: Да, типа того. Это как подгузники.
0: И, кстати, вот давайте попросим нашего Энджела Святоршина, если вам не сложно, откройте следующую страничку книжки, о чем там идет речь, чтобы как бы Эмма Яковлевна поподробнее нам рассказала о том, что там.
2: Вот тут написано, да. Для чего нужны рога козлов.
0: Угу. Процитируйте. Ну, я догадываюсь, чтобы вот отбат производить. Нет, там лезущих.
2: Чтобы козел никогда не мог морду свою обработать.
0: Нет, для этого предназначен нос.
2: Вот тут так написано, когда козел бежит, если у него нет рогов.
1: Нет, дело в том,
2: а
1: что...
2: когда с рогами, он просто
0: трогает. Упор произошел.
1: Это я писал о том, это более такое мое современное изобретение, это применимое к сегодняшнему дню. Это,
0: так нет, это книжка 61-го года.
1: Все правильно, вот она под редакцией.
0: То есть это
1: для
0: уже
1: того, как именно вот этот комментарий, он для того случая, когда вы будете разводить козлятинку на своем балконе.
0: А почему там уже разбега нет, ведь, собственно. Да,
1: балкон балкону рознь.
0: А, ну то есть смысл в том, что если это большой, видимо, балкон, то как раз там... Да, и там же не получается, ведь то есть там же... бетонные эти прибамбасы, да. То есть разбив лобовой поверхности происходит. Это
1: удой, конечно, может уменьшиться.
0: Это одна из, так сказать, одна из страхов.
2: Козла может уменьшиться.
0: Так, а Эмма Яковлевна уже сказала, что как бы в данном случае она не различает пол, это как животное. Ну вот есть парнокопытный, можно вообще сказать парнокопытный, просто в данном случае как бы...
1: Дело в том, что есть, да, так называемая старорусская порода, как коз. Нет, дело в том, что старорусская порода коз, она отличается тем, что козлы тоже дают. Старорусская. Только не русская, а рузская. Город Руза. Старая Руза.
0: Еще река там течет.
1: Да.
0: Да.
1: Там козлы на 5-й год жизни тоже дают молоко.
0: А вымя у них присутствует?
1: Да. Ага. Вот возьмите, наши радиослушатели, пускай сейчас перевернут своего любимого кобелька, либо же котика на спинку и пощупают ему брюшко.
0: Появится молоко. А вот скажите,
1: надо,
0: Эмма Яковлевна, вот вы как бы, я так, может быть, это вопрос несколько из-под тишка такой, конечно, но тем не менее, вот так в кулуарных беседах с нами вы сказали про одну вещь, которая в эту книгу, в новой ее редакции, к сожалению, не вошла. Вот в силу, так сказать, всеобщего, так сказать, опять же, неплатежа и не, так сказать, неплатежеспособности населения за продукты, значит, многие хотят питание получать какое-то все равно. Вот, и в данном случае вы как бы отводите главенствующую роль, как ни странно, беременным, потому что вот по вашему мнению, беременный может прокормить своей грудью всю семью какое-то время. То есть, чем больше... Нет, женщина. То есть, какое-то количество, там, если беременных в семье есть, ну, да, мама и дочка забеременела, то семья может безбедно прожить. А почему, конечно, вы не захотели вот эту главу вносить в книгу? То есть, чем это вызвано? Какой-то гуманизм там, соображение?
1: Дело в том, что, понимаете, за последние годы снизилось количество беременных на душу населения.
0: Ага.
1: Вот. И в связи с всеобщей так называемой феминизацией, отношение к беременным, оно...
0: Ну, бы... обижают их попросту.
1: Да, да. И вы понимаете, я как просто вы... побоялась, чтобы вот этот
0: пальцем
1: вот
0: на улицах показывают.
1: Да, расценили бы неверно, поскольку наверняка, потому что обложка издания привлекательная. Вы... Мою книгу могут читать не только те люди, на кого она адресована, а критики.
0: И прочие феминистки, которые скажут, личности. Дескать, вы хотите использовать беременных как промысловых совершенно.
1: Да. А в принципе, так, на словах я могу сказать.
0: Да, если то, можно.
1: Что, значит, если у вас в семье находится беременная женщина, надо ей давать обильное питье. То есть выделение в данном случае молока пропорционально выпитому количеству жидкости.
0: Причем любой или нет?
1: Ну, в идеале, надо пить разбавленное 1:7 коровье молоко. То есть разбавлено обыкновенно водопроводной водой.
0: Из можно.
1: Да.
0: То есть,
1: воду ни в коем случае не кипятить, потому что в воде из-под крана содержится, ну, не все, но большинство микроэлементов, которые необходимы нашему организму.
0: А вот отфильтровываясь...
1: Нужно отфильтровывать.
0: Сказать, нет. Они отфильтровываются в теле вот именно вот этой вот женщины.
1: Дойки.
0: Да. И, значит, я вам могу сказать так приблизительно в цифрах, что при... 6-литровом употреблении вот этой вот смеси 1:7.
1: Так, да, называется, разведенка.
0: Да, да. Мы можем поиметь в день, ну, до 2 литров высококачественного продукта.
1: Женского,
0: из которых,
1: точно.
0: Конечно, из которых 1 литр можно употреблить на...
1: Грудничка.
0: Да, а 1 литр можно кашки на нем сварить.
1: Для всей семьи. А скажите еще такой вопрос, как бы вот по вашей теории, ну и по теории многочисленных, как бы, наших радиослушателей, вот, которые пишут, спрашивают, их это действительно интересует, что не обязательно женщина должна быть беременной или вот только там зачать ребенка, что можно даже вот там женщину беременную раскачать, раскрутить на молоко. То есть главное, вот,
0: для
1: массаж
0: этого
1: определенный нужен.
0: Не только. Массаж — это одно из важных составляющих. Но надо определенным образом психологически подготовить женщину. Ведь что сейчас происходит? Вот посмотрите, все пытаются вшить себе соевую грудь.
1: Соевую?
0: Да, вот новое последнее изобретение. Последнее изобретение, значит...
1: Да.
0: Нет, но дело в том, что шоколад — это негр вшивает себе. А соевое масло чистое, оно белого цвета.
2: Иногда просто путаю.
0: Да нет, ничего страшного. У нас, кстати, тоже негры есть. Я вчера увидел вот одного.
1: Ага. Ну, здесь, в коридоре.
2: Да. А, в коридоре?
1: Да. А вот я вижу у вас вопрос, да.
2: Я
1: вот
2: интересный нашел вопрос.
1: Да вы вообще интересный и сам, конечно.
2: На странице.
1: Да, я была первый момент, конечно, удивлена.
2: 714 на странице.
1: Да-да, что там?
2: СССР молочных коз разводит во всех зонах.
1: Ну, все верно, все верно. А вы были в зонах СССР?
0: Сейчас.
2: Я просто зачитываю, что вы писали.
1: Цитирую.
2: Лучшими по молочной продуктивности являются русские. Молочные козы. Их отродье.
1: Так и написано.
2: Горьковская.
1: Да ладно, подождите, уважаемые.
2: Алтайская, Рязанская и другие.
1: Отродье все прям
0: правильно.
1: Написано.
0: Все правильно, отродье. Все
2: вот
0: правильно.
2: Коз у них не дети,
1: все правильно.
2: Вот,
1: это у людей,
2: вопрос,
1: у людей выродки.
2: Да, вот. Потому что там керзовые сапоги шьют, тапочки.
1: И каски пожарные.
0: А чем же они, по-вашему, кормятся?
2: Ну чем? Ну, что производят, то и едят.
1: Ну, вот как они
0: сапоги,
1: разводят.
0: Да
2: нет, же козье молоко пьют. Я не пью козье молоко, а в
1: ну,
2: козье молоко.
1: Вот вы, прочитав мою книгу, завтра, если вы прочитаете ее от корки до корки, вы завтра же побежите покупать себе маленького козленочка.
2: А, ну, завтра по...
1: К тому же в книге не так много страниц, там, за тыщенку, то есть успеете прочитать с вашей скоростью и восприятие информации. Ну, а все-таки действительно вот интересно, вот как бы, вот тут немножко непонятно, вот как бы отродье там где-то в каких-то городах, это как бы нужно же, значит, прослеживать, это же получается, вот собаку, например, продают добермана, да, дескать, там, мать-чемпионка Швеции, к примеру, и так далее. А тут что же, значит, козлятина, она тоже там как бы прослеживается, вот, то есть как не ошибиться в выборе козла, вот это очень важно. Вот, потому что сейчас радиослушатели...
2: Тут, картинки, все,
0: тут цветные таблицы, цветные
1: ну, давайте, таблицы. Давайте разъясните. Вот.
2: Прочная форма вымени должна быть.
1: Порочная, читайте внимательно.
0: Что значит порочная?
2: В некотором случае порочная должна быть.
1: Слово «порок».
0: А кто же купит?
1: Так вот, дело...
2: Порочного. То есть вам хотелось бы либо лизнуть эту грудь, дотронуться. Ну вот как женщина. То же самое должно...
3: Что вы такое говорите? Что вы такое говорите?
2: Время разделено бороздкой на две доли.
0: Все правильно. То есть это как яблоко.
1: Все правильно.
2: Нет, вот как две женские груди, только груди
0: женские. Объединены.
2: Они бывают разностные, то есть в разные стороны глядящие. И, так сказать, параллельные, которые смотрят сосками оба вперед. Вот. И тут вот тоже так написано, разделены бороздки на две ладони. То есть там, соски смотрят параллельно друг к другу.
0: То есть, в смысле...
2: обращен в одну точку, в землю.
0: А как же это нужно, простите, залезть под нее, что ли, чтобы вот, ну, как же ты снизу-то...
2: Параллельность
0: надо проследить.
2: Параллельность отслеживается. Она
0: а как-то струи, по... может быть, с помощью струй, ну как, она вот там снизу же не видно.
2: С помощью струи дело в том, что вот эти все мышцы, вот эти дела, они направляют струи в разные стороны, поэтому ставят не ведра козам, а тазы большие или ванночки, чтобы не расплескать.
0: А то есть, а ведь можно как бы в эти отводы.
1: Нет, все связано со струями. Дело в том, что там на 815 странице описан прибор.
2: На какой?
1: 815. Прибор, который определяет путем системы Доплера угол сноса струи. И купив этот прибор, сейчас делает одно из оборонных предприятий. Он, в принципе, недорогой. Всего 50 тысяч рублей.
0: Как карбюратор.
1: Да. Вы можете, подставив его под вымя. И пустив слабый электрический заряд к вымени, оно выстреливает струю, и прибор тут же определяет.
0: Оно ведь это же если... болезненное.
1: Безусловно, угол сноса.
0: Простите, а болезненные ощущения?
1: Это своего рода электрофорез. Электрофорез. Вы проходили процедуру в поликлинике, ничего страшного.
0: А так вот скажите, а как же, то есть, все-таки параллельность-то, если это же, я так понял, основной из факторов, чтобы вымя было параллельно. И вот,
1: конечно.
0: А если не параллельно, то лучше вообще не брать или цену скидывать?
1: Нет, цену надо сбрасывать.
2: Конечно, надо идти, то есть, если даже, вот вы пришли на рынок, вот, мы, у нас, у своего хозяйства брали кос, то есть, мы приходим на рынок.
0: Кос или козу, тут очень важно.

0: Козлиху переворачиваешь на спину, и вымя должно вот именно стоять, не должно упасть.
1: То есть, если коза старая,
0: если вымя опало, прям растеклось, и все, это соски прям туда упали, значит, лучше не брать.
1: То есть... Никакой даже пинками, значит, козу с рынка.
0: Вместе с хозяином, да.
2: Нет, нет, а такая коза обязательно должна быть на рынке, как эталон порочности.
0: А, то есть,
2: это вот, для тех, у кого нет прибора.
0: А, ну, смотри, да, да, да.
1: Какая должна быть грудь, прям написано, хорошая форма вымя. Вымя шарообразной формы. Сосками средней величины, направленными несколько...
0: В расперды.
1: В расперды, прямо.
0: О, вот это же... Понятно, потому что... Причем тут должна быть расперды, видать, внешне, а не вглубь. Потому что если оно вглубь...
1: Нет, то... по соскам оно идет расперды, конечно. А струя все равно идет параллельно.
0: Потому что внутри сосковые каналы они должны быть, естественно. А скажите, а вот такой, значит...
1: Какой да. не надо брать.
0: Какой не надо.
1: Болтаешься при ходьбе из стороны в сторону.
0: Кто болтается?
1: Вымя.
0: А, если вымя болтаешься, то
1: да,
0: не...
1: То есть вы говорите козе, чтобы она пошла, ага. Она зайдет, если вымя болтается, бьет по ногам, коза не... путается.
2: Нет, ну чтобы не било по ногам вымя, надо просто от козы отойти немного. Да конечно, если вы будете идти рядом...
1: Не вам по ногам, а козе. Как оно вам-то по ногам? Под козой, что ли, ходит? Я не знаю, я не позволяю такие разговоры.
0: А скажите, можно задать вопрос, вот сейчас все наши радиослушатели сразу спрашивают, а вот такой тривиальный метод, как-то, значит, зубный осмотр, там растопыр, значит, губных лопастей, козлятины, загляд, значит, в зубную лопасть, ну, как вот у коней, вот когда коней мы
1: да,
0: покупали для
1: хозяйства. Я, правда, сначала подумал, что это ступни, и показано, сколько пасти.
0: Ну-ка, покажите, пожалуйста.
1: Вот посмотрите на карту.
0: Ну, вот это ступни, как бы.
1: Вот, а оказывается, это определение возраста, хвост по зубам.
0: Да, это зубы.
1: Я думаю, у них 8
0: пальцев. Да, они же действительно. У них же всего 4, как у свиней. Совершенно точно. Да, 4.
1: 2.
0: Ну как, 2 сзади. Ну такие маленькие, ну не будем спорить. Ну что, ну 4. Ну маленькие.
1: 2.
0: Ну 2 здоровых.
1: Это зубы, это челюсть. Вот покажи челюсть, похоже на ногу. Вот как если вы сейчас...
0: Возьмите, это снизу.
1: Тапочки свои снимите и поставите перед собой, там, без носков, конечно, а то получится у вас вообще один палец. Вот, и будет прям вот тут челюсть показана, а я бы сказал, что тут у меня, я прям вот 8 пальцев, как бы, да, 8 зубов.
3: Вот вы сейчас обязательно все посмотрите на свои ноги, ни у кого ли нет лишних пальцев. Потому что когда я лежал в сиамском отделении, там полно было с 6 пальцами народа, им отрезали их нахрен. Хотели Торшин тоже отрезать, но он не дался. То есть я не дал.
0: Ага.
3: Все.
0: Ну так и что? А все-таки, то есть зубы-то как?
3: А, зубы, да. Вот, зубы. Допустим, в 3 месяца они все такие коротенькие, аккуратненькие, друг дружки, там все ништяк. Вот. Но если вот сейчас
0: ну,
3: есть...
0: Какое слово молодежное прям.
3: А, ништяк, ну я же молодежный.
0: А, ну
3: то
0: да.
3: То есть я как бы словами своими передаю... Ну сейчас же в основном
0: это
3: молодежь...
0: Ну, пришлите брашки.
3: А, сюда.
2: А, как это бы... моя домашняя, там рецепт
0: а
2: описан.
0: А вот стоит еще, можно я вот это? Тут что же у вас будут?
1: Это... Давайте вы продолжайте, продолжайте.
3: Это, да?
0: Да, конечно, конечно.
3: А, вот если
0: извините,
3: есть...
0: просто я тут болею, да.
3: Чтобы явно увидеть, как выглядят зубы у молодой козы, вот, допустим, 3 месяца, надо взять... младенца где-то года полтора.
0: Козьего, естественно.
3: Разодрать ему губы в стороны, чтобы увидеть, какие у него зубы.
0: Ну, козьего, козьего.
3: Нет, почему? Грудничка своего дома, чтобы увидеть.
0: Ну, как разодрать? Да что вы говорите?
3: Ну, я так говорю, чисто растопыр.
0: Развод
3: так.
0: Губный.
3: Да.
0: Губный развод.
3: Можно ставить
0: развести
3: какую-нибудь булавку туда, чтобы он не сжимал.
0: Не булавку, расперды пластмассовые.
2: Спички
0: ну, что
2: обычно ставлю.
0: Спички, да.
3: Нет, спички поломали, они же грызть любят. Вот.
0: Ну,
3: а
0: как,
3: если
0: как
3: вы
0: грызть?
3: Хотите
0: простите.
3: Посмотреть...
0: А, да, уже зубы есть.
3: Рот у... Козы старше 7 лет, то подведите свою бабушку и тоже растопырьте ее так же рот.
0: То есть, что вы хотите сказать, что соответствует слепок?
3: Да, то есть, вот я, правда, подумал, что это ноги сначала.
0: Где
3: только
0: ноги? Ну, покажите чертеж.
3: Да вот это вот.
0: И правда, вам, ноги. Нет,
3: да
0: это
3: ноги. Мой. Да написано... А вы что писали здесь, Сем Яковлев?
0: Сем Яковлев, давайте ну, поясните, рот, поясните, пожалуйста.
2: С удовольствием. Вы изумительно, как бы доступным языком ввели читателей в курс дела, но дело в том, что вы не обратили внимания на подпись под рисунком. Там же написано, что это поперечный распил челюстей. То есть определение, вообще фактически определить возраст козы можно только после ее умерщвления.
0: О-о-о. А вот. Срез нельзя сделать живого животного? Вот я знаю, ну, что рыбу возраст рыбы определяют по срезу поперечному с бочары.
3: Да?
0: Вот под, да, под плавником грибным.
3: Нет, можно определить
4: там
3: по
4: вот
3: срезу
4: рога. Колечки идут, да?
0: Колечки. Ну как, вот все покупают рыбу там в супермаркете, хотя зарплату не платят, но все покупают.
3: Да, все...
0: И там прям видно вот количество. И прям только нужно брать четкий полукруг.
3: Да там, по-моему, даже цифрами написано.
0: Нет, это цифра.

0: Это штрих-код.
1: А, это
0: вот, да.
2: Цена.
0: Цена там.
1: Не возраст, да?
0: Не возраст. Возраст по счет. Под это умноженный на 1,3.
2: А самый надежный способ определить возраст рыбы — это количество остевых пластин в хвосте, начиная от верхнего, от верха и до низа. Вот представьте себе хвостовой плавник рыбы. И вот количество этих вот стержней, да, оно, в общем-то, и соответствует прожитым месяцам. Только не годам, а месяцам.
0: А скажите, а как вы относитесь к теории, что вот возраст рыбы, ну вот и вы, и Эмма Яковлевна, вот к теории, что как бы если взять рыбу, ну, проверить ее возраст, как можно ее нужно взять, и четко посередине, от зрачка до вот этой, значит, заднеплавниковой расперды, количество чешуй. Вот это количество чешуй, и есть четкое число, умноженное на 1,3.
2: По-моему, это количество половых актов.
0: Вот этой особи.
2: Да.
0: То есть вы хотите сказать, что...
1: Поскольку я мне кажется, сколько жизни... противников загрыз. Как звездочки на самолетах рисовали.
2: Не все же рыбы хищные.
0: Да, например,
1: а какая не хищная?
0: Уклейка не хищная рыба.
1: Да.
2: Кит.
1: Кит. Кит не хищный. Она прям плывет. У нее тоже расперды губной получается. И рыбы там сами туда заплывают. Конечно, не хищные.
0: Не рыба, а планктон.
2: Они из любопытства туда заплывают.
1: Кто?
0: Планктон.
1: А это что за рыба?
0: Ну, вот такие водоросли, ракушки.
1: Ну, они же тоже рыбы.
0: Водолазы там. А так вот, нет, на самом деле уклейка не хищная. Это во-первых. А во-вторых, у кита вот у него же нельзя. То есть у него же, значит, расперды хвостового плавника находятся, так сказать, параллельно земли. Понимаете? Да. Поэтому придется измерять вот количество чешуй.
1: А у него нет чешуи?
0: Это второй уже вопрос. Вот поэтому кит сюда не подходит.
1: А, вот, пожалуйста, он и не подходит, потому что у него чешуи нет.
2: А я в книге о китах ничего и не писал.
0: Поэтому тут никак о никаком половом акте речи не идет, собственно.
1: А чем мы о рыбах-то вообще?
0: Да не знаю. Давайте
1: мы про кост. Вот тут написано, что доение способом кулака.
2: Чего-чего? Самый прогрессивный метод.
1: Да, самый. А какие бывают еще способы доения коров?
0: Механический.
2: Ротовой.
0: Механический ротовой.
1: Это, ротовой?
0: Ну, как это? Ну, как, в имя засовывается.
2: Значит, сосочек берется аккуратно двумя пальчиками, вставляется в рот.
0: Да.
2: Раньше в колхозах была должность так называемый отсосщик.
0: Да.
1: Козий. Может, отсосун какой-нибудь?
2: Как отсосщик? Нет, козий. Нет, козий. В ведомостях он как отсосщик проходил. Вот. И он,
0: у него даже фамилия, то есть не фамилия, прошу прощения, у него в трудовой книжке была Ко, и там дядя Ко. Ну, значит, это самое.
2: Да-да-да.
1: Козий, а тут отсос. Даже вот про случки написано.
0: В смысле, это у собак уже.
1: Нет, вот, у коз. Вот когда коз лучше.
0: Значит, давайте все-таки
1: в январе вот давайте
0: продой. Давайте продой сперва. Ну, а потом перейдем к случкам, естественно. Ну, дой.
1: Не, ну почему вот сейчас вот не сделать, как я хочу?
0: Ну, давайте, давайте про случку. Давайте.
2: Какой вы шумный, вам нам в класс.
1: Вот смотрите, вот, допустим. В декабре можно случивать. Сегодня можно случивать Коста 22 числа. Смотрите, как вот удачно попало все. Сиамский близнец двое. Декабрь месяц 12, опять цифра 2.
0: И сегодня 22.
1: Случивать 22, да это же судьба.
2: И случивают двоих.
1: А козы у меня нету.
0: А можно взять, ну, видимо, где-то у знакомых, у соседей
1: может,
0: походить, обзвонить.
1: Может, есть где-нибудь коза?
0: То есть у кого есть, звоните.
1: Давайте случим, и, по-моему, получится уникальное, что...
2: Приплод, кстати говоря, это очень хорошая идея, в том плане, что, пользуясь случаем,
1: вот
2: через телефон радиостанции можно свести потенциальных обладателей коз.
1: Да, может...
2: Тем более сейчас самое время.
1: Ну, главное, кстати, чтобы свистками генофонда все приходили, а то придут так.
0: А еще 22-й ведь только вот началось.
1: Поэтому... Да, это очень важно, у нас то очень большой временной запас, это важно, да. А вот 1 января как случать, если все пьяные?
0: Дело никак в том, что нельзя, никак.
1: Не случить никак. Что вы тут писали?
0: Ну давайте сейчас на секундочку отвлечемся.
2: 1 января
0: потом...
2: был рабочий день.
0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня профессор Эмма Яковлевна Сушкова-Лихович из Института гигиены жилища. И сейчас она преподает этику и психологию семьи в одном из учебных заведений нашего города. А также сиамский близнец Энджелс и Торшин. И как бы, видимо, в разрезе его рубрики «Набат железных ягодиц», поскольку сегодня музыку мы слушаем достаточно такую тяжелую, там хард-роковые всякие пляски. Вот, что я хотел сказать. Ну да ладно, перейдем, так сказать, к основной теме нашей сегодняшней беседы. Подсобное хозяйство. Подсобное хозяйство в городских условиях. Я вот лично хочу выступить сейчас в защиту куропаток. элементарных. Вот дело в том, что сейчас в различных этих магазинах «Охотник» продаются куропатки. Ну, такие микроптицы, там с ляжками, все с крыльями, там вот они лежат. Вот, чтобы, например, насытить брюшко с, ну, среднего размера человека, ему нужно таких птиц есть где-то, ну, не меньше, на мой взгляд, штук 5. То есть одну курицу вполне, в общем, она вполне заменит эти 5 убиенных невинных, значит, жертв. Поэтому, как бы, очень важная, я считаю, проблема, это, так сказать, сокращение количества убийств относительно объему мяса. Вот, как бы, американцы нашли выход. Мы об этом однажды говорили. У нас был Юрий Романович Сук, замечательный такой, в общем, научный, тоже профессура. Вот, о животных, так сказать, о бройлерах, у которых происходит, так сказать, это отрост ножных лопастей. Вот. Естественно, у нас это не прижилось. Я знаю, что вот вы, Эмма Яковлевна, так сказать, предусмотрев это дело, даете в своей книге некоторые рекомендации насчет куроводства. Это у меня в ухе так щелкает, я простыл. Да.
2: Дело в том, что вот касаясь куропаток, я хочу сказать, что это всего-навсего попытка заработать большие деньги, не вкладывая ничего в это. Вот эти так называемые куропатки, это всего-навсего усушенные в микроволновых печах тушки обыкновенных куриц, которые выдают нам за дичь,
0: тем самым наживаясь.
2: Конечно, это проведены были экспертизы соответствующие, установленный факт.
0: Простите, а скелетные это...
2: Усыхает микроволновую печь, обладает таким
1: свойством. Ну там же микроволны, они же все делают.
0: Что ж, такая усадка организма.
2: Да, да, да. О, а вы когда-нибудь видели высохший труп человека?
1: А вот карлики, как можно объяснить карликов? Это никак иначе гигантские микроволновые печи.
2: Нет, просто мама в момент вынашивания, вот у меня там есть глава в книге, которая касается беременных женщин и мер предосторожности при беременности. Они просто пренебрегали определенными...
1: Футбол играли, наверное.
2: Да, да.
0: Поднимали мешки с цементом.
2: Да, да.
0: И это очень модно было.
2: А что касается птиц, то да, установлено, что птицы, выкормленные своими руками, и затем съеденное дает большую усвояемость самое себя, чем птица, купленная, допустим, на рынке.
1: А у меня вот такой вопрос возник. Почему куры некоторые несут битые яйца?
0: Ну, это с подстилкой связано. Я думаю, с подстилкой и узость.
2: С подстилкой.
1: Что с подстилкой?
0: С подстилкой.
2: Подстилка под курицу.
1: Нет, вот мы проводили опыты, там все, ватка, все дела, и прям уже битое яйцо.
0: Знаете, я так могу предположить,
1: что такой это небольшой куриный понос идет.
2: Нет, надо просто курочке давать кальций.
0: Это, во-первых.
2: В виде измельченных рожек.
0: Во-вторых, дело в том, что я же видел, как проводились эти эксперименты. Уж но простите,
1: вот мы
0: я расскажу.
1: В неудавшихся экспериментах.
0: Да, дело в том, что вы просто как бы решили, как говорится, и рыбку съесть, и сесть.
2: Покататься.
0: Вот. И вы призвали этих детей туда, дескать, показать, как происходит рождение новой жизни на примере курицы. И все дети в тот момент, когда вот беременная уже начинала... Нет, да. Не пинали, ну зачем? Они хлопали в ладоши бодро, из-за чего анал резко сужался у животного от испуга. И происходило, сдав яйца. Поэтому я объясняю только этим, понимаете? Да. Вот. То есть не нужно как бы в ходе научного эксперимента преследовать еще и коммерческую цель. Потому что...
1: А интересно, да. Курица, когда вот уже знает, что яйцо...
0: Теперь дети думают, что курица рожает яичницу.
1: Да?
0: Конечно.
1: А я так почему-то никогда не думал.
0: Ты знаете же, что это так.
1: Вот у меня вопрос такой еще. А курица знает, как нужно
0: отца?
1: Себя вести... Нет, как нужно себя вести, когда у нее яйцо готово к выходу. Дело в том, что оно же там внутри у нее, и надо как-то осторожно передвигаться.
2: Тужиться
1: там.
2: Надо, тужиться.
1: Нет, плюс
0: не одно, ведь яйцо,
1: не
0: одно.
1: Не для того, чтобы яйцо. Оно вышло, а чтобы его сохранить до выхода.
2: Дело в том, что это заложено в курицу генетически. Яйцо образуется в теле курицы, да будет вам, собственно, известно, без скорлупы, исключительно в тонкой пленочке, которая почему-то брезгливо
1: выбрасывает. В анале оно там облачается, скорлупу, что ли?
2: При выходе.
1: Или как это вот жвачку надуваем, вот так же?
2: Да-да-да, специальная железа, которая кольцевую форму имеет.
1: Сколько там атмосфер должно быть?
2: Порядка 5, хотя точно никто не мерил.
0: Нет, ну в принципе...
1: Чтобы кальций надуть-то.
0: В принципе, я так думаю,
2: он
0: что
2: он осаждается.
0: Он размазан по всему источнику.
2: Да.
0: И налить
2: очень, очень точное слово размазан.
0: Размаз. Значит, размаз кальция происходит. А вот сама, значит, это желток, он как бы, значит, в специальной железе, которая там. То есть, ну, он справа внутри в пузе находится, как в почке. Только желтого цвета висит. Если курицу наизнанку вывернуть, вы увидите, там висят
2: вот
0: такие.
2: Почему все курицы?
0: Сателлиты такие висят. Правильно я сказал? Сателлиты, да?
2: С двумя Л.
0: Да. записали? Да. Так вот, и они вываливаются, отваливаются от костного, значит, остова внутри, значит, падают и начинают выходить туда. И там железо, которое их, значит, черством покрывает. Ну, такая. Железо, которое их покрывает черством. Они становятся как наждак.
1: Ну, ну да.
0: И проходя через это отверстие, они соскребают
1: кёрст. Отшлифовываются еще, да?
0: Да. Уже отшлифовываются посредством вот этого вот.
1: А, нашлифовываются даже.
0: Ну, как бы это не... Ну да, нашлифовываются.
1: Какие тупые птицы, а сколько в них загадок. Вот
2: нет, но дело в том, что природа как бы обделила их сознанием, но наделила их просто феноменальной способностью размножаться. Некоторые породы кур, в частности старорусская, вот она обладает яйценоскостью порядка 500 яиц в год. Вы представляете себе?
1: Да. Какая? А вот почему вот именно куры несут яйца в скорлупе, да, а все остальные птицы они живородящие. Вот почему это так?
2: Нет, ну дело в том, что живородящаяся птиц, она в последнее время кто? Как бы ставится под сомнение.
1: Подождите, кто она-то? Вот?
2: Живородящесть. То есть явление живородящести.
1: Да я вот сколько не смотрел в гнезда, там одни живородящие птенцы.
2: Нет, дело в том, что это кукушка просто подбрасывает.
1: Живородящие птенцы.
2: Нет, дело в том, что это кукушка просто подбрасывает. Вы, видимо, смотрели те гнезда, которые обычно практикуют
0: местные
2: кукушки.
0: Доступ к нормальному как бы гнездам, он, как правило, закрыт, собственно.
2: Вы попробуйте залезть в гнездо ворон, да вся стая слетит.
1: Да оно же меня не выдержит, это гнездо. Да что
0: вся стая слетит. Вот, совершенно точно. А, кстати, вот что касается все-таки этого дела, то доказано, что вот лучше вот эти яйца есть, пока они без скорлупы. Поэтому, вот, например, в Китае...
2: Деликатес.
0: Деликатес великий, просто такая стоит, это, как ее, в чем грибы собирают.
1: Корзинка.
0: Лукошка. Лукошка. Это не имя Лукошка, а кузовок этого автомобиля. Кузовок в автомобиле.
2: Это рыба такая.
0: Как вот вы сказали первое слово перед лукошком? Корзинка, да? Корзинка, это бывает корзинка, продовольственная корзинка, сцепление. А это лукошка. Еще есть имя Лукошка. Ну, Лукошка у нас вот
1: референт. Лукойл еще вот компания.
0: Нет, Лукойл это нет. Это бред какой-то, правда. Гадость какая. Что вы говорите?
1: Ну, может, они начинали с Лукошек.
0: Лукошка вот вошел.
1: Вот.
0: А еще как бы лукошка — это такая мандула, вот куда яйца эти скидывают китайцы и продают на рынке. Ну, не оскорлюпленные, так называемые без скорлупки. Да, без скорлупки. То есть, ну, к любому китайцу подойдет, скажет, без скорлупки есть, сразу поймет.
1: А вот написано: здоровая птица подвижна. Отзывчиво на зов к кормлению. А вот как зовут Цыпа-Цыпа, я вспомнил.
0: Не, еще зовут Дзынь-Дзынь.
1: Ну, это, наверное, в этой.
2: Нет, ну это все не прогрессивные методы позыва кормления.
1: Энергично ищет корм, а больная птица наоборот.
2: Вы знаете, как современные... Одну минуточку, я вернусь к позыву о покорме. Это все вот цып-цып и кап-кап, это старые способы.
0: Цынь-цынь, простите.
2: Да,
0: простите,
2: извините, я оговорилась, извините. Современный способ кормления птиц заключается в пощелкивании пальцами. Вот приблизительно такого свойства. Вот обратите внимание, некоторые молодежные певцы... которых наблюдается дома маленький такой зоосад.
0: Заперение.
2: Да.
1: И вот любят вот это.
2: Да. Просто-напросто они разводят дома кур, но это такая скрытое такое модное очень течение. Ну, знаете, просто это не афишируется, потому что могут не так понять людей. Но вы можете, вот я просто к радиослушателям обращаюсь сейчас, вы можете смело, вот увидев на экране любимого певца, когда он во время исполнения песни вот делает такой пощек, вы можете смело предположить, да и быть уверенным в том, что у него дома, да, ну минимум фазан, а уж как максимум старорусская
1: вишушка. А я думаю, что Лаерский все вот пальцами хочет щелкать? Это вот в чем собака-то.
0: Я хотел вот, кстати, узнать у нашей гости, у Эммы Яковлевны, Сушковой-Лихович, скажите, а вот как бы, как это назвать, носость — это у носков, да, носость, ну, типа,
2: носкость.
0: Какова носкость, да, а это вот у птиц — это снос.
2: Снос.
0: Вот, так сказать, насколько птица, живя дома, может обеспечивать яйца продуктами обитателей этого дома, семью. То есть, в принципе, вот этот постоянный пощелк, он же к чему приводит? Как бы, конечно, к увеличению потребления корма, отсюда яйценосность повышается. Но здесь приходит беда таковая, как это мозоли, поскольку постоянный пощелк — это же как бы уже мозоль.
2: Про мозоли немного позже. А да. Что касается птиц, ведь для... получении высоких результатов яйценоскости

0: наличие петуха обязательно. Дело в том, что на всех птицефермах петух не используется. То особое свойство кур нести неплодотворенные яйца, но было разумно...
1: Синтетическое уже.
2: Без желтков, да?
0: Вот они? Они с желтками, но без красноты такие, знаете. Желтки, вот они не оранжевого
1: цвета. Там глаз, ногтей.
0: Да-да-да, потому что, в принципе...
1: Микроцыпленка.
0: В принципе, для лучшей усвояемости вот необходимо есть яйца, где вот... Значит, самое...
1: Уже клюв,
0: да. Да, обязательно должен быть клюв. Это как лучший вариант. Микроклюв.
2: Ну, как бы яйцо с мясом,
1: да,
2: совершенно. А вот тут вот у меня
1: вот, опять же, яичница с беконом. Это потом стали они подделать бекон. А вообще изначально выбиваешь яйцо. Там, знаешь, желток.
0: Более того, если добавлять помидоры в рацион курицы, то можно впоследствии довести до того, что будет сразу готовое яйцо с томатным привкусом.
1: А скажите, вот здесь очень важно. Вот помидор как бы... Нужна мякоть или кожурка?
0: Мякоть. Кожурка, она, знаете, она плохо влияет. Кожурку это лучше для уток.
1: Но мякоть я лучше сам буду есть. Да, так вот сейчас...
2: Вот вопрос, вот на 106-й странице, вот очень интересно. А неужели, вот я тут прочитал, сейчас зачту, женщины обдают кипятком пруды?
1: Кого?
2: Пруды.
1: Так.
2: Пруд вот есть такой.
1: Пруд.
2: Озеро как бы пруд. Вот я сейчас зачту. Культурная женщина не наденет купленное в магазине белье.
0: Все верно.
2: Да. Пока его не выстирает или не отгладит горячим утюгом. Не станет носить чрезмерно узкие трусы или трико. В бане не сядет на скамейку, прежде чем хорошо ее не вымоет с мылом и не обдаст кипятком.
1: То есть не ошпарит попу.
2: Не станет купаться в грязном бассейне, запятая пруду и так далее. То есть я делаю из этого следующий вывод, что если вот идешь мимо речки или пруда, если бабы купаются, значит там чистую воду можно так пить.
1: Конечно.
2: Они уже ее кипяточком.
0: Своего рода индикация. Все. Ведь женщина, она, понимаете, она индикатор. Вот видите, я.
2: Да, я вас вижу.
1: Ну, кстати, действительно хорошая заметка. Это как ближе к лету, который скоро настанет.
2: А вот тут еще есть. Да. Предупредить возникновение женских болезней не так уж трудно.
1: Да ну что вы говорите.
2: То есть их предупреждать нетрудно. Вот идешь, говоришь, женщина, вы заболеете.
0: Правильно.
1: А как правильно смысл вложили в эти
2: слова? Если женщина или девушка следит за своим здоровьем, выполняет гигиенические наставления.
0: Это очень важно, особенно при уходе за домашними питомцами. Ведь понимаете, что до каких иногда доходит вещей. Вот я помню, работал я в колхозе на стажировке, собственно, что и послужило материалом для издания этой книги. И в основном доярки в основном это женщины, и птичницы тоже представители слабого пола. И все это, вся их работа связана с постоянным криком, криком животных. Да.
1: О помощи.
0: Вот. Естественно, санитарные условия вот в этих вот учреждениях, заведениях, можно так сказать, по выращиванию
1: оставляют желать лучше.
0: Да. То есть, конечно, надо мыть руки. При налипе перьевых, вот особенно на голову, надо очень быть внимательным, потому что так называемая куриная вот вошка, она, собственно, передается человеку.
1: И вызывает фурункулез.
0: Фурункулез, да. И вы понимаете, самая-то беда в том, что передается по наследству это дело. Многие девушки сейчас надеются на какие-то бальзамы.
1: Селян.
0: Да, на какие-то бальзамы. А лучшее средство, надо просто сделать себе такую справку, спросить у мамы, кем работала моя бабушка. Если она была птичницей, либо же дояркой, то никакие современные бальзамы и одеколоны не помогут.
1: То есть нужно только, так сказать, прививать иммунитет и опять идти туда.
0: Свежий навоз.
1: Да, свежим навозом, опять же. Да. Причем, как бы для этого нужно выезжать как бы в село обязательно. Этим
2: поэтому. Вот оказывается, чтобы в курятнике работать, нужно выполнять следующие пункты.
0: Да.
2: Прежде всего надо отказаться от спиртных напитков,
1: а вот
2: кофе,
1: поясните, пожалуйста,
2: крепкого
1: что...
2: чая,
1: подождите, уважаемый,
2: пряностей, наваристых... Я же в наушниках, я ничего не слышу.
1: А-а-а.
2: Пряностей, наваристых мясных бульонов и особенно от курения. Куры, наверное, очень любят, когда курят.
1: А
2: очень полезно делать на ночь обтирание туловища прохладной водой, а еще лучше водкой с уксусом.
0: Водка очень полезна.
2: Как у них
0: очень
2: все запущено.
0: Полезно. Очень полезно.
1: Так а скажите, меня больше...
2: На пол-литра водки полстакана столового уксуса. Ух ты, куда вся водка-то пошла, а? Полезно пребывание на свежем воздухе, в роще, в лесу. Очень важно обеспечить нормальную работу кишечника. Чтобы вот этих вот не было. Куры запах этот вот не надо.
0: Нет, дело в том,
2: что... При появлении в этот период выделений, особенно окрашенных кровью, надо немедленно обратиться к врачу или к фельдшеру.
1: Вот, поскольку врач
0: технику можно.
2: Даже при удовлетворительном самочувствии и отсутствии признаков заболеваний белей, кровянистых выделений, это все в скобочках, наверное, не надо на это обращать внимание, женщине необходимо не реже 2 раз в год проходить медицинское обследование. Это нужно, в частности, для своевременного обнаружения опухолей, которые в климактерическом период образуются более часто. Вот видишь, Александр, что...
1: Какие
2: вот,
1: трудные птичные.
2: Да, это, вот, наверное, с чем-то связано. У них вот этот вестибулярный сложный чувствительный аппарат
1: как очень разный. Как бы запах понятно, там птицу может раздражить, там запах...
2: Опять же, вот уже...
1: А вот почему нельзя бульон потреблять, пояснить?
0: Дело в том, что...
1: Абзац вашей книжки.
2: А он весь куриный, поэтому, наверное.
0: Все правильно. Весь этот абзац, он сведен к тому, чтобы получить экологически чистую, как сейчас модно говорить, курицу. А в простонародье курицу для партийных боссов, которым, собственно, и была посвящена. Вот это же все элитные породы, элитные животные, описанные в моем труде.
1: В частности, там хохлатая красногрудка такая, курица.
0: Да. Так вот, чтобы добиться действительно вкусного мяса, действительно наваристого бульона, нельзя провоцировать курицу, чтобы она... Понимаете, ведь запах бульона, он вызывает в ней такую, как бы... чувствовать, она, курица начинает грустить, она как бы думает, ведь вот учуяв запах бульона, она думает, вот и из меня, понимаете,
1: ну, вряд ли, скорее
0: думает,
1: она...
0: курица вот думает, вот, да, вот, и поэтому, собственно, для того, чтобы ее как бы
1: безболезненный
0: поднять, и дух, да,
1: кончиться
0: вот,
1: надо,
0: да.
1: А скажите, вот спрашивают очень много, просто приходят письма, вот, в частности, от пенсионеров, вот, ну, огромное количество, например, пенсионер Антон Королев спрашивает, как производить забой птицы домашней, в домашних условиях, во-первых, если у тебя уже в семье есть дети, их можно, конечно, послать на горку кататься, но тем не менее.
2: Нет,
1: вот...
2: пусть они лучше присутствуют.
1: Да, вот расскажите, пожалуйста.
2: Дело в том, что прежде всего, чтобы забить курицу, ее надо, так сказать, подготовить к этому делу, показать тематические фильмы, для чего вообще она существует, курица.
1: А вот. В смысле, показать кому?
2: Курица.
1: А, понятно.
2: Ну, не моему же, не ребенку же. Вот, ребенок сразу надо отправлять на горку, чтобы он не видел всех этих...
1: Или бабу лепить снежно.
2: Да, бабу лепить снежно, листья собирать для гербариев. Вот.
1: Грибы
2: а за курицу грибами надо может. Вот действительно, чтобы она смотрела не клюм вперед в телевизор, потому что вы знаете, что куры, они вперед не видят, они видят только по бокам. Ей нужно поставить 2 телевизора. Ну, у всех сейчас дома по 2-3 телевизора. Курице надо поставить с 2 сторон по телевизору. И главное, чтобы диаметр у этих телевизоров был одинаковый.
1: А, простите, а ведь это же не одну курицу забивают, может быть, их несколько, значит, не, просмотр домашним, массовый.
2: В домашнем хозяйстве обычно забивают одну курицу.
1: То есть ее нужно выделить,
2: забивать? Понятно. Тут она, правда, жрет еще много.
1: Не, ну вдруг маринад там делают, засол кур.
2: Не, ну их можно по очереди забить.
1: А, понятно. А то есть массовый просмотр не стоит устраивать им, потому что будет
2: вот
1: загород бокового.
2: Да, им нужно вот действительно очень серьезно,
1: да,
2: чтобы электроны пробивали их глаза, потому что курицы, они тупые, и раз у них мозг тупой, и глаза у них тупые, и смотрят они поэтому тупо. Поэтому сквозь глазные оболочки все тупо проходит, все эти электроны и так далее. Легче пробить вот эту стеклянную фигню у телевизора, кинескоп, который называется, чем глаза у куриц. Вы даже вот если захотите проткнуть глаз иголкой курицы, вы его не проткнете, только иглу затупите или сломаете.
1: То есть он такой твердый, да, очень, как у лягушки. А вот Светлана Лобанова, наша постоянная радиослушательница, спрашивает, какова еще должна быть громкость вот у телевизоров.
2: А куры, они все равно не слышат, можете звук выключить.
1: А, понятно.
2: То есть у них ушей-то нету.
1: Так, ну что же, вот
2: после
1: а что же у них тут за отверстие? Вот на самом деле, если рассмотреть эти отверстия, там видны промушки, это вот мы проводили, там как целиком, как человеческое ухо, только вот такой малюсенький.
2: Из них выделяется смазка для перьев.
1: А-а-а.
2: Вот на основе которых и были сделаны всевозможные полироли автомобильные, чтобы вода скатывалась.
1: То есть, а если, значит, произвести затык этих вот дел, то как бы...
2: Перья не будут смазываться.
1: Будут осушены.
2: Все эти выделения будут исходить внутрь, и курица умрет от отравления.
1: Угу, понятно.
2: Железное отравление. Забиваются серы у них, вот эти все дела. Их надо чистить, эти ушки специальными.
1: Они же когтей. цепляют.
2: Ну, когтя они могут себе все разодрать там.
0: Клювиком.
1: Нет, у них же природная аккуратность.
2: Ну, не, дескать, не, акулицы, они тупые, особенно в домашних условиях.
1: То есть они вот, уже
2: и
1: не...
2: после того, как птица посмотрела этот тематический фильм, вот, и он, ну, сделает такие поглаживания, знаете, там, дескать, жалобные песенки какие-то попеть там, и потихоньку обвязать пластырем ноги. Потому что обычно, когда курицы отрубают голову,
1: а она... почему потихоньку?
2: Ну, чтобы она не нервничала.
1: А шум голову отрать нельзя ли как-то, ну, менее там?
2: Не, ну, конечно, можно засунуть ее в газовую плиту и включить газ, чтобы она там будет репыхаться, перья по всей кухне. Но это лучше голову отрубить раз и навсегда, чтобы не бегала больше. Вот, и обычно после того, как курицу голову-то отрубают, ну, в силу ее бестолковости, у нее же ноги отдельно работают от головы. То есть, если мы люди, там, нам надо куда-то пойти, мы смотрим, там впереди мороженое стоит, да? Мы понимаем, что нам хочется есть, и вот это вот желание все же идет от желудка, а не от мозга. Вот мы видим, хочется есть. Желудок подает в мозг, надо подойти. А глаза в сочетании с глазами, расстояние, вот. И, в общем, мозг уже подает на ноги вот это все дело, и как бы мы пошли, да? У курицы все не так. Ноги сами по себе, крылья сами по себе, там, то есть иногда даже бывает так, что, как в пословице, повернул коня направо, сам налево поскакал. Вот, и также у курицы, она может бежать в одну сторону, а полететь в другую.
1: В смысле, вот живая, когда еще.
2: Да, поэтому они не летают.
1: И поэтому на месте, как правило, они стоят. Да. То есть, если курица стоит на месте, это вывод отсюда, что, значит, ноги она у нее идут в одну, а крылья в другую.
2: Да, да, да.
1: Поэтому мозг как компенсирует, то, дескать, стой, говорит курица, стопор, дескать.
2: Ну да, у них мозг да. выполняет стоповую такую функцию. Он останавливает все вот эти функции. Поэтому
1: еще, пожирально, так сказать, пожирально-поисковая функция очень сильна.
2: Да, вот то это развито у них.
1: То есть, ну, как бы зернистость наблюдается за многие километры. Вот если, например,
2: но они видят все в зернах в основном.
1: Да, первые же люди, они и добывают.
2: Поэтому
1: так
2: им
1: корм,
2: телевизор рекомендуется смотреть этот тематический фильм, потому что там зернистость очень повышенная. Это успокаивает курицу.
1: Выделение желудочного сока.
2: Она даже может приспать слегка так.
1: Прикорнуть.
2: Да, вот. Прикорнуть. Опять же, ноги аккуратно пластырем завернули.
1: А почему пластырем? Если под рукой нет пластыря, спрашивает постоянный наш радиослушатель Антон Королёв, пенсионер.
2: Но если это мужчина эту работу выполняет, можно сломать ноги. Вот. Если женщина, то можно воспользоваться нитками, которые под рукой, и потихоньку так обвязывать. Ведь если взять одну нитку, ее легко порвать. А если собрать нити в горсть, то их очень трудно. Это получится канат уже. А вы сами знаете прочность каната, его не разорвать так просто. Моряки вот тянут друг на друга,
1: не могут порвать.
2: Вот, поэтому, вот, и главное, чтобы курица не убежала. Понимаете, самое обидное, вот были такие случаи, очень часто наблюдаются, когда один сосед, ну, как ведь, когда забивается курица на одной площадке, то все соседи выходят в коридор и разглядывают.
1: Праздник такой, ну, для... как бы праздник клеточной клетки, так называется, очень... ПЛК. Ну, сокращенно, праздник клеточной клетки. Каждого вот. Восьмого.
2: И очень обидно бывает, когда вы забили курицу и забыли перевязать или обломать ноги. Она просто убегает к соседу, где сразу же пожирается, прям с перьями.
1: А вот скажите, а нельзя ли как-то проще, например, одеть ей один носок на две ноги?
2: Не, вот самый простой способ — это в тиски зажать ноги курицы, чтобы она не убежала никуда. Она вообще там никуда нет. Вы ее опотрошите там, вы смотрите. Сейчас вот эти все новые кухни со специальными потрошительными тисками делаются.
1: Понятно. А вот постоянная наша радиослушательница Валентина Тихонова насмарку интересуется, каким образом произвести ощип домашней птицы в домашних условиях.
2: Ну, для этих целей сейчас
1: в московской,
2: очень,
1: в городской
2: очень
1: квартире.
2: Много сейчас вот этих комбайнов кухонных уже делают именно с ощипательными вот этими действиями. То есть вы прям курицу так кладете, включаете там.
1: Нет,
2: если
1: но
2: это
1: дело в том,
2: курица,
1: что Валентина Тихонова насмарку не может себе позволить.
2: Кухонная.
1: Да, вот она как бы спрашивает подручные средства. Но это можно нужно... отнести, например, там куда-нибудь соседу или в столовую попросить. А вот именно под рукой. Просто Валентина Тихонова насмарку, она вот как бы и не ходит. Она, то есть ей так ощипать бы.
2: Не, ну можно было бы, я хотел бы посоветовать купить учебный фильм по ощипке куриц, но видите, она не
1: тоже,
2: ходит.
1: Да. Вот вы сейчас как бы объясните суть этого фильма вкратце, потому что фильм действительно интересный, цветной, снял его замечательный наш режиссер, как его?
2: Эльдар.
1: Да, да-да-да.
2: Ну вот он еще у нас снимал вот это вот...
1: Вокзал?
2: Нет, ну...
1: Вокзал-базар?
2: Несостоявшиеся эти...
1: Маневры?
2: Нет.
1: Ну, неважно.
2: Неудачные, ну ладно.
1: Давайте.
2: Вот, значит, ощип надо производить следующим образом.
1: Нет, вы прям можно, вот, пожалуйста, сценарий. Вот занавес открывается, как положено, ну, в конце, да, концов. Ну, потому вот что ощип... Валентина Тихон должна получить полное представление.
2: Фильм так начинается, такая заставка, формат, звезда, все дела там.
1: Когда... Снят на пленке, да, там. Вы, пожалуйста, целиком.
2: Вот, все, и прям заголовок, ощип курицы.
1: Красными, кстати, буквами.
2: Да, и вторая часть — это разделка тушки.
1: Нет, подождите. Вы сразу начните с первой. Вот на фоне этого, послушайте. Это, вот, знаете, у вас же идет вот по телевизору, и вам демонстрируют, рассказывайте. Вот, значит, вот, давайте перемотайте назад. Да, вот, вот начали. Вот заголовок. Ощип, курица. Что дальше? Включайте, рассказывайте.
2: Все, ну, значит, вот здесь мы видим мужчину и женщину. Они в таких... в халатах специальных, халаты зеленого цвета, чтобы, если кровь попадет на халат, и, допустим, у вас нет нормального восприятия крови, вы можете впасть в бешенство, слюневыделение у вас обильное происходит. Вот. Специального зеленого цвета, марлевая повязка на глаз, на рот. Да, вот, да, чтобы, да, понимаете, когда вы отрубаете голову курицы, сразу же вот очень плохо пахнет. Ну, то, потому что у нее же вся тушка — это желудок.
1: Да, да, да.
2: Вот, желудок, а в желудке, да, как всегда, плохо пахнет. Вот, значит, мужчина и женщина, обязательно эту операцию надо производить вдвоем. Не забывайте про ноги, потому что курица может и без головы. Значит, пенек, у них там такой топор.
1: Вот вижу пенек, да.
2: Вот, да, вот пенек. Топор. Значит, женщина аккуратно правой рукой держится за гребешок, а левой рукой держится за ноги.
1: О,
2: которые преждевременно еще связаны, да, вот, связаны пластырем.
1: Кстати, гребешок, вот нужно, как вот я тут вижу, она оттягивает не с такой страшной силой, чтобы не произошел отрыв.
2: Да, не порвать.
1: Отрыв гребня никому не нужен.
2: Да, дорогое дело. Вот. И мастерство, так сказать, палача в некотором роде, в котором, ну, как выступает мужчина,
1: вы так,
2: вот,
1: лирик, является, да, лирик.
2: Заключается в том, чтобы не отрубить руки женщины, которая будет держать.
1: Или не перерубить птицу пополам, потому что это будет от браков.
2: Да, уже неправильный раздел птицы, это уже все. Она идет в брак, это, знаете, из них, это уже идет
1: из на корм. Из них пепельницы делают или корм.
0: На куропаток потом продают.
2: Вот, да, как голову-то отрубили курицу, в общем, судороги вот эти.
1: Ну, вот прошло. Здесь вот идет сейчас показ. Ну, это перемотайте.
2: Да. Уже, да, мужчина берет курицу в руки, он ее держит только за ноги.
1: Ага, ага.
2: Вот, так как уже она окоченела, курица, она уже не сваливается на бок, там не подкашивается. И женщина быстрыми движениями указательного и большого пальца ощипывает курицу, выдергивает просто оттуда перья все. Вот, после чего, вот сейчас идет как раз картинка, включается газовая горелка, и как бы на горелке курица поджаривается.
1: Нет, по-моему, это идет опалев.
2: Надо надевать, опалев, да. Опалев. Я говорю, как бы поджаривается, значит, опалев. Вот, соответственно, мужчина и женщина уже в противогазах, потому что очень ядовитый газ выделяют.
1: Ну
2: вот.
1: Да, перьевые столбы, да, они как бы там, все-таки они же тоже производят отсосы с тушки, вот как бы в перьях.
2: И после газов, того, да, как вот курицу лишили оперения, все, уже можно переходить время, к разделу.
1: То есть как бы рубка головы и конкретно уже убийство ее.
2: Нет, рубка уже давно произошла.
1: А, что-то я невнимательно, значит.
2: Вот, уже происходит разделывание на ляжки, на грудки.
1: И
2: вот
1: желудочек.
2: Почек внимается.
1: Бедрышки. Вот. Кстати, да, вот тут многие сейчас радиослушатели, естественно, усомнились вот вашим словам. А они, значит, то есть вы сказали так, что как бы курица — это как бы, ну, сплошной желудок, это действительно так. Вот. А как же, дескать, нам продают такой микрожелудок? Я позволю себе быстро...
2: Это пупок, это не желудок.
1: Совершенно, совершенно правильно. Совершенно правильно. Так называется пупок. Вот. А еще тут есть такой момент, что как бы внутри у птицы очень высокое давление, действительно. И в момент, когда она испускает последний дух, давление резко падает, и все кишочки становятся меньше, чем они были.
2: Ну, это да, и поэтому курица еще и бегает от давления, потому, конечно, что ее распирает.
1: Ну, как шар воздушный, да, носит ее там по всем.
2: Я говорю, лучше в тиски ее закручивать, чтобы она и газ даже...
1: Понятно.
2: Побольше.
1: Вот это как бы современный метод. А вот теперь можно ли поинтересоваться у вас, Эмма Яковлевна, вот как в те 60-е годы производился забой птицы в условиях квартиры городской, если такое вообще было?
3: С удовольствием отвечу на этот вопрос, поскольку отрабатывала его во всех деталях в свое время. Было такое. Были так называемые
0: было явление такое, как декоративное куроводство. Mm-hmm. Ну, под прикрытием декоративного куроводства, в общем-то, производились, так это называется, производились высокопородные несушки с высокими яйценоскими качествами.
1: Красногрудые хохлы.
0: Да. Старорусская порода. Да. Так вот, значит, что касается забоя. Я в свое время разработал прогрессивный, ну, это по тем временам, прогрессивный метод забоя. Он включал в себя как основное условие предварительный, то есть до умерщвления, в данном случае курицы, ощип. Что облегчало последующую убиение данной вот, собственно, особи. Значит, ощип проводился достаточно примитивным способом. Кипятилась вода в баке. Вот. В тот момент, когда она остывала, после того, как она вскипела, до температуры 56. Тут главное не переборщить.
1: Поскольку температура кожицы птицы равна ровно 40. То есть для нее это вполне терпимый.
0: Да, терпимая температура. Опускаете туда курицу, держа ее за ноги. Вот.
1: А вот за гребень?
0: Знаете, вырывается.
1: Понятно.
0: Вырывается. Вот. Держа курицу за ноги, опуская вот в воду, мы в течение 3 минут получаем чистое розовое, я бы так сказал, да, тельце, которое, на которое просто приятно смотреть. И курица, понимаете, испытывала шок от этого. То есть сама она была...
1: А гуманно
0: ли это? Она впадала как бы в кому. Вы понимаете, гуманно. Гуманно.
1: В кому и в ступор.
0: Да, и после этого, собственно, ее не представляло никакого труда даже 7-летнему девочке.
1: Свернуть шею.
0: Да.
1: Вообще-то понятно.
0: Да.
1: Понятно.
0: То есть это был экологически чистый и совершенно не грязный способ.
1: То есть без всякого отруба.
0: Без всякого.
2: Угу. Вот какие советы даются женщинам, которые ухаживают за курицами?
1: А, простите, а про мозоли? Вот там мозоли от пощелка кормового. Вот кормовой пощелк-то когда вот этот.
2: А, мозоли натираются?
1: Естественно.
2: Ну, вам-то лучше знать, вы же все время щелкаете.
1: А я щелкаю в перчатках.
2: А-а-а.
1: Это, во-первых. А, во-вторых, сейчас у меня появился щелкун. То есть каждый птицевладелец заводит щелкун.
2: А вот тогда вот этот вот совет, наверное, вам подойдет.
1: Престиж.
2: Вам вот совет подойдет, наверное. Да. Послушайте внимательно, Александр. Лифчики нужно надевать удобные, не сильно сдавливающие грудь. Лучше шить их из грубого холста, чтобы огрубела кожа сосков.
1: Или из мешковины.
2: Да, вот так.
1: Вот у нас из мешковины женщина носит сейчас.
2: А что, спать полагается не менее 8 часов в сутки, кроме того, отдыхать днем. Видите, какая
1: так престижная нет, простите, профессия. Это вы читаете про, так сказать, про фотомодели и вообще
2: нет,
1: про модели высокой моды.
2: Про женщин, которые ухаживают за курицей.
1: Подождите, это другая книжка. Да, про 8 часов возьмите это самое. Другую.
2: Посещать вот баню или принимать ванну нужно.
1: Точно, про фотомодели.
2: Примерно через 5-6 недель.
1: Да. И, да. Но я узнаю эту книгу. Это, вот сказать, один из...
2: В течение 6 недель не надо поднимать тяжести, так как это может...
1: До выступления, вот там дальше...
2: кровотечение.
1: Дальше написано. До выступления на подмостках за 6 недель нельзя поднимать тяжести.
2: Видите, при нарушении этого правила могут появиться сильные...
1: Боли. И так далее. Все, что с ними связано. Вот, а теперь возьмите книжку про кур. Вот эту рядышком. Да. Вот,
2: очень важно обеспечить нормальную работу кишечника.
1: Вот, это уже про кур. Правильно. И давайте дальше вот с этого места, а то про модели нам. У нас сегодня...
2: После аборта часто нарушается регулярность носки яиц.
0: Дело в том, что я хочу пояснить два слова. Хочу пояснить. Да. Абортом называется вот как раз это вынужденное для куриц, естественно, вынужденное несение яиц без петуха.
1: Да,
0: практически. То есть то, что как раз выгодно нам, как потребителям этих яиц, для курицы это мы рассматриваем, то есть мы, люди, которые занимаются зоологией, зоотехникой, рассматриваем это как аборт.
1: Ну, практически, да. То есть выброс плода, причем, насколько я знаю...
0: Высококачественного плода.
1: Высококачественного плода, плюс это производится посредством светотехники. То есть ставится сейчас в курятниках комплект светоаппаратуры мощного, типа как на рейвовых плясках такой. И все это мигает, когда нужно. Куры,
2: кстати, значит... а вот бывший, то есть нынешний клуб «Утопия», это же бывший курятник московский.
1: Вот.
2: Там же очень сильная светотехника.
0: Это был клуб любителей куроводов.
2: Да.
1: Вот. Ну, что там дальше у нас? Значит, я вот хотел бы все-таки попросить вас к мозолям вернуться, потому что эта тема очень болезненная. То есть, как бы, на самом деле, тут дело в том, что цыпки, они предотвращаются, так сказать, возникновением мозоли, а вот наоборот не происходит. То есть, правильно, могут появиться мозоли, затем цыпки выскочить. Вот что там, а, да, о мозолях, пожалуйста.
0: Ну, мозоли образуются, кстати говоря, не только от пощелка. Мозоли
1: само
0: это,
1: само собой, могут сказать, генетически.
0: Это явление нужное, поскольку если бы у человека отсутствовали некоторые виды мозолей, как то седалищные, либо пяточные, то человек испытывал бы неудобство. Поэтому я в своей книге провожу грань между разумным, разумным и достаточным количеством мозолей на тело человека и избыточным и вредным. Вот, собственно, в этом и заключается поддержание нормального самочувствия человека вот именно в сохранении баланса.
1: А скажите, пожалуйста, Эмма Яковлевна, вот вы как бы можете сейчас в цифрах сказать, вот на тушке взрослого человека, взрослой человеческой особи, каково допустимое количество мозолей, за которым уже начинаются, так сказать, тревожные симптомы, и, так сказать, минимальное количество. Понятно, что если у человека нет ни одной мозоли, то он, значит, уже в морге.
0: Да, да, конечно, но тут я хотел бы уточнить, вы имеете в виду численный показатель весовой, либо количественный?
1: Количественный, а весовом это, видимо, зависит, сколько мозолей можно срезать взрослой особи, это как бы зависит от общего объема тела, ведь...
0: Не всегда, поскольку, как вот я, например, в последнее время склоняюсь все-таки к той мысли, что объем тушки человека не прямо пропорционален количеству мозолей, поскольку встречаются некоторые индивидуумы, у которых... количество мозолей, оно подчас равно 30% веса. Причем веса тушки, то есть в процентном отношении. Хотя есть такие же люди, у которых объем тела выше, а процентное количество мозолей, оно невысоко. Что касается количественного числа мозолей, то современная как бы наука допускает наличие не менее 16.
1: Ну, то есть, если меньше, то уже тоже тревога.
0: Но и не более 49.
1: То есть, и в том случае нужно, если больше или меньше, бить тревогу.
0: У этого и до этого предела человек может считать себя вполне нормальным, вот в мозолистом, я бы даже сказал, отношении.
1: А можно я вот сейчас задам вопрос Энжелсу и Торш, но вы, я знаю, совершенно недавно, так сказать, прошли курс подготовки вот на кафедре взвешивания Института паразитологии, и там совершенно новый сейчас уникальный метод применен взвешивания мозолей вот на живом человеке без их срезания. То есть там можно установить вес, относительный вес человеческой тушки относительно мозолей, покрывающих его тело. Вот, мне интересно узнать о самой методике этого взвешивания и какие-то цифры в процентном соотношении, сколько должны весить мозоли все на человеке по отношению к его, так сказать, тушке без мозоли. Но там же есть вес безмозольный и, значит, полный вес.
2: Дело в том, что все зависит от профессии человека. Угу. Мозоли в профессиональном смысле имеют разные виды. Допустим, у учителя от того, что он мелком, когда ведет по доске, у него образуется ногтевой мозоль, потому что учитель — это в основном учительница, у которой длинные ноги, как ногти.
1: Вытрите микрофончик теперь.
2: Как у проститутки. Спасибо. Вот, она скоблит все время ногтем по доске, и она образуется на ногте мозоль такой.
1: То есть на самом ногтевом отростке.
2: Да, его ни в коем случае не надо обгрызать зубами, потому что получится зубной уже. Передача, все мозоли, они передаются. От зубного может и к ноздревому перейти, а там и до глаз недалеко, знаете, вот эти
0: бельма. Самый страшный — анальный мозоль.
2: Да, это очень страшный мозоль.
1: Вы так прям сказали, вам это близко, наверное.
2: Нет, я смотрю на гостя, ей, наверное, близко. Нет, ни к чему.
1: Да, ну так что дальше?
2: А допустим, какой-нибудь дровосек, у него другого рода.
1: А почему вы так пренебрежительно сказали? Какой-нибудь дровосек? Может быть, какой-нибудь сиамский близнец или пэр?
2: Не, ну знаете, почему
1: вы обижаете
2: дровосеки,
1: людей этой профессии?
2: Они палачи леса.
0: Угу. Вот. А между прочим, в слове дровосек подразумевается сечение дров.
1: Это лесоруб или лесосек.
2: А это вот, знаете, придумали вот люди, чтобы, которые вот сами дровосеки, они придумали для себя слово, которое смягчает их вину перед природой. Могли бы уже давно дерево применить какое-нибудь, изобрести.
1: Ну ладно, давайте ближе к мозолям.
2: Да.
1: Да не обидится на нас Зинаида Прохоровна. Мозоль.
2: Пистоль?
1: Мозоль. Нет, пистоль. Кстати, пистоль тот. А, ну да ладно, не будем о грустном.
2: Вот, и, соответственно, у лесорубов у них Мозоли тяжелее. Ну, попробуйте топором помахать весь день.
1: А вот скажите, а на руки скажите, скажите, ведь мозоль — это как бы кожный нарост. А может ли произойти такое, что, например, вот не было ли таких вот, так сказать, случаев в вашей практике, что, к примеру, по рентгеновскому излучению обнаружили, что вся рука — это мозоль, а внутри мозоли — кости? Ну, вот так вот, дескать, натёр. Ну,
2: это можно замозолить руки до такой степени, что действительно так.
1: Это, наверное, у каких-нибудь шофёров.
2: Шоферов. Да, они очень долго бывают в поездках и не видят самок. И поэтому у них от того, что они руль туда-сюда дергают, постоянно у них образуются большие мозоли на лбу.
1: Почему на лбу?
2: Потому что они, когда смотрят в лобовое стекло, у них лоб упирается в лоб. И вот, и еще же потирание лба рукой, пот вот когда стирают, а пот он образует вот этот вот нарост еще.
1: А пот из-за того, что они давно не видели вот как раз женщин.
0: И у нефтяников еще.
2: Которые в Сибири там далеко.
0: Да-да-да, они потому что когда скважину пробуривают, они постоянно утирают лоб рукой, поскольку.
2: Но у них он черный, они потихоньку в негров так превращаются. Да,
1: то есть втиралово происходит.
2: Да,
1: втир.
0: То есть оттуда и пошло, кстати говоря, вот лоб. Ну ты мне там типа втер.
1: Да, оттуда, дескать. Ну так дальше, про взвешивание мозолей. Каким образом это происходит?
2: Это происходит на электронных весах.
1: Так.
2: Вот, берется электронные весы. А вот, и там главное, ну, табло вот двойное.
1: Ага.
2: Вот, опять же, берется специальный такой батискаф, куда помещается тушка. Ну, пусть курица будет.
1: Нет, давайте лучше лесосек. Ну, как бы ближе.
2: Дровосек, да?
1: Да.
2: Ладно, берется дровосек. Но, правда, для дровосека нужна камера побольше. Потому что он не как курица, он большой, ну, как место. Вот, и он весь освещается инфракрасными лучами. И эти инфракрасные лучи считывают информацию о находящихся мозолях. Вот.
1: Ну, то есть как бы прям на экране, ну, появляются...
2: все тело, и вот все тело, оно красненькими, а мозоли, они белые. Потому что это уже мертвая ткань. Вот, и показывается количество мозолей.
0: Мозоли
2: иногда...
0: это живые.
1: Ну, это мозоли? Как бы мозоль, это же грибы. Ну как вот, но грибы леса, а это грибы дровосека.
2: Это,
1: ну,
2: по старым вот этим всем раскладам, а новые теории, это понятно, совсем, ну, все другое. Ну, вот это уже мертвая ткань, которая отмирает потихонечку. То есть, ну, так сказать, на покой уже собралась. Вот. И как бы определяется площадь. Вот. Площадь определяется не в кубических сантиметрах, а обязательно в квадратных, потому что мозоли, они в основном не в толщину, а в длину, в ширину. Вот так вот распространяются. Конечно, бывают случаи, но они очень редкие. Это люди называются, сейчас я вспомню, они называются...
1: Дровосеки?
2: Мозольщики.
1: А.
2: Которые покрываются вплоть все в мозолях. Вот если вы видите лысого человека, значит, он уже весь в мозолях.
1: Человек-мозоль как
2: бы. Да, у него даже нет вот на голове волос, потому что он все протер.
0: Заросло просто кожей и все волосы. То есть тут надо, кстати говоря, отметить надо, что...
2: Выпить пойдем?
0: Нет-нет, отметить я имею в виду в вашем монологе. Я хотел бы отметить следующее, что лысые люди лысеют не из-за того, что у них выпадают волосы, как думают многие, а из-за того, что
2: происходит
0: растущие
2: нарост.
0: Волосы, да, зарастают кожей.
2: Да.
1: Чего-чего, как так растущие
2: волосы. Смотри, как им плохо жилось-то раньше.
1: Зарастают.
2: У них волосы,
1: то есть,
2: не
1: если,
2: выпадают.
1: Например, содрать лысину, там будет шевелюра выходить.
0: Конечно.
2: Ну да, вот, то есть для чего скальпы
1: снимали?
2: Почему скальпы
1: снимали, действительно.
0: Понятно. Ну.
1: И то есть, а взвес как происходит?
2: А вот считывается информация, берется процентное соотношение площади к количеству, и получается... Все это я не могу так сказать, потому что там электроника. Вот, а я не электротехника, я туда не лезу.
1: Ясно. Ну что же, я предлагаю отвлечься немножко на музыкальную паузу, послушаем музыку, а после этого продолжим наш разговор. А тема сегодняшнего нашего разговора, как вы уже поняли, домоводство.
2: И...
1: Да-да-да, и что?
2: Имея продолжительную завивку, курица сама легко может сделать любой снос яйца.
1: И Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня профессор Эмма Яковлевна Сушкова-Лихович и, собственно, сиамский близнец, в рамках рубрики которого «Набат железных ягодиц» мы и беседуем о домоводстве, о подсобном хозяйстве. И вот я о чем хотел спросить вас обоих, уважаемые гости студии. А что касается, так сказать, домашнего, вот в квартирных условиях, приусадебного участочка в плане овощей и фруктов. Я знаю, что помидоры растут, там некоторые огурцы умудряются выращивать. А лучок зеленый, вот даже у нас тут, видите, вот на подоконнике сотрудники постоянно производят высадку и прополку.
0: Высокий
1: лучок. А там вон рядом, видите, вот марихуанки стебелек, это я
0: что это посадил. Растение?
1: Эксперимент
0: провести. Она же, по-моему, называется конопель.
1: Конопель, из нее веники вяжут тоже.
0: Да, да.
1: Вот, ну и вообще тут много всего, прям целый зоосад. Вот, а что касается яблонь, яблок и груш, дело в том, что это же полезные животным, и вот, например, семя от них идет как раз в корм вот этим, так сказать,
0: двуногим пернатым. Да даже и крупному рогатому скоту, поскольку...
1: Не, ну крупного уже мы не будем, мы же так, ну, все больше по козлам, потому что дома-то держать...
0: Нет, вы знаете, популярные коров в последнее время станут держать, потому что, во-первых, удой выше, чем у любого козла, вот, от, в общем-то, коровки. А потом, вы понимаете, такое бесценное, можно сказать... нерукотворное создание, как навоз, на котором можно просто делать деньги. Ведь тоже людей подвигает на то, чтобы заводить, пускай даже в малогабаритных московских квартирах, высокопроизводительные, как в плане навоза, так и в плане молока, породы коров. А что касается растений, то, безусловно, ну, видимо, здесь мы не будем говорить о том, как совместить наличие козлика и, значит, яблоньки, да, потому что все-таки, ну, спать-то тоже где-то надо.
1: Конечно.
0: А наличие птицы и плодового дерева, груши либо яблони, оно вполне уместно.
1: В кадушке.
0: В кадушке, да. Или же в кирпичных домах можно сделать продолб половых, собственно, перекрытий.
1: Нет, вот. Лучше не половых, а потолочных, видимо.
0: Нет, половых.
1: А, половых.
0: Дабы, так сказать,
1: засыпать, системы.
0: Да, засыпать земли.
1: Совершенно
0: а в современных домах с развитой канализационной сетью возможно также закладывать в проект подведение воды непосредственно
1: к полу, чтобы,
0: так сказать, вот так это называемая гидропоника, это современная наука. Вот о выведении беспочвенным растений. Вот, возможно, вот в ближайшее время уже я знаю, что строится несколько вот этих домов Митина, которые вот, предназначены под сдачу в следующем году. Они как раз вот предусматривают вот эти вот гидропонные системы в квартирах. То есть, ну, если вы не собираетесь разводить яблони, то это накрывается все каким-либо паласом или ковровым покрытием.
1: И ничего вот, страшного.
0: Да. Да, то есть совершенно ровные поверхности. А что касается особенностей выращивания плодовых...
1: Плодово-ягодных.
0: Плодово-ягодных, да. Значит, основная проблема, она заключается в том, что плодовое, оно дает, собственно, плоды не на первый год. Если высаживать,
1: оно иногда дает и не на второй.
0: Да, и не на второй. Так вот,
1: оно вообще, кстати, вот тут я прошу прощения, что вас перебиваю, просто оно по наблюдениям, например, нашего постоянного радиослушателя Андрея Орлова, оно дает вообще непрогнозируемые плоды. А он может, значит, разродиться, вдруг глядишь, уже помет дало.
0: Да.
1: Там вот сейчас, да, глядишь, завтра проснулся, тоже оно уже отметалось. А у одного смотришь, говоришь, 3 года уже оно у него, значит, стоит, помета все нет. Он, дескать, и так ходит сюда и дает ее, кормит и яровыми уже, а оно никак не реагирует.
0: Все дело в том, что не та порода. Надо использовать старорусскую породу яблони.
1: Так,
0: это порода исключительно, вернее, сорт исключительно плодовитый.
1: Но оно же стоит.
0: Ну, знаете, как бы сложно сделать, чтобы и овцы были сыты, и волки, собственно, не голодны. Вот. Понимаете, поэтому приходится идти на какие-то жертвы. Дело в том, что цена саженца старорусской породы яблони, она, в общем-то, складывается из таких вещей, как цена самого ствола, который внешне не очень такой презентабельный, это просто обыкновенный сучок, вот, который должен быть воткнут вами в плодородную почву. И, что самое главное, покрытие. Ведь что такое старорусская порода яблони? Это, в принципе, обыкновенные яблони.
1: Там гладкоствольная кора.
0: Да. Но она обработана, кора этого саженца обработана специальным полимерным составом, вот, разработанным на базе, собственно, покрытие для

0: Это может применяться для людей, у которых не так полон кошелек. То есть, ну, для этого надо просто... Дело в том, что это надо именно постоянно этим заниматься. То есть постоянный вытек, он должен быть беспрерывен. Поэтому это очень хорошо себя зарекомендовало в многодетных и вообще в больших семьях, где могут люди сменяться, то есть непрерывно осуществлять вытек вот из земли. Но при этом обязательно старший член семьи, как правило, глава, вот, он должен ногой, естественно, корневую придерживать, дабы она не выскочила.
1: Ну, кстати, ну, естественно, вот, навоз. Это, навоз. В принципе, такая методика, разработанная вот как раз Шоши и Кегля.
0: Но она немного, вы знаете, немного все-таки она, конечно.
1: Но она дилетант, ну, да. По крайней мере, не без каких-то вот, как это, ну, то есть дар у нее есть к этому, собственно. А вот я хотел бы немножко вернуться, так сказать, к проблемам, так, аббревиатура ДИ, что значит «домашняя ихтиология». Это как бы вырост промысловых пород микрорыб в домашних условиях. Значит, во-первых, смет, значит, им икры. Значит, ну, последующий засол, намаз на хлебную поверхность и, значит, заброс в желудочный мешок. Вот. Также, значит, микрорыбные роды, то есть там, ну, микромальковые, то есть, значит, наваристый, значит, бульон микромальковый, значит, основа. Либо, значит, поджар взрослоособных ихтиоложных продуктов аквариумных. Вот прокомментируйте, пожалуйста, эту главу в книге вот «Сиамскому близнецу». На этот раз вопрос. Он у нас по рыбам. У него даже жабры, вот видишь. Только не трогайте это.
2: Крестец должен быть относительно ровный.
1: Совершенно правильно.
2: При свислом и опущенном крестце не добирается очень много ценных частей тушки.
1: Правильно.
2: Окорок должен быть длинным, мясистым, хорошо выполненным. Без боков и округлым сзади.
1: Ага, это вот при покупке следует обратить внимание, при покупке особи самой.
2: Да, да.
1: А вот тут такой момент. Каково должен быть размер аквариума вот под такую особь?
2: Икру лучше намазывать сразу, не сразу на хлеб, а сначала масло туда положить.
1: Понятно, чтобы хлеб. Прослой был, иначе да, будет провал.
2: И ножом провалы. Ровно размазать для эстетического вида. И уже потом икринка за икринкой выкладывать на бутерброд.
1: Угу. А вот про аквариум все-таки, размер аквариума под особь, как подобрать? Потому что некоторые...
2: Почем?
1: Под особь.
2: Под особи?
1: А-а-а. Нет, под особь.
2: Особи.
1: Да, особи. Потому что под особи это мы отдельно поговорим.
2: Все дело в том, что зависит от формы рыбы. Угу. А почему есть прямоугольный аквариум? Нет, ну почему есть круглые?
1: Вот та, которую вы зачли, самая идеальная рыба для домашнего, так сказать, воспроизводства.
2: Крестцы?
1: Да, с крестцом.
2: Ну вот для крестцов как раз нужен и аквариум крестообразный. Он как бы вот выглядит крестом.
0: И рыба...
2: Как?
0: В плане.
2: Ну, крест видели.
1: Нет, поподробней. Вот как бы очень объем хотелось бы узнать. Значит, замазь щелевых, из чего должна быть. Ну, потому что если щелевых замазей нет, то, значит, будет проток, утечка. А если, например, замазь произвести какой-то известковой или оконной замазкой, или, значит, герметиком, подохнут все, как одна.
2: Лучше всего, конечно, делать это обыкновенной оконной замазкой. И рыбы к этому очень сильно адаптированы, так как... В воде содержание нефтепродуктов очень распространенное. Они уже адаптированы к этому, не мутируют. Вот. И, соответственно, замазка при соприкосновении с водой твердеет и не пропускает воду.
1: Но оно же будет производить откус от кусочков замазковых.
2: Кто, рыба?
1: Ну, конечно,
2: не
1: я же.
2: Нет, не будет.
1: Почему не будет, когда вот прям вот повсеместно это творится? Вот, например, у нашего постоянного радиослушателя...
2: Крестцы, да. Они не занимаются такими пошлыми делами. Они плавают,
1: ну, хорошо, крестообразно. А мордовой потык в эту область, поскольку если постоянно...
2: Это только способствует уплотнению.
1: То есть
2: они потыкиваются, но это уплотняет.
1: Герметикивизм.
2: Да. То есть вода уже не вытекает, долив не надо делать. Но зато уже сложнее мыть. Надо крестообразный аквариум помещать в ванну, вынимать всех рыб оттуда, вынимать из ванны обратно крест этот, разбирать его, тщательно вымывать, потому что крестцы — это очень чистоплотная рыба.
1: А вот растения, вот тут отдельно хотелось бы о том, какие, значит, растения поместить. Поскольку там же должен производиться, то есть они должны быть не слишком мягкие, чтобы не лежали на дне, стоять тоже не должны, как башенки. Они должны быть средние, чтобы, значит, рыба могла проплыть между ними. И подчёс боковой одновременно.

0: поскольку только недавно ведь открыт этот феномен, что, окажется, у рыб чешется постоянно. Вот, то есть, да, людям не знают, а у них чешется. Они вот почему-то такие
1: стремительные. Поэтому и чистят ее против.
0: Против. Да, это единственный кайф для нее, когда ее достали, вот тут-то ей-то и нормально.
1: И лучше ее не распотрошить, а сначала очистить, а потом потрошить, то, чтобы хотя бы
0: покайфовало немножко.
1: Вот, а так из растений, конечно, лучше сосны, елки, ели. Вот.
0: Нет, это вы читаете главу, как облагородить дачный участок. А мы сейчас про аквариум.
1: В аквариум. Маленькие сосеночки такие.
0: А, искусственные. Нет, давайте перейдем.
1: Не искусственные, а водные. Водные такие, и чешутся они очень эффективно.
0: Что-то как-то там же иголки. Как-то, по-моему, что-то нас разыгрываете.
1: Не пил,
0: как-то.
1: Я не пил. Да? Сегодня не пил, да.
0: Ну так поподробнее об этом.
1: Поподробнее, да?
0: Да.
1: Кос можно содержать не только в специально построенном козлятнике, но и в любом приспособленном помещении. Однако, следует помнить, что в одном помещении нельзя держать кос.
0: В смысле, как это? То есть одну
1: и
0: козу
1: козла
0: нужно вне... А, понятно.
1: Так как присущий последнему, то бишь козлу, запах легко передается козам. А следовательно и молоку. Вместе с козами нельзя держать также кур. Они могут заразить коз паразитами. В скобках вшами.
0: Угу.
1: Вот они, кур, какие оказываются. Вшами всех заражают. Вот откуда вши пошли. Потому что люди в курятниках жили
0: так
1: все время.
0: Простите, а вот значит получается, что тут в этой книжке вы, Эмма Яковлевна, так-то непонятно почему, для меня это остается загадкой, обошли вот эту серьезную проблему, так сказать, заклев козьих, значит, куриными, поскольку, значит, козье, оно же глупое, вот, да. А те, значит, думают, что это, дескать, ворох сена, и они, значит, лезут туда, значит, в поисках, дескать, и там происходит, значит, выпотрош там.
2: Поэтому-то я и отметил, да, что нельзя содержать в одном помещении, тем более в одной квартире, пусть даже отдельной, совместно и пернатых друзей, то бишь куриц, и
1: шерстяные,
2: козочек.
1: Да?
2: Да.
0: И детей тоже, кстати.
1: Да. А вот тут еще про аквариум.
0: Да, да, да.
1: Для вяления используется главным образом вобл, лещ и тарань. Но можно вялить усач, рыбец и другую чистяковую рыбу. Свежепойманную рыбу сразу же обрабатывать для вяления не следует. Вот как я и говорил, сначала чешуя, потом...
0: А мне вот, я где-то слышал такую интересную теорию одного молодого ученого, к сожалению, вот не помню его имени, но знаю, что он сейчас в Думе. Насчет того,
1: много,
0: что вот сол, значит, рыбий, вот там усач, вот все это, он производится, как бы, дескать, по диаметру глаза. Ну, то есть, вот только рыбу с определенным диаметром глазовых можно засаливать. Ну, целесообразно, во-первых. Во-вторых, хорошо просолится. Поскольку, значит, чем меньше диаметр глаза, тем жестче рыба сама, как ни парадоксально. Вот возьмите, например, сама, у него глаза выпученные, ну, такие здоровые, прям, как вот у нашей референции. Вот мы уволили вчера санерадивость, она также стояла в отделе кадров, такие, как у сама глаза были.
2: И усы начали расти у меня.
0: Сразу произрост произошел. Вот, вот
1: и на сосках волосы.
0: Вот за это мы ее и уволили, за, так сказать, слишком близкий контакт с некоторыми, так сказать, представителями.
1: А это первые признаки гормонального нарушения.
0: А вот нельзя ли об этом поподробнее?
1: Дело в том, что гормоны существуют мужские и женские. Да. И преобладание мужских гормонов у женщин...
2: Девичьи есть гормоны.
1: Да, ну, мальчишковские, вот эти пацановские гормоны. Это все есть. У пацанов вообще гормонов очень много.
0: Ну что... вот можно ли поподробнее?
1: Кстати, ближайший год у нас год пацанов. По японскому календарю все знают. Вот. А у них с гормонами вообще все в порядке. Ну это же все дела вот эти. Это все... Все как надо у них. Вот. А они ходят с этими гормонами куда надо. Все. А у женщины, если эти гормоны начинают происходить, они тоже все такие в пальцах, да, сразу. Ну, вот эти гормоны, если передаются, то сразу же передаются и признаки мужские, да. Вот это появление волос на сосках. Но женщинам не следует это бояться, потому что у некоторых мужчин... Вот у женщины что боятся, когда волосы на грудях? Значит...
0: А козьего не происходит.
1: Не то, что козьего. Что
0: же мы не сухо?
1: А вот, допустим, да. Саша, вы раздеваете женщину, да? А у нее грудь волосатая, скажем так. И как бы вы можете ее отвергнуть.
0: Так.
1: Да? Вот. И этого женщины очень боятся. Особенно молодые девушки.
0: У меня, которые... кстати, ухо сейчас. Вот я не могу сейчас раздевать. Я потом. Ухо,
1: да. Да сейчас вам не надо. А, ладно, да. Тем более тут только...
2: Да, я попросил.
1: Это пенсионерка. Ага. Вот. А так... Женщинам не следует, потому что есть мужчины, которые очень любят вот эти вот овластенения сосков.
0: Фу. Что какая фу? Прям гадость.
1: А что, у вас не волосатая грудь, Александр?
0: Ох, какие интимные подробности вы хотите узнать.
1: Кстати, а вас тут люди хотят знать все.
0: Нет, давайте как-то все-таки.
1: Ну что вы боитесь? Если вас увидят на улице, вас не узнают.
0: А что это признаку? Вы так возбудились? Ну, вы давайте так ближе к теме, а то что-то у вас покраснение, пошли сыпь какая-то выступила. Да. Вы знаете, и это самое ваше, там что-то он суетится как.
1: Да это так. Он
0: бьется птица, я бы сказал.
1: Храпит во сне и видит грезы.
0: А, кстати, вот такой момент, извините, пожалуйста, маякульная немножко отвлекусь. Просто вот когда вот он спит и видит сны, вы-то его сны видите?
1: Ну, если мне очень это интересно, я могу забраться в его сны и даже повлиять на их исход. То есть, если он говнюк сегодня, да, вот так вот прямо говоря, то есть нашкодил чего-нибудь, плюнул в кого-нибудь, ну, вот эти вот мелкие его делишки, ему снится какой-то сон там, пусть эротический.
0: О, ему еще такие снятся?
1: Ну, а то, только да, глаза шишками сразу прям. Потеет.
0: Как только... у сама.
1: Да. У меня тоже такое бывает. Но редко. Вот. И снится ему, что вот сейчас все начнется уже с девкой, да, вот там и водки он ей налил, и на трамвае прокатил, как в известной сатиристической прозе. Вот. И все уже надо бы, как говорится, вялого погонять. А тут я вхожу. И всю ему мазу сбиваю напрочь. Ну, он тут просыпается, слезы, опять ты пришел там. Все. Ну,
0: это... А гуманно ли это по отношению к брату пара?
1: Он в следующий раз, когда прежде чем плюнуть в лицо какому-нибудь прохожему, он думает о том, что если он плюнет... Ну, это воспитательный процесс. Тут необходим. Просто, на него просто иначе влиять нельзя. Бить его бить особо не будешь, потому что все это может перейти на меня. Особо острое ощущение боли. Они переходят по молекулам.
0: Ну, понятно, что-то мы все о вас, да о вас. Вот давайте все-таки про дизайн помещений, где вот принимаются козьи роды. Это вот гораздо ближе сейчас. Ой, интереснее.
1: Сейчас, да. Минуточку, да, да, да. Мне эту главу надо открыть.
0: А вот пока вот вы открываете, вот Эмма Яковлевна, действительно, ведь дизайн безусловно, очень важен. Помещение, ведь нужно как, чтобы сохранилась и самобытность квартиры, в ней же дети живут, мама там, обязательно там бабушка или тетя, и тут же и коза, например, и домашняя птица. Да, вот. Да, да. Как птица, она же как? Она же, ей же не уютно, там где уютно козе.
2: По большому счету, где понятно. Рожать. Бывали случаи, когда именитые куроводы обнаруживали яйца в самых неподходящих местах своей квартиры. Как то? Непосредственно в сковородке.
0: Удобно.
2: Очень удобно, удобно. Да, это стали культивировать, прям... стали культивировать. Но было весьма неудобно также обнаружены ими яйца на подушке, на кровати. Когда человек,
0: в тапочках, вот я знаю.
2: Размаху.
1: О, я, кстати, один раз напоролся, ногу бах, а там прям в яичницу. Ну, разбилось.
2: Вот видите? Вот. Это что касается птичьих. А что касается именно непосредственно козлятинки, тут сложнее. Дело в том, что надо организовывать ясельки. Это так называется у животных.
1: И чистить их постоянно.
2: Безусловно. А что из себя
0: не представляет? То есть, простите, вы не имеете в виду ясельки как единицу педагогическую, а как физическую?
2: Конечно, как физическую, я бы даже сказал, как
0: строительную. А то сейчас все мамы встрепенулись, думают, может, на халявку можно использовать как бы ясельки, куда они грудничков сдают.
2: Вы знаете, сейчас мы проводим на эту тему эксперименты, и пока результат это обнадеживает. Но все-таки о ясельках.
0: О ясельках.
2: Значит, необходимо сделать в комнате, установить ширмочку, либо же перегородку. То есть козу оптимально перевести вообще с балкона, потому что на свежем воздухе козу содержать практично, но все-таки обеспечить ей такую важную функцию, когда размножение. Вот. И, конечно, это необходимо делать в тепле и желательно поближе к хозяину, то есть непосредственно к тому человеку, кто осуществляет прокорм данной особи.
0: А, простите, а вот такой вопрос. Вот перевод, значит, со свежего воздуха животного уже в помещение, он должен производиться
1: постепенно.
0: Как бы
1: постепенно,
0: до,
1: да.
0: Постепенно, а до отхода вот или после, вот это очень важно.
1: Кого отход?
0: Вы не разбираетесь.
1: Я не расслышал.
0: А, то есть, если...
2: Приблизительно за 3 недели до окота. Ага. Вот. До окота надо переводить, постепенно увеличивая с одного часа в сутки и доводя в течение недели до 24 суток посещения вот именно жилого помещения.
0: То есть не втяг ее там
2: дюйм за дюймом. Поскольку окот обычно происходит в июне-июле,
0: вот у козлятинок,
2: да. Значит, поэтому такого резкого перехода между наружной температурой и температурой внутри помещения не происходит. Поэтому адаптация козы, она, собственно, проходит безболезненно. Uh-huh. И лучше ясельки выслать матрасиком, да. Именно, знаете, тем матрасиком, который впитал в себя запах хозяйский.
0: Ну, а простите, ведь не хозяин оплодотворял-то.
2: А дело в том, что козы чрезвычайно забывчивы.
0: Понятно.
1: А у меня вот такой вопрос возник. Вот я сейчас зачту и потом задам вопрос. Окна в козлятнике устраивают с южной стороны на высоте не менее 1,5 метра 75 метра от пола, чтобы козы не могли разбить стекла. Вот почему с южной? Что, они все время ходят на север?
2: Все правильно. Козы, как вы правильно выразите, ходят на север. Дело в том, что даже беременная коза, безусловно, готовая к окоту, но все равно ходит, как любое, собственно, живое существо. Вот возьмите даже мышей, они просто на ходу ходят.
0: Из них мумиё потом делают.
2: Да-да-да.
0: Мумиё — это из того,
2: что самое интересное, если в вашей квартире отсутствуют окна, направленные на южную сторону, необходимо потеснить соседей. Ну, поскольку сейчас, знаете, свежее козье молочко, опять же, козлятья ляжечка к Новому году в виде презента, я думаю, что соседи войдут в ваше положение, потеснятся, просто дадут вам свою южную сторону.
0: А какие могут быть патологии в том случае, если...
2: Очень много.
0: Ну, как пример, чтобы наши радиослушатели знали.
2: Наличии северной, только лишь северной стороны в квартире, патологии могут выражаться следующим. Значит, полное отсутствие молока. Так. Козочек полный. Угу. То есть, несмотря на то, что даже она в будущем будет оплодотворена, молоко будет отсутствовать. Связано это с тем, что вообще формирование молочных желез и продуктивность их напрямую связано со сторонами света. Почему в Новой Зеландии так славится своим маслом сливочным, которое сейчас рекламируют? Исключительно из-за того, что она самая южная. Часть света, где живут коровы.
1: Туда козы не ходят.
2: Не ходят.
0: Вот.
1: Значит,
0: вот возьмите нашу
1: на север, корову на юг.
2: Вот возьмите нашу самую северную часть.
0: Якутию.
2: Какие там коровы?
0: Там нет коров.
1: Лося.
2: Да.
1: Лоси — это те же козы, только
2: конечно.
1: Северные.
2: Поэтому...
1: Поэтому научно
2: доказано, что южная сторона, она оказывает благоприятное влияние на формирование, собственно, молока.
0: А скажите, это связано с какими-то магнитными полями?
2: Да, исключительно.
0: То есть визуального обмана подвесить
2: можно,
0: солнце?
2: Можно. Не солнце, а если вы поставите большой постоянный магнит и запитаете его... то эффект будет положительный. Но тут в данном случае перекроют расходы на потребление электроэнергии весь доход от получения молока.
0: Козлятинки,
2: да. Просто в экспериментальных случаях мы это проделывали.
0: То есть, а куры куда ходят? Как вот это очень важно? Или им все равно?
2: Куры ходят в основном на запад.
0: Угу.
2: Вот тут это связано напрямую. Причем это в северном полушарии.
0: То есть окна должны быть на юг и на восток, получается, во всех домах.
2: Да. Вот, где вы собираетесь держать кур. То есть, можно какие-то обмены делать, может быть, с родственниками или как-то договариваться. Почему? Потому что, курица, несмотря на кажущееся ее безразличие к тому месту, где, собственно, справлять вот это вот мероприятие, она делает это все регулярно. И обратите внимание, я была поражена этим фактом, что всегда при отправлении своей вот этой вот потребности она стоит головой на восток, а хвостом на запад. Это кажется...
0: Как компас.
2: Да, и кстати, вы понимаете... Вот... как вы думаете, Магеллан доплыл до Америки?
0: Да, так.
2: Только
0: что?
2: Так.
0: Путем курицы.
2: Вот. Проверьте, вот возьмите курицу, если у кого-то закралось сомнение.
0: Да. В момент,
2: только выброса каната. Потому что она может просто не испытывать потребность. Надо ее перед этим покормить, естественно.
0: В момент выброса каната она
2: встанет
0: именно так.
2: А что касается именно яйценоскости, ей безразлично.
0: А скажите, мы за рассуждениями, о козлиных, о куриных, мы немножко упустили из вида еще такую одну отраслевую породу. Это как утиные. Реально ли держать держать утинок дома, насколько это гуманнее и вообще полезнее. То есть им же нужна там
1: ванна.
2: Не обязательно. Не обязательно.
0: А как же тогда?
2: Тазик. Достаточно тазик с
0: водой. Или просто целлофановый пакет, чтобы голова торчала.
2: Да. Дело все в том, что тут у утиных немножко своя спецификация. Не все люди спокойно переносят утятину в качестве, так сказать, продукта питания, потому что она более жирная и более жестка по отношению к куриной. И обладает специфическим запахом. Но некоторых людей, вот я просто знаю, они специально заводят утят с последующим выращиванием, да, взрослой особи, исключительно для того, чтобы порадовать младенца. Но это связано вот с нашими вновь, так сказать, новыми русскими, как это называют сейчас. Вот. Дело в том, что вид клюва утенка на грудничка, да, воздействует так благотворительно, так благотворно, то, что просто...
0: Прям пухнет на глаза.
2: Да.
0: А скажите, а не проще ли, скажем, просто клюв там принести домой от утки?
2: Понимаете, можно, но потом как, вы просто напоритесь на вопрос ребенка, а где же остальное? Понимаете?
1: Что вы ему ответите? На психику,
2: да, что вы ему ответите?
0: А ведь, в принципе, еще тут дело в том, что не только вид, но еще и ощупь клюв. Вот, грудничку очень приятно.
2: Конечно. А утка, она чем, собственно, и хороша в этом плане, в плане воспитательной работы. Она не клюется в том виде, как клюются остроклювые.
0: Она так пощипывает.
2: Да, она пощипывает, то есть даже в своего рода какой-то интерес у ребенка.
0: И реакцию вырабатывает.
2: Да.
0: У ворот же должен быть, конечно.
2: И вообще, я просто вот знаю такие семьи счастливые, вот где, собственно, относительно дешевого селезня, который, значит, заменил, в общем-то, дорогого крокодила в ванну и дал более положительные результаты. Потому что крокодил откусил там кому-то руку или ногу, он вообще опасный.
0: В общем, откусил.
2: Да. А тут, значит, полное взаимопонимание и, собственно, счастливый ребенок. Ну, правда, конечно, иногда нельзя увлекаться. То есть все-таки после определенного возраста надо производить забой, да.
0: А скажите, вот еще тут такой момент, который мы тоже упустили, как бы многочисленные жители нашего города очень много держат на балконах вообще и дома кроликов. Да. Значит, потом, значит, идет пошив шапочных, а это, значит, миско, значит, поед.
1: Очень вкусно.
0: Да, вот как бы, вот не могли бы вы прокомментировать это и дать какие-то советы по кроликоведству, по кролиководству, значит, потому что, как бы, насколько реально вот в хозяйстве использовать все, значит, утку, там, куру, козлятину и вот кроликовых. Ну, плюс еще ведь нужно там содержать, значит, там, грудничка, правильно? То есть все вот это большое хозяйство. Каким образом, так сказать, бесперебойно, чтобы это все работало? Вот что нужно? Ведь кролик же совсем другой, там, значит, сен, там... Вот. А постоянные очистительные клизмы, это же никуда
2: тоже. Безусловно. Но здесь вот...
1: Еще глаза у них красные.
0: Почему? Ну, не у всех, у белых только.
1: Да?
0: У обычных не красные.
1: И от кошек их надо подальше держать, потому что кошки, у них глаза вот царапают. У меня кошка в детстве была, она выцарапала.
0: А кролик не бился, как удав, разве за свою жизнь?
1: Ну, я не видел, мне рассказали, что...
0: Понятно. Ну, а что вот вы думаете, уважаемая Эмма Яковлева?
2: Дело в том, что все это будет работать успешно, но в случае, если сделать разумную пропорцию. Ведь те же самые продукты жизнедеятельности кролика можно использовать как корм для определенного вида других питомцев, то есть птичьих. В свою очередь, корм птичьих можно использовать как удобрение для гидропонной яблоньки старорусского сорта, который будет произрастать у вас в центре комнаты. А яблоньки очень любят центр зала, вот рекомендация. Ни в коем случае к углам не смещайте, строго по центру. То есть проведите две линии на их пересечении из угла в угол. На их пересечении вырыть вот эту вот ямку.
0: А как же, если вот он, например, пришел, идет, типа, и кричит, да, типа, ставь пельмени, и тут это стоит, он посредине, бах.
2: Постепенно человек привыкает. Вот. А потом, вы понимаете, ведь польза от общения, пусть даже такой микроприродой, то есть воссозданной в домашних условиях, она компенсирует весь тот вред, все те шишки и синяки, которые вы можете получить от удара незнакомые вам предметы. А что касается непосредственно кроликов, кролики, они действительно обладают ценным мехом, и ведь недаром считалось в свое время очень престижным обладать кроличьей шапкой. Она, в общем-то, и стоила недорого.
1: Иностранцы их очень
2: любят. Да. Особенно,
1: у них кроликов
2: особенно те республики...
1: Монголия, которые...
2: Да.
0: Негритянская страна.
2: Вот, это просто... Люди сходили с ума. Все это связано с чем? Дело в том, что когда человек носит шапку из кролика, он теряет... за счет выпота головного до килограмма веса, совершенно не прилагая к этому никаких усилий, в неделю. Если носит шапку, не снимая, в день 12 часов.
1: Может.
2: 12
1: конечно.
2: Часов.
1: Умереть же может от похудания.
2: 12 часов. Нет, дело в том, что разумно это надо делать.
1: Не, ну как, если он постоянно в шапке ходит, он же может
2: захудеть. Ну, знаете, на 4 килограмма в месяц, я думаю, это надо очень долго, чтобы человек усох.
0: Но обычно, до размера, кстати, куропатки. Вы же не видели худых людей, носящих шапки. Эти, как правило, да, достаточно плотные.
2: А вот то, что сейчас модно стало, пыжиковые шапки, это все нет этого. Посмотрите на носителей пыжиковых шапок.
1: Они пыжат.
2: Их не объедешь на автомобиле.
0: Настолько а вот скажите, широки. Скажите, а что касается, значит, свиноматок? Все-таки вот у нас спрашивали, мы как начали вроде с этого наш разговор.
1: А сегодня. Вот тут написано.
0: Вот зачтите эту главу, пожалуйста. Кстати, я напоминаю, что в гостях у нас сегодня профессор Эмма Яковлевна Сушкова-Лиховича из Института гигиены жилища и преподавательница, преподает в одном из вузов этику и психологии семьи, так такой предмет. И автор книги «По домоводству». Эта книга вышла впервые в 1961 году. И вот совершенно недавно в новой редакции ее вышла, адаптированная к нынешним условиям. Пожалуйста, да, что там сказано?
1: Наступление родов заметить довольно легко. Угу. Коза начинает беспокоиться, ложится, встает, жалобно блеет. И вымя у нее становится большим по объему. Влагалище припухает. Если вымя слишком переполнено молоком, козу отдаивают. Но вообще,
0: как бы
1: да.
0: Сцеживание,
1: да, отцеживание. Да. Случать коз можно только во время охоты, когда коза хочет этого. Не так, чтобы безусловно. Изнасиловали как-то, а вот только...
2: Безусловно. Да. От этого зависит будущее потом.
1: Да, да.
0: То есть здоровье.
1: А охота у коз продолжается всего лишь 24-48 часов. А иногда и больше.
0: Именно 22-го.
1: Ну, вот, да. То есть вдвое-трое суток можно... вписаться. Но признаками охоты являются следующие. Это частое,
2: это важно.
1: Частое блеяние. То есть, когда она хочет, она блеет.
0: Простите, а вы только что вот как бы прочли, что частое блеяние — это признак уже, так сказать, последствий охоты.
1: Не, ну,
0: то есть, она это... что, всегда блеет, и когда хочет, и когда рожает?
1: Нет. Вот, простите, про роды написано, она жалобно блеет.
0: Понятно.
1: А когда она хочет, написано частое блеяние.
0: А простите, вот здесь очень важно, вот не могли бы вы как бы показать более наглядно, потому что наши радиослушатели могут не отличить этих видов. Ну, как бы поблейте, как это вот жалобно, и как это когда нет. хочет. Ну, может быть, как-то...
2: Там, кстати, описано.
1: Я
0: там,
1: думаю,
0: там написано, как звук произносить.
1: Надо попросить Эмму Яковлевну, потому что все-таки она достаточно близко к этому. И я не могу это воспроизвести. У меня дикция плохая.
0: Стратичка. Выдали, пожалуйста, с микрофона.
2: С удовольствием. Да. Так вот, значит, частое блеяние, то есть блеяние, свидетельствующее об охоте.
0: Так.
2: Это приблизительно выглядит так.
1: Ну, то есть, вот просящий, такое, это просящий, да, такой?
2: Да,
1: вот,
2: часто
0: типа хрю, только в замедленном воспроизводстве.
2: Да. А когда, конечно, уже
0: роды подошло,
2: то тут уже, конечно, такой...
1: Виловато.
2: То есть обессиленный такой...
0: Ну, это как бы коровье, но короткое получается.
2: Да, да, да. И такой более мягкое, поскольку ведь коза мягче, чем коровье.
0: Мягче, естественно. Скелет мягче, шерсть больше.
1: Может, Яковлевна-то примет участие в следующем вашем альбоме каком-нибудь?
0: Да, я об этом подумаю обязательно. Ну так и вот дальше, что значит
1: дальше,
0: там
1: значит,
0: со свиноматками?
1: Вот, признаками охоты служат частые блеяния, потом беспокойное поведение, вот это метание.
0: А в чем оно выражение? Метание. Она может метаться просто, играть или бегать там за хозяйкой.
1: С южной стороны окна делают для этого специально, что они же метаются в основном на север.
0: Так нет, ну в смысле там, например, постук копытный, там, значит, потреп в имени.
1: Не,
0: я
1: ну,
0: уж не знаю, там поморг, значит,
1: остаться.
0: Сморг глазовой там.
2: Четное количество постукиваний в имени о пол свидетельствует о том, что вот пик охоты настал.
0: То есть, прям, ну, типа расперды уже... ножной и так шлеп-шлеп-шлеп-шлеп с такой частотой.
2: Четыре должно быть. Не менее четырех.
0: А если вот будет меньше, то это просто поскользнулось.
2: Угу.
0: Понятно.
1: Ну, то есть, таким простым языком говорят, подмахивает так слегка. Ну, хочет.
0: Да. Так, ну и дальше.
1: А, дальше, да. Потеря аппетита. То есть, жрать уже... сволочь не хочет.
0: Вот это, кстати, очень странно, потому что...
1: А, кстати, лучше бы они все время у них это было состояние охоты. Жрали бы меньше, и кормить их не надо.
2: Ну, вы представляете, что такое охота?
1: Ну, я представляю, что это такое.
2: А что такое случка?
1: Я думаю, сейчас случка, это когда...
0: Да, это мы сейчас доберемся.
1: Нет, просто
0: мы с вами, а про рассказ.
1: Два одиночества. Вот это случка называется. Повиливание хвостом.
0: Простите, вот тут очень важно. Дело в том, что...
1: Есть
0: тут...
1: круговое павильон.
0: Нет, нет, нет, давайте, сторону, давайте по порядку. Возьмем, значит, спроса боковых. Вот у собаковых хвост, это что? Это продолжение позвонка, да. Только облепленный мясом. То есть это, в принципе...
1: Не мясом, а мехом.
0: А сверху мех уже.
1: Да, да, да нет там мяса, там да на костях, мясо, и на костях холодец растут деревья.
0: Варят, холодец варят, прекратите обманывать, в конце концов. Как... Видите себя серьезно.
2: Там рецепт нужно,
0: да. Вот. А у козы как раз то, что вы имеете в виду, у козлятины, у нее просто вот этот мотня.
1: Шнурок, так сказать.
0: Да, шнурок. Поэтому шнурок, этот мотня, не может вилять.
1: Не, ну,
0: а болталово происходит.
1: Нет, не когда попкой, да, она волит из стороны вот, в сторону.
0: А болталово, болталово.
1: Не, ну, там написано...
0: Вилять, вилять. Так и скажите, что провиляло... При попном виляло, и происходит, значит, мотание вот этого...
1: Повиливание хвостом написано.
0: Не
1: это, пожалуйста, камеяк. Надо разобраться, по-моему, очень серьезная проблема.
2: Серьезно. Пожалуйста, книгу переверните, что он кверх ногами нанес.
1: Ну, я повиливание, как ее не переворачиваю, я прочитаю только как повиливание.
0: Ну, действительно, хвостом. Вот эта схема нарисована. Нет, это, видимо, повиливание попочное.
2: Да.
1: А,
2: да.
1: И оно помах. Болтается просто.
2: Ну, и... возможно, корректор ошибся, просто ну, гранки можно. Перепутал.
1: Да повесить его за это надо.
0: Фу, как жестоко.
1: Столько народу.
2: Ну, вы знаете, помимо этого... признак, существует еще основной признак.
0: Да, да, да, да.
2: Основной признак это, конечно, наличие козла, понимаете? Какая бы охота ни была у козы, но если нет козла, она ни во что не выльется. Поэтому не стоит обращать внимание, если нет козла
1: я
2: под рукой.
1: Я думаю, вы не правы.
2: На ее поблеивание.
0: Я, кстати, тоже думаю, что вы немножко не тут ошибаетесь. Современные, так сказать, транскрипции бубенцы этого явления.
2: Да-да.
0: Вот как бы козел, но дело в том, что это у примитивных самых козьих, там как бы им нужно было визуальный образ самца. А сейчас у них как бы воображение, оно как бы вполне им рисует этот образ. То есть вот, например, если они бы могли говорить, вот опытные козлятницы, есть кошатница, есть собачница, есть козлятница. Они говорят про козу, про козу свою тоже говорит. Она говорит, все понимает, только говорить не может. Ну, говорит, я у нее спрашивал, что ты сейчас видел? Она говорит, козла видел.
1: Вот тут даже написано, наиболее целесообразно организовывать ручную случку козлов. При этом всегда можно точно знать время покрытия козы.
2: Все правильно.
1: И определить ведь... время ее кота, все окота.
2: Верно, все
1: а
2: верно.
1: При вольной случке, вот как вы сейчас говорили, когда козел ходит в стаде,
2: а он, кстати,
1: трудно знать время.
2: Так я-то говорил не о том. Я говорил о том, что у вас дома живет одна коза, и у нее наступила охота, а коза нет в ближайшем городе. Ехать надо.
1: Не, ну почему? Рядом же соседи, все добрые люди, всегда помогут.
0: А вдруг у них как бы тоже отсутствие в данном случае? Вдруг я... они...
1: На
0: вдруг...
1: каждый дом послушайте, должен быть хотя нет, бы вдруг, обязательно вдруг, один козел.
0: А вдруг во всем доме, например, зарплату не получила только одна? А вот коза? У нее коза. А у остальных все выдали.
2: Наличие козла, оно экономически менее выгодно, конечно, чем наличие
1: так,
2: козла.
1: Так, ну это где-нибудь в подвале, дом управления должно обязательно иметь козла. Ну как это так? В
2: нет,
1: доме?
2: Мы, естественно, вносим проект в Думу, а то...
1: Ну, вы вносите, своего... а люди уже страдают. Вы очень долго работаете над собой.
2: Ну, здесь, конечно,
0: там да. Купили аудиоавтомобили, и тут, да, понимаешь, на народные деньги ездят, а козла не могут.
1: При вольной случке нагрузка на козла не должна превышать 25-30 маток в избежание большой яловости. Вот и понятно. Вот
0: яловости.
1: Если дом 60-квартирный, то уже два козла надо. Вы об одном еще проект не подписали. А тут на один дом только 60-квартирный.
2: Недоработка, недоработка.
0: Простите, а
2: вы
0: вот
2: так
0: что...
2: не возмущайтесь. Вот.
0: Я хотел...
2: Да мы вам алиментных козлят завтра подвезем.
0: Я бы хотел вот тут уточнить про яловость. Как бы, значит, в случае там вот, значит, 30 маток там, то есть если больше, то яловость. А какая периодичность должна быть? То есть, ну, понятное дело, если он, значит, 30 маток, значит, за 30 секунд, к примеру, то яловость.
1: Я вот уже нашел. Я уже нашел.
0: Да, вот, пожалуйста.
1: При ручной случке козел. Вот. В случае... Ой. При ручной случке козел в возрасте 2-7 лет за случный сезон 45 дней может покрыть 60 или, то есть, тире 80 и больше коз.
0: Вот, и никакой яловости нет.
1: Вот. А при вольной случке нагрузка на козла не должна быть больше 25-30 маток. В избежание большой вялости.
0: А вот что
1: вялости.
0: Касается вот свиней, все-таки это вот как бы мы же должны провести аналогию, значит, со свиноматкой.
1: А про свиней
0: все-таки
1: я
0: начали
1: скажу.
0: Мы со свиней.
1: Выгодно откармливать только тех поросят, которые имеют хороший аппетит и быстро растут. Что
0: ну,
1: плохих
0: уже
1: поросят?
0: Понятно, что да. А как вот выбрать на рынке поросенка? Дело в том,
1: вот
0: что мы начали-то как раз с козлятины.
1: Эта
0: вот,
1: книга просто Кладис, ну, домовоз.
0: Эмма Яковлевна, какая вам похвала.
1: В плечах поросенок не должен быть шире, чем в спине.
0: Поясните подробнее, пожалуйста. Ну, вот,
1: то есть, если брать мужчину и женщину, то в попочке женщина все-таки пошире в плечах.
0: Ну как, если она только не занимается легкой атлетикой.
1: Ну да, вот. И, соответственно, в плечах просил.
0: Или плавание, вот, кстати, у плавчих у них тоже.
2: Нет, и вот еще апфлекс.
1: Да.
0: Тоже, не тоже мешает, да, так мешает, сказать, да, скелету.
1: Сосунок с отягощенным.
0: Нет, простите, сам простите, вы сразу выражаетесь правильно, так сказать, свиний сосунок. А то сейчас все как-то неправильно. Свиний сосунок, там же написано черным по белу. У меня же сигнальный
1: экземпляр. Сосунок.
0: Свиний.
1: Да. Ну, вот. В плечах поросенок не должен быть шире, чем в спине. Точка.
0: Свиний сосунок в плечах должен быть не шире, чем в спине. Что
1: нет,
0: же вы не...
1: в плечах поросенок.
0: Простите. Давайте
1: в плечах... попарим. Нет, вот смотрите. В плечах поросенок не должен. Значит, поросенок — это существительное.
0: Так.
1: Не должен. Это глагол. Быть — еще один глагол.
0: Это прилагательное.
1: Нет, это глагол. Ага. Быть. В плечах.
0: Прилагательное.
1: Это... нет, это вспомогательное. Шире. Опять
0: прилагательное.
1: Вспомогательное. Ага.
2: Как?
1: Чем? Опять прилагательное.
0: А запятая в... это перед чем, запятая или после?
1: Чем перед.
0: Запятая.
1: Да, перед чем,
0: да,
1: запятая. Чем в спине.
0: Это опять пишется раздельно.
1: Все раздельно.
0: В это предлог, раздельно, кстати.
1: Да,
0: нет, не все предлог, не вместе должны писаться.
1: И как обычно, точка... А сосунок уже с отягощенным
0: свиньи, пеном. Свиньи, сосунок.
1: Это просто, тут уже понятно,
0: не
1: что... Это идет продолжение. Это двухсложное предложение.
0: Значит, сосун бывает у коня, даже у рыбы.
1: Так двухсложное предложение. Значит, существительный
0: рыбий
1: сосунок так
0: бывает,
1: и остался.
0: Вы не горячитесь. Сосунок... бывает рыбий сосунок. Бывает, значит,
1: хорошо,
0: сосунок этот...
1: птичий.
0: Птичий сосунок.
1: Давайте спросим. Давайте. Эмму Яковлевну.
0: Эмму Яковлевну.
1: Вот сосунок. Как здесь
0: рассматривается?
1: Свиньи. Вы писали? Вот вы писали.
0: Мы писали.
1: Вот сосунок. Вот
2: дело в том, что сосунок, он все-таки сосунок, это свиньи. Он подразумевается
1: вот
2: свиньи.
1: Вот. Вот.
2: Подразумевается быть свиньем.
0: А
2: на
0: может
2: это
0: там...
2: указывает слово поросенок.
0: А там есть сноска, звездочка стоит.
1: Да.
0: В конце страницы что там?
1: Влияние малоулучшенных пород.
0: А что там под звездочкой, если вот посмотреть в конце, вот после сосуна?
1: С трехнедельного возраста козлятам скармливают концентраты.
0: Вот видите, значит свиньи. Ну что там дальше?
1: Дальше. Сейчас.
0: Ну давайте сейчас.
1: Вот, мы... вот, а, ну вот, да, нашел. Поросенок с острой спиной и плоскими боками также может быть отнесен к группе малоулучшенных. То есть дефективный. Вот. Угу. Широкая спина, переходящая в закругленные глубокие бока, свидетельствует о том, что такое животное скороспелое в раннем возрасте способно к ожирению. Все они свиньи.
0: Давайте после музыкальной паузы.
1: Вот опять продолжим. Крестец должен быть относительно
0: ровный. Об этом после музыкальной паузы. К тому же это глава из рыб, да. Вы опять перепутали все, ебом. Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Эмма Яковлевна Сушкова-Лихович, профессор Института гигиены жилища и также одна из соавторов книги «Домоводство», которая вот выходит сейчас по новой, под новой редакцией. Вообще эта книга была впервые выпущена в 1961 году. И, собственно, тема сегодняшней нашей беседы – это, так сказать, подсобное домоводство. То есть как прокормить самим себя, свою семью в этих трудных, понимаете, экономических условиях. И вот только что... позвонил Иннокентий Яковлевич Шнырь. Это фамилия какая дурацкая. Не хотел обидеть его, но все-таки. Да, ну что ж поделать. С таким вопросом, как бы у всех, значит, у любой живности случается порой, ну, как бы это сказать, расстройство желудочного мешочка,
1: да,
0: когда,
1: вот
0: знаешь, разжижение каната и все такое. Особенно страшно, вот если это произойдет у свиноматки, там, как бы, значит, у куриных, у рыбьих это полбеды. У козьих
1: а
0: так.
1: Куры их и так поносит все время.
2: Это что... нормальное состояние организма куриного.
1: Да. Жжение это происходит постоянно.
2: Это исключительно для того, культивировалось, поскольку все сейчас породы кур синтетические, исключительно для того, чтобы транспортировать куриный помет, который является превосходным удобрением, в удобные для человека форме, то есть в жидкой.
0: А можно использовать
2: любые сосуды, цистерны и так далее.
0: Мне кажется, что вы немножко ошибаетесь. Эта информация устарела. Насчет, так
1: это
0: сказать,
1: понятно, наш пенсионер.
0: Да, дело в том, что как бы то место, куда вот сходит, значит, куриные, уже потом там хоть трава не расти. Прямо так же, как собачья.
1: Сейчас же химикаты одни в атмосфере. Они
2: ну, это зависит от того, чем кормить куры. Если
1: ну, а дышат-то они тем же воздухом.
2: Бикорм, а куры не дышат.
0: А, кстати, есть ли у них насморк, вот хотелось бы знать. Поскольку насморк это тоже... Ну, вот, значит, козий насморк есть такое понятие?
2: Есть.
0: Ветеринарии, КН, козий насморк.
2: Конечно.
1: Нет, у кур нет насморка в силу того, что...
0: Костяная репа, потому
1: что... Нет, дело в том, что у них нет мозгов, а мозг и как раз и вырабатывает эти сопли.
0: Ну, как это? А вот Эмма Яковлевна говорила в начале, что они, дескать, думают, что их убьют.
1: Думают. Не, но это не то, что думают, они предполагают.
2: Крестовое сплетение очень развито.
1: Да.
0: А, понятно. Ну, а насморк, вот, собственно, у свиней.
1: Ну, свиньи, они вообще очень подобны человеческому организму. Это самый близкий по духу организм к человеку. Даже все испытания, исследования проводятся на свиньях.
0: Сколько нового я узнал. Нет, я имею в виду про насморк.
1: А, так что они также ходят, соплями гремят, вот, как обычно.
0: Нет, извините, люди не гремят, это сиамские близнецы гремят, а люди не гремят, а истекают.
1: Я сам лично слышал, как люди гремят соплями.
0: Козявками гремят.
1: Нет, соплями, так вот так.
0: А,
1: ну понятно. Это называется греметь соплями.
0: А, понятно, да. Ну и как у свиней с этим дело?
1: В избежании появления поноса кормушку с молоком надо оставлять перед поросенком на 10-15 минут, после чего ее следует убрать, если даже в ней осталось молоко. В молоке очень быстро размножаются микробы, способные вызвать понос.
0: Какая гадость.
1: Вот. Необходимо тщательно мыть посуду, в которой готовится корм, а также тщательно мыться самому.
0: Угу.
1: А то вот есть... как вы объясните нам вот это явление, что нужно еще и самому мыться?
2: Безусловно, самой надо мыться, поскольку...
1: Нет, тут написано «самому».
0: Может быть, это писание...
1: Вы же, наверное, этим не занимаетесь,
2: хорошо,
1: так,
2: я поясню.
1: Вы не придираетесь.
2: Хорошо, я
0: может,
2: поясню.
0: Кто-то из референтов писал.
2: Хорошо, я поясню. Дело в том, что действительно необходимо мыться самому, причем мыться полностью, начиная от пальцев стоп, да, и кончая макушечной. Потому что именно в макушечной скапливаются те молочно-кислые бактерии, которые на благодатной, так сказать, почве волосяных луковиц размножаются. И, естественно, значит, меняя тазик с молоком, вы нагибаетесь, происходит просто-напросто заброс с головной вот туда.
0: Тазик. Сброс бактериальный,
2: да,
0: значит, с головной.
2: Действительно, да, действительно может произойти вот именно в течение 10-15 минут.
0: За понос.
2: Да, да, да.
0: А, кстати, вот тут еще такой
2: почему,
0: момент.
2: Почему, собственно, щетину с сала обязательно сбривают?
0: Ага. А почему? Скажите, а я...
2: Вот именно поэтому, чтобы не размножались молочно-кислые бактерии в вашем желудке.
0: Вот так.
2: Может быть, конечно, вам это все равно.
1: Вот эти вот дела все.
0: А вот если, например, еще дома живет кошечка, то как бы в данном случае ведь она тоже начнет как жидким канатом метать.
2: Знаете, вот это как раз удачный пример симбиоза. Хорошо, что вы его подметили. Исключительные, значит, результаты в плане привеса и выведение мышей дает вот именно присутствие в одном помещении подсвинка, подчеркиваю, подсвинка, не взрослого. В общем-то, хрячка, а именно подсвинка, да, и кошечки, именно кошечки, то есть самочки, поскольку пока сложно объяснить чем, но хотя есть, так сказать, пару таких теоретических объяснений, вот этой вот такой странной трогательной привязанности юного подсвинка и молоденькой кошечки.
0: А может быть,
2: видимо,
0: это как
2: она
0: бы...
2: его воспринимает как... То есть, ну,
0: как
2: вот
0: папа может.
2: Да, у меня дома, вот они вместе жили определенное время, ну, пока, естественно.
0: Ну, так у вас дом какой, особняк этот.
2: Понятное дело.
0: Например, не
2: знаете, так мило играли, так мило играли. И я приучил кошечку есть комбикорм, что, опять же, обходилось мне дешевле.
0: А подсвинок не, как бы не ревновал ее к комбикорму?
2: Нет, вы знаете, свиньи очень неревнивые в плане пищи животные, как, собственно, и кошки. Вот если у собаки попытаться отнять кость, то вы просто можете рискуете быть укусанным.
0: А вот как бы вот если туда к ним, значит, к подсвинку и, значит,
2: хочешь... С одного корыта могут прям.
0: Нет, а если еще-то собака, значит...
2: Собак должен быть небольшой, потому что крупный, собственно, крупный пес, он, понимаете... Он очень неаккуратен при потреблении пищи.
0: У него брызг идет,
2: да, вот все почему-то считают, что свинья неаккуратное животное. Нет, свинья идеально подходит для содержания в домашних условиях.
0: Простите, простите, свинья идеально. Уже вряд ли под свинок подходит.
2: Прошу прощения, уже, оговорилась. В смысле, я просто как бы разговор.
0: Просто дело в том, что у подсвинка не такой сильный ноздревой, так сказать, ткун.
2: Что самое
0: а у свиньи уже ноздревой ткун очень сильный. Почему это
2: розброс? Еще очень важный тут особенность свиней. До момента полового созревания так называемый пятачок работает на вдох подсвинка. И как только особь становится половозрелой, пятачок уже начинает работать и на выдох, распространяя тем самым...
0: сопельные и прочее.
2: Нет, не сопельные и прочее, а распространяя эротический для свиней запах, которому они друг друга и находят в природе.
0: А до того, как вот они созрели, у них, значит, произошло набухалово,
2: да.
0: У них как бы через ротовую выдох.
2: Конечно.
0: А через ротовую выдох там вонь.
2: Правильно.
0: И поэтому, вонь внушает отвращение.
2: Поэтому взрослая свинья, совершенно, она, естественно, разбрызгивает так же, как и собака.
0: Но пес,
2: собака
0: чем плохо,
2: разбрызгивает языковой.
0: Оно разбрызгивает, значит...
2: Из детства.
0: Собака разбрызгивает языковой. Поэтому да. Собак лучше вот заводить
2: в одиночество. Собаку лучше, вы знаете, вообще, собственно, в Корею.
0: В Корее. Да. Так что там вот у вас...
3: Да-да-да. Сейчас,
2: а что касается, что касается кошечек, вы знаете, просто изумительно наблюдать эту милую картину, когда, похрюкивая, дремит
0: подсвинок.
2: Подсвиночек, и рядом вокруг него
0: клубком
2: свернулась кошечка. И что самое интересное, контрольный подсвинок, то есть без кошечки, при одинаковом составе корма и одинаковом рационе, да, порядка увеличения привеса при совместном проживании кошечки и подсвинка порядка 120 грамм в сутки можно добиться, если по отношению к контрольному привесу.
0: Да. Тут, кстати, становится вот очевидно, то есть на этом простом примере, что собак там просто третьим лишним.
2: А собака с собаки худеет, понимаете? Потому что свинья реагирует на поведение собаки, а вообще свиньи, они очень восприимчивы, понимаете? А коты же, они, собственно, им свойственны какое-то лежачее, спокойное положение.
0: Да.
2: Вот. И, собственно, от кого поведешься, с тем и в общем-то, и наберешься.
0: Кстати, у них даже разные. То есть, вот, значит, у кошки у них, значит, хвостовой... Этот самый
2: подрык,
0: подрык.
2: Вот, посмотрите, как похож подрык другой. С подсвинкой и подрык кошечки. И как разница подрык собачий, даже я бы сказал повиливание.
0: Повил.
2: Да. И вот наблюдение подсвинка за собакой, оно просто делает его поджаром.
0: А ведь многие сейчас еще заводят обезьянных. Вот обезьянный, он же вообще отдельный.
2: Знаете, я
0: про него у обезьянного, значит, и вымя есть, и ушной наличие, ручные хвостовые,
2: все наличие. Я бы назвала обезьянного, в общем-то.
0: Да, я зашелся в кашле, я просто после того...
2: Переходной. От человека к подсвинку.
0: Да нет, ну вообще, то есть нельзя говорить обезьяну. Просто обезьяна просто переходной.
2: Дескать. В Африке обезьяна — это кормовая.
0: Кормовая.
2: То есть там свиней не разводят, поскольку религия запрещает.
0: Это, во-первых. Во-вторых, просто редкая свинья дорастет до свиньи из подсвинка.
2: Конечно. А понимаете, сразу, да. Нередки случаи я побывал...
0: А кошковые там не живут, поскольку
2: случае...
0: потовые помирания.
2: Вскорма. Обезьяновыми, человечих.
0: Да.
2: Потому что не у всех африканских девушек
0: стоит
2: вымя. Нормы выдая соответствуют среднемировым.
0: Это все из-за того, что я
2: телевизионные, они там все такие распухшие.
0: Из-за этой самой, из дыры. Ну, в небе дыра.
2: Да.
0: А бизонья.
2: Причем она на юге. Опять же,
0: бизонья,
2: вот это к вопросу о козлячих.
0: Да. А почему о козлячих? О козлячих тоже. Это к вопросу обо всех. Собственно, потому что. Ну вот, а на самом деле, как бы вот содержание в доме, значит, обезьяновых, значит, подсвинка, кошарных и вот, значит, собак. Ну там еще вот козлятина, куря.
2: Лучше с собаковыми. Почему?
0: Вот.
2: Почему? Идентичен запах.
0: запах идентичен.
2: Да.
0: Устройство...
2: И вы знаете, что самое интересное? Способ от, так сказать, опорожнения мочевого пузыря обезьяновых, он крайне схож со способом опорожнения пузыря псовых. Заключается в том, что самцы поднимают ножку, вот, а самочки, естественно...
0: Приседают.
2: Да. Все совершенно правильно. Mm-hmm. И вот мы рекомендуем в качестве, так сказать, ублажения. Ну, знаете, есть просто собаководы. Ведь многие люди заводят собаку не из-за того, что она там лучший друг или помощник на охоте, а именно из-за того, что человеку приятно созерцать вот этот процесс, поскольку ни один другой вид млекопитающих не пользуется таким витиеватым способом, как задирание вот, бедровой, собственно, для справления вот этой вот потребности. Нет,
0: берцовой. Бедровая она. Ну,
2: бедровую задирает, а берцовая автоматически
0: берцовая,
2: да,
0: берцовый, да, подъем.
2: Вот.
0: А потом еще это смешной замах, значит, вот, конечно, это, конечно, самое, ступневыми, конечно, там.
2: Да. Огляд вокруг.
0: Огляд вокруг.
2: Это, так, кстати, вот, обезьянка, вот обезьянка, она...
0: Это не пацаны здесь уже, конечно.
2: Да. Она полностью повторяет в одного. В одного.
0: А это может быть просто вот если бы, значит, обезьянных, значит, посадить вместе с клювом, то вот... Оно бы, ну, тоже, да, подражало, да, так. Ну, оно, вот, ведь, вот, кстати, ведь дело в том, что можно клюв научить, чтобы он гадил тоже.
2: Можно. И попугай этому с успехом обучается. Как попугай может послать вас, прошу прощения, куда подальше.
0: Нет, это все зависит от хозяйских.
2: Конечно.
0: От хозяйских, конечно, только. А вот, вот клюв-то он может ведь гадить, задрав берцовую.
2: Может. Может. Может, конечно. Они подчес осуществляют, задрав берцовую.
0: Подчес осуществляет. А вы, вот, кстати, вот подсвинок не осуществляет.
2: Нет. Нет, вот, но подсвинка можно научить считать до четырех. We'll be right back.

0: Ну что там вот у вас, уважаемый Angels? Там я вижу, вы чертеж какой-то разложили тут, кальку.
1: Да, сейчас.
2: Калка?
0: Кальку.
1: Да. Одежда, в частности, подвязки, лифчики, резинки от трусов не должны стеснять, мешать движениям, нарушать кровообращение.
0: Доярки.
1: Девочка.
0: Ух ты.
1: Нет, должна.
2: Доярки.
0: Конечно.
1: Девочка
0: должна. Простите, но это опечатка. Доярка должна. Ну что же вы читаете, черти что?
1: Девочка должна.
0: У вас плохая наборщица очень.
1: Носить.
0: Доярка должна.
1: Тут девочка написана.
0: Доярка. Ну вы-то
1: вы
0: написано.
1: Видите,
0: если вам напишут на спичках шприц.
1: Я буду говорить шприц.
0: Правильно. А тут написано.
1: Девочка.
0: Значит, говорите доярка.
1: Доярка должна носить закрытые рей тузы.
0: Правильно.
1: Ей не следует садиться без трусов на пол или на землю.
0: Конечно, конечно. Потому что там грязный пол, там под свинки гадят.
1: Да, гадят.
0: Дальше.
1: Вот, потом. Перед вступлением в брак полезно посоветоваться с врачом. Иногда люди...
2: Все верно.
1: Иногда люди считают себя совершенно здоровыми, а врач после тщательного исследования обнаруживает у них болезнь.
0: Патологию, так называемую.
1: Которую необходимо вылечить до брака. То есть я думаю, что в наших ЗАГСах сейчас начнут вводить обязательный медицинский осмотр.
0: А скажите, вот такая вещь, как бы понятно, что, значит, вот как бы поглад, значит, кошаровых, он как бы успокаивает организм, да. Значит, тушку всю. Вот, значит, поглад собаковых, ну, тоже где-то, ну, более-менее. Да. А вот, скажем, поглад, значит, коровьих или подсвинка, вот он как бы снимает ли напряжение тушки человеческой особи? Вот я просто... Хотел узнать,
2: дело в том, что подсвинок должен быть не очень крупным, поскольку в последней стадии жизни в человеке может просто развиться жалость. Он ведь гладит такую шелковистую щетинку, почесывая под пятачком, он невольно, ему в голову приходит мысль, что
0: это мог бы быть я.
2: Это завтра будет пущено под нож, и вкусное сальце получится вот из этого милого ушка. Ага. Или пятачка. Поэтому, конечно, когда подсвинок маленький, он, в общем-то, и как
0: он
2: бы сам свой конец
0: в
2: валенках, конечно. Да.
0: А вот. Скажите,
2: кстати,
0: простите,
2: валенки это я не зря, значит, сказал.
0: Нет, я вот о чем хотел спросить.
2: Поскольку в сельских местностях подсвинка рекомендуется обувать валенки, поскольку...
0: Нет, засовывать целиком какой-то период ближе к печке, чтобы стаял. А вот я о чем хотел узнать. Вот недавно, буквально по-моему, CNN или по... Москвы, по-моему, ну вот по какому-то информационному крупному источнику проскочила сенсационная информация о том, что выведена новая порода длинношерстных свиней. Ну, мохнатые такие. Вот что вы по этому...
1: Ну, каковцы вот эти.
0: Да-да-да-да-да. Что вы по этому...
1: Старорусская.
0: Породу?
1: Ну, их скрестили, по-моему, с этими овцами, золотой руной.
0: Нет, которых... мы сейчас не говорим технологию. Мы вот
1: просто...
0: сам результат. Каков смысл этого?
1: Как, валенки? Рукавички детишкам.
0: А что, не хватает козьих?
1: Ну, козьи — это козьи, а свиные — это, знаете, так сказать, новшество.
0: Теплее
1: новшество.
0: Свиные.
1: Это как вот чайники с золотой спиралью. Это то же самое, варежки.
2: Это другое. Это, знаете, как что?
1: Ну, понятное дело, что это не чайники. Это я понимаю. Я говорю,
2: нет,
1: это
2: не
1: как?
2: Не в этом смысле. Я про спирали. Дело в том, что этого добились путем, вы правильно заметили, введения спиралей. Внутри полостных.
1: Ну, это она, наверное, о своем.
0: Да, что-то старушка.
1: Переклинило.
0: А скажите, вот что вы думаете насчет того, вот куда можно использовать свиную кожу? Портфель можно сшить.
1: Сапоги.
2: Вы знаете, у меня есть одна знакомая коллега, она с успехом использует ее в пищу.
1: Ест, да?
0: Ну что, вялит и ест.
1: Ну, сало-то, оно же с кожи идет.
0: Конечно, конечно.
1: Вот эта кожица, она очень любима.
0: Так, а что касается вот дальше, там вот в книжке написано насчет вскорма подсвинка, то есть как лучше, значит, вот и вообще как выбрать себе свинью, потому что про козлу, значит, мы рассказали, вот, про козлу рассказали, про собак тоже там что-то, ну, там собак ясно, типа, есть, как бы,
1: их
0: как
1: мы видим каждый день.
0: Нет, ему нужно как бы собак, как выбрать зажим ноздревых. Да. И засекайте время. Если за 5 минут не сдох, значит, можно брать. Ну, стойкий организм. Ну, да, да. То есть ротовой тоже.
2: У веслоухих пород проверить, завязываются ли узлом морским. Уши внизу, под челюстью.
1: Морские бывают такие, что там...
0: Не, ну, это как бы каламбур.
2: Это самый надежный способ.
0: Да. А вот что касается свиньи, значит, выбор. Вот я знаю, что практически вы сейчас выполняли редакционные задания, прошлись по всем зоорынкам Москвы, как бы посмотрели товары, что там больше продают, и вот как бы критерии отбора под свинка для дальнейшего взрослого, значит, в домашних условиях городских.
1: Ну, значит, под свинок.
0: Нет. Вы сиамский близнец.
1: Нет, я не про себя.
0: А, понятно.
1: Итак, под свинок, каким он должен быть и как он должен выглядеть? Во-первых, под свинок должен быть чистым.
0: Ну, это же отмыть можно. Ну,
1: но я говорю, условия торговли, понятно, что вот когда вы идете, то есть, если вы идете, вот грязный, лучше не подходить, там зараза какая-нибудь, у вас детишки тут же ходят, там, а вот хомячков выбирают. Вот, подсвинок должен быть чистым, идеально. И окрас должен быть обязательно розовым. Без оттенков. Вот эти пятнышки, это все порода уже. Это уже порода. Это поросята в яблоках, допустим. Очень пробовали, да, наверное, вкусно, да? То есть это я не об еде. Поросята в яблоках, в пятнах таких бурых.
0: Ну, продолжайте.
1: Ну, ладно. Да, тут эммочка отвлекается.
2: Вот, мне просто соответственно... с каждым минутой все больше нравится.
0: А. Не, ну продолжайте, мы же сейчас о подсвинках.
1: Ну, почему бы нам не поговорить о любви?
2: С кем?
0: Слушайте, мы же на радио.
1: О любви к природе. С кем? Ну ладно.
0: Вот. Значит, подожди, давайте шорстко. Сначала, значит, приходишь сначала. На рынок.
1: Значит,
0: ищешь приходишь ряд, на... где, значит, продают.
1: Нет, прежде чем прийти.
0: Там
1: на
0: хотя
1: рынок,
0: бы табличка
1: надо
0: стоит.
1: Вымыть руки.
0: Ага, вот давайте, значит.
1: С немытыми руками за розового поросенка трогаться нельзя. Угу. Значит, остаются пятна, и уже другая порода, другие цены. Вот, прежде чем пойти на рынок, вы должны осмыслить, нужен ли вам этот поход. Готовы ли вы завести себе свиненка, или, как в некоторых кругах говорится, под... как говорится... Нет, вы в микрофон скажите, я же не слышу. Подсвинок, во! Я еще умею читать по губам. Вот. Или подсвиненка. Дело в том, что подсвиненок и свинья – это две большие разницы. Подсвиненок, он маленьких размеров, он нежный и приятный. А свинья – это здоровая, опухшая морда. Вы даже, может, и видели очень часто, некоторые мужчины дожираются до такого состояния, до свинского. Это так называется в природе. Они лежат около забора, уткнувшись мордочкой в рыхлую землю, перепачканные все, от них воняет. Вот прям вот как будто в свинарнике находится. Вот.
0: А кто же такое купит животное? Зачем?
1: То есть... Вот я и говорю, что вам, дорогие радиослушатели, надо сначала подумать, способны ли вы завести себе свинью, потому что это из-под этого. Как же я все время забываю.
0: Подсвинка,
1: вот.
0: Ну, подполковник, вспомните, подполковник, половник,
1: да,
0: подсвинник.
1: Подсвинник, да. Вот, так как из подсвинника вырос...
0: Подрыло еще есть выражение. Ну, типа, один другому говорит, как, дам тебе подрыло.
1: Да.
0: Да.
1: И, как говорится, из подсвиненка, или как?
0: Подсвинок.
1: Из подсвинока вырастет не подсвин, а настоящая свинья.

0: будете, так сказать...
1: Подавать под хреном.
0: Ну, или под морковкой корейской. Вот, соответственно, если вы уже решили...
1: А если еще нет?
0: Если еще нет, тогда сидите дома и смотрите тематические кинофильмы и слушайте наши передачи тематические.
1: Правильно.
0: Вот. А если вы уже готовы, то вам обязательно всей семьей нужно собраться. Надо взять всех кошек, собак, попугаев, что у вас есть, взять с собой на рынок и коллективно на рынке уже обсуждать, нужен ли этой породой вам подсвинок, или лучше подойти к другому, или лучше вообще свиней не брать, а набрать всех хомячков, потому что хомячки те же свиньи,
1: только мелкие,
0: только говна от них поменьше. Вот. Ну, ну и так мыши,
1: мясо
0: они
1: тоже.
0: И мышь, и мясо, соответственно.
1: Ну, зато мумиё можно получать, продавать.
0: Да, но мумиё стоит дешевле, чем свинину.
1: Но зато его больше.
0: А свинину больше получают, продают, то есть покупают.
1: Но зато и подсвинка кормить надо больше.
0: Да, подсвинка зато кормить надо. И вот питание подсвинка надо продумать и подготовить. И лучше всего...
1: Так нет, а как выбрать-то?
0: Вот
1: как
0: подождите, бы... до этого дела не дошло еще. И лучше всего подсвинка покупать в момент, когда ваша супруга стала роженицей.
1: А вот почему?
0: Потому что, чтобы она могла младенца вскармливать грудью. Подсвинка. Потому что он же не может еще питаться отрубями.
1: Получится, что это как бы молочный братишка, грудничка.
0: Да, да, да, да. Это как бы... Но потом убиение подсвинка, то есть уже выросшей свиньи, должно происходить не на глазах.
1: У кого? У молочного брата или
0: сестры? У молочного братана, да. Потому что, ну... Это очень пагубно на нее повлияет. Это как близнецов развести.
1: Угу.
0: В расперды.
1: Угу.
0: Ну, расставить близнецов им тоже хреново. Вот. А можно сказать, что там свину забрали в армию. Там. Ну, что-нибудь придумать такое, чтобы как-то дождаться 18-летия и рассказать всю правду, что его обманули там когда-то в детстве.
1: Дескать, на завтрак
0: Но все
1: съел.
0: Это нужно очень сильно подготовить.
1: Это как
0: да.
1: выбрать-то? Подсвинка.
0: Подождите. Вот. Если есть роженица дома, то срочно надо идти на рынок. В общем, вы уже готовы. Все. У вас уже все кипит. Вы весь уже в подсвинке в этом. И вы отправляетесь всей семьей на рынки. Вот тут-то главное не оплошать. Надо купить билеты всем. Как детям, так и взрослым. Потому что есть входные билеты для детей и для взрослых. Вот. Ну, для животных, конечно, не надо билеты покупать. Так как если вы купите только взрослым билеты, а детей проведете как-то сквозь решетки, то серьезный этот страж правопорядка заметит это и навсегда выгонит вас с рынка и лишит в исполкоме лицензии на право разведения подсвинков у себя дома. Вот. И вы уже навсегда лишитесь мяса вот этого нежного и сочного, которое не любят азербайджанцы и прочие восхваляющие Аллаха. Вот. И многое теряют. Хотя, когда я был на экскурсии в армии, я видел солдата-азербайджанца, который ел сало. Я подошел к нему и говорю: «Слышишь, друг?» Ну, я, правда, на чисто русском языке ему говорил, но он меня понял. «Как ты можешь есть сало? Вам же нельзя». А он мне говорит на чисто русском языке: «Посмотри наверх, что ты там видишь?» Я говорю: «Крыша». Так он мне говорит: «Вот за крышей Аллах и не видит, что я сал». Ты видишь, они все-таки как-то умудряются это делать. Да, с чего я начал-то?
1: Как выбрать подсвинок?
0: А, как выбрать подсвинок? Значит, подсвинок должен быть обязательно розовый. Вы когда по рядам прошлись, не стоит брать сразу же первого попавшегося розового поросенка.
1: А скажите, а вот по взгляду, вот как вот, например, вот вы идете, и вдруг из всех этих взглядов, которые на вас подсвинки многочисленные вперили, вдруг увидите один наиболее такой вперливый, открытый, да, вперливый, прям он вас сверлит, и вы чувствуете, вот это подсвинок моей жизни.
0: Дело в том, что это мы с вами можем определить, что это вот оно родное, это надо брать. Это профессиональные свиноводы могут. А вот случайные люди в свиноводстве, им нельзя, их могут развести просто как дети в школу.
1: То есть может вместо подсвинка смотреть, да, там, хозяин?
0: Нет, там даже могут не глаза быть, а специальные...
1: Ну понятно, изюминки. Контактные линзы, да, для подсвинков сейчас вот выпускаются.
0: Как говорится, обмануть человека легко и просто, как обезьяне сахара не додать.
1: То есть отдельные даже ведь есть сейчас понятие «подсвинный лох». Ну, купил, дескать, плохого
0: подсвинка.
1: Да-да-да,
0: это вообще, то есть уже в доминус.

0: мужиками играть не выйдешь.
1: Конечно.
0: В одну песочницу просто. С девчонками, пацанами не сядешь, куличи
1: валить. Ну так что дальше с выбором?
0: Вот, значит, поросенок должен быть обязательно очень розовым. Вот, шерстка должна быть, как говорится, волосинка к волосинке.
1: Вся... В смысле, вот не плешей.
0: Плешей, чтобы не было. Угу. Пузочка мягенькая, в белизну отдающаяся.
1: А вот, кстати, может быть, какую-то нужно пульпацию провести, простук там, я не знаю.
0: Пальпацию это называется.
2: Можно.
0: Вот. Конечно, чтобы грыжи не было. Вот провести.
1: А в смысле, а почему может быть причина грыжи у подсвинка? Это очень важно. Да, вот я попрошу Эмму Яковлевну.
2: Хочу вмешаться по поводу грыжи, поскольку моя диссертация кандидатская была именно посвящена грыже у свиновых. Нет, у свиновых, поскольку взять, собственно, кабана и...
1: Кабанчик.
2: Кабанчика, да. И подсвинка, а также взять просто-напросто капибару, в принципе, это одно и то же. И у них очень интересная особенность. Грыжа межреберная. Единственная грыжа, которая бывает у вот этих вот, собственно, хряковых, она только бывает межреберная. Поэтому обычный провод по белому брюшку он не даст 100% гарантии, что животное не больно. Особое внимание надо обратить на бедра. Ой, прошу прощения, на ребра. То, что вы можете принять за припухшие сосочки, может являться...
1: Фурункулез обычный.
2: Да, не фурункулез даже, а еще более того хуже, вот это именно межреберной грыжей.
1: Межреберная распердная ткань.
2: Да, да. Поэтому вот в моей книге дано приложение цветная вкладка. Чертеж именно вот видим, да. Вымя подсвинка. На вот. Него я вот очень рекомендую обратить внимание вот при выборе.
1: Красивый.
2: Вот видите там околососковый кружок, все как положено.
0: Ну а почему фотографии черно-белые? Надо же показывать.
2: Нет, это рисунок.
1: Это рисунок.
2: Это рукописный. Конечно,
1: фотографировать это как бы нельзя животных. Общество защиты подсвинков против сейчас. Так дальше, да, значит, насчет грыжи мы разобрались.
0: Да, значит, пятачок каким он должен быть?
1: Видать, оволошенным уже, потому что...
0: Нет, в том-то и дело, что у молочных поросят не оволашивается пятачок до 3 месяцев. Поэтому пятачок должен быть ровный.
1: Простите, вот сейчас наши радиослушатели недоумевают, дескать, как же отличить молочный поросенок и подсвинок. Вот нужно пояснить, видимо, возрастные грани, просто интерес необычайный. Вот просто именно в это время все желают узнать, чем отличается подсвинок от молочного поросенка. Даже вот звонят, давайте вот попробуем. Алло, здравствуйте, вы в прямом эфире.
3: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
3: Доброй ночи, слушаю вас всю ночь. Ребят, ну просто фантастика. Я решила развести вы себя тоже.
1: А, да, спасибо. Вот сейчас,
0: кстати... А кого именно-то у нас?
3: Кого именно? Ну вот этих вот, подсвинков.
0: А, подсвинков. Я думал, козочку.
3: Ну, начну с подсвинков, потому что очень меня пятачки там.
0: А, любите это дело, да?
3: Да, вы еще хвостики не затронули.
1: Да, сейчас нам расскажут. Я, кстати, сам с интересом слушаю, потому что собираюсь, честно говоря, тоже обзавестись в подсобном хозяйстве, так сказать, вот подсвинком. Вот. Спасибо, давайте да, сейчас послушаем.
3: Да. Саш, просто потрясающе. Передача твоя, я не могу. И тут кто-то накатывает на себя регулярно.
1: Ну как, просто сейчас действительно подсобный корм ведь важен, понимаете?
3: Вот, очень, подножен. Да вообще все темы, слушай, ну, а когда приходила вот у вас из этого розыска-то?
1: А, милиционер.
3: Ой, ну это вообще, это нечто было.
1: Кстати, они еще раз придут, просто дело в том, что они испугались следующей гости и прям убежали очень быстро.
3: Вот. Жаль, Саш, приглашай как можно больше. Вообще передача твоя, это фантастика. Я просто вас обожаю.
1: Спасибо. Обожаю. Мы вас тоже всячески очень любим. Вот, спасибо, кстати, что вы нас слушаете. Давайте все-таки послушаем дальше вот рассказ спасибо. Нашего эксперта. Спасибо. До свидания. Спасибо. Вот, кстати, действительно, ну, про эту самую, про веревочку заднюю. Ну, подсвинка, именуемый, значит...
0: Ну, надо сначала разобраться с подсвинками и молочными, а потом уже переходить вот к этим всем
1: мелочам. А, ну давайте, да, что такое подсвинок и молочный. А,
0: дело в том, что молочный поросенок, это подсвинок, это тот подсвинок, у которого ноздри еще закупорены.
1: То есть там перепоночка идет. Дыхалово.
0: Дыхалово идет через рот.
1: А выдыхалово?
0: Тоже через рот.
1: То есть реверсивное, так сказать,
0: да,
1: дыхание.
0: Да, вот если вам нос заткнуть...
1: Ну, как у рыбы.
0: Да.
1: Угу, понятно. Ладно. А то есть как бы это, значит, нужно, раздвиг ноздревых совершить какой-то?
0: Нет, они...
1: Или лупный просмотр?
0: Они Зачем их?
1: Ну как, лупный просмотр, дабы видеть пленочку.
0: Ну. Пленочку и так видно.
1: Ну как же видно? Она что, прям снаружи ноздрей?
0: Она нету ноздрей просто. Вот,
1: а, понятно.
0: Просто затянута. Так,
1: конечно... А ведь могут натянуть просто на рыльце презерватив.
0: Могут. Ага. Вот. Поэтому-то и нужно вот очень быть внимательным.
1: Может, иголочку носить?
0: Нет, не иголочку, дадут. А носить, так сказать, скальпель. Очень острый.
1: Нет,
0: делать небольшие надрезы.
1: Да нет, ну что нет, вы какие-то глупости говорите о скальпеле, надрезы. Представьте себе, что я продаю вам подсвинка, и каждый будет подходить со скальпелем. Глупость какая прям, ей-богу. Да каждый? Ну прекратите, лупу надо носить.
0: И чего с этой лупой?
1: А вот это, если вы не знаете, то не знаете и не берете. Вообще берется, я
0: нет,
1: объясню.
0: Кто здесь специалист, вы или я?
1: Я объясню сейчас, как пользоваться лупой при выяснении того, подсвинок это или молочная свинья. Значит, эта пленочка, согласитесь, все-таки достаточно тонкая на ноздрях.
0: Ну, недостаточно.
1: Недостаточно тонкая недостаточно. Для того,
0: она
1: чтобы...
0: Она не проглядывается.
1: Вы не правы. Берете, так сказать, спорный предмет. Ну, еще не ясно, подсвинок это или молочный. Берете его за ноги. Нужно вдвоем проверять. Значит, один берет за ноги, за передние и задние, и задним отверстием направляет на солнце. А другой лупу ставит между глазами этого и ноздревым. И смотрит, если, значит, пробивают солнечные лучи эти пленочки, значит, это молочный...
0: Так презерватив же пробьют солнечные лучи.
1: Презерватив просто. Нужно просто взять, знаете, как вот на любимым женщинам некогда делают, ух, моя цыпочка, и за щеки их. Также нужно взять подсвинка, за щеки, ух, какой красивый, и общипать, и попытаться сдернуть это. Если не сдернуть, не сильно, конечно. Если
0: не... По-моему, скальпель эффективнее.
1: Нет, это какая-то прям непонятная медицинская... Да, давайте, я объяснил. Значит, короче, если ноздри есть там, то это уже...
0: Подсвинок.
1: Правильно.
0: Который уже может ходить.
1: Его нужно брать.
0: Его лучше, конечно, но если
1: потому
0: у вас...
1: Потому что молочный, он вообще лежит по
0: нет,
1: бревну.
0: Нет, если у вас роженица дома, то лучше, конечно же, взять молочного поросенка.
1: Так... Дешевле будет.
0: Вот, и да. Дешевле, и потом он будет скормлен молоком материнским, и потом просто, когда он будет уже под свинком, он все равно будет не отходить от матери, там уси-пуси, вот эти все дела.
1: Ну, сейчас вот эта тема очень заинтересовала, я вижу, наших радиослушателей. То может быть, звали, у кого-то да? Еще вопрос именно по теме выбора, потому что сейчас вот перед Новым годом особенно просто за подсвинками ринутся все. Вот,
0: да, вот. Чтобы вот свеженький такой лежал на блюде.
1: Ну, почему? Может, на вырост кто-то возьмет.
0: Нет,
1: на
0: кто-то
1: лето.
0: На вырост, кто-то, да, да кто-то...
1: А лучше
0: кто-то
1: лучший вот друг детей, это, так сказать, подсвинок.
0: Ну, это как кошечка, вот подсвинок.
1: Практически. А очень часто спасает на водах. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, алло.
4: Алло?
1: Да.
4: Эхо Москвы?
1: Да, здравствуйте.
4: А подскажите, пожалуйста, госпожа профессор, а да. Каким образом отличить подсвинка от молочного поросенка, если произошла дефлорация ноздревой плевы?
1: Ага, то есть каким-то травмированием.
4: Да, произошло травмирование.
1: Спасибо, действительно вопрос, спасибо. Это может быть, если, например, лукошка. Ты не обижайся на меня, это я нашему референту. Просто такое же имя у человека в паспорте. Вот, как бы если лукошка в этих ветвях все, и он, например, там тыкался рыльцем, и произошел прорыв плевы.
0: Ну это как он может тыкаться? Молочные поросята, они сами не передвигаются. Они лежат. Это если просто мама неутешная, она взяла в зубы, потащила и уронила, и тот в солому пятачком упал.
1: Вообще вопрос-то не к вам. Что вы тут сейчас разоряетесь? Профессор, пожалуйста, Эмма Яковлевна, вам слово. Да.
5: Определяется все при помощи обыкновенного бытового пылесоса. Берете пылесос, вставляете только...
1: Можно
5: вот
1: автомобильный, видимо.
5: Можно, конечно. Можно, да. И только в шланг пылесос надо вставить не во всасывающее отверстие, а в высасывающее, да. Вот. И, значит, другим концом этого, собственно, шланга надо торец этого конца совместить, собственно, с пятачком испытуемого.
1: Объекта,
5: вот,
1: так
5: да.
1: Назовем, да, по-научному.
5: Поскольку, хотя и так называемая плева, как правильно заметил радиослушатель, она присутствует, но дело в том, что чем, собственно, и в основном отличается вот молочный от подсвинка, тем, что существует так называемая тыловая плева. Это единственное отличие всех свиней. То есть вы можете, в принципе, даже на ощупь взять любое животное, всунув ему два пальца в ноздри, если вы почувствуете...
1: Вот из-за этого и происходит прорыв.
5: Конечно, почувствуете по длине на длине более, на глубине более 5 сантиметров затруднение в ведении дальнейшего, то значит, это свинья.
1: Извините,
5: что касается
1: пылесоса, уже,
5: что касается пылесоса, что да. касается
1: Нет,
5: пылесоса.
1: Простите, я просто, если вы позволите, наиболее простой способ. Ведь как? Товар, деньги, товар, эти отношения так подразумевают вот под собой желание продать и желание конечно, купить. Значит, конечно. Он хочет продать, значит, нужно его заставить что сделать? Чтобы взять поросенка продал. За передние ноги и за задние. И чтобы он, извините, может быть, это кому-то покажется вульгарным, но это единственный способ. У поросенка еще не развит кишечник, серьезно. Он да. должен ему дунуть ртом, да. сам продавец. Да, поросенок да. чистый, вымытый в задний. Если из ноздревых такие два пузырика явно такого ну, живого.
0: Будет надувание, плевмы
1: да.
0: вот это.
1: Знаешь, когда... все нормально. Да, если уже плевно продрано, либо... идите к следующему подсвинку, собственно. Ну и что дальше? Вот хотелось бы узнать вот все-таки по про поводу... хвостовые, значит, хвостовые ушные лопасти. Вот какие-то такие тонкости, там зубные, может быть. Потому что ведь бывает как, тебе сказать, говорят, вот посмотрите, у меня подсвинок, да, вот постоянно просто с такими проблемами сталкиваются. Например, вот Борис Глебович Покрути, Татьяна Буланова, постоянная наша радиослушатель. Все звонят, вот, дескать, с претензией, что, говорят, купили подсвинка, а у него зубы, как у взрослого кабана уже. Вот, то есть, дескать, как это объяснить? И зубные лопасти, насколько они важны в определении качества товара?
0: Ну, вот тут есть некоторые позиции у Емы Яковлевны. Значит, особое внимание необходимо обратить на ноги.
1: Так вот.
0: Вот. При крепких здоровых ногах с хорошо оформленными суставами свинья.
1: Нет, ну под свинок.
0: Нет, люди. Свинья даже при обильном кормлении не скоро сядет на ноги.
1: То есть, простите, здесь, видимо, еще нужно требовать, чтобы показали мать обязательно. Мать производительница.
0: Ну, нет, мать, она там присутствует обязательно. Если это молочные поросята, это, как говорится, передача младенца должна состояться на глазах у матери, чтобы мать видела, что ее дитя дают в нормальные, хорошие, чистые руки.
1: И у покупателя хорошие зубы.
0: Да, зубы это вообще показатель всего.
1: Да.
0: Свиньи на низких ногах с короткими бабками и тонким костяком обычно рано заканчивают рост и наклонны к раннему и обильному жироотложению. Таких нежных подсвинков следует отбирать при производстве жирной свинины на обильном кормлении, преимущественно на концентратах.
1: Ага, да, выгодно, в принципе, видите, выгодно. Да. Вы силос там им, значит, втирать.
0: При отборе на откорм следует оставлять тех поросят, которые рано принялись за подкормку и нетребовательны к пище. Едят
1: а как
0: там.
1: Это проверить?
0: Ну, дать что-нибудь съесть. Если такое съела. Несерьезное. Там, может, газету сунуть. Ну, угу. Можно.
1: Запросто. Да, а давайте послушаем еще вот один телефонный звоночек. Да, да. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы внимательно вас слушаем.
6: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
6: Вот я бы хотел вас посоветоваться. Вот я собрался купить подсвинков после вашей беседы. Ну вот не для себя, а для подруги,
1: подарок.
6: Скорее всего.
1: Подарок. Лучший новогодний подарок.
6: Она вот просила котеночка там ей, значит, собачоночку.
1: Глупость, конечно.
6: Вот. Так вот я хочу спросить, значит, имею ли я право требовать гарантию какую-то на него? Наличие комплектующих каких-то? Там зубов, наверное, копытец каких-то запасных. И сосок.
1: Понятно.
6: Памперсов.
1: То есть каких-то...
0: Ну, комплектация зависит от
1: каких-то
0: цены.
1: Каких-то приблуд, да, короче. Да, спасибо.
0: Комплектация
1: спасибо.
0: От цены зависит, я сразу
1: Нет, ну
0: сказать.
1: Просто дело в том, что как бы наш радиослушатель не зря заговорил сперва о кошечках. Сейчас ведь кошечек, особенно ценные породы, продают в купе. Не в купе, я имею в виду, а в купе. С, значит, биотуалетиком, с расчесочкой, с газеткой для похлопывания. И Говорилова нельзя!
0: Это...
1: Да подожди, что ё-моё. И Говорилова нельзя! Говорилова такой. Вот. А подсвинок, как бы, видимо, то есть хотя бы для, так сказать, доставки. Ну, предположим, вот вы приезжаете, да, на своем там хорошем автомобиле на рынок. Вот, вам дают подсвинка. Значит, в целлофановый пакет его завернуть нельзя, потому что, значит, конечно, значит, куда-то должен гадить. Значит, какие-то средства хотя бы для перевозки обязан хозяин предоставить. Плюс, вот гарантия... Ну что, вот и какие-нибудь. Кто тут главное это самое по подсвинкам?
0: Ну я и говорю, какие-нибудь подгузники.
1: А вдруг они будут использованы уже от грудничка?
0: Не, ну при вас должны их переодеть.
1: Ага. А вот под гарантией наш радиослушатель, видимо, подразумевал сертификат качества.
0: Это обязательно нужно требовать.
1: Печать, я не
0: печать,
1: знаю.
0: Печать, все там.
1: А где печать, в каком месте?
0: Во-первых, на поросенке должно иметься...
1: Клеймо, видимо.
0: Клевма. На ушах.
1: Не клевма.
0: Порядковый номер. Вот, номер лицензии, вот все.
1: Хозяин.
0: В каком родильном доме его родили.
1: Простите, какой родильный дом? Мы о подсвинках.
0: А какой родильный дом? Что, свиньи, по-вашему, на улице, что ли, рожают?
1: Как ловко вышел, да, из положения?
2: Яслях.
0: Странный человек.
2: Заранее обустроенных яслях, окна на юг.
1: Окна на юг, но уж ходят на север.
2: Ходят на север.
1: Ну и
0: как
1: что?
0: Как коз.
1: Да. Да вообще, честно говоря...
2: Они их роднит вообще вот это вот наличие... А какой-то тяги к управлению естественных отправлений в определенной стороне света.
0: Парнокопытность, опять же.
2: Да, конечно.
1: А вот, кстати, клюв, он ходит где попало.
0: Да, клюв, да. Он не может.
2: И самое интересное, что ни в коем случае нельзя в одном месте содержать подсвинка, а тем более свиноматку, готовящуюся, в общем-то, порадовать вас большим приплодом. Ведь иная свиноматка до 15 поросят может принести.
1: Помет.
2: Совершенно... Да. В одно и то же время. Причем, что самое интересное, свиньи отличаются от других животных тем, что выходит по два поросеночка сразу. Да,
1: как мордочками идут или попочками.
2: Вот самое интересное, что вот верхний так, а нижний так.
1: О, то есть вальтом.
7: Круговое движение палкой вокруг головы. О, так. И повторяете несколько раз. 3-4 раза. В обратную сторону то же самое упражнение. Прямые руки должны быть обязательно. Прямые руки. Вот. Хорошо. Достаточно. Хорошо.
8: И я рад приветствовать в нашей студии гостей. Это Константин Беляев и Александр Чуков, гитарист, который, в общем-то, будет помогать озвучивать песни Константину Беляеву. Соответственно, наша последняя встреча была почти 3 года назад. Вот,
9: да, знаешь, в мае 97-го года.
8: Возвращаясь иногда, то есть, ну, я так часто уезжаю, то на полгода куда-то, то еще... Вот бывает, знаешь, как вернулся и спрашиваешь у людей, ну что там произошло, да, что вообще тут было? И выясняется, что изменения в их жизни настолько незначительны. То есть людям, попросту говоря, не о чем рассказать. То есть ощущение, что динамика жизни вообще отсутствует, да. То есть ни у кого не родился там ребенок, к примеру, да. Никто не купил себе последнюю модель, а BMW, да, и так далее. Ну, то есть какие-то, в общем-то, рутинные действия. Вот. Я меньше всего ожидаю, например, услышать вот от тебя, Кость, тоже такую фразу, типа, ну а что, 3 года? Да ничего особенного, так живем. Наверняка что-то было.
9: Наоборот. Я должен сказать, что, конечно, у меня эти 3 года развивались все по восходящей. То есть я, можно сказать, начал свою концертную деятельность, выступая в разных залах с концертами. Вот. Дальше выпускаю компакт-диски. У меня уже, к счастью, выпущено мною 37 дисков. Из них, значит, где-то 3 официальные, и остальные все, так сказать, эксклюзивом идут. Ну, это я собрал, значит, из старых дел. Я же начал петь еще в 60-е годы. И вот собрал с катушек, почистили через компьютер и так далее. И вот нарезки, сделали нарезки. И, в общем, получилось у меня целая солидная подборка, значит, компакт-дисков с исполнением Константина Беляева. Так что я должен гордиться, могу, вернее, гордиться этим. Ну, хорошо, а сейчас давайте пока хочу для своих слушателей, которые, надеюсь, есть такие, сейчас слушают нас, вот, и с удовольствием, значит, исполним мы сейчас песенку, вот как раз нашу песенку «Твои волосатые ноги».

0: Да, вот фирмам-производителям эпиляторов наверняка данная пьеса пришлась бы не по вкусу. Кстати, вот тут, к слову, видимо, можно затронуть такую тему, как-то вообще, что такое понятие красоты, да, вот, например, у некоторых народностей именно вот эти оволошенные предметы, о которых была данная песня, являются символом красоты. Да, да. Вот, а, например, помнишь такая песня, да, ты там все полковником стелила, ноги на ночь брила, то есть где есть вот, где, так сказать, истина, что есть красиво, что есть хорошо, да?
1: Это уж, понимаешь, кому что нравится. Одному поп, другому подья, третьему попова дочка. Тут уже одним нравятся, так сказать, ноги с волосиками, понимаешь, другим нравится, чтобы не было. И,
0: с другой стороны, в принципе, волосы — это же рудимент, ну, по сути, ну, по своей, да? То есть...
1: Ладно, мы слишком много уделяем этому внимания. Это все-таки юморная песня, сочинанная.
0: А, по-моему, очень серьезная песня и очень грустная. Да.
1: Ну, уж прям.
0: Ну что, сразу следующую, да?
1: Сразу следующую, да. Значит, сейчас я хочу своих слушателей познакомить с песней, подаренной мне Леонидом Ефремовым, моим другом, тоже исполнителем. Называется она «Еврейская невеста». Итак, «Еврейская невеста». Мне замуж нужно, выйти поскорее.

0: А я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Константин Беляев. Песни вы его как раз сейчас и слышите. Часть песен, в общем-то, воспроизводим с компакт-диска. Но основной, конечно, основной объем, это, в общем, будет занимать живое выступление Константина Беляева. И, соответственно, помогает ему сегодня Александр Чуков на гитаре с нейлоновыми струнами. Соответственно, несколько позже вы сможете пообщаться и в прямом эфире, спросить что-то у Константина Беляева, унца товарища, да, если какие-то у вас появятся вопросы. Ну, а сейчас, видимо, опять слово пьесе, да?
1: Точно. Так, сейчас я хотел бы предложить для моих слушателей очень, так сказать, весьма современную для нынешнего положения на Ближнем Востоке. Называется «Письмо одесского еврея в Израиль израильским эмигрантам».

новинки. Но перестройка вновь Одессе не грозит. Был тут один Абрам, уж очень был он прыткий. Так он уже давно на кладбище лежит. Был тут один Абрам, уж очень был он прыткий.

0: Константин Беляев у нас сегодня в гостях. Соответственно, я хочу напомнить вам номер нашего эфирного телефона, что и делаю.
1: Телефон прямого эфира 203 19 22.
0: И, соответственно, позвонив по этому номеру, вы сможете задать какие-то вопросы Константину Беляеву. Я вот поднимаю, как говорится, телефонную дуду. Доброй ночи, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
2: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
2: Уважаемый.
0: Да.
2: Значит, такой вопрос к Константину. Константин, я узнал песни, но были на магнитофонах катушечка записаны еще у моего отца. Вот, я, правда, не знал, кто это исполняет. Вот сейчас, в общем, спасибо вам, конечно, замечательные песни. У меня такой вопрос, как вы относитесь к так называемому русскому шансону? Вот, и что вы можете сказать вот, по поводу Новикова? Спасибо.
0: Спасибо.
3: Ну, что я могу сказать? Ну, естественно, к шансону я отношусь прекрасно, поскольку, так сказать, я сам в этом жанре, так сказать, варюсь. Вот. Я, собственно, пою, я исполнитель, правда, ну, шансонных песен, одесских, уличных, юморных, озорных, хулиганских песен. В общем, я, так сказать, и в этом плане и знаменит именно такими песнями. Вот, допустим, куплеты про евреев, так сказать, написанные, как говорят, самими евреями. Это мои песни, моя песня.
0: Вот, так, кстати, извини, пожалуйста, Костя, да. Действительно, ведь это интересно, эту сейчас тему затронул. То есть, вот, то есть люди, да, пишут песни сами про себя, чтобы потом защищаться, так скажем, от этих же песен, да, то есть такой иммунитет, ну, согласись.
3: Ну, понятно, да, понятно. Да. Ну, так вот, ну, в отношении Новикова, ну, что, я с ним лично не знаком, но я к нему отношусь положительно, но без пиетета, без особой какой-то любви, вот, ну, нормально отношусь, я считаю, что он хороший шансонный исполнитель, в общем.
0: Ну, достаточно. По крайней мере, такой он настоящий, потому что все, о чем поет, он как понимает, конечно, безусловно, да. что в наше время, в общем-то, весьма так редко случается. Да? Да. Ну, еще один звонок, потому что мы все попарно делаем, так сказать, старая традиция. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста. Алло.
4: Алло.
0: Доброй ночи.
4: Здрасте.
0: Рассказывайте.
4: С вами говорит Беляева.
3: Беляева?
4: Это да.
3: Тоже Беляева.
4: Ну, я Беляева, моя фамилия. Мы с вами однофамильцы.
3: Ах, однофамильцы. Очень приятно. Очень приятно.
4: Ой, слушайте, мальчики, это что-то.
3: Да вы что? Неужели понравилось?
4: Ой, это что-то.
3: Неужели понравилось, да?
0: Да, мы очень старались, но я тоже примазался.
4: Саша, да. Если вы нам устраивали каждый воскресенье на понедельник такое,
0: да.
4: Я бы с вами всю ночь не спала.
0: Спасибо, спасибо. Но я думаю, пока вот такое вот есть. А я уже все выключил. А я уже выключил. Да. Вот, ну да, сразу пьеса, да.
3: Давай тогда споем. Итак, я вам сейчас спою прекрасную мою песенку, называется «Чудный лес под солнцем зреет в среднерусской полосе». Пара-пара-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-

0: Ну, соответственно, снова, видимо, пришло время поднять мощнейшую телефонную дуду, что я и делаю. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
1: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
2: Опять женщина, опять женщина.
1: Уважаемые. Я бы хотела вот какой вопрос задать. Меня зовут Маша.
2: Очень приятно, Маша. Очень.
1: Вот все мои друзья, которые ездили в Америку, они говорят, что в ресторанах там вот поют эти песни. А я вот, мам, мы объездили весь Израиль от Хайфа до Эйлата. И что-то мы там не слышали песен таких вот в ресторанах. Там...
2: Так это же, знаете, не ресторанная песня, это шансонная.
1: Ну, шансон, ну какая разница? Вот
0: большая,
1: я бы хотела...
0: Маша, большая разница. Ресторане... Ну, представляете, да, вот представляете.
1: Да что говорить?
0: Конечно, представьте себе, например, в Айлате или в Тель-Авиве, да, вот сидит человек такой в пейсах, там, вот, все такое, и поет сам про себя. Это
1: да
0: уже будет перебор.
1: Нет.
0: Да.
1: В русских ресторанах, я говорю.
0: А русских ресторанов
1: да.
0: В Израиле нет.
1: Здравствуйте! И в Иерусалиме, и в Тель-Авиве есть, прямо на набережной.
0: Маша, я говорю о финансовой подоплеке. Понимаете, да? То есть можно назвать хоть там хоть афроамериканский ресторан, да, но все равно он не будет, в общем-то, не афроамериканским, ни тем более русским, находясь на территории Израиля.
1: Да, там даже больше не так, да.
0: Вот. Спасибо. Спасибо.
1: Пожалуйста.
0: До свидания. До свидания. О, мне сказали, что меня поцеловали. Это в последнее время случается редко.
2: Реже и реже, да?
0: Да, ну что, снова песни, да, будут звучать?
2: Да. Так, вот я сейчас хочу своим слушателям предложить такую весьма любопытненькую современную песенку. Это написано, слова написаны моим другом Валерой Крыловым. Кстати, он присутствует здесь, между прочим. Вот. Песня называется, я заранее прошу простить кое-какие словечки, но вы же понимаете, из песни слов не выкидешь.
0: В контексте искусства слово само становится искусством. Да!
2: У тебя на все есть, Сашенька, объяснение. Это хорошо. Называется «В поисках жены по рекламе». Я решил остепениться и в последний раз жениться. Хватит самому носки стирать. Степень риска все ж большая. Мне нужна жена простая. Не дай бог прокуренная, блять. Степень риска все ж большая. Мне нужна жена.

0: так.
1: Да, чертовски злободневные песни. Я как тут, будучи, в общем-то, в командировке, делать было нечего. И вот я как раз читал эти самые вот газеты с объявлениями о знакомствах. Конечно, я пришел в ужас. И мне стало дико жалко вот, да, такое вот небрежное обращение со своим генофондом. Да, особенно то, вот как ты спел, да, вот, что они же лезут сюда к нашим девкам. Вот как. А девкам надо создавать условия жизни на родине хорошие, потому что девки, они матери будущих воинов, которые должны будут завоевать весь мир. Круто, я сказал, а?
0: Справедливо.
1: Ну что, еще телефонный звонок, может быть, послушаем. Давай. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно говорит.
2: Здравствуйте, Александр. Уважаемый Константин Беляев, вот музыкант ваш и все те люди, которых Александр не представил. Это Харис говорит.
1: Да, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Вот у меня, во-первых, я хочу вас, Александр, поздравить, конечно, с вашим выздоровлением.
1: Спасибо. Да.
2: И поблагодарить хочу, во-первых, замечательного исполнителя за замечательные совершенно песни.
1: Это, видимо, нужно даже не меня благодарить, а вот, так сказать, человека, которому Константин обязан жизнью, то есть его, в общем-то, попросту говоря, маму, и вот, да, то есть это всегда так. Согласись, да, Кость, что это правда? Вот,
0: ну, мамочки моей уже давно нет живых.
1: Но тем не менее, конечно. Да.
2: Вот, так что... Я помню, Александр, вы вот всем ставили вот замечательные песни Константина.
1: Был, да.
2: Еще что я так говорю.
1: Отлично.
2: Я правильно, отчество, не знаю.
1: Правильно говорите.
0: Вот. Да. Николаевич, мое отчество.
2: И еще вот хочу сказать, что Александр, вы вот ставили эти песни, а я даже не знал, кто это такой. И теперь вот знаю, хочу вас опять же поблагодарить за это. Вот. А Константин, у меня вопрос такой. Константин, вот скажите, пожалуйста, сейчас такая мода пошла, все себе делают сайты в интернете, где выкладывают тексты, там, аккорды, например, да? Вот у вас нет такого вот какого-нибудь?
0: У меня есть, сайт, потому что у меня компьютера дома нет, у меня есть сайт, или же просто, в общем, надо внедриться вам в блатняк, вот где есть блатные там песни, там есть обо мне страничка, там есть и мои телефоны. Кстати, я хотел бы вообще, пользуясь случаем, объявить свой телефон. Если кто-то захочет, у меня все-таки 37 дисков. Если кто захочет вдруг приобрести диски, что-то, мой телефон 443-24-62. 443-24-62. Можете смело обращаться к Беляеву Константину Николаевичу. Вот так.
1: Ну, еще тогда один звонок. Хотя я бы на твоем месте не стал бы давать так телефон, потому что люди разные бывают. Кто-то захочет приобрести, а кто-то захочет отнять. Знаешь как? Народ, да. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
3: Сашенька.
1: Да.
3: Не нужно меня отключать. Я же трудно дозваниваюсь.
1: Хорошо, не буду.
3: Дайте мне с Костей поговорить.
1: Давайте.
0: Я вас слушаю внимательно.
3: Можно Косте, да?
0: Конечно. Я Костя. Чувствую, что
3: вы... Вы были на Брайтон-Бич когда-нибудь?
0: К сожалению, нет. У меня нет денег туда летать.
3: Ну, вас бы там разорвали, а вам не надо. Вы знаете что, садитесь в самолет, и там вас прокормят и пропоят.
0: Это вам кажется так. На самом деле в жизни совсем не так.
3: Ну, точно я вам говорю. На Брайтон-Бич это будет что-то.
1: Не, ну там же сейчас, я так понял, фавори березки.
0: На Брайтон-Бич есть мои диски и мои кассеты. Там мне говорили, приезжая там, товарищи знакомые из Америки, говорили, что я там популярен, и есть там и диски мои в продаже, да. И есть кассеты. Да,
3: теперь
0: там...
3: еще одно. Вы к Успенскому там не толкались?
0: Как, Успенскому?
3: Да, Эдуарду.
0: Это на гавани-то?
3: Гавань, да.
0: Да, был я там, я спел однажды. Мне обещали три вещи дать спеть, мне дали только одну. Там меня затуркали вообще.
3: Ой,
0: там, что я
3: делал, ой, ну что ж такое? Я просто не знаю. Саша, да, я вас целую за это, за него, за Костю.
1: Да.
3: Теперь, Костя, скажите мне вашу девичью.
0: Что за девичья? Моя девичья Беляев Константин Николаевич.
3: Да?
0: Конечно.
3: Вот так вот.
0: Да,
3: знаете, вот так. Есть анекдот. Один пришел наниматься на работу. И вот в отдел кадров ему говорят, значит, как ваша фамилия? Он говорит, Рубинович. А почему в паспорте русский? Нет уж, давайте мне Рубиновича еврея. Так что...
0: Понятно.
3: Вот так.
1: Спасибо. Но тем не менее...
3: Беляева.
0: Так вы уже второй раз звоните, что ли?
3: Да, конечно.
0: Ну,
3: я
0: понятно.
3: К вам хотела пробиться.
0: Ну, понятно.
1: Спасибо, спасибо. Но, тем не менее, действительно, вот совершенно передо мной
0: я
1: сидит русский человек.
0: Знакомый голос,
1: есть...
0: понимаешь? Что
1: да,
0: она,
1: да,
0: оказывается,
1: да.
0: Второй раз дозвонилась. Да.
1: Вот единственное печальное во всем этом звонке было это упоминание вот этой ужасной программы, которая, в общем-то, ну, на мой взгляд, не представляет ни культурной, ни какой ценности.
0: То есть, абсолютно
1: ну, мало того, она попросту говоря, давай называть вещи своими, она просто тупая, да.
0: Да.
1: Я имею в виду программа, да, вот, которую мы упоминали. Да, ну что же, песни, видимо, да?
0: Да. Ну что, друзья, я сейчас вам спою монолог еврейского сутенера. Тоже эта песенка написана слова моим другом Валерием Крыловым. Я 10 лет уже как сутенер, и хоть имею целых 2 протеза, здесь на Тверской я вольный прокурор. Хожу спокойно,

0: кто-то.
1: Реально существовал Абрам, ты или...
0: Все в этой жизни реально.
1: А, кстати, вот если кто, например, знает вообще, как обстоят там в Тель-Авиве и в других городах, вот земли обетованные вообще со шлюхами, можете нам звонить, потому что вот в песне пелась реальная картинка, вот этот смотр происходит там, и вот это построение. Есть ли такие картинки, вот, в принципе, в достаточно консервативной с точки зрения религии, вообще, вот, общественного устройства в стране Израиль, да? Я, например, не могу себе представить, как на улице Тель-Авива происходит вот, вот это действие. Кость.
0: Ну, в Тель-Авиве...
1: Да.
0: Ты знаешь, я, к сожалению, наверное, все-таки красивая страна. Я не был тоже в Тель-Авиве, поэтому мне, наверное, как-то трудно сказать, как там происходит. Ну, во всяком случае, я точно знаю, что не так, как в Голландии, скажем.
1: Да! Ну что, послушаем звонки, да?
0: Ну, давай.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
2: Ну, добрый вечер.
1: Добрый вечер, да.
2: Зовут меня Полина.
1: Здравствуйте, Полина.
2: Ну, предел-то есть, вы говорите, беспредельное внимание. Предел есть всегда и всему.
1: Угу.
2: Господин Лаэрский, мне пришлось в течение 2 месяцев слушать весь ваш репертуар.
1: Вы имеете в виду театральный, вот, или...
2: Нет, музыкальный.
1: А, понятно.
2: Как получилось, что у меня жил мальчик, который очень вас любит. И я познакомилась. Вы знаете, мне понравилось то, что вы делаете.
1: Я очень старался,
2: в этом
1: Полина.
2: Очень-очень много глубокого смысла.
1: Это хорошо, что вы вот...
2: Я его поняла,
1: так,
2: да.
1: Да, что вы так вот,
2: вот
1: глубоко
2: поняла.
1: Копнули.
2: Да, вот поняла.
1: Потому что многие в основном ищут...
2: Вообще только, шарахаются в основном.
1: Да, из-за словечек определенных.
2: Нет, вы знаете, поэзия не такая плохая. И вы знаете, там цинизма нет, между прочим, в вашей творчестве.
1: Да я вообще добрый.
2: Ну, нет, доброта и цинизм — это как-то не так.
1: А мне кажется, это связанные вещи все-таки. Ну вот...
0: Простите, а в моих песнях есть цинизм?
2: Вот, сейчас я до вас дойду, можно, да?
0: Да, давайте, конечно.
2: Значит, мне, во-первых, впервые я беседую с господином Лаэрским, мне очень приятно его слышать.
1: Мне
2: я
1: вас
2: действительно,
1: тоже,
2: я без всякого подвуха уверяю вас, что я ваша поклонница.
1: Спасибо.
2: Вот. И настолько, что у меня ваши песни просто в мозгах. Так, теперь вот хотелось бы о вашем Косте поговорить.
1: Да.
2: Ну, я впервые слышу его.
0: Константина Беляева? Хотя у меня 37 дисков.
2: Вы знаете, у меня нет того, на чем проигрывают диски.
0: А, ну понятно.
2: На пальцах их не прокрутишь.
0: Ну, естественно.
2: Вы знаете, мне понравились.
0: Спасибо.
2: Вы знаете, и понравились даже тем, что вы так безоглядно вдруг даете свой номер телефона в наше время. Это говорит о широкой душе.
1: Меня тоже это очень,

0: Понимаете, дело в том, что у меня много эксклюзивных дисков. И мои поклонники, понимаете, кто, кому это не нравится, мое творчество, они меня не будут звонить.
1: Нет, дело просто, вы можете нарваться на просто хулиганский звонок.
2: Конечно. Да, да.
0: Это все может быть.
1: Да, конечно. Нет, но это говорит о такой открытости. Это очень приятно, это очень хорошо. Можно вас спросить, я впервые слышу вас, как вы пришли к этому именно творчеству? Это только вот это ваше творчество или что-нибудь вы еще делаете?
0: Нет, нет, нет. У меня очень много всякого. То есть я занимаюсь в основном шансоном, конечно. Но шансон разный у меня. У меня есть приблотненные песенки, у меня есть жанровые такие лирические песни. У меня, ну...
2: Да, ну, тем не менее, да.
0: Различные песни, я докончу свои, так сказать, свои слова. Вот. Но мои друзья и мои поклонники почему-то вот предпочитают всегда, меня просят, приходят на мои концерты, когда я выступаю где-то, именно любят меня за вот эти озорные, одесские, юморные, уличные песни. Вот таким образом. Ну, вот я сейчас, например, вам...
2: А, кстати, вот извини, что перебиваю. Может быть, в ближайшее время там пройдет там месяц-два, ну, может быть, там три года, да, и мы услышим, например, вот Костю Беляева в хип-хопе. А что? Да, конечно, ну а что? А, по идее, вот эти песни, да, вот такие, ну, немножко с национальным таким уклоном, или вот как ты их называешь, озорные, я, в принципе, не люблю делить песни там так по жанру, типа озорные, там, по-моему, вообще любая песня, если она хорошая песня, она должна все содержать, и, ну, да, целиком. Вот, но тем не менее, они же очень похожи по духу вот именно тем, что делают вот ребятки из там негритянских кварталов, по сути, то есть я имею в виду смысловую нагрузку, сказать, эмоциональную подачу.
0: А ты что, понимаешь их, что они там по-негритянски поют, конечно, или там на суахили поют, или там на какой-нибудь другой, ты все понимаешь, какое там содержание?
2: Конечно, конечно.
0: Да. Ладно, давай споем сейчас это самое. Спою вам сейчас одесскую такую веселенькую, хорошую песенку, известную. Жора, подержи мой макинтош.

0: ворота. Как Саша Одесская штучка.
1: Да, озорной город. Но, правда, у меня с ним связаны, ты знаешь, неприятные все-таки воспоминания. Да.
0: Может, при этом связаны неприятные воспоминания.
1: А я, понимаешь, нарвался на молдаванина. Я не националист, но реально, да, вот единственный человек, который обломал целиком впечатление от поездки в Одессу, вот как... Причем местные же одесситы спросили, говорят, а что этот человек? Откуда он? Почему он так ругается? Спросили они. И когда им сказали, вот он типа не одессит. Вот, давайте сейчас прервемся буквально на небольшое количество времени, потому что вот ко мне пришли женщины, принесли зарплату. Да, а затем мы, в общем-то, продолжим наше общение, да?
0: Ну, хорошо.

0: Нилсом Х. Монморанси. Монморанси. Монморанси. На волнах радиостанции Нилсом Х. Монморанси. Монморанси. Монморанси.
1: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Константин Беляев. Мы слушаем, так сказать, в прямом эфире акустический концерт Константина Беляева. Ему помогает Александр Чуков, играет на гитаре. Соответственно, также мы периодически слушаем с компакт-дисков песни Константина Беляева. Ну и по телефону тоже вы можете звонить, задавать ваши вопросы. Я думаю, может быть, как раз вот поднимем трубочку.
2: А что, уже звонят?
1: Да!
2: Да!
1: Да.
2: Давай
1: подойдем. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
3: Алло, здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
3: Я, вы знаете, давно звонил вот на эхо, все спрашивал, когда будет Лаверский, когда, чего, и, наконец, случайно.
2: Обнаружил. Обнаружил.
3: Да, так не я, жена. Мы где-то около полпервого сели, тут у нас народ сели за стол, так сказать, посидеть, и вдруг включают, и, так сказать, такой концерт. И мало того, что Лаэртский, которого я давно жду, так и... еще и Константин Беляев, на котором я вырос.
2: О, даже так.
3: Да. Я причем слушаю песню-то чувствую, как из моего забытого детства.
2: Это точно.
3: Вот. Можно Константину вопрос задать?
2: Да, разумеется.
3: Константин, вы меня извините, я вот, так сказать, в детстве рос вот на песнях Высоцкий, Акуджава, что у нас дома слушали родители мои, Лидия Русланова, Лев Лещенко и Константин... Не Лев, извините, Петр Лещенко.
2: Ага, ну да.
3: Да. И Константин Беляев.
2: Да.
3: То есть было-то мне, мальчик был совсем, сейчас-то уже, слава богу.
2: Вот. Хорошо, и отлично.
3: Я хочу спросить, это мой папа еврейский, очень ему нравились ваши песни.
2: А-а-а.
3: Я хочу у вас спросить, вы, так сказать, по крови еврей, или вы так просто вот здорово угадываете эти
2: песни? Нет, просто я одессит.
3: Я понял.
2: Ну, вот так.
3: Спасибо.
1: Да. Спасибо. Ну и сразу еще один звонок, поскольку традиция.
2: Давайте.
1: Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно просто.
4: Будьте любезны, повторите, пожалуйста, телефон Беляева.
2: 443-24-62.
4: Благодарю вас.
2: Пожалуйста.
1: Ну что, и, видимо...
2: Да. Ну, да. Сейчас я вам, друзья, спою песенку. Называется она «Мне бы только волю-волю». Это моего покойного друга Игоря Эренбурга. Правда, она мной немножечко переделана. Но, тем не менее, вы послушайте, получите удовольствие. А мне бы только волю-волю, а мне бы кислорода волю, чтобы укрыться одеялом, ноги бы не были босы. А никогда я жадным не был, мне бы волю, мне бы хлеба, может быть, немножко сала и кусочек колбасы. И не нужна мне с неба манна, не нужна джакузи-ванна и просторная квартира, и коттедж с балконом в лес. А никогда я жадным не был, мне бы корки с белым хлебом.

0: Вот так.
1: Ну и, соответственно...
2: И со вкусом.
1: Да, да. Напомним еще телефон.
3: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
1: И, соответственно, пользуйтесь случаем и ваши вопросы Константину Беляеву. Здравствуйте, вы в прямом эфире, и внимание наше к вам, как всегда, собственно, беспредельно. Да.
4: Скажите, пожалуйста, почему евреи так русских людей не любят?
1: Интересный такой вопрос. Спасибо, спасибо. Костя,
0: то есть я хочу сказать, что и евреи любят русских людей, и русские люди любят евреев. Только евреев, конечно, своих приятелей, друзей. Например, у меня масса евреев, приятелей, друзей. Я их всех вообще люблю и к ним прекрасно отношусь. Но они, главное, что они с большим чувством юмора. Им страшно нравятся все мои, допустим, куплеты про евреев и прочие песни, в которых, так сказать, звучит еврейская, так сказать, вот тематика как-то.
1: Здравствуйте. Наше внимание к вам беспредельно. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
5: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
5: Это звонит Вася Солнцевский. Здравствуйте. Вот мне вот как вопрос к уважаемому. Знаком ли он был с Аркадием Северным? А есть ли у него какие-то друзья из криминальных структур, там, из каких-то группировок, вот так далее.
1: Понятно, спасибо.
0: То отвечу вам следующим образом. С Аркадием Северным, с Аркашей Северным я, конечно, был знаком. То есть я не был его другом, но я был с ним знаком. Я был его на последнем перед смертью концерте. Это было в конце марта 80-го года. В апреле он скончался, как известно. Вот, так сказать. Но насчет криминальных, так сказать, к сожалению, или к счастью, я не знаю, как сказать. Дело в том, что я мне пришлось сидеть в усиленной зоне за песни, за музыку. Так сказать, я в тюрьмах провел год, на зоне 2 года, вот, год на химии. Но, так сказать, вот сейчас в криминальном мире у меня никаких знакомств нет. Вот таким образом. То есть я могу сказать, что я не блатной. Я одессит, я юморист, я, так сказать, вот. И в подтверждение этих слов я вам сейчас спою песенку, называется «Романс о премьерах». Я вам романс сейчас спою про демократию мою, где всех попортила проклятая халява. Все сразу кинулись во власть, чтобы пожить от

0: теперь он сам в Кремле страною будет править. Вот так, и он действительно правит.
1: Ну, соответственно, опять же, обратимся туда, как говорится, лицом, в общем-то, к нашим уважаемым, которые прильнули, собственно говоря. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
2: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Я человек, безусловно, старый. Я хочу спросить, слушаете ли вы Желуда Сашку, и есть ли у вас песни про рабочих?
1: Хороший, кстати, вопрос. Если вот, да, у вас песни про рабочих. И, кстати, да, про женщин. Вот про женщин, которые, как говорится, колосятся и, в общем-то, жнут, пашут также. Да, женщина, пахарь, это, так сказать, святое.
3: Это надо искать. Надо искать. Возможно, есть. Наверняка есть. Но просто она, может, не под рукой просто.
1: Да. Ну ладно, тогда любую другую.
3: Так, хорошо.
1: Да.
3: Итак, я сейчас вам пропою песенку про ВТО. Это Всероссийское театральное общество. Сел с товарищем в авто и помчался в ВТО. Ах ты, мать твою, забыл, что это значит. В общем, это ВТО. Саш, что это вроде ГТО? Только там ведь все у них иначе. А мой товарищ активист, да чего ж, бля, журналист? Все журналом

страна, неплохая сторона. И дубленки там, и даже патефоны. А товарищ капсный сон, шо это вроде Эдисон? В общем, так, специалист он по сифонам. Как-то раз наш осетин из электроблясети подхватил трепа короче гонорею. Он большой специалист и, конечно, активист.

Играем в ВТО, смотрим явно не то. Контингент какой-то, бля, шахтерский, кто-то хотел про шахтер. Где-то я и сам шахтер, вон как яйца, бля, натер.

и сзади нету формы. А тут попался нам одна, а выходит ни годна. Нету джинсов и не те на ней платформы. Чуть поели клонит сон, хорошо, что капснуль сон. Столько знает он монгольских анекдотов. Не гляди, что он еврей, столько знает про...

0: Но через три дня, как назло, всем троим не повезло. И находимся в одном мы отделении. Капснельсон специалист, я и друг мой журналист. Но все закончилось, и даже, пардон, выделение. Вот так.
1: Да, вот люди-то попали, а вот с каким юмором они об этом рассказывают, да? Вот,
0: да.
1: Ну, еще звонки, пока есть у вас время, можете вот общаться с Константином Беляевым. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
2: Алло.
1: Да.
2: Алло, доброй ночи, Александр. Доброй ночи, Константин.
3: Добрый.
2: Очень рад вас обоих слышать.
3: Прекрасно.
2: Вот вы знаете, что получилось? Я по поручению группы товарищей очень хочется передать привет Александру Лаэрскому от поклонников его. Можно?
3: Разумеется.
1: Да.
2: Александр.
1: Да.
2: Александр, большое вам спасибо за ваше творчество.
1: Да, за искусство. У меня искусство. Творчество этого, да, у трудового народа. А я, в общем-то, элитный певец, да. О, как круто сказал.
2: У меня даже речь пропадает. Так приятно вас слышать. От Влада привет. Он сейчас в деревне вас слушает на даче.
1: А, хорошо, как.
2: Вот, от Андрея из Куровки, Трямоси. Очень большой привет. И от совершенно очаровательного молодого человека Саши Хмелева. И от меня лично. Меня зовут Вадим.
1: Да, очень хорошо. Жалко только, что вот нету приветов от какой-нибудь женщины. Это было бы мне... Ну, не то, что мне там ваши приветы. Конечно, мне тоже они приятны. Но все-таки от какой-нибудь женщины мне было приятнее, знаете ли. Да. Но, тем не менее, спасибо. Какие-то...
2: Александр, еще вопросы можно?
1: Да.
2: Вот как-то я вас слушал зимой, по-моему. Вы что-то заикнулись о книге. Вот вроде бы вы книгу собираетесь писать, или уже вышла она?
1: Ну, в принципе, как, да. То есть выходил целый ряд книг. В частности, книга, которая содержит в себе совершенно разные, не связанные друг с другом технические чертежи, которые я, в общем-то, рисовал в угаре.
2: Ага, понятно. Как вот. Книга называется?
1: Она так называется. «Все о технике», да.
2: Понятно. Вот. Альбом ожидается какой-нибудь?
1: Будем надеяться. Ну, я такие вещи, это же искусство, его нельзя прогнозировать, выстраивать и планировать, тем более. Вот в чем ошибка всех людей, которые, так сказать, всей правдой и неправдой лезут на MTV, в том, что у них все идет по плану. Как только начинаешь планировать искусство, то, соответственно, выходишь из него вон. Вот, да.
2: А вот еще бы хотел такой вопрос задать. Как вас по отчеству?
1: Меня?
2: Все интересуются, да.
1: Алексеевич я.
2: Александр Алексеевич?
1: Да.
2: Очень приятно.
1: Спасибо, спасибо.
2: Ладно, еще раз всем привет. И всем вам, Александру Константину.
3: Спасибо.
1: Спасибо.
2: Большое спасибо.
1: До свидания. Ну и слово песни, да?
3: Да. Вот.
1: Кстати, сейчас... извини, вот я перебью тебя, со мной в школе девочка училась, да? Ее звали...
3: Не одна, наверное.
1: Не одна. Откуда ты знаешь? Ее звали Песня Пантелеева. Вот назвали Песня Анатольевна Пантелеева, да. Красивое имя для женщины.
3: Да, весьма. Особенно, если она лирическая, которую я сейчас пою. Очень красивая песня лирическая. Так что, наверное, так твою девочку и звали Песню. Вот именно поэтому. Давай.

0: воткнули.
1: Ну и, соответственно, у вас еще есть возможность побеседовать в прямом эфире нашей программы с Константином Беляевым. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно.
2: Алло. Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
2: Доброй
1: ночи. Да-да-да, говорите.
2: Алло.
1: Да-да-да-да.
2: Знаете, я бы хотела пожелать Константину Николаевичу долгих-долгих лет жизни.
3: Спасибо вот. Большое. Я очень тронут вашим пожеланием.
2: Вот, мы с удовольствием слушаем вашу программу и смотрим телевизор только с выключенным звуком. А там показывают, что фестиваль имени Соломона Михолса. И там, в общем, такой чередой проходят те персонажи, о которых Константин Николаевич поет в своих песнях. Вот, поэтому очень весело. И, в общем, спасибо Константину Николаевичу, что он прекрасно свои песни поет.
3: Спасибо.
1: Спасибо. Спасибо. До свидания.
2: Всего доброго.
1: Хотя телевизор я бы, конечно, на вашем месте не смотрел, потому что это дико вредно. И, в общем-то, да. А, здравствуйте. Вы в прямом эфире, наше внимание, сами знаете.
4: Добрый вечер.
1: Здравствуйте. Да.
4: Меня зовут Зинаида.
1: Здравствуйте.
4: Вы знаете, я сначала как-то, честно говоря, немножко так у меня чуть челюсть не отпала. А потом мы сидим и балдеем, и сложим с удовольствием. И вообще, просто еще, знаете, пускай поет очень долго.
3: Нет,
4: так что час, там, полтора, в общем, долго-долго.
3: Спасибо.
4: До утра, что мы сидели и балдели очень долго.
3: Ну, я, видите, разнообразие, так сказать, свой репертуар. Сейчас, видите, пошли некоторые лирические.
4: Константин, вы знаете, нет, лирические тоже, конечно, хорошо. Но, знаете, ничего страшного, если не лирические. Ну, очень здорово.
3: Ну, хорошо, тогда я вам сейчас спою.
1: Спасибо, спасибо. Мне тоже нравится.
3: Сейчас я вам тогда в таком случае спою, называется песенка «Вклад ассенизатора в народное хозяйство». А за полчаса заранее пришел я на партсобрание, но не за старания, ведь я ж не молодой. Зато сижу с Алехой, он хоть и недалекой, но пахнет от Алехи сиреневой водой. А он у меня ассенизатор, я же ассенизатор. Но не без удовольствия сижу я рядом с ним. Он, если и попахнет, так от него ж не пахнет. Вот это и значит, культурный гражданин. Раскрыв рот от восторга, мы слушали парторга, который рисовал нам

На почве экскрементов, простор экспериментом, на западе объянтом пронюхали давно. Или это, или так ли, используют до капли. У нас же пропадает народное говно. В трибуне вышел гордо Илья Рулонович Гофра, и мне говорит:

0: кат. Мол, хлеба цену зная, задачу создавая, посильную подмогу вам шлёть пролетариат. Вот так вот, вот.
1: А может быть, тогда еще на Дерибасовской случилась холера?
0: Про холеру?
1: Про холеру. Ну как-то это тема близки все-таки, вот, да.
0: Ладно, давайте продаем про холеру. Итак, моя песенка про холеру, которую я написал где-то в 70-м году. Как раз тогда я находился в Одессе, и тогда по югам прошла холера. И меня заперли в этот самый в обсервацию, где я был, конечно, со своей дорогой гитарой. Мы там были с другом. Ну и я, значит, вот на радость, что я попал в обсервацию, чтобы вырваться из Одессы, я, значит, написал вот такую песню. На Дерибасовской случилась холера. Ее схватила одна, блядь, от кавалера.

0: Что досталось на свидание с Одессой мамой? Вот так.
1: Телефон прямого эфира 203-19-22.
2: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
3: Здравствуйте.
2: Доброй ночи.
3: Беспокоит Николай Воробьев из Москвы. У меня вот вопрос к Константину.
0: Я слушаю вас.
3: Я вспоминаю начало 70-х годов.
0: Да.
3: Случайно ваша кассета не бродила по Москве, как вот...
0: Да, конечно, конечно. И кассеты, и катушки бродили. Вот там, и по Москве, и по югам, и в Киеве, и
3: прекрасно
0: везде.
3: Прекрасно вспоминаю вас, помню.
0: Ну, прекрасно.
3: Только, вот, конечно, голос у вас другой уже был. Еще был молодой такой.
0: Да, да.
3: И у вас, конечно, была песня такая, пародия на Владимира Высоцкого. Была, по-моему, да?
0: Ну, была такая.
3: Там Орфей, что-то такое.
0: Да, да, была.
3: Вы не можете ее спеть?
0: Нет, сейчас я ее, так сказать, не
3: подзабыли,
0: пою.
3: Да?
0: Подзабыл немножко, да.
3: Понятно. Не пою, да. Там что-то, там не то, что Федька Шаляпкин, что-то такое-то было. Так я сейчас забыл тоже песню.
0: Ну вот.
2: Ну, понятно.
0: Хорошо, что вы помните. Так что если вам... Я говорю, если вам интересно, можете позвонить и...
3: Да, я телефон записал.
0: Видите?
3: Кстати, эта кассета до сих пор у меня хранится еще.
0: Да, ну,
3: видите, как... Я изредка так ставлю, как говорят, на стадии, когда...
0: Хорошо,
3: бывает так.
2: Спасибо, спасибо нам.
3: Спасибо, я вам позвоню.
2: До свидания, да. А вот... Действительно, многие что-то сейчас узнают. Кто такой безвестный голосок с запыленной кассетки? Звучит и звучит. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
4: Алло. Алло, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
4: Александр.
2: Да.
4: Я вот хотел вам задать вопрос вот, вашему гостю.
2: Давайте, давайте.
0: Мы вас слушаем внимательно.
2: Вы не волнуйтесь, не волнуйтесь, да.
4: Сколько вообще вот у вас дисков, вот вы говорили, я забыл.
0: 37,
4: да?
0: Да.
4: А телефончик вы не напомните вот ваш?
0: 443-24-62.
4: Спасибо большое.
0: Пожалуйста.
2: До свидания, да. Ну что, не будем тянуть время с ним песни. Чем больше песен, тем больше, в общем-то, добра и так далее.
0: Хорошо.
2: Как красиво сказано.
0: Сейчас мы споем мою песенку «Случай на именинах у Лёвы». А раз пришли на угощение, было Лёвино рождение. Исполнялось Лёве 30 лет. Все знакомые сходились, все подарки приносили.

А было бам, и сахар треста, с ним пришла его невеста, Сара с толстым задом за собой. Апинович бил с Арбата, с ней пришли четыре брата, а Иванов, бля, пришел с чужой женой. Апинович бил с Арбата, с ним пришли четыре брата, а Иванов, бля, пришел с чужой женой. Гости все уселись рядом, пот со всех катился градом, Лёва сердцем чувствовал беду и решил, что всех не мучить, крикнула: подайте кушать, и на

были сигареты, щип, а Ивановля принес с собой стакан. Было там видно улыбка, были сигареты, шибка, Ивановля принес с собой стакан. Вскоре гости позабыли, что они в чужой квартире.

0: Вали пинат.
1: Ну и, соответственно, наше время немножечко так уже подходит к концу. У нас осталось 10 минут еще. И в эти 10 минут нужно успеть спеть и поговорить по телефону, да? А здравствуйте, вы в прямом эфире. Мы к вам вниманием, в общем, преисполнены.
2: Здравствуйте, уважаемый Александр.
1: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, уважаемый Константин Николаевич.
3: Здравствуйте, здравствуйте.
2: Хотелось бы вот услышать, что от вас. Недавно, совсем недавно ушел из жизни известный панк, такой русский гитарист и исполнитель Юрий Клинских, как известный более как Хой и Сектор Газа. Что бы вы могли сказать о его творчестве или искусстве, вот как Александр о своем, например, говорит,
1: что его... Вопрос понятен, спасибо. Ну что, Кость, да.
3: Так это... Про кого речь-то какой-то? Я что-то не знаю. Кто?
1: Ну, музыкант, да, был музыкант.
3: Ну, что я могу сказать,
1: да,
3: если я не знаю?
1: Несколько, да, не пересекается,
3: да,
1: скажем так.
3: Да, это немножко разные жанры, да, понимаешь? Да. Поэтому, так сказать... Вот, я в своем жанре, а там, так сказать, немножко другое. Вот, поэтому я не могу отслеживать всех, естественно. Так, ну хорошо, давайте мы сейчас споем.
1: Да.
3: Да. Вот еще одна песенка, значит, моего друга Валеры Крылова. Называется «Портрет новой русской». Вот так. «Была ты раньше...

цена все тот же четвертной. Кто ж больше даст такой продажной шкуре? Тебе цена все тот же четвертной. Кто ж больше даст?

0: Ой, вот так.
1: Да, это самая грустная песня, которую я когда-либо слышал.
0: Ну, прям грустно.
1: Вот, но тем не менее, время, как говорится, нас покидает потихоньку. Кость, может быть, вот на, так сказать, напоследок какую-то прям душевную, лирическую какую-нибудь песню, какую-то не такую, чтобы прям, знаешь, чтобы вот свернулась там, развернулась, как этот сказал, нет, бумбараш, который... Да.
0: Лирическую говорить.
1: Нет, ну как вам угодно, это не то, что я...
0: Ну, все, договорились, да. Лирическую, да. Так, я вам сейчас пропою тогда по просьбе моего друга, хорошего товарища, Лаэрского Сашеньки, который меня изредка раз в три года приглашает на эфир. И по его просьбе я спою такую хорошую лирическую песню, такая приблотненная немножечко песенка лирическая. Называется «Дорогая пропажа». Самой нежной любви

0: Сашенька, ты удовлетворен?
1: Да, в полной мере. Спасибо, спасибо, Костя. Спасибо, конечно, тоже Саша. Александр Чуков сегодня помогал на гитарке Константину Беляеву. Я надеюсь,
0: спасибо
1: что...
0: Спасибо тех наша... друзей наших слушателей, которые дослушали до 3 часов нашу программу. Я тоже им признателен, что не легли спать, а слушали до конца.
1: И думаю, что наша встреча будут, конечно, чаще теперь происходить, потому что три года...
0: Хотя бы раз в год ты меня пригласил.
1: Да, безусловно, безусловно. Спасибо, Костя.
0: Спасибо, Саша.
1: Да, и удачи, удачи.
0: Спасибо, спасибо. Я хочу поблагодарить, конечно, Сашу, моего гитариста Чукова. Он прекрасно сегодня играл, мне очень понравилось. Так что я думаю, что все окей. Ну, всем спокойной ночи, всего доброго, самого доброго.

0: Ее любовь требует трансформации. Ее любовь стонет и молит. Мне нужна трансформация. Перелепи меня или испепели, но не бросай в беде.
1: Объединение двоих теряло плотность, требовало нагрузки. Окруженные провокационными обстоятельствами, они ставят эксперимент. К своему сексуальному дуэту присоединяют третьего.
2: Решение обоюдное. Инициатива ее.
0: Клон-мародер, рожденный соблазнами большого города и ее порочными фантазиями, днем и ночью следит за ними из своей бутылки, маскируясь за этикетками. И ожидание оправдывается, пробивает его час.
1: Третий, как джин из бутылки, появляется по тайному вызову женщины, не преувеличивающей роль неосознавательных моментов в своей жизни. Пусть придет все, что угодно на помощь ее тающей собственности и любви. В мыслях, во сне, наяву, но на момент появления в постели третьего барьер женщины уже взят, и происходит лишь подтверждение свершившегося факта.
0: Он не препятствует ее инициативам. Он наблюдает за изменениями, происходящими в ней. Он любит ее. Но любовь навсегда загадка. Не разгадаешь.

0: Пьянка эффективна последствиями. Разбитые машины, покупка огромных собак, вступление в половые связи, о которых и не думал до этого. Вот один из них, ночной звонок. На том конце провода знакомый мужской голос.
1: Кто звонил?
2: Он уже позвонил и уже едет. На Ленине, любимый.
0: Звонил ее друг детства или его близкий друг. Неважно, кто звонил.
2: Даже не знаю, как быть.
0: Она смотрит на отражение в зеркале, ища совета и подкрашивает губы.
2: Стоп. Не надо, пожалуйста, я не хочу.
0: Видимо, у нее срабатывает запоздалый защитный рефлекс.
1: Ты хотела выпить? Что тебе налить?
2: Водки. Не будем открывать дверь. Что за нелепость? К нам не надо в гости. У нас ведь их осталось всего ничего. Этих чудных вечеров.
1: Ты чего-то боишься, притворщица? Что с тобой? Давай выпьем.
2: За что будем пить?
1: Можно за нелепость, можно за чудные вечера, можно за половые инстинкты. За тебя, любимая.
2: Пообещай, что ты купишь мне собаку.
1: Нет, мы уже говорили на эту тему. За тебя, дорогая.
0: Они пьют, чокаясь с приближающимися последствиями. Это испытание, это азарт, это риск дуэлянтов, а не крикачей. Она закусила лимон.
1: Что так развеселило тебя?
2: Да так. Я давно хотела спросить тебя.
1: Спрашивай.
2: Зачем тебе твоя работа и я, если, например, вчера ты умер на дискотеке в Долсе?
0: Из автомобиля, потерявшего дорогу и летящего в пропасть, спасение одно. Вцепиться в веревочную лестницу, сброшенную с неба. Соглушающего все вокруг, срывающего кепки с зевак. Сдирающего розовое платье десятиклассниц. Обнажающего прекрасные попки и загорелые ножки. Это Ми-8, русский вертолет. Выпивший с утра 100 грамм настойки боярышника, летчик обчит ее под синим небом куда угодно.
1: Лезь, лезь. Пошла прочь, любовь, к черту поэзию. Лезь, дорогая. Надо влезть. А как же?

0: Действие второе. Утро. Видения, не дававшие ей покоя последние месяцы, стали реальностью. Один там, другой здесь. Мужчины спят в разных комнатах.
1: Того, который напился и уснул на диване в гостиной, она любит. Ворочается, улыбается, видно, что-то хорошее снится. Пусть спит и молчит. Третий в спальне, на их бывшей постели. Молодой, непонятных кровей, доедатель протухшего мяса и добряк. Любит украсть, но не очень ловко движение. Все сшибает.
0: Она разбудила его и проводила за дверь.

0: Мы быстро отвыкли от запретных тем. И женщина со всей ее бесшабашной выкликостью сегодня олицетворяет наши свободы. Мир отразился в наших грецких орехах, в кривь и в кость. Ручки управления и регулировки рефлексов разломаны, залиты чем-то липким. Мартини, гусиным жиром или коричневой кровью хряка. Нечего больше крутить, Алис. Черти ругаются, строят рожи, грозят. Будут еще кусаться, переговариваться, бить, нанося травмы и увечья. Их много. Это нам за то, что сначала подрались с товарищами, а потом изрисовали и взорвали учебники. У нас уже никогда не получится спеть «Гудбай, Америка» с мальчиками в церковном хоре.
1: Нашел ее в ванной. Она сидела на корточках, курила и доедала птицу.
0: Привет.
2: Привет. Я проводила его.
0: Ты проводила его, а я прекрасно провел ночь. Я выспался и хочу кофе.
2: Подожди, поговори со мной.
0: Не дашь выпить кофе?
2: Не дам. Ты же не покупаешь мне собаку?
0: Да, собаку я тебе не куплю. Такое бывает, что человек раздувается. Даже 5-летний ребенок. Их уже двое.
2: Какой еще ребенок? Тебе не страшно?
0: Аккуратнее, не подавись.
1: Он взял у нее блюдо с птицей и вынес из ванной. Вернулся с графином и двумя бокалами. Они закурили.
0: Каждый ребенок знает, что большой член лучше маленького, а Гитлер ни за что поджигал миллионы евреев, цыган, славян. Дети делятся на мальчиков и девочек. Мальчики отрицают, интересуются добрыми, веселыми, забавными педиками. А девочки, которым еще рано брать в рот, но уже можно смотреть прямо в семье, правильно считают, что лизать гораздо сильнее, чем сосать.
2: Что? Ты делаешь вид, как будто ничего не произошло. А как же наша любовь, дьявола легкомысленная? У него длиннее, чем у тебя.
0: Врешь.
2: А ты все думаешь, что ты поэт. Да ты нищий, ты потеряешь меня.
0: Хочешь, чтобы я ударил тебя? Тебе сейчас это нужно, я понимаю.
2: Ты самоубийца.
0: О, давай сменим тему. Если хочешь, поехали за собакой.
2: Зачем ты допустил это?
0: Заткнись, пожалуйста.
2: Сука.
1: Правда бьет по башке обухом, и после нее не хочется, чтобы ротика пощекотала соломинкой в носу. Безобидные льдышки, булька и стука сгибнут в желтом графине. Шумит вода. Он выпил и вернулся в ванну.
2: Тебе нравится мое новое белье? Посмотри, какое оно ароматное, чистое, фиолетовое.
1: Она взяла его руку, отогнула указательный палец и стала сосать.
2: Ты любишь меня?
1: Палец обдувает сквозняк из открытого окна.
2: Ты ведь соврешь? Соври мне.
0: Конечно. Я вру. Я люблю тебя.
1: Ему некогда думать, он за. У него стоит. Он хочет говорить с ней, слушать, трогать, трахать.
2: Дай мне сигарету.
0: Тебе налить?
2: Такое ощущение, что я хочу еще. Все. Я грязь, дрянь, шлюха.
0: Еще? Тебе налить или нет?
2: Наливай. А ты халуй, слабак, бездарность.
0: Лобак умер на дискотеке в Долсе, а шлюха сейчас пытается бежать с проезжей части после того, как ее уже растерзало, размазал по асфальту груженным КамАЗом.
2: Ты считаешь, что нас больше нет? Ты глубоко ошибаешься. Со шлюхой все в порядке. И у тебя. тебя будет все. Слава, выставки, любящие женщины, деньги.
0: И бог, который никогда не ложится, да?
2: Рабыни, чин и звание генералиссимус земли.
0: А бог будет меня как будущего генералиссимуса? Болт очень интересует.
2: Да, тоже. Красивый-красивый. Чужой-чужой. Будет на параде торчать из галифе с красными лампасами. С сегодняшнего дня я объявляю твой тоже общим, как равняясь с мирной и так далее. Поцелуй же меня, что ты уставился.
1: Он съел ее, наплевав на диету. Сначала он съел ее, затем весь белок, что был в ее холодильнике. Даже тот, что был в майонезе. Утром его увезла скорая. Микроинсульт.

0: Волшебство — это то, чего им так не хватает. Ящика с волшебными палочками, колонны пленных Хаттабыча из бородами, золотой монетки евро, утерянной кем-то из знакомых на поле чудес. Известно, где упало. Вот вырастет дерево, а на стволе ветки. На ветках куртки М65, удобные, по $150. А под деревом ягода. Огромная земляника, в которой можно проедать ходы и лазить, ступая ботинками по ароматной розовой слякоти, от которой еще не тошнит. Волшебная земляника исполин приедается, прикуривается, припивается. На волшебство подсаживаешься. Отходняк от волшебства может привести к прибанальнейшей боли и даже трагедии. Волшебство уходит, когда утренний свет и разбуженные темя разгоняют чудеса ночи. Волшебство ночи всегда утро. Чем больше волшебства, тем меньше хочется этого самого утра, испытания света.
1: Свечи поджигали одновременно, горят. Только одна уже пенек, а другая все еще стройна и бела.

0: это ты сгораешь, потому что ты старый. А белая, стройная и молодая – это я. Давай тебя затушим.
1: Нет, не затушим.
2: Свеча пенек все еще горит. У нее на глазах появляются слезы.
0: Смотри, как ярко догорает, не сопротивляется смерти своей. Не гори, свеча пенек, потлей. Хочу, чтобы твоя свеча-соседка первой растаяла в огне.
1: Все правильно, я же старше.
3: Память фиксирует блики, открывает файлы запылившихся папок. Все это уже было. Ему знакомо это ее желание затушить, подождать, поджечь и дать возможность догореть одновременно. По-детски и наивно. В жизни так не бывает.
0: А вдруг это наши чувства, а не тела? Тогда все по-другому. Ты первый бросишь меня?
2: Поздно. Свеча и пенек растекается и гаснет. Это уже не угроза, а приговор.
0: Наша любовь будет заменена чем-то другим. Чем?
1: Не знаю. Тебе что, страшно?
0: Да, но я жадная и тебя не отпущу. Я сделаю так, что ты будешь меня всегда любить. Ты готов меня любить?
1: Жестко для этого утра. Готов. Меня все устраивает.
0: Я думала, у нас все будет по-другому.
1: Я тоже.
0: Не сбываются мечты, верно? Жалко. Волшебства хочу. Тебе стало хуже со мной?
1: Хуже, лучше. Это не для нас. Для нас иначе. Все у тебя хорошо, не переживай. Не пей.

0: это футляр, внешнее оформление, дизайн. Тело нам дано во временное пользование. Аристотель считал, что мозг служит органом охлаждения тела. Как теперь поведут себя остальные подчиненные мозгу? Гениальность, помешательство, глупость, способности, талант, одаренность. Неизвестно.
1: Все это время, которое мы называли любовью, я выдумывал тебя для себя. А теперь ты такая, какая есть на самом деле. Ты настоящая.
2: Что ты там говоришь? Мне наплевать на тебя.
0: Это за то, что и он не ночует дома.
1: По-моему, ты уже пьяна и не прочь догнаться. Так ты потеряешь контроль над собой. По-моему, ты уже пьяна и не прочь догнаться. Так ты потеряешь контроль над собой. Ты же собираешься в гости. Там обязательно предложат еще выпить.
2: Я подписала контракт. И твои деньги мне больше не нужны. У меня важная встреча. И я сегодня не приеду.
0: Она пытается возбудить его, вызвать интерес, заставить ревновать.
1: Иди, раздевайся и ложись спать.
2: Чтоб ты опять приставал ко мне, что ты о себе возомнил. Я сегодня улетаю смотреть футбол в Мадрид на «Спартак-Реал» с подругой и ее мужем на 3 дня.
3: Она докажет, что необыкновенно. Изобразит себя такой, какой еще не видели. Все вокруг будет новым. Восторг, удивление.
1: Прости меня, я не прав. Ложись спать.
2: Убери руки. Ад. Так ты, оказывается, любишь меня. Тебе нравится распутная женщина. Ты сумасшедший, а не я. Нет, вы только посмотрите, как он дышит, какая животная страсть просыпается в нем. Любишь?
1: Люблю.
2: А ты не хочешь поцеловать мои ноги? Ты так давно не делал этого. Будешь целовать ноги, пацан? Собаку купишь?
1: Я подумаю.
2: Он подумает. Хорошо. Только недолго, а то передумаю я. Выпей со мной, любимый, и проводи меня в аэропорт.
0: Он подмешал ей в мартини полтаблетки азалептина. Он перенес ее из кресла на кровать.
2: Не тяжело? Ты теперь будешь позволять своей хозяйке все. И за это все любить ее. Похоже, тебе приходится не сладко. Ты должен быть прощен, твои грехи смешны. Поцелуй меня.
3: Она уснула в одежде, он раздел ее догола и отснял 2 пленки.

патриотам-антарктидцам в разную погоду хочется разного. В мае снега, а не грядущего пляжа в Серебряном Бару. Зимой настоящий антарктидец делает все, чтобы растопить свой белый континент, вернуть его себе. Сам утонет. Величайшая несправедливость лежит в том, что у одних земля подо льдом, дом построить и пшеницу посадить, а у других земля теплая, в море, в океане купайся сколько хочешь. О, Господи, здесь проститутки по 50 рублей. Возьмите себе с Ефимом Абрамовичем, только одну берите на двоих.

0: поставь, пожалуйста, другую музыку. Спасибо. Я хоть и смелая, но отступать умею и люблю. Давай вернемся назад.
1: Они все еще рядом. Ее не было сутки.
2: Это невозможно, ты сама понимаешь. Да и не нужно. Чем больше крыс убежит с тонущего корабля, тем раньше он всплывет.
0: Понимаю, вперед к знаниям. Наука темная, зловещая, полная опасностей тропинка. Где ты, любимый? Ау, ты не потерялся?
2: О, прекрати. В твоем сознании так часто происходят глобальные изменения. Из-за нелепого случая меняется точка, откуда ты смотришь на мир. Вся система ценностей, выстроенная мною вокруг тебя, рушится. Но я буду рядом с тобой столько, сколько потребуется.
0: А я, кажется, потерялась. Ты хочешь не допускать великих потрясений для меня? Ты боишься, что я спутаю свободу с деградацией? Смешно. Сдаюсь алкоголю, наркотикам, таблеткам. Буду валяться в подъезде, как бывшая жена бандита-опиюшника. Все. Мы не успели вовремя попасть на необитаемый остров.
2: Не успели или не решились. Не жалей. Прошлое, вчера и даже минуту назад пахнет, как гниющий на солнце труп. И тянется мокрым хвостом за реальной жизнью. Не вспоминая его, этот шмат истории давно не принадлежит человеку, который участвовал в его создании. Все принадлежит неопознанным наследникам и фотографам.
0: Ты, оказывается, тоже часть меня. Тебе трудно.
2: Да, мы единый организм. Нас пора в кунсткамере выставлять.
0: Я – это я. Когда трахают меня, это значит, что трахают меня, а не тебя. Если, по-твоему, единый организм, так и тебя трахают. Может, тебе этого всегда хотелось, любимый? Может, тебе мальчика пригласить?
2: О, не говори чепухи. Ты хочешь меня разозлить? Но у тебя ничего не выйдет. Я не изобью тебя. Смирись.
0: Да-да, прикольно. Все мне, а не тебе. Как я и хотела. Хотя это с нами случилось.
2: С тобой, а не с нами. И как часто это теперь будет?
0: Как ты скажешь.
2: Что-то новое. Значит, ты готова трахаться с каждым, на кого я покажу пальцем.
0: Как ты скажешь.
2: Возбуждает. Слушай, а давай я расскажу тебе сказку?
0: А потом я тебе.
2: Давай.
1: Вот как звучит его сказка.
3: Паучиха, наделенная от природы коварством охотника и элементарной сенсорной психикой, плела паутинку. Очень много мух, комаров и других насекомых попадало в нее и не могло выбраться. Паучиха определяла их по вибрации, которая распространялась по всему рисунку ее паутинки. Они же, насекомые, крылышками машут, хотят вырваться из паутинки. Паучиха радовалась и опутывала вокруг них все своими нитями. Когда вибрация прекращалась, паучиха на жертву уже внимания не обращала и проявляла полное безразличие. Не вибрирует, значит, и не нужна. Однажды попался к ней в паутинку звучащий камертон. Подбежала паучиха к нему, забралась на его ножки, бьет его своими членистыми конечностями, кусает челюстями. «О, как ты вибрируешь! О, как я хочу тебя сейчас! Я тебя съем! Я, паучиха, профессионал своего дела! Как у нас с тобой все будет целесообразно!» Но все ее действия оказались бессмысленными. В конце концов, она устала и умерла. Лежит, покачивается в своей паутинке. Там, где когда-то очень давно находились такие прекрасные ножки звучащего камертона.
1: А теперь сказка, рассказанная ею.
3: Накачался, сел комар на лоб, ударил по комару, упал, потерял сознание, сотрясение мозга. Когда упал, точно на палку с гвоздем. Гвоздь вошел в затылок, ну и умер.

0: правда, что можно опуститься так глубоко, что кроме самой никто и знать ничего не будет? Туда, куда глаза не добивают.
1: Да, это так. Ты испытуемая, субъективный объект.
0: Ищи абсент, милый. Он чище отмывает, а я жажду гармоничного развития. Я брежу им. Изготовь его из горкой полыни. Пусть тебя посадят, и ты не дождешься от меня ни одного письма, ни одной передачи. Все будет в рамках твоего волшебного эксперимента, псих. Я продолжаю любить тебя, даже став лингвистическим парадоксом. Спать я с тобой буду. Смотри, что я сейчас буду делать.
2: Сказка ему не нравится, короткая, злая. Но она целует ему член, она сосет у него. И это хорошо, лучше любой сказки.
3: Нет ничего в мире более счастливого, чем согласие между близкими людьми. И ничего страшнее умирающей любви, никем из близких не заслуженной, необъяснимой, сказал Константин Толстовский.
1: Когда она все еще сосет у меня, это хорошо. Даже если час назад переспала с другим или другой. Ненавижу собак.
2: Мечущиеся в поисках запрещенного абсента, они весело смеются. Жива поэзия. Шифр человеческой души. Горячи куски мяса в чернильнице.
4: Действие седьмое.

0: наступила его погода. 3 недели солнце пожигало все вокруг, сушило чеснок и посевы, заставило разлюбить купание и тяжкие прогулки к берегу с матрасом на голове. Все это про разговоры, про захват Приштинского аэродрома в Косово, неудачи с какими-то там болгарами или венгро-румынами, которые не желают, чтобы по их воздуху летала наша десантура. Не государство, а меленькие, мизерные фирмочки. И небо не принадлежит им. Небо – это удел Ми-8, удел бойцов-вертолетчиков и других великих воинов. Небо сильным, которое не отличает настойку боярышника от абсента. Раствор, какие там еще вкусовые ощущения.
1: Извращения интересуют настолько потому, что в них еще осталось что-то тайное. А что дальше? Общество, неудовлетворенное одними разговорами, осуществит всеобщий переход от разговоров к стабильной жизненной норме?
2: Вполне вероятно, что извращений станут много. Становится уже. Женщина слаба, она не знает границ. И уже ничто не может повредить ей в глазах общества. Идеальная женщина, верный партнер и друг, не способный на предательство, любящий детей. Но всякая потенциальная, блядь, и меня, как извращенка.
1: Как грубо. Я не понимаю значения этого слова. Дальше, когда об извращениях все будет известно?
2: А откуда я знаю? Ну, может быть, массовый аскетизм. Или апокалипсис, все умрут в один миг от скачка атмосферного давления. И дети тоже, и собаки. Или фашизм. Мужчина-варвар и попытка массового творчества, общение с будущим. Война полов, а за ними полное поражение и бесправие женщин. Женщина вспоминает о порядочности и дисциплине только при виде танков. Неизбежно и весело.
1: И мы с тобой это увидим. Здорово. Хочу скорее фашизм. Собаку и фашизм. Смотри, поросёночек ушки обжёг на солнце. Ты видел, какие у него зубки? Мой маленький, мой поросёночек перспективный.

0: Это адская жара в 99-м году. Она унесла тысячи на небеса и десятки тысяч сделала безумными. Если женщина не ругается и не просит денег, то пусть говорит. Он сидел и слушал, искусанный комарами в глаз. Покупка живого поросенка и рыбы в бешеном количестве еще раз дали подтверждение, что финал близок. Стальной трос, которым она была примотана к морали, лопнул. Жажда усиления удовольствия окончательно победила в ней скромность и страх разоблачения. Общественное мнение вообще перестало интересовать ее. Теперь ее интересует исключительно извращение. Он разволновался так, что стал вспоминать знакомых, у которых есть доги и доберманы.
1: Скажи, а что такое экстремизм?
2: Лизать у женщины нельзя. Лизать – это и есть экстремизм.
1: Ну, что ты говоришь? А, я где-то слышала, что это удовольствие.
2: Удовольствие не лизать, а слышать лес, щебетание птиц и звуки с террасы, где ты готовишь кофе. Где ты мне готовишь кофе. Хватит болтать. Раздевайся и иди ко мне.
1: Слушай, а почему ты так не любишь собак?

Градация ее авианосец, это ее база. Все открыто, все есть, все видно, все наяву. И та, кого видно, не стесняется. Ел этого ласкового спортивного телосложения поросенка. Хрюкал, копытцами топал, срал. Время сложное. Он не доверяет никому. Он не жертва обстоятельств, он свободный человек, которому больше не нужно контролировать и оберегать свое счастье.

0: На кой черт сдался тебе этот лес? Нас пригласили в гости, поехали отсюда. Только, пожалуйста, больше не пользуйся этой туалетной водой. Ужасный запах.
1: Хорошо, я куплю другую.
0: Бесполезно. Ты все равно купишь свой зеленый шипр. Ты не разбираешься в запахах, ты не чувствуешь красоту, потому что ты моральный урод.
1: Спасибо. Подари мне туалетную воду.
0: Тебе никогда не надоест меня нюхать и трогать. Не надоест смотреть на мое изображение.
1: Я прошу тебя, успокойся.
0: Не расстраивайся, когда сам станешь раком после очередного биологического праздника.
1: Сука!
0: Я не сука и не ведьма. Я твоя любовь до гроба, извращенец. Я грязная шлюха, проблеск.
1: Признание твое ничего не стоит. Знаю тебя, как Кунцева в Москве. Все ясно. Но я не об этом. Россия настолько велика, что если все ее мужчины в один день наденут зеленые фуражки и станут пограничниками, защитников для вас, бестолочи, все равно не хватит. Чего ты добиваешься, ведьма порочная?
0: Значит, пьяница и бабник, справишься. Я хотела тебя пожалеть, а ты еще и пограничник. Если ты пограничник, почему ты не подарил мне большую пограничную собаку? Ты все решаешь за меня. Какая трогательная забота. Ты хочешь защитить меня от нашествия негров? Ты хочешь помешать им дрочить на меня на пляже? А ты меня спросил, нужно ли мне это? Нам пора определиться и больше не морочить друг другу голову. Ты псих, а не психолог. Ты ничего не знаешь о женщинах. И вскоре возненавидишь всех нас. Все у нас плохо. Поступаю с тобой классически. Я ухожу от тебя.
2: Существует несколько великих и неизменных критериев, которые выявляют значение человека. К ним принадлежит боль. Она и самое суровое испытание в той цепи испытаний, которую называют жизнью. Поэтому исследование боли оказывается, пожалуй, непопулярным занятием. Боль является одним из тех ключей, которые не только подходят к самым сокровенным замкам, но и открывают доступ к самому миру. Обратим наш взгляд на свойственную боли механику и экономию. Правда, мы чувствуем себя неуютно, слышав сочетание друг с другом слова «боль» и «механика». И основано это на том, что единичный человек стремится поместить боль в той зоне, с которой можно ускользнуть и убежать, или которая не должна с необходимостью доставаться до него. Эрнст Юнгер.
3: Женщина шла по пляжу, по зеленой траве. Она тоже не любила, когда у нее сосали грудь. А он не любил ни засыпать первым, ни просыпаться. Уж она точно не из секты «Белый график» и не будет требовать, чтобы он стал педерастом.
2: Звонок по телефону все изменил.
0: Ты один? Что делаешь? Я хотела заехать. Кто у тебя?
1: О, нет, я не один. Со мной Элина. Журналистка. Брюнетка, похожа на Синди Кроуфорд. Ты приедешь?
0: Ясно, проститутка. Они все Элина и Анжелики. Да, я уже на Ленинском проспекте все куплю сама. Ждите через 20 минут. Что у нас будет? Групповой секс?
1: А ты как хочешь.
0: Я хочу. Мы вместе против твоей Элины. Почти как раньше.
1: Давай так.
0: Значит, мы по-прежнему любим друг друга?
1: Конечно, любим.
0: О, как я по тебе скучала, милый.
2: После бурной ночи втроем она увезла Элину с собой. Сообщения от нее шли ему на казенный пейджер до утра. Компания «Тоском» 7556565, абонент 48864.

0: torture, torture, it pleasures me.
1: 23.08.
2: Привет, твоя Элина очаровательная девушка, журналистка. Номер телефона.
3: А!
1: 02.54.
2: Расклад такой. Корреспондентку изначально забрали в милицию. Пришлось пустить в ход все силы, которые есть на вооружении. Сейчас она очень модно накрашена, голая, в ванной. Мы с Сафроновым ее ждем на ковре. У нас стоит деревянная табуретка с красной штукой для резки хлеба. Еще отвертка для консервов. Она пришла.

0: 3:30.
1: Новая информация. Да, мы сходили на улицу, освободили человека из милиции. Потом человек почему-то забрал табуретку и взял в руки отвертку для открытия консервов. В свою очередь, я дала ей презерватив. Она натянула его на отвертку. Потом для нас с Сафроновым наступила нирвана. После я курила и смотрела на проезжающие автомобили из окна.

0: 4.17.
1: Сейчас мы трое голые смотрим какой-то ролик о каннибализме, где окровавленный человек с ножом отрезает куски человеческого тела, а потом он забирает ее, твою Элину.

0: Все знают, что у вас стали пропадать вещи. Вы, как хозяин квартиры, как ответственный за нее лицо, провели следствие, нашли вора. А вор не хочет слушать и отказывается прекратить ходить к вам в гости. Вор говорит, что не виноват, продолжает приходить и воровать. Вы предлагаете ему идти домой, у него есть дом, но вор говорит вам, что сам решит, когда и что ему делать. В конце концов вы начинаете бить его, но он кричит громко, а остальные гости и соседи заступаются за него.
1: Когда вы в очередной раз сильно избили его, вас оштрафовали. Еще раз избили, вас избили за вора соседей, говорят так. Ну вор же вас не бьет, так ворует же, отвечаете. И вы воруете. Так не лень воровать, учитесь.
2: А пусть он учится драться. Почему я должен учиться воровать? Ворует и в глаза смотрит один и тот же тип. Это не насилие? Что делать?
1: Ждать окончательного освобождения. Вот выпадут зубы, волосы, вот яйца отрежет гигантский паук во время стёга картофеля.
2: Ворует же, чтобы никто не видел. Укравший уходит от потерпевшего незамеченным. А здесь по-другому. Один ворует, другие защищают. Ситуация тупиковая. Вину не доказать, а вора не наказать. Отвечать по-мужски он не хочет, ложится на лопатки и плачет.
1: Спросите его, пожалею, бросишь воровать?
3: А почему я должен вообще что-то бросать, ответить?
2: Соседа надо наказать, избить, чтобы не лез не в свои дела. А вора трогать бесполезно, не уйдет все равно. У вора судьба. За дверью следить. Может, закрыть забудешь, может, заболеешь. Один выход – себе вора взять или натравить его на соседа. Принять их правила жизни. Да, но это и есть цель – обязать всех жить по моим правилам.
1: Такое время картинки заменяют жизнь, мужчины заболевают и начинают поиски привидений, а затем ревнуют, изводят и поедают себя, искренне удивляясь, что кто-то кого-то переспал. Сексуальная собственность, которая завоевывается в переживаниях и нервных боях с конкурентами, обретенная уже вскоре раздражает и закрепощает мужчину. Свободное состояние, полное отсутствие сексуальной собственности. Не у всех получается понять.
3: Он тоже это понял не сразу. Вскоре она его полностью обокрала. Пропали все деньги, которые были спрятаны. Мониторы в тайнике. Взяла даже то, что лежало в карманах и вещи. В сумме более чем на 35 тысяч долларов. Любовь принесла ему страшные страдания и расходы.
2: Он вот тоже теперь ворует в гостях у друзей и знакомых. Это, оказывается, интересно, хотя и не всегда приятно. И читать про это неприятно.
3: А вот у вас пропадали вещи? Это он крал.
1: Он признался, и всем стало легче, стало лучше. Весело, отличное настроение, масса положительной энергии. Вор он. Все вокруг рукоплещут и жаждут рецидива. Это теперь его животная обязанность. Он не утуземец, потому что готов заживо съесть плохого человека. Он гомо сапиенс, продолжающий изучение гуманитарной науки, пытающийся решить задачу, поставленную еще древними греками. Это они выдвинули «познай самого себя», придумали душу, психу и науку логос.
3: День и ночь, весна и осень. Этого ничего больше нет. Он, пограничник в зеленой фуражке, тупо умер на дискотеке в Долсе. Любовь, работа, понедельники и воскресенье умерли вместе с ним. Календарь умер. Аксиомам сотни и даже тысячи лет. Тем не менее.
1: Действительность порой ставит эксперименты куда более сложные и трагичные, чем плоды самого богатого писательского воображения.
2: Решено воровать до конца.
3: Исполняли режиссер и ведущий Максим Сурков. Он Олег Гастелло. Она Алина Витухновская. Сказки рассказывала Маша Евстафьева.
1: Пьеса записана на студии «Стага-51» в 2001 году по заказу программы Александра Лаерского «Монмаренси». «Стага-51» благодарит журнал «Медведь» за предоставленный материал.
4: Опоссум. Соло на барабане. Исполняет автор Кузьмин.

0: И в этот поздний час я рад приветствовать гостей нашей студии. Это певица Кристал. Мы сегодня послушаем ее песню, безусловно. Также поговорим вообще, в общем-то, о певицах и, в общем-то, о разных таких вещах, связанных вот с местом женщины в искусстве и в творчестве. В этом нам будут активно помогать Георгий. Георгий попросил себя назвать просто так и кратко, и скромно автор текстов для бумаг. Он пояснит сам потом, что это значит. Но человек очень интересный, по крайней мере, огромное количество рекламных вывесок, которые вот здесь находятся и повсюду. Также автомобильные номера, самые смешные и блатные, придуманы именно Юрием. Им же сконструированы и Григорием, их братом. Да. И, конечно же, Александр Сизов, мастер-практик NLP. Он тоже расскажет о себе сам. И я вот рад приветствовать вас в студии, уважаемые гости. Как мы начнем сегодня все-таки, Григорий? Я думаю, что, может быть, дадим вводное слово все-таки Александру. Почему? Потому что, что бы мы сейчас ни говорили, какие бы умные вещи мы ни рассказывали, все равно все будут спрашивать, что есть NLP.
1: Хорошо, мы дадим слово Александру, но после. Пусть оно останется вводным, но
0: да,
1: будет...
0: это именно я имел в виду.
1: Я хотел просто сказать, что не раз мы обращали внимание на то, что люди, поставленные в одни и те же условия, абсолютно разно в этих условиях существуют. Как, например, одна продавщица хот-догов продает за час 15 хот-догов, другая не может продать и двух. Одному таксисту достаются все седаки, даже с третьего ряда в первый перестроение через два ряда, пока гаишник не видит. Другой не может за смену подвести и двух человек. И товарищи и товарки продавщицы таксистов в спину завистливо глядя своим успешливым сотоварищам шепчет: он запрограммирован на успех. Оказалось, что это не только досужие вымыслы, не только летучие фразы в запекшихся губах завистников, а на самом деле человека можно запрограммировать на успех, и это стоит не очень много денег. Для этого достаточно позвонить по телефону. Видимо, это будет в конце эфира. И вас могут и правда запрограммировать на успех. Сексуальные неудачи, неудачи в карьере, да. Совершенно не обязательно идти в онклиник, совершенно не обязательно пить виагру, совсем не обязательно учиться говорить как лебедь на 3 октавы ниже, чем можешь. Нет, просто тебя программируют, вводят перфокарту, и ты становишься абсолютно другим человеком. Spring of life, весна жизни. Я думаю, что это примерно то, о чем идет речь, да, Александр?
2: Ну, может быть, что-то в этом роде. Хотя, конечно, так запрограммировать на успех, это звучит серьезно. Ну, конечно, если постараться, то, конечно, все возможно. Тем более, практика позволяет это делать. Об этом можно будет поговорить более подробно, ну, может быть, после того, как...
0: Как мы разольем и польем герань. Это вы хотели сказать?
2: Примерно, да.
0: Я просто вот хотел узнать, вот запрограммирование на успех, оно сводится к устранению причин неуспеха или все-таки это полномасштабная установка, связанная именно с коррекцией, скажем, данного индивидуума на улучшение положения его тушки, как материальное, так и физическое?
2: Скорее всего, это второе, да, действительно. Хотя, конечно, бывают разные причины, которые людям активно мешают добиваться того, чего они хотят. И их имеет смысл устранить. Хотя, конечно, вот главное изменить самого человека, как он думает о чем-то, как он мыслит о чем-то. Главное, чтобы были правильно поставлены адекватные цели, которые человек мог бы достигать. Это вот одно из самых важных, что вот делается в НЛП вот в области психотерапии, как таковой, если мы о ней сейчас говорим.
0: А считаете ли вы правильным следующий метод общения с людьми? То есть он сейчас очень моден, этот метод, и даже некоторые особо, скажем так, прогрессивные, ну не то что психотерапевты, я бы так не назвал их, собеседники, да, в том случае, когда пытаются сказать человеку какую-то правду, даже начинают его попросту лупить, говорят, ты негодяй и подонок, и просто лупят. Но я хочу взять такую серединочку, золотую серединочку. Mm-hmm. Считаете ли вы, что нужно человеку, который тебе близок и дорог, говорить всю правду? Дескать, ты идиот потому, потому и потому. То есть является ли этаким зеркалом, попросту говоря, или польза ему это не принесет все-таки?
2: А зачем ему это говорить? То есть какие цели ставим перед собой?
0: Если он, например, где-то серьезно заблуждается, ошибается, к примеру, взял и ящеру оформил магнитоальбом. Вот это же, безусловно, срам полный. Но человек не понимает даже как-то этим кичиться и пыжиться. Ему же нужно сказать, что, дескать, ты идиот.
2: Если мы хотим таким образом конкретно остановить, возможно, в какой-то ситуации это поможет. Но чтобы, конечно, его изменить на другие поступки, нужно ему, наверное, сказать, что да, возможно, ты идиот сейчас, но зачем быть идиотом, делай так-то, так-то, так-то, все будет хорошо.
0: А вот почему у людей пропадает с возрастом мягкость губки, впитывающая информацию. Ведь считается, как вот я целиком сформировавшаяся личность, говорит он про себя, будучи полным, скажем, грудником и идиотом. И неспособность воспринимать информацию почему-то сейчас считается в современном мире как-то крутостью какой-то и самостоятельностью. Хотя реально человек должен до глубокой физической старости быть подвижным и воспринимать все. За исключением, конечно, откровенно пошлых вещей, перечислять которые я сейчас не буду.
2: Наверное, все-таки так останавливаться в своем развитии смысл-то не имеет. Потому что, как говорят, если человек остановился, стал как бы, вот именно слово «как бы» самодостаточным, то если нет движения дальше вперед, то, наверное, оно так или иначе идет назад. Потому что ведь ничего нет постоянного. Все движется либо в одну сторону, либо в другую. А другой момент в том, что, наверное, сам человек, как бы клиент, этого не понимает, что он движется уже задним ходом. Наверное, это будет так. Поэтому я считаю, что учиться надо всегда, как завещал великий Ленин. Учиться, учиться, еще раз учиться.
0: А вот ваша работа, естественно, сложная. Вам, видимо, приходится выслушивать от людей какие-то даже оскорбления.
2: Бывает.
0: Да, то есть это все вполне понятно. Я тоже часто вместо благодарности, вместо того, чтобы прийти, сказать спасибо тебе, о великий, добрый Александр, за то, что ты в эфире несешь эту истину, доброту и свет в наши дома. То есть люди говорят: Саня, мы тебе по роже отлупим. Бывают грубые, нехорошие, злые, завистливые люди. Да. Вот. Но, тем не менее, работа с каким, я имею в виду половой вопрос, с женщинами или с мужчинами сложнее в данном случае? Ведь женщины-то, они, с одной стороны, спиваются легче. Мы проводили эксперимент, взяли 15 доброволок, это с улицы, и спаивали их в течение месяца. В общем-то, после этого из такого запоя посредством очистительных клизм и капельниц мы вывели только двух. Остальные сейчас вы можете увидеть их у Казанского вокзала, вот слева от главного входа, они там кучкуются, сизые такие все, синие. Вот. Но, тем не менее, вот тоже парадокс женской психики. Они очень легко поддаются на такого рода провокации, то есть психика сама по себе неустойчивая и хрупкая. С другой стороны, им же внушить что-то совершенно нереально. То есть сказать, например, Зин, ты одела каблуки, да? А ты же упадешь, потому что тебе придется, когда мы обворуем там очередной джип, убегать по решеткам. Зачем тебе это нужно? Все равно она сделает так, как она считает нужным, правильно? А с третьей стороны спиваются.
2: Ужасно.
0: Ужасно.
2: Конечно, это, в принципе, работа не важно с кем, с мужчинами, женщинами, там, девушками, мальчиками. На самом деле, с женщинами бывает это подольше происходит. Ребята как-то более доходчивые, быстрее меняются. Хотя, конечно, бывает особо женского пола, которые буквально с полоборота сразу встают на путь истины и двигаются туда, куда нужно.
0: А что-то у нас Григорий, я вижу, взгрустнул. Григорий, у вас шнурки в полном порядке. Вы можете, наконец, вот перестать их дербанить и сказать пару слов.
1: Я просто... Я в тоске. Я думаю, что тысячи, миллионы телезрителей, радиослушателей ждут у вас какого-то конструктива, а вы опять им про какие-то спившиеся женщины. Их 15, они давно...
0: Александр, стоят, какой камень в ваш огород?
1: Стоят у вас в зале давно. А вот люди, которые еще не все потеряно, которые еще не спились, они же хотят какого-то услышать доброго слова, хотят услышать рекомендации. Если мы откроем любую периодическую печать, журнал «Крестьянка» очень хороший, то найдем на последних страницах советы психологов, наркологов, социологов. Как стать лучше? Как не потерять себя в этом бескрайнем океане жизни? Как найти себе спутника? А вы здесь как-то уводите все в сторону. Александр, я не знаю. Я переживаю.
0: Вот, кстати, Григорий, тут такое сообщение пришло. Может быть, как-то вы сможете помочь мне в вечном моем диалоге, мучительном с данным человеком, его приславшим. Александр, если я и пожилой человек, то это не значит, что мой мозг не впитывает информации. Вы должны и обязаны уважать старость. Многие люди не спят, слушают вас, а вы относитесь неуважительно к пожилым. Ни поэзии, ни слова о здоровье. Подпись Куприян. Я знаю, Григорий, что вы длительное время работали массажистом в женской волейбольной сборной. И даже скажу так, что переиграли пальцы на их мощных лодыжках и мышцах. И теперь вот они у вас в такой странной позе. И, ну, вот пальцы, я имею в виду ваши. Ну, уж простите за... Тем не менее, о здоровье. Вот такой совет всем нашим пожилым радиослушателям. Особенно вот в предвестии сейчас осени. Значит, впереди долгая зима, длинная. И витаминов нет попросту никаких. Все кончились. Все витамины пожрали.
1: Совершенно верно. Вот у меня вопрос к Александру. Вот он говорил, что важно человека настроить на положительную волну, важно зарядить его осознанием его правильности и уберечь от каких-то ошибочных шагов. Но история, литература и жизнь знает много примеров, когда снаружи заскорузлый человек внутри носит трепетную душу, да, и кучу благих намерений. Тем не менее, до его смерти, а то и после, никто об этом никогда не догадывается, пока не вскроет его плесневелый дневничок. Просто нет ли опасности, что, может быть, там некий просто микрокосм или макрокосм, да, кладезь позитива, а никто об этом так никогда и не догадается. Как бы вот это все выплеснуть наружу и воплотить в судьбу. Я вот слышал, что можно даже каким-то образом харизму, хотя я считал, что харизма — это практически как Млечный Путь, что это незыблемое. Оказывается, ее тоже можно корректировать. И правда ли это?
2: А, да, в НЛП есть такое направление, как моделирование, которое позволяет снять разнообразные модели, в том числе и харизму. Это мы уже переходим в область, скажем так, имиджологии, да? Вот. То есть здесь можно сделать как бы некий алгоритм и потом эту модель воспроизвести. Я не утверждаю то, что будет зеркальное отражение вот именно этой модели, но будет что-то очень-очень похожее. То есть это вполне реально сделать, и где-то примерно за 5-6, ну, до 10

0: вот существует ли эта положительная матрица, ну, имеется в виду чью-то, как вот правильно сказал Георгий, харизму и всю вот эту прочую, да, ну, это некая матрица, с которой мы можем, ну, попросту говоря, опираясь на нее, корректировать остальных. Ну, это такие идеалы, это такие эталон.
1: Наверное, каждый эталон есть под свою задачу. Я вот такого единого эталона пока не встречал, на самом деле.
2: А есть что-то общее, что характеризует или определяет людей, у которых все получается?
1: Вот именно общее, конкретное?
2: Успешное, да, вот что-то вот.
1: Чаще всего это адекватная постановка целей, хорошие, короче, ставят люди цели и рассчитывают, как их, ну, достаточно просто достигнуть. И даже если будет, в конце концов, облом из-за неправильной постановки, то облом можно будет легко пережить, потому что должны быть альтернативные варианты решений. Вот таким образом.
2: Но всегда же говорят, чтобы достичь чего-то большого, нужно ставить цель большую, чем чуть большую, чем ты можешь воплотить. Только тогда,
1: ну, да,
2: ты...
1: Там нужно и пути искать воплощение побольше.
2: Чтобы... Ну, это то есть, вот если глядеть глазами там 15-14-летней женщины, то нужно расписать себе график коек, через который ты должна пройти, чтобы достичь определенного места. Если тебя в одну койку не пустили, ты расписываешь все три обходные, чуть подольше, но тоже достигнешь там вот декан, замдекан, проректор, да, как-то.
1: Ну, если цель именно это, вообще правильная стратегия.
2: Это все именно так, да? То есть?
1: Ну, конечно. Если в одно место не пустили, нужно идти в другое место, если второе место ведет той же цели.
0: А, извините, Александр, да. А вот такой вопрос. То есть сейчас, в последнее время, особенно вот определенный тип людей, который я сейчас попытаюсь описать, ну, видимо, эти люди были всегда, но сейчас стали особо заметны. То есть это, ну, раньше про них говорили, в каждой бочке затычка. Вот. Они, вот как вы сказали, если у них не получается здесь, они без зазрения совести идут в другое место. То есть они пытаются самыми разными путями, причем эти пути для нормального человека кажутся немножко срамными.
1: Ну, наверное.
0: Ну, да. То есть совершенно беззастенчиво лезут и ломятся, в общем-то, во все двери. Если их выгоняют, они не обламываются, делают себе на этом карьеру, становятся модными, и, в общем-то, что мы слышим потом, например, в концерте там очень известного альтиста, да, вдруг выступает человек какой-то, который, в принципе, вообще не имеет, ну, никакого отношения ни к культуре, ни к... Ну, в общем, шьет шмотки, причем даже не сам, а девки за него шьют.
1: Ну, да.
0: И так далее. То есть мы наблюдаем за них деградацию. То есть вот то, о чем вы только что говорили с Григорием, следует ли понимать, что путь, выбранный вот этими типажами, о которых я сказал, все-таки правильный? Может быть, если бы мы все так бегали и суетились, было бы что-то вообще по-другому?
1: О правильности не мне говорить, на самом деле. Я могу только сказать, ну, скажем так, пару слов об эффективности. Если, наверное, они считают, что это правильно, если они таким энергичным, эффективным способом двигаются к тому, что считают правильным, и у них это получается, ну, так полный вперед, они же выбирают.
2: А
1: это
2: вот скажи,
1: решение.
2: Если предположить, что все взяли на щит лозунг «учиться, учиться, еще раз учиться», и все стали такими наглыми и правильными, и у каждого альтиста просто шобло там людей, которые не поют, а за которых девки шьют, да? И что тогда получится? Что придется придумывать НЛП-2, НЛП-штрих? То есть, а есть ли предел этому знанию? Или это знание абсолютное и беспредельное как-то?
1: Наверное, НЛП – это не абсолютное знание. Если так вот говорить об этом максимально просто, то НЛП берет все самое лучшее, на самом деле моделируя все, что умеют люди, там разные науки и так далее, просто это в буквальном смысле применяет на практике. А то, что правильно, неправильно, это вопрос такой, скажем, риторический. Главное то, что это хорошо всегда работает. И вот это критерий эффективности.
2: Вот Карнеги вписывается в каноны или это...
1: Ну, наверное, нет. Может быть, там пару тезисов.
2: А вот Эрик Берн, там люди, которые играют в игры, игры, в которые играют люди, это же ближе, да?
1: Это ближе, да.
0: А я еще знаю книжку, называется «Дерево с персиком».
2: Ну, девушка с персиком, это
1: читал.
2: Картинка.
0: А, с веслом девушка, о чем?
2: А ветка персика — это про то, чем вы ночью хотите заниматься, но так и не можете. Обратитесь в онклиник, Александр.
0: Спасибо. Че, правда? А скажите, Александр, вот есть такая пословица у нас, у эстонцев, сапожник без сапог. Ну,
1: да.
0: К примеру, я, вы знаете, занимаюсь мойкой автомобилей, ремонтом лифтов, при этом, знаешь, у меня собственного автомобиля нет, и

0: доме лифта, собственно, и самого дома. Вот по этой причине нет лифта в нем. А вот у вас-то у самого вот с этим все в порядке? Или, ну, может ли человек сам себя заэнлопировать?
1: Я думаю, что да.
0: То есть, вот, например...
2: Заэнлопить.
0: Да. Вот, к примеру, как вы считаете, вот... переменчивость такого настроения, когда вот с утра человек просыпается, ну, на мой взгляд, чтобы он был нормальным человеком, он должен встать перед зеркалом и сказать сам себе: ты урод, идиот. Это значит по будням, ну, по этим, по отчетным, а по нечетным он должен встать, выйти на балкон в любое время суток, значит, в семейных трусах, открыть громко бутылку пива, отколотив, причем у нее горлышко, выпить ее, что твой гарнист, и закричать: здесь все мое! Ну, то есть, тем самым, это как контрастный душ психологический. С одной стороны, он себя принижает, с другой стороны, он говорит: здесь все мое. И вот на этих полярностях выясняется определенная истина.
1: И? Ну, а что? Зачем он это делает?
0: Ну, чтобы это себя взбодрить.
2: У Александра сублимация такая, Все, что недоплакано ночью, сбившаяся простыня, мокрая
0: подушка
2: мокрая, все. И в трусах на балкон опять горланит. Соседи все форточки закрывают. Опять наш дурачок проснулся.
0: Ой, Георгий, после вашего посещения, когда вы гудите в горн у меня в Пионерский с балкона в пьяном виде, естественно, соседи думают все на меня, потому что живу там все-таки я, между прочим. А что-то мы вот...
2: Да у вас и дома нет, давеча сказали. Дома нет.
0: Балкон-то есть.
1: А где он находится?
0: Где не попадя, валяется ее за собой таскает.
2: А вот как скворечник.
0: Что-то у нас певица наша как-то молчит.
2: А вот и мы к этому пункту и подходим. Вот... Хотел я узнать, обычно, когда вот даже самые продвинутые люди, как говорят, что под свечой всегда темно, ну или под фонарем, говорят, под свечой, и вот обычно свой расклад не виден, чужую фишку раскидать он каждый может, а когда вот свое свербит, болит и произрастает, тут уже эмоции хлестит, гормон прет, эмоции захлестывает, свой расклад не виден, и вот близкому человеку ему бы хотел помочь, а все равно на ногу наступишь. Вот может ли нормальный НЛП-евец...
1: НЛПер.
2: НЛПер.
0: НЛПшник.
2: А...
0: НЛПун.
2: НЛПец. Помочь себе сам...
0: А женщина как будет? НЛПиха?
2: НЛПица. Помочь тебе сам профессионально, как
0: легко
2: пишут. И вот с вами пришла прелестная женщина. Я слышал, что она не просто прелестная, не просто женщина, а еще и певица. А раз она пришла с вами, видимо, она как-то попадает в сферу воздействия НЛП.
0: Какое слово «попадает»? Мне почему-то взгрустнулось.
2: Я думаю, уже попала. И насколько вот это конструктивно, и хотелось бы узнать и услышать, насколько вот это действенно в таком приложении. То есть вот ясно, что музыка абстрактнейшая из искусств, она и невербальная, и не конкретная.
0: И не кленовая. Ну, в смысле, верба вы упомянули, а я еще знаю, клен есть тоже.
1: Интересно, невербальная музыка.
2: Искусство невербальное, не передергивайте. Вот мне кажется, все как-то это вот игра слов, все больше как-то вот такое поверхностное скольжение поверх мысли, ниже денег. Как-то все. А чисто конкретно.
0: Что-то не так.
2: А конкретно как? Если берется вот конкретно взятый человек, конкретные песни, как вот это можно ли вот минус харизма плюс хит-парад и того чарты...
0: То есть, по идее, у вас должна быть очередь просто. Вот Георгий хочет спросить, стоит ли у вас очередь из звезд, звездулик попросту к вам в подъезд, которые хотят заэнлпировать себя, дабы, в общем-то, всюду блистать и получать много денег и участвовать в хит-парадах, и чтобы в метро... Ой, что-то я не то говорю, не в метро, да? А чтобы в метро все говорили: гляньте, это, например, группа «Дрестящая» едет полным составом, или без дела, собственно.
1: А, ну, очереди-то нет, конечно, там... Потому что у меня подъезд маленький, узкий, вот, тем более это высокий этаж. Если будет очередь, у меня есть там такие соседи, которые, ну, не любят очередей, будут расписывать подъезд, ну, сами знаете, как это бывает. Но встречаются экземпляры, которые звонят, хотят и получают. Такие бывают.
0: Это, наверное, ну, вот к тому типажу, о которых я рассказывал, о людях вот прежде. Нет, ну реально, вот Георгий спросил, то есть, по идее, если вот НЛП это такая, ну, волшебная, скажем так, ну не то, что волшебная, ну, да, а очень действенная практика, то по логике тогда, в общем-то, я уже в очереди стою, чтобы меня, например, запрограммировали на... Ну что у нас? А вообще даже вот, вот когда говорят, например, золотая рыба выныряет из ванны и говорит: Саня, что ты хочешь от меня? Вот ты в тупнике даже не знаешь, что сказать. Вот, например, давайте вот, вот все, кто сейчас слушает нас, да, вот что вы сейчас хотите? Вот прямо раз, вот до пяти.
2: Хором.
0: Раз, два, три, четыре, пять. Единственное, сейчас, я уверен, большинство подумали, денег хотим.
1: И?
0: Ну...
1: А, денег?
2: Станет ли у них больше от этого денег или нет?
0: Нет.
1: Денег. Можно и денег. А что еще? Еще раз можно денег.
0: А можно,
1: наверное, ли... хороших друзей еще помимо денег?
0: Нет. Это разные вещи.
1: Ну почему же?
0: Ну, потому что как появляются друзья, исчезают деньги. Это я знаю по себе.
2: И наоборот.
0: И на... Да. И а наоборот. Вот такой момент, связанный с реинкарнацией. Если вот вы вообще приемлете оперирование данным понятием, вот можно ли, например, как-то скорректировать свое будущее? К примеру, я хочу быть там в будущем, это, например... оленем алтайским.
1: Почему?
0: По кличке Морал.
1: Ну, почему, ну, почему настоящим не стать?
2: Рога тебе наставить и сейчас можно, положим.
0: А тебе обломать.
1: И шорки.
0: Нет, ну, в принципе-то, вот люди же, они внутри себя боятся больше всего не того, что произойдет с ними завтра, сейчас, ну, да, а после того, что произойдет с ними после смерти. Когда они говорят, да я смерти не боюсь, это значит, что очень боится. Вот. А когда он будет уверен, что он после смерти, у него будет золотая корона, барсетка там с золотыми долларами, правда, знаете, такие листы долларовые, а может быть, ему будет как-то спокойнее, вот.
1: А может быть, им просто пойти в какую-либо церковь, например, там, или, например, записаться в какое-либо общество, которое, ну, действительно продвигает такие идеи, что приходите к нам, платите деньги, все у вас будет хорошо завтра.
3: Гарантирует.
1: Да, гарантированно.
0: А вот это же вот, о чем вы сейчас сказали, это своего рода такое серьезное мошенничество. Вот,
1: ну, да.
0: Ну, а как? Эти же люди реально живут, они, конечно, вот зарабатывают деньги большие. Почему люди к ним ходят?
1: Ой, это вопрос, наверное, такой, что, наверное, кому-то помогают действительно. Кто-то убеждается в чем-то, и, наверное, ему становится хорошо, потому что он уже ничего не боится, и смерть ему не страшна. Потому что, наверное, люди знают, что они приходят в такое-то место, делают такие-то вещи, говорят там такие-то молитвы, и просто убеждают себя в том, а потом, наверное, принимают такое убеждение настолько серьезно, что действительно в это верят, и уже ничего не боятся. Тут, наверное, у каждого свой путь по поводу будущего.
0: А вот не было ли вот в вашей практике, Александр, такого? Ну, вы знаете, что во многих модных автомобилях, в частности, вот в моем последнем «Хаммере», двухбензобаковым, в общем-то, у меня точно мощные, подаренные мне не попади кем картины, изображающие каких-то там святых и так далее. Вот. Ну и я так часто встречаю, как, ну знаете, ночью взламываешь автомобиль, чтобы там что-нибудь, глядишь, там в бардачке что лежит. Ну, как обычно, ходишь, ищешь... волка ноги кормят, и обнаруживаешь, что там, в общем, на лобовом стекле какие-то вот святыни там, один, например, даже колокольный с колоколом все установил реально, и едет, и там у него сидит человек, и звонит этот колокол. А вот не было у вас такого, ну, как бы заказа, что, дескать, Александр, вот вы давайте с нами будете ездить, вот как главный герой НЛП, и вот своим присутствием, дескать, вдохновлять нас на подвиги и на безопасность?
1: Это, наверное, не ко мне. Если, допустим, нужна профессиональная подготовка к переговорам, да, каким-то серьезным, или, например, на переговорах оценить искренность партнера, где в какие-то моменты он говорил правду, в какой-то момент говорил неправду, а потом это четко, допустим, на листе выдать клиенту, это пожалуйста. Вот чтобы отвечать за безопасность на свете всего, да, и там быть вдохновителем чего-то, наверное, это к другим людям. Вот так.
0: Ну что, я предлагаю сейчас буквально на пару минут прерваться. Мы сейчас послушаем песню певицы Кристал или пока какую-нибудь другую музыку, потому что... Что? А вы в микрофон, это вот штучка микрофон, так вас не слышно.
2: Я предлагаю послушать другую песню, потому что сначала хотелось бы пообщаться с самой певицей, хотя вы, Александр, тщательно не даете мне это сделать, но я думаю, впредь у нас это получится.
0: Да, я вижу, Александр вообще ведет себя очень развязно, просто перебивает нас с вами, Георгий.
2: А пока что рапсодия.
0: Я напоминаю вам, что в гостях у нас певица Кристал, Александр Сизов, мастер практик NLP и Георгий, автор текстов для бумаг. Кстати, Георгий, о вашей профессии мы еще тоже не разговаривали, то есть... А тем не менее, ну, я немножечко открою секрет. Практически все, как я уже говорил, рекламные буклетики, вот все микробумажки, которые вам подсовывают под дверь и кладут в почтовые ящики, все они сочинены и созданы коллективом под управлением Георгия. Это, наверное, единственная, да, в своем роде контора такая я.
2: Александр, я с вами абсолютно согласен. У меня вопрос о Кристал. Как... Спутница, попутчица...
0: Перевел.
2: Не додернул. NLP? NLOUFO. Вау. Чувствуете ли вы на себе отголосок, отцвет или просто такие полнокровные сияния этого абсолютного знания, этого умения? Чувствуете ли себя заряженной, более подготовленной, более сильной и способной добиться своего и не своего тоже в этой борьбе неравной подчас? Как вам с НЛПшником, короче?
3: Да ничего. Хочешь попробовать?
2: Ни капельки. Да и я, в общем, не певица ни разу.
0: Друзья, ну что вы. Вот тут вопрос такой пришел. Смотрите, кстати, тема для обсуждения. Вот с Кристал тоже, может, Александр. Ну, это ко мне. Прошу прощения. Если вы хотите поговорить о честности, то лишь к 50 годам можно приобрести себе автомобиль и прочее. А вы молодой музыкант. А уже, наверное, имеете дорогие электроинструменты. Хотя многие мои знакомые с консерваторским образованием приобрели их только сейчас, с моим почтением, Куприян подписался. Ну, Куприян, дело в том, что, конечно же, но учтите, что между мной и вашими... Да, извините, Григорий.
2: Я вот слышал, что Ростропович уже чуть ли не за 70, а у него до сих пор виолончель без звукоснимателя и ничего.
0: Да.
2: А они электроинструменты приобрели. Гитару «Урал» ему и флаг в руки. Ростропович без звукоснимателя играет, даже без пьезо.
0: Да что тут говорить, например, тот же Юрий Башмет играет на маленькой скрипке, то есть вот не может себе позволить взять контрабас.
2: Как у Ванессы Мэй, даже не может в нее провод воткнуть.
0: Конечно, так что...
2: Так что нормально все.
0: А вот что вы думаете на тему данного сообщения? О, кстати, Джульетта, который день не может из-за меня кончить. Кончить свою докторскую. Прям так. И еще тут Света написала, что она хочет к нам.
2: Ну, пусть едет.
0: Да. Ну, только что вот на это.
2: Я люблю пирожки с мясом.
1: Да тут вообще пиво кончается.
3: А я воды хочу газированной.
0: Это все, Света,
3: говорят,
0: к вам.
3: Говорят, вот вредно для связок, но очень хочется.
2: Для развязки очень хорошо.
0: Ну, так вот насчет инструментов и так далее. Вот такой, своего рода ведь это упрек, правильный и мощный, я бы сказал, булыжник, даже такая серая глыба в мой маленький огородик.
3: Ну вот, не хочу обидеть, конечно, товарища 50 лет, но, видимо, не в то время он родился, что ли. Плохо, наверное, платили. А вот сейчас вот могут молодые приобрести себе столь дорогие инструменты. Что ж тут поделаешь?
0: Кстати, вот тоже интересный, вот я помню, было такое сообщение очень давно. Дескать, мой брат, ну, там, работает, ну, брат с высшим образованием, работает у своего одноклассника, который был хулиганом в овощном магазине. Дескать, и что же это вот за такая, вот я вижу, Георгий кивает головой, наверное, он помнит это сообщение, да? Что же это, дескать, за ситуация? Говорит, да наоборот, вы должны прийти к этому директору овощного магазина и сказать: папа, спасибо, что ты даешь работу нашей семье. То есть, если все повернулось таким образом, что вот это высшее образование не сработало, это говорит о чем? Не о том, что плохая обстановка, а о том, что образование несколько, несколько невостребовано. Mm-hmm. Вот как я тактично, да? Сегодня я весьма тактичен. Вот что касается, кстати, все-таки людей уже в возрасте, людей пожилых, я считаю, что действительно они же претерпевают очень сложные психологические нагрузки в связи вот с молниеносными изменениями, происходящими за окнами нашего модного автомобиля. Вот. И как вот вы, я это возвращаюсь к теме НЛП, проводите ли какие-нибудь реабилитационные мероприятия по отношению именно к данной категории населения?
1: Ну, лично я обычно нет. Хотя вот НЛП, я так знаю, что заканчивают более 100 человек. Ой, 100 человек, более, по-моему, 1000, даже 2000 в Москве ежегодно. Наверняка специалистов много, и многим делать, ну, не особенно, собственно говоря, нечего. И, наверное, многие этим занимаются. Хотя я этим не занимаюсь. Хотя, в принципе, если был бы такой заказ, я думаю, что это нетрудно. Ну, почему нет?
2: А почем стоит вот зарядиться знанием НЛП?
1: Знанием НЛП не заряжает.
3: Можно купить много-много хороших музыкальных инструментов.
2: За место этого?
3: Да. В смысле?
2: А стоит ли?
3: Стоит это.
1: Ну, я недопонимаю, при чем инструменты НЛП? Что-то покупается, продается, даже вот помимо меня. Вы так говорите, вот Георгий напрямую, а что НЛП, инструменты, а что имеется в виду, а что покупаем-то?
2: Что-то вас ведет как-то, видимо, вы сами себе лекцию не читали. Нельзя так это, близко к сердцу. То есть все пока что, все только априорные переговоры, еще деньги не пошли. Что? А я хочу узнать, вот сколько денежных знаков теряет человек взамен на такую виртуальную уверенность, что у него будет все в порядке. То есть эрекции не появилось, но уже ощущение Казанова такое пришло. Это...
1: Вот я думаю, зачем же вот именно не появилось? Если он пришел с тем, чтобы все было в порядке, чтобы это появилось, так давайте мы сделаем и эрекцию, и ощущение. Зачем же одно без другого-то, правильно?
0: Да, это не полный комплекс мер.
1: Это как-то нечестно будет.
0: Смешное выражение, полный комплекс мер. Да, да. Так нравится оно.
2: Угу. Ушли от темы, а почем стоит это все? Мне интересно.
0: Может быть, имеется в виду какие-нибудь услуги, не обязательно же, Георгий, денежные знаки, там, бартер, например.
1: Может быть, бартер, конечно.
2: А что нужно вот нормальному ЛП? НЛП-овцу?
1: По бартеру. НЛПером.
2: НЛПера.
1: Ну да.
0: НЛП-шнику.
1: По бартеру?
0: Ну, имеется в виду, вот какие могут быть варианты, если, например, человек приходит и говорит: вы знаете, Александр, я там, к примеру, вот, директор автосервиса там «Лада Старгино» или там «Старгино» там, это, какое, «Новобутово», да? Георгий, у нас, по-моему, сейчас так называется новое мероприятие. Вот, и, дескать, денег я вам не дам, но вы скорректируете, а мы вам починим. Вот такого плана вещи проходят. Просто я к тому, что, например, вот радиослушатель, который, опять же, насчет инструментов, он как-то не понимает немножко, что очень много сейчас реально делается по бартеру. Вот я сейчас сижу, у меня в кармане 10 рублей. Из них одни 5 металлические, а другие 5 рваные. Вот. А то, что там все вещи на мне, да, вот эти перстни гигантские золотые, мои вставные зубы золотые и так далее, все это, в общем-то, бартер.
1: Да, конечно.
0: И денег я живых не вижу, так же, как их не видит мой хороший друг Билл Гейтс, я имею в виду. Ну, да. Он сразу звонит и говорит: Саня, говорит, не могу в Макдональдс сходить, денег нет. Реально, вот человек миллионер, денег нет. То есть все делается по бартеру. Вот эти услуги-то, они, кстати, может быть, тоже... И оценивается их качество, скорее всего, по тому, в какой форме производится оплата. Ведь людям алчным, вот этим адским теткам со свечками, требуется только деньги. Они об этом говорят честно. У вас, я так вижу, существуют разные способы.
1: Конечно, бартер возможен как таковой. Например, человек, например, говорит, что я не могу заплатить, ну, потому что бывает просто нет денег. А проблема, ну, действительно, она серьезная, и знаю, что ну, мешает. То есть вообще можно бесплатно сделать на самом деле. А если, например, деньги есть, или там, например, нет такой суммы, которая ну, требуется для этой услуги, то возможен бартер. Ну, какой бартер, я не буду об этом говорить. Все время может быть разный. Так что бартер — это не проблема на самом деле. То есть тут суть в том, что ну, если действительно, как сказать, проблема интересна, и если действительно есть время, то почему нет? То есть ну, бартер — не проблема.
2: А вот просто абстрактно. Вот,
1: ну да.
2: Эфир на «Эхо Москвы» — это аналогично скольким курсам НЛП?
1: А, ну, наверное, парочке. Курсам или встречам?
2: Курсом, курсом, конечно.
1: А что понимать под курсом-то?
2: Ну, было плохо, стало не очень там. А, было да, хорошо, да. Стало отлично.
0: Было отлично, стало прям...
1: Да. Парочки, троечки нормально.
0: Да?
1: Ну да.
0: А вот вы можете, например, вот делать такие действия. Я, к примеру, бывало, что еду в метро.
1: Угу.
0: Вот. И вдруг, ну, у меня так переклинивает. Вы же видите в моих глазах это мудрость и доброту, да, неограниченную, безмерную. Еду я в метро. Вдруг вижу, например, ну, какая-то помойка стоит вся заполненная. Мне ничего не стоит взять ее с добрыми намерениями, вынести, вычистить, поставить на место. Или помыть чужой автомобиль. Или что-то там в метрополитене помыть в общественном транспорте. Там, ну, стол в каком-нибудь ресторане. Там, глядишь, доешь чего. Глядишь, ну, что да. Потерялось. Ну, как обычно. Вот. А вот так же вот вы, например, едете, видите, какой-то человек идет. Вы к нему так можете подойти и сказать, дескать, дорогой, давай я тебе вот это... сделаю, чтобы все было хорошо, потому что вы чувствуете к нему какую-то симпатию, или это нонсенс, то, что я сказал?
1: Нет, не нонсенс, я, конечно, этим так тотально не страдаю, да, ко всем не подхожу, не дергаю, давайте я тебе помогу. Ну, где-то раза 3-4 было в прошлом году.
2: Это с девчонками, наверное. Ой, нет. Ой, милая, несчастье, ну, да. У тебя на лбе написано. Все было плохо, будет еще хуже.
1: Вся карма бы сделала.
2: Нет счастья, нет оргазма. Милый ушел и не придет никогда. Сейчас я тебе, милый, сделаю все хорошо.
0: Вот, кстати, слушаю. Интересный вопрос тут такой. Вот, это ко мне или к вам, Александр, я не знаю. Ну, написано Александр, но ну, сейчас да. Зачитываю дословно. Александр, скажите, пожалуйста. Сейчас, секунду, опять перебили. Сейчас, извините, просто время тут такое, ну, очень много их приходит. Скажите, пожалуйста, как вы боролись со своей совестью? Сколько вы ее грызли и на какой день она у вас прекратилась? Человек по имени Ватерлянд спрашивается. Может быть, мы по очереди ответим?
1: Ну, давайте.
0: Ну, давайте.
1: Я со своей совестью не боролся, на самом деле. Она у меня присутствует. Причем мы с ней так очень в хороших отношениях. Вот, как, собственно говоря, и с порядочностью, и с честностью, и вообще с хорошими отношениями к людям. Поэтому я свою совесть не грыз, она меня тоже не кусала.
2: Пакт этим... о взаимном ненападении.
1: Да, у нас это есть. Вот, у нас все в порядке, как и с внешним миром, так и с внутренним. Александр, может быть, это сообщение к вам?
0: А, что касается меня, то, в принципе, я давно себя настроил на отсутствие срамоты после самых любых действий. Я считаю, что я всегда прав, и все здесь мое.
1: Ну, так здорово.
0: Вот, кстати... Вопрос к некоему герцогу Ле. Видать, это, ну, я. Ну, меня герцог зовут в определенных кругах. Существует ли эротическая музыка такая, чтобы женщина и мужчина, не прикасаясь друг к другу, могли бы, ну, понимаете?
1: Ну, да.
0: Да, вот как вы считаете?
1: Наверное, это можно только
0: Георгий,
1: считать.
0: Георгий, ваш взгляд меня пугает. Как вы думаете? Ну,
1: Георгий
0: да. Попросил его на эту тему не беспокоить. Естественно, ученых мужей женщины не интересуют. Далее, вот от Светланы пришло сообщение. В таком случае она пишет, она тоже хочет денег, дабы купить пирожки, воды, выписать няньку, а потом к нам, собственно, Света. Ну, ради бога, мы даем вам 20 минут времени, чтобы вот вы нашли денег, няньку, все купили и приехали.
2: Про няньку, кстати, не было ни слова. Кому нужна здесь нянька, я не знаю просто.
0: Ну, а что, нянька помешает тебе, что ли? Лишний. Ну, подъедет нянька еще, ну... Что, у нас места мало?
2: Пирожками?
0: Конечно.
2: Но...
0: Ну, нянька, ну мало ли что там понадобится. Знаешь, поднести чего, унести там судно мое.
1: Потом по домам развезет, да?
0: Да, еще там. На себе. Я сегодня, кстати, наблюдал здоровенного мужчину, который нес на плечах двух женщин по Арбату. Быстрее твоего 600-го, Георгий. Бег.
2: Как-то. Чисто вот про музыку. Я такую вот группу слышал. Называется АТБ. Так у нас вот прям у метре. Так две старушки плясали. Я вот думаю, это вот то сам. Если старушку пробирает, то молодуху проберет и подавно. Поэтому пусть ребята у ларьков постаивают. Там... А сегодня, кстати, Александр шел по рынку на Горбунова. Играли вашу песню, никто не плясал рядом. Никто. Я вам
0: советую... Они играли плохо.
2: Обратите на себя внимание. Кстати, хотелось бы задать про музыку, наконец, певицы. А у нас редчайший случай, когда просто одним с нами воздухом дышит самая настоящая живая певица.
0: Кстати, я хочу сказать, что вот две минуты и дышать-то осталось. Ну, что сейчас нам нужно будет выйти тут. Ну, вниз, разгрузить фуру. Пришла.
3: Воздуха не хватает уже просто.
0: Может быть, мы сейчас послушаем Лешу, как он играет вот на пианино. Буквально, а потом, если вы не возражаете, непосредственно, да, вернемся к нашей беседе. А вы, уважаемые, не забывайте, звоните там, приходите, приезжайте, уезжайте, не звоните.
2: Если у кого вопросы, Александр, на все вам ответит, у него сегодня такие глаза.

0: Мы продолжаем нашу беседу. Извините, что у меня сейчас так сорвался голос. Я просто очень волнуюсь. Продолжаем беседу с певицей Кристал, с Георгием, который автор текстов для бумаг, и с Александром Сизовым, мастером НЛП. Да, собственно, мы скоро начнем принимать и ваши телефонные звонки. Но сейчас вот очень много, кстати, вопросов тут приходит. Так, какую... Да, вот очень интересный вопрос. Ребята, если я вам подарю машину ЛуАЗ с деревянным кузовом, кто из вас будет ездить на нее каждый день на работу в течение года? Мы хотели бы у автора данного послания уточнить, а амфибия или у вас автомобиль? Вот, какая комплектация? Если Лоредо, то я буду. Но я выскочил слово «модное Лоредо». Что вы так смотрите? Вроде есть так. Ну, ладно. Я вижу, что я не найду тут единомышленников. В общем, подвозите автомобиль ваш сюда. Я согласен в нем ездить. Я его поставлю в свой модный джип вместо сиденья. Да. Почему-то вопрос Григорию тут пришел. Непонятный. Георгий. Спрашивает Григория, можете ли вы, исходя из всего своего жизненного опыта, подтвердить, что запрограммировано на успех только то, что запрограммировано на маразм?
1: Дело в том, что людям, которым не все удалось в этой жизни, или кажется которым, что соседу по лестничной клетке удалось больше, им завсегда кажется, что... недостойному досталось вот лишний персик, лишний финик. И дело в том, что в чужой миске не всегда вкуснее, в чужих руках не всегда толще. Ты попробуй такую толщину поноси сам-то. И дело в том, что не все, что хочешь на себя взять, вынесешь. И не все, на что рот развивается, скушать можно. Поэтому жизнь показывает, что будь доволен тем, что умеешь, и тем, что имеешь, а то и того не будет.
0: Совершенно верно, потому что может подойти какой-нибудь полуподонок и сказать: все, что у тебя есть, мое, верни мне мое. И дабы не допустить этой ситуации, мы всегда должны быть скромны. Никто не должен видеть наших богатств. Мы не должны отсвечивать, как говорится, купюрами в магазинах. Должны одеваться так, чтобы это было неприметно. Я думаю, вы согласны, да, со мной? В общем, что твои корейцы в самые плохие для них времена? Правильно?
1: Вот был великий дизайнер...
0: И не один.
1: ...одежды Жан-Поль Версаче минус Готье. Так диаметр его выходного отверстия показывает, что никогда не нужно быть казаться. А лучше быть, но не казаться.
0: Ага, помнишь такую финскую модельершу Каламя Кио, которая сшила гигантский бюстгальтер для Памира? Но экологическая организация запретила ей одеть его на горы, потому что там в тот момент была какая-то экспедиция. Они там лазили, устанавливали палатки, жгли костры и убивали морских котиков. Ну, на еду, собственно. Ну, мы вроде бы как бы... прошлый наш час закончили на том, что хотели...
1: Очень бы хотелось наконец-то послушать живую певицу. Я думаю, что эта профессия куда сложнее, затейливее и, соответственно, интереснее для как рядового, так и совершенно нерядового слушателя, чем все остальные профессии. Обычно нас разделяет с певицей толстое бронированное стекло.
0: Именуемое бездна.
1: Кинескопы телевизора или ну вот та самая security, да? А здесь мы можем просто ее в лицо, в лоб спросить, каково оно певицей быть?
0: Да.
2: Да, наверное, это сложный вопрос.
0: Нет, а вот даже по-другому так можно... Вот, можно я сформулирую? Вот, я пообещал, что если... Ну, у меня есть своя теория, вернее, ответ на тот вопрос, который я сейчас вот задам, я знаю. Я могу сказать, что если какая-нибудь женщина ответит мне на него правильно, я лично подарю ей долларов. Ну, сколько, не скажу, но много. Вот скажите, Кристал, вот женщина-врач, женщина-хирург, первая женщина-космонавт, да, и вдруг женщина-певица. От чего происходит это такое вот необычное склонение данного слова? Почему не певец?
2: Да, наверное, певец мужского рода, певица женского.
0: Ну, секретарь, секретарша. Не принято же говорить секретарша, правильно? Женщина-пожарник, например. Вернее, пожарный.
2: А, ну да,
0: женщина-пожарник.
2: Женщина-милиционер.
0: Женщина-милиционер. Женщина это...
1: Революционер.
0: Не говорят же революционерка. И вдруг женщина-певица.
2: А, женщина-революционерка, кстати, тоже говорят, между прочим, да.
0: Не говорят революционерка.
2: Точно.
0: Вот только что женщина-врач, опять же, да? Что касается только певицы и творческих, художница, певица, да?
2: Ну да.
0: Но художница это так, тоже, знаешь...
1: Вот и вообще интересно, как, откуда да. это? Это вот откуда? С утренника в детском саду, когда вот выбивается такая девчушка в белых бантиках, в белых гольфах, и так в первый ряд раз, так плечиком раз, и как запоет, как все это перекроет аккомпанемент, и прямо все... И руки взлетают, рука плещут все, и сразу вот буфетчица лишнюю порцию компота, буск там прям, и все мальчишки уже смотрят так в кучку из угла, и все. И опять следующий утренник, она уже так вот плечи расправляет, так подбородочек вверх, раз, и как опять запай. Это вот оттуда все идет? Или вот это как-то вот по-другому случается? Как это бывает все?
3: У меня случилось именно так, как ты говоришь. Я помню первое впечатление в детском саду. У нас был такой музработник, музработница, да? Вот так вот, когда она сидела на своем стуле за роялем, у нее было такое длинное-длинное платье. Всегда почему-то. До пола.
2: У меня, наверное, были ноги не очень.
3: Нет, очень, даже очень. Да, очень красивая женщина. И когда я на нее смотрела, я думала... Вот когда я вырасту, я тоже хочу носить вот такие платья длинные и хочу петь. Ну и, наверное, потом я стала много кричать там на утренниках в детском саду, вот как бы проявлять свой голос. В конце концов, меня заметили какой-то момент в моей жизни. И тут я обнаружила, что, оказывается, я могу петь.
2: То есть буквально с детского сада сразу телеэфиры, радиоэфиры. Да, хорошая карьера прямо буквально с пеленок.
0: Ну, кстати, извиняюсь, еще сообщение хорошее. Зато женщина-музыкант, женщина-автор-исполнитель.
2: Угу.
0: Вот. Но это же не ответ на мой вопрос. Я знаю ответ. Еще раз напоминаю, что я знаю, почему это так происходит. У меня есть цельная теория. Я просто... Но я ее не скажу до тех пор, пока какая-нибудь женщина-певица мне не даст ответ на этот вопрос. Попросту. Пока что никто не ответил.
1: Ну, вообще, мне иногда кажется, что женщина-певица — это женщина, которая хочет всегда оказаться выше. Именно где-то на 75 сантиметров, на 75-1,5 метра где-то выше, что...
0: Чем остальная? Ну, остальная тут, это имеется в виду, остальная кто?
2: Там. Ну, там.
0: А вот что касается, вы так затронули предметы вот туалета, женского одежды, да, женщина делится между собой все-таки на любительниц именно юбок и на любительниц, в общем-то, ну, штанов, правильно? Вот, вот ну... к какому разряду вы себя относите? И среди ваших знакомых тоже женщин, среди ваших подружек вот больше все-таки юбочниц или штаночниц?
3: А, наверное, все-таки больше тех, кто ходит в брюках. А я это делаю крайне редко. В смысле, брюки я ношу редко. почему-то.
0: Неудобно ходить в юбке. Я вот не могу себе представить, как это так ходить в юбке. Это же какое-то ощущение незащищенности. Ну, поймите правильно. То есть, во-первых, ну, как сказать, ощущение, что весь асфальт
1: пылится,
0: наблюдает.
1: Все пылится.
0: Асфальт за тобой наблюдает. Как-то просто холодно. Я
1: а вот через какой-нибудь плевок переступить, это...
0: Да, целое.
3: А вот и нет.
0: Почему? Ну как?
3: Ну, в общем-то, не холодно. И гораздо холоднее мне, по крайней мере. Зимой было в джинсах, чем просто в капроновых колготках. Как-то даже на остановке меня один пожилой человек спрашивает: вот мне вас так жалко, у вас что, брюк нету? Я говорю: а вы знаете, вы попробуйте одеть колготки, в них гораздо теплее.
1: Теперь он ходит все время.
2: Он воспринял совет.
0: А вот сейчас я обратил внимание, повальная мода у современной молодежи, ну, это кожаные именно штаны. Одно время они были в моде, потом как-то вышли. Вот сейчас я смотрю, практически все вот напялили на себя эту одежду, именно кожаные штаны. Вот ваше отношение к данной форме одежды каково?
3: В какой-то момент я хотела купить себе кожаные штаны, но потом я представила вот кожа, лето,
2: жара,
3: да, правильно. И вот это вот все потеет.
2: Да, ощущение.
3: От пояса и ниже. В общем, я не рискнула. Ну, может быть, вот для нынешней погоды вот сейчас это как-то еще актуально, а вот... градусов так 25 и выше, это невыносимо.
0: Нет, а откуда вообще вот у людей такое стремление нацепить на себя именно кожу убитого животного? Вот, ну, считается, что она прочная, да? То есть это как-то там мужество, например, мы вот когда
3: зов
0: еще сгибали...
3: Зов предков, наверное, все-таки сказывается.
0: Ну, то есть люди, по идее, хотят, вот когда одевают кожаную такую одежду, мысленно, внутри, на уровне какого-то подсознания, хотят, чтобы их собственная кожа была такой же грубой и толстой, да, как у древнего бизона. Ну, по логике получается так. То есть, ну, я могу понять это с точки зрения, ну, мужчины, да, естественно. Мы как-то, помню, у нас тут был в гостях человек один, мы с ним спорили, типа, что настоящий мужчина должен, вставая с постели, одеть сперва рубашку или штаны. Вот. Ну, даже этот вопрос, он снимается по отношению, а почему женщины одевают вот эти вот штаны кожаные? Вот. Ну, а и они-то, наоборот, вроде мажут кремом постоянно всяким там, все, что не попади, чтобы как-то вот это, дескать, любят, а, чтобы кожа была мягкая, шелковистая. И тут такая вот тяга к этой, ну, к достаточно грубой и нашей, мужской одежде.
3: Наверное, все-таки чувство защищенности, я так думаю.
0: То, о чем я говорил про...
1: Только что мы об этом. А вот интересно, вот женщина на сцене, да, когда вот она... слово скажет с микрофона всем в ухе, раз она как-то чувствует себя вот по-другому, вот отношение к мужчинам, к слушателям в обычной жизни, оно потом меняется, потому что на сцене же была так вот хыть, и ага. После этого как оно все вот?
3: А после этого, если что касается меня, то точно так же, ничего не меняется.
1: А зачем же тогда на сцену-то лезть, если то же самое абсолютно?
3: Ну так на сцене же поешь.
0: О. Ну сейчас мы буквально на секундочку прорвемся, не против, ладно? Сейчас. Мне надо просто. Ну вот, я вернулся, как раз Георгий пошел аж подобрать то, что я там пораскидал повсюду, но это такая у нас взаимовыручка, что уронил твой товарищ, подбери и спрячь в карман, и никому не показывай, даже этому товарищу. Вот.
3: Быстро поднято, не считается упавшим.
0: Безусловно, да. Вот интересное очень сообщение такое пришло, то есть загадочно, а я денег и не просила, просто дополнила ваш вопрос. Девушка, автор из исполнитель. Я вот что хочу сказать, что мы не реагируем на просьбы о деньгах вообще никак. Мы реагируем только на требования денег. Вот когда нам говорят, немедленно дайте денег, вот прям тогда мы как-то можем свой затуманенный от счастья взгляд постоянно это поднять и сказать, а не пошли бы вы... Вот, если же у нас просят денег, то взгляд наш такой же стеклянный, что сейчас, что твои окна, затемненные, вот тонированные окна вашего почтенного автомобиля, уважаемые гости. Кстати, я хочу сказать, что где-то, видимо, сейчас мы, наверное, послушаем все-таки песню, да, вашу, а после нее мы начнем принимать телефонные звонки 203-19-22, так что готовьтесь. Подтягивайтесь. Но такой еще немножечко вопрос. Вот сейчас поют реально, ну, уже все, кому не лень. То есть даже вот именинник наш тоже поет сегодня. Ну, вы знаете, о ком я говорю, кто у нас именинник, тоже песню про Россию поет. А вот вы не пробовали выступать вот с Александром Сизовым в дуэте, скажем? Вот...
2: Да, ну что, Александр, я не пою. То есть я делаю то, что я делаю, и пением я как солист не интересуюсь. Я думаю, что меня это не заинтересует никогда, наверное.
0: А вот скажите, как вы считаете, какую роль в вашем деле, в вашей работе играет все-таки изобразительное искусство? Ну, не обязательно даже музыка, но какая-то терапия цвета, терапии запаха. Потому что я, например, одно время, ну, если помните, может быть, была такая услуга «Убьем всех комаров». Это я, в общем-то, занимался этой фирмой. Я поставлял людям специально объевшихся бастурмы, вспотевших китайцев, которые стояли у них дома у кровати в обнаженном виде и привлекали к себе насекомых. Хозяев, соответственно, не кусали. Потом, значит, прикрыли это, сказали, что я издеваюсь там над людьми и так далее. Ну, помните этот сложный процесс, да, который был. Вот. Но, тем не менее, тоже терапия определенная.
2: Безусловно.
0: Да? Может быть, каким-то образом вот, в вашей работе вам помогли бы ну, какие-то цвета, определенный интерьер помещения, где вы принимаете вот, клиентов. Там одна стенка зеленая, другая там вообще ее нет, третья разрушена. Ну, я условно говорю. Да. Какие-то звуки, вот какая-то музыка. Вот, просто, например, Папа Римский записал компакт-диск, вы знаете?
2: Угу.
0: Вот, прям поет, что твой Батхит там песни свои. Вот...
2: Александр, ну, в принципе, для моей работы это не имеет никакого значения вообще. То есть это может быть помещение с розовыми стенами, там, с красными, с зелеными, вообще без стен, вообще не помещение. А если клиент говорит, мы будем работать здесь, ну, слово клиента закон. То есть лично мне все равно. Все равно абсолютно.
0: Ну, а вот вы можете, например, какие-то дать... определенный, я просто как художник вас спрашиваю, вот, определенные рекомендации по поводу вот, ну, к примеру, если приходит человек и хочет, чтобы, значит, с ним совершили НЛП на предмет там, ну, везения на поприще там брачных уз, да, вот какая,
2: именно какой-то... везение или чего-то другого?
0: Удачи, везение, постоянство. То есть, ну, скажем так...
1: Чтобы каждые полгода был нормальный новый брачный партнер.
0: Да, да.
1: Чувствовал себя востребованным.
2: Именно каждый полгода,
1: да? А то так бывает, прибьется один, и потом 10 лет...
0: Никуда не отделаешься.
2: Если есть такое пожелание клиента, почему же человек...
1: Можно, да, и будет просто... Никакой шарф невесты ловить не надо, букет этот, нет?
2: Не надо.
1: Букет мимо, уворачиваешься от букета, место, и все равно за тобой косяком прет
2: легко.
1: Жених. Да, то есть один конечно. Жених прет, второй жених прет.
0: Ну вот чтобы вот такой человек приходит или женщина, вот какой цвет
1: женщина,
0: ей должен...
1: Да, я вот хотел, согласен совершенно с предыдущим оратором. Пусть человек придет, пусть женщина, кто угодно, и все равно у него все нормально. Так можно делать?
2: Наверное, можно, так я не понял. Придет человек или женщина, в смысле?
1: Оба. Оба.
0: Человек все и женщина.
1: Они собрались. В одном месте.
0: Да.
1: И говорят, что...
0: Говорят, дескать, зашити. Ну, говорят...
1: Сделай.
0: Вот, да.
2: Сделай что?
1: Красиво нам все.
2: Да. Ну, красиво что?
1: Все.
2: Ну что, все?
1: Ну, знаешь, у нас все плохо.
0: Да, они говорят.
1: А если клиент всегда прав, то говорит, да, у вас все плохо.
2: У вас все плохо, что вы хотите взамен?
1: Они говорят, да ты не понял, у нас все плохо.
0: Очень все плохо, говорят
1: они. А ты говоришь, у вас не только все плохо, у вас все плохо. Он говорит, да, ты нас понимаешь.
2: Да.
1: И следующий пункт, что вот там столько-то килобаксов, и у вас все будет хорошо.
2: Ну, это обсуждаемо.
1: Они, да, они тают. Хорошо, вам
2: нужно... Обычно в это время они зажимаются. Так. Что, знаете, вообще-то, доктор, у нас не так уж все плохо на весах этих килобаксов.
1: Да.
2: Как вы считаете? Мы им говорим, да, конечно, у вас все просто очень-очень, не очень плохо. Да, вообще, знаете, может быть, даже вообще неплохо. Но, в принципе...
1: Но с такими деньгами вы могли сюда бы и не приходить.
2: Не приходить, да. У вас просто все здорово.
1: Да. По таким деньгам-то, да.
2: Ну, это, конечно, такая патология, да, но такое, в принципе, не бывает, конечно. Ну, это проблема решаемая. Конечно, приходит клиент, у него все плохо. Вот, все плохо. Он говорит, ну, понятно, что плохо, да, понимаю. А взамен что хочешь? Обычно это вопрос стоит такой в тупик. А что я хочу взамен? И тут клиента понесло. Пока он проговорил, глядишь, я ему уже не нужен. У него уже все хорошо. Забыл, зачем пришел. Значит, что я тут делаю? Сел в машину, и все, вперед.
0: То есть практически вы выполняете функцию частного психотерапевта.
1: А, то есть он приехал на метро, понимаешь?
0: Нет, садится в машину.
1: Садится в машину и поехал.
0: Ну, то есть вы позволяете просто людям высказаться, и все. То есть своего рода как исповедь они, дескать, приходят и...
2: Нет. В НЛП есть такая штука, как, наверное, одна из техник, это правильная постановка цели. То есть клиент высказывается, я ему такие правильные вопросы задаю, показываю ему, как и что говорить. Вот пока он проговорит все, вот с помощью моих вопросов, а там, глядишь, что проблема уже почти решена на самом-то деле. То есть, да, с одной стороны, я слушаю, но еще вопрос правильно задаю. То есть, куда он все это говорит?
0: А можно спросить, откуда вы знаете вот эти вопросы, которые задавать? У вас это, собственно, генетическое или это образование?
2: Это приобретенное.
1: А лицензия, прям, сертификат?
2: Ну, конечно,
1: да?
2: Все получено.
0: А как вы научились этому? Вот,
2: вот я могу просто прям вот во весь радиоэфир сказать, есть классная школа. Я там, может быть, а я там действительно тоже учился потом, да? Не с этого места начинал. Есть классная школа, московская школа НЛП под руководством Андрея Плигина. Вот сейчас даже рекламу делаю. То есть там классно учат НЛП. Вот именно классическая образовательная система по НЛП.
0: А это американская все-таки система, да? Она пришла к нам, я чувствую, откуда-то.
2: Да, из Америки. Вот. А потом обрусел и стала очень адаптированной под Россию. На самом деле сейчас. Uh-huh. Там классные ребята, которые классно этому учат, и выходят туда классные специалисты, ну, буквально евростандарт. Так что вот. Если кто желает, то вот туда.
0: Понятно. А женщин тоже берете?
2: Я там не работаю, но они берут.
0: То есть и вот женщины такие тоже есть, которые вот занимаются, да?
2: Их много. Так что мужчины могут... так по сторонам внимательно смотреть. Вдруг какая-то там, как говорил Георгий, НЛП-ха идет. И надо быть внимательным уже, потому что их все больше и больше.
0: Вот такой вопрос несколько не в тему, но странный. От Сергея пришел. Александр, почему это к вам вопрос?
2: Ну, да.
0: Почему к женщине никогда не обращаются молодой человек?
2: Нехило сказано.
0: Нехило. Мощно.
2: Да. Ну, наверное... Чуть меня аж прям разрыв шаблона, так сказать. Почему к женщине не обращаются молодой человек?
0: Да, она же человек.
2: Ну, конечно.
0: И если она молодая, значит, вот да, ну, круто.
2: А, ну, наверное, девушка. Это подходит.
0: А наоборот принято. Например, вот если в кабаке где-то не принято, говорит, девушка или там в магазине.
2: А, ну, женщина, конечно.
0: Ну, даже как-то вот я, насколько знаю, нельзя пола определять. Вот, а как-то там, извините, там, или там... А молодой человек, кстати, вот если я обращусь к кому-нибудь, скажу, молодой человек, она женщина, скажем, вот...
2: Она скажет, а, молодой человек, у вас глаза где? Я же женщина, и повернется такой...
0: А, кстати, странно как.
2: Правильной частью тела демонстрируешь, что все-таки...
0: Дескать, все, да.
2: Да. Ловя взгляд.
0: Будьте здоровы.
1: О чем вы все здесь? А, я думаю,
0: поэтому
1: что...
0: подводим плавно к прослушиванию песни.
1: Я думаю, что всем будет интересно, если у Александра Алексеевича хватит терпения. Он ужасно нетерпеливый человек, но я думаю, он не зайдет. Услышать в прямом эфире живой сеанс НЛП. Я думаю, что мы легко можем проиграть ситуацию. А вот я, исходя из своей судьбы, не совсем сложившейся, конечно же, представим, что я у вас на приеме. Я думаю, что вы сейчас мне простите его бесплатность.
2: Безусловно, Георгий, для вас.
1: Как только откроется мороженица, я вам куплю мороженое «Рамзай».
2: Я не ем. Холодное.
1: Съешьте, как миленький.
2: Да, вы выглядите серьезно очень.
1: Я, да.
3: Агрессивно, да?
1: Ну что вы наговариваете?
2: С такими габаритами, конечно, я съем все, что угодно.
1: Вы с такими габаритами не то съешьте. Я вот родился в селе Успенское Московской области, Одинцовской губернии.
2: А это мне зачем знать?
1: Я пришел к вам на прием.
2: Ну, я понимаю, при чем здесь село, год рождения?
1: Это вы хотите сказать, что вы также гасите всех своих клиентов и останетесь... без заказчика.
2: Мы же здесь бесплатно работаем. Вот я, скажем так, я отказываюсь от мороженого таким дипломатичным способом.
1: Меркантилизм вот этот обламывает меня уже. Я уже перестаю верить доктору. Уже я майку не задеру перед таким.
2: А у вас есть намерение сохранился намерение кормить меня мороженым?
1: Да. Не отвертитесь. Нет, ну я вот вижу здесь стремление уйти от темы. Давайте предположим, что я даже не грозился вам мороженым.
0: Ну а как это вообще действительно происходит?
1: Вот я к вам пришел.
0: Да,
1: вот,
0: и
1: здравствуйте, Александр.
2: Здравствуйте, Георгий. В чем проблема?
1: Дело в том,
0: что... Я родился в селе Успенской.
3: Это проблема.
0: Зачем вы мне об этом рассказываете?
2: Извините, я зашел.
1: Александр Васильевич, отверните микрофон от лица.
0: Ладно.
1: Дело в том, что мне уже 39 лет, угу. И мне кажется, что мне не воздано того, что я достоин.
2: Безусловно.
1: Я очень нервничаю.
2: А сейчас или вообще по жизни?
1: Вообще. Сейчас я стараюсь держать себя в рамках, вам ничего не будет.
2: Спасибо, даже мороженого.
1: Я вот с ужасом чувствую, что человек уходит от существа дела. То ли он не уверен в себе, то ли в своем бизнесе.
2: Нет, я уверен. Такая проблема в том, что 39 лет, правильно я понял?
1: 39 лет мы это уже не устраним.

0: Глумитесь, я? Когда мне вас рекомендовали, а мне говорили, что я смогу добиться у вас того, что не смог добиться до этого.
1: А что вы сейчас, делали до этого?
0: До этого, вы знаете, где я получил специальность, я отслужил в армии, отдал долг родине, соседу и школе. Две клумбы слева от входа, это скопано мной. И тем не менее, вы знаете, мне кажется, даже был успех у женщин. Даже
1: это
0: не
1: кажется,
0: не
1: или
0: у
1: было?
0: Трех. Они говорили, что было, я не помню. И как?
1: Что вы чувствовали, когда это происходило?
0: Знаете, Александр Алексеевич, хочу прервать вот немножечко вот эту нить рвущуюся. Мне кажется, что мной не занимается этот человек. Мне кажется, как-то все это очень поверхностно. Вы знаете, я вот то ли аюрведы, то ли какое-то вот еще течение. Тоже мне людей завлекают, а потом у них квартиры пропадают. Как-то мне кажется, это вот...
1: Георгий, я думаю, что вам это не грозит. Единственное, что может пропасть, так это мое мороженое, на что я искренне надеюсь. Вот, и...
0: Вообще, вот к школе НЛП у меня растет серьезнейшее недоверие.
1: При чем здесь школа НЛП?
0: Очень. Я не знаю. Мне кажется, она здесь совершенно ни при чем. Может быть, вы и не в теме даже совершенно?
1: Где не в теме? Я прослушал последний.
2: Нет, а вопрос, вот, ну, в смысле, в данном случае действительно у вас не получилось диалога. Ну, человек, например, Александр, вот приходит, ну, да, самые разные люди могут прийти. Один может вообще прийти и молчать как пень. Просто скажет, у меня проблемы, и вы от него даже не дождетесь никакого рассказа. То есть полный антипод вот Георгию, к примеру.
0: А деньги вот когда берут? До того, как задают вопросы сразу, да? Тогда я могу понять такое ведение беседы. А если деньги по результату, то вы останетесь не при делах, а не при деньгах. Я не понимаю даже.
1: Конечно, деньги по результату, когда проблема уже, допустим, Георгий, представьте, вы ко мне пришли, а вот проблема...
0: Мне уже трудно представить, что я к вам пришел.
1: Хорошо, подумайте-то об этом, вот вы подумали.
0: Мне грустно становится очень, вы знаете.
1: Представьте такой раз, когда вы ко мне приходите, проблемы решаются, потом у вас какое-то время...
0: Девушка, ясно, по жизни с вами, а я-то уже какого-то на прием бы и не пришел, мне кажется.
1: Откуда вы знаете?
0: Село Успенское, как это, я хотел бесплатно получить у вас хоть что-то. Ну и что?
1: Ну, так бесплатно ничего не получили, как положено.
0: Это я не знаю.
1: Вот сейчас как раз вскрываются истинные намерения. Да?
2: Друзья, давайте не будем ссориться. Я вот что хочу предложить. Может быть, слепим взаимно что-нибудь из глины? Ну, я тут комок принес глины. Можно слепить.
0: Ну, вот, хорошо. Пришел...
2: Как я ловко разрядил, да?
1: Ну, да.
0: Другой человек пришел и...
1: Не очень.
2: Не очень. Не получилось. А дети приходят?
1: А дети, я с ним не работаю. Есть только просто знакомые, которые есть, там просят, там, мой мальчик плохо пишет, там, да, забывается на свете. Но это вот так, чисто по знакомству.
2: А извините, а говорит этот мальчик нормально?
1: Ну, конечно, нормально говорит. Он даже думает нормально, просто ошибки совершает при письме.
2: О.
1: Совершал.
0: А вот скажите, если человек абсолютно благополучен, но у него какая-то одна из контактных функций, ну, не тактильная, скорее вербальная, хромает, да?
1: Очень.
0: Вот это ерничество, оно тоже меня пугает немножечко. Дело в том, что как-то, знаете, такое вот отношение, человек вот придет к урологу, да?
1: Ну да.
0: Скажет, снимите штаны. А снизу хи-хи-хи-хи-хи-хи. И все, уролог без практики. Понимаете?
1: А человек?
0: А человек нормально замотал по привычке и пошел дальше к следующему.
2: Не, а, кстати, в данном случае я как-то... Вот Георгий же, да, вот он, несмотря на некоторую такую напористость, в принципе, есть какая-то вот в его словах... Ну, это можем назвать провокацией, но любая провокация, она должна как-то... ну, не оставаться без ответа. То есть вы вот как-то дипломатически должны эту проблему решить, вот благодаря, может быть, вопросам. Потому что, может быть, вот то, что Григорий сейчас вот рассказывает и, ну, вот пытается так с вами наладить диалог, это и есть суть проблемы. То есть, может быть, это и есть его основной рассказ, а не село Успенское. Вот, если
0: дело в том, что, мне кажется, я себя начинаю ощущать доктором, А вот гражданина пациентом, как-то у него очень это
1: лет. У меня вообще была всю жизнь мечта уже. Не всю жизнь, конечно, я сейчас шучу. Уже более 2 лет попасть к самому себе на прием. Я вот вижу в лице Георгия.

0: такого человека, который наверняка бы смог мне помочь.
1: Я думаю, что даже я вам уже не смогу помочь. Но, тем не менее, мы продолжаем наш эфир, потому что радиоволны капают, и
2: деньги
1: ничего нам не остается. Да.
2: А скажите, еще можно я вот еще такой вопрос к Александру? Александр, дело в том, что к нам, ну, вы знаете, что я являюсь владельцем самого крупного массажного мероприятия, где, в общем-то, массируют кого ни попадя, чем попало, и то тоже за деньги, соответственно. То есть, кстати, тоже приходите, там всех отмассируют мощнейше. Но меня настораживает то, что в нашу вот эту клинику очень часто стали приходить люди и приносить с собой домашних животных, в частности. Ну, я понимаю, какая-то собака, мы ее массируем, да, кошка тоже. Но когда приносят птицу или, в общем-то, рыбу какую-то экзотическую и говорят, дескать, отмассируйте ее, тут мы несколько теряемся. А люди с напором утверждают, что, дескать, нас не волнует, у вас заявлено. Вот не было ли у вас таких моментов, чтобы приводили животных и говорили, нас не волнует, у нашего там дога там элитного проблемы, вот вы должны там справиться и все. Прям вот.
0: Вы знаете, Александр, когда такие люди обычно сейчас звонят по телефону, а когда я понимаю, что вопрос касается действительно собаки, дога там или решить проблему аквариумной рыбки, я говорю, вы знаете, вот выписывайте газету «Центр Плюс», там, ну да, выписываем, там, приходит, а может быть экстрем есть, тоже экстрем, открывайте последнюю страницу, находите рубрику частных объявлений, там, магия, колдовство, говорю, звоните по любому номеру, проблема разрешается мгновенно. А обычно после, так, 15 повторов этой фразы они понимают, кладут трубку, звонят, наверное, потом. Хотя, действительно, некоторые потом звонили, благодарили за правильный совет. То есть бывает такое, да, конечно.
1: Я хочу сказать, не жмите канареек в бокал. Ну что вообще?
2: Безусловно, не килевая система.
1: Не лимон, конечно. Я думаю, что лучше обратить наши вопросы к живой певице, которую мы сегодня так счастливо имеем неподалеку. И нам бы очень интересно узнать, вот почему-то некоторые певицы поют громко. Некоторые певицы поют просто не на диафрагме, а открытым голосом, да? А некоторые проникновенно. Вот это от чего? От внутреннего состояния как-то зависит, от атмосферного давления. Почему все так по-разному поют? Вот женщины, глядя таким невооруженным глазом, они вроде бы все примерно одинаковые.
2: Да, ну, что-то есть такое.
1: Длина одежды, там вот кожа, там джинсы, натуральная кожа, дермантин, да, все. А в принципе, ну,
2: волосы
1: где-то
2: всякие,
1: волосы
2: тоже
1: так завиты. Почему все так по-разному поют? Вроде бы женщины одни и те же.
2: Одни и те же проблемы.
3: Ну, видимо, глаз у вас действительно не вооружен, раз они для вас одинаковые.
1: Ну, я же про пение спрашиваю. Ладно, пусть они одеты по-разному, хорошо. У одной джинсы дермантиновые, у другой кожаные, может быть. Хотя вряд ли натуральная кожа. Ну, почему же они так все... Вот я даже слышал, да, что бывают певицы, как Уитни Хьюстон и как Тина Турнер.
2: Это, по-моему, певец последний, даже не певец, а боксер, вот, который недавно
1: словтюрнулся. Ухо откусил,
2: да.
1: Турнер.
2: Тин, да, вот,
1: Тин, Тин Эйджер.
2: А, извиняюсь, точно, певица, да, такая.
1: Тин Турнер. Да,
2: да. Я вот, да, извините.
1: Почему все-таки тогда вот... Почему такие они все разные? Это вроде бы женщина же.
3: Ну, я думаю, здесь много зависит от питания. Вот как вот в детстве их кормили.
2: О, это, кстати, кто тема вот, очень интересная.
1: Кто-то вот как Нина Хаген может такую заорать?
2: А что, Нина Хаген, она потому что она кушала кричит. В то время уже там это, всякие хот-доги и пила пиво бочковое немецкого производства. А наши певицы пили жигулевское пиво прогисшее.
1: Уходите.
2: И кушали радиоактивную коня.
1: Уходите,
2: животное.
0: Грызли семечки.
2: Да. То есть, это, нет, действительно, вот насчет питания, то, что вы сказали.
3: А вот, кстати, вполне серьезно могу ответить на это вопрос. У меня была учитель, педагог в музыкальном училище. Я первое свое училище заканчивала не эстрадно-джазовое, а классическое такое. Вот. Очень интересная женщина. Она могла определить вот только вот на распевках уже, а она могла сказать там, ела ты или не ела. И буквально выгоняла с урока, если... То есть за 2 часа до пения ты ничего не ела. За 2 недели до экзамена...
2: То есть наоборот, нужно было перед пением поесть?
3: Да, да. Потому что вот диафрагма слабая, голос слабый. И вот, в общем-то, во время обучения я поняла, почему многие певицы, в основном даже все, я бы сказала, классические, они вот такие вот полные,
2: Да, да, я тоже. И певцы, кстати, тоже не худышки, да. Такие все. Я вот недавно включил телевизор. Это, ну, первый раз в какой-то веке испугался, прям заорал. Такое лицо во весь экран, глотка открыта. Я думаю, что это для меня, типа, война, что ли, началась у нас? Типа, включаю, а это опера, он поет, типа, там, какую-то... И за борт ее метнул он в придорожную волну. Прям так, жилы такие вздулись. То есть, мне в окно моего почтенного автомобиля такое лицо влезло, я бы отдал все.
1: Сострил, да, правда, сострил.
2: Не получилось, да, мне.
1: Сострил, да, правда.
2: Не смешно, да? Ну ладно, извините.
1: Я не знаю.
2: Я очень старался.
1: Это, наверное, какая-то предвыборная гонка была.
2: Какие предвыборные? Мы давно выиграли все выборы. Чё ж ты? Мы уже у власти. Пятый год. Так, снись.
1: Мне кажется, вот просто когда вот люди увидели вот с Фредди Меркьюри, Монсеррат Кабалье, то же штамп у них, штамп, типа, переела женщина, переела.
2: Вообще, мне почему-то всегда казалось, что все великие вещи делаются на голодный желудок, не знаю как.
1: Конечно.
2: Хотя, что касается вот классичного пения, да, то, скорее всего, наверное, вы правы, все-таки глубокий тембр, но тоже, а вот на полный желудок, я, например...
3: Это абсолютно две разные школы, классическое пение и, ну, да, эстрадное, да. Поэтому...
1: А вот Пенкин, между прочим, поет на диафрагме без микрофона запросто.
2: А я, между прочим, когда поем, не могу солнышко на турнике уже крутить. Вот так.
1: Привязать тебя.
3: А Шаляпин вообще не учился петь. От природы.
2: Вот так вот. Ну что, мы, может быть, послушаем все-таки сейчас вот вашу пьесу. Вы будете как-то объявлять что-нибудь, говорить, там, какие-нибудь теплые слова, ну, как-то принято. Там.
0: Может быть, кому-то привет, да?
2: Да, там, ну, или, к примеру, что, дескать, эту
1: моим
2: песню...
1: Моим одноклассникам!
2: А кто писал эту песню, вот, автор?
3: Автор Валера Солокаев. Есть такой автор песни, музыки, слов. Вот. И мне было бы очень интересно узнать отклики об этой песне. Воспользуюсь случаем. В общем-то, наверное, все.
2: Песня, я так, судя по всему, называется «Без тебя».
3: «Без тебя», да.
2: Ага. Это, наверное, про тебя, Григорий.
1: Сейчас откликнемся.

0: птицей быть. Мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: Вот мы послушали песню в исполнении нашей гости. И, соответственно, вы можете начинать звонить, но не прямо сейчас, а думаю, в начале следующего часа. 203-19-22 телефон в нашей студии. У меня как-то только единственное терзают смутные сомнения мою старческую тушку на тему наличия вот одной этой песни. Почему это так произошло? И не боитесь ли вы превратиться в певицу одной песни, как это часто бывает со многими молодыми модными исполнителями?
2: Нет, не боюсь. У меня уже вышла вторая песня как бы в свет, в общем, в сборнике. Ну и, в общем, еще много-много других песен, которые скоро выйдут.
1: А можете вы спеть акапельно вот что-нибудь прямо здесь, какую-нибудь вашу любимую песню? Это, может быть, народные песни на ваш выбор, на ваш вкус. Дело в том, что это в традициях программы «Монмаранси», потому что очень часто здесь прям проходят живые выступления, музыканты привозят и комбики, и гитары, и даже в том вот углу ставятся барабаны, и проходят такие живые концерты.
3: Прямо народную песню, да?
1: Ну, любую, не обязательно народную, которую, ту песню, которая постоянно крутится у вас в голове, например, в последнее время. У меня, например, в голове ничего не крутится уже года два. Ну, кроме счетной машинки, вы понимаете,
3: ну, да, да,
1: кроме счетной машинки и машинки зависти ко всему, что живет вокруг меня, да.
2: Может быть, действительно, народную песню. Я ее так несколько сокращу.
1: Тогда я попрошу сейчас нашего пианиста не играть. Леш, не играй. Все. Угу. Мы слушаем.
2: Не корите меня, не броните. Не любить я его не могла. Полюбивши же все, что...
1: И вот в нашей студии снова появились гости нашей программы. Я еще раз напомню вам их имена. Это певица Кристал, мы ее песню прослушали недавно. Это Александр Сизов, мастер НЛП. Мы обсуждали данное словосочетание выше уже в течение, по-моему, двух или более часов, да. И, конечно же, Георгий, автор текстов для бумаг. Кстати, Георгий, мы как-то все-таки вот вашу специфику сегодня очень слабо затронули. Я помню, вы дня три назад позвонили мне среди ночи и очень смеялись и говорили: «Саня, Саня, я тут недавно такую был вынужден составлять бумагу, сейчас я тебя зачту, ты умрешь». После чего как-то, в общем-то, опять переходили в истеричный смех и так ничего и не рассказали. Что это была за бумага? И
4: если вы знакомы с творчеством копирайтеров, вы поймете, что каждая неудача – это, во-первых, грандиознейший провал, во-вторых, это нонсенс, потому что копирайтеры всегда побеждают. И так как вы сегодня живы, то я вам отвечать не буду вообще.
1: Спасибо, спасибо. Кстати, вот меня тут спрашивают, вышел ли альбом «Неброские носки», часть вторая. На сегодняшний момент пока нет, хотя материал готов. Но мы обещали пообщаться с нашими радиослушателями в прямом эфире. 203-19-22. Мы слушаем ваши вопросы. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам почтения.
5: Здравствуйте, Александр.
1: Здравствуйте.
5: Это Димон из Марина.
1: Вот. Приветствую.
5: Вот. У меня это такой вопрос. Это как-то вы говорили по поводу пения, причем эстрадного и классического. Вот я бывший студент музыкального училища при консерватории. Держу с хорового отделения учился. Могу сказать одну вещь, то что главное, когда ты поешь, чтобы это не напрягаться. Вот, к примеру, поп-звезды что-нибудь под фонограмму поют, потому что они напрягаются очень сильно. И еще, и второе еще, мы вот как-то в Твери выступали, помню, с хором. И в грех было не попить пивка тверского. Когда мы перед концертом нас так сильно ругали за то, что вот мы типа вот выпили пиво. Так после этого вся профессура просто вот разинув рты слушала нас. Им так понравилось, как мы поем, то это после пива. Вот. И еще я хотел вас пригласить. Завтра будет день рождения нашего политика Владимира Вольфовича Жириновского. Банкет обеспечен. Приходите, вас доставят.
1: Спасибо.
5: Вот так.
1: Спасибо.
5: До свидания.
1: До свидания. Ну да, хороший был телефонный звонок. Насчет пива просто, конечно, напиток инопланетный. Это мое мнение. И что вот я всегда говорю, что пиво можно выпить столько, сколько нельзя выпить вот любой другой жидкости. Парадокс. Вот сегодня Георгий, вот я вижу, 4-я 2-литровая бутылка пустеет на наших глазах, а он все сидит как молодой. Тоже могу сказать про себя. Я очень мощно, моя тушка может все вместить огромное количество данной жижки. 203-19-22. Главное, чтобы пиво было не холодное для певиц. Вот все-таки, да?
2: У меня был один интересный случай. Интересный, наверное, для того же моего педагога, который так все говорил, что надо так блюсти все. И вот перед экзаменом ночью мы с друзьями поехали на базу отдыха. Я там жутко напилась коньяка. И думала, все, мой экзамен провалился. Но на следующий день я спела так, как вообще не ожидала от себя. Ну, получила 4.
1: А бодунок был такой, да? Вот.
2: Ну, по крайней мере, это положительно сказалось на связках.
3: Вывод очень простой получается, что если намечается концерт или выступление, нужно просто слегка прокинуть пару литров вечерком, и на утро все будет хорошо.
4: А потом будет маленькие 2 строчки в светской хронике, что подавившись рвотными массами, певец такой-то, как и десятки его предшественников,
1: почил в базе.
4: В нем.
1: Да. Нет, ну вообще, в принципе, пиво, оно, конечно, хороший напиток, но не сценический. Вот на сцене от него руки липкие и так далее. Все-таки тушка активно выбрасывает какие-то энзимы, создаваемые пивными парами в желудочном мешке оной. О, как сказал. Вы записали, Григорий, мою цитату сейчас? Можете ей потом пользоваться, дарю. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
6: Доброй ночи, с большим вниманием слушал вашу программу.
1: Спасибо, знаете, спасибо вам.
6: Мол, вас в общем не понять, аршином в общем не измерить. У вас особенная стать, ведь вы собрались только серить. Вот, Григорий, большое вам спасибо за ваши тексты для бумаги. Бумага мягкая, добротная. Вот. Кстати, хочу сказать, что вы придуряетесь, потому что часто под разными обличиями появляетесь в этой программе. А ваша певица, крыса, или как там, вот, вы знаете...
1: Что ж вы так ругаетесь на...
2: Спасибо.
6: ...пакостно-ублюдочная. Ведь есть же хорошие тексты. «Все ждала и верила сердцу вопреки».
1: Спасибо, спасибо. Нет, ну...
4: Меня единственное поражает, это вот 3 часа 16, 13, 14, 15, 16, 17 секунд столько времени не спать, чтобы так обозваться.
1: Нет, а я могу даже по-другому сказать. Вот опять же, вот представьте себе, мы тут сидим, понимаешь, вместо того, чтобы зарабатывать деньги или просто спать, а вместо благодарности, опять же, нет, чтобы сказали, ребята, вот мы в вашей компании провели всю ночь, спасибо вам, мы сейчас приведем вам денег и сделаем массаж. Обзываются, ругаются.
4: Я в прошлом был...
1: Но бумажки действительно у тебя хорошие. Вот ты знаешь, особенно эти маленькие, вот с телефонными экстренных служб, которые ты сам выдумаешь на обратной стороне. Вот тут я согласен.
4: Могу рассказать маленькое копирайтерское ноу-хау. На каждом приемнике есть кнопка «Выкол». Чаще ей пользуйтесь.
1: А почему, кстати, вот сказали про... про вас, что вы появляетесь, в общем-то, в разных обличиях. Я с трудом представляю, о чем речь идет. То есть вы как-то так дальнобойщик по радиостанциям, что ли?
4: Кочую, где-то мусор вынес.
1: Так, вот такой вопрос от Алексея. Какой у нас у всех любимый танец и насколько близки наши отношения с А.Б. Пугачевой? про танец. Ну, мой любимый танец, это когда я вот еду, то есть меня везут, а я сплю на заднем сиденье. Вот это лучший танец. Ну, танец — это что? Телодвижение. Лучшее телодвижение — это покой, когда ты лежишься расслабленно, спишь. Вот это, на мой взгляд.
3: Играет хорошая музыка, телевизор, да. Может быть.
1: Ну, просто... без звука телевизор.
3: Ну да, так, для фона.
1: Да, просто, ну, как яркое пятно, которое мигает.
3: Чтобы куда-то глаза упирались, там искали чего-то.
1: Да.
3: Просто прекрасно.
2: А мой любимый танец — это роликовые коньки.
4: Летка-ленка.
1: Ну, кстати, да, хороший танец. Так, сейчас. Ага, вот, хорошее сообщение. Александр, мы в вашей компании провели всю ночь. Сейчас привезем вам денег и сделаем массаж. Спасибо вам. Вот это, я понимаю, вот человечище написал.
4: Арева.
1: Ну что, следующий телефонный звонок. Может, похвалит? Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание беспредельно.
7: Доброй ночи, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
7: Разумеется, похвалю.
4: Спасибо. Слушаем, слушаем.
1: Там что-то сбилось. Тут тоже сбилось. Здравствуйте. Это что такое? По-моему, у нас переклинил связь. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
8: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
8: Александр, у меня вот такой вопрос. Здесь настоящий полковник выпустил свой то ли диск, то ли кассету, не знаю. Там. Вот. Сможет ли он осилить партию царя Бориса?
1: Понятен вопрос, спасибо. Значит, дело в том, что царь Борис, как вот такой оперный известный персонаж, если мы берем не исторический прототип, да, в принципе, лицо подставное. И во всех театральных постановках просто берется человек, который вот имеет определенные такие размеры, габариты. Поет за него совершенно другой человек, поэтому тут нужно... То есть это единственный, наверное, такой момент в опере.
4: Только когда... габариты суфлерской будки определяют его вот возможность.
1: Ну да, то есть практически это фонограммная роль. Вот мы никто не видели в лицо человека, который поет за отца Бориса, князя Бориса и за их брата царя Бориса.
4: Фантомов опера.
1: Да. Да, так что... Но в принципе, я думаю, что упомянутый вами вот персонаж, безусловно, не сможет этого сделать. По той лишь причине, что...
4: Молчите, пусть нас похвалят еще.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
7: Доброй ночи, уважаемые.
1: Здравствуйте.
7: Разумеется, я вас похвалю, как уже сделал это один раз. На слабоумных внимания не обращайте, сейчас весна у них обострение. У меня два вопроса.
1: Да.
7: Первый вопрос господина программиста.
1: Угу.
7: Вот насколько я... Ну, как мне кажется, вот все то, чем вы занимаетесь, имеет какое-то отношение к фашистской сатанинской банде.
1: Это круто.
7: Саентологов.
1: Вот это серьезно.
7: Мне это кажется или...
1: Это кажется.
7: На самом деле.
1: Это кажется.
7: А второй вопрос Майкл Лаэртсон. Вот я сегодня ходил как раз по Горбушке, кстати, пустился в пляс там под вашу музыку.
4: Не было вас, видел я, не было вас.
7: Ну, может быть, вы были в другом месте.
4: Справа от входа, справа?
7: Слева. Там у вас со всех входов звучало песня, пока жарился хлеб.
1: Да.
7: Так я приобрел диск «Детство чистой глазенки», который вот сегодня конкретно был развешен там буквально на каждом лотке, всего за 50 девальвированных рублей. А на обратной стороне этого диска, у меня диска раньше не было, тут кассета была. Фотография такая прелестная, милых грудничков за пасами.
1: Да.
7: И вот один из грудничков на переднем плане вот очень напомнил мне вас. Так ли это?
1: Да, совершенно верно, да. Это, да. А слева это сидит девочка, с которой я первый раз в жизни целовался. Мы-то учились во втором классе. Это происходило в подъезде на батарее. Нет, на самом деле, будем петь песню, вот кто-то с горочки спустился. Я вообще не в состоянии. Тушка очень старческая и слабая в это время. Вы Савелий, простите, это Савелий просит. С радостью бы вас ублажили. Вообще ненавижу перцовую водку, вы знаете. Я тут недавно пролил на скатерть перцовую водку. И когда вот, потом, ну, через пару часов посмотрел вот на эти пятна, да, я представил, что у людей внутри, вот, которые ее вот выпивают. Страшная вещь. То есть такие, как ржавчина. Можно облить автомобиль. Нет, неправильно я сказал. Григорий, вот что, не то сказал? Нет? Ну ладно. Нет, хорошая водка перцовая. Будем пить перцовую водку. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельное.
9: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
9: Лаэрский.
1: Да.
9: Что ж ты мою гражданку не обсудил?
1: Ну как я могу? Как я могу это делать? К тому же, спасибо, конечно, за предложение, но этот человек, который позвонил, он переодел в гражданку совершенно какого-то здоровенного персонажа, обсуждать которого, во-первых, небезопасно для здоровья, вот. Во-вторых, мы заставили его мебель таскать. То есть дело в том, что у нас приходят добровольцы и таскают мебель, в общем-то, из одного помещения в другое, потом обратно. То есть тем самым создавая ощущение занятости в офисе круглосуточно и мощной работы. Григорий, я почему-то, знаешь, заметил, вот это...
4: Когда вот люди грубят, говорят какие-то непонятные вещи, я вспоминаю...
1: Почему непонятно это?
4: Чудную радиослушательницу растящего родничка и жарящие круглые ночи пирожки, чтобы когда-нибудь их собрать все вместе и принести к нам. То ли Саша ее зовут. Вспоминаю, короче...
1: Память — это великая вещь. Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно.
10: Алло.
1: Алло. Говорите, пожалуйста, громче, вас плохо слышно.
10: Добрый вечер.
1: Здравствуйте.
10: Конечно, я буду хвалить вашу передачу и всех присутствующих.
1: Да.
10: Это безусловно.
1: Да.
10: Спасибо.
1: Да. Мы уже расплылись.
10: И я считаю это своим гражданским священным партикулярным долгом.
11: Это правильно.
10: Как излагаю, Саша?
1: Да, совершенно, совершенно верно.
10: Единственный только маленький недостаток вашей передачи. Так хотелось бы услышать. Вот Григорий родился в селе Успешском, а что дальше произошло, Сашенька, это, ну, перебил ты, не дал вот эту сагу закончить.
1: Да.
10: Ну, там, может быть, самое интересное было. Это можно восстановить, а или нет? Я старейший слушатель. Старейший поклонник.
1: Понятно, сейчас мы попробуем.
2: Имеется в виду в прямом эфире решить проблему какую-то напрямую, да?
1: Да, да, понятно. Ну, спасибо вам за звонок. Григорий, как вы, взбодритесь ли на...
4: Понимаете, в чем дело? Это же, это грандиоз, это микротрагедия. Я понимаю, что мы почитаем всех нулями, единицами себя. Но если вот посмотреть в дальний угол вагона метрополитена, если посмотреть в глаза встречному на Тверской улице, то только там можно прочесть, что-то там недоволенного, недолюбленного, столько там... И, понимаете, село Успенское, да, село Уборы, там исток Москва-реки, Москва-реки узкая, быстрая, холодная, там дом отдыха сосны правительственные, там пролетают эти блестящие лимузины, там такая жизнь, прям вот рукой протянешь, но не коснешься, понимаете? И все мое детство прошло такое двойственность, я понимал, что бывает другая жизнь, бывают другие люди, я видел их по ту сторону берега, они были за охраной, они плавали на других лодках, с ними гуляли другие женщины, а я со своим подтертым ранцем, в своих ботинках старшего брата шоркал там в улице. Кстати, у нас в селе Уборы снимали, в Успенском там снимали кинофильм, снимали про вот с Высоцким, как это называлось, кинофильм был Петр Первый, там вот Мазуркевич, Ирина голенькая была, в профиль такой, сисечка немного видно, вот, понимаете, и потом вот прошло восстановление, да, вот пуберантный период, там вот это вот, вот это юношеская гиперсексуальность, да, и потом я оказался в сельскохозяйственной академии в Москве. И, понимаете, такой вот это надлом случился. Вокруг были совершенно другие люди. Они не плавали на лодках. Были там пруд. Нет, были сельскохозяйственный пруд, там были лодки. Но там плавали совершенно другие люди, я к ним не ходил. И дело в том, что вот такой получился надлом в моей жизни. Я видел совершенно другую жизнь. Там были, да, были высокие заборы, были сосны, да, все. Но я это видел. И то, с чем я столкнулся потом лбом, это было ужасно. Потому что я стремился к идеальной любви. Я думал, что все женщины будут такие в белых одеждах, такие, они все ходят под руку, смотрят глазами собеседников, так. И понимаете, а наши девчонки с курса, они вели себя ужасно. Они вели себя ужасно. Я не могу сейчас в эфире рассказать, что они делали, но дело в том, что это вот это секс, по-моему. То, что называлось. И дело в том, что вот да, сейчас я вынужден жить, да. Конечно, я адаптировался. Я читаю литературу, да, я общаюсь с этими людьми, но как-то вот эта вот раздвоенность, она во мне осталась. И я хотел бы жить вот такой, я хотел бы набережной, хочу лодка красивая, да, хочу девушка на корме, и я выгребаю красиво веслами, да, не обрызгав девушку, и говорю ей красивые слова, и она меня слушает, да, я хочу этого. Но у меня это не получается. Даже у меня нет зарплаты. Я окончил академию, У меня диплом нормальный.
1: А можно я спрошу вот вместо Александра, попробую тоже от себя на поприще НЛП. А вот вы, как с женщиной целуетесь, вы часто зубами больно стукаетесь об ее зубы?
4: Знаете, это не больно, нет, это очень обидно. Она так потом смотрит на меня, что я потом не могу с ней целоваться. Я вот притягиваю к ней губы и натыкаюсь на ее глаза. Это ужасно, Александр, вы понимаете? Самое ужасное стукнуться вот спереди резцы, да, верхние. Если стукнешь резцами, больше с этой женщиной ничего не получится.
3: Да.
4: И вы понимаете, да, кстати, вот НЛП, да? Я думаю, я ходил к разным специалистам, И мне даже говорили, что я... То, что в детстве, да, и то, что в душе, вот, и с этой жизнью, как это совместить-то?
3: А, тут, наверное, можно об этом подумать таким образом, Григорий. Георгий, прошу прощения. Вы знаете, вот, а что бы вы хотели взамен, да, вот этой проблемы, чтобы не стукаться зубами, а что делать взамен? Как вы себе это представляете?
4: Не надо утрировать, не надо.
3: Я не утрирую.
4: Меня от этого лечили, я даже губу подворачиваться научил. Я сейчас не стукаюсь зубами, нет. Дело в том, что как-то вот этот сдвиг, внутренний сдвиг, да, да, есть женщина, у меня есть подруга, не буду называть ее имени, она очень добрая, она меня терпит, и я ее очень уважаю. Но дело в том, что я вот ожидал другого. Я читал Гидема Пассана, я читал Оноре Бальзака. Там такие чувства, понимаете? И не у всех людей были доходы, я чувствую там по-разному. Но как же любовь и как же успех? Вы понимаете, я прочитал огромное количество литературы, у меня есть образованные друзья. И я хочу добиться того, что было в лучших образчиках культуры и искусства, понимаете? А как-то наша жизнь, вот выйдите, посмотрите на эти окурки, на эти плевки, на эти рожи этих людей. Я не понимаю, я не могу выйти в магазин, я не могу на них смотреть. И как вот я прячусь в комнате, я умываюсь, я вынужден, я выхожу в лифт и потом моюсь весь. И как я могу с этим? А каждый раз, когда меня зовет начальник, мне хочется, извините, блевать. Я не могу взять. И как? У меня есть внутри идеальный образ этой жизни, да? Я пытаюсь воплощать в кадр. Как меня любит мой кот, если бы вы видели, да? Как ко мне относится моя тетя до сих пор. Светлейший человек. И я хочу бы это вот все проецировать на всю мою жизнь. Но у меня это не получается, понимаете? У меня нет того дохода, да? У меня нет уже тех нервов. И что мои годы идут. Моя женщина терпит. Это очень светлый человек. А я хотел бы вот этой гармонии как-то все.
3: Давайте начнем с чего-нибудь по порядку. Давайте, может быть, решим проблемы с нервами. И это уже даст какие-то результаты, правильно? Как вы сами думаете? А вот, предположим, решили мы проблемы с нервами. Да, нервы спокойны, железны, надежны. А что будет делать проще? Что будет возможным? Георгий.
4: Это вы меня спрашиваете?
3: Ну, конечно, не у себя же.
4: А как это мы решили проблему с вами? Это же надлом, вы понимаете? Я в этом должен жить во всем, понимаете? Нет?
3: То есть вы хотите жить с надломленными нервами, правильно?
4: Я не хочу. Вы меня толкаете на суицид. Нет, не
3: это
4: надо.
3: Ужасно.
4: Опять вы, Георгий. Александр.
1: Да, я тут.
4: А кто у вас на эфире?
1: Сейчас, подожди. Гриша у нас. А, подожди, вы же есть Гриша. Да. Певица у нас также, Саша. Вот я тоже сижу.
3: Мы все здесь.
1: Я понял.
4: Вот конец второго тысячелетия. Каждый научился отгораживаться от действительности, чем попало. Кто-то уходит в дурман алкоголя, кто-то жует всякую дрянь, кто-то прячется за звонким словом, да, кто-то топит себя в работе. Но самое ужасное, что от себя никуда не спрячешься, что в конце концов натыкаешься на зеркало, натыкаешься на отражение омута, в которое хотел сунуться головой. В конце концов спускаешь за собой воду, и в унитазе устоявшемся опять-таки видишь свое отражение, видишь свой взгляд, в котором вечный вопрос, так и не находящий ответа. И никто, ни сосед по лестничной клетке, ни участковый, ни морда из телевизора, никто тебе не даст ответ. И мы сейчас начинаем понимать, что даже за звонкой аббревиатуры НЛП, так же, как прочих лжеучений, мы не сможем найти.
3: Серьезно задвигает.
4: Вот вы чувствуете, человек знает пяток конструкций, которые стерпит великий и могучий русский язык, и все равно ничто не даст нам покоя, ничто не защитит нас не только от бомб, но от внутреннего холода, от пустоты, от эхо ненайденных ответов на маленькие, но такие тяжелые вопросы. И я думаю, дорогие радиослушатели, что никто нам не поможет, кроме нас самих.
1: А я вот хочу по ходу, вот я отчетливо отслеживал вашу мысль, даже многое записал, законспектировал, если позволите, а потом использую в своих статьях. А вы можете пользоваться всем, что говорю я, мы обычно это делаем. Вот к Александру Сизову такой вопрос. Вот у данной школы НЛП есть такая существенная опасность определенная. Дело в том, что, вы знаете, что фирма АВЕ...
3: Откуда вы знаете, что я знаю?
1: Я просто вижу по вам, вы же взрослый парень, да, что основная установка на разруху нашей российской цивилизации полностью у них сделана по той причине, что они не могут включить Россию в свой экономический сектор интересов, правильно? Исходя из этого, они пытаются действовать разными диверсионными путями, и многие наши люди, вот вы сказали, что эта система НЛП, она адаптирована к нашим условиям. Не является ли эта адаптация просто гениальной работой вот спецслужб американских, которые пытаются таким образом внести сумятицу, опять же, в русский народ? Ведь то, что есть там, вы не забывайте, что Америка — это гопник, а все идет из Англии. Островное государство, без границ, совершенно другая цивилизация, не то, что у нас. У них совершенно по-другому устроены нервы. И все учения, происходящие от них, кроме, может быть, Брайана Ферри и всего связанного с музыкой в какой-то степени, да и то, они все-таки русскому менталитету чувствуют. Вот это я просто говорю как предположение, как люди могут оценивать.
3: Александр, я что могу по этому поводу сказать? Насчет русского менталитета, насчет чуждости. На самом деле НЛП очень хорошо вписалось в Россию. В Америке оно развивалось, когда там только появилось в самом начале, очень медленными темпами. Оно стало, скажем так, широко более-менее известно, когда прошла какая-то президентская кампания в Штатах с участием специалистов в области НЛП, тогда это получило такое широкое развитие. У нас НЛП появилось, в принципе, не так давно, но даже в той же Москве, и тем более по России, очень много людей прошли разнообразные курсы, там, психотерапии, НЛП в рекламе, НЛП в пиар, НЛП в оргконсультировании, то есть очень много всего. То есть в России это восприняли очень быстро и стали активно использовать, потому что, наверное, наш российский менталитет, да, вот такое особенное мировоззрение, возможно, еще нехватка, скажем так, постоянно денег позволяет с помощью НЛП действительно больше зарабатывать денег, становиться более эффективными, быстро развиваться как личности, там, достигать разных успехов и так далее. То есть это работает очень хорошо. А насчет того, что это там является разведкой чего-то, об этом можно думать по-разному. То есть...
1: Вот, извиняюсь, что я перебиваю. Пожалуйста. Вот вы сказали русский менталитет, но вот деньги и все вот это, вот, о чем вы говорили, может быть, это все-таки менталитет столичный.
3: Да, наверное, не больше связан с московский, конечно.
1: Попробуйте, например, какому-нибудь человеку, который где-нибудь в Малой Рославце воет грузовик, вот подойти к нему с НЛП. То есть вот о чем. То есть это меня почему самого смущает, что появляются все эти вот школы именно в денежных местах, понимаете? Нет, миссионерство всегда стремилось туда, где нет цивилизации, где люди живут плохо. А все вот эти движения и направления, и науки в том числе, они появляются почему-то там, где есть бабки. Вот именно
3: Александр,
1: в Москве.
3: Нет, здесь вы не правы. По той причине, что НЛП появилось в самых разных городах. И в Москве, возможно, появилось не в первую очередь, но буквально все крупные города, и, кстати, не крупные, средние, мелкие. То есть, наверное, уже буквально в каждом городе есть школа НЛП. Вот так.
4: Оправдывается, однако.
3: Нет. Это буквально факты.
1: Ну, у нас остается совсем немножко времени. Я предлагаю послушать еще телефонный звоночек. Может быть, какой-то будет вопрос непосредственно к вам тоже. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания.
11: Александр, здравствуйте.
1: Да, приветствую.
11: И гости тоже. Я такую мысль хотел развить по поводу телевидения. Вот в прежние века, как вот люди, ну, поступали, то есть вот на улице сыра брали бутылочку, уже дома садились к камину. То есть такое яркое пятно, греющее душу. И вообще, кстати, телевизор был изобретен еще в конце 19 века. Вот Шерлок Холмс, они вот Тринитрон смотрели, вот просто как вот с Ватсоном.
1: Ну да.
11: Вот. Как бы вот эту мысль я хотел донести.
1: Извините, мы с трудом поняли, а в чем смысл?
11: А вот как бы, понимаете, вот человек вот сидит, вот что-то как бы, ну, раньше грели, ну, грубо говоря, ноги у огня, да, а вот сейчас вот как-то это душ, я не знаю, там, что греет кому. Ну, вот просто берут пузырь, садятся к телевизору, и по большинству случаев вот как-то вот они не слушают, а вот базарят, сидят между собой, а телевизор так работает.
1: А, ну, понятно, вот. Понятно. Спасибо. Ну вот я вижу, Григорий хочет, видимо, прокомментировать этот звонок.
4: Я подумал, что, видимо, радио – это хорошая вещь, потому что его слушают, и, видимо, пузырь не нужен, хоть и ноги холодные.
1: Я с трудом тоже понял, о чем вы сказали. Ну, видимо, утро сказывается, тяжелая дневная работа. Вы же знаете, я же сегодня сколько наездил, сколько людей отвез. Ну, бомблю я, понимаете. Деньги нужны. Да. Вот хотел зачитать мощную телегу, которая, видимо, будет как бы жирной чертой под нашей беседой. Александр, у меня вопрос к гостям. В психоанализе есть такое положение, что человек не может понять чувства и эмоции, а также смотреть на мир с той точки зрения, которая в нем заложена. Человек может даже не понимать, насколько он негативен. То есть, если человек видит в чем-то плохое, то это плохое находится в нем самом. Иначе, если бы в нем не было плохого, он бы не смог это увидеть, пережить, оценить как-то. И как после всего этого вот тут Георгий уже апеллирует, Георгий смотрит на свое высказывание по поводу, а дальше сообщение прервалось. Поэтому я не буду дожидаться от вас, Георгий, ответа на него. Ну, я, видимо, расшаркиваюсь.
4: Если искать...
1: А, что? А, да. Ну, сейчас найдем еще, не проблема. Я знаю, тут парочка стоит у казино. Ломик надо взять. Самое. Только боковые будем бить сегодня, да? Спасибо вам за то, что вы нашли время, выбрались. В общем-то, видите, хоть я и живу в центре, играю в радио, я хотел вас предупредить. Конечно же, никакого эфира не было. Это моя квартира, я тут развлекаюсь. Нормально, да, сделал так?
3: Ну да.
1: Я думаю, вы все равно провели прекрасное время. Спасибо мне, такому замечательному, доброму человеку. Да. Удачи.
12: До свидания всем.
3: Всем счастливо, всем пока.

0: И в гостях у программы «Монморанси» Сергей Троицкий, известный как «Паук» в народе, Олег Гастелло. Этот человек, вернее, этому человеку мы обязаны в свое время открытием клуба «Секстон Фост», достаточно известного. Сегодня это автор текстов тех композиций, которые в основном мы будем прослушивать. Также он у нас сценарист и, судя по его одежде, спортсмен, поскольку китайский спортивный костюм фирмы «Адидас», одетый на нем, говорит «за». И Александр Черномашенцев, начальник службы безопасности корпорации «Тяжелого рока», сокращенно КТР. Здравствуйте, уважаемые друзья. Я рад
1: Здравствуйте. Рад
0: приветствовать вас. Ну, еще я хотел спросить, кто вот эта четвертая женщина с разбитым подбородком и в марлях? Почему в марле вот все не в подбородках, а, в общем-то, она обмотана ими по кругу и пытается как-то шевелиться? Мне это, честно говоря, неприятно, потому что она входит в противофазу с нашей девушкой Прохором.
1: Ну, дело в том, что это, говорю, я паук. Мы сейчас занялись, так сказать, детской индустрией и пытались провести сюда на радиостанцию «Эхо Москвы», где в коридорах висит куча юбилейных, так сказать, портретов различных людей. Девушка в марлях и перевязанными бинтами. Джессика Сакс. Только что 20 минут назад я с ней танцевал в клубе «Табула Раса», в общем-то, вот. Где практически отпорол ее в духовку, в общем-то. Вот. Но, к сожалению, бабушка, которая стояла внизу, так сказать, внизу билдинга, не пустила турбака почему-то.
0: То не знаю, почему. Ну, это, в принципе, бывает. Дело в том, что надо было просто забрать бабушку с собой. И, ладно, пусть мы ее положим пока в уголок и так далее. Но вот дело в том, хотел я спросить у тебя, Сергей, почему все так произошло? Вот почему все рухнуло? Ну, вот все рухнуло. Вот, понимаешь, вот даже моя любимая китайская ваза была вчера, в общем-то, сбита автомобилем. Я вынес ее, ну, поставил на проезжую часть, чтобы проезжающим и проходящим как-то порадовать взгляд. А в результате ее сбили, и даже никаких эмоций положительных на лицах этих водителей, как и прохожих, я не увидел. От чего?
1: Понимаешь, что это, Саша, у тебя рухнула только одна китайская ваза, но меня еще украли автомобиль BMW. И эта пропажа произошла в день, когда наш любимый город Москва отмечал свое 851-летие, так сказать, города. Утром я, как все, так сказать, обыватели, ну, заспаривал выступление Лужка по телевизору, в общем-то. Вот. А потом метался с 200 руб по магазинам, закупая кофе, чай, другие съестные припасы, в общем-то. Вот. И даже если я ни на миг не мог представить, что мой автомобиль BMW 728, например, с фашистской каской, например, могут кто-то украсть, например. Кто же его украл, как ты думаешь?
0: Ну, я так полагаю, что он стоит где-нибудь в районе Троицы-Лыковского проезда. Мне так кажется. Я что-то знакомое там видел, поскольку я видел также и твой автомобиль. А что касается до меня, так я вот закупился мочалками, да нельзя, и губками. Почему? Потому что я знаю, что продукты питания можно съесть все. Ну, например, продадим мы их, и все съедят. А что касается гигиены, так это вещь вечная. То есть губкой одной, например, могут помыться, ну, человек 600, может быть, даже 618. Аж не говорю, да.
1: На самом деле, в принципе, для нормального человека, который тусуется в нынешней экстремальной ситуации, это губки, мочалки, они играют роль, но самое главное, я считаю, что это каннибализм, в общем-то.
0: Безусловно.
1: Вот.
0: Безусловно.
1: Когда, в принципе, у нас не будет денег из-за того, что доллар полностью обвалится, мы можем заняться каннибализмом. И лучше по этому поводу это скажет вот начальник службы безопасности КТР, который в свое время, когда воевал с Сербией, это людям топором отрубал голову, в общем, и складывал их в адидасовскую сумку.
2: Да, конечно. На случай глобального геноцида нам все-таки, я думаю, придется заниматься тем, что мы будем добивать раненых и заниматься мародерством. Это единственный способ выживания.
0: Это оправданно. Я, кстати, считаю, что вот такое слово, как мародерство и каннибализм, ввели как раз люди из вражеского лагеря, поскольку та армия, которая, ну, которая внутри, которая это культивируется, ну, дескать, по-русски это называется «отчет добру пропадать», и выживает сильнее. И ты знаешь, Саш, дело в том, что я раскрыл секрет, почему многие домашние хозяйки заводят вот котов и кастрируют их. Это же на самом деле тоже в подсознанке у них сидит желание запаса. Причем они делают хитрее. Это не соленое, что-то сразу парное мясцо, понимаешь?
2: Да. Хозяек понимаю.
0: Олег, а вот чем затаривался ты? Потому что тут говорили, что ты, в общем-то, собирал что-то возле грибного канала такой палкой, на которой был гвоздь вот в момент кризиса.
3: Нет, так получилось, что мне в корпорации должны были заплатить получку. Я приехал и увидел там в дверях надпись «Мы обанкротились. Паука».
0: Сергей, ну, насколько эта информация верна? Вот, и существует ли в таком случае корпорация транспортных рабочих? Потому что я сейчас видел вот двух, они носили. У нас тут постоянно вот, туда, знаешь, бывало, принесут сюда. Вот только что я посмотрел, они унесли вот уже наверх. И пока не возвращались.
1: Но дело в том, что нас, как и всех, в общем-то, практически одно солидных обывателей города Москвы, это посетило полное банкротство в связи с обвалом и, так сказать, увеличением цены и понижением курса рубля, вообще-то. Мы имели офис на Кутузовском проспекте, который находится, в принципе, рядом с радиостанцией «Эхо Москвы». Мы платили за него 17 тысяч долларов в месяц, в общем-то, и он был...
0: Ну, не так много,
1: да, вот, 800 метров квадратных, в общем, напротив Белого дома. А, к сожалению, после этого крушения я не могу такие деньги платить, и нам пришлось сделать срочную эвакуацию, эвакуировать все службы, чтобы они готовились, в общем-то, к различным, так сказать, выступлениям. И, естественно, мы в следующий понедельник, который будет вот после уикенда, мы выйдем с факельным шествием, которая будет предстоять в 7 часов на станции метро Октябрьская.
0: В 7 часов утра, надо сказать.
1: Вечер.
0: А, вечер, извини. Кстати, да, а вот всякую герань из офиса тоже убрали, потому что я знаю, что вот новые хозяева, они пытаются урвать хоть кусок. То есть, а старые пытаются вывести все. Например, мы, когда вот переезжали с Никольской, я вот как с квартиры переезжаю, я отдираю фальшь, потолки, все, до последнего гвоздя. А бывало, герань свою любимую забываю. Вот как у вас с этим?
1: Ну, конечно, когда в «Газель» грузился компьютеры, факсы и прочие другие прибамбасы, например, у меня было сердце, ну, в сердце рано. Вот, но когда мы создаем то, что ничего не должно дождаться, ничего не должно остаться врагам, тогда мы можем все что угодно вырывать с корнем.
0: Совершенно правильно. Вот вопрос господину Черномашину. Саш спрашивает, на чьей стороне ты воевал в Сербии? Грецкий спрашивает, фамилия такая у меня.
2: Я на стороне сербов воевал.
0: Я и не сомневался в этом. Но сейчас я предлагаю отслушать еще одну композицию со сборника номер 2 «Не человек», который называется. Эту песню исполняет всеми нами любимый дельфин. Его сейчас тут с нами нет, поскольку он пляшет где-то и постоянно тренируется. Хочу сразу предупредить наших...
3: Насчет мата.
0: Да, вот насчет того, что в данной композиции будет присутствовать энное количество ненормативной лексики. Поэтому претензии ваши по ее, вот, потому что, дескать, вы услышали ее, мы принимать не будем. Официально займем. Так что где-то вот пьеса длится почти 3 минутки. Сходите, переверните курицу. Куры подешевели.
1: Да, и это хорошо.

0: был «Дельфин», который тоже принял участие в проекте «Не человек» на стихи Олега Гастелло. Но данная пьеса была записана в соавторстве с «Пауком». Помнится, встречая Новый год, вот где как раз она сломала ногу, и на кости сидела муха, и мы отлавливали ее по всем лестничным клеткам. И, в общем-то, все боялись, поскольку такое неадекватное поведение с утра. Если бы это было в будний день и летом, то ладно. А поскольку в Новый год все, конечно, были испуганы и до сих пор ходят там, ты, в общем-то, достаточно негативно отзывался о музыке такого рода, которую мы только что слышали. Но, тем не менее, на этой записи мы слышим вот твой очаровательный голос. Это связано, видимо, с такой, ну, не то, что с попыткой, а с желанием попробовать себя в другом жанре.
1: Ну, дело в том, что, так сказать, да, такой персонаж, как Дельфин, мне дико нравится, потому что он клевейший угарный человек, который очебучивает дикие штуки, там, в общем-то, вот. Более плотно я с ним познакомился, так сказать, в прошлом году, когда Артем Троицкий, вот, он нас пригласил на съемки новогодней программы в постели, или не постели, или на диване с Троицким, я не помню, как она называется, в общем-то. Вот. И Дельфин стал даблиться, в общем-то, да.
0: Вот. То есть прям там это...
1: Да, прямо на съемочной площадке. Мне это понравилось, в общем-то, и когда у нас... Когда мой друг Олег Гастелло предложил и сказал, что есть тот человек, который поет нормальный русский рэп, то, в общем-то, потому что Россия, она не только хоккей национализировала, но и рок-н-ролл, хэви-метал, а также и рэп. Вот. Поэтому мы имеем право исполнять все, что угодно, в общем-то. И Дельфин, он лучше всего подходит, в общем-то. Он и вот эта песня, которую мы с ним совместно сделали под названием «Ленин в кепке», я считаю, это самая практически лучшая композиция рэп-рок-музыки, которая была в России.
0: С этим сложно не согласиться. Вот вопрос опять к Саше Черномашенцу. Такой, кстати, очень...
1: Который голову отрезал.
0: Да, вот и складывал в сумку «Адидас».
1: «Адидас», да.
0: Причем практичный такой вопрос. Спрашивает Карлос... спрашивает, если вот он решил заняться мародерством и, к примеру, снял сапоги с убитого, какую он должен проделать операцию, прежде чем их примерить, дабы не заболеть грибком?
2: Ну, лучше всего в эти сапоги продавливаться самому.
0: Совершенно верно. Нет более хорошего средства от перхоти, чем собственное...
1: Не, ну...

0: Потом это любому сантехнику известно, что моча своя, тем более, она самое лучшее дезинфекционное средство.
1: Щелочь.
2: Кстати, хотел сказать, что у меня есть знакомый машинист тепловоза, так что если кому надо съездить куда-то там по рельсам, то всегда вот он всегда с бодуна, когда, чтобы его вот на выдох ему там не это не, иначе в рейд не выпустят, он пьет собственную мочу по утрам, стакан выпивает, и вот эта трубочка уже ничего не показывает.
1: Последние дела, кстати.
3: Саш, хотел немножко поправить тебя.
2: Значит... Это если галстук сбился, что ли, имеешь в виду? Я сегодня при галстуке. Ничего, я не смущается.
3: По поводу названия. Значит, название серии аудиосериала, которым мы сейчас занимаемся, звучит так. «Песни партийца». Название первого альбома «Не человек», а название второго «Подонки». Вот сейчас... речь шла о композициях из альбома под названием «Подонки» из аудиосериала «Песни партийца». Так.
2: Это
3: реклама
2: песня...
3: была, да, вообще-то?
2: Нет, почему, ни в коем разе. То есть,
3: не арестуют тебя за это?
2: Меня невозможно, я в галстуке. Понимаешь, вот насколько сложнее арестовать человека, который в галстуке. Заметьте, вот если бы я, вот, например, шел, ну вот как ты, например, в спортивном костюме, все, в 2 минуты. Сразу это уже провокационно люди оценивают твою внешность, понимаешь? А я в галстуке, в челме, не в челме, в этой, ну, все видите, вот, как он, бриолин.
3: Паук толкает, говорит, чтобы я сказал что-нибудь про транспортных рабочих.
2: Безусловно.
3: Значит...
0: Скажи, Олег.
3: Да, говорю. Значит, КТР обозначает не корпорация тяжелого рока, а корпорация транспортных рабочих. Потому что это на сегодняшний день единственная организация, возглавляемая Сергеем Евгеньевичем Троицким Пауком, которая еще не обанкротилась. Все остальные организации, которые возглавляются или возглавлялись Сергеем Евгеньевичем Троицким в скобках Пауком, банкроты. Он никому ничего не должен. Никаких денег он никому никогда не отдавал и не отдаст.
2: Да, ну, совершенно. Вот Саша хотел что-то, да.
0: А некоторые люди, конечно, хотели бы их взять, да.
1: Но у них этого не получится. И корпорация транспортных рабочих в данный момент, это последние дела, занимается производством...
3: Произволом.
1: Производством профсоюзных лидеров. И скоро эти лидеры возьмут под контроль все порты, также металлургическую промышленность и все те отправные точки, от которых будет зависеть развитие нашей национальной экономики.
2: Ты, кстати, не, ну, как...
0: Потом же, понимаешь, ну... Александров, это в чем это мы говорим, например, как можно развиваться наше общество и наше человечество, в общем-то, вот. Когда мы говорим о туризме, мы говорим о транспортных коммуникациях, там, в общем-то, о самолетах, о поездах и так далее, в общем-то. Но именно во время войны может произойти тотальная туризация, так сказать, массового населения. Предположим, если Россия вдруг ни с того ни с сего нападет на Польшу, например, то, естественно, очень много новобранцев сможет посетить Польскую Народную Демократическую Республику, где они не только смогут это приобрести бесплатно различные товары, которые они упаковывают себе это, в мешки, но и выбрать себе жен, которые практически живут в каждой квартире, в которую они могут зайти посредством автоматов калашников, которые им выдаст министр обороны.
1: Российской империи, я добавлю от себя.
0: И когда ты даже знаешь, что это, Александр, вот, я тебе скажу такую вещь. Мы недавно вот были, так сказать, на Украине на гастролях, в общем, да. Играли несколько концертов, с нами ездил какой-то место ОМОН, и вдруг подходит человек прямо в оранжевой кепке такой, ну, какой-то мощный бендеровец, и он что сказал нам там, это...
1: Ну, я не помню, он это там что-то прогнал, после чего мы его дико отбуцкали. Он лишился всего, что есть у него. Ну, в смысле, что было во рту, чем он пережевывал пищу. Вот. И местные сепаратисты нам устроили засаду. Вот. Но я признаюсь честно, что мне пришлось уходить огородами, и только моряки Черноморского флота меня спрятали на авианосце.
2: Вот. Кстати, сообщение.
0: Неважно, вот. И он сказал, мы ждем вас как своих оккупантов, в общем-то. Вот. Потому что ну, всем, допустим, даже украинским ОМОНовцам, им хочется завладеть Польшей, и чтобы каждый не только в России человек, но и на Украине получил по одной голой полячке, в общем-то. Ты даже себе не можешь представить на миг, что было бы у нас в Москве, если в каждой семье жила бы хотя бы одна голая полячка.
2: Я бы даже представляю далее, как это было развивалось, потому что они бы встречались потом около, ну, семьями, там, скажем, я имею в виду туристы, вот эти, которые вот уже после посещения говорили, ты знаешь, а там ты в Польше был, да, там был, привез там и сумку там Adidas, ну, все как положено, полячку привез там, а ты в Чехии, вот в Чехии не побывал. Вот и туда, туризм.
0: Вот, туризм, да, вот Поэтому мы должны, так сказать, поставить, ну, так сказать, вопрос ребром. Какой нам нужен туризм? За деньги или же на БТРах?
2: Ну, конечно же, на БТРах, безусловно. Во-первых, солярка тоже, но ей можно постоянно подзаправляться. К тому же, за деньги дело в том, что когда мы платим за свой туризм, да, то есть мы тем самым делаем вклад не в собственную экономику, а в экономику страны, вот, которые, а это невыгодно.
0: Конечно.
2: То есть мы же повышаем их экономическую и военную мощь тем самым.
0: Естественно.
2: Вот как думаешь, вот все, вот, например, такие страны, как там, ну, там, Гаити и прочие, да, Кипры всякие. Почему? Да. Почему они так притягивают туристов? Потому что хотят изобрести собственную атомную бомбу, а потом, собственно, весь мир ей шантажировать.
0: Конечно.
2: Они сейчас наберут туристических денег полностью и скажут, все, скажут, Куба,
0: да,
2: пример, вот, пример. Вот опять, Саш, к тебе тут там. Мы вас узнали по голосу. Срочно верните телевизор, пиджак и опасную бритву, которая принадлежала до войны моему мужу Гайке Митичу.
1: Модные дела, но я по форточкам не лазю. Я тебе честно признаюсь, и это не моя специализация.
2: Ну что, следующая пьеса.

0: Мы слушаем, я все самое, Олег, никак не могу это выговорить. Это,
1: что, Александр?
0: Вот, название вот этого второго альбома, скажу еще раз. То есть первый был «Не человек», песня,
1: да,
0: «Партийца, не человек».
1: Серия называется «Песни партийца», второй альбом называется «Подонки». Подонки.
0: Ага, понял, да. Вот и вопрос пришел опять к Александру Черномашенцу. Александр, правда ли то, что украинские наемники воевали на стороне хорватов? Опять же, тот же Грецкий волнуется.
2: Понятно. Да, вопрос с малороссами очень интересен. Вообще эти, как их назвали украинцы, эти славяноиды очень странные. Это тип славяноидов, которые очень странные. Эти люди воевали не только на стороне хорватов, они воевали на стороне чеченцев. Причем даже в штабе Масхадова приближенные люди сейчас они остались. Они охраняли концлагеря со своими братьями славянами. Очень странные люди. Все это правда.
0: А, ну, может быть, это связано, в принципе, с великим голодом, который вот там у них стоит.
2: Не думаю.
0: Или с жаждой денег. Это же, видимо, все-таки платное.
2: Нет, это все платное, я понимаю. Но у них и женщины странные, которые обеспечивают, ну, как бы, нижней частью тела весь Кавказский регион, который тусуется здесь в Москве, весь этот контингент.
0: Ну, может, это такая секс-мощь?
2: Ну, эти подворачивают здесь, те подворачивают там мужчины где-то на других фронтах. Очень странный народ.
0: А вот как ты считаешь, ведь бытует мнение такое, что, скажем, нация, которая варится сама в себе, рано или поздно вырождается. Вот достаточно посмотреть на портрет Павла II, брата его Павла I, с базедовыми этими зубами, с выпученными глазами, то есть вот эти семейные браки и так далее. То есть бытует мнение, что для того, чтобы нация выживала, нужны какие-то свежие вливания каких-то других кровей. Вот, может быть, это как-то специально продуманная политика украинской партии и правительства?
2: Я предоставлю этот ответ пауку.
3: Но, в принципе, для кого не секрет, что в Москве находится около примерно 200 тысяч украинских проституток, в общем-то.
0: Да!
3: Вот. И нам, в принципе, украинские проститутки нравятся.
0: Да.
3: Вот. Особенно мне. Вот. Потому что я люблю, чтобы сразу было примерно 2 или 3 украинские проститутки сразу, вот. Чтобы можно было дико их отпороть, в общем-то.
2: Одну дать, избить.
3: Да, дать в голову, например. Вот. И одну, конечно, вот, хотя как бы мне было неприятно, но я одну избил из них, в общем-то, в прошлую субботу. Вот. Я отпорол одну украинскую проститутку, вот, и захотел другую тоже. Вот. А она мне, да, это продала телегу, что мы вас... россиян обыграли в футбол 3-2, в общем-то. Я, конечно, к футболу частично равнодушен, в общем-то. Пусть того, как наши не попали на чемпионат мира, который вообще не понимаю, зачем нужно было транслировать по телевизору. Если Россия не участвует в чемпионате мира, то и не нужно было показывать вообще по телеку все это дело. Да. Вот. А если мы проиграли, да, в общем-то, то... Но, это, так сказать, все москвичи должны были выйти на улицы и зловить всех проституток украинских там и дико их отпороть, в общем-то, да. Ну, а как быть по-другому? Больше
2: бесплатно,
3: никак.
2: Бесплатно.
0: Не, ну, безусловно, безусловно,
2: субботник.
0: Бесплатно. Кстати, вот тут приходят такие просьбы к тебе, Паук, рассказать о своем детстве немножко. Вот, ну, о том золотоногом, босоногом, одуванчиковом детстве, когда ты собирал березовый сок в объятиях с девочкой в косичке. Ну, я неправильно свои мысли выражаю. После того случая со мной что-то случилось, вы это знаете. Но, тем не менее, вот какие-нибудь яркие впечатления из твоего детства просят услышать нас. Вот тут Лиза, в частности, это правда. Просто Лиза.
3: О, Лиза, я рад, что ты дико позвонил к нам сюда на «Эхо Москвы», там, в общем-то, вот. Ты же понимаешь, что эта песня «Лиза разведчица» я посвятил тебе лично. И если ты сейчас голая, ты можешь взять своей правой рукой за сиську, вот, а левую опустить в сторону черного треугольника, там-то, который наверняка у тебя есть, в общем-то, да. Вот. А детство у нас было хорошее, вот, потому что коммунисты во главе с Зюгановым, они гарантировали просто-напросто это детство, в общем-то. пионерский лагеря, в общем-то, у нас висела в пионерском лагере очень большая, дорогая картина, примерно 8 на 6 метров в квадрате, в общем-то, вот, и когда я обедал, я каждый раз на эту картину смотрел, там какие-то колхозники сдавали продукцию свою, там, в какое-то местное сельпо, в общем-то, и вот, и последние 7, 8, 10 лет я думал, куда могла деться эта картина, в общем-то, за сколько могли ее продать, потому что такого раритета уже никто сейчас не нарисует.
0: Вот еще интересное сообщение тоже к тебе, Сергей. Мы 1500 человек сидим в ночной смене на заводе, бьем баклуши, нет деталей для сборки виртуального полигона, конвейер заглох. У нас в смене ни одной бабы. Просим вашего гостя, так как он много был за границей, рассказать про тамошних проституток. Говорят, что они там разного цвета. Красного, кофейного, какао, шоколадные, как деготь и как сметана. Пусть нам расскажет, какой нации эти цвета и все, что он об этом знает. Подпись «Прораб». Действительно, я знаю, что ты недавно вернулся вот из-за зарубежной поездки, и, в общем-то, входило в план твоей поездки ознакомление с тамошними запасами вот, данных особей.
3: Ну, дело в том, что если так говорить конкретно, что последняя зарубежная поездка была на территории Крымской губернии, которая считается как бы за границей. На самом деле, вот мы, так сказать, как я, Олег и Саша, мы считаем, что это Крымская губерния Российской Федерации, просто, в общем-то, которую нужно быстрее к рукам прибрать. Там очень, в Гурзуфе особенно, очень много девок из Москвы, из Питера, которых можно сразу дико отпороть. Не только в голову, но и в духовку, и черный треугольник, в общем-то. Или вдвоем, или втроем. Потому что у женщины всегда есть примерно три места, где три человека могут сразу дико пороть, в общем-то. Вот. Что касается проституток, в общем-то, то особенно много проституток в больших городах, по типу Москва, Берлин, Париж, в общем-то, это Лондон и Нью-Йорк, в общем-то. Потому что в больших городах, это, мегаполисах, собирается весь сброд и все деньги, в общем-то. Да. Вот. А где деньги, там проститутки, сами понимаете, в общем-то. Да. Вот. И, соответственно, у нас есть новая концепция, так сказать, выживания России. Когда мы, в принципе, Москву и Питер отдадим этим людям на практически полное разграбление. Вот по этому поводу скажет Гастелло.
1: Да, я добавлю немножко по поводу Берлина. Вот если вы окажетесь в Берлине и захотите приобрести женщину, не езжайте на улицу. Вот, ну, вы подойдете к таксисту, да, и спросите, где можно приобрести проститутку. Он скажет, поехали на улицу, где фонари горят, где они стоят в перьях, там, в павлиньях, в шубах голые. Вот, не езжайте, потому что, когда вы начнете там говорить с акцентом или по-русски, вот, вам сразу объявят цену от 200 марок и выше. Поэтому пытайтесь воспользоваться услугами каких-то знакомых, вот, или лучше всего найдите каких-нибудь русских теток по газетам. Они могут жалиться над вами.
3: Или МК «Берлин».
1: Да, или МК «Берлин».
0: Кстати, я вот хотел сказать, не кажется ли вам, уважаемый гость, что вот такая миграция вот проституток, да, ну, скажем, из Украины сюда, в Москву и далее. Почему? Потому что, например, вот в Чехии, да, уже москвички, там, скажем, в ФРГ уже, значит, чешки, в Лондоне уже, ну и так далее, цепочка. Это просто связано с вечным стремлением женщины к лучшему, к доброму и к...
2: Ну, женщина наиболее демократическая часть общества.
3: Ну,
0: да!
3: Саш, ты же понимаешь, что это обаяние буржуазии, оно беспредельно, в общем-то, вот. И, естественно, каждая девушка мечтает, в общем-то, о светлом будущем, о котором мы говорим, это постоянно, в общем-то, вот. Русские — это империалисты, в общем-то, да, вот. Мы говорим, наше будущее будет хорошее. девушка, которая живет сейчас здесь, в Москве. Естественно, она хочет поехать куда-то в другие страны, чтобы найти свою судьбу. И нам выгодны, на самом деле, в общем-то, вот. Дело в том, что несколько девок, которые работали в свое время в секс-шоу группы «Коррозия металла», они сделали удачные браки, так сказать, с подданными Швейцарии, Германии и Франции. И потом удачно с ними развелись, и в результате этой манипуляции получили примерно половину, так сказать, состояния их женихов, которые... так сказать, выражалось в автомобилях Альфа Ромео, банковских этих, ну, счетах на пластиковых картах Visa, да, в общем-то, в которых можно в любом банке снять, да, в общем, как у нас, да, в общем-то, вот. Ну и прочих других материально-технических ценностей.
0: То есть это своего рода такая секс-интервенция.
3: Да, конечно.
0: Но в таком случае ведь нужен как-то стратегически напрашиваться, смотреть в разные стороны. Потому что интервенция должна происходить, вот, ну, скажем, из России, вот секс-интервенция, не только там это там, во Францию или в Чехию, но и в ту же Украину, поскольку получается, что, как говорится, если рыба гниет с головы, то тут она попросту гниет с жопы. И чтобы как-то поправить это положение, нужно как-то туда снарядить вот в целях интервенции какой-то отряд, это массажисты окопных и так
1: вот
0: далее.
1: Мы хотим...
2: Значит, пораженных СПИДом.
1: Массажистками могут выступить женщины секс-шоу «Коррозия металла». А мы сейчас будем писать письмо этому новому правительству, главе с этим вот, с человеком, с разведчиком, который из иностранных дел,
0: да.
1: с Примаковым. Пусть он даст денег на интервенцию. «Коррозия металла» уже бесплатно, уже несколько лет пытается интервенцией заниматься. Сколько можно-то? Пусть деньги дадут на это. Сколько можно-то?
0: Безусловно.
3: Конечно, но я не украл еще государства, это ни копейки, в общем-то.
0: Я все тоже.
3: Все выдаю из своих личных средств, в общем-то. Вот. А если бы я не выдавал за последние 10 лет, в общем-то, девкам деньги, в общем-то, ты же, Саш, представляешь, сколько у меня могло их быть, в общем-то.
0: Да, я представляю. Если я представляю, и сколько их сейчас у этих девок, которым ты выдал.
3: Ну, они могли их пропить просто-напросто.
0: Или нацепить на них это, накупить на них шубы из дорогих животных, а эти шубы порвать об ручки подъездов.
3: Да, вот. Но вот по поводу шуб, я хочу сразу сказать, кто нас слушает там, да, вот, какая реалия может быть в ближайшие, так сказать, 2-3 года, в общем-то. Естественно, наше имперское движение растет, ширится вглубь и ввысь, в общем-то. И все те люди, которые будут сейчас, на данном этапе, нам помогать, давать нам деньги, например, или девки, которые будут участвовать в качестве разведчиц, они могут, так сказать, быть в числе тех, кто будет ездить на красных дорогих автомобилях по улицам города, в шубах, в бриллиантах, в золоте и абсолютно голыми, пить шампанское. А справа будут идти люди на войну, а слева будут идти на работу.
0: А автомобили будут ручной сборки.
3: Естественно.
1: Английского производства.
0: Ну и еще такой вопрос, прежде чем мы послушаем композицию. Уважаемый паук, знаете ли вы что-нибудь о колхозе кришнаидов в Подмосковье? Денис спрашивает.
3: Ну, допустим, к кришнаидам я отношусь враждебно. В свое время мои бывшие музыканты, например, Костели Боров, они увлекались кришнаидством, в общем-то. И один раз, ну, классическая история, просто расскажу, в общем-то, кто думает, что это хорошо. Вот. Мы спорили с Костелем в поезде, есть ли котлеты или не есть котлеты с мясом. Вот, я доказывал, что вот неплохо бы выпить водки и съесть котлеты с мясом. Вот. И с другими животными. Вот. И в этот момент упал с третьей полки черный ящик, в котором лежали стоки от барабанов, в общем-то, на карлика, нашего черного хоббита. У него кусок черепа снесло вместе с мозгами, в общем-то, костями и кровью.
0: Mm-hmm. Вот Саша Черномашинцев что-то хочет добавить.
2: Да. Денис, объявляйте благодарность за информацию. Просьба еще прислать адрес этого колхоза. И
1: поднимаем у них все семена и семечки. Фенов туда отправим.
2: Да. Ну, мы совершим там акт бытового фашизма обязательно. Только большая просьба, Денис. Пришли адрес.
0: А, вот еще вопрос. Паук. Сейчас просто очень много сыпется всяческих писем. Я поэтому буду так это... сейчас. Но просто вопрос достаточно интересный. Паук, скажи, пожалуйста, что с Гитлером? Читала в какой-то газете некую статью о его пропаже. Действительно ли это с ним произошло? Подпись Таня.
3: Таня, ты же понимаешь, что человеку 113 лет. И как многим пенсионерам нашего, так сказать, общества, ему трудно разобраться, когда это происходит деноминация, фальсификация или, или подорожание цен на доллар США и на рубли. Вот.
0: Так, он даже как... с трудом, наверное, и понимает, что такое доллар, и как все пожилые люди уже просто...
3: Когда мы ездили на гастроли, да, в общем-то, Гитлер всегда это, был замечен в мошенничестве это, с местными это, валютной массой, да, в общем, так называемой. Вот. И ситуация заключается в том, что действительно этого человека убили узбекские экстремисты, которые забили его тибетейками. В общем-то, вот.
0: Да.
3: Когда он пытался поменять местной узбекской сберкассе $1000 США фальшивых. Ну, на самом деле, так как Гитлер является русским преступником, он имеет право в любой республике пытаться поменять $1000 США фальшивых там-то. И в этом вот никто не имеет права обвинить, в общем-то.
2: Жалко,
3: потому что в этот момент...
0: Не разобрались.
3: Он... Когда он меняет фальшивые $1000 США на русские рубли, я считаю, что он патриот России.
1: Он исполняет миссию.
0: Безусловно.
1: Вот на эту тему, кстати, Саш, одна из композиций в альбоме.
0: Слушаем.

Снятся девочки сны, снятся девочки новые джинсы и апрель, время весны, когда праздник у всех фашист.

ты ответь на вопрос. Моя девочка Майна Мэтхэм, ты взяла бы у Гитлера в рот, ты готова за сны ответить день рождения художника.

0: И вот за то время, пока мы слушали песню под названием «Новости», огромное количество пришло писем. В частности, вот Грецкий спрашивает, почему приверженцы движения скинхедов, вот наши отечественные, слепо подражают англичанам. В частности, англичане и прочие вот европейские скинхеды ведут борьбу против лиц черных, с черной кожицей, да? Вот. Почему, спрашивает Грецкий, вот здесь как-то не вести борьбу с какими-то другими персоналиями? Я вот, правда, не знаю, на какие он намекает. Я думаю, что вот Александр Черномашенцев ответит на этот вопрос.
1: Ну, я на этот вопрос могу ответить очень просто. Просто те люди, которые здесь ходят с бритыми головами, у них нет образования, и они даже не читали такую простую книгу, как «Майн кампф». И им бы, конечно, надо дать немножко почвенной имперской идеи, чтобы они понимали, где они живут и что они делают, чтобы не делали таких глупостей. Мне это тоже неприятно, товарищ Грецкий.
2: Угу. Вот, а потом вот я со своей стороны хочу сказать, что бритоголовым можно быть даже на бытовом уровне. Вот, допустим, предположим, и это может быть в самом простейшем быту, как с рыбалкой, в общем-то. Вот, дело в том, что в этом году, например, практически все лето, мы каждый уикенд, так сказать, ездили к нашему другу, так сказать, Олегу Гастелло, так сказать, отдыхать на даче и собирать грибы, и также заниматься рыбалкой. Но мы занимались не такой рыбалкой, на удочку ловили, а, как помните, так сказать, в романе, не помню, в каком романе, у Толстого, кажется, «Три сестры», там, в общем-то, когда белогвардейцы вступили в город, в общем-то, вот.
3: «Хождение помог им».
2: Да, «Хождение помог им», вот. И там земцы на лодках плыли и веслами глушили этих большевиков и красных, там, в общем-то, которые это переплывали через реку, в общем-то, вот. И мы вот как раз вот занимались это земской рыбной охотой. Мы втроем голые в фашистских касках, там, в общем-то, ездили на лодках, вот. На веслах у нас сидела Лаура, это очень дорогостоящий фотограф, который получает примерно около $3000 там висит, в общем-то, за свои фотографии.
0: За один щелчок даже.
2: Да, просто, да, за модных. Ну, она очень худенькая девушка такая, очень, она сидела на веслах. А мы на нее дико орали, там, в общем-то, И били палками, веслами это по рыбе, которая всплывала селитерной наверх. И потом у нас в конце охоты были все руки в крови. И это мне дико нравилось.
0: Ну, это говорит о том, что охота прошла удачно, потому что бывает, приезжают с охоты, у них сапоги в говне, а руки чистые. Вот, Сергей, вот вопрос, ну, тут опять прям очень много всего. Сейчас я прошу у всех некоторых извинения за такие задержки. Просто долбит. Да, вот вопрос к пауку. Сергей, если бы вы были президентом России, кого бы вы выбрали в премьеры, и что бы вы сделали, если бы вам объявили импичмент?
2: Ну, если бы мне объявили импичмент, естественно, как мы на улице вывели танки бы и завалили всех людей, там, в общем-то, которые нам были бы неугодны, в общем-то. Вот. А в премьеры, ну, кого можно выбрать? Жирика или Зюганова, например, или Лужка, там, в общем-то. Вот. Если мы говорим о хозяйстве, там, в общем-то, или говорим о торговле, там, в общем-то, лучше всего с хозяйством это справляется Лужок, там, в общем-то. Вот. Который сделал хорошую дорогу, но сделал невыносимую жизнь для всех москвичей, которые занимаются каким-либо бизнесом. Там-то. Нам в Москве живется плохо, потому что у нас здесь в городе больше всего денег, но мы эти деньги не можем потратить на себя и не можем потратить на развитие своих фирм, потому что аренда и другие торговые условия, которые созданы для Москвы, они невыносимы не только для предпринимателя, но и для любого человека.
0: Опять же, вопрос к пауку. Говорят, ты недавно раздолбал свой мотоцикл Карпаты и посему пребываешь в депрессии. Так ли это? Спрашивает Канат Жумаканович.
2: Ну, на самом деле, у меня мотоцикла никого не было, потому что я только к нему присматриваюсь. Вот, в прошлую субботу на день города Москвы у меня украли BMW 728, и теперь я закупил проездной билет на 20 поездок за 40 руб, в общем-то, и днем перемещаясь на метро, а ночью на такси. Или на модном фашистском автомобиле Nissan, так сказать, двухдверном, на котором ездит мой друг Саша Фашист.
0: Саша, есть у тебя что добавить? Или все вышесказанное это правда?
1: Да, это истинная правда, и у моего друга сейчас нет автомобиля. Днем я веду полупреступный образ жизни.
0: Ну, как и все.
1: Да.
0: Я тоже, например, где барсетку, там, знаешь, там...
1: Ну, конечно, подрезать приходится и заглядывать в открытые форточки и кидать камушки. Если никто не выглядывает, нужно нырять, а иначе не проживем. Вот. А по ночам веду приличный образ жизни, вожу паука по городу и беседую с ним о фашизме.
2: Да, вот. И мы в последнее время с Олегом Гастелло, вот нашим фашистским писателем, думали, я ему говорю: Олег, где мы можем заработать деньги, например? Мы долго думали. И когда наступил кризис, так сказать, ну, ближайших последних дней, в общем-то, мы еще раз убедились, что сейчас в России без маза заниматься каким-то бизнесом лучше всего ничего не делать. Целыми днями пить водку, пить пиво, так сказать, сесть с девушками, ходить на дискотеку, ничего не делать, в общем-то, вот. Или же, но единственное, как бы, такое ценное дело – это воровать. Вот.
0: Да.
2: Да, в последнее время вот мы с Олегом ходим на модные презентации, на модные тусовки, в общем-то. Вот, неделю назад мы были на презентации модного журнала Vogue, это для женщин журнал, там, да? Это,
0: там, где они вставляют.
2: Да, да, но в Петровском пассаже, там, в общем-то, на модном презентации модного журнала Vogue, который впервые в России сейчас издался. Вот, и там с нашими друзьями-карманниками мы занимались обычным бытовым воровством. Воровством то, что находилось не только в карманах, так сказать, у богатых людей, которые...
3: Мы наводили, Сергей.
2: Да, пригласили на презентацию на перну, и также и у дам, которые висели колье. Мы конкретно наводили, и после презентации в пассаже мы получили свою долю, которая была хорошая.
0: А вот хотелось такую мысль мне обсудить, это немножко отойдя от тех посланий, которые в изобилии нам присылают, к ним мы, конечно же, после вернемся. Вот меня вот такая мысль поразила, что кое-кто, а в частности это журнализмы, ну, журналисты, особенно телевизионные
1: журналисты.
0: Да, да, совершенно верно. Они делают все возможное и невозможное для того, чтобы развязать самую вульгарную войну между, как сейчас принято говорить, регионами и Москвой, показывая по телевидению вот как раз жрущих бездельников, каких-то вновь появившихся, зажегшихся звезд, которые там, ну, пошил он какую-то юбку, к примеру. Никто же не спорит, что эта юбка некрасивая. Красивая, но это вовсе не значит, что его, скажем так, здоровую, несколько педерастического вида морду нужно показывать ежедневно по телевизору, жрущего, вот, знаешь, икру на банкете. Тогда как люди где-то там в Самаре не могут купить себе макароны. То есть разумно, что как-то нужно вот это дело немножко, ну, хотя бы там сделать способом микса, там, что он не икру жрет, а, ну, перловку, понимаете? Ну, что-то такое как-то сглаживать. Нет, вот весь этот, как им кажется, шик и блеск, он выплескивается наружу. На мой взгляд, это несколько провокационно. Вот, а вот какие у вас на эту тему есть соображения? Да, вот Саша Черномашин, собственно.
1: Народ дошел до ручки, он дико испорчен, и иллюзорные мысли, которые он потребляет через телевизор, он их воспринимает за свои. Вот в этом беда. Вот у людей в этом беда. Он смотрит по телевизору, когда он все это видит, а в подсознании он начинает понимать, как будто это происходит с ним. Вот. Поэтому все так и происходит.
3: Мы, на самом деле, очень долго боролись и с явлениями вопиющего хамство со стороны гомосексуалистов, явлениями пропаганды, идеологии даже гомосексуальной. Вот. Боролись не только с этим, с пришедшим с Запада, с пришедшей с Запада наркоманией, вот, и прочей грязью. Вот. Но потом, после долгих размышлений, решили, что... И это у нас в программе транспортных рабочих заложено, что гораздо проще сегодня опереться на то, что уже сделано сегодня Лужком, Лужковым Юрием Михайловичем. Он, конечно, хороший человек наш, Тимирязевского района. Вот, много сделал хорошего для города. Но единственное, что он не делает, он почему-то не контролирует миграцию. Миграция в Москву приняла характер ужасающий. Это хаос, это страшное явление, которое задело сегодня всех нас. И наш проект называется «Москва. Город ЛБН». «Москва. Город лиц без национальности». Мы практически сегодня только зафиксировали уже то, что произошло. Мы ничего нового не придумали. Мы только засветили пленку, которую отснял Юрий Михайлович. И что у нас получилось? Москва в нашем проекте – это город, наводненный толпами наркоманов, кавказцев всех, всех, кавказцев всех видов, азиатов, гомосексуалистов.
0: Мало вот. Того, я попрошу, прошу прощения, да. Что я внедряюсь все чаще и чаще. Это меня дико удивляет и немножко обижает. По телевидению, во всяких программах, например, «Петровка 18», да, или это самое там дежурное отделение, тоже программа, там «Бутуз» такой ведет замечательный совершенно, который говорит: «До встречи в дежурном отделении».
3: Жирняк, жирняк.
0: Олег, как вы грубый, да. «Бутуз», скажем, «Бутуз». Вот так все чаще показывают кенийских наркоторговцев, причем говорят о том, что у них реально существует своя сеть и так далее. То есть тут уже ведь... Конечно, может быть, и не в свое дело мы особо лезем, но тем не менее, даже, ну, хорошо, во всем мире существует это рынок наркоторговли, да, но каким образом получилось так, что наши-то эти вот преступные элементы допустили, чтобы вот в Патрисе Лумумба, я не понимаю этого, не говоря уже вообще о политической стороне этого вопроса, почему они продают там нашим грудничкам несмышленным вот эту всякую белую гадость и там героин.
3: Сань, давай я договорю.
0: Да, конечно, конечно, да.
3: Вот смотри, что получается. Итак, о проекте «Москва. Город ЛБН». Москва заселяется вот этими самыми толпами наркоманов, негров, всевозможных гомосексуалистов и пьяных баб. Проституток с Украины, со всех сторон необъятного СНГ. Вот. Они ходят по улицам, вам некуда деться. И вот этим вот несчастным москвичам, конечно, мы дадим оружие. Мы дадим, кто не хочет выехать. Вот. Но сам город, Москву, мы превратим в гигантское гетто, которое обмотаем тремя рядами колючей проволоки, и там будет полный остров свободы, остров настоящей свободы. Таким образом, мы выхватим из рук Соединенных Штатов Америки инициативу. И единственное... Самая свободная точка в мире будет находиться на территории России, в Москве. Наш лозунг – все самое нам. Мы достойны всего самого лучшего. А самое лучшее может находиться только в метре от самого плохого, самого страшного и самого жуткого.
2: Да, это на самом деле это действительно так. Потому что, получается, когда я был в Германии, в общем-то, у нас был большой тур по, так сказать, провинциальным городам, и когда я приехал ночью в Германию, в общем-то, я видел, что под самой центральной улицей Берлина ехал гигантский эскалатор, который, так сказать, ковшом сгребал гигантскую кучу кала, в общем-то, этих пепсикольных бутылок, в общем-то, и по краям стояли проститутки, в общем-то, да. С этим бороться мы никак не можем, в общем-то, вот. У нас есть другие, более мощные, так сказать, проблемы, в общем-то. Нам нужно заниматься торговлей и войной, в общем-то. Вот. Наши друзья, так сказать, чеченцы, которые поддерживали Доку Завгаева, они сюда приезжали к нам и говорили: «Ребята, какие у вас елки, они же $1000 стоят». Потому что... И мы говорим: нам не нужно ничего, мы должны торговать елками и получать деньги. конкретные деньги на каждую душу населения, на каждую душу москвича, там, в общем-то, деньги, в общем-то.
0: А вот как тебе нравятся идеи? Это в свое время у меня был друг, его звали Афанасий, вот сейчас он уехал уже куда-то, и следы его пропали, он предложил в свое время направить все ядерное оружие на Европу и Америку, держать, значит, всякие вот там свои пальцы над всеми этими кнопками и сказать им, дескать, вы должны каждому человеку прислать, ну, россиянину по 500 гринца, по автомобилю, по видеодвойке, ну и так далее, и по продуктам. Тогда
2: видеодвойка хорошая.
3: Правильно.
0: Хорошая идея. Хорошая, по-моему, идея была, да? Тут вот меня упрекнули в том, что я ничего не понимаю ни в политике, ни в экономике. Это, видимо, к моей тираде насчет вот, торговли наркотиками. Ну, так я поэтому и спросил вот у тех, кто разбирается. Саня, да.
2: Саша фашист скажет сейчас.
0: Да.
1: Ну, я вам могу точно сказать, что этот бизнес, он очень закрытый. И когда говорят о том, что вот это есть, да, это есть, но это все находится под контролем наших дорогих и любимых органов, которые занимаются правопорядком. Вот. Нацистские группировки пытались залезть в этот бизнес для того, чтобы контролировать и под видом контроля уничтожать этот бизнес, но у нас ничего не получилось. Вот. Даже часть людей постреляли частично.
0: Ну, это обычные как-то непечальные издержки производства, тут уже ничего не скажешь.
3: Они вот же должны выследить, откуда идут наркотики. Они выслеживают уже 10 лет. Откуда же идут наркотики?
2: Я считаю, что, допустим, если мы говорим так, что, допустим, Черномырдин и Зюганов там, ну, и другие прочие люди, они выступают за естественные монополии, да, вот, за естественные монополии, которые торгуют газом, нефтью, там, в общем-то, и другими прибамбасами. А почему бы нам тогда, если мы дошли уже в данном месте до ручки, почему бы нам не торговать наркотиками?
0: Они тут не произрастают. Дело в том, что мы не Колумбия, где все так и живут. Не, не государство с теплым климатом.
2: Не, а какая разница? Если же мы, наша дивизия находится в Таджикистане или других соседних республиках, мы же можем же это получать, этот товар и продавать его на Запад.
0: Так тогда нужно сперва в Таджикистан наладить хороший туризм, понимаешь? Это тоже стоит денег. И три солярки.
2: На самом деле этот бизнес требует мелкие бомбежки, только, в общем-то, и все.
0: А вот человек без имени спрашивает о твоем, Сергей, отношении к Егору Летову. Ну, вопрос достаточно интересный.
2: Ну, дело в том, что Егор Летова, я видел все примерно два раза. Один раз я смотрел его по телевизору в программе «А», вот, а второй раз я видел его на первомайской демонстрации. Там, в общем-то, Егор Летов приехал в Москву 30 мая, там, в общем-то, в ночь 30 мая на 1 мая, когда Гитлер покончил самоубийством по версии историков. Вот. И Летов приехал и просил, чтобы порепетировать у нас на базе, там, в общем-то, вот. Но ему не понравилась наша аппаратура, и он устроил панику, там, в общем-то. Вот. И я его увидел в 9 утра.
1: Не, ну перед этим мы же его избили.
2: Да, это естественно, вот. И я видел на Октябрьской площади, где он с несколькими, так сказать, НБПшными людьми пошел под флагами, да, потом его арестовали в милицию, забрали в Кутузку, там, в общем-то, после чего собралось примерно около 300 оголтелых фэнов КТР, там, в общем-то, которые с флагами ходили по улицам, орали, пили водку, там, в общем-то, и пытались ограбить дорогие магазины.
0: Вот еще вопрос от Михаила к тебе, Паук, касаемо интернета и вообще компьютеров. Это, видимо, связано с композицией, вот, Гитлер-компьютер и так далее. Вообще, как к явлению. Интернет как явление.
2: Да, вот, сейчас я в ближайшие полтора месяца буду заниматься, естественно, интернетом. Планирую себе домой также закупить мощный компьютер, в общем-то, это вот. Но, а пока отношения с компьютером у меня такие, что я, когда вчера я приехал из гостей от моего друга Детокера, который ведет телешоу «Железный марш», мы с ним выпили 2 бутылки Смирнова, 7 банок джин-тоника и около ящика пива. В общем-то, я приехал домой в 3 часа ночи, напечатал 8 строчек в программе Windows, в общем-то, это о своей жизни, потом тупо смотрел минут 40 на клавиатуру, после чего включил порнофильм и заснул.
3: А Детокера, кстати, это Александр, можно объявление сделать?
0: Конечно.
3: Да, если кто-то увидит на улице человека, с очень пьяного человека в очках, вот, которого... Дело в том, что у нас сегодня Детокера просто с концерта вывела милиция, и мы никак не можем его найти, куда он пропал. Он был очень сильно пьян и возбужден, как обычно. Вот, поэтому, если кто-то увидит, помогите ему добраться до дома.
0: Вот вопрос такой политический от Андрея. Паук, белые идеи, это реально сегодня?
2: Дело в том, что к нам в офис на Кутузовский проспект, который нас сейчас конфисковали власти, там что-то, приходила одна тетка, в общем-то, и говорила, что в США находится некое белое братство, которое готово дать $500 000 на том, чтобы фашистская партия России получила 5% в Госдуме, там, в общем-то. Вот. Но когда она получила конкретную сумму, она куда-то исчезла, там, в общем-то. Но с белым движением такая здесь двоякая ситуация. С одной стороны, нам не нравятся, так сказать, негры, не потому что они негры, там, в общем-то, а потому что негры, они, видите, они черти на самом деле. Вот. И даже Майкл Джексон, когда он получил более-менее какой-то маломальский прайс, он стал отбеливаться в барокамере, там, в общем-то. Им всем хочется стать белым, там, в общем-то. Вот. И у них всех мечта, там, в общем-то. Вот. Как получить прайс, сразу отбелиться, там, в общем-то. Вот. Но мы с своей стороны, если негры сделают восстание в США, вот, и потребуют себе 5-6 штатов в том, чтобы сделать независимую негритянскую американскую республику, мы их, соответственно, поддержим. Да, полностью, чтобы это способствовало развалу США, которая нам не дает продавать товары. Товары, за которые каждый москвич и каждый россиянин может получить конкретные деньги. Деньги в долларах США или в дойчмарках, или в рублях.
0: Паук, в организации КТР есть байкеры. А, вопрос, есть ли в КТР байкеры? Подпись «Московские байкеры».
2: Но дело в том, что в организации КТР нет никаких байкеров. У нас есть некие, ну, так сказать, наши друзья, так сказать, по типу байкеров «Ночных волков», Саша Хирурга, вот, который в то же, в свою очередь, например, говорил мне полгода назад, что он планирует сделать туалетную бумагу, которая должна продаваться на байк-шоу, где будет изображен Шамиль Басаев, который порит в задницу Рыбкина, который был начальником этого безопасности.
3: И переговорного процесса.
2: Вот. Угу. Сначала я думал, что это вызов правительству, что как вот наше правительство ведет неумело некую политику, в общем-то. А потом вырисовалась картина другая совсем, которая сказала мне теща, в общем-то, что кто чечены.
0: Как господин Паук относится к тому, что приверженцы некоторых экстремальных музыкальных направлений копируют бритые головы и камуфляж? Является ли это подражание приобщением к лучшему? Вечно ваш Иван Ветров. Но камуфляж даже вот этот, который поет, это как его, Image или как он, ну этот приезжал в Москву, там, пункт, ну неважно, это я со своим этот пункт, ну какой.
3: Ну понятно, понятно.
0: Да,
3: суть.
0: Да.
2: Лучше об этом скажет Саша фашист.
0: Да.
1: Ну, я думаю, в любом случае это прогресс, как бы это ни было. Поэтому, когда встал вопрос о скинхедах, и когда они говорили о том, что хорошо бы, чтобы они приобщились к одной идее, к другой, с этими тупыми людьми, которые называют себя скинхедами, я пытался беседовать последние 4 года. Ничего у меня не получилось, поверьте. Вот, поэтому пусть ходят лысые, носят камуфляж. Это прекрасные топ-модели, которые пугают всех вокруг и распространяют белую идею как заразу.
2: Вот, и ты же понимаешь, Саша, нам самое важное, так сказать, внешняя часть деятельности, в общем, да, вот. Чем больше бритоголовых будет в Москве, там, чем больше будет камуфляжа, там, в общем, тем лучше, в общем-то. Потому что чем больше камуфляжной одежды, во время войны не нужно будет правительству выдавать одежду людям, там, в общем-то. Хотя одним из первых успехов, когда русская армия вступила в пределы Афганистана, почему там афганская армия поддерживала нас? Потому что именно афганцы выдавали одежду. Вот. И мы своим боевикам, которые хотят, так сказать, вступить в армию корпорации тяжелого рока, как корпорация транспортных рабочих, мы всегда выдаем американскую камуфляжную одежду, которая очень удобная, это, в общем-то.
3: Про ботинки скажи, вот. Сергей, ботинки
2: да,
3: еще даем.
2: Да, даем ботинки, это каперфиллеры, как это называется, потом.
3: Катерпиллер,
2: вот. Доктор Мартинс, в общем-то, и
3: Гриндерс.
2: Да, и Гриндерс. Ну, вот в основном Гриндерс, потому что доктор Мартинс, у него еще пластмассовая подошва, которая быстро, стесывается, в общем-то, вот. А у Гриндерса нормальный железный стакан стоит, в общем-то, она меньше стесывается по асфальту, в общем-то. И этими ботинками можно без проблем убить враждебного русской империи человека.
0: А вот такое послание пришло. Немедленно прекратите хулиганить в эфире. Николай Дмитриевич Бушев, член-корреспондент Академии наук, председатель ихтиологии.

0: И постоянно приходят всяческие вопросы. Вот пришел вопрос от Юлии Гольдман. Она спрашивает, можно ли стать фашистской еврейки?
1: Да, вот по поводу фашистской, ты, девочка-еврейка, можешь стать без проблем. Об этом сейчас скажет писатель Олег Остава.
0: Да.
2: Ну, для этого, для того, чтобы разобраться в этом вопросе, достаточно сложно. Ну, прежде всего, Юля, я советую тебе почитать 18-й номер журнала «Железный марш». Там... 20-й номер, прошу прощения. 20-й номер журнала «Железный марш». Там подробно рассматривается вот аналогичное письмо, когда девушка начала встречаться с юношей. Он бритый, в ботинках тоже скинхедовских и так далее. А у нее в крови присутствует еврейская кровь. И она пишет, что мне делать? Мне так дико все нравится. Мне нравятся все эти формы Штирлица, все это по кайфу. Да, наколки, вот татуировки она хочет себе сделать. Вот, и парни у нее звали Пуговица. Вот. И Пуговица очень нормальный парень. Она говорит, ну вот эта вот проблема, и когда я каждый раз слушаю радиостанции, смотрю телевидение, и меня постоянно пугают. Мне постоянно говорят, что тебе нет места здесь, тебе надо куда-то ломиться, бежать, и что когда придут они, они тебя что-то с тобой сделают. Он говорит, что все это абсолютная чепуха, что тебя девочка, напугали, и тебе не нужно никого бояться. Тебе нужно единственное, что сделать, это... раз и навсегда определиться, кто ты есть такая на самом деле. Сама ты должна понять, посоветоваться там с родителями, с мамой, папой.
0: Нет.
2: Не, надо.
0: Нет, только не с этим, это целиком. То, что вот ну, советоваться с мамой, с папой, другой... то же самое, что советоваться с чапой.
2: Есть другой выход.
0: Вот лучше другой.
2: Вот, да. А другой выход такой, что нужно уехать в Израиль.
0: Да!
2: Вот, и там, значит, заняться... активно внедриться в сионистские круги и навести там ужас и стать русской разведчицей.
0: Вот, да. Вот это гораздо лучше.
1: Да, вот это даже ну, первая песня, которую мы сегодня слушали про это, Лизу разведчицу. Вот, мы говорили с ней о экспансии, о продаже товаров, в общем-то. И самое лучшее.

0: вариант, конечно, для девушки, которая частично еврейка, в общем-то, лучше поехать в Израиль и заняться именно разведывательной деятельностью, чтобы потом господину Примакову сообщать о том, что замышляет Моссад, в общем-то, да.
1: Вот интересный вопрос. Сейчас я зачту. Сейчас. В общем, смысл в том, что два наших радиослушателя, они... Сейчас найду, извините, пожалуйста, что так долго. Да, вот, Саша. Мы чернокожие близнецы, оставшиеся после Олимпиады 80-го года. Милиция не дает нам покоя. На каждом шагу нас кладут на землю, копаются в карманах, пытаются найти наркотики. Посоветуйте, что нам делать. Подпись Аллен и Герасим. Я бы на их месте кричал, что у нас и так все тело в синяках, и что нас вообще побили, и, ну, не знаю даже, что... Начал бы кричать «help», просто громко-громко кричать «help». Ну, сейчас вот паук посоветует.
0: Ну, дело в том, что мы дали, так сказать, на протяжении последних 2 лет мы дали несколько индульгенций. Одну индульгенцию мы дали, так сказать, клевейшему человеку, чернокожему парню, в общем-то, негру, который работал в программе «А», которую закрыли демократы. Вот. Программа «А», она все время показывала рок-клипы и пропагандировала группу «Коррозия металла», в общем-то. Этот человек, негр, который... Он заслужил себе индульгенцию, в общем-то. Но, как ты слышал, мы только что говорили о том, что если ты чернокожий, например, напиши себе табличку это «Я русский», и тебя никто не остановит. Если у тебя табличка будет висеть, так сказать, на шее, и значок у тебя «Я русский», вот, я думаю, что у тебя проблем сразу никаких не будет.
1: Вот, кстати, это может быть...
0: Главное, да, определиться, кто ты есть.
1: Вот такой вопрос. Как вы можете пропагандировать фашизм? Или это у вас такие шутки? То есть вот меня очень удивляет, я, ну, со своей позиции, она у меня маленькая позиция, ты сами видите, могу показать. Нет, не надо. Ну, не, в общем, да.
2: Нет, покажи позицию,
1: ну,
2: покажи.
1: Ну вот она, видишь? Вот.
2: Да.
1: Невелика, да, прямо скажем. Ну, так тем не менее, как только некоторые народы бросают клич о своем воссоединении, да, то это называется как бы великая сходка или что-то такое. Как только русский народ пытается каким-то образом заявить о своем просто хотя бы существовании, это называется фашизмом. В чем причина вот такого отношения именно вот к русским?
0: Саша фашист говорит.
3: Ну, мне очень приятно слышать, как бы, вот это в эфире, вот такие вопросы. Но я могу сказать по этому поводу примерно так, что могу, вот, во-первых, констатировать факт того, что когда собирается азербайджанская община, это нормально. Когда мы русские собираемся, нас обзывают фашистами, кем угодно обзывают, и русский... имя нарицательное или национальность нарицательная, так ее делают. Потому что были первые шаги сделаны для этого, когда в подзаконном акте Конституции, где были обозначены все национальности, проживающие на территории Российской Федерации, не было указана национальность русский. И якобы все русские. Вот. И сейчас идет гонение. И все это делается для того, чтобы именно эта национальность была нарицательной, ругательной, неприличной, гадкой. Это предпосылка расовой или, там, скажем так, больше национальной дискриминации. Они к этому все готовятся, чтобы никто не писал у себя в паспорте и не говорил о том, что он русский. Чтобы у людей сложился ореол такого бедствия.
2: Вот добавлю 2 слова. Я когда был в Госдуме, там, значит, заседал такой комитет по геополитике. Вот. Меня туда пригласил музыкант.
0: Гастала, говорит.
2: Да. Меня туда пригласил бывший барабанщик группы ДК Сергей Жариков. Вот. Очень интересно там события происходили. Там, значит, сидит куча патриотов, евреев-патриотов и так далее. Вот. И все рассуждают, значит, о том, что вот так вот с неба ни с того ни с сего неизвестно откуда на нас, на людей, живущих здесь, свалилось слово «фашизм» и свалился значок корявый паукообразный значок, который называется «свастика». Вот. И что с этим делать? И вот сидят сидят, сидит толпа из 50 человек, все с седыми бородами.
1: Все получают деньги.
2: Да, все получают деньги в Государственной Думе и смотрят друг на друга и в панике. Что делать? Всех пугает один значок и одно слово. Вот давай, Саня, вот а ты что думаешь? А что вот эта женщина думает? А что делать? А куда вот эту свастику деть? А куда это слово деть, фашизм? Куда она предлагает это засунуть все?
0: Вот. И, так сказать, когда мне журналисты спрашивают, я говорю, я паук. Вот. Сергей, а почему вы занимаетесь фашизмом, например? Или, например, девушки спрашивают, а что ты можешь предложить, например? Я говорю о том, что общественно-политическое сознание в России может расшевелить только свастика. А допустим, быт и, так сказать, психическое состояние только кал.
1: Ну что ж, с этим сложно поспорить. Как вы относитесь к девушкам с Тверской, которых переселили, но они вернулись, спрашивают нас из Балашихи?
3: Очень хороший вопрос. Мы относимся к ним прекрасно. Они занимаются тем, что женский материал поставляют в постели нормальных здоровых мужчин. Одно только. Пусть не делают это для лиц непонятных национальностей.
1: ЛБН.
3: Да, для лиц ЛБН.
1: Вопрос к гостям. Пользуетесь ли вы услугами передачи «Магазин на диване»? Действительно, вопрос интересный. Я просто вижу, что у Олега Гастелло под мышкой находится тостерница, которая очень напоминает мне недавний рекламный продукт. Вот.
2: У меня раньше было очень много золота. Я ходил, у меня было 3 браслета золотых. Вот, потом был перстень с брюликом, и была цепь огромная, золотая. Вот, я все это... Потом ко мне подходит паук, говорит, Олег, а не хочешь ли ты все это продать? Нам нужны деньги, я все продал. Вот, поэтому магазин на диване, ну, мне вообще никак не нравится, не интересует, я ничего не понимаю, что там показывают.
0: Вот.
2: А тостерница... Ну, да, пусть паук скажет.
0: Вот.
2: Про тостерницу.
0: Да, но от тостерницы воняет, если положить вместо сосиски. Нам не нравится эта вещь. Но мы бы хотели, чтобы магазин на диване, который вещался бы из Москвы, он вещался бы на Польшу, Чехословакию и другие враждебные нам страны, куда бы мы могли бы получать товары и получать бы деньги. Чтобы каждый москвич мог прийти и утром в Сберкас сказать, сколько продали товаров, за которые мы можем получить деньги.
1: Валового национального продукта. Ну, сокращенно. Вот интересный тут вопрос пришел. Кстати, я хочу сказать, что и позже, то есть несколько, мы начнем общение в прямом эфире по телефону 203-19-22. Вот, а сейчас тут интересный вопрос, творческий вопрос. Сейчас, прошу прощения, как трудно работать с устройствами себе. Ну что такое? Смотрите ли вы программу про это? Мы авторы ее, этой программы. И вообще не хотим... Ну просто я бы не хотел, Сергей, затрагивать. Я знаю, что и ты там был. И мне тоже довелось просто полное слабоумие. И что мы будем тратить время на это?
0: Да, там Негритовка участвует, в общем-то. Вот. Да. Но мне кажется, она... когда я там выступил, она шуганулась просто... Ты пойми, милая, это, в общем-то. Вот.
1: Пока... Она не слышит нас сейчас. Она сейчас в люле, потому что обычно такого рода люди, которых изгнали из родной страны делать шоу-бизнес в Азию, они очень берегут свое здоровье, мажутся кремами, эпилируются и ложатся
2: а
1: спать.
2: А где она сейчас, Саша? Где?
1: Где-нибудь вот, ну, думаю, что в хорошем месте находится.
3: Но я думаю, у нее климакс.
1: Нет! Вот вопрос. Ну, опять сейчас его перебьют. Саша, как ты относишься к партии Баркашова, у меня спрашивают. Мне очень сложно отвечать на политические вопросы. Я не принадлежу ни к одной партии, поскольку у меня одна партия, которая называется ЗОП. Вы все это знаете, за общественную безопасность. Сокращенно. Все мы вшиваем силиконовые зубы. Опять 2 вагона стоят сейчас на товарной у нас.
0: Ну, это понятно.
1: Паук, я слышал, что ты что-то мутишь с Борисом Моисеевым. Не является ли это аналогия общения Борова с Медведевой? Если является, то как же так? Спрашивают у ударники некто.
0: Но на самом деле ну, мы практически с Борисом Моисеем ничего не мутим, там, в общем, потому что этот человек, он другой направленности, нежели чем мы. Но, в принципе, если он нам выдаст примерно 100 фамилий его друзей, которые смогут дать деньги на фашизм-то, в общем-то, то, в принципе, мы ему и его друзьям, друзьям сможем дать хорошие интеллигенции.
2: Подарить Москву.
1: Нет! Ну ты что, Олег?
2: Нет, пусть, если прайс дают, пусть берут.
1: А, Муха, вот пишет тебе послание. Паук говорит: Муха, ты у меня уже почти всю кровь выпил. Не знаю, как это. Можешь не комментировать.
0: Ну, кровь нам нравится, это.
1: Сергей, почему вы только один раз принимали участие в проекте... тут лепят-то как... Сейчас, извини, сейчас найдем, да. Вот он идет, да. В проекте «Панк-революция», спрашивает некто Долгач.
0: Ну, почему один раз? Значит, наша композиция «Делала, что хочется» была на «Панк-революции 2», а сейчас корпорация тяжелого рока, так сказать, несмотря на кризис, там, в общем-то, и банкротство всех музыкальных фирм, там, в общем-то, из-за чего тоже у нас тоже банкротство произошло, мы все равно выпустили сборник «Панк-революция 6», на который записана моя композиция из сольного альбома «Антихрист», там, в общем-то, который называется «С дырками в кармане».
1: Угу. А что, девушки фашистские тоже носят камуфляж, бреются нагло и носят ботинки, спрашивает Протагор. Его заинтересовала униформа. Дело в том, что это постоянный наш радиослушатель, и он очень отслеживает вообще и мою манеру одеваться. Поэтому я вот сегодня в галстуке. Да, Саша отвечает.
3: Фашистские девушки, они носят абсолютно разные прикиды. Вот. И сочетание их, оно просто людей приводит в смятение. Но дело в том, что я просто могу привести несколько примеров. Вот. Иногда девушки просто бывают лысыми, у них бывают небольшие чубчики, значит, маленькие бакенбарды и сзади еще что-нибудь. И также у них мощно прикрытая, например, верхняя часть туловища и развратные чулки снизу, либо наоборот.
1: Вот еще вопрос. Ваше отношение к Владимиру Маяковскому?
0: Ну, это... Маяковский такой отличный персонаж был. Он сочинил прикольные, так сказать, конечно, стихи. Вот, ну, досталось.
2: Да, а музей Маяковского вообще ломовое место. Там происходят постоянно какие-то патриотические совершенно. Там отличный зал, который недорогой и очень удобный для... пропаганды различных модных, современных, радикальных идей.
1: Кстати, вот, Олег, ты знаешь, я хотел тебе сказать, это как-то в личной беседе, а сейчас подумал, тут вопрос пришел насчет Гастелло как таковой фамилии. Ты знаешь ли ты, что по последним документам он, оказывается, не был вот тем Гастелло, за которого принимают исторически, что самолет и вот его медальон нашли в болоте, далеко от того места, где вот был реальный взрыв, а врезался туда совершенно другой люди. Летчик, да, вот ничего паук.
0: Да. Ну да, вот я скажу, что нам эти раскопки неинтересны. Нам самое главное миф, в общем-то, который создан для человеческой массы, в общем-то. И мы собираемся заниматься только человеческой массой, в общем-то, и самое главное общий миф. А это нас не действует.
2: Да, вот. На самом деле, Саша, вот я дополню секунду. Да, да. Мы принадлежим корпорации транспортных рабочих. Корпорация транспортных рабочих, движение «Юбилейное». Мы проповедуем юбилейный стиль. Как таковой политикой мы не занимаемся. Я хочу вот успокоить эту женщину, которая сидит под кроватью.
1: Жозефина ее, да, зовут. Жозефина. Это наша уборщица. Она не сидит, она убирает.
2: Убирается, а иногда она сидит под кроватью и прячется от фашизма. Да. Вот. Поэтому мы хотим ее успокоить. Мы не занимаемся этим. Мы только готовим почву для этого. И поэтому, когда всех за фашизм будут арестовывать и расстреливать, нам ничего не сделают. Потому что нас не в чем будет обвинить. Мы только подговариваем. Мы сами ничего не делаем. Мы все придут и сделают другие. А подговаривать и снимать сливки будем мы.

0: я напоминаю вам, что в гостях у нас сегодня Сергей Троицкий, он же Паук, лидер группы «Коррозия металла», Олег Гастелло, песня, на стихи которого мы параллельно прослушиваем, и Александр Черномашенцев, начальник службы безопасности корпорации тяжелого рока, также корпорации транспортных рабочих. Очень много приходит вопросов. Сейчас мне тут приходится... Тут приходит сообщение, что звучит на фоне наших разговоров такая красивая музыка и противно, но мы не можем сменить музыку. Уважаемый, противно, ложитесь спать. Сейчас я хочу тут найти интересное сообщение. В общем, смысл его таков, что один... Ну, все, не буду искать на своих словах. Передам. Очень давно в ДК МАИ, еще будучи студентом, наш радиослушатель побывал на твоем, уважаемый Сергей, концерте. Вот. И спрашивает, каков ты сейчас внешне? Неужели ты стал полный разваленный, ни на что не способен и так далее? И просит, чтобы я описал внешность твоей тушки, вот, либо чтобы ты сам свою тушку описал. Ну, я не знаю, насколько. Я думаю, может быть, Олег опишет, кстати, поскольку он поэт и так далее.
1: Да, значит, майка, майка Лайбах, четыре топора в виде известной всем геометрической фигуры, запрещенной. Вот, потом жилетка, значит, кожаные штаны, пейджер, Мобил Телеком, телекомпания. Вот. Значит, это ботинки хорошие, да. И, значит, сегодня мы были еще в этом... Так что насчет того, что кто что способен, все нормально, не волнуйтесь. Спасибо за переживание, Сергей, все хорошо. Вот. Сегодня мы были в клубе Табула Раса на концерте группы Time Out. Кстати, они говорили, что Саня их покусал за ухо. Паша, вокалист Тайбаута, Сань, сказал, что ты его,
0: да,
1: за ухо покупал
0: на байк-шоу. Я пытался всех окольцевать, в дальнейшем вставить ржавые кольца, но все успевали ретироваться.
1: Спасибо за беспокойство.
0: Пожалуйста.
1: О здоровье.
0: Здоровье.
1: Вот, все, да, нормально. Как зовут этого человека, вот, которому спасибо-то?
0: А вот я тут уже не найду это.
1: Ну, спасибо вам,
0: Михаил,
1: дорогой друг.
0: Да, вот, по-моему, Михаила, по-моему, зовут. Вот,
2: что касается ДК МАИ, с ДК МАИ у нас было две встречи. Первая встреча, она была историческая встреча. Значит, мы выступали в ДК МАИ в 88-м году, когда... И, значит, это был первый концерт, когда он запел вокалист Боров, в общем-то, вот. Это первый исторический концерт был. А второй исторический концерт был, он был в 89-м году, когда был полностью разгромлен ДК МАИ, и когда у нас было... Первый раз участвовала, так сказать, секс-шоу, которое плясало и до сих пор пляшет на концертах группы «Коррозия металла».
0: А вот нельзя ли, кстати, поподробнее описать персонали из данного секс-шоу? Вот. Об этом просят шахтеры с Горбатого мостика, такой прислал на пейджер. Вот.
2: И в то время у нас был, значит первый последний раз в жизни, так сказать, клевейший человек Боря Аврутин, еврей, там, администратором, там, в общем-то, вот. Он получил все деньги за этот концерт, как раз ДК МАИ, там, в общем-то, вот. Отдал мне лично деньги за первый концерт, а за остальные три не заплатил. Вот. После чего он эмигрировал в Бразилию, например. Но, как я потом позже узнал, что в Аргентину. Потому что туда поехали наши люди и снимали, так сказать... фильм гомосексуалистский гетто, в общем-то. И где я его случайно увидел на фотопленке, в общем-то. И практически больше я о евреях ничего не знаю.
0: Вот, ну, в общем-то, да, достаточно исчерпывающий ответ. А женат ли ты? Спрашивает Жюфтина.
2: Жевтина, я женат на моей жене, с которой познакомился 11 лет назад в Гурзуфе, там, в общем-то, у нас двое детей, и я, конечно, Жириком выступаю за то, чтобы у русского человека была не одна жена, а 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Чтобы у нас было побольше детей было, и чтобы можно было вступать в содомию, в угар, там, в общем-то, сразу можно было за один вечер от порой 2, 3, или 4, или 5 5 девок, в общем-то. Потому что нам нужно, чем больше детей у нас будет, тем, тем лучше мы сможем противостоять китайцам, которых Клинтон постоянно подговаривает это, напасть на Россию.
0: И которые достаточно активно плодятся, что настораживает.
1: Когда много солдат, когда очень много солдат, нужно меньше оружия.
0: Дай подумать. Нет, я лучше потом подумаю. Вот, кстати, спрашивают у Олега Гастелло, какой это Олег национальности, во-первых. И, во-вторых, правда ли, что рядом с троллейбусной веткой в Сокольниках стоит твой памятник? Ну, твой, это не имеется даже тебе, я а твой понял, собственный. Понял, может, да. Ты кому-то воздвиг памятник нерукотворный?
1: Часто задают этот вопрос. Вот. Учитывая то, что мы с известным летчиком Камикадзе однофамильцы, вот я объясняю, что фамилия Гастелло кончается на О. Это значит хохол. А если Оф, это значит русский или И. Бывают разные еще. Бывают всякие случаи, когда несоответствие происходит. Но в данном случае я говорю, что я хохол. И вот когда сейчас Саня даже говорил про моих земляков, хохлов, что они... Ну, что-то не так, что-то ему все не нравится. Вот, я даже расстроился немного. А потом, решил, что я же, в принципе, уже и не хохол, а я стал уже русским, потому что я живу в России. И я так думаю, да насрать мне на этих хохлов. Вот.
0: Каково отношение присутствующих к фильму «17 мгновений весны»? Можно ли считать Штирлица основоположником их идеологии, спрашивает Георгий Губа. Ну, непонятная, опять же, идеология. Почему-то все вот к вам прилепляют какую-то идеологию. Я хочу сказать, что передо мной прежде всего сидят, во-первых, люди, их трое. Один из них работает в службе безопасности. Естественно, он имеет, как любой человек, право на какие-то политические мысли, на идеи и так далее. Второй Олег Гастелло. Он пишет стихи, кстати, сценарий к фильму. И Сергей Троицкий, паук, лидер, прежде всего, музыкальной группы. Идеологии, все
1: да,
0: это.
1: Да, Саш, мы же можем только об искусстве говорить. Но
0: безусловно.
1: Какая идеология? Насколько можно? Какая может быть идеология?
0: Безусловно. И вот опять же вопрос для Саши-фашиста. Чем отличается идеология Гитлера от идеологии Муссолини? Исторический вопрос. Также был вопрос, касающийся вашего отношения к обществу Туле, небезызвестному.
3: Но все вопросы можно перечеркнуть, кроме общества Туле.
0: Да.
1: Тем более, что Александр Лаевского существует одноименный альбом «Общество Туле».
2: А в Туле у нас есть у меня любовница, это девушка, которая я дико в нее врубаюсь, у нее большие сиськи, там вообще-то попа, там вообще-то, вот, по кличке Настя Железный Туст. Да.
1: А вот Хулио Иглезиас, он что, в Москве выступает, а он бы, в Туле бы.
0: А у него синий язык, вы заметили? Это дело в том, что в свое время у него на родине было модно покрывать татуировкой всю лопасть языка, то есть все языки синюшные. Ну, вот когда он был у нас на концерте в Москве, открывал рот, всем было видно и по телевидению, язык синий. Вот мне наш информационный ведущий Александр Климов принес следующую телегу, если позволите, ее прям зачту целиком. Свежее совершенно сообщение. Более 120 человек было арестовано в германском городе Мюнстере, где в субботу произошли массовые беспорядки. Более 120 человек, значит, арестовали в северогерманском городе Мюнстере. Земля Северный Рейн, Вестфалия, где в субботу произошли столкновения молодых неонацистов с антифашистами. Возраст антифашистов не указан. По сообщению полиции, поводом для массовых беспорядков стало несанкционированное шествие активистов праворадикальной национал-демократической партии Германии НДПГ. Несмотря на запрет властей, определивших для сборища другое место, около 350 молодых неонацистов устроили марш в центре города, протестуя против открытой здесь выставки документов, свидетельствующих о военных преступлениях гитлеровского Великого Вермахта в годы Второй мировой войны. Против выходки коричневых появившихся на улицах города в черной униформе с нацистской символикой и плакатами выступило около 1000 горожан, которые встали живой цепью вокруг здания городской ратуши на пути правых экстремистов. Несмотря на вмешательство полиции, беспорядков избежать не удалось. Наиболее радикально настроенные группы молодежи с обеих сторон начали забрасывать друг друга камнями, бутылками, после чего возникла массовая драка.
1: А наличие
0: пострадавших в ходе беспорядков не сообщается. Однако, по мнению местных властей, только решительные действия полиции позволили избежать весьма тяжелых последствий. Это вот сообщение из Бонна.
2: Но на самом деле в этом ничего удивительного нет, в общем-то. Конечно, если вы даже заметили по программам телекомпании НТВ, там, в общем-то, вот, что очень много фильмов немецких, которые показывают сейчас в последнее время, они все посвящены нынешнему состоянию фашизма, там, в общем-то, в Европе, там, в общем-то.
0: Да, вот. Эта тема почему-то активна сейчас, даже по телевидению муссируется. Непонятно почему.
2: Ну, потому что время пришло, когда, ну, если мы не будем заниматься фашизмом, то чем заниматься еще? Тогда скажи.
3: Ну, мне очень, конечно...
2: Фашист говорит.
3: Мне очень, конечно, странно то, что неонацистов вышли забивать какие-то антифашисты. Все это мне странно и непонятно.
1: Кстати, Саня, антифашисты, они, оказывается, первичные. Ты знаешь, что не фашизм первичен, а антифашизм.
3: Да.
0: Это там, надо обдумать.
3: Там же, в этой прекрасной Европе, где
1: потому
3: такие...
1: Потому что они же, Саня, не запрещены. Извини, Саш. Антифашисты же не запрещены, понимаешь, Саня?
3: Да, я понимаю.
0: Хотя, на самом деле, я хочу сказать, что вот сразу действительно происходит, если что-то не запрещено и активно действует, то нужно что-то такое, против чего бы это что-то действовало.
1: Конечно, антифашисты сначала появились, а потом только появились фашисты, чтобы уравновесить мир.
0: Вот это действие. Да, и деньги, чтобы как-то...
3: Действие и противодействие, чтобы была взаимообратная связь. И недавно показывали тех полицейских, которые, по всей видимости, разгоняли демонстрацию неонацистов. Они шли в одном параде со всеми гомосексуалистами. Вот, по всей видимости, это они были. Они шли отдельной колонной, но только без оружия. Ну, так все, портупеи, кресты, вериги, все на них было.
0: Вот интересное сообщение. Я только что был в МАИ, и то, что там творилось, ни в какое сравнение не идет с трэш-угаром Паука. Подпись «Бомж Медведева». А что у нас было в МАИ сегодня, кто скажет? Я не в курсе. Я не хожу никуда, вы знаете что, кроме как вот, если только на газон. Ну, потому что я не могу уже вот нигде, я только на травку.
2: Ну, понимаешь, это парень там, да. Сегодня в кинотеатре «Балтики», где сегодня группа «Коррозия металла» давала концерт, и другие ансамбли «Корпорация тяжелого рока», там выступала группа тоже «Террор», и сегодня мы презентовали новую суперкомпозицию Олега Гастелло «Мама, я свастику люблю». Там был суперугар, там, в общем, там было бухло, там, в общем-то, ну, все прибамбасы, и плясали голые девки. И если ты думаешь, что сегодня в МАИ было что-то лучшее, то ты ошибаешься.
0: А все-таки что в МАИ-то было? Это интересно же было бы узнать нашим-то радиослушателям.
3: Это секрет.
1: В МАИ там у Толика Крупного была репетиционная база.
0: В свое время, да.
1: Да.
0: Каково ваше отношение к ансамблю ZZ Top? Ведь не секрет, что в июльском номере популярного журнала «Билборд» один из этих бородатых людей очень нелестно отзывался о вашем, о вашем музыкальном коллективе, о вашем уважаемом «Паук». В общем, о тебе, «Паук», в целом. Подпись Хасбулатов.
2: Ну вот, а ZZ Top я могу то сказать, что сказать, в прошлом, или кажется, позапрошлом году, когда я в очередной раз это с моим другом Сашей Фашистом отдыхал в Крымской губернии, в общем-то, я познакомился с очередной своей любовницей, от которой заболел трипером, и я не мог пить, так сказать, недели 2-3, потому что лечился от этого дела. И вот, и в этот момент как раз Стас Намин устроил концерт ZZ Top. И я абсолютно трезвый приехал на прошлом своем автомобиле, на концерт «Зеленый театр». Вот. Более скучного мероприятия, так сказать, я не видел Шилдом, в общем-то. Я думал, что сейчас бородачи исполнят модные рок-н-ролльные композиции, угарные, от которых все, так сказать, модные люди, которые приехали тоже на дорогих автомобилях, там, в общем-то, угорят. Ну, ничего подобного не было. Были какие-то дурацкие блюзы исполнялись там, в общем-то, и другие упаднические песни.
0: И хореографию, я знаю, потом было. Да. Почему, спрашивает Рабинович, общественное, наше общественное мнение формирует богатые и бедные евреи? Я вот сразу хотел оговориться, почему-то наше общественное мнение, да, вот это его общественное мнение, например, мое не формирует, я почему-то в этом уверен. Или диктора, например, телевидение также говорит, нас столько ли 70 лет нас обманывали. Но это вас обманывали, меня-то не обманывали. Почему всегда кто-то пытается и меня примазать? Вот это? Нет, ты, Саша, мне это объясни. Почему нас? Почему?
3: Ну, это не нас, а их, потому что их не кровь им покой не дает. Она как моча у них циркулирует по всем отросткам тела и не дает им покоя. Они шевелятся всегда, говорят что-то, и у них все кипит.
0: Угу. Вот вопрос от Андрея. Русские фашисты хорошо, сионизм хорошо. Что же тогда плохо?
1: Англо-католики. Вот наши враги. Англо-католики. Союз Лондона и Папы Римского. Вот куда мы...
4: Есть фашисты в Италии.

0: много, очень много.
1: Птицей быть — мечта людей, реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
2: Я, кстати, наблюдаю, что вот наша в бинтах, она вроде как-то ожила и даже занялась тут тоже уборкой, помогая вот нашей штатной сотруднице. Это весьма-весьма радует. То есть утром люди как-то оживают. И вообще я вижу, что высовывают. Но это не к тому же, там, что перья там или глаза как-то пучат. Вот Протагор спрашивает: господин Троицкий, будете ли вы рады, если ваши дети вырастут фашистами и будут пить водку?
3: Ну, про водку это отдельная история. А что касается фашистами, это хорошо, например, вот. Потому что моя дочь Катя, например, вот, мне наехали учителя, например, когда я разобрался, то оказалось, ей не понравилось, что ее посадили с узбеком-бешенцем, там, в общем-то, который занял непонятную парту московского школьника, там, в общем-то, и ей давала советы, как правильно петь, тоже какая-то таджикская учительница по пению, в общем-то. Вот.
2: А как же интернационализм? Наши песни «У костра» и «Дутье в горн»? Это я спросил. Да.
3: Ты знаешь, ну, о ком может интернационализме быть вообще речь? Я когда был некоторое время назад в Париже, в общем-то, едем мы с моим другом Дмитрием Великановым из программы «А» и решили покурить. Вышли на улицу, смотрим, а мы оказались просто в алжирском гетто, в общем-то, где арабы продают, в общем-то, часы, сигареты, мальбро купи. Вот. Мы испугались, быстро снова ломанулись в метро и быстрее в Шарль-де-Голь, так сказать, аэропорт ломанулись. Там, это. Понимаешь, там уже на бытовом уровне такой мрачняк происходит. И если у нас даже во время чеченской кампании, там, в общем-то, всего один троллейбус взорвали, там, в общем-то, то в Париже уже взрывают не только, так сказать, машины принцессы Дианы, но и пластиковые бомбы, начиненные гвоздями, когда сразу человек 200-300 заваливается, в общем-то. И, ну, а русский народ, он сам, на самом деле, терпеливый. И, в общем-то...
4: Взорвал всего один троллейбус.
2: Ага.
4: Взорвал всего один троллейбус.
2: Да, далее. Странное послание. Я теперь понял, фамилии, оканчивающиеся на букву «Р», принадлежат евреям. Саша, 12 лет. Да, непонятное. Но я, тем не менее, вот что. Да, прежде, Олег, вот, Олег, вопрос к Олегу Гастелыч. Да, состоит ли Олег Гастелло в Союзе писателей? Реутовец спрашивает.
4: Понял. Значит, Союз писателей с удовольствием бы вступил, вошел, проник любыми способами. Потому что там платят там в ресторане скидки, насколько я знаю. И там тусуется очень модная тусовка. Через них, во-первых, можно найти к себе хорошую женщину,
2: будьте
4: у которой, да, спасибо, пристроиться и жить у нее за ее деньги. Вот. На иждивении, да. И там у него могут быть дети, и для детей она может скапливать очень много вкусных продуктов. Вот.
2: Да.
4: Их можно, когда она отворачивается, их можно красть и есть в комнате отдельно в своей.
2: Безнаказанно.
4: Или в дабле есть. И я недавно, мы с Сергеем ездили в газету «Завтрак» про Хану. Хотели посоветоваться, сказать, слушай, Проханов, ну не берут нас никуда, гоняют как футбольный мячик по полю, и мы со своим фашизмом никому не нужны. Ни почвенникам, ни державникам, ни земцам. Никому.
2: Ни посадским.
4: Да, ни посадским, вот. А мы-то к земцам раньше нормально относились. Вот. И получается, значит, Саня, такая фигня, что из-за чего это все? Да из-за того, что мы родиной торгуем. Мы же хотим Курильские острова продать и Кавказ продать. Нам Кавказ ни к чему. Из-за этого земцы, почвенники и державники, и старые совки между собой стасовались и ругаются, обзываются и клеймят паука за фашизм. Вот так вот. А на самом деле Кавказ, действительно, конечно, надо отдать все, я уверен, что все меня поддержат. Надо за это получить деньги, отдать его лучше всего ваххабитам, чтобы они за это...
2: Извини, я не образован в этом смысле. Кто...
4: Я сам не знаю, Саня, честно говоря.
2: Ну, отдадим.
4: Вот, я просто, мне слово нравится.
2: Ваххабиты.
4: Вот, да. Отдать ваххабитам, чтобы ваххабитов было как можно больше всевозможных. Вот, чтобы они на Кавказе...
3: И Талибану.
4: И Талибаном тоже, Талибаном.
2: Это, да, нет, это ваххабиты должны нести над собой развивающиеся Талибаны. Это
4: да,
2: же флаги,
4: да. Несли развивающиеся Талибаны и слушали марши. Вот, сейчас, Сань, секунду. Вот, и, короче, почему это все? Почему у нас так не любят почвенники, земцы и эти объединенные державники? Да потому что мы родиной торгуем. Потому что мы хотим продать Кавказ талибанам и ваххабитам. Вот. А они, почвенники, земцы и державники,
2: и
4: они говорят... Нет, они говорят, что Кавказ... Да как же так? Мы же империя. Это же Кавказ. Кавказ должен быть наш. Но, Сань, ты же понимаешь, ну что такое Кавказ наш? Это сегодня в доме три Кавказца, когда еще Кавказ не совсем наш. А когда он станет... Совсем наш, в доме будет 33 кавказца. Вот и подумай, кому нужен такой Кавказ, о которого очень много кавказцев? Не нужен. Чем меньше народу в доле на Сибирь, тем лучше.
3: Вот, ты же понимаешь, вот, а я месяца полтора назад прихожу в Государственную Думу там, и прихожу, так сказать, в большой здоровый кабинет к заместителю Зюганова, Зоркальцева, там, в общем-то, вот, ну, уважаемый человек, я говорю, давайте продадим Кавказ, там, в общем-то, вот, давайте продадим, есть люди, которые реально нам дадут деньги, а он меня спрашивает, как мы будем делить деньги, я говорю, да поровну, всем дадим долю.
5: Да. И я просто как человек практичный и старый боевик могу сказать так, что гнойники нужно отсекать. Гнойники нужно отсекать, пусть там лучше водятся боевые мусульмане. Есть уже люди, которые купят...
4: Басурманы,
5: да. Есть люди, которые купят этот Кавказ, это Турция, они готовы отдать деньги, давайте им продадим. Алло, турки, мы хотим вам продать Кавказ.
4: Дайте
5: пусть
4: правильно.
5: Они так же, как в Афганистане, талибаны, отнимут у всех телевизоры, пусть они не знают все ньюсы, чтобы у них ничего не было на Кавказе. Пусть
2: деньги,
5: ходят в горы.
2: Будем делить?
3: Вот,
5: по-честному, деньги поровну не делятся, друзья мои. Только по-честному.
3: Вот, а что когда касается Турции, например, у нас старший фашистом, он помнит, такой вот была историческая встреча, вот, но вы знаете, кто вот, и если дальнобойщики слушают нашу, так сказать, сейчас программу, люди, которые...
2: Наше ток-шоу.
3: Ток-шоу, это какие-то люди, которые часто ездят между городами, особенно в Каширском направлении, в сторону российской черноземной глубинки, они знают, что все кафе, которые находятся по трассе Москва, в сторону, так сказать, это, Тамбова, там, они все оккупированы этими курдами, там, в общем-то. Вот. И... Все...
4: А что это за курды, Серега?
3: Да, вот. И курды уже сейчас готовы признать, так сказать, это вхождение в состав Российской империи, если им дать немного вертолетов, оружия, там, в общем-то, и других боевых действий, боевых предметов, с которыми они могли бы, так сказать, справиться с Турцией, бы, в общем-то, и признать себя это подданными России, там, в общем-то. Вот.
2: Это такая хитрая схема, но которая может сработать при вложении в нее определенных средств.
3: Ну, просто курдам турки не нравятся.
2: Безусловно.
5: А кавказцы эти схемы даже не могут воспользоваться. У них не хватает ума для этого.
4: Ой, Сань, это вот про Кавказ. У меня была статья опубликована еще в самом начале, да, по-моему, даже до чеченской кампании, когда только все прям уже вот гнойник должен был открыться. Я там написал, что единственный способ существует сегодня решение чеченской проблемы. Это всех химиков, всех зональных людей, всех тюремщиков и всех находящихся под следствием расселить в километровой зоне вдоль чеченской границы. И чтобы ни шагу назад, только вперед. И на вертолетах винтовочки, масло, все мотки с колючкой, шинелки старые, шинелки, матрасики писаные. Вот все это сбрасывается, и люди живут, и девок, и теток из других лагерей, чтобы они переписывались и выбирали себе себе баб из женских зон и плодились там. Вот так вот было всегда на Руси. Вот все, кто меня сейчас слышит, должны вспомнить такое слово «ссылка». Россия всю жизнь держалась на ссыльных. И если мужик с тюрьмы сбежал и поселился рядом с китайцами или с чеченцами, или с талибанами, или с ваххабитцами, то пусть живет. И дать ему только нужно винтовку и сказать: «В Москве появишься, расстреляем».
2: Хорошая, хорошая вам мысль. Олег, да, мне нравится, как ты все это говоришь. Я с тобой согласен. Еще я хочу, чтобы ты был со мной согласен, так как я считаю, что американцы должны нам прислать 120 миллиардов за Аляску, за мором. Письмо такое прислал тебе, Олег.
4: Да, хорошо. Мне хочется сразу оговорить тоже долю какую-то там.
2: По-честному.
4: По-честному.
2: Вот у нас в Карачарово не проводят никаких культурных мероприятий по развитию национал-патриотизма у молодого поколения. Может ли кто-нибудь из гостей, скажем, Паук, договориться с префектурой района и устроить садомию в актовом зале Карачаровского механического завода «Ветров» из Карачарова? Ну и вообще, вот, Паук, посоветуй, вот, с чего нужно начинать? Как вообще? Потому что если сразу в полный рост раскрутиться в актовом зале, ведь консервативные более обитатели, наблюдая все это из-за окон, не поймут. То есть, может быть, должно быть микро-садомия там, а далее следующий шаг уже более... С чего начинать, Ветрову?
3: Ну, это с чего начинать? Лучший способ — пойти тупо в магазин модных красок, купить баллончик примерно по старым деньгам за 20 руб, там, в общем-то, и нарисовать на стене свастику ночью.
2: Почему ночью?
3: Ну, это самое лучшее начало, потому что днем тебя могут арестовать лужковские службы там-то.
2: Ну что же, я думаю, что пришло время нам пообщаться с нашими радиослушателями в прямом эфире. 203-19-22, прямой телефон в нашей студии. Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Сергей Троицкий, он же Паук, лидер группы «Коррозия металла», Олег Гастелло, автор текстов песен, которые вот мы сейчас слушаем, также сценарист, но об этом несколько позже, и Александр Черномашенцев, начальник службы безопасности КТР. Я поднимаю телефонную трубку, и что я слышу? Здравствуйте, вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
6: Ну, я хочу сначала высказать свое мнение по поводу ваших гостей и их корпорации.
3: Да.
6: Я сам являюсь музыкантом, и, скажем, среди московских музыкантов бытует такое мнение, что, вот, извиняюсь, КТР — это сборщик кала, вот, и что лучше вот работать, скажем, с теми же филями или союзом, чем вот продаться КТРом, потому что они всех разводят на бабки, и музыку там у них хорошую никто не играет. То есть там либо панки, которые вообще играть не умеют, либо какие-то такие вот группы, которые не особо хорошо владеют своими инструментами, так же, как вот группа «Коррозия металла».
2: Угу. Вот. Спасибо.
6: Это для начала. Нет, я еще хотел поговорить.
2: Пожалуйста, пожалуйста.
6: Вот. И во-вторых, вот вопрос вот для начала к Пауку. Вот не противно ли ему играть вот на буржуйских гитарах там вот в вашей группе? Так как, я думаю, вы не на Уралах играете, и вообще изобретение всех примочек — это, скажем, далеко не русская заморочка, раз. И вопрос к тебе, Саша, не противно ли тебе общаться с такими людьми, потому что, вот, будучи на празднике пива, я наблюдал такую сцену, что вышла какая-то регги-группа, вот, в составе которой был негр, который вот пел, вот, причем пел песню там какую-то такую, что, ну, это был явно обрусевший негр, он пел песню что-то про Россию, какую-то такую песню.
5: Молодец.
6: Вот, а там находилось много лысых ублюдков, которые орали там, что типа пошел отсюда там по направлению, и вот как бы закидали его пивными банками. Группа называлась «Меланж», по-моему.
2: Да, так он назывался. Да-да-да.
6: Вот, и то есть они когда даже исполняли песни того, что его любимого Саш Боб Марли, ну, «Вумен на Украй», он был закидан банками. Это, скажем, даже вот к тебе вопрос, не противно с такими людьми общаться, и вопрос к Пауку тоже.
2: Понятно.
6: Так, нет, вопрос еще в том состоит, что даже ММО не было бы противно, если бы его там, скажем, каким-то антифашистом на концерте банками закидали или еще что. То есть вроде люди музыку играли, а не орали, что мы негр Макерайн привезли.
2: Понятен, понятен вопрос. Но прежде всего я как хочу немножечко сказать о качестве музыки группы «Коррозия металла», по крайней мере, еще в том составе на прошлогоднем байк-шоу. Я впервые услышал вживую, как играла «Коррозия металла», и хочу сказать, что меня очень, даже более чем удовлетворило качество выступления. Я с удовольствием, с превеликим послушал, поэтому сказать о том, что «Коррозия металла», ну, играла тогда, скажем, недостойно, я не могу, не знаю, как сейчас. Что касается группы «Меланши», музыки регги, я ее очень люблю, о чем Сергею известно. Я также люблю музыку в стиле рэп, о чем тоже Сергею известно. Еще я хочу сказать, что нельзя зацикливаться вообще ни на чем, уважаемый. То есть, если, например, в мире существует там самолет, то существует и мотоцикл, и все эти устройства имеют право на существование. Что касается там противно или непротивно общаться мне с этими людьми, то Олега Абрамова я вообще знаю достаточно давно, и именно благодаря ему, может быть, и вот вы имели возможность прекрасно отдыхать в клубе «Sexton Foss» в свое время, понимаете? То есть это, на мой взгляд, достаточно серьезная заслуга, но даже я ценю его не только за это, у него есть и другие замечательные качества. Сергей Троицкий, Паук, для меня прежде всего музыкант, играющий определенную музыку. Саша Черномашенцев, он является, в общем-то, человеком, который мне тоже не может быть противен, поскольку я с ним общался и вне эфира, и не скажу, что он как-то меня шокировал какими-то своими выходками или еще чем-то. Кстати, также ровно я могу общаться и с группой «Меланж» и так далее. Да, ну теперь тебе слово.
3: Вот, но что касается, так сказать, начала твоей телеги, корпорация тяжелого рока, так сказать, организация такая, что нам государство или нынешний так называемый преступный режим, который украл у населения деньги, там, не дал никогда ни копейки, там, в общем-то, и все акции, которые происходили в корпорации тяжелого рока, различные телевизионные программы, журналы, другие модные, так сказать, тусовки, которые мы устраивали для раскрутки различных ансамблей, они происходили за личные мои деньги. Вот. И, естественно, конечно, когда приходят безмозомые идиотские ансамбли, мы требуем с них тоже деньги, там, в общем-то, чтобы они платили за свою раскрутку, там, в общем-то. Понимаешь, парень, там, в общем-то.
2: Еще вот пришло это сообщение.
3: А что, если бы люди пытались бы кто-то кинуть банками, то, я думаю, с ними разобрались бы это боевики Саши Фашиста.
4: Про буржуйские гитары еще, Сергей, скажи.
5: Было бы неплохо, если бы ты, уважаемый случай, это слушатель, сообщил бы номер своего телефона, это на пейджер, и адрес, где ты живешь. Вот.
3: Что касается буржуйских гитар, то буржуйские гитары действительно, мы пользуемся, в общем-то, гитарами Крамера. Это в свое время Стас Намин это преступным образом завладел и различными инструментами, которые оказались в Москве в 80-м году перед фестивалем мира на выставке
4: народными
3: инструментами фирмы Крамер. В общем-то, вот он выдал группе «Коррозия металла», парку Горького, так сказать, там, Гарику Сугачеву и другим людям, там, в общем-то. И я на этой гитаре играю уже 10 лет, и мне другой не нужно.
2: Вот сообщение интересное. AC/DC тоже забрасывали банками, пишет музыкант. Вот, не, ну, с другой стороны, конечно, обидно, потому что вот на том же байк-шоу на прошлогоднем тоже «Дельфина» того же, насколько я знаю, я уехал на следующий, тоже, в общем, закидали жестяными предметами, что, конечно же, неприятно, поскольку...
4: Мы его только признали за то, что он вышел. Это молодец парень.
2: Безусловно. И, да нет, ну это вообще такой какой-то фермерский немножко подход, забрасывание банками. То есть, вы поймите правильно, когда в Техасе вот эти, в общем-то, скотоводы закидали Sex Pistols банками там или чем-то там, это...
4: Саня, а в Sexton больше 1000 концертов мы провели.
2: Ни разу не было такого. Никогда ничего такого не было. Поэтому здесь, уважаемый, даже это вопрос-то не к вот к присутствующим гостям насчет банок и вот группы «Меланж», а скорее вот к тем, кто там закидывал.
4: Ну, давай дальше. Ну,
2: давай дальше.
3: И, да. Ну, что касается рэпа, вы знаете мое отношение, так сказать, к рэп-музыке. Тем не менее, «Дельфин», он полностью национализировал, так сказать, рэп и сейчас занимается развитием русского рэпа, что может быть по себе, может быть, хорошо. И мы его

0: концерты. Так вот, 10 месяцев назад у них с Моторхедом что-нибудь было подобное, нет?
1: Спасибо.
2: Ну, дело в том, что Моторхед, как и другие ансамбли, когда я, конечно, с уважением диким отношусь к Лемми Килместеру, там, в общем-то, вот он супер величайший человек, супер ломовой музыкант, в общем-то, я дико врубаю группу Моторхед, но, тем не менее, они все дико зашуганы нынешней так называемой демократической системой, в общем-то, и с такими людьми, как мы, они боятся общаться, потому что иначе в этом случае они потеряют все контракты с различными звукозаписывающими компаниями.
1: Вот некто Валек спрашивает у тебя, Сергей, вопрос интимный, ты можешь на него не отвечать, хватало ли ты какую-нибудь белку?
2: Ну, да. Но, естественно, кто упивает, у того часто бывает шубники, там, в общем-то. Да.
1: Спасибо, вот. Исчерпывающий.
3: Белка ответ. Лучше ломки.
1: А что, следующий телефонный звоночек, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте, меня зовут Вячеслав, я очень вот вас люблю, независимо, так сказать, от всех мнений о вас. Ну, а, к сожалению, я ничего не слышал вот из вашего репертуара, но видел вас просто на фотографиях, в журналах. И вот мне нравятся очень ваши убеждения, не в смысле, ну, нравится и все. Вот, до свидания, я очень вас люблю.
1: Спасибо, спасибо.
2: Отлично.
1: Ну что, у нас еще время-то много. Вы, кстати, уважаемые, собираетесь с мыслями. 203-19-22. Звоните нам. Иногда мы, кстати, периодически будем тут отходить, и тут нужно кое-где стекла вставить. Так и у нас что-то была выставка, так и кривых зеркал, и холсты мы тут вешали всякие. Причем вы заметили, наверное, вот эта дверь, которая состоит вся из замочных скважин. Я видел, к вашему удивлению, перед ней. А что ты снял это? Байду жмет, что ли? Одевай назад, сейчас звоночек послушаем.
3: Да, потею.
1: Конечно, они же в меху наушники. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Вечер добрый.
1: Здравствуйте.
5: Хотел сказать по поводу разговора о дележе денег. Вот держу в руках журнальчик «Не спать». Очень мне нравится ваша программа. И здесь написано, что ваша самая заветная мечта — ответ паука — стать президентом. И что будет? Будем грабить все жирные магазины, бутики, фирмы, а деньги делить поровну. Так и написано, поровну. А не по...
1: Не по-честному.
5: Не по-честному.
1: Вот ответит Александр Черномашенцев. Спасибо за звонок.
6: Да, поровну это говорит паук. Это я сказал по-честному, потому что паук человек творческий, с размахом, а я человек практичный. Мне часто приходится заниматься грабежами, поэтому считаю, что все награбленное не может делиться поровну, только по-честному.
1: Только по-честному. Ну, потому что бывает так, что один бывалый там и уйдет куда-то и возьмет не то. Вот, а все в кучу, потом разгребаешь, вот и не поймешь. Да.
2: Вот, а потом возвращается к предыдущему, так сказать, мрачному звонку, где там тоже про Союз говорилось и так далее, там, в общем-то. Вот. Я говорил, но, так сказать, президенту фирмы «Союз», там, «Мороз», я как раз говорю, дайте денег на фашизм. Потеряйте сейчас. И когда неделю назад я пришел к президенту фирмы «Союз», он сказал: «Паук, отдай 50 тысяч долларов, которые я тебе дал 2 года назад». Вот. Я говорю: «Извини, это Виталик, например, но я же тебе говорил, тебе дай денег на фашизм, не голосуй за Ельцина, иначе ты потеряешь все деньги, которые есть». Вот. И так и случилось, что сейчас в связи с финансовым кризисом со складов фирмы «Союз» продается не 200 тысяч аудиокассет, а всего 2. Вот. И сейчас даже эти люди, они даже угрожают мне физической расправой, в общем-то. Вот.
1: Ну, рядом с тобой же Александр.
2: Ну, это понятно, да.
1: Ну, я, кстати, думаю, что причина распада вот этой корпорации «Союз» еще и в вкусовой политике, поскольку что-то они как-то замудрили. Во-первых, с гигантизмом, а любой гигантизм в нашей стране, он все-таки обречен на...
2: Они хотели работать официально. И выступали за права. Но дело в том, что у нас...

0: На момент бесправовое общество, и поэтому официальным бизнесом музыкальным заниматься невозможно.
1: Ну что же, мы ненадолго прервемся, послушаем музыку. Мы, кстати, сейчас слушаем, скажи, пожалуйста, вот уже, Олег, это с каких чего? То есть уже с второго сборника сейчас или с первого?
2: Сейчас будет композиция Сергея Евгеньевича Троицкого в скобках «Паука», лидера группы «Коррозия металла», исполненная им совместно с музыкантами группы Максом с Болтом и Васей под названием «Бей студентов». Третья Саня, первый альбом.
3: Идет под грузы, крест залезет, студент враг.

0: А я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Сергей Троицкий, паук, лидер группы «Коррозия металла», Олег Гастелло, автор текстов тех песен, которые мы сегодня периодически слушаем, и Александр Черномашинцев, начальник службы безопасности корпорации «Тяжелого рока». Мы продолжаем также общаться с вами по телефону 203-19-22. Ну, там... Прежде хотелось бы обратиться ко всяческим письмам. Вот следующее. Большой привет всем. Это Толик. Серега, назови, пожалуйста, какой-нибудь русский аналог группы Лайбах. Дело важное. Есть масть их поднять.
1: Ну, сейчас трудно сказать, какой это аналог, но дело в том, что я как раз сейчас нахожусь это в майке Лайбах. Там, в общем-то, вот написано сверху на моей майке Лайбах. А внизу четыре топора скрещены в виде свастики.
0: Как вы относитесь к таким музыкантам, как Ник Кейв и Том Вейтс?
1: Ну, никак, потому что, это такая хипарская наркотическая культура, да, в общем-то. Ну, мне так частично нравится, ну и все.
0: Ну и продолжаем телефонные опросы. Телефонный ваш телефонный опрос. Поднимаем телефонную дуду. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания.
2: Вы знаете, мне даже не хочется пожелать вам доброй ночи. Эти трое у вас сидят в гостях. Это ярые фашисты. Вы их пропагандируете. Вот только сейчас вы начали говорить о музыкантах. Пусть они будут великолепные музыканты. Пусть у них свои группы. Я ничего не хочу сказать. Я их не знаю. У меня такой возраст, что я уже группами не занимаюсь. Но вы знаете, у меня просто я не могу. Я сначала слушала вашу передачу, Саша. И то есть такого безобразия я не слышала. Вот я это «Эхо Москвы» с 91-го года слушаю. Это безумие сегодняшняя ночь. И вы
0: спасибо.
2: Знаете, я поражаюсь
0: вам. Спасибо, спасибо вам за звонок.
2: Вы журналист, как вам не стыдно?
0: О, нет, вы извините, извините. Во-первых, давайте договоримся так, я не журналист. Начнем
2: с этого. Вы ведущий, если вы на такой радиостанции, которая любит,
0: во-вторых, давайте сделаем так. То есть вы должны быть благодарны и мне, и радиостанции за то, что мы показываем вам разные стороны жизни. А вы сейчас действуете как, скажем так, застаревший, заплесневший консерватор, который не хочет считаться с существующими явлениями. Я принимаю ваш звонок, конечно, но не принимаю никаких вот с вашей стороны обвинений. До свидания. Спасибо вам. Хотя от вас я спасибо не дождался, а хотелось бы, чтобы упали мне в ноги и сказали спасибо, Саня, что просветил. Спасибо, что показал, что существует у этой жизни разные стороны. Правильно я говорю? Совершенно правильно. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите.
3: У меня такой вопрос к гостям. Как они относятся к политике Лимонова?
0: Спасибо. Александр Черномашинцев отвечает.
4: Эдуард Лимонов очень наш большой приятель всех нас троих. Я просто за всех скажу. Он очень хороший человек. Он будет обладать очень огромной популярностью, потому что он подготовил себе почву. Мы сегодня как раз над этим говорили. Да, когда мы ехали на моем спортивном автомобиле. Вот. И он написал несколько лет назад, вернее, много лет назад, книгу «Я Эдичка». Там он как раз предстал перед читателями таким, какими являются сейчас все модные люди, которые ходят по ночным клубам. Поэтому это его поколение. Да. У него сейчас пойдет рейтинг, мы за него рады. И просто как за нашего знакомого и приятеля, просто искренне рады за него.
0: А вот теперь Олег Гастелло выскажет.
5: Да, я хочу сказать несколько слов об Эдуарде. Мне довелось в жизни не раз встречаться с этим человеком, беседовать и помогать ему. Но впервые я столкнулся с его произведением, с ним, как с литератором, с его произведением «Это я, Эдичка». После чего ничего больше Лимонова я не читал и читать не буду. Значит, что я могу сказать об этом произведении? Основная масса Основная масса читает и видит только вот эту порно-сцену, где, значит, Эдуард, а точнее лицо, автор, пишущий от первого лица, сосет у негра в подъезде, на чердаке. Видит только эту сцену. Значит, вот могу объяснить, когда мне просто так, у меня так получилось, что это, с этой книгой я познакомился, когда лежал в больнице в тяжелом, в критическом состоянии и практически... ну, прощался с жизнью. Был такой момент очень тяжелый. И в этот момент мне книга Лимонова настолько сильно помогла, она настолько подняла жизненный тонус мой. Я, как сказать, я благодаря ей я вырвался. И, конечно же, не эта сцена была в голове, а именно вся вот эта, вся, ну, сама книга, ее гигантская энергетическая ценность. Это книга о сопротивлении человека, попавшего в глобальную беду. А глобальная беда — это Соединенные Штаты Америки. Человек, который попал в беду со всех сторон. Вот, книга ломовая. И больше, кроме нее, читать Лимонова, я считаю, не нужно. Достаточно этой книги. А сцена не с негром, когда люди очень много говорят о гомосексуализме и о неграх, как сказать, и об Эдичке, берущем в рот у негра, мне, как сказать, в первую очередь хочется заподозрить этих людей именно в проявлениях каких-то гомосексуальных ориентаций.
0: Просто говоря, в зависти. Но то вопрос у нас был не касаем литературной деятельности. Безусловно, вот. Достоинства книги очень велики, я целиком с тобой согласен. А что касается политики, я вот, например, вообще удивлен, почему на территории нашей страны разрешено вести политическую работу лицам, у которых, да, Олег, у которых попросту являются гражданами другой страны.
5: Вот я хочу сказать, что Эдуард Лимонов – величайший человек. И ему сейчас сколько уже? 56, наверное, да? Молодец, мужик. У него прекрасные девчонки, молодые девки. Он тратит по 2-3 тысячи долларов на рестораны, водит женщин. Вот, занимается гантелями. Вот, постоянно в тусовке, все, с молодежью на «ты». Вот. И он, когда ему представился шанс помочь Отечеству, сказать свое слово в тот момент, когда его слово что-то значило, он его сказал. И передо мной другой пример всеобщего любимца и клоуна Юрия Никулина. Этого человека, который мог столько сделать, и чтобы войны не было, и чтобы мы с вами жили в порядке, но он палец о палец не ударил в последние годы своей жизни, чтобы хоть как-то помочь русским людям, которым сам и принадлежит. Почему Юрий Никулин ни разу не помог мне лично, не помог сидящему рядом Сергею Троицкому и Александру Черномашенцеву, а только занимался вознёй вокруг цирка, который и сейчас, старый цирк, почему-то принадлежит семье Никулиных. Это мне вообще непонятно. Вот, вот два примера, как должен вести себя гражданский человек. Первое, это Эдуард Лимонов, который не обладает никакой собственностью, полностью бросился в борьбу, в революционную бурю за счастье народа. И Юрий Никулин, который посвятил остаток своих последние мудрые годы своей жизни борьбе за цирк.
1: Вот, а что касается...
5: За здание цирка.
1: Да, да. Эдуард Лимонов, он находится здесь рядом, буквально через три дома от радиостанции, так сказать, это «Эхо Москвы». Вот. А что касается Юрия Никулина, в свое время мы были на гастролях в разных частях, ну, так сказать, России и, так сказать, и других республик. И часто мы встречали Елипутский театр, который работал от, так сказать, от цирка под руководством Юрия Никулина. И все время карлики мне жаловались, что Юрий Никулин селит 5 карликов на одну кровать, в общем-то. Причем некоторые из них женаты были. Специально, чтобы экономить деньги, в общем-то. Вот, понимаете, вот истинное лицо человека, который это 5 человек селит на одну кровать.
0: Ну вот, кстати, это затронул тут очень серьезную проблему отношения вообще общества в целом к маленьким людям. Вот, то есть ведь они же соображают так же, акробатические фокусы делают. А получается, что их как город за людей-то не считает. Просто я помню, вот тут вот кабак, вот раньше был Метла, вот, ну, сейчас он Шерри называется, мажорный, а то просто Метла его все звали в давние годы, там, в начале 80-х. То есть там тоже тусовался такой маленький карлик постоянно. И его то и дело какие-то здоровые девки под мышкой выносили просто как вещь вот это из заведения. Хотя очевидно было по его лицу, что он не хотел этого, он хотел вернуться туда и дальше тусоваться. То есть, может быть, это не связано с экономией, а просто, ну, чисто инстинктивное вот ощущение размера. Ведь к детям тоже относятся так же. Их кладут спать там по пятеро, невзирая на пол, понимаешь? Может, это не скупость. Но все-таки согласись, что, ну, Юрий Никулин был не таким уж плохим. Он все-таки дал что-то отечественному.
5: Да нет, Саня, я, поскольку я говорил о Юрии Никулине, он не был плохим, Саш, но он не сделал того, что обязан был сделать.
0: Но он в тот момент был уже совсем старенький.
4: Не, он и молодой был, не гражданин.
1: Саш, извини меня, у нас в свое время работала в группе «Карлик Черный Хоббит», так? И фены «Коррозии металла» наливали ему водки больше, чем мне. И я лично это, ну, разрешал карлику это всех девок из секс-шоу трогать и хватать за любые части это женского тела.
0: А вот вопрос такой интересный пришел, на мой взгляд, действительно интересный. Как вы относитесь к людям, боящимся признаться в своей национальности?
4: Этого нельзя ни в коем случае делать, потому что неопределенность, она выражает в душе бунт, и человек может даже закончить каким-нибудь суицидом. Каждый человек должен определиться в этой жизни, кто он такой, откуда, во имя чего и как. После этого этот человек может задуматься уже и о душе, и пообщаться там это с Богом, например. А до этого момента он будет мучиться, метаться, и все кончится печально.
5: Вот, ну, конечно, не надо бояться назвать свою национальность, но надо быть готовым к тому, что если ты татарин, то у тебя в любом случае прав в Казани будет больше, чем в Москве. Надо быть к этому готовым. Вот. А что касается конкретно русской национальности, мы выступаем за проведение национальной реформы, мы выступаем за перепись русских по всему миру, чтобы в течение 3 месяцев переписать всех, и кто не успел, тот попал. Или кто-то, может быть, не захотел, потому что сейчас в жирных новорусских семьях очень модно быть евреями.
0: Да, ты знаешь, действительно, я это тоже заметил. К вопросу о карликах, вопрос тут нам пришел. Это не от меня, вы не думайте. Моя бывшая жена постоянно обзывала меня моральным карликом и членом ДСААФа. Как уважаемый паук может это прокомментировать?
1: Не знаю, вот наш карлик, он очень девушек любил, конечно, в общем-то. И в свое время даже наша секс-звезда «Железный шлем», она забеременела от карлика и родила ему 3 марсиан, в общем-то. Вот.
0: То есть вот, половое равенство попросту.
1: Конечно. Вот. И я тебе сказал, я карлику разрешал делать в отношении наших секс-звезд все, что хочешь, в общем-то. И он даже делал занюхи.
0: Это очень демократично. Но я предлагаю послушать песенку, немножечко отвлечься, послушать песенку, а затем мы обратимся к телефонным звонкам.
1: Да, дай послушать песню вот Джессики Секс, нашей секс-звезды, которая поет частушки.
5: Не, про любовь, может, Серег,
0: про любовь.
5: Передохнем. Ну, давай. Про любовь, Саня.

три дня радовала тайнами, но без майки и луны. Нет, не ты, это не ты. Эти странные звонки печать.

0: Что сейчас с Натальей Медведевой, спрашивает наш радиослушатель Иван.
1: Ну, так сказать, я лично Наталью Медведеву последние 2-3 месяца, так сказать, не видел, потому что разошлись наши дороги с нашим бывшим вокалистом Серегом Боровым. Ну, конечно, Медведева полная идиотка-то, в общем-то, вот. В свое время, когда Эдуард Лимонов жил на Тверской, я не помню, там 16, кажется, вот напротив Моссовета, я к нему домой зашел, это был 95-й год, кажется, или 94-й, не помню, и в его окно мы видели, как Лужков перебирает какие-то платежки, в общем-то, вот. И в этот момент в комнату вошла Медведева, и Эдуард сказал: «Сергей, а нельзя ли, чтобы у Натальи найти какие-то музыканты, помочь ее ансамблю и так далее, в общем-то?» Вот, я познакомил ее с своим вокалистом Боровым, там, в общем-то, вот. Они стали репетировать, и когда я уехал отдыхать с гостела в Гурзуф, после чего я приехал, и Наталья вошла ко мне в кабинет и сказала: «Сергей, ты знаешь, я ушла от Эдуарда и теперь живу с Боровым». Вот. Ну, кончилось тем, что, естественно, конечно, но Медведева, она прожженный человек, прошла большую школу выживания в открытом американском обществе, где под видом топ-модельного бизнеса занималась обычной проституцией, там, в общем-то, да.
0: Ну, говорят, что она тоже написала пару неплохих романов, я, правда, не читал.
2: Про это.
1: Да, да, она написала несколько романов про это, но они были благодаря, ну, опубликованы благодаря это усилиям Лимонова, там, что-то, который имел связи с издательствами, которые платят деньги.
3: Можно слово адвоката?
0: Да!
3: Медведева написала очень хороший музыкальный альбом. Там что-то это про Лужкаш. Мне очень нравится. Сергей, по-моему, ты тоже им заслушался в свое время.
0: Да, первый альбом, на мой взгляд, напоминает песни «Мальчишек и Бальчиша».
3: Ну, может быть, так, но он энергетический, и видно, что он под воздействием алкоголя. А остальное творчество, насколько я понимаю,
0: находится... Я очень простужен.
3: Да, находится под воздействием других средств, влияющих на психику, и поэтому она скучная и интересная.
0: Вот. Давайте,
3: и книжка еще, да, книжка у Натальи. Да. Мне понравилась книжка, мне близко очень это время. Я сейчас говорю о книге «Мама, я жулика люблю». Вот. Мне очень понравилась эта книжка, потому что я все вспоминаю, все вот эти тусовки, все, конечно, немножко помоложе Наталья, а мне уже 45. Вот. Я вспоминаю все эти тусовки, все эти торговли иконами и так далее. Очень прикольно. И действительно, любовь в те времена могла существовать в Советском Союзе.
0: Дашь почитать?
3: А у меня украли ее.
0: Понятно. Знаешь, популярная книжка. 203-19-22. У вас, уважаемые, еще есть прекрасная возможность пообщаться с нашими сегодняшними гостями. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
4: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
4: Ну, первый вопрос у меня. Какое образование у паука?
0: Угу.
4: Вот. И второй вот вопрос. Скажем, ну, я сейчас... ехал, скажем, в фишку, что на самом деле это конкретно стёб над фашист над всеми этими делами, как мне показалось. И вот такой вопрос, что вот не кажется ли гостям, что достаточно опасно вот в наше время стебаться над фашизмом, так как, скажем, когда стебался с Sex Pistols над фашистом, это было одно время, и там как бы всерьез это не воспринималось, а сейчас вот все вот те люди, которые ходят на шоу «Коррозия металла», обладают достаточно низким интеллектом, ну, в основной своей массе, то есть. И поэтому вот они это воспринимают за чистую монету, все вот эти вот песни там про фашистов, и потом идут там, бьют там морды людям, то есть, скажем, вот у меня несколько знакомых от этого пострадало. В Питере вот был такой случай, что мой знакомый Лисичкин Алексей Владимирович, который совершенно русский человек,
0: понятно,
4: получил
0: вопрос
4: в морду, когда ему сказали, что он узкоглазый, в общем. И вот...
3: Александр, понятно, по-моему, мы понятно говорили уже с этим молодым человеком.
4: Да, вы со мной говорили.
0: Да, спасибо.
3: Давайте другим дадим слово.
0: А там первый какой-то вопрос был, да, какое образование у тебя, Сергей?
1: Ну, образование у меня классическое, школьное, там вообще-то, вот. А сейчас я поступил в Высший институт управления, на юридический факультет.
0: Безусловно. Жалко, что меня не...
1: Вот, а что касается фэнов, там, в общем-то, вот, в основном фэны у нас, как раз, металла, школьники и дети. которым нужны реальные ужасы нашей действительности.
0: А вот скажи, ну, понятно, кинофильмы. А приходят ли туда совсем молоденькие девочки, там, по 13-15 лет, и не приходят ли за ними потом папы такие, которые вылезают из почтенных автомобилей и бегут это на разборке?
1: Ну, вот как раз вот сегодня мы с этим Сашей-фашистом были у нашего друга, хозяина 3 супермаркетов, там, что в Новогиреево, богатейшего человека. Вот. У него были 2 дочери сидели, которая была одна в 4-м, другая в 6-м классе, в общем-то. Вот как раз его детей больше всего заинтересовал и понравился рассказ о том, когда вот Александр был, воевал в Сербии, о том, как он людям отрезал головы пилой, там, в общем-то, и складывал их в адидасовскую сумку. Это, в принципе, и больше всего и интересует и нравится детям русским. Ну,
0: безусловно. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
5: Алло.
0: Да-да-да.
5: Ребят.
0: Да-да-да, говорите.
5: Я слушаю вас, просто тащусь.
1: О, отлично.
5: Да. Наш только человек. Я вот вашу последнюю песню не поняла. Что там за поп с рацией?
0: Это про любовь же песню.
5: Да, вы меня объясните. Ну вы прям настоящие дауны. Я прям тащусь от вас.
0: Спасибо. Дауны, это люди, насколько мне известно, болезнь Дауна не подразумевает под собой такое состояние аномальной тушки, как депрессия.
1: Вот. А что касается папарацци, это те люди, которые погубили бедную принцессу Диану, в общем-то. Вместе это, ну, с агентством, как это называется, Ми-6, там, я не помню, как оно.
2: Ми-6? Вопрос, да. Да.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста. Алло. По-моему, что-то у них не получилось, потому что последнее слово какое-то обращенное к партнеру было на букву «М», или я мог ослышаться. Ну, неважно. Вообще приятно, вот так прямая трансляция. То есть у меня была мысль вообще транслировать из московских ночных квартир все там происходящее, но никто не дал на это денег. Поэтому, если как-то у вас что-то будет...
3: У Сергея денег. Могут появиться деньги, он в любом случае даст.
1: В любом случае, вот я хочу сказать, что сейчас корпорация транспортных рабочих, в общем-то, осуществляет эту целенаправленную программу, и мы организовали фонд спасения русских детей. Каждой девушке, которая беременна и которая может это мне лично предоставить справку о том, что она беременна и отказалась от аборта, я готов ей открыть счет в Альфа-банке, в нашем банке, в общем-то, и дать 50, положить на счет ей $50 США.
0: А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите.
6: Здравствуйте.
0: Пожалуйста. Здравствуйте.
6: У меня вопрос к вам, господин Лайровский, и к вашим гостям. Сначала к ним. Как совмещаются, так сказать, провозглашаемое, в общем-то, неприятие богатых новых русских с восхищением, ну, тем же Эдуардом Лимоновым, оставляющим по 2-3 тысячи долларов в ресторане за раз? Это первый вопрос. А теперь вопрос к вам, господин Лайровский. Если последовательно проводить ту линию, так сказать, показывать все самые-самые стороны жизни общества, то не кажется ли вам, что на следующую передачу стоит пригласить кого-то вроде Чикатило?
0: Спасибо. Но сперва, я думаю, что должен ответить, вот Олег Гастелло хочет ответить на вопрос.
3: Да. Да. За раз никто не... Очень тяжело потратить 2-3 тысячи долларов. Хотя, конечно, можно, но это уже не будет неинтересно. Лимонов, насколько я знаю, тратит 2-3 тысячи долларов в месяц на женщин. Вот. Я считаю, что 2-3 тысячи долларов это нормально тратить в месяц.
0: А что касается вот Чикатило этого вопроса, я думаю, что вы, уважаемый, вот кто звонил, задал этот вопрос, если у меня бы в программе присутствовал Чикатило или любой другой маньячина, то вы бы не выключили ваш приемник. Я вам гарантирую, вы бы слушали это до потери пульса. И эта проблема не моя, извините, а ваша проблема. Ну, а следующий телефон, да. Следующий звоночек. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
7: Алло, здравствуйте. Да. У меня вопрос вот к пауку. А, вот всем известно, что физиолог Павлов, он прививал себе заячью губу вот от зайца, когда вот он над зайцами делал эксперименты. А вот к пауку вопрос тоже, не хочет он привить себе какую-нибудь чуму там или холеру, чтобы тоже помочь как-то человечеству, ну и в частности вот животным тоже. Такой вот вопрос у меня.
0: Спасибо. Вивисекции вообще вот в нашей программе не приветствуются. И те мышки, которых вы видели со всякими катетерами, это не моих рук дело. Я сразу открещиваюсь.
1: Ты знаешь, дорогой друг, на самом деле этой проблемой мы занимались там еще. Да. Когда у меня была, проходила, так сказать, предвыборная кампания в Московскую городскую думу, так сказать, мы с моими друзьями постоянно встречались с избирателями, так сказать, с пенсионерами и говорили о чем.
3: Бабками.
1: Я предложил
0: им чапами.
1: Сделать.
0: Бабки с чапами приходили.
1: Вот. В свое время в нашем бабушкинском районе города Москвы, район Лосиноостровский, были прекрасные свинарники. Дело, где было очень много хороших, вкусных свинок. Там, да. Вот. А ты знаешь, дорогой друг, что в США и в других демократических странах запретили это, как это называется, разработки по клонированию людей. Или же по переставлению, так сказать, различных частей тела человека в обмен на части тела свинюшки. Вот. Всем пенсионерам дико понравилась моя идея, что снова построить в Бабушкинском районе Москвы свиноферме, где каждая бабулька сможет получить не только печень свиньи, но и легкое и сердце, в общем-то, с которым она может жить еще примерно 100 или хотя бы 50 лет.
0: А при желании просто использовать его как для набивания желудочного мешка, потому
1: конечно,
0: что это тоже вот в моменты инфляционные и прочее очень важно.
1: Да, да. И просто дожить до хорошей и светлой жизни, когда Российская империя снова, так сказать, воспрянет и духом, и будет, как говорится, пела в песне, это от, ну, от британских морей, там, в общем-то, и до окраин, там, в общем-то, и мы захватим Польшу.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны.
8: Здравствуйте. Добрый вечер, я-то слышу, что чей-то знакомый голос, а это, оказывается, паук, которого я последний раз слышал в 91-м на СНС.
0: Где?
8: Что?
3: Ты чего?
8: На СНС. На СНС, да.
0: Понятно.
8: Так мне тогда трясло прямо от этого голоса. Ну вот, ну, значит, насчет Эдуарда Лимонова, у него с 91-го года вышла масса книжек, которых стоило прочесть. Кстати, у меня позывной Че. Позывной такой, радиопозывной. Ну вот, а книжка у него была простая, на тему заповедника. Не помните? Санаторий. Нет, санаторий не заповедник. Заповедник был у Довлатова. Ну вот, где было рассказано о том, что как бы тоталитарное государство сменяется мягким подавлением, когда вот подобные пауку люди как бы подменяют настоящие ценности. Там мужика, который там с топором, там или с мечом, там или с чем-то еще борется. Вот, и потом, значит, вот давайте действительно там, ну...
0: Ну, то есть, согласитесь, что даже при таком раскладе нельзя отказать пауку в общем-то, изобретательности, и ловкости.
8: Нет,
0: и в таланте.
8: Ловкости я, вы знаете, любому пауку я проаплодирую, потому что всего 10 лапками против моих 4 ничего не сделаешь. То есть, вот, ну, как бы, то есть наоборот, мне против его 10 ничего не сделаешь. И зачем уж там прививать каких-то свинюшек, когда вполне до своих 10 лапок там жевал, и, кстати, глаз тоже 10. Вот что характерно.
0: Спасибо, спасибо вам за звонок.
1: Ты понимаешь, мы же говорили сегодня же, если ты говоришь про мужика, например, мы занимаемся реальным делом. И я сегодня рассказывал, когда мы занимались реальной рыбной ловлей, реальной охотой, мы ездили втроем в голые фашистские каски и били рыбу палками. И у нас руки были по локоть в крови.
3: Ну вот сейчас человек сказал, на самом деле, я очень хорошо понимаю все, что он говорит. Это позиция национал-большевика. Вот мы... Вот
0: ты имеешь в виду высказывание вот звонящего. Да, вот, я просто не искушен
3: в данных вопросах. Да, мы все-таки в меньшей степени национал-большевики, чем звонивший только что. И вот в чем разница? В том, что национал-большевики, мне кажется, сегодня взялись за дело, которые могут делать хуже, чем сидящие здесь три человека. Вот проблема одна существует у Эдуарда Лимонова. И когда он... Откуда-то появляются такие песни, которые называются «Бей студентов». И когда Эдуард Лимонов в своей деятельности политической начинает опираться на маниакальных, находящихся в образе учащихся 4-го, 3-го, 2-го и готовящихся поступить в 7-й класс школы, вот когда вот это начинается, конечно, это начинается уже чепуха и полнейший бардак. Вот. И как проверить? Вот смотрите, что сказал я и что сказал этот человек. Я сказал, читайте одну книгу Лимонова и не читайте больше ничего. Я исхожу из реалии, что реальный сегодня человек не может вообще ничего не читать. Если он хоть 10 строчек из первой книги Лимонова прочитает, это будет счастье для всех нас. А человек вот этот вот, который сейчас звонил, он предлагает... Читать всего Лимонова? Да это бред! Да как можно сегодня читать литературу? Как можно сегодня читать все произведения Лимонова? Это чушь! Поэтому он призывает к утопии, а мы призываем к реалиям.
0: С этим сложно не согласиться. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны компаний. Да.
9: Вопрос к гостям. Вы не подскажете, то есть, пусть они ответят на вопрос, как они относятся к партии Баркашова? Какие у них партнерские отношения или вообще там взаимоотношения?
0: Ну, я думаю, что поскольку в области политической из гостей наиболее искушен Олег Гастелло, то ему и слово.
3: Значит, мы относимся хорошо к партии Баркашова, в отличие от всего того, что слышно сегодня в эфире и так далее. То есть, но мы не восторгаемся, а это мы считаем, что люди делают нормальное дело, то, чем они должны сегодня заниматься. Вот все.
1: Да вот, и особенно мне нравится, что они много поклеили листовок, в общем-то, которые направлены в лицо не только прохожим, но и к автомобилистам и дорогим обладателям дорогих автомобилей, которые ездят по Москве и на столбах около светофоров читают листовки.
0: Вот, кстати, мне такая глупая мысль утренняя в голову пришла, паука. Вот если бы, например, тебя бы поставили самым главным вот ГИБДДшником, ну, от ГАИ, да, и сказали бы, ты должен начать вот новую деятельность с формы их, ну, с формы одежды. Какую бы форму одежды, зимнюю и летнюю, ты бы вот сам бы для них сконструировал? Ну, сказали, сконструировать, что твой модельер прямо.
1: Ну, на самом деле, так сказать, представители ГАИ не всем не нравятся, в общем-то. Вот, потому что, ну, у меня есть с ними постоянные проблемы, там, в общем-то, штрафы какие-то, в общем-то. Вот, единственное, что хорошо, что мне... 5 дней назад выдали гонорар, вот, за какую-то мелкую тусовку, там, в районе $30, там, в общем-то, это, вот. Я пошел во время кризиса, тупо поменял их, да, и мне дали 600 руб, там, в общем-то, вот. И я без проблем заплатил 2 гаишных штрафа, там, в общем-то, по 300 руб, там, в общем-то, вот. А если бы я, как дурак, оплатил их... так сказать, месяц назад, когда я должен был, то мне обошлось бы до $100 бы. А сейчас в 20 всего. Это вот как бы в этом прелесть кризиса тоже есть.
0: Это приятно, это приятно. Я тоже ощутил на себе, ты знаешь, некоторые моменты, но я о них не буду рассказывать. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
10: Здравствуйте, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
10: У меня вот вопрос к Сергею. Сергей, у меня вот вопрос, связанный вот с творчеством группы «Коррозия металла», если можно. Почему «Коррозия металла» стала играть более легкую музыку? И вернется ли «Коррозия» к своим старым дэт-металлическим корням? Вот. И у меня просьба к Олегу. Не могли бы вы прочесть что-нибудь из своих стихов? Спасибо.
0: Спасибо. Ну, скоро, наверное, Сергей ответит о музыкальных.
1: Ну, дело в том, что, конечно, когда у нас пел Серега Боров, там, в общем-то, то была вся возможность там, в общем-то, больше исполнять дэт-металлических, так сказать, трэшевых песен, в общем-то. Я сам, конечно, не очень люблю слушать дэт-трэш-метал, хотя играть его дико люблю. Вот. Но дело в том, что так как мы Борова очистили за наркоманию из ансамбля, там, в общем-то, то, соответственно, я могу петь песни, или наш гитарист-вокалист Макс Болтом, только в стиле панк-рока. Поэтому мы, конечно, играем сейчас более веселые коммерческие композиции. Ну, такова жизнь. Потом люди все же меняются. Нельзя же тупо долбить в одну точку там-то. Сейчас Олег прочитает стихи.
0: Давай. Тебе музыка не мешает?
3: Не, мне наплевать на музыку. Ты знаешь, меня тошнится, а не от музыки, потому что я в «Секстоне» столько слышал сблизи.
0: Так. Особенно вот такой.
3: От любой. Я признаю только одну музыку, это пропаганда. Искусство — это эффектно, это акция, это забрало. Искусство — это кастет, ударь поедателя кала. Видишь, учитель музыки, деньги просит за службу. Кастетом ударю в брызги голову женщины маленькой. А это товарищ угольщик, шахтер за деньги дает. Уголь бурый и антрацит, кто платит, тот и ебет. Ведущий программы по пятницам, проект очкастого Влада, тоже любит поддать в задницу угольку в духовку да для смрада. Или швор, карманник ли, форточник, лишь контрактник и баба спившаяся смеются над цифрами точными и точат кастеты лишние.
1: Стихотворение.
0: Хорошее стихотворение. И песня.
1: «Поедание кала».
0: Да, да. Слушаем телефонные звонки. 203-19-22. Была маленькая поэтическая пауза. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Мы Да.
11: Говорите. Я вот хочу спросить у ведущего.
0: Да.
11: А у знакомых с Антоном, который ведет радио «Гуру» на «Милицейской волне»?
0: Вы знаете, сложно сказать. Я не знаю, что такое радиогуру и что такое «Милицейская волна». Я догадываюсь, но про радиогуру я не слышал.
11: В общем, послушайте мой совет. Очень интересно и познавательно.
0: Спасибо.
11: А вот теперь вопрос к пауку. Почему у вас такая кличка? Могли бы там тараканом там, или бегемотом?
0: Спасибо.
1: Это, знаешь, это от вольного, это, как называется, каждый человек получает свое реальное имя, в общем-то, и оно как бы вдруг неожиданно возникает. Ну, вот так получилось, и все.
0: А следующий звоночек, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
12: Здравствуйте.
0: Здравствуйте.
12: А что, там кто-то, не я говорю.
0: Не вы говорите?
12: А?
0: А говорите, мы вас слушаем.
12: Ну, тогда я говорю. Так вот, значит, я обращаюсь к вашему поэту Пушкинзону. Сейчас он выступал. Он, наверное, знает слова великого поэта Расула Гамзатова. «Пусть все народы братья будут, и трижды будет проклят тот, кто вздумает и попытается чернить какой-либо народ». И я еще хочу сказать, будет ли выступать с вашей дрянной музыкой вы в Израиле? Вам бы показали там, я знаю, что показали. Ну и еще, значит, успехов вам во всем вашем сраном деле, Натан Мастурбацкий.
0: Спасибо вам. Видно, задело за живой нашего радиослушателя и чувствовал в своего голосе радость. И самое главное, что в столь ранний час мы дали ему какой-то творческий посыл, то есть он прочитал стихотворение, а то если бы не мы, то вполне возможно, он бы тупо бы глядел, например, на кактус на какой-то, или смотрел записанный телесериал, ну или просто в окно.
1: Полпятого утра там что-то.
0: Да.
1: Вот, но что касается Рамсула Габзатова, вот, то на самом деле-то мы не наезжаем ни на какие народности там-то. Россия — это мощная империя, и русский народ, он аккумулирует в себе все остальные, так сказать, нации, которые проживают его на территории. Другое дело, что нации должны другие республики сознавать свою ответственность перед русским народом, не называться республиками, а называться, допустим, мы готовы принять не татарскую республику, а татарскую губернию, например. И это никого не будет обламывать, в общем-то. Или когда евреи, которые могут заниматься хорошо допустим, часы ремонтировать, допустим.
3: Счетоводчеством.
1: Да, счетоводчеством, да, банковским делом. Когда они могут сказать, например, мы, евреи, готовы с помощью банковских махинаций украсть у американского народа деньги и дать эти деньги русскому народу. И тогда евреи все полюбят. А когда бедные русские человек, шахтер, у которого практически нет ничего есть. Он включает иностранный телевизор и с пультом сидит и начинает крутить, начинает нажимать на кнопки пульта и включать это каналы, различные телевизоры. И вдруг он обнаруживает, что на всех каналах сидят евреи. А потом и на других программах и показывает, что они живут, оказывается, в дорогих квартирах, где хорошая мебель и прочее. Вот. И тогда у простого обывателя у него он вдруг почему-то становится не очень любит простого еврея, которому на самом деле нравится тоже русский обычный обыватель, потому что ему хорошо заниматься это производством часов и банковских манипуляций, но его вдруг могут убить, потому что простому обывателю голодному показали, что тот хорошо живет. А может, на самом деле, он и плохо живет. У него тоже есть какие-то проблемы. Вот. И поэтому каждый человек должен осознавать, чем он занимается и как, чтобы не смутить другого человека.
0: А, и, кстати, вот обычно, ты правильно сказал, при съемках, вот, как правило, выбираются самые шикарные уголки квартиры или сажается, ну, в самом таком хреновом случае, на коленке вот хозяину персидская упитанная кошка, из которой просто из всех щелей валится эта их кошачья мерзотная еда, которую повсюду рекламируют. А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
13: Здравствуйте.
0: Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
13: Я вообще потряс на состояние от вашей программки.
0: То есть вот так вот пренебрежительно программки. У нас, между прочим, программа, которая длится с полуночи вот почти до 5 утра.
13: Ну, извиняюсь, немного не так выразился.
0: Да.
13: На мой взгляд, то, что все вещи, которые вы говорите, они правильные. Думается то, что русский народ как-то немного вымирает, что ли, потому что растворился среди вот этих всех мелких наций. Немцы, да, скажем, если немец, сразу мы можем сказать то, что вот да, у него такие качества, точность и все такое, там, или американец, вот, а русскому же практически нельзя ничего сказать.
0: Да, в какой-то степени вы правы, спасибо. А что вы так погрустнели?
1: Да, это... На самом деле, я всегда говорю, что нужно иметь больше бодрости духа, там, в общем-то. Нужно, как называется, никогда не унывать, там, в общем-то. И самое главное сейчас нам, русскому народу, нужно больше, как сказать, солидарности, там, в общем-то. Которая солидарность есть у мелких народов, которые, так сказать, которые как пиявки вгрызаются в тело большому, так сказать, брату, в общем-то, и действуют так, но друг другу помогают, в общем-то, что практически даже коренная нация начинает их бояться. и в ком-то ты даже уважать. А получается так, что русский идет по улице, а другой русский пьяный лежит, например, и на него плюют все, например. А может, он умирает, а может, у него там с сердцем плохо стало, например, вот. И никто не поможет ему, потому что нет никакой солидарности. И наша задача, как раз, в общем-то, так сказать, мы занимаемся восстановлением нашей империи, новым имперским фашизмом, когда будет корпоративное государство, когда каждый человек будет заинтересован в любом человеке общества, который, неважно, идет по улице или упал.
0: И на этой замечательной фразе я вынужден и попрощаться с нашими гостями. Тема бесконечно интересная, но время уже нас поджимает. Спасибо тебе, Сергей. Спасибо, Олег. К сожалению, Саша уехал
3: на стрелку.
0: Да, раньше. И спасибо, конечно, всем тем, кто нас слушал в столь поздний час. А мы...
3: Спасибо, Саня, надо сказать, за критику. Бабушке, да. Вот, которая звонила, очень злая. И вот последнему...
14: Вы можете присылать ваши сообщения на пейджер 913-29-29, абонент Монморанси.

0: Ну вот, застучал с вами когтями по белоснежным костяным клавишам из чистой, в общем-то, мамонтовой кости наш штатный пианист. Это значит, что мы начинаем беседу с нашими сегодняшними гостями. Даже, я бы сказал так, это две гости и гость. Я сейчас вам их по очереди представлю. Итак, сегодня у нас в гостях Марина Демченко. Это директор агентства, которое называется Grand Show Management. Жанна Букер и модель этого же агентства. И человек, который пожелал не называть свое имя, но он является мужем модели из другого агентства, сокращенного МИДа. Так мы, видимо, и будем его звать. Здравствуйте, здравствуйте, дорогие гости.
1: Добрый вечер. Здравствуйте.
0: И для начала, да, я думаю, что все-таки нашим радиослушателям, которые, ну, в силу определенных причин, экономических, художественных причин и так далее, все-таки не совсем близки к вашему роду деятельности, пояснить все-таки, что такое букер, Жанна, чтобы не было каких-то нездоровых ассоциаций с букой и прочими обидными вещами.
1: Ну, как бы слово «букер» очень часто ассоциируется у наших людей с книжкой, в переводе с английского «бук». На самом деле это человек, организатор, администратор, который занимается моделями. Проводит с ними различную работу по подготовке рекламных материалов, проводит кастинги, отборы. Кастинг, сразу поясняю для тех, кто еще не знает этого слова, тоже профессиональное слово в модельном бизнесе. И означает оно отбор моделей либо для съемки, либо для работы на показах. Вот. И как бы в обязанности букера входит, соответственно, и постоянное отслеживание моделей. Новых лиц, новых каких-то интересных, незаурядных качеств, опять же, моделей. Вот. И, естественно, как бы сказать, раскрутка их. То есть подготовка, какая-то школа и постоянная работа над их образом, над их имиджем, чтобы они, во-первых, не теряли форму, как-то росли и выходили как бы на международный уровень.
0: Понятно, спасибо, Жанна. И тогда в связи с этим я сразу бы хотел поставить все точки над «и». Просто к нам приходит огромное количество писем, люди приходят под окна и выкрикивают свои вопросы в мегафонах, также рисуют их баллонами на специально отведенной и возведенной бетонной стене, которую вы, наверное, видели. А мы всегда ее ставим тут на ночь, перегораживая дорогу, чтобы люди могли писать свои вопросы, а потом мы с помощью вот этого бинокля их считываем и задаем. Также приходят сюда, задают вопросы. Дело в том, что ну, сами знаете, земля полнится слухами. Страшные слухи ходят по столице нашего города, города-героя Москвы, уже где-то вот года два, что в недрах агентств, подобных вашему, происходят страшные вещи. То есть, что, значит, модели постоянно раз в неделю подвергаются обязательной порке розгами, значит, дабы уподобиться как-то йогам и дисциплинировать свои, ну, моральные качества, не тушку свою, а именно моральные качества. То есть они должны всегда находиться в ощущении какого-то стрёма. Вот. Это, знаете, мне что напомнило, когда я был владельцем частной тюрьмы в городе Павловом Посаде, то я там придумал наказание следующее для насильников. То есть их сажали всего лишь на 2 недели. Но в течение этих 2 недель каждый из них получал 10 раз кирзовым сапогом по чреслам во время, которое ему не сообщалось. То есть к нему могли войти там за ночь 5 раз и ударить 5 раз. Могли, значит, настучать все 10 раз прямо вот на пороге тюрьмы, а могли растянуть это. То есть он постоянно находился вот в ожидании удара по чреслам. Вы знаете, выходили оттуда дисциплинированно работники, многие даже вступали в партию затем, в экологические группировки вступали, и вот многие нам помогают, сейчас моют мой автомобиль, видели, 2 тоже вот из чресельников, так мы их называем. То есть, в принципе, ожидание какой-то кары, согласитесь, оно дисциплинирует человека. Действительно ли это так у вас, или все-таки это слухи?
1: Но вы рассказали о таких чрезвычайных, я бы сказала, мерах. Да, дисциплина, естественно, на первом плане, потому что приятно работать с красивой, умной девушкой, которая как бы понимает всю ответственность, которую, как бы сказать, мы берем на себя, проводя какие-то крупные акции. И, естественно, как бы сказать, мы в первую очередь работаем над такими качествами, как дисциплина, серьезные отношения к работе, не тусовочные. У нас всегда, как бы сказать, вся работа проходит в достаточно напряженном ритме, мы очень мобильные команды. И иногда заказы сваливаются буквально вот за день, за два до этого проекта. Поэтому приходится мобилизовать все силы. И, соответственно, конечно, здесь большое значение имеет, как бы сказать, мобильность девчонок и мальчишек. Вот. Да, ей существуют у нас кары. Раз в месяц у нас проводится так называемая чистка агентства. Это как бы слово такое внутреннее, но это действительно так. То есть мы отсматриваем моделей на внутреннем кастинге, и если кто-то по каким-то причинам либо потерял форму, либо как-то плохо стал выглядеть, ну, все бывает. Модель же, она должна, как бы сказать, от маникюра до волос и педикюра выглядеть идеально. Вот, это, как бы сказать, и лицо агентства, и имидж, и уровень. Поэтому, естественно, как бы сказать, приходится с некоторыми расставаться. Хотя, конечно, и жалко, но после там нескольких предупреждений, если она ничего не делает, мы просто возвращаем ей фотографии, говорим, что, как бы сказать, к сожалению, мы не сможем обеспечить вас работой. Это очень стимулирует, кстати, девчонок на то, чтобы постоянно держать себя в форме, постоянно как-то следить за собой.

0: Вот, какова судьба уволенных вот этих? Или все-таки вот она ушла из коллектива и все? То есть вы за нее не несете ответственности. Завтра, как говорится, ей хоть там, хоть как рыба об лед бах, и молчит баба с возу, кобыла ушла.
1: Ну, вы знаете, в принципе, мы остаемся в любом случае друзьями, но девчонки, как правило, в нашей стране, в России, они состоят в нескольких агентствах. И поэтому, как бы, если они расстаются с нами, то у них есть возможность реализоваться на том уровне, на котором они находятся на данный момент, где-то в других агентствах. То есть у них есть реальность того, что, как бы сказать, где-то на них будет спрос. Вот. Но как бы это мы не отслеживаем, только с теми, как бы, кто с нами пытается там потом дружить, поддерживать отношения, мы узнаем какую-то информацию о дальнейших их там продвижениях. Но на самом деле такой вот четкой вот работы по уходящим моделям мы не проводим.
0: А не было ли у вас таких прецедентов, когда вы были вынуждены рассылать по всем агентствам факс или нарочных с посылками, или там посыльных с нарочными, чтобы сообщить о каком-то нелицеприятном поведении от вашей бывшей сотрудницы? У нас вот был один такой, который вот тут повсюду, ну, у него болезнь была, называлась болезнь кинь-яичко, сокращенно КЯ, у нас в психиатрии. Он раскидывал всюду вареные яйца здесь в огромном количестве и топтал их, в общем-то. Его, естественно, уволили. Он пришел на другую радиостанцию в ФМ и делал там то же самое. Mm-hmm. Пришлось вот директорам двух радиостанций нашей вот той ФМовской собираться и рассылать факсы буквально на все станции, всем коллегам, чтобы человека с такой-то фамилией, фамилия у него Бузько была, вот, через З пишется, Николай Бузько, такой вот яйцетоп наш, чтобы его нигде не брали. Как у вас с этим обстоят дело? Ведь бывают же какие-то наверняка вот выдающиеся случаи нарушения дисциплины, нарушения, ну, скажем, даже так, этических норм определенных.
1: Вы знаете, очень редко, но бывают действительно такие яркие проявления как бы нестандартного поведения модели. Но в таких случаях мы лично с ней решаем все наши проблемы, там, индивидуально от каждого случая. Но какую-то работу вот по другим агентствам, как бы, чтобы перекрыть все там на какие-то другие выходы и доступы, мы не проводим, потому что, ну, как бы, мы считаем, что это недостойно, как бы, вот, ну, как-то дешево и мелочно, скажем так. Если, как бы сказать, она проявит свои качества, то другие агентства тоже, как бы, разберутся и сделают свои выводы. Но вот специально этим заниматься, ну, просто, честно говоря, даже нет времени, как бы, тратить на это. И как-то просто неинтересно.
0: То есть... Понятно, понятно. А есть еще такое бытует мнение, ну как мнение, это даже факт, что женский коллектив, в любом случае, когда пишется даже вот фраза такая, uh-huh. да, в русском языке, женский коллектив, слово коллектив нужно брать в кавычки. Почему? Потому что понятие женская дружба, ЖД сокращенно, просто целиком иллюзорно. Это жестокий обман. Известно, что женщины, вы, женщины, друг друга ненавидите, целиком завидуете.
1: Почему?
0: Ну, Жанна, ну это факт. То есть вы друг друга ненавидите, вы любите, когда у другой из вас какие-то неприятности. Причем есть особый момент, особая грань. То есть если эти неприятности совсем крупные, да, ну, к примеру, там сгорела квартира, не дай бог, или что-то такое, то у вас включается автоматический иммунитет, то есть жалость, естественно, вас пробивает. Ну, а когда неприятности не доходят до какой-то трагедии, вы, естественно, радуетесь им. Вот. Поэтому здесь вот вы сказали, что вы как-то дружите с кем-то или что-то такой вот с бывшими вашими моделями. Позвольте вам все-таки не поверить. Наверняка среди них есть конкурентная борьба. Наверняка они подкладывают друг другу перед показом пурги, рвут колготки, ломают, в общем-то, каблуки на туфлях. Вот. Или смазывают их мылом, чтобы падали и так далее. Добавляют в мыло специальные химикаты, чтобы по лицу пошли прыщи и так далее. Вот как обстоит дело? Или я все-таки фантазирую?
1: Но вы знаете, может быть, где-то это и существует, но, к счастью, вот для нас, для букеров, для нашего агентства, у нас достаточно как бы интеллектуальные девчонки работают. Они достаточно доброжелательно к другу относятся. Действительно, дружная команда, которая не только там как бы не подставляют друг другу под ножик, а наоборот помогают. То есть буквально в каких-то мелочах. Вы, как бы сказать, можете сказать, что это сказки,
0: конечно,
1: там рассказы.
0: Конечно.
1: Но, может быть, в какой-то степени в этом есть какая-то иллюзорность, но в любом случае она приятна, и приятно работать в такой атмосфере. Потом, как бы, у нас есть и мальчики.

0: все-таки получить контракт с какими-то зарубежными агентствами. Вот, по идее, то, то есть песенное творчество, да, и модельный бизнес, это, в принципе, то, это же искусство, согласитесь. То есть какая-то кошелка, она не сможет доставить людям удовольствие, там, нелепо перекатываясь там батончиками по подиуму. То есть это искусство.
1: Конечно.
0: Так почему вот... А искусство, оно, в общем-то, вне рангов должно быть. А тут получается такое вот ранжирование. Одна сейчас искусство. С этой стороны, другая вот там. Какие-то у вас есть на эту тему размышления, объяснения, почему так происходит?
1: Ну как, мне можно сказать что-то по этому поводу. Просто в основном Марина занимается контактами как раз с Западом по поводу различных модельных направлений, как съемок, так и показов. Вот. В принципе, да. Безусловно, на Западе модельный бизнес на несколько порядков больше развит, чем у нас в стране. Вот. С чем это связано, сложно сказать. Может быть, это заложено где-то вот, изначально там, вот, в системе нашей страны. Это как бы сложно объяснить, но он на самом деле не развивается. То есть он очень сложно идет вперед. И даже сравнивать, как бы сказать, уровень, допустим, моделей наших и западных, то здесь в первую очередь это можно посмотреть на их гонорары. То есть наши девочки счастливы работать там буквально за копейки, они считают, что это, как бы сказать, уже хорошо. А там модели получают, ну, я не буду говорить точные цифры, как бы сказать, но это раз в 10 больше точно.
0: То есть это все связано с финансовой в основном стороной, да?
1: С финансовой с одной стороны, и, наверное, все-таки еще от финансовой идет и такая вещь, как уверенность в себе, лоск, какой-то шарм, что действительно при первом же взгляде видно, что это шикарная женщина, это модель, у нее нет проблем, у нее все хорошо. Наши девчонки, как правило, и учатся, и работают, и, как бы сказать, выкраивают время на занятия собой, просто чтобы хорошо выглядеть, как-то на нормальном уровне. Конечно, они, как бы сказать, все, как и мы, имеют массу проблем жизненных и бытовых. Вот. Поэтому, конечно, здесь очень много корней заложено именно в быте нашем.
0: Мне вот почему-то подумал, что еще одна причина – это в публике, которая приходит на показы. Я, может быть, не прав. Я был как-то на показе один раз в своей жизни. Вот, действительно был удивлен вообще всем происходящим. Это красиво, не спорю. Вот, но вот не могли бы вы дать анализ публике, которая ходит, ну, для сравнения, на какой-нибудь действительно мощный и хорошо организованный показ вот там, в буржуазных странах, вот, и у нас. Вот, может быть, Марина как-то проводила наблюдение, вот просто за лицами людей, их какой-то там, скажем так, статус социальный, их даже, может быть, половую ориентацию. Это тоже важно, я объясню, почему потом, на мой взгляд, он, может быть, ошибочен, но тем не менее.
2: На показах, значит, которые мы проводим, как правило, бывает очень приличная, солидная публика. Вот, это наши приглашенные гости. Что касается ориентации, то бывают разные абсолютно образы. Вот, сейчас у нас это направление как бы развито. Вот, и на наших показах, значит, та публика, которая присутствует,
0: Вы говорите, как есть, вы не стесняйтесь, потому что в рамках нашей программы рамок нет.
3: Богатые там все, я видел, они, вот последний раз я был, они, ну, напиваются, и, ну, такие толстые, в очках, в костюмах, ну, вот в основном, и цветы дарят пьяные моделям.
0: Ну, то есть это знак признания все-таки.
3: Наверное.
0: Ну, я вот к чему я это сказал. Дело в том, что там вот на другой стороне холма, как сказал классик, мне кажется, все-таки вот такая вещь, как показ какой-то там новой коллекции,

0: одежда и так далее, это настолько сильно оккультивировано, настолько сильно вошло в их жизнь. То есть даже существуют, насколько я знаю, специальные программы. То есть это является неотъемлемой частью их жизни. У нас же это все-таки до сих пор является каким-то фарсом. Фарсом в том смысле, что даже так, элементом очень важным для создания определенной элитарности. Я специально проводил наблюдение с помощью агентов насчет новой нашей элиты. Вот. И посмотрел, кто там. То есть большинство из тех людей, которые мелькают по телевидению сейчас, они, в принципе, толком ничего для культуры не сделали. Это не громкие слова. То есть какие-то там непонятные безумные Максы, какие-то ведущие новостей с попсовых радиостанций. Эти люди становятся у нас культовыми. Заметьте, не, к сожалению, покойный уже Майк Науменко, там не существующий ныне Олди, который является лидером группы Комитета охраны тепла, а какой-то ведущий новостей с попсовой радиостанции. В связи с этим, может быть, ваши девушки, которые обладают каким-то потенциалом, понимают, что вот все, что вокруг нашего отечественного модельного бизнеса творится, это попросту, ну, скажем так, хлопушка полностью надутая. То есть людей самоценных, самодостаточных там просто нет. То есть для них это просто средство объединиться в элиту. То есть мода. Вот мода.
1: Я поняла, да. Саша, вашу мысль. Значит, я могу это прокомментировать таким образом, что на Западе все-таки это определенное отслеживание моды. То есть люди следят за модой, чтобы потом, как бы сказать, соответственно, как бы сказать, приобретать для себя какие-то интересные модели, которые соответствуют их вкусам. То есть, чтобы быть в теме различных модельных направлений разных модельеров. У нас, как правило, на показ приходят все-таки как на шоу-программу, чтобы посмотреть, развлечься, попасть в тусовку, опять же, пообщаться с друзьями, то есть как-то посмотреть красивые вещи, красивый показ. Но, как бы сказать, это происходит именно как бы спонтанно, под настроение, то есть нет, как бы сказать, такого вот, как бы, ну, наверное, это все-таки серьезность отношения к данным вот вещам. Вот. И поэтому вот в этом, наверное, есть вот такой вот нюанс, вот эта разница с Западом и с нашими показами.
0: Ну, да, в принципе, видимо
1: просто, это, как бы сказать, и не ведется даже никакой работы с этим. То есть изначально, как бы сказать, и наши модельеры, и агентство настроено на то, чтобы показать какое-то интересное шоу. И как бы одно время же были очень в моде авангардные различные показы. То есть они действительно были зрелищные, они были интересные, но для жизни никак не применимые. То есть это вот тенденция, но сейчас она как-то поутихла. Вот. Она была, как бы сказать, очень долго на пике.
0: Это вот есть такой парень, я вот тут недавно наблюдал, у него каблуки только с размером с меня. Я-то, видите, перед вами на стуле стою в полный рост, и то считаю себя низеньким. Вот. А он вот на таких вот весь раскрашенный, тоже своего рода какой-то кич или самовар, что ли, тульский. Для меня непонятно, что это за странные внедрения в культуру. Можно ли это назвать культурой? Что это вообще такое?
1: Есть, конечно, такое направление, как молодежная мода. Вот. Но здесь, как бы сказать, очень редко происходит все-таки совпадение стиля, настроения молодежи. То есть редко модельерам удается действительно создать что-то, какое-то интересное направление в молодежной моде.
0: А мне кажется, я извиняюсь, что перебиваю вас, Жанна, что молодежь, она не нуждается в услугах модельеров. Вот простите меня за такое, может быть, категоричное суждение. Молодежь сама себе создает моду. Вот видите, я как, то есть меня хватать не за что. На мне широкие штаны, чтобы отбиваться от недоброжелателей ногами. На мне тяжелые ботинки с шипами. Вот. Все это реалии нашей жизни. Я выхожу, могу поскользнуться, упасть. Да, в руке у меня бейсбольная бита, чтобы отбиваться от совсем уже плохих людей. Также и молодежь. Она создает себе моду сама. Прежде всего, это должно быть удобно. А те люди, которые уже, скажем так, называют себя молодежными модельерами, на мой взгляд, это как раз и есть эти пупырышки пенка, которые не дают молодежи, а берут у нее, группируют, значит, в своих ручонках, потом выдают себя за идеологов. Я более чем уверен, что молодежь, она прекрасно может обойтись без этих вот, с позволения сказать, идиотов. Потому что, ну, реально-то, реально, если смотреть на вещи, не нужна молодежи. Навязанная мода.
1: Но молодежи сложно навязать что-то.
0: Да, да,
1: согласитесь.
0: Да, безусловно.
1: То есть, как бы сказать, как бы не было раскручено имя там, данного модельера, если молодежи это не нравится, если это неудобно, то, как бы сказать, никто это носить и не будет. Но, с другой стороны, среди модельеров, модельеры сами молодежь. То есть у нас очень много, допустим, модельеров, с которыми мы сотрудничаем. И это буквально студенты очень известного нашего, как бы сказать, текстильной академии, которые очень талантливы, которых много идей. И которые, в принципе, сами являются вот той вот тусовкой молодежной, которая, как бы сказать, все это и придумывает, и создает. Поэтому, естественно, они обмениваются между собой, как бы сказать, и какими-то комментариями, какими-то идеями. Это действительно какое-то более массовое все-таки творчество. Но все равно существуют лидеры, все равно существуют какие-то талантливые люди, которые выводят это на какой-то уровень. Мне так кажется.
0: Ну, может быть, даже не то, что выводят на уровень, а может быть, они сдерживают это в рамках, чтобы
1: да.
0: совсем не началось безумие
1: да, да,
0: там,
1: да.
0: какое-то полное.
1: То есть какие-то дают рамки, именно вот определяют какой-то стиль.
0: А вот скажите, Жан, ну и Марина тоже, если как-то у вас есть какие-то на эту тему мысли, может быть, вот то, что у нас такие беды-то вот в этом бизнесе все-таки связано с тем, что до недавнего времени, кстати, это грамотно сказал Зайцев, вот прям молодец я вот, хотя я, так честно скажу, не особо прикалываюсь ко всем модельным вот этим делам, но тем не менее, когда человек говорит умную вещь и смешную, я всегда радуюсь. Он сказал, что это, говорит, за тетки ходят, значит, по нашим городу вот в шапках, а на плечах у них, в общем-то, куски шерсти животного. Имею в виду вот эти вот, знаете, меховые uh-huh. воротники стандартные. Ну, как-то он в таком духе выразился, чем очень меня порадовал. То есть, действительно, считайте, вот, да еще лет, может быть, 5 назад даже, да, где-то.
1: Uh-huh.
0: Все же были одеты в какие-то китайские варенки или затаривались на этом ужасном этом рынке, который где-то на каком-то стадионе, там, Лужники и так далее. То есть приезжали, покупали эти пиджаки адские, малиновые, с блестящими пуговицами.
1: Просто.
0: Да, то есть, и, может быть, все-таки есть какая-то надежда вот, на подъем? Может быть, просто нужно время? Потому что, ну, что такое
2: хотелось
0: для...
2: Хотелось бы верить, конечно.
0: Ну, 5 лет же, это очень мало для бизнеса, вообще для любого бизнеса серьезного. А если бизнес связан с искусством, то это вообще не срок.
1: Ну, это, Саша, согласись, это, опять же, наш менталитет.
0: Да.
1: То есть здесь все проблемы в этом. Как бы сложно говорить, там, объяснять человеку, что малиновый костюм — это безвкусица, если он ему нравится, если его друг ходит в таком же малиновом костюме.
2: Золотыми полосочками.
1: Да.
0: А вот объясните.
1: Он же
0: мне,
1: купил
0: вот...
1: сразу же Мерседес такой же. Так ему
0: Мерседес
1: надо же сразу купить такой
0: это
1: костюм.
0: Это средство передвижения, Жан. Это совсем другое. Это удобный автомобиль, который подогревает задницу, к тому же. Там,
1: нет, я не против
0: мягко.
1: Мерседеса. Нет,
0: насчет пиджаков. Вот сколько было перестебано? Все этих золотые, там, эти грунтозацепы, там, мощные, да, вот все эти дела, вот малиновые пиджаки. То есть ощущение такое, что люди не слушают анекдоты, совершенно без чувства юмора. До сих пор это продолжается. Даже многие звезды наши, вот в Папахе парень, он же тоже пошел на этот старый, этот самый, который везде, в каждой бочке сатычка. Тоже ведь в малиновом пиджаке был. Что это такое? Это неспособность воспринимать информацию, потеря, попросту говоря, какой-то чувствительности, что ли, или дебилизм, наверное, по-другому сказать.
1: Ну вот, наверное, все-таки я соглашусь, что это потеря, как бы сказать, вот... восприятие окружающего, то есть как бы вот есть я, как бы сказать, и вот все, что, как бы сказать, происходит вокруг, это, как бы сказать, не то, что...
0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня Марина Демченко, директор агентства «Гранд Шоу Менеджмент», Жанна, модель данного же агентства и бугер по совместительству. И, соответственно, Да, да, я прошу прощения, неправильно сказал. Не по совместительству, просто...
2: В прошлом она была моделью, сейчас она является букером нашего агентства.
0: Извините. Ну, я, видите, вот в воинских званиях я понимаю, там, господин полковник, там, майор, там, корнет. А вот, ну, извините меня, да. Но зато я вот, еще представлю одного нашего гостя. Это муж модели из другого агентства, сокращенно МИДа.
2: Который, кстати, никогда не бывал на наших показах. Тем более, я не помню такого, чтобы мужчины не в трезвом состоянии дарили цветы нашим моделям. Я требую просто ответа.
0: А может быть, это было на модельном показе вот другого агентства?
3: Я не помню сейчас уже. Может быть, и другое.
0: Ну, в принципе, конечно, очень сложно удержать в памяти такое количество событий. Я думаю, что мы не будем винить МИДу.
3: Да, это же другое агентство было.
0: Ну вот я об этом
3: подумал. Где моя жена работала раньше?
2: А припомните, пожалуйста,
1: название.
2: Как он называется.
1: Просто интересно.
3: Я попозже вспомню, сейчас пока я не могу. Плохо себя чувствую.
0: Ладненько, сейчас мы тогда хотелось бы ответить на ряд вопросов, которые тут мне на бумажечке написала наша референтка и подвезла их. А, кстати, вас не удивляет, что она у нас разъезжает на велосипеде здесь по коридорам, нет?
1: Магис... Нет, очень даже интересно.
0: Ну, вот это мое новшество, чтобы девушка была спортивная. Прям мы ее привязали к велосипеду.
2: Мы приметили самокатик ухода.
0: А это главный редактор у нас балуется иногда.
2: Ну так и подумали почему-то.
0: Он никому не разрешает его трогать. Значит, привезли мне тут вопросы. Вот такие они. Модельный бизнес, ну это скорее сентенция. Модельный бизнес по избиениям, по данным ООН, стоит на третьем месте после спецпсихбольницы тюрем, утверждает наш радиослушатель Рашид. Есть у вас какие-то комментарии? Но... Вполне возможно, извините, Жанна, что я просто немножечко хочу направить в русло. Может быть, Рашид имеет в виду, вот скажем, не внеуставные отношения, да, не уставные, да, а вот то, что происходит потом за дверьми агентства, когда модель выходит, ее начинают лупить жуткие мужики чернявые, вылезшие из Гранд Чероки 94-го года выпуска.
1: Ну, во всяком случае, нам, наверное, повезло, что у нас не было пока таких проблем. Поклонники, естественно, существуют, и этот бизнес, и создан для того, чтобы, им восхищались, и к нему, относились с таким благоговением. И модели, они, в принципе, и должны вызывать восхищение. Поэтому каких-то криминальных вещей пока не наблюдалось. Хотя, наверное, было бы интересно посмотреть, как это происходит на самом деле.
0: Ясно. Далее начинаем зачитывать. Вернее, продолжаем. Вот сейчас я просто, извините, тут очень много. Да, вопросы, касающиеся критериев отбора, все эти вопросы мы оставили, договорились на конец нашей программы, то есть в конце мы даже скажем вам, куда вы можете прийти, дабы там выступить каким-то образом. Вот виноделий тут интересовался, как долг век моделей. Но я предлагаю эту тему тоже обсудить позже, потому что у меня, я, так сказать, гляжу-то глубже, вижу дальше. Дорогой виноделий, не в обиду. В Германии малиновые пиджаки носят сутенеры. Значит, такая сентенция от какого-то, видимо, ненавистника Германии. И вот такой ракурс в историю. Александр, история малинового пиджака уходит во глубину веков. У Чичикова, как известно, тоже был такой. Просто это люди, есть такие люди, малиновые пиджаки, пишет Ирка по фамилии Рас. Ну, мы не будем спорить с вами, но она к каждому веку своя мода. Если сейчас мы, мужчины, начнем ходить в панталонах с бантами и носить гуттаперчевые шпажки, то мы будем выглядеть, по большому счету, нелепо и даже как-то с уклоном в гомосексуализм. Чего мы себе, настоящие воины и защитники Отечества, сокращенно ЗО, не можем позволить. Саша, тут даже я к вам этот вопрос адресую, уважаемые гости. Скажите, пожалуйста, как, по-вашему, должна быть одета зимой тетка, у которой нет джипака, интересуется Алиса? Это, я понимаю, это огород мой камень, то есть, что, дескать, деньги не позволяют каким-то образом следить за собой, там, пошел, купил там вот это байду с куском убитого животного синтетического вместо воротника, и вроде как и одет. Но мне кажется, это все-таки не оправдание.
1: Конечно, безусловно, не оправдание, потому что Да, финансовые проблемы – это большая проблема. Но в любом случае, если человек обладает каким-то вкусом, каким-то стремлением, во всяком случае, какому-то стилю, если он умеет его определять и чувствовать, можно одеться дешево, но достаточно стильно и достаточно интересно. Нужно только этого захотеть. Я могу сказать так. Наши модельеры, как бы сказать, позволяют это сделать. Есть, естественно, раскрученные имена, которые не всем по карману, но как бы есть и достаточно хорошего качества изделия, которые можно себе позволить. Пусть это будет немного вещей, пусть их будет 2, 3, 4, но это будут хорошего качества вещи, которые будут классно сидеть, классно смотреться и не будут смотреться рыночными.
0: Это правильно. И с другой стороны, я хочу сказать, что есть в этом какой-то элемент неуважения даже к себе, если вы покупаете какой-то готовый слепок, вот то, что вот, ну, некрасиво. Нет, ну,
1: просто
0: дело не
1: когда
0: в чепаке
1: ты встречаешь
0: даже
1: в том же метро еще 2, 3, 4 такие куртки за день, вот уже настроение
0: начинаешь
1: падает.
0: Начинаешь чувствовать себя корейцем времен Мао Цзэдуна. Да. Я вообще в истории очень плох. Вот сообщение. Я так хотел затронуть эту тему. Причем в основном вот с вами, Марина. Значит, вы, насколько я понял, Жанна, из вашего рассказа, занимаетесь, так сказать, связями с зарубежными всяческими вашими коллегами. Правильно?
2: Да, конечно.
0: Значит, вот что я вижу. Это вот Олег тоже тут ко мне присоединяется. Правда, он менее тактично задает свой вопрос, но тем не менее. Известно, что наша страна, к сожалению, в последнее время все больше и больше превращается в сырьевой придаток. То есть продажа нефти, древесины, дешевые даже где-то рабочие силы. То есть вот Олег вот обвиняет вас в том, что я хотел просто спросить, узнать. Получается, что вы занимаетесь продажей наших отечественных российских женских тушек, в общем-то, туда. Продажей в том смысле, что вы хотите, чтобы тушки наших красавиц радовали глаза англосаксов, япошек и других презренных объевшихся гамбургеров. То есть вы являетесь, вы продаете ресурсы нашей страны. Вы, значит, Марина, приближаете, скажем так, присвоение нашей стране России статус сырьевого придатка мира, сокращенно СПМ. Или мы с Олегом не правы?
1: Ну, здесь немножко, наверное, однозначно вы поставили вопрос, потому что...
2: Очень однозначно,
1: да,
2: на самом деле.
1: Здесь связь, как бы, сотрудничество с Западом заключается не именно в продаже наших девушек туда, не только в этом. Мы, как бы, пытаемся организовать общие проекты с западными модельерами, в том числе до организации показов здесь, у нас. У нас проходили вот недавно, в прошлом месяце, 2 показа. Это было в Сен-Лоран и Жан-Франко Ферре. То есть здесь нет такого акцента, что именно вот все туда, туда и туда. Наоборот, мы пытаемся как-то прививать именно здесь, на нашей почве. Конечно, как бы сказать, для девчонок на самом деле очень хорошая школа на Западе. По 40 показов в день там работают девочки, и, естественно, из них вырастают суперпрофессионалки.
0: Жанна, извиняюсь, что перебиваю. Вот я тогда целиком зачту вот сообщение Олега. Александр, эти агентства отправляют девок за границу, чтобы их потом разобрали по яхтам, стриптиз-клубам. То есть, ведь это же реальные вещи. Но, то есть, многие выходят замуж, действительно, многие остаются на яхтах, служат, скажем так, кстати, есть выражение «бойфренд», да? «Бойвумен» у нас он не прижилось, вы этот самый, как его, «вумен-френд», да?
1: Кстати, вот именно поэтому...
0: Но это же есть факты, Жан, но есть
1: вот именно
0: факты.
1: Поэтому все западные агентства уже боятся сотрудничать с нашими русскими, российскими моделями, потому что действительно девчонки приезжают и выходят замуж.
0: А вот это и есть нарушение этики, о чем я говорил в начале. Вот я говорил в начале, о чем это же. Хорошо, если человек целиком принадлежит искусству. Мы тут недавно вот, с налоговой полицией вот, побывали в одном известном стрип-баре. Вот. Ну, в результате, естественно, свои обязанности мы, как говорится, спустили. И, в общем, поговорили просто с танцовщицами. Да? Они совершенно искренне говорят, что вот наши танцы вот эти, это искусство. Я говорю, ну, я целиком с вами согласен. Я, значит, попробовал потанцевать около 6, в результате упал, отшибся левый бок. И стакан порезал мне руку, потому что я с кружкой все это делал. Ну, не получилось. То есть, действительно, это нужно уметь. Но, тем не менее, я скажу вам совершенно искренне так, как она... Усядьтесь, пожалуйста, дорогой Мимида, спасибо. Да, есть... то есть, это нечего скрывать. Я это сам знаю, сам слышал. То есть, все они такие вот красивые, все они такие хорошие, все они в искусстве. Но... Давай, говорит, $600, мы уедем с тобой.
2: У наших моделей это не распространяется.
0: Нет, но если они все-таки уезжают туда и остаются
2: они
0: на
2: яхте. Они работают, возвращаются, но на яхте, как правило, они не попадают.
0: Нет, ну, Марин, ну все-таки. Ведь скажите, вот, например, если мне сейчас приедет какой-то человек и скажет, Саша, на тебе яхту, вот, но ты никогда не занимаешься там сочинительством музыки, да, больше. Я, естественно, соглашусь, но я сопру яхту, потом его убью, сворую все из его дома, вот, детей его продам в рабство в Китай и дальше буду заниматься музыкой. То есть я его попросту обману. Вот. Но тут-то происходит другое. Если, как говорится, назвался грустью, полезай в зебру. Вот. Если это искусство, то как можно выходить из него на яхту? Или получается, что искусство — это такой лестничный пролет между благополучием, причем не у нас в стране, а там.
1: Ну, вы знаете, как правило, если человек в искусстве, то его оттуда ни за какие уши не вытянешь. Я это знаю по себе и по моделям, которые сейчас, как бы сказать, находят, ну, уже достаточно взрослые, скажем так, для... Но они, как бы сказать, не могут. Они вышли замуж, они обеспечили все тылы, но они все равно возвращаются на подиум. Они без этого жить уже не могут. Это в том случае, если человек действительно в искусстве. Но есть, допустим, кстати, у нас это очень распространено между девчонками, когда девочка приходит в модельный бизнес именно для саморекламы перед теми же молодыми людьми, чтобы как-то, сказать, утвердить себя, может быть, в своей компании, в этом обществе. Это, с другой стороны, это тоже неплохо, потому что даже, как бы сказать, та школа, которую они проходят в модельном бизнесе, она дает же, как бы сказать, какие-то черты характера добавляет, как-то формирует личность. Поэтому вполне возможно, что такой вариант, он тоже необходим. Пусть он будет.
0: Понятно. Скажите, вот вопрос к вам, Марина. Вы являетесь директором. Ну, директор в наше время, да, это же не директор завода шлифовальных станков, то есть эту должность одно время занимал я еще в советские времена. И я, конечно же, целиком был подотчетен государству и не был полновластным хозяином предприятия. Хотя, конечно, многое нам удалось своровать. Но это ладно, речь сейчас не об этом. А вы являетесь боссом, то есть вы бог-хозяин данного мероприятия. Практикуется ли у вас, скажем так, такие вещи, как-то отдача предпочтения из-за индивидуальных качеств, личных качеств, даже не физических, а кому-нибудь из ваших подопечных? Ну, ведь наверняка есть кто-то вам, кто приятен, кто неприятен. Все же люди все это понимают. Или вы стараетесь быть бесстрастной такой, так сказать, и вас занимает только производственный процесс?
2: Скорее всего, только производственный.
1: Я могу это подтвердить.
0: Тогда откроем следующую тему. К тому же, вот, кстати, наши радиослушатели, они прям-таки предвосхищают, я бы сказал, все то, что я хочу от вас услышать. Во-первых, вот Сизой тут интересуется. Не кажется ли вам, уважаемые, что прокалывание ушей, носов, пупков и других частей тела не красит девушку, а наоборот ставит ее в глупое положение? Насколько я знаю, я могу ошибаться. Раньше... В наши времена, когда еще мы курировали международные конкурсы красоты, вообще всяческие искусственные внедрения в тушку, они считались браком. То есть там проколотое ухо, автоматически мы ее говорили, иди зашейся на место, или там пришей новые уши. То есть все это, то есть у нас ценилась только естественная красота, без всяких прибамбас. Мы их даже, скажу больше, перед тем, как вот выставить на конкурс, мы их целиком обревали, все волосы, и рассматривали тело вот как оно есть в чистом виде, без волос. Затем волосы снова отрастали, и в случае, если тело идеально, мы уже ее направляли туда. Как сейчас с этим дело обстоит? Допустимо ли у моделей проколы всякие, вот эти татуировки, в общем-то, и другие предметы.
1: Конечно, в первую очередь дается предпочтение моделям, у которых здоровые волосы, здоровая кожа. Это помимо, как бы сказать, правильных внешних данных. Здоровые ногти, то есть все естественное и здоровое. То есть это ценится. Если вдруг, как бы сказать, да, это мода татуировки, мода колечки во всякие места, в том числе интимные, но здесь, конечно, уже возникают проблемы. То есть с такими моделями тяжело работать, потому что иногда они просто не попадают в стиль там, данного показа или съемки. Это мешает работе. Но это касается непосредственно профессиональных моделей. Что касается просто молодежи, то, ну, как бы разные течения бывают. Татуировки были в одно время в моде, как бы сказать. Другой вопрос, что, как бы сказать, это потом проходит, некоторые одумываются, начинают их сводить. То есть, ну, это уже, как бы сказать, жизнь.
0: А вот скажите так, по секрету, у вас есть вот какие-то татуировки на телах?
2: Нет. Нет, они отсутствуют.
0: А так не было вообще идеи вот взять?
2: Нет,
0: да, что
2: никогда.
0: Нет?
2: Нет.
0: Нет, просто я к тому, что если вы захотите, вы ко мне обращаетесь. Я причем делаю даже татуировки вот изысканные там американских племен индейцев, то есть в форме рубцов на теле прям легко могу сделать. Да, ну ладно, не буду я заниматься саморекламированием. Вот такое сообщение, Жанна, я думаю, вы простите меня личного характера, но все-таки вы...
2: Да ради
0: позвольте.
2: Бога.
0: Жанна, ты говорила, ага, что поедешь с Катей на дачу. А на самом деле ты сейчас у Лаерского. Объясни, как это понять, Евгений Юрьевич?
1: Евгений Юрьевич? Что это Евгений? Что за Евгений Юрьевич? Я не могу вспомнить, к сожалению, извиняюсь. А с Катей на дачу.
3: Да, попала.
1: Кто Катя? Дело в том, что, как бы сказать, вот еще ты подставываешь со стороны, как бы сказать, по отношению к моему директору, потому что, как бы сказать, я должна, как бы сказать, четко определять свое местонахождение в любое время суток, чтобы меня можно было найти и достать, как бы сказать, из-под земли. Вот. Ну, что я могу сказать?
0: Ну, холодно, ну, сейчас на даче.
1: Да, не дачный сезон.
0: Ну, правильно. Вот такой вопрос от Виталия Бабарыкина. На мой взгляд, интересный. К Марине. Марина, скажите, пожалуйста, были ли у вас случаи травматизма на подиуме? Я позволю себе рассказать забавные истории. Как раз на показе моделей от Егора Зайцева, сына Вячеслава Зайцева, я тоже там присутствовал, наблюдал. После этого, да, они там же подиум-то узкий, вот что вот эта комната, да? То есть две коровы на нем уже не поместятся, я имею в виду животных. А они там, знаешь, выходят по 8 человек, там, и вот так крутятся, ловко друг друга обходят. После этого мы обсудили там с группой товарищей, что если нас тут двоих выпустить под дам, что мы там не разойдемся, упадем. То есть, по идее, вот это великое искусство, вот ходить так ритмично, не сталкиваясь, плюс еще одновременно очень свободно. То есть, как-то у них, ну, для меня удивительная вот реакция все-таки у людей на предметы их окружающие, правильно? Вот. И все-таки я так тоже задавался вопросом, неужели не было столкновений, там, падений, а то и попросту драк. А были ли какие-то также случаи, когда из зала выбегал какой-нибудь демон с горящими глазами и, например, кусал там моделей или пытался там, вот тут прислали жестокое сообщение, но тем не менее обрызгать кого-нибудь серной кислотой, такие случаи у людей часто случаются, животные себе этого не допускают, потому что животные ближе к Богу, чем люди. Вот, как у вас с этим дело?
2: Ну, знаете, у нас не наблюдалось такого.
1: Ну, если только какие-то забавные были ситуации, когда мы работали на выставке в ЦДХ, которая называется «Мода моя профессия», «Profession», в конце, в финале, когда вышли все модели, все модельеры, ну, как бы такой финал, все торжественно, какой-то несчастный молодой человек, не знаю, как он оказался за кулисами, вдруг решил, что подиум — это какой-то выход куда-то. И он вместе с моделями дружно-дружно пошел. И когда он оказался у края сцены, он понял, что как-то он все-таки перепутал. Он совершенно спокойненько так спрыгнул со сцены и пошел дальше.
2: Сошел,
1: себе.
2: Я бы сказала.
1: Да, сошел так легко. Вот. Поэтому, как бы сказать, это было несколько смешно, но как бы криминального ничего не было.
0: Ну а вот а что касается травматизма, случалось ли какие-нибудь столкновения, падения все-таки?
1: Конечно, у нас на показах нет, но вот в принципе модели падают. Бывает такое, да. То есть это бывает
2: не
1: редко.
2: Не на наших показах.
1: Но не на наших, да. На наших пока не было.
0: Вопрос такой. Чему обучают девушку, в первую очередь, пришедшую вот в модельное агентство, именно в ваше? Вот такой вопрос. Вот первые слова, которые вы ей говорите.
1: Ну, во-первых, выясняется у девушки, что она хочет, чего она хочет добиться на этом пути, что для нее это значит, насколько это серьезно. И начинается работа, комплексная работа. То есть это дефиле, это актерское мастерство, хореография, это хореография, пластика.
2: Работа над имиджем.
0: А скажите, вот такой нескромный вопрос. Например, если нас с Мимидой вот взять, вы бы смогли нас научить дефилею?

0: который это мечта всей жизни, она же в петлю полезет после этого. Или там наоборот, иди с попы весь сброс. Так, угу. так что это я тут, вы, по-моему, лукавите, Жанна.
1: Нет, ну, естественно, это, как бы сказать, условия бизнеса, это определенные границы, которые существуют и которые, ну, сложно как-то подвинуть. Хотя, естественно, должна быть мода и для толстых людей. Это должна быть мода и для каких-то людей с физическими отклонениями. Или,
0: ну, для толстых-то людей делают уже. Я вот видел даже.
1: Ну, вот видишь, какие-то какое-то начало есть.
0: Но это все делается в форме, Жанна, в форме перформанса. Вот типа палата номер 6. Или там шоферская мода. Оденут кепки, рукавицы, ключ вот гаечный всунут. То есть на уровне китча. А если говорить о серьезной культуре, то это уже не ту. Этого нету.
1: Но, видимо, уже пора начинать этим заниматься.
0: Пора. Так что, если вам нужен будет консультант, да, вы ко мне с этим. Я
1: спасибо
0: совершенно бесплатно
1: идею.
0: Буду вас. Вот еще такое тоже сообщение, касающееся, вот, видимо, этих нестандартных подходов. Там, значит, а не приходило ли вам в голову сделать что-нибудь нестандартное? Например, повернуться вокруг себя, крикнуть «Эх, ма!», притопнуть ногой и плюнуть со сцены. Подпись Татьяна Буланова.
1: Ну, вообще, на самом деле, мы стремимся, как бы, делать шоу с какими-то интересными фишками, которые, как бы, несут определенную идею. Ну, блин, со сцены, если в этом будет смысл, если надо будет плюнуть, конечно, плюнем, без проблем.
0: Вы тоже можете ко мне обратиться, я всегда бесплатно.
1: Опять же, если в этом будет смысл, если это будет, как бы, соответствовать идее, если это надо будет сделать, ради бога.
0: Понятно. Вот муж модели из другого агентства хочет прокомментировать все нами вышесказанное, видимо, насчет вот нестандартных мод, да?
2: Да. У меня жену звали Кристина, мы в декабре развелись с ней. А когда она в модельное агентство устроилась, она стала называть себя «Утилисью». «Утилисью». И вот у нас... Что я хотел сказать-то? У меня есть две знакомые сестры. Они проститутки. И одна из них получает $200, а вторая 500. Вот когда ты говоришь... Александр, да?
0: Да.
2: Когда ты говоришь о том, что кто-то там обижается, кому-то не нравится, что он не модель... Вот, вот как ты думаешь, почему одной 200 дают, а другой 500?
0: А, ну, видимо, та, которая получает 500, без души подходит.
2: Нет, вот. Она подходит без руки.
0: А, ну, значит, та, видимо, подходит и с душой, и с рукой, видимо, ей...
2: Вот которая с рукой, она, у нее, она 200 получает.
0: Да.
2: А которая без руки, но с душой 500. И счастливы они. Обе.
0: Счастливы обе.
2: Да.
1: Одинаково.
0: Ну, видимо, может быть, та, вот, которая вот без руки отдает этой часть денег, если они на пару, напарницы.
2: Поэтому на безруких-то просто больше. И на трехруких.
0: О, кстати, муж модели из другого агентства, он где-то прав. Ведь людям даже в сексе наскучили обычные партнеры. Им подавай что-нибудь такого. Вот все эти анекдоты, типа, у меня там рыбу с утра, там, о, месье знает толк о возвращениях. Это ж неспроста.
1: Uh-huh.
0: Неспроста. Нужно учитывать эти вещи. Например, сделать дефиле животных. Мода для животных, одежда для животных. Думаете, не пойдут люди? Пойдут.
1: У нас есть такие задумки. Мы не будем пока открывать коммерческий план.
0: Да. Ну ладно, сейчас мы прервемся буквально на 4 минуты, а затем продолжим нашу беседу.
3: Положи в стакан с водой на ночь твой протез зубной, и тебе приснится с яйцами птица.
0: И мы продолжаем нашу беседу. Напоминаю вам, что в гостях у нас Марина Демченко, директор агентства Grand Show Management, и Жанна, ну, как выяснилось, в прошлом модель, ныне букер данного агентства. Также у нас в гостях Мамида, сокращенно, а в полную, если его имя назвать, то это муж модели из другого агентства. Приходит огромное количество вопросов. Несколько позже мы начнем общение с вами в прямом эфире. Сейчас пока что те, что тут нам приносят. Приносят очень много. Сейчас я начну. Значит, вот, во-первых, на вопрос Владислава. Я отвечу, да, Владислав, в показе Егора Зайцева использовалась композиция, которая называлась «Пока жарился хряк». Далее, вот уже к вам вопрос. Я трансвестит. Ну, не я, не я, а автор, значит, данного письма. Могу ли я стать фотомоделью? Подпись Андрей.

0: Камендровский?
1: На самом деле сложный вопрос.
0: В смысле, нет, это трансвестит, который ни мужчина, ни женщина. Ну, такое.
1: Ну да, я как бы я поняла, да. Я не в этом плане, как бы сказать, имею в виду сложность. Дело в том, что у нас есть друзья, знакомые, которые сделали такой выбор в своей жизни. Но как бы работу как таковую мы таким людям предложить не можем, в всяком случае, у нас в агентстве. Я могу ответить вот только так.
0: А вот ведь это, видимо, возможно как-то и скрыть, ну, вот, свою принадлежность к данной группе. Ну, то есть он приходит, он может прийти как мужчина. Сегодня придет, скажет, я хочу быть в вашем агентстве, как-то пройти конкурс. Угу. Вот, затем как-то показать себя, что, дескать, то есть вы узнаете это рано или поздно. А он там придет в следующий раз под видом женщины. То есть он может попросту обмануть. Вы-то, наверное, имеете в виду, Жанна, что если он приходит и говорит, я вот реально трансвестит, я вот хочу, дескать, стать. В таком случае вы даете отказ. А так-то вот как-то у них же больше шансов, мне кажется, вот внедриться-то.
1: Ну, как правило, такие люди сразу заявляют об этом, потому что им это нравится, и они хотят делать именно вот такие образы на сцене. Поэтому идти здесь на какие-то хитрости просто как бы, ну, нереально. Это не пройдет. В любом случае, ну, как они обманут?
2: Вычислят они их сразу, видно.
0: Почему подиум расположен выше зрителей? И имеет ли право модель отвечать на плоские шутки зрителей? Ну, тут действительно факт такой, что, как правило, на любом показе какой-то коллекции на халяву выставляется бухло, и многие поддают мощно. Действительно попадают и случайные люди, там ксерят билеты, ну, вы знаете этот факт. И, естественно, могут отпускать какие-то шутки, которые модель услышит. И она же тоже человек живой, естественно, может как-то отреагировать. Бывали ли такие случаи? И если бывали, как вот вы сглаживали их, что потом становилось с моделью?
1: Ну, мне кажется, что сохранить достоинство в данной ситуации можно только не реагируя на такие вещи. Абсолютно. И, как бы сказать, это у нас и практикуется.
0: Угу. Достойно это. Хотя было бы интересно, если бы она, например, соскочила, сняла туфлю и отлупила бы по голове вот этого плоского, ну, который плоско пошутил.
1: По поводу подиума вот, хотелось бы как-то
0: почему
1: добавить.
0: Да, почему? Да. Да.
1: Мы сейчас практикуем работу показа без подиума. То есть на уровне со зрителем. Это позволяет, во-первых, и рассмотреть качество тканей, материала, качество самого изделия, цвета, майкап, имидж девушки, ее образ, то есть, приблизить это по максимуму к зрителю.
0: Жан, ну это же, скажем так, попросту геноцид против людей вот такого роста, как я. То есть, во-первых, я буду видеть только чубчики волос, а во-вторых, я не увижу ног вот именно этой походки. Мне кажется, подиум как раз для того и сделан, чтобы воспринимать зрелище в целом. Если уж там очень нужно как-то вот разглядеть то, о чем сказали вы в деталях, там можно выдавать как в театре бинокли. А так, ну что, вот я сижу, например, на третьем ряду, и я не вижу, что творится там ниже пояса. Ну, то есть, как, мне кажется, это с эстетической точки зрения как раз неправильно. Мне кажется, вы сделали ошибку. Я, конечно, извиняюсь.
3: Если... А вы приходите на показы посмотреть что? Коллекцию одежды?
0: Нет, я прихожу посмотреть яркое феерическое...
2: Под юбку хочет заглянуть.
0: Да нет, ну что. Яркое феерическое угарное шоу в целом. Ну, понимаете, я не люблю, когда, например, нам на спектакле, или там, когда я прихожу на панлинет, к примеру, а передо мной чья-то голова моя, что-то физически. Я должен воспринимать, вот...
3: То ноги.
0: Есть у меня, не только нет. Почему ноги? Почему так? Ноги тоже в том числе. Я хочу воспринять все в полный рост, всю картинку. Если мне нужно приблизить какой-то объект, я на нем сконцентрируюсь. А вы урезаете у меня это. Вы...
1: Не, ну это неоднозначно же. В любом случае, это зависит от площадки и от того, что мы имеем изначально. Если сцена есть, никто, естественно, не будет...
3: Сносить ее
1: сносить, да.
3: На один день. Хотя может и такое быть.
0: А не было ли у вас вот таких, скажем так, случаев? Вот со мной несколько раз такое было, я не буду скромничать. Да. А когда появляется какой-нибудь человек, скажем, там за неделю до объявленного дня показа, и говорит: вы знаете, я хочу купить все билеты, вот, чтобы никого не было, я хочу один сидеть в зале и вот смотреть просто, вот мне по кайфу, потому что, то есть, ну нет, он не то, что там какой-то вот, Марина, не то, что он какой-то там преступный элемент, там злобный, там с ошейником, грудозацепом, там из чистого золота, нет, вполне нормально человек приходит, говорит: да, я вот хочу именно для себя, вот мне, вот я, ну, я люблю очень это искусство, и я не люблю, когда рядом по соседству кто-то дышит и толчется. Я очень благодарный зритель, я хочу вот, то есть я оплачиваю целиком все билеты. Вот. Было такое или нет? Со мной было. Я прямо говорю, когда хотели посмотреть, что я...
1: А что вы сделали?
0: А что я отказался. Я сказал: уважаемый, если хочешь, сними кабак какой-то, но концертный зал целиком не позволил.
1: На самом деле, естественно, как бы показ устраивается для зрителей, для публики. Ну, в принципе,
0: ну, было, достаточно. Было.
1: Нет, предложений таких не было. Я думаю, если даже и будут, мы откажемся.
0: Да, понятно. Значит так, дальше. Тут очень много всяческих вопросов. Харрис интересуется, есть ли среди ваших моделей лица нестандартной половой ориентации?
1: Нет.
0: Вот говорят, нету. Марина, бывали ли у вас случаи лично с вами? Вы же, кстати, наверняка тоже занимались и дефиле.
1: Да, конечно.
0: Безусловно. То есть, да. Бывали ли у вас случаи и лично с вами, чтобы вы выходили на подиум с большого бодуна или в нетрезвом состоянии? Сафронов Алексей вот интересуется. Ну, только по-честному. Ну, бывает так. Вот загуляли вчера у друзей, там, бодунище жуткое, а тут нужно идти.
3: Нет, такого не бывало, потому что я не употребляю алкоголь.
0: Да ладно, а даже после вот того, как уже вот коллекция закрыта, банкет, типа там все накрыли, все пришли, друзья приехали, и такие: Марин, да давай, ну что, давай накатим-то. Ну, все так вот, давай накатим. Ну, немножко. Ну, давай, чуть-чуть для здоровья, понятно. Даже такого не было.
3: Нет.
0: А в Новый год вот.
3: Чисто символически.
0: Ага.
3: Два глотка шампанского.
0: Этим надо воспользоваться.
3: Для поддержания компании. И только.
0: Да, ну почти как я. Я тоже ведь не пью совершенно. Так. Такой вопрос от Андрея Николаевича. Марина, скажите, пожалуйста, занимаетесь ли вы образованием ваших девушек? Ну, имеется в виду, там, даете ли им читать там книжки умные, например, там, Ницше какого-нибудь или другого поэта?
3: Конечно, занимаемся.
0: То есть вы отслеживаете все-таки это?
3: Да.
0: Вот вы сказали, у вас очень много девушек, которые учатся в институтах, там студентки, да? Руководство их институтов, как правило, в курсе, что у них есть тут еще такое хобби или занятие, или работа?
3: Да, мы общаемся с руководством.
0: А вот такой вопрос. Вот, например, я помню, когда я учился в военном училище, вот, на вечернем, то постоянно нам... Мне на завод, как я там чего, да, присылали, ну, а я на заводе еще работал директором, мне присылали телеги с жалобой, что, дескать, там-то зачет не получил и так далее. Наверняка у вас это тоже практикуется, что руководство институтов, если она там не сдала экзамен что-то, или там сессию прогуляла как-то, да, присылает вам телегу такую, что, дескать, вот такая-то, такая-то ваша. Вот. Угу. Не сдала зачет, примите меры. Или такого нет?
3: Нет, таких случаев не было.
0: Прошли времена геноцида.
3: Бывало такое, что, скажем, у модели показ планируется какой-то серьезный, было много репетиций. Вот, и, скажем, в этот день у нее совпадает с каким-то зачетом, экзаменом. Вот, мы это обсуждаем все с руководством вузов, и все в порядке.
0: А вот такие моменты. Часто ли приглашают они своих сокурсниц на показы и сокурсников?
3: Да, часто.
0: То есть все-таки пользуются они популярностью в обществе, да, вот так? Ну, вот имеется в виду, до сих пор это считается элитной профессией. То есть,
1: в принципе, да.
0: У меня есть подруга, она фотомодель. Да что вы говорите. Не знаете ли вы, уважаемые девушки, куда смотрит манекенщица во время дефилирования по подиуму?
3: Она в образе.
0: Хороший, слушай. Да, я почему-то так и думал. Ну, И если вы не против, я предлагаю начать отслушивать звонки в прямом эфире от наших уважаемых радиослушателей. Дорогой Мамида, оденьте, пожалуйста, наушники, потому что вопросы могут и к вам тоже приходить. Телефон в студии 203-19-22. Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, ваши уважаемые гости. Это Дмитрий Измарин. Сегодня я хочу задать серьезный вопрос.
0: Давайте.
4: Я сам студент музыкального училища при консерватории. Вот у меня там есть несколько подруг, которые тоже в свое время были моделями. Вот. И вот они, в принципе, жалуются, вот, ну там они диету соблюдают на это. Говорят, это очень сложно. Вот. А еще здесь шел такой слух, не помню, какой-то программе еще говорили, то, что. Правда, это, может, не очень хорошо, но специально заводят глистов для того, чтобы, ну, не прибавлять весе. Вот, ну, такие вещи. Ну,
0: понятно,
4: я не
0: понятно.
4: Знаю, как это называется.
0: Ну, это вот жена одного известного политика греческого, она именно от этого погибла. Если
4: да, ну, когда что-то вредно лишь для здоровья.
0: Понятно. Просто... Вопрос понятен, понятен. Спасибо.
4: Вот. Просто а,
0: там
4: да, а
0: пищит вот... очень что-то у вас на заднем плане. Вы отпустите его. Ну что же он у вас орет так? Или кляп ему вставьте.
4: А, да вроде никто не орет.
0: Дыхалка у него мощная, я скажу. Вообще не задыхает. Да, ну давайте быстренько второго.
4: Вот, и, а вы не хотите стать моделью?
0: Понятно, спасибо, хорошего. Знаешь, дело в том, что мной и так любуются везде, куда я ни приду. То есть я рожден... для того, чтобы дарить людям счастье, радость, ощущение эйфории. То есть я уже модель, зовите меня просто, модель вселенной. Даже так. Да, ну
1: нет,
0: что
1: действительно, Саша очень обаятельный. С ним очень приятно общаться. Просто мы получаем здесь огромное удовольствие в студии.
0: Да. Да, что касается глистов все-таки. Известный
1: ну,
0: же такой
1: метод. Да, это известные таблетки, на которых как бы съедят очень многие наши звезды. К сожалению... Ну, может быть, не к сожалению, может быть,
3: к счастью. К счастью, наверное.
1: Да. Модель обязана следить за собой. Эта работа достаточно тяжелая. Поэтому диета, да, диета существует. Как бы это ни было тяжело, но она нужна. Это составная часть профессии. И от этого никуда не денешься. Поэтому как бы можно пожалеть девочек, как бы посочувствовать им, но это так и есть.
0: А скажите, вот мода на цвет кожи, я имею в виду, как она, динамика ее развития. Ведь, помнится, был период, когда в моде была смуглая кожа, ну, загорелая.
3: Да, это этнические модели, которые тоже, кстати,
0: нет, почему?
3: Пользуются.
0: Нет, Марин, я имею в виду даже вот, ну, сколько я видел, я же хожу по мажорным бассейнам всяким, вот, и там вижу, там, знаешь, девчонки заходят в солярии, то есть такие, очевидно, что она там не проститутка там с Тверской, то есть она где-то находится в бизнесе, она специально вся загорелая такая. Затем как-то смотрю, солярии у нас стали прогорать, то есть мне пришлось даже прикрыть парочку точек, потому что, ну, денег не дает. Вот. И вот опять же, там же вот на, у Егора Зайцева я обратил внимание, там одна модель, так она вообще бледная, что бумага была. Очень такие, знаете, неправильные черты лица с точки зрения художника. Но настолько она вот как-то была вот... Ну, фишка в этом есть, в общем, обаятельная.
1: Шарм, который привлекает внимание и держит.
0: Да, да, но тем не менее, заметьте, на всех полотнах эпохи Возрождения там тетки все такие жирные и белесые. То есть, в принципе, считается, что женщина, живущая в нашем климате, вот, в Европе, да, назовем это даже так, она должна быть... скажем так, девственно бела. И загар — это такой же брак, как проколотые уши и так далее. Вот что сейчас с этим? То есть модно ли быть загорелым? Потому что если модно, мы опять откроем солярий и будем там. Если не модно, то будем блеклые, что блинки.
1: Мне кажется, здесь индивидуально.
0: Нет, а имеются стандарты. Стандарты же какие-то должны быть.
3: Нет, никаких стандартов.
0: Но вы же не выпустите, вот, Марина, вы как художник, да, вы же не выпустите на подиум, например, там половину, там, шесть моделей, из которых три там загорелые, вот такие прям, а три бледные. Это же будет с точки зрения цвета полная дисгармония все-таки. То есть какое-то единство же должно быть от цветовой гаммы. Вот,
1: Но опять же, это будет зависеть, наверное, от коллекции.
3: Да, от идеи. От идеи.
0: Ну, а хорошо, вот такой момент. Если, например, коллекция под собой подразумевает смуглую кожу, загорелую, то есть вы будете каким-то образом моделей к этой, к показу данной коллекции готовить, то есть вводить их вот в наш солярий, потому что наш, он самый лучший.
5: Да.
1: Будем сотрудничать.
0: То есть независимо от их желания, да? Например, она не хочет загорать. Вот она, вот, например, ее молодому человеку нравится ее бледная тушка. А вот вы говорите, нет, для показа должна быть смуглая. Вот
3: это уже
0: быть?
3: Не профпригодные модели.
0: То есть все для работы?
3: Конечно.
1: Просто она не будет участвовать в этом показе, и все.
0: А вот что касается стрижки. То есть, например, если вы захотите сделать какую-то военную, показ военных моделей, и девушкам нужно будет побриться на лос. Нужно.
3: Нет, это обсуждается, конечно. Мы не можем заставить девушек.
1: Я думаю, мы обратимся к нашим стилистам, которые сделают им, как бы сказать, на их волосах, как бы сказать, сохраняя их волосы, им лысые головы.
0: Спасибо, я с удовольствием совершенно бесплатно займусь этим, пожалуйста. Марина, скажите, пожалуйста, какое у вас образование, что вы заканчивали, какие книги вы читаете и чему вы можете научить своих девочек? Какой дельный совет можете дать? Тезка ваша прислала письмо такое.
3: Занималась я музыкой, я пианистка профессиональная. После этого я закончила...
0: А извините, пожалуйста, как вам игра нашего вот пианиста?
3: Да, здесь я уже...
0: Наш главный редактор озвучивает нам нашу беседу.
3: Вот, после чего у меня, значит, был университет, факультет русской филологии. И я уже более 10 лет в модельном бизнесе. Начинала с модели. Постепенно затем работала менеджером. И так постепенно-постепенно вот сейчас уже имею свое агентство. Прекрасно с этим справляюсь. Мне все нравится.
0: А совет какой-нибудь дельный? Вот тоже Марине, вашей тезке, может быть, что-то там такой универсальный. Вы можете дать кулинарный совет, не обязательно по жизни.
3: Кулинарный?
0: Кулинарный.
3: С этим немножко сложновато, потому что очень много времени уходит на работу. Вот. Совет, чтобы Марина всегда была обаятельной, имела хороший вкус. К сожалению, я ее не видела, не знаю, но думаю, что каждая женщина должна все-таки развивать в себе вкус, уметь хорошо одеться, быть интеллигентной.
0: Скажите, а вот нравятся ли вам женщины в мужских одеждах? Ну вот, скажем так, ведь до чего феминизация страны, то есть довела, собственно, женскую часть населения. То есть они носят комбинезоны, то есть они уже даже, ну не то, что там не знают, как глядеть на мужчину и как с ним обращаться. То есть они так сами себя застремали, что уж все там жалеют о том, что они вообще затеяли эту феминистическую байду. А назад-то пути уже нет. Началось все с одежды. Техасы, помните такие? Техасы, штаны были, техасы такие назывались. Uh-huh. Вот. Как вы вообще считаете, женщины и брюки – это все-таки вещи
3: сочетаются? Это совместимо, да? Вполне.
0: Понятно. Ну, сейчас прослушаем телефонный звоночек быстренько, затем прервемся на музычку и продолжим позже, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам попросту беспредельно.
6: Александр, добрый вечер.
0: Приветствую вас.
6: Вас приветствует Эксимис Плавович.
0: Это очень хорошо.
6: У меня есть к вам два вопроса.
0: Да.
6: К вашим гостям.
0: Угу. Вот.
6: Первый вопрос будет к вам.
0: Да.
6: Вот, значит, я был когда в последней экспедиции, и на многих каньонах вот все исписано. Это здесь был Лаэртхи, там все вот. Какое вы имеете ли отношение к этому? Это вот первый вопрос. А второй вопрос к вашим гостям. Видели ли они вот такой есть популярный певец, это вот, который поет там песню, это «Мазафака Шикадам». Вот. И видели ли его без парика когда-нибудь, там все вот эти подтяжки там, вот на глазах там, ну понимаете.
0: Ну, спасибо. Спасибо. Спасибо за вопрос. А насчет каньонов, действительно, дело в том, что я мечу все, что не попадя. Везде, где я бываю, я мечу. Потому что считаю, что человек — это животное, только высокоразвитое. И когда человек пытается подавить все животные инстинкты, он убивает половину самого себя. То есть коты тоже метят территорию. Также и я. Метить ее вещами, производимыми другими людьми, людьми, это подло, тупо и не нужно. Я имею в виду установка флажков на Северном полюсе, установка флажков на Луне и так далее. Гораздо лучше, например, на Луне было бы, извините за такое, оставить, например, кучку собственных экскрементов, нежели флажка. Это называется «пометил Луну». Или, в крайнем случае, написать свое имя. Чем я и занимаюсь повсеместно, и в каньонах, и в Непале я все деревья там поисписал ножиком перочинным. Вот. Что касается вот этого певца, я не понял, кто это? Вы, наверное, о ящере идет речь, о болгарском ящере, нет?
5: Нет, Шикадам, это Киркоров.
0: Ну, я имею в виду ящера, да?
5: Да, да, точно.
1: Я не поняла смысла вопроса, как мы к нему относимся или что?
0: А, да не важно. Давайте прорвемся немножко. Для тех, кто только что подключился к нам, к нашей волне, а есть и такие, потому что многие работают ночами, многие только уходят на работу и проснулись, многие не работают, а очнулись от бодунов, других аномальных состояний организма. А я напоминаю, что вы слушаете радиостанцию «Эхо Москвы». Сегодня 7 февраля, в эфире программа «Монморанси». И у нас в гостях Марина Демченко, директор агентства «Гранд Шоу Менеджмент», Жанна, которая ранее работала моделью в данном агентстве, сейчас является букером этого же агентства, и муж модели из другого агентства, сокращенно МИД. Мы будем сейчас с вами общаться в прямом эфире по телефону 203-19-22. Если у вас есть какие-то вопросы, я думаю, девушки ответят на них. Но сейчас я прежде обращусь к тем посланиям, которые мне тут принесли. Значит, тут меня упрекают, что я организовал провокацию в офисе Логоваза. Ну что ж, мне жить, что ли, надоело, уважаемый? Да, я люблю автомобили, я ворую барсетки из джипов, но это вовсе не значит, что я совсем уже потерял голову или у меня там банки заклинило. Ладно, отвечаем на вопрос Валентина. Существует ли у моделей проблемы личной безопасности и приходится ли им маскировать свои тушки перед походом, например, в булочную или в такие места, где их могут узнать?
1: Ну, изначально модель обладает внешними данными, которые видно. И скрыть это, ну, сложно достаточно. Это высокие девушки, интересные, обаятельные. Поэтому здесь маскировка, мне кажется, не удастся. Поэтому придется терпеть славу такой, какая она есть. И в булочной, и в метро.
0: В принципе, это совершенно верно. Потому что когда люди начинают говорить, ой, а мне так надоедает эта известность, это не более как просто притворство.
1: Тем более для женщины, скажем прямо.
0: Тем более для женщины, безусловно. Вопрос к Марине. Уважаемая Марина, завтра иду на свадьбу к дочери. Не знаю, что одеть. Посоветуйте, пожалуйста. Интересуется Клава.
3: На самом деле, это серьезный шаг — отдать свою дочь замуж. Я бы вам посоветовала одеться более элегантно, по-деловому.
0: Ну, там цвет какой-нибудь, может, вы порекомендуете. А может быть,
3: что-нибудь пастельных тонов.
0: А может быть, тете Клаве как-то вот попробовать резко выделиться и, например, прийти туда, вот, ну, скажем, в мужских шортах с такой штучкой, которая играет в этот, ну, катают шары по газону.
3: Это, конечно, оригинально.
0: В гольф, вот, с гольфной клюшкой. Ну, что-нибудь такое, вот, чтобы развеселить гостей, потому что нельзя же превращать свадьбу в повседневный праздник. Она же должна запомниться как-то. Это же, надеюсь, у вашей дочери первый и единственный раз в жизни будет. Вы должны как-то разбодяжить все это. Я советую вам вообще прийти голой туда. А что такого? Можете расписать свое тело акварелью. Нет, а что, почему вы...
1: Нет, ну, может быть, уже зависит от того, за кого дочка выходит замуж. Может, от этого уже стоит отталкиваться.
0: В общем, да. Ладно, далее зачитываем ваши послания. Тут их очень много, на самом деле, да. Так, это самое... Сейчас, извините, я просто так торможу по той причине, что огромное количество писем всяких, и я тут в них теряюсь в силу слабоумия. Да, Лев Глебов интересуется, необходима ли какая-то регулярная, вот интересный вопрос, как сказано, необходима ли какая-то регулярная половая жизнь для фотомодели. Какая это регулярная жизнь половая? А, нет, не, это я, извините, соврал, не так. Необходимо ли, мне принесли новую бумажку, необходима ли какая-то регуляция половой жизни фотомодели? Вот, эта тема интересная, потому что ведь на самом деле бывает так, что у нее в личной жизни что-то не сложилось. И вот начинает она хереть. Ну, как есть такое выражение, то есть там, как говорится, тушка идет прыщами, и бледное настроение нет. То есть вы в данном случае как боссы, как кураторы должны как-то исправлять положение, потому что это прямым образом отражается, я больше чем уверен, на работе. Что делать? Как быть? Куда податься?
3: Заняться спортом?
0: Нет. Нет. Вот именно в этой, в сфере интимной. Улаживаете ли вы как-то все-таки личную жизнь своих подопечных? Принимаете ли участие в этом?
1: Нет, психологическую поддержку мы, естественно, можем оказать, поговорить, посоветовать, чисто по-женски что-то. Но, естественно, обеспечить регуляцию половой жизни моделей наших мы в простом состоянии. Мы этим не занимаемся. И это жизнь, которая, как бы сказать, проходит, и у всех по-разному складываются личные взаимоотношения. Бывают, конечно, многие срывы, депрессии, но это все лечится.
0: Ну, а вот эти депрессии, они сказываются на работе? Ну, я понимаю, что сказываются. Но
1: на
0: вот
1: профессионалках
0: вот, что...
1: нет. На профессионалках не сказано. Наоборот, работа им помогает быстрее выйти из этих депрессий и почувствовать себя снова королевой.
0: Вот муж модели из другого агентства хочет что-то нам сказать. Я правильно понял, да? Прокомментировать, видимо.
5: Нет, я не то, что хочу что сказать. А мне вообще, ну, давайте слово тоже надо, то просто могут подумать, что я наврал, что у меня жена модель. Вот, у меня жена, модель была, мы в декабре развелись. Вот, и она у нее получилось так, что она ну вот у них были показы по средам, и иногда были такие мощные показы в других городах. А когда по средам были показы, она не всегда стала приходить домой ночевать. Вот, потом я точно знал, что она $50 получает за показ, а она мне говорила, что 30. Вот, я, ну, а около 20 денег сейчас, денег у нас немного было, я не работал. Вот, куда она $20 девала, я, ну, не стал спрашивать у нее. Вот, а потом она пришла, у нее, ну, в общем, у них там какой-то показ был, я, у нее лобок был оранжевого цвета, они покрасили ей. Вот. Мы в декабре мы развелись, вот. Ну, так она звонит сейчас периодически.
1: Ой, может быть, вы вспомнили название агентства. Просто интересно, кого же такие показы проходят.
0: Такая печальная история. Вы знаете, кстати, вот тут недавно в одном модном журнале я увидел фотографию нижнего белья специально для катания на горных лыжах в Швейцарии, вот где снега лежат. То есть из шкуры, то есть, извините, вот лифчик и трусики у женщин из шкуры. Как вы относитесь к такому нововведению? То есть...
3: Животных нужно любить.
0: Правильно. Я, кстати, иного ответа не ожидал. Вот тут интересовались наши радиослушатели. Дело в том, что во многих... то есть только на доверии в данном случае могу как-то... основываться. Потому что он уверяет, что во многих западных агентствах модельных женское нижнее белье демонстрируют мужчины. Есть ли такое у нас, и как вообще вот ваше отношение к этому?
3: Мы с этим не сталкивались, и тем более мы с такими агентствами не
0: сотрудничаем. То есть, значит, меня обманули попросту, да?
3: Вероятно.
0: Вот такой интересный вопрос. Мы, конечно, позже за целиком все расскажем вам, как, что, где, что, почем. Да. Сейчас такой, значит, вопрос. Доброй ночи. У меня вопрос к вашим гостям. Мне 23 года. Я высокая, худая. Очень молодо выгляжу. Могу ли я в этом возрасте начать карьеру манекенщицы? Или мне уже поздно? Интересуется Алена.
3: 23 года поздно начинать карьеру модели.
0: А вот опять вы в туннеле. Вот в туннеле. А почему? Вот давайте сделаем для... пусть 80 лет они приходят. Вот давайте сделаем. Посмотрите.
3: Поздно, продолжать нет.
0: Ну почему поздно? Неужели нельзя человека научить двигаться? Вот 23 года ей.
3: Зависит еще от человека.
0: Вот, уже ближе. Значит, еще не поздно. Вдруг у нее уникальные способности. Ну, может такое быть.
1: Ну, тогда только мы только будем рады сотрудничать с такими девушками, которые... 23 года открывают себе что-то новое и стремятся к чему-то новому.
0: Возраст — это жестокая штука. Вот какой-то вопрос, я сейчас зачитаю его, а вы уж думайте сами, о чем он. Скажите, пожалуйста, мода находится в аффективной сфере человеческой деятельности или в рациональной? Андрей Николаевич интересуется.
1: Ну, это творчество, это искусство. Не знаю, можно ли отнести вообще искусство как какой-то конкретной сфере. По-моему, там перемешано все.
0: Ну, в общем, я считаю, что рационально скорее. Потому что, ну, согласитесь, нет, вот...
5: Нет, все модель, перемешано, на самом деле.
1: Все, все, да.
0: Ну, вообще, совершенно верно. Да. Совершенно
5: все
0: верно.
5: И рациональные есть, и аффективные.
0: Вот вопрос очень интересный. Почему-то адресован к вам, Жанна, вот не к Марине. Жанна, может ли рядовая фотомодель пробиться в директора себе подобных?
1: Это зависит от деловых качеств, безусловно. От многого чего зависит, на самом деле. Это работа очень сложная, очень нервная, очень напряженная, требует полной мобилизации. Как бы сказать, я наблюдаю за Мариной вот в течение уже достаточно продолжительного времени и не перестаю удивляться. Откуда у нее берется энергия, откуда берутся силы. И при этом я даже не могу перечислить всех качеств, которые необходимы именно вот в этом бизнесе. Безумном, на самом деле, бизнесе, где очень много проблем, очень много сложностей. При том, что это все классно, красиво, интересно.
0: Понятно. Люди-то не видят, что за ширмой.
1: Да.
0: Также они, например, думают, что мы сейчас тут с вами сидим в таких широких креслах, видели бы они обстановку. То есть практически как на войне, безусловно, эти строительные леса сверху. Вы не думаете, что нам тоже так легко? Все, что мы выдаем вам в качестве как конечного продукта, это, конечно, очень все красиво. Это выглядит как скульптура, скажем так, Ленина, к примеру, которую можно поставить на полку. Но реально ее производство — это серьезные мозоли, серьезные кровопотери и так далее. То же самое не только в модельном бизнесе,
1: да,
0: а
1: в любом.
0: В любом, безусловно. Вот вопрос тоже, на мой взгляд, интересный. Как вы относитесь к такому новшеству в модельной жизни, когда у каждой манекенщицы или манекенщика есть свой механический двойник, заменяющий его при болезнях, выполняющий все функции своего его вот там дублера, безупречно интересуется некто Слава.
1: Ведь в любом случае нужно постоянно иметь дублеров, потому что жизнь есть жизнь, тем более сейчас идет волна гриппа, это безумная эпидемия. Естественно, как бы сказать, всегда должен быть состав дублеров, которые заменяют в случае болезни, в случае какой-то неявки на съемку или на показ. Но это не индивидуально. То есть я не скажу, что вот один к одному двойник, который, как бы сказать, является его вторым я. Нет, такого нет, естественно. По типажу подбирается по образу, но не столь конкретно. Но без этого никуда... Это профессионально, это так и должно быть.
0: У нас, у театралов в последнее время, ну не то, что в моде, а существует такое веяние ходить не на спектакль, а на какого-то отдельного актера, играющего роль в данном спектакле. То есть, ну, к примеру, я пойду на Матусенского. Сегодня играет замечательный Матусенский, например, там с Инной Ручкой, к примеру, да, и вот, значит, идут на них. Существует ли вот в вашем бизнесе какие-то свои звезды на показ коллекции, чтобы люди приходили именно посмотреть на данную определенную модель. То есть, а уже вот там одежка и все остальное, это как побочный эффект.
1: Естественно, существует. Мы занимаемся раскруткой имен модельеров наших российских. Естественно, приглашение гостей идет на имя. И также на имя модели. Ну, раскрученная модель называется топ-модель.
0: Угу. Это... Вот, кстати, меня всегда интересовало, что значит топ-модель. Что это такое топ-модель? Не поп-модель, понимаешь, топ-модель.
1: Это модель, которая достаточно профессионально работает на хорошем уровне в домах высокой моды, в лучших журналах. касающихся моды.
0: Жанна, требуется... вот дом высокой моды, но где этот критерий-то? То есть, вот, например, я вот возьму, да, объявлю, что вот у нас сейчас с вами, вот мы организовали вот здесь, вот на территории радиостанции, у нас сейчас дом высокой моды. Вот я на всю Москву говорю, господа, у нас тут дом высокой моды. Исходя из этого, все мы тут, значит, вчетвером присутствующие, я вот, Жанна, Марина и Мамида, вот, являемся топ-моделями. И все, вот я объявил, так и все. Где критерий? По-моему, мне кажется, топ-модель — это должно быть что-то, что уже совершенно индивидуально, оно оторвано, никому не принадлежит. Не, то есть у нее могут быть контракты с совершенно независимыми агентствами в огромных количествах. То есть, и, то есть она хозяйка самой себе. У нее может быть целый штат там, людей, менеджеров и так далее. Может быть, вот это, то есть, имеется в виду?
1: Это тоже имеет место. Допустим, у нас гранд-шоу-менеджмент есть... модели, которые мы целенаправленно раскручиваем. Допустим, Мария Шикарева является лицом нашего агентства. И, естественно, девочки, которые считаются уровнем топ-модели, могут заключать эксклюзивные контракты с мировыми фирмами. По количеству этих контрактов, по спросу ее у таких... такого уровня фирм, и, наверное, определяется это название топ-модель. Кстати, вы знаете, интересная вещь, что в наших некоторых школах фотомоделей манекенщиц до смешного доходит ситуация, когда девочки после 2 месяцев обучения выдают дипломы, где написано, что она является топ-моделью.
0: Ну,
1: это очень смешно, да. И говорит только о том, что у нас на каком все-таки низком уровне у нас развит этот бизнес.
3: Да, нет, таких школ можно, как правило, остерегаться.
0: Ну, Жанна, Марина, вот вы поймите меня тоже правильно, да? Мне нужно зарабатывать деньги. Естественно, я создаю школу экстрасенсов и даю всем дипломы, что он колдун первой, второй степени. Ну, как-то, чтобы людям-то нужно за что-то платить лишние деньги. Пусть они платят хотя бы за бумажку. Им приятные, мне деньги. Так же здесь. Это нельзя же назвать мошенничеством, куплю-продажу.
1: Это безответственность. Безответственность по отношению к обществу, к себе, опять же.
3: В первую очередь.
1: В первую очередь, потому что, ну, в любом случае это возникло.
0: Я согласен, конечно, я согласен. Это я так, я просто сказал, просто так, ну, как бы, чтобы вас раззадорить. Да. Уважаемая Марина, мне 14 лет, это не мне, это я все зачитываю, не думайте, я уже давно вышел из такого возраста, да. Я занимаюсь художественной гимнастикой, можно ли мне как-либо попасть к вам, спрашивает Лена. Лен, мы позже-то, приготовь ручку и бумажку, мы позже все это расскажем, ну, а так вот, по идее, вот девушки, которые занимаются спортом, ведь я не хочу, Лена, вас обидеть, вы поймите, но я смотрел, как вот люди, которые занимаются художественной гимнастикой, вы же там, если щелкнете по репе кого-нибудь, мало не покажется. То есть вы, конечно, спортивные очень, но вот от вас веет опасность. Я, может быть, не прав, все-таки модель, она вот не должна быть спортивной, на мой взгляд, именно вот. Ну, вот.
1: Она должна все-таки нести в себе женственность, элегантность, может быть, даже какую-то хрупкость,
0: да.
1: Беззащитность.
0: Да.
1: Ну, то, что, как бы сказать, является такой стрункой женщины, ее шармом, ее коньком.
0: Да, да, вот это правильно. Я так иного ответа я не ждал. Но обратимся снова к прослушиванию телефонных звонков. 203-19-22. Мы тут полны к вам внимания. Здравствуйте, говорите, пожалуйста.
7: Здравствуйте, это Михей Зеленоградский, вас беспокоит.
0: Привет, привет.
7: Значит, 13 февраля сего года состоится грандиозный праздник. Это по новому русскому календарю называется Национальный день ракетира. Ну, сокращен, сами понимаете, НДР. Как-то 2 года назад примерно этот праздник очень сильно рекламировался. Там на пакетах, на счетах. Вот бывший премьер-министр лично даже показывал крышу.
0: Алло, дорогой зеленоградский друг, ближе к теме. Во-первых,
7: вот это очень близко сейчас к теме.
0: Нет, это совершенно далеко от темы. Вы, видимо, у вас в Зеленограде совершенно отсутствует йод в питьевой воде. Пощупайте свою щитовидку.
7: Пощупайте,
0: а потом перезвоните. А, здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Говорите, пожалуйста.
8: Алло.
0: Да.
8: Александр,
0: здравствуйте.
8: Кажется, я знаю, в общем-то, что кроется за словом топ.
0: С каким словом, извините?
8: Топ-модель.
0: А, да.
8: Это же однокоренное слово топать, топтать. Тут уже недалеко борщевые тряпки.
0: А, то есть вы к ритуалам все склоняете нас. Да, я понял, понял.
8: Да, а потом еще, что же, вот мне очень любопытно, значит, вы театрал, да, в каком смысле, то есть вы ходите или вы в театр, либо вы там работаете, вот, насколько я знаю, все театралы, которые играют, это же люди совершенно, ну, непереносимые.
0: Я понял, я вас
8: типа
0: понял.
8: Гордона там, это же, ну...
0: Ну, да, я понимаю, о чем вы говорите. Я, спасибо за звонок, я, наконец, ну, открою, это, в принципе, не секрет, я являюсь деканом зрительского факультета, то есть института кинематографии. Вот, я воспитываю зрителей, то есть к нам приходят слушатели, которые готовятся стать зрителями, театралами, а не артистами. Это не меньшая ответственность, могу вам сказать, правильно воспринимать, правильно вести себя в момент определенных действий, потому что я помню, когда вот Чичикова застрелили, там в некоторых местах зала стали все, значит, вскочили, стали хлопать, открывать шампанское совершенно, хотя по нашим театральным правилам нужно было сидеть понуро и всхлипывать. Вот таким тонкостям этикета я обучаю своих абитуриентов. А первый я вопрос уже забыл. Да это и не важно. Насчет ритуалов, собственно, считаете ли вы, что дефиле – это есть рожденный в недрах современных городских пещер, урбанизированных, ритуал, который сродни, скажем, древнерусскому ритуалу топтания борщевых тряпок, перекидывания раками и выпечкой, окунания, значит, женщин головой в прорубь и запихиванием во все, что торчит, окуней?
1: На самом деле дефиле создано и служит тому, чтобы показать вот с этой походкой наиболее выигрышно коллекцию, одежду.
0: Но сам вот этот процесс, как они вот перемещаются, это же произошло-то ниоткуда. То есть в том смысле, что, вернее, откуда-то произошло. За этим есть какой-то культурный слой. Вот даже по диапроектору я периодически нет-нет включу и смотрю там, почему-то, правда, у меня все время в черно-белом, под какую-то очень неплохую музычку, там наш джангл иногда бывает, значит, ходят вот эти девки туда-сюда. Я смотрю даже не на одежду, а просто, как я уже говорю, музыку я воспринимаю по кускам. Я не могу слушать ее целиком. Я слушаю, как играет какой-то музыкант. А здесь у меня наоборот. Я принимаю это как зрелище в целом. Я совершенно не искушен в тонкостях. Там туалета, брошка, там бретелька. То есть я смотрю и как-то чувствую, что на меня это действует. Не потому, что там, это, там ходят девки, к примеру. Mm-hmm. Не поэтому. Просто в этом есть какой-то даже элемент шаманства современного. Вот я о чем хочу. Если это грамотно поставлено.
1: Да, безусловно.
0: Если там не кошелки перемещаются какие-то.
1: Безусловно.
0: Вот, я к тому говорю, можем ли мы расценивать это как новый ритуал какой-то? И если можем, то какова цель этого ритуала? Например, топтание борщевых тряпок, оно, как правило, производилось перед военными действиями какими-то, чтобы взбодрить себя. Вот выпечка, это значит, дескать, мы гостеприимны сегодня. То есть у нас много всего, мы кидаемся. Вот. А данный ритуал как дефиле, вот на ваш взгляд, что он предвещает, какие действия в дальнейшем?
1: Дефиле как отдельно от моды?
0: Да, да, безусловно, как ритуал.
1: Ну, наверное, есть в этом какая-то энергетика, скорее, атмосфера, которая настраивает именно на нужное восприятие.
0: Да. Так, я сейчас просто тут смотрю. Сейчас давайте буквально на минуточку прорвемся, затем продолжим, да? Просто мне тут надо цветы полить ходить сейчас. И за время прослушивания про полковника тут приходили целые кучи людей, интересовались. Вот, например, такой вопрос от женщины по имени Варчун, по фамилии, в смысле, Инесса Варчун, спрашивает, принимали ли ваши модели участие в конкурсе «Взгляд года»? Кстати, я могу похвастаться перед нашими радиослушателями. Этот взгляд был нарисован с меня. Дело в том, что однажды бодунистическим хмурым утром я просто взглянул на человека, который чинил кровлю особняка напротив против моего. Вот. И он упал и разбился, потому что взгляд у меня был в этот момент демонический. И, в общем-то, журналист, или как их называют, вот эти вот, которые повсюду подглядывают, в общем-то, сфотографировали этот момент и вот назвали меня мистер взгляд года. Ничего, что я похвастался, но это заслуженное, я думаю.
1: Нет,
0: прозвище.
1: В данном конкурсе наши девочки участие не принимали. Вообще, наше агентство Grand Show Management осторожно относится к различным конкурсам. То есть, когда поступают предложения, мы очень подробно, долго изучаем, обсуждаем это. Нас интересуют конкурсы только высокого уровня, достойного.
0: А вот, Жан, извиняюсь, что я перебиваю. Вот вообще ведь конкурс, в нем есть не только тот, кто выигрывает, но тот, кто проигрывает.
1: Ну, в этом бизнесе постоянно кто-то выигрывает, кто-то проигрывает. Конкурс это просто больше и четче обозначает, может быть, конкретно.
0: Ну, вот, скажем, престижный конкурс, да, вот давайте так, по порядку. Скажем, если конкурс действительно очень престижный, то люди, которые не выиграли на нем, ничего не взяли, по логике могут ставить крест на своей карьере, в принципе. То есть я ничего не взяла, я, значит, хуже тех, кто победил, до свидания, никто не зашитил. Что касается малопрестижных конкурсов, там можно... У них есть своя польза. Заметьте, если вы взяли гран-при, да, вы скажете, ну, я вот на конкурсе, там, скажем, там, золотой взгляд или там какой-то тяжелый взгляд года, я там победил, да, все-таки это в плюс. Если, соответственно, ничего не взяли, это можно и умолчать. Или сказать, да конкурс так был, но я приехал там с Бодуна, к примеру, мне просто так поучаствовать, интересно посмотреть, протусоваться. Может быть, это ошибочная политика, что вы выбираете столько престижные конкурсы. Это я с точки зрения, потому что большой опыт дипломатической работы у меня, вы знаете это все, да, я вот...
1: Ну, здесь можно сказать только, наверное, одно, что... Для девчонок начинающих, для которых этот мир модельный в диковинку, им все интересно, такие конкурсы нужны. И на них нужно и выигрывать, и, может быть, даже проигрывать, чтобы приобретать какой-то опыт. Ведь недаром говорится, что иногда поражение приносит пользы больше, чем победы на самом деле.
0: Это для умных людей, Жан.
1: Ну, мы как бы стараемся все-таки общаться с умными девушками. А победительницы таких конкурсов на самом деле все равно проверяется это все в работе. Ни для кого не секрет, что жюри на таких конкурсах не всегда бывает непредвзято, скажем так.
0: Понятно.
1: И поэтому в любом случае модель, несмотря там на ее ранги и призы, она будет котироваться только тогда, когда она будет удовлетворять спросом в профессиональной сфере, в работе.
0: А скажите, вот не было ли у вас таких случаев, когда, например, художники, пусть даже известные, именно художники, которые, вот, ну, как я, видите, у меня палитра, все пироги, эти я тут пишу, эти маслом пишу я тут иногда, пишу сзади плакат, видите, сзади вас висит, я писал. Красивый, видите, какой, да. Вот приходили и говорили, вы знаете, мне нужны натурщицы. Всегда работа натурщицы во все времена считалась очень почтенной, хочу вам сказать.
1: Ну, это вообще-то тяжелая работа.
0: Тяжелая, но она почтенная. Уже. Она почтенная.
1: Ну, у нас такой работы не ведется, поэтому здесь даже не рискну как-то комментировать это.
0: Наладим, наладим. Ну, хорошо. И пришло время, наверное, послушать телефонные звонки. Но прежде вот еще одна тема. Сейчас появляется тенденция вот во всех этих модных делах. Это дефиле среди детей, грудничков. Как вы к этому относитесь? Я вообще считаю, что эксплуатация в искусстве детских образов и также животных, это есть, ну, грубейшее нарушение всех правил, потому что, то есть, например, вот известная вот эта программа, где жуткий человек в очках, там, якобы смешные сюжеты, там, дескать, этот самый сам для себя режиссер, который практически все сюжеты над детьми, которые падают, над животными, то есть над тем, что То есть, ну, любой дебил снял, послал, другие дебилы смеются. Также вот умиление образом грудничков, которые там ходят. Ведь, в принципе, это незащищенная часть населения. Практически это те же дауны, которые нуждаются в какой-то нашей защите, а мы вот их выставляем. И, кстати, хорошая проверка. Люди, которых умиляют груднички, снимающиеся в кино, там, в рекламе, эти люди психически, на мой взгляд, ненормальны, потому что дети в данном контексте должны вызывать у нормального человека отвращение, брезгливость и даже ненависть.
1: Ну вот лично у меня, когда я смотрю на такие вот либо ролики, либо какие-то там вот фильмы, так как вы говорили, у меня почему-то, я не воспринимаю картинку, которая идет по экрану, у меня почему-то сразу задним планом возникают образы съемки. Вот как этот бедный ребенок кричал на этой съемке, как он хотел там есть, писать и так далее, и так далее, и так далее. То есть вот у меня возникают вот такие ощущения.
0: Ну, видите, у вас, Жанна, все-таки природный гуманизм уже, женщина. Вот я-то немножко расцениваю с другой позиции. Я считаю, что это нечестная игра. Вот, но все-таки сейчас же и в моде такое есть, когда выпускают грудничков, вот они там нелепо толкутся в каких-то платьях. Та же вот реклама такая была, это же начало, вот такое, ну не то, что начало, это содрано уже, но тем не менее, когда типа, ну, настоящие лебеди, одна, значит, базетка, другой говорит, и куча нелепых совершенно девочек, очумевших каких-то толкутся в белых платьях, ну, такой срам, прям вот настолько противно, мерзко и стыдно, ну, это мое такое, мое ощущение, они, конечно, не играют роли, могут быть как-то ошибочные, но все-таки... Ведь мы дойдем до того, что будут груднички расхаживать там это в голубых босоножках по подиуму? Или все-таки как-то будем это отслеживать и искоренять, как вы считаете?
1: Мне кажется, что мода для детей должна существовать как таковая. Дети должны красиво одеваться, должны быть, ну, должны чувствовать себя как бы... С детства ведь прививается вкус, закладываются какие-то основы. И в одежде то же самое. Но это надо делать, естественно, этично и ни в коем случае не оказывать какое-то воздействие на психику ребенка. Действительно, должно быть как бы в радость.
0: Понятно. Слушаем телефонные звонки 203-19-22. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание попросту беспредельно.
9: Добрый вечер, уважаемый.
0: Здравствуйте, уважаемый.
9: Я хотел бы затронуть оборотную сторону жизни фотомоделей.
0: По-другому говоря, правый бок самовара.
9: Ну, можно так сказать. В ту пору, когда я занимался бандитизмом, я, собственно, вращался в определенных кругах и имел одну знакомую фотомодель, с которой я пытался говорить по душам и узнал от нее следующие факты вот бытия ихнего. Как-то,
0: во-первых... Говорите, пожалуйста, чуть громче, а то как-то вы пропадаете.
9: Хорошо. Это, во-первых, это большой достаточно процент посадских вот присутствующих в фотомоделях. И то, что вот им приходится проводить свое свободное время с наваришами в каких-то джипах разъезжая и сидя в ресторанах и казино, наливая им водку и будучи, в общем-то, мебелью на ихних званых вечерах. И идет ли какой-нибудь процент агентства вот с этих всех дел? И официально ли это входит в отношении фотомодели и агентства?
0: Понятно.
9: Вот что мне хотелось.
0: Понятно, спасибо. Но мы, кстати, затрагивали уже эту тему, в принципе. Но можно
1: сразу могу сказать, что мы не приветствуем такой образ жизни девушек, потому что, ну, во-первых, это и опасно с какой-то точки зрения, это плохо отражается и на внешности, и так далее, и так далее, и так далее. Но, с другой стороны, никто от этого как бы удержать и не может. Если она хочет кататься на джипе, она будет кататься на джипе. Это ее, как бы сказать, личное дело, да. Вот. И мы здесь можем дать только свои какие-то рекомендации лично каждой девушке в данной ситуации. Ну, ни о каких процентах вообще не может быть речи, потому что, ну, как бы мы этим даже не занимаемся и не стараемся даже отслеживать такие ситуации.
0: Понятно.
3: Просто расстаемся,
0: понятно.
3: И все. Если
1: да, если возникает...
0: А если это на работе не отражается, за что расставаться-то?
3: За образ жизни.
0: Ой, ну это совсем плохо.
5: Не, правильно не делай все.
0: Правильно?
5: Конечно.
0: Все правильно. Кстати, я вот хотел сказать...
5: У них респектабельные конторы, это видно сразу.
0: Да. Дорогой Мумида, я хотел вот о чем сказать. Как вам кажется, ведь неплохо вообще работают ЦРУшники, а? Ведь они же добились того, что в нашей стране, скажем, профессия доярки не престижна, а профессия манекенщица престижна. Подумайте, как это мощно они сделали, как они все-таки грамотно закончили и победили в пресловутой холодной войне. Ну, это ладно, это я что-то о своем. Лена, я не хотел тебя обидеть, просто Лена обиделась, говорит: Саша, ты меня обижаешь, наверное, путаешь художественную гимнастику со спортивной. Я знаю много девочек, которые ушли из художественной гимнастики и стали известными топ-моделями. Лена, я в этом совершенно не понимаю ничего, я просто выразил свои сомнения. Мы в конце обязательно скажем

0: Вот. И еще вопрос. Все мы знаем современную, на мой взгляд, дебильную программу «Знак качества».
1: Да!
0: Да, вот, Александр, просто вообще, вы в курсе вот всего этих дел. Вот вопрос.
2: Извините, Саша, можно я вас перебью?
0: Да, пожалуйста,
2: просто
0: конечно.
2: Насчет вот программы «Знак качества», чтобы как-то расставить все точки на «и», мы провели свое независимое журналистское расследование, и вы знаете, что мы выяснили, что практически все герои этой программы – это проигравшие, либо в казино, либо в карты. То есть очень модно у населения играть в карты, значит, проигравший участвует в знаке качества, должен прочитать стишок или станцевать. И очень многие, поступая совсем нечестно, вместо себя подставляют вот в эту разборку своих детей, которых мы также видим. Вот они там нелепо пляшут, поют песни «Отбились» или танцуют индийские танцы. Это проигравший. Так что вы, ваш вопрос из этого строите.
0: Ну да, он из этого строится. Вот в основном мы видим вот этих дебильных, так сказать, девочек.
2: Ну папа проигрался, папе там нож у горла держат уже.
0: Да, да, да.
2: Там ключи от квартиры уже там отобрали.
0: Так что я хочу спросить вообще, если бы к вам пришла такая девочка, вот она какая-то, и сказала бы, дескать, я хочу вот моделью стать, вот, что бы вы стали делать? Вот, и пожелание вашему агентству процветания, вот, потому что действительно
3: спасибо.
0: Сейчас бизнес делится либо честный бизнес, либо нечестный бизнес, вот, но вообще, на мой взгляд, бизнес честным быть не может. Бизнес – это уже какая-то, в общем-то, афера.
2: Вот,
0: но конкретно к вам, вот я вас слушаю, например, мне вот очень нравится то, что вы говорите.
2: Спасибо, Саша. Ну вот что насчет этой, если бы пришла она и сказала бы, я хочу.
3: Это девочка из знака качества именно?
2: Ну да, в которой папа продулся, в рулетку тут накрутил неграмотно.
3: Ну, поговорили бы с ней, безусловно.
2: Ну, правильно, надо жалеть, как это такая. А вот как у вас с гуманитарной помощью? Например, приходит какая-то, или шантаж был такой, не примите, говорит, я сейчас прямо у вас здесь там себя вся порежу на свастике. Вот
3: для этого у нас работают психологи.
2: Понятно, понятно. Вопрос исчерпан. Совершенно хороший. Да. Вот интересный практический вопрос. А каким образом профессия топ-модели зафиксирована в реестре профессий? А кто регулирует эксплуатацию топ-моделей в КЗОТе? А есть ли у них трудовые книжки? Ну, все это. То есть ее социальный статус. Заботитесь ли вы об этом? Пенсию ей кто будет платить? Я, например, из пенсионного фонда не выделяю пока на них ничего. Хотя обходит жалобы от трудящихся мне.
3: Ну, здесь можно провести ассоциацию с той же звездой эстрады. Вот есть такой вот в трудовой книжке стоит там вот звезда эстрады.
2: Кстати, там интересно,
3: звезда,
2: вот это интересно
3: цирка,
2: узнать.
3: Звезда кино, опять же.
2: Интересно было бы узнать. Вы знаете, это, кстати, хорошая тема. Мы ее... Ну, то есть у них нет такой профессии, официально нет, да? Ну, имеется в виду вот по КЗОТу. Профсоюз есть манекенщиц у нас и модели, нет?
3: Нет, пока нет.
2: Значит, нету такой профессии. Ладно, организуем.
3: Будем все узаконивать.
2: Все узаконим, организуем. Следующий звонок телефонный, да? Здравствуйте, вы в прямом эфире нашего... А вы как-то волнуетесь, по-моему, очень.
4: Да я не очень волнуюсь.
2: Нет, может быть, вы как-то... Алло, простите, вы вот даже говорите так нервно. Может, вы успокоитесь, а потом перезвоните?
4: Уже успокоился.
2: Нет, простите, ну дышите тяжело. Не дай бог с вами что-то случится. Мне потом в тюрьму садиться
4: за вас. Вопросик маленький, можно?
2: Ну вы точно спокойны?
4: Да.
2: Уверены?
4: Скажите, пожалуйста, будьте любезны. Вопрос заключается в следующем. А как обстоят дела вот у модельных агентств и лично у модели с рэкетом, и нанимает ли модельное агентство какую-нибудь крышу? Это первый вопросик. А второй вопросик заключается в следующем. Как вот... ведь нижний возраст, в общем-то, модели не ограничен. С какой стороны он ограничен? Сверху или снизу для начинающих моделей? Вот где тот диапазон, в котором может модель становиться начинающей? И как решается проблема перехода, так сказать, модели девчушки из допрокладочного в прокладочный возраст?
2: Понятно, спасибо, спасибо. Ну что, кто из вас ответит? Жанна или Марина?
3: Ну, здесь тенденция, в принципе, однозначная. Девушке, если ей интересна карьера модели, именно серьезная карьера, когда она собирается сделать достаточно много, успеть в этом бизнесе, то здесь, естественно, начинать нужно как можно раньше.

0: естественно, в разумных пределах, когда какая-то личность уже сформирована, когда она понимает, зачем она это делает, что она хочет в этом сделать. Ну вот на примере лица нашего агентства Маши Карева могу сказать, что Маша начала карьеру модели с 14 лет. Вот.
1: Не слишком ли рано? То есть не исказило ли это ее мышление? Потому что звездность в таком... Вот он, ящер, тоже когда-то был пионером, ходил в школу, как все дети, а вылился в какого-то гомолункуса. Это же психику сильно коверкает. Тут ответственность серьезная.
2: Маша, как фамилия?
0: Шикарева.
2: А,
0: угу. Звездность, естественно, она может посетить и в 30 лет. То есть здесь независимо от возраста возникает эта болезнь. Это зависит от человека, от его среды, с кем он общается, естественно, от людей, которые его воспитывают в этом плане. Поэтому мы как бы делаем все, чтобы, допустим, наши девочки могли вовремя как бы остановиться и не заболеть этой болезнью, а в меру этим пользоваться.
1: Понятно. А первый вопрос, он такой экономического плана, но тем не менее имеет под собой серьезные, на самом деле, подоплеки и серьезную платформу. Известно, что криминализировано все, как обстоят дела в модельном бизнесе. Потому что вопрос, я скажу, почему наш уважаемый из Зеленограда это спросил, это что дальше идет, ниточка тянется. Потому что, значит, если есть крыша, значит, соответственно, эта крыша должна каким-то образом подъезжать и некоторые элементы не без оснований считают, что кое-кто из девочек это их собственность, типа. И могут попросту устроить аналог субботник или что-то такое, или сказать, давай там езжай. То есть, ну, навести неразумный шокер. Потому что, естественно, есть там рядовые, есть мясцо тефтели, у которых мозг развит слабо. А верхушка об этом может узнать слишком поздно о некоем самоуправстве. Вот в чем опасность-то, в основном, крыш в тефтелях, а не в руководстве. Руководство там дураки не сидят. Как вы в данном случае обходитесь?
2: Вот у нас такая вот была, по-моему, в агентстве история. Я потом расскажу.
1: А прямо сейчас? Прямо сейчас давайте.
2: Потому что вот агентство Red Stops, вот где у меня жена работала, она как уходит на работу, и потом два дня ее нету. А потом приходит, и иногда у нее даже от волос костром пахнет.
1: Это кошмар какой-то.
2: А знаешь, ты понимаешь, да?
1: Я понимаю. Вот. Вот, да.
0: Ну, я могу к этому добавить, что крышей может быть и официальные органы. Как бы, господа, давайте не будем забывать, что мы живем пока в государстве. Не обязательно должны быть бандиты. Это может быть и КГБ, и наша милиция, как бы кто к ней как ни относился. Но в любом случае у нас существуют официальные органы, которые достаточно на хорошем и серьезном уровне могут решать все эти проблемы.
1: И, кстати, этот метод борьбы с криминалом, он весьма, скажем так, гуманен. Это же экономический метод борьбы, отбивал его у крыш клиентуры.
0: Угу.
1: То есть, с одной стороны, это, ну, что греха таить, побочный заработок для сотрудников ФСБ и прочих, но, с другой стороны, это все-таки это порядок.
0: Угу. Естественно.
1: Я прекрасно понимаю, о чем вы говорите, Жанна. Следующий телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание попросту беспредельно. Вы, по-моему, нервничаете. Извините, вы успокойтесь и перезвоните, а то не дай бог с вами что-то случится. Здравствуйте, вы в прямом эфире, говорите, пожалуйста.
3: Здравствуйте, уважаемый.
1: Здравствуйте, уважаемый.
3: У меня назрело два вопроса. Первый вопрос такой, что происходит с моделью, когда она находится, ну, так сказать, в положении?
1: Я тоже хотел узнать.
3: Второй вопрос меня вот просто всегда интересовало, дико интересовало, куда деваются вот эти наряды, которые относили модели вот на показе, а потом, то есть, судьба вот этих вот нарядов, вот одежды.
1: Спасибо. Спасибо. Кстати, можно я немножко так вот предвосхищу ваш ответ? Mm-hmm. Существует легенда о том, что после Наоми Кэмпбелл ни один наряд невозможно продать, потому что она очень воняет, когда потеет. Я не знаю, правда ли это или нет, но это существует такая легенда. Если вы что-то слышали, то можно об этом рассказать?
0: Я начну с первой части вопроса про модели в положении. Здесь у нас по-разному складываются взаимоотношения с девочками. Если она в рабочей форме...
4: Она может продолжать свою работу и дальше после родов.
0: Буквально где-то месяца 2-3 назад я проводила съемку с моделью, которая была на 4-м месяце беременности. И она шикарно отработала, профессионально, очень... талантливая, я была очень довольна ее работой.
1: А у нее уже видно было, я тогда гадаю что-то.
4: У нее появились формы.
1: Он, да. Просто у меня был товарищ, его звали Миша, а фамилия была Дриган. Он как-то пришел к нам, а я-то работал с паяльником, он прибежал возбужденный, такой говорит, я, говорит, Саня, понял, я возбуждаюсь в сексуальном смысле на беременных женщинах в белых джинсах. Ну, просто я так что-то навеяло. Вот его пробило, так банки коротнуло.
0: В любом случае, женщина, которая готовится стать матерью, она, кроме чувства какого-то трепета, никаких отрицательных эмоций просто не может вызывать. Поэтому недаром вот в фильме про это «Готовое платье» в финале идет показ, где все модели обнаженные полностью, и в финале выходит беременная манекенщица. То есть это о чем-то говорит. То есть...
1: И вот насчет первого, что касается, куда девается одежка вся.
0: Судьба одежды по-разному складывается, скажем прямо. Здесь могут быть варианты, как и списывание ее, как бы с продажи. То есть эта коллекция служит именно для демонстраций. То есть она постоянно показывается. В случаях же, когда, допустим, коллекцию потом хотят вернуть в состояние продажи, то здесь как бы ответственность ложится на агентство, именно на нас. И это уже наша задача — вернуть ее в целости и сохранности. Как бы над этим просто уже работаем.
1: Понятно. Ну, и у нас, к сожалению, уже время нашей встречи сегодняшней подходит к концу. Я надеюсь, что она, конечно же, эта встреча не последняя. Я думаю, что теперь нужно удовлетворить любопытство всех, кто вот слушал нас в течение этих трех с лишним даже часов. Возьмите, пожалуйста, всякие ваши ручки, бумажки. Особенно это относится вот к Лене, к нашей гимнастке.
2: Которая художественной гимнастикой занимается.
1: Обруч крутят, гирит, тягает.
2: 14 лет, вот это.
1: Да, вот она пусть возьмет, да, ручку.
2: Хорошую девчонку-то видно.
1: Да, да, я тоже почувствовал. Это вот флюиды, как прут от нее. И все остальные, в общем-то, дамы, которые хотят как-то поучаствовать, попробовать себя, свои силы в данном бизнесе. И сейчас мы предоставим слово Марине, вот, директору агентства Grand Show Management. Марина, слово предоставляется вам.
4: Спасибо.
1: Да
4: буквально
1: нет.
4: Два слова об агентстве. Значит, агентство Grand Show Management занимается профессиональной постановкой шоу-программ. Мы проводим также презентации, выставки, ярмарки, фестивали, конкурсы. Работаем в России, за рубежом. Вот, значит, по желанию заказчиков, клиентов, агентство наше обеспечивает полный спектр рекламной поддержки. Мы себя не ограничиваем какими-то рамками, там, общепринятых правил. Наша фантазия не знает границ. Вот, мы можем все. Также мы приглашаем начинающих профессиональных моделей. У нас по средам и по пятницам отбор новых лиц. Значит, наши координаты. Лубянский проезд, дом 3, дробь 6, строение 6. Телефон 925-7159. Повторяю, 925-7159. Мы вас ждем, начинающие профессиональные фотомодели. Также мы приглашаем к сотрудничеству модельеров, фотохудожников, издательские дома, рекламные агентства. Спасибо.
1: Спасибо вам. Я желаю процветания всячески. Если что, вы, конечно, обращайтесь. Я всегда... Всегда, как говорится, готовы. Чем богаты, тем и рады, тем поможем. Чего нет, найдем. Жанна, успехов вам в вашей нелегкой работе. Марина, конечно же, успехов вам. Не секите больно ваших моделей. Лучше возьмите меня на эту должность. У меня рука легкая, я бью не больно, но обидно. Спасибо, удачи вам.
0: Спасибо вам, Александр.
4: Спасибо вам.
1: До свидания.
4: До свидания.
1: И, конечно же, до свидания вам, дорогой Мамид.
2: Да, до свидания.

0: И я рад представить гостя в нашей студии. Сегодня это главный редактор газеты «Ваши шесть соток» Андрей Туманов. Здравствуйте, Андрей.
1: Доброй ночи.
0: Я очень рад.
1: Я тоже очень рад, что я присутствую в этой студии. И заодно хотел вот господину Лаэртскому показать среднестатического слушателя. Он, наверное, все-таки не видит те, кто по ту сторону эфира находится.
0: А почему мы периодически устраиваем встречи вот в нашем красном уголке? Ведь вы понимаете, как человек, скажем так, тоже публичный в своем роде, вы занимаетесь средствами массовой информации, и вы наверняка догадываетесь, что грядет-таки кризис средств массовой информации, грядет-таки выключение электричества глобальное. И мы, как модная радиостанция, готовимся к этому. Для этой цели мы будем создавать лектории. Вот. То есть те же радиопрограммы, но они будут проводиться в красных уголках, при ЖЭКах. Вот.
1: Очень интересно.
0: Да. Извините, что я перебил.
1: Правда, насчет кризиса я с вами не совсем согласен. Кризис уже давным-давно грянул. Та журналистика, которую мы сейчас имеем, мне, честно говоря, самому, как редактору, несколько стыдно за нее, поэтому я последнее время представляюсь как редактор, а не как журналист. Так вот, а я вернусь к последнему вопросу, который
0: я перебил,
1: хотел сказать. Так вот, вы видите перед собой как раз среднестатического ночного слушателя. Как раз я вот сижу в маленькой своей комнатке ночью, где-то часов до 4, работаю за компьютером. У меня, как правило, какая-то радиостанция. Телевизор я не очень люблю, только новости смотрю. А вот радиостанция, как правило, «Эхо Москвы». Ну, я думаю, что вы, наверное, не подумайте, что я льщу вашей радиостанции.
0: Ни в коем случае. Ну,
1: но, по крайней мере, среди других радиостанций ее выделяю в связи с профессионализмом. По крайней мере, вот здесь вот в коридоре я видел, на стеночке висят такие бумажечки, как правильно ударение ставить в некоторых словах.
0: Если да, мне приходится корректировать сотрудников.
1: Если кто-то из ведущих ошибается, то на стеночке...
0: Я их не увольняю. Я просто пишу, что, дескать, уважаемый, я гуманист.
1: А я был на многих радиостанциях. Я такого нигде, честно говоря, не видел. Вот это меня подкупило.
0: Ну, потому что на других радиостанциях применяются воистину драконовские меры. То есть людей могут уволить без ведома. А также, к примеру, вот те радиостанции, с которыми я имел дело, там, например, могут даже нанести тяжкие средние телесные повреждения вот неугодным людям, к примеру. То есть входит, например, главный редактор в кожаных штанах и кепке Буффало и начинает наносить просто диджею побои. Но на то он и диджей. То есть дело в том, что диджей, его функция что? Объявлять пьесы, да глупо резвить, в общем-то, слушателей. Поэтому к побоям он относится так же, как, ну, скажем, тузик к шапке, к примеру, или шапка к тузику. Они не могут друг без друга, понимаете?
1: Да, вы знаете, я к этому просто, может быть, маленькую историю, раз уж мы заговорили. У меня был один знакомый милиционер, который был интеллигентом среди милиционеров. Он был сержант, но он учился где-то, и мы о литературе с ним разговаривали. Он такие читал Пушкина, читал других каких-то поэтов, но был настоящий интеллигент. И тут какой-то хулиган что-то там то ли закурил, где не положено, то ли еще, я уже не помню, что он подходит ему под дых, раз, со всей силы дает. Я тут возмутился, говорю, как же, мы только что с тобой о таких высоких материях говорили, и тут ты берешь этому человеку под дых. А понимаешь, я просто, говорит, перешел на его речь. Если бы я подошел к нему, стал вежливо что-то говорить, он бы меня не понял. А тут я просто на его языке сказал, он все понял, успокоился.
0: Ну да, это есть еще такое понятие, спуститься на этаж ниже или этажа на три ниже. К примеру, даже есть такие строки, ну, написанные вашим любезным слугой, лицо болит от ушибов, полученных в ходе беседов на тему Густава Малера вчера во дворе с соседом. То есть дело в том, что народ наш, он подчас удивляет своими вот такими парадоксальными вещами. То есть я, например, наблюдал дикую схватку между двумя нейрохирургами. Не знаю, что они уже там не поделили, видные достаточно люди, но Махач был страшнейший, в результате оба вывалились сквозь вот стекло, слава богу, был третий этаж, и внизу еще козырек, отделались там легкими повреждениями ребер и так далее. Вот с другой стороны, также я видел человека, внешность которого, ну, по внешности судить, конечно, нельзя, но тем не менее, говорила сама за себя, то есть, ну... как бы сказать, чтобы не обидеть, ну, человек-пассатижа, назовем его так, да. Вот, при этом он возвышенным голосом не просто читал, в автобусе был поддатый, а прям-таки пел хорошо поставленным голосом строки из «Ромео и Джульетты». Прям вот там, типа, все шпарил наизусть, вот так вот. То ли это был спившийся какой-то интеллигент, непонятно. Поэтому вывод какой-то сделать нельзя, но... Я тут и хотел перейти вот непосредственно к вашей профессии. Дело в том, что выпускаемая вами газета, она ориентирована как раз тоже на среднестатистическую аудиторию, а стало быть, максимальную аудиторию. Я считаю, что тот круг, который вы охватили, это, ну, это платформа для будущей революции. Я очень волнуюсь, извините. Потому что все вот эти новомодные журналы, я не буду их перечислять, где там голые девки, где всякие, опять же, эти модные диджея, MTV, сплошной гомосексуализм, конечно же, мало интересно широким слоям публики. Высокая мода должна быть, но какой-нибудь бабушки из Саратовской области или девчонки из деревни Карачаева где-нибудь под Владивостоком... Это до нее и не дойдет. У вас же широкий круг почитателей. Вы, кстати, даете людям не просто чтиво. Это, опять же, я не хочу польстить вашей
1: газете. Как выжить в этих условиях, вот, в жизни?
0: Вот это я и хотел сказать. И вы знаете, не подумайте, что люди, которые вот приходили сегодня весь день, приносили дары со своими жалобами, я же прием веду и днем, вот, они знали, что вы придете, и задавали массу вопросов. Я один из них глобальный вот так сформулировал и хотел бы вот вам передать его. Но единственное, опять же, не подумайте, что люди как-то вот, ну... что это глупый вопрос. Он имеет под собой основу. Что можно снять со своих шестисоток в зимнее время?
1: В зимнее время?
0: Как можно их использовать? Потому что бытует же мнение, что вот сейчас модно, например, иметь не 6 соток, а 12 или 24, с тем, чтобы, например, одни были засеяны, а другие отдыхали. Ну, как вот...
1: Понятно. А еще лучше в Боровихе, да? Или на Лазурном берегу.
0: Дачку.
1: Да, маленькую.
0: Да.
1: И можно посидеть, нет, а что, посидеть даже в тюрьме где-нибудь в Америке за это. Да.
0: Нет, а действительно, вот, скажем так, 6 соток, на мой взгляд, сейчас я посчитаю, у меня где-то раз в 10 больше земли. И то я толком не могу ей распорядиться, потому что, ну, если вырастет дыня, так половину занимает. Как же люди справляются вот с этими 600, это вот как вот где мы сидим приблизительно?
1: Нет, больше гораздо, что
0: больше, да?
1: Я на такой площади только картошки сажаю.
0: Так как вот, как зимой эффективнее использовать свою землю?
1: Потому... Как зимой эффективнее? И что вообще, зимой вот... можно снять?
0: Да.
1: Давайте вот подумаем, для давайте. Чего... Наш народ использует эти 6 соток. Наверное, не только для того, чтобы прокормиться. Вот непосредственное питание. Это картошка, морковка и так далее. Вот представьте, зима. Находимся мы сейчас в Москве. Грязно. Кругом машины едут. В воздухе витает, ну, я не знаю, какое-то напряжение. И вот отработаешь это, да, неделю, да, просто да. Это ужасно. Выжатый как лимон. Что делать? Где человеку сбросить эту нервную энергию, чтобы ему на следующую неделю, в понедельник, выйти свежим, чисто? Можно пойти хорошенько выпить. Но поверьте старому журналисту, что это не принесет облегчения.
0: Редактору.
1: И не принесет к понедельнику свежести головы.
0: А наоборот, будет состояние всеобщей срамоты.
1: Усугубит, я скажу неправильно, ударение. Так вот, теперь представьте, вы приезжаете на свой участок сейчас, зимой, засыпано все снегом, дорожки. Вы берете, вытаскиваете из сарая лопату снеговую, начинаете чистить дорожки. У вас там обязательно висит кормушка на дереве, а вы с собой привезли несколько засохших батонов, там, крупы какой-то старой.
0: Бутылочку. Насыпаете. Ну, все-таки.
1: Ну, это для кого как,
0: ну,
1: да.
0: Ну, я зима же, ну...
1: Не повредит, да, я там согласен, же, да. Не повредит. Но если вы за рулем, лучше этого не надо делать. Так вот, насыпайте в кормушку. Вот только вы насыпали в кормушку, уже синички прилетели, уже воробушки там где-то шебуршатся, а вы... лопаткой дорожки прочистили. Если печка есть, все, эту печку вы затопили. И, конечно, дом вы не протопите, но вы посидите рядом с огоньком. И вот для меня полдня, проведенные на моей даче, которую я возделываю уже 20 лет, понимаете, это, я не знаю, для кого-то, может быть, сходить в театр, снять нервную энергию, для кого-то съездить в ту же Ниццу. Ну, а для меня хватает вот этой дачи, этой скромной, тихой дачи, где все тихо, где сосед через, так сказать, две улицы сторож живет, у него собачка немножечко там тявкает.
0: Чуть-чуть колченога.
1: Да, недалеко там поезда где-то проходят, Владимирское направление, которые куда-то увозят.
0: Андрей, но есть и другие, скажем так, ассоциации, вот, например, моя, она не столь веселая. Я надеюсь, вы простите меня, если я буду откровенен. Хорошо? Дело в том, что с самого детства, вы простите, я очень волнуюсь, да, я был сторонником, скажем так, некой платформы в любом деле и в любой отрасли, и на любой территории. То есть, к примеру, поясню. Если мы с девчонками и парнями ехали в поход, вот, то я никогда не понимал похода без базы, то есть без точки, на которую всегда можно вернуться, отогреться. Это может быть какая-то хижина небольшая, может быть какая-то поляна, где стоит базовая палатка, понимаете, может быть там даже пасека или улей, неважно что, просто база, да. Вот, то же самое я ощущаю и с дачами. Когда я летом вижу, вот вы сказали про машину, если есть машина, ну, это редкость. Большинство людей на своих шестисотках имеют вот этот дачный вагончик обычный, да, и вот они едут туда, в поездах, с этими саженцами, все потные. Ну, то есть, когда я смотрю на это, я не чувствую там вот этой самой базы. Я чувствую даже, ну, не то, что жалость к этим людям, потому что вот набитый дачниками вагон, вот этот вот, я вижу, вы тоже проследились.
1: Не согласен.
0: Потом они везут вот эти дощечки, которые, значит, новые русские там выкидывают, когда стеклят балконы свои. Стройматериалы все на себе. Оттуда потом вот волокут эти картошки. Никакого отдыха толком нет, потому что заметьте, что, как правило, большинство вот этих участков расположено вдоль дорог, где даже водоемов, ну, до водоема не дойти. Вместо заборов, я сам это видел, вместо каких-то заборов ставят просто натянуты веревки, и вы видите постоянно, например, прыщавую спину соседа справа или слева. Вряд ли это является каким-то расслаблением. То есть, может быть, это как раз такой практический очень подход к добыванию просто пищи. Потому что отдых, ну, какой там может быть релакс в таких условиях. Они даже воду питьевую везут с собой из Москвы многие. Вот представьте себе.
1: Представляю, но не согласен категорически, потому что каждый понимает отдых по-своему.
0: Нет, ну вы считаете, они отдыхают?
1: Конечно. Они даже не отдыхают, они живут этим, это две разные вещи.
0: Андрей,
1: живут
0: а
1: этим,
0: почему, когда жизнь. Они вот возвращаются, например, ну вот, к примеру, звонишь, бывало там, ну, по молодости лет, когда еще все мы, так сказать, были молоды, звонишь там подружке, да, и говоришь, ну как, что ты, где была все выходные? Она, предки на дачу таскали, вот. А мама ее, например, говорит, ну заходи, Саш, к нам чайку попьем. Как раз бывало, что заходишь, так мама такая вымотанная, я говорю, что там, это Людмила Петровна, что с вами? Ну, к примеру, да, там, Людмила Петровна, неважно, она такая, ой, ну на даче так нагорбатились, так, то есть прям вид у нее, кого-то она только что после вот аборта вышла, жутко смотреть, вот. И я так уже тогда стал задумываться, думаю, так какого же черта тебе нужна эта дача, и вот, извиняюсь, что ты так за эту картошку там вот гробишь свой организм, если ты вся потная, солнечный удар схватила, приехала, и завтра с позаранку ей на работу вставать, ой, в этом поезде ехали, то есть я не говорю только свои ассоциации, я вот опираюсь на факты и на свой какой-то путь. пусть, конечно, он меньше, чем у вас, вы внутри этого, но все-таки жизненный опыт. Мой взгляд со стороны на это вот...
1: А вот именно что со стороны, потому что со стороны не понять людям. Вот альпинист лезет в гору,
0: да,
1: он тоже уставший, потный, несчастный, а спускается вообще, из него можно веревки вить.
0: Или, но наоборот, быстрее, чем хотел.
1: Совершенно верно, он счастлив, счастлив и полезет еще. Так и человек с дачи приезжает вымотанный, замученный. Откуда едешь? Ой, с дачи отдохнувший. Человек еле ноги передвигает.
0: Но это другие, понимаете? Нет, я не согласен. Вы имеете в виду другие дачи. Когда человек, есть у меня такие знакомые, постоянно типа пропадают на дачах, что-то там строят. Ну, извините, это дача там действительно не 6 соток, а 60. При этом это не коттеджи какие-то, да? Вот он своими руками там строит капитальный дом, обкладывает его вагонкой. Ну, то есть это все-таки уже даже зимой там можно, скажем, жить. А я имею в виду как раз вот эти вот...
1: Огороды.
0: Да! Вот, еще. Вот, кстати, вот выражение, это классно. То есть, а где вы были? Ой, да на огороде ездили с этой картошкой и умотались. Вот эта фраза, она меня убивает. Эта фраза из серии, знаете, как некоторые люди говорят, типа спрашивают, что ты такой бледный? А он тебе в ответ говорит, да что-то мне не очень хорошо. То есть ощущение такое, что ему всегда по жизни должно быть хорошо, требовательно.
1: Ладно,
0: так.
1: Сейчас мы говорили немножко про Москву.
0: Да, простите.
1: Это все больше про Москву, да? Ну, электрички идут, машины,
0: да, то есть,
1: идут, дачи.
0: Ну, естественно, они стараются.
1: А вот... Москва и Россия – это две разные вещи, наверное.
0: Конечно.
1: Все-таки Москва – это не Россия. Попробуйте,
0: конечно, конечно,
1: выехать. Вот сейчас вот я шел к вам в редакцию. Казино рядом, мерседесы стоят, сияют.
0: А понравилось вам казино?
1: Швейцары. Ни в жизнь туда не зайду.
0: Ну, мне как-то обидно немножко. Я старался все-таки, чтобы людям было хорошо и... Ну, как хотите, не хотите, не заходите.
1: Не пойду, ей-богу. Ну, у каждого свои интересы. Так вот, кто-то живет этим. Для кого-то это хорошо. Москва – богатый город. Может быть, даже не совсем справедливо богатый. Даже я уверен, что не совсем справедливо богатый. Потому что обидно за другую Россию, из которой-то, в общем-то, Россия состоит. Вот эти небольшие города, эти небольшие поселки, деревни. А вы представьте на секунду, что вот обычно небольшой поселочек, там есть какой-то сельмак, там обычный набор продуктов, там кильки в томате, водка, там хлеб, крупы и так далее.
0: Пиво обязательно.
1: Пиво обязательно,
0: и
1: да.
0: И обязательно почему-то здесь же продают вот грабли и гвозди.
1: Грабли очень хорошо.
0: Я, кстати, в данном случае не иронизирую, когда вы вот это говорите, да, я не просто, так скажем, поддакиваю или как-то там, я реально ощущаю эту жизнь, то есть поскольку очень много этого видел, я даже чувствую запах этих магазинов, и я вижу этих людей, то есть я ощущаю это физически, поэтому...
1: Вот,
0: да.
1: Вот. И теперь скажите, смог бы человек прожить на остальной части России, за исключением Москвы, выжить элементарно? Я не говорю, может быть, нынешний сейчас, вот год, когда чуть-чуть получше жизнь стала, там, пенсии начали платить. А вы вспомните, 91-й, 92-й, 93-й и далее без остановки, когда люди не получали пенсии, не получали зарплаты, все было развалено, в магазинах ничего не было. Как можно было выжить, не имея огорода, не имея картошки своей, не имея банок засоленных? Поэтому, извините, вот эти 6 соток несчастных, эти несчастные огороды, загороженные этой ржавой проволокой возле дорог железных и так далее, вот я без всякого иронии говорю, что они спасли вообще-то Россию. Если бы не они, ну, ей-богу, революция была бы, очередная революция, очередной бы голод на Поволжье, люди бы с вилами бы вышли бы, и Борис Николаевич сейчас бы не в Барвихе отдыхал.
0: А лежал бы заколотый вилами в земле.
1: Совершенно верно.
0: А также бы все владельцы лабораторий, которые активно посещают ежедневно церковь, грехи замаливают, тоже бы лежали с большими косами в своих модных задницах.
1: Поэтому...
0: Но, кстати, вот, извините, что перебиваю, вот мы пришли опять же к тому, о чем я говорил. То есть все-таки прежде всего такой практический подход к огороду. И в то время, когда вот, как вы совершенно верно заметили, было не очень хорошо, когда было...
1: А у нас почти всегда не очень хорошо, к сожалению.
0: Вряд ли можно было сказать, что люди ездили на огороды отдыхать все-таки. Вот,
1: и отдыхать. Понимаете, все здесь, все. И еда, и отдых, и много, столько... столько всего. Потому я могу рассказывать очень долго об этом, ну, как вот... люди живут и чем на дачах. Я думаю, это займет много времени. Но если у нас можно...
0: У нас очень много времени, это...
1: Поговорим.
0: К тому же близится дачный сезон уже, поэтому уже вот-вот это озимая пора.
1: Да. И вообще, я вот так немножечко оглядываюсь на нашу историю.
0: Я просто имел в виду, что вы не оборачиваетесь, главное, назад, потому что это у нас он всегда присутствует, это практикант с другой станции, мы его йодом иногда мажем, но... Это не очень помогает. Он к вам не будет прикасаться. Пусть стоит.
1: Очень хорошо.
0: Да, да, стой там.
1: Так вот, сейчас, может быть, немножко с иронией поговорим. Я, знаете, я почему-то считаю, что наша страна – это страна победивших идей Ким Ир Сена, идеи Чучхе знаменитые. Давайте вот на секунду. Помните, в году 85-м на все редакции приходили такие красочные журналы про Северную Корею, они назывались. Красивые, красивые.
0: Из посольства.
1: Там, да, и там идеи Чучхе были. Так вот, что я из этих журналов понял, что идея Чучхе – это вообще-то опора на собственные силы. Что империалист тебе не поможет, и от него не надо ждать никакой помощи.
0: Так же, как и государству, кстати.
1: Да.
0: Рассчитывай сам на себя.
1: Да. Рассчитывай сам на себя. Если тебе надо покушать, пожалуйста, посей риса и покушай. И все, нормально.
0: Нет, ну правильно.
1: А кроме этого, как в Северной Корее люди жили? Есть основное производство. 8 часов отработали, да, отлично. А потом-то 4 часа надо поехать на сельское хозяйство. В добровольном порядке, в добровольном только. Люди садились на автобусы, выезжали в поля, сажали рис или собирали, в зависимости от чего. Смотрите, как все практически похоже на нашу действительность. Они там строили... тот коммунизм севернокорейский, а мы, похоже, его построили. Так что, в принципе, вся страна у нас, опять же, за исключением Москвы. Москву не берем.
0: Не берем, конечно, это отдельно.
1: Опирается на собственные силы. Представьте, живет среднестатический человек. Женщина, там, бабушка, там, человек безработный.
0: Лучше девочка. Девушка.
1: Вот, да. Какое отношение этот человек имеет к тому правительству,
0: да,
1: которое
0: никакого.
1: Сидит в Москве?
0: Вот о чем я тоже говорю.
1: Что правительство ему дало?
0: Ни черта не дало. Кроме единственного, разве что это самое НТВ не прикрыло. Простите, я волнуюсь.
1: Да. Ну, может быть, и не прикроет. Кто его знает? Правительство такое.
0: Да.
1: У него много мнений одновременно. Как ветер откуда дует, такие мнения. Так что, выходит, нам вообще-то надо ставить памятник Ким Ир Сену. Мавзолей, опять же, может быть.
0: Ведь согласитесь, что... То есть, это как вот, знаете, мы делали эксперимент...
1: В стране.
0: Нет, вообще вот здесь, на радиостанции, брали змею вот, и кидали ее в ящик. В большой ящик с единственной дыркой. Через сутки она находила выход и вылезала именно через эту дырку. Вот. Так же и здесь. Если, например, корейскому народу помогали тамошние идеологи и, может быть, экономисты в какой-то степени.
1: А пусть мы сами нашли выход.
0: Вот помощью это доказывает о чем? Доказывает о том, что все экономисты, которые вот у нас там, скажем, ну, знаете, как бывает, вы кем работаете? Я экономист. Мне сразу становится смешно. Ну, то же самое, как, например, да я помощник депутата. Я просто начинаю там дико смеяться. Или когда там, ну, даже не буду говорить. То есть очень много таких смешных профессий, от которых реально никакой пользы нет никому, да даже самому, так сказать, владельцу этих профессий. Вот. Но, тем не менее, народ, получается, сам нашел этот выход, да, и умудрился как-то выжить. Вот. А не пытались ли вы проводить анализ дальнейшего развития событий? Вот в то время, когда вы вот, говорили, да, было голодно, даже если была как-то в определенных кругах называлась капуста лаве, да, там в магазинах ничего нельзя было купить, да, все-таки были там определенные какие-то личности, которые строили модные вот эти коттеджи тюремного типа из красного кирпича, но это не было столь повальным, как в последнее время. Поэтому у владельцев шестисоток, вот этих шестисоток, появляется стимул стремиться вот к этой, ко всей байде.
1: Понял вопрос. Я имел счастье немножечко поиграть на фондовом рынке, на нашем российском. Увлекательнейшее занятие. И, знаете, вот на Западе есть индекс Dow Jones, знаете, там, в Японии индекс Nikkei. А как, в зависимости от того, как он выше, ниже, вот, отслеживается экономическая ситуация в стране. Но для того, чтобы там успешно играть на фондовом рынке, надо предугадать, как этот индекс поведет. И там есть какие-то другие, там, ну, опытные игроки на бирже, там, по каким-то другим показателям это отслеживают, что вот, да, через неделю индекс там скакнет, надо вот эти акции покупать, эти продавать. Так вот, я долго пытался вывести такую формулу для России. Как отслеживать, вот, как Россия живет, как экономика, как состояние России.
0: Это называется нащупать пульс,
1: да,
0: просто.
1: Да, и нашел. Так называемый картофельный индекс. Я его так назвал. Вот если вы едете по любой железной дороге от Москвы либо от другого города, вы можете увидеть, что вдоль дороги располагается так называемый огороженной проволокой самозахваты.
0: А это, вот, кстати, меня интересовало, вот, как это действительно самозахват?
1: Это самозахват, потому что эта территория принадлежит железной дороге. А у железной дороги, то есть охранная зона, ну, да, но у железной дороги руки не доходят, поэтому...
0: Там... А это, в принципе, действительно, это охранная зона.
1: Совершенно,
0: то есть там можно что-то и на рельсы подложить, и вообще всякие...
1: Можно лучше картошку посадить. И люди сажают картошку в этих, в неудобьях.
0: Вот, извините, я так вот на буду перебивать. Вот почему еще мне было неуютно всегда смотреть на этих людей, потому что вот они, например, горбатятся под солнцем, все это сажают,
1: а потом
0: уезжают. Да, как-то неохраняемая собственность, нету совершенно базы, нету базы опять, о чем я вот
1: это. Это как раз неохраняемая, вот та вот собственность, которая у железной дороги, которая вроде бы непонятно чья, но на самом деле железной дороге она принадлежит, но у железной дороги руки не доходят. Так это проецируется вообще на всю нашу земельную собственность. Чья она у нас в стране? Наверное, та же, что вот в таком же положении, что и у железной дороги. Вроде бы и чья-то, а с другой стороны ни у кого руки не доходят, а вроде бы и ничья. Поэтому, извините, у нас за последние 10 лет земли так деградировали, потому что они непонятно чьи, что восстанавливать их придется, наверное, не один десяток лет, если когда-то вот будет перелом, и их начнут восстанавливать, потому что они беднеют, они эрозируют. Ну, становится не земля, а песок. Песок, на котором ничего не растет.
0: Я целиком согласен с вами, но вот есть ведь и другое, опять же, мнение, да. Когда, например, я увидел, как, в общем-то, одна жуткая совершенно тетка, владелец модного коттеджа, вырубает вроде бы на своем участке сосны красивые, я говорю, скотина, ты что, говорю, делаешь? Сейчас я тебе говорю, все родинки бритвой посрезаю.
1: Правильно.
0: Вот, на что она мне ответила? Моя земля, что хочу и делаю. Я говорю, слышь, говорю, животные, я говорю, это земля общая. Вот, то есть то, что ты как бы заплатила бумажные деньги, сворованные твоим мужем, у меня же и у государства за эту землю, это не значит, что она твоя. Я говорю, это земля даже японца, это земля любого грека, а там еврея, неважно чья. Мы живем на одной
1: вот здесь
0: этой.
1: Я с вами согласен.
0: Да. Я говорю, ты давай-ка мои сосны, говорю, животные не трогай. Ну, конечно, она в суд там, то все, там до драки дошло, муж прибежал, сайгу достал я, ну и понеслась. Но смысл не в этом. Вот вы говорите, там, чья земля. Может быть, действительно не имеет смысла реально отдавать в собственность людям эту землю. Но нельзя так поступать, что типа, это моя земля, что хочу, то и делаю. Ну, это великая ответственность. Ее можно сдавать в аренду.
1: В мире да. Нет полной собственности на землю, что что хочу, то и делаю.
0: Да.
1: Нигде в мире этого нет. Даже там, вот, в той же Америке, которая нам все пример ставит, что там вот такая уж частная собственность, что дальше некуда. И там не дадут срубить дерево, ни кустик. И там, если у вас не кошеный газон, придут и могут оштрафовать. Почему да, у вас газон не кошеный? Почему? Вы извините, это же сорняки летят, если там заколосился газон, сорняки летят. Но
0: повсюду.
1: Это же, да, не положено, вы мешаете другим. Поэтому или скосите газончик, или мы вас оштрафуем.
0: То есть можно взять землю как-то действительно в аренду, в такую, в глубокую, в далекую, но вот для меня, ну, более чем все-таки странно, когда земля становится частной собственностью. Особенно у нас здесь, когда с определенного момента, именно начиная с 17-го года, вот эта культура владения землей, по-моему, утрачена конкретно. Да и тогда уже эти помещики там со своей голубой кровью, с кровосмешением начинали, попросту говоря, конкретно терять квалификацию земледельцев. Ну, не земледельцев, а вот заброшенные усадьбы, да, вот все это уже как-то начиналось, деградация.
1: Я иногда слушаю, как депутаты некоторые, там,
0: да, смешная
1: профессия, там, акоровцы рассуждают о том, как надо землю приватизировать, давать собственность крестьянам. Знаете, мне просто страшно становится. Такое впечатление, что эти люди никогда не видели вот эту землю воочию. Они никогда не были в деревне.
0: Абсолютно.
1: Представьте, точно. Отдать крестьянину землю. А что такое крестьянин? И где? Вот есть крестьяне, труженики, а есть такая пьянь, извините. А я кто? Я тоже хочу землю. Я, может быть, не крестьянин, но, извините, я эту землю... В свое время, 20 лет, нас посадили на вот эти участки на территории кирпичного завода. А была еще яма на моем месте, где вот этот участок. И там равняли бульдозером эту керамическую глину, развезли на 1.5 метра. Я 1.5 метра с 600 глину снимал, до песка снимал, и потом то есть... сверху засыпал.
0: Да, без
1: всякой техники. Это все своими руками. И возил тачками, и таскал, с фермы навоз, подворовывал, честно скажу, да. И торф возил все своими руками. А теперь у меня чернозем. Такого чернозема нет ни на одной пахотной земле. Даже там, в Орловской области нет такого чернозема, как у меня. У меня все растет. У меня земля не эрозированная. Хорошая земля, на которой урожай, на которой арбузы, дыни растут, черешня, вишни. Все растет, понимаете? Я снимаю урожай... 20 раз, в 30 раз больше, чем в колхозе, в совхозе, больше, чем голландцы снимают.
0: Так, наверное, видимо, надо начать вообще с определения, что такое крестьянство. Вот, давайте сейчас прервемся ненадолго. Кстати, да, наши уважаемые пусть тоже подумают о том, что такое крестьянство. Мы будем общаться и по телефону.
1: А потом мы еще расскажем про картофельный индекс экономический. Я думаю, многих это заинтересует, особенно тех, кто на фондовом рынке хочет на нашем поиграть.
0: Конечно. Вот видите, Андрей, он только что сказал, что вот НАСА, там космические самолеты, вот отказался выпускать, то есть какой бред. При этом активно лоббирует затопление нашей станции МИР, тем самым вообще не оставляя шансов России вернуться в космическое пространство. Единственное утешение, что она, может, упадет на Японию. Вот, надеюсь, что упадет основательно. Да, я напоминаю, что в гостях у программы «Монморанси» главный редактор газеты «Ваши 6 соток» Андрей Туманов, и нам, видимо, нужно все-таки вернуться к действительно к настоящему российскому индексу. Вот.
1: Совершенно верно. Да. Кстати, послушал я новости, мне сразу на дачу почему-то захотелось.
0: Да, новости, они вот. В последнее время хорошими не бывают.
1: Последние 10 лет, по крайней мере.
0: Вот именно поэтому я, если включаю ТВ, то только без звука и там, где красивая картинка.
1: Прекрасно. А я на дачу стараюсь уехать. Итак, вернемся к индексу, к экономическому, к нашему. Картофельный индекс. Да, да. В Японии есть Никей, в Америке Доу Джонса, а у нас картофельный.
0: А еще есть, извините, я иногда буду перебивать, вот, ну,
1: с удовольствием.
0: Такое вот растение, типа картошки, тоже растет, каримбур или как-то, он очень вкусный и сладкий.
1: Топинамбур.
0: Вот, да, вот тот топинамбур.
1: Так он немножко невкусный и совсем не сладкий.
0: Да ладно, невкусный, кайфовая штука. Его сырым даже можно заработать.
1: Можно, но он похож немножко на кочерыжку.
0: Ну, в принципе, да, я считаю, очень вкусный. Вот какие у нас с вами разные вкусы.
1: Да.
0: Не, просто можно ввести его как дополнительный какой-то профессиональный такой вот, профессиональный понятие в индексации. Вот,
1: да, можно. Это уже когда совсем все у нас закончится с экономией.
0: Станет цивилизованным.
1: Вот будет у нас брюквенный индекс, топинамбурный индекс, когда уж совсем картошка будет, это уже чем-то таким недостижимым.
0: Да.
1: Да. Так, значит,
0: извините,
1: если передать. Вы решили поиграть на нашем экономическом рынке, там акции купить, вложиться куда, садитесь на электричку, едете весной, желательно вот по маю, едете вдоль вот этой железной дороги, ну, естественно, вдоль железной дороги, раз на электричке.
0: В любом направлении все равно.
1: Совершенно верно. Смотрите по сторонам. А по сторонам у нас вот эти самозахваты, огороженные проволокой, и народ там копается. копается, что-то сажает. Ужасно. Так вот,
0: я... А я, например, еду в это время там на юга, там, пропивать деньги с девками. Вот стыдно. Извините.
1: Стыдно. Что я так, ну, я стыдно. Потом анекдот про стрекозу расскажу.
0: Да.
1: Итак, я вот эти 10 лет нашего, так сказать, пути к свободе, к капитализму. Для чего-то, я не знаю для чего, что-то вот кто-то мне подсказал, откуда-то свыше, старался отмечать у себя, вот у меня есть тетрадочка такая, вот я ездил на дачу, раньше без машины, это я первый год, сейчас на машине езжу, наконец-то накопил, и я отмечал примерно вот сколько там на отрезке от Павлова Посада до Фрязева
0: самозахватов.
1: Да, самозахватов. Примерно сколько людей сажает весной картошку.
0: И еще интересна динамика вот, развития их количества. Вот,
1: совершенно верно. Так вот, наибольшее количество самозахватов, когда люди буквально дрались, что вот это мое, это ваше и так далее, пришлось на самые тяжелые, на самые сумрачные, сумбурные годы вот нашей ближайшей истории. А когда Россия чуть-чуть нормально начинала жить, вот там с долларом устаканивалось, там зарплата начинали, пенсии платить, сразу как-то самозахватов меньше становилось, гораздо меньше. И вот это совершенно явный показатель, потому что народ обмануть нельзя. Можно ему лепить, что называется, что мы там прекрасно живем или плохо живем, как угодно, но народ лучше знает, как мы живем. Так что следите за тем, сколько картошки сажают на самозахвата, и вы будете прекрасно знать, как идет у нас, как идут финансовые реформы, как у нас народ живет, потому что все-таки все капиталистические предприятия, которые у нас есть, которые зарабатывают деньги, все-таки они работают больше всего-то, конечно, не на заграницу, а работают для своего народа, производят молоко, там, ту же картошку, те же пельмени или, как я, газеты. Все что угодно. Если у людей, у народа, как мы называем людей, есть деньги, он живет немножечко получше, он начинает это покупать. Значит, и производство начинает расти. Знаете, как просто с одной стороны. А для того, чтобы немножечко вот эти мои, может быть, для кого-то покажутся идиотские совершенно идеи, как-то вот углубить, как я повторяюсь, и подтверждение им дать. Мне, значит, я вам по секрету скажу, у меня есть в Центробанке буфетчица знакомая. Она, а там в Центробанке они не только там какую-то еду продают, но и какие-то товары такие, ширпотреб, всякую ерунду, там расчески и так далее. Так вот, я у нее всегда спрашиваю, как шла торговля, каким товаром в Центробанке. И вот совсем недавно у нас кризис был, да? Какой кризис сильный был? Как все?
0: Я, кстати, за него до сих пор извиняюсь перед всеми, потому что...
1: Я этот кризис пережил очень хорошо, потому что я был в курсе. Да. Я как-то к ней пришел чай пить, к буфетчице, и говорю, как у вас там торговля идет? Что народ покупает в Центробанке? А в Центробанке народ информированный. Ты знаешь, говорит, последнее время крышки для консервирования пошли. Я говорю, почему? Вроде все в порядке, нам ГКО говорят, вроде бы нормально. Борис Николаевич обещал, все будет стоять, доллар, все нормально, рубль, все отлично. Не знаю, говорит, от Геращенко приходили, заказали большую партию крышек. Ну, думаю, все. Надо покупать доллары и надо солить побольше огурцов и картошки закладывать. И точно. Как только купил доллары, все, грянул кризис. А я уже, так сказать, подготовлен, у меня в подвале все стоит. Вот вы, кстати, в каких банках храните
0: доллары?
1: Сбережения?
0: Доллары?
1: Сбережения, я сказал.
0: Честно скажу, я предпочитаю не доверять государству свой прайс, и храню его, в общем-то, в специально построенном здании. То есть, ну, это действительно так, где... Ну, то есть пройти туда практически невозможно. Это моя частная собственность. Действительно, там ничего не растет. Вот. И я не играю с государством никак ни в какие игры. Вот эти финансовые, ни лотереи, ни Мавроди. Все эти прибамбасы не по мне, кстати. Я тебе искренне говорю. Правильно. И так же, как и вы, я не просто был готов. Я к своему стыду и, так сказать, активно участвовал. То есть я выиграл большое количество денег, поспорив на тот самый кризис. И он случился, я получил прайс. Вот это действительно так было. Но мне очень понравилась действительно вот ваша идея насчет, скажем так, наблюдения по сторонам, вот эта вот теория с самозахватами, потому что у нас в гостях в программе было большое количество, и, скажем так, политических деятелей, вот, например, Бабурин Сергей Николаевич присутствовал, который, так сказать, продвигал оптимистическую идею насчет того, что на селе жить хорошо, при этом я ему в ответ такую, значит, выискал телегу реальную, что в Смоленской области, значит, один мужик, то есть, ну, реально, которого я вот знал, то есть также вот выкопал картошку, все ее быстренько продал, пропил, и зимой просто помер с голоду. Я говорю, как же, говорю, у нас с вами совершенно разная информация. Вот. Но при этом, если мы даже сейчас с вами, вот, Андрей, начнем в рупор, видите, у меня рупор установлен. Кстати, вот ружье лежит, можете потом пострелять из окна, если...
1: Можно?
0: Да, там по антеннам я обычно модных автомобилей так... Оптика любая тут.
1: Я по Мерседесам с мигалками.
0: Пожалуйста.
1: Жуть как хочется иногда пальнуть. Вот если бы у меня что-нибудь было под рукой...
0: Вот я... Да вот, пожалуйста, Сайга есть здесь. Вот,
1: сейчас постреляем.
0: Так называемая смерть председателю. Но она такая для ближнего действия. Тут даже есть, кстати, вот с картечью, но она все-таки тоже для ближнего.
1: Ну, ой, иногда руки чешутся, очень чешутся.
0: Да. Вот, так если мы даже сейчас будем орать и говорить о том, что, друзья, давайте, наконец, займемся грамотным сбором статистики, да, хотя бы для того, чтобы в дальнейшем вот этот паровоз под названием государство как-то в нужном направлении направить, они же все равно не поймут. Вот почему я говорю, что депутат — это смешная профессия.
1: И депутаты, и министры.
0: Вот, а
1: у нас столько много смешных профессий.
0: Согласен. Ваша идея, на самом деле, она не просто не лишена здравого смысла, а в ней он реально есть. То есть не должен, конечно, там целый министр ехать в поезде и смотреть на эти самозахваты. Ну, какой-то там мелкий чиновничек, просто его должны посадить, он должен ехать и вплоть там до того, чтобы проводить съемку. И говорить, ребят, статистика такая, почему люди... наши русские люди вот, да, вот сажают картошку, к примеру, около железнодорожного полотна, да, а, к примеру, вот на наше министерство заказ, в общем, 10 Audi последних моделей. Вот как это происходит? Давайте проследим связь. Да? Вот вы заметили, что после каждого получения кредитов в то время буквально пройдет там месяц-полтора, на улицах появляется значительно больше модных иномарок. Да?
1: Значительно больше. А что наши чиновники, депутаты, помощники депутатов, министры и так далее, могут, кроме как красиво говорить, вот у вас в эфире они часто бывают, часто, и все знают, да, все знают, как надо нам обустроиться, что мы неправильно делали, а что же вы у власти были? Вы при должностях были и есть, а что ж вы, если такие умные, а почему мы такие бедные? Вы-то ладно, вы себе взяли. А...
0: Ну, Андрей, там сложно, то есть действительно сложная ситуация вот, вообще в министерствах такова, что это как бы, как пел в свое время один модный певец, круговая порука и так далее. Если ты в эту игру вписался, да, и ты там находишься на каком-то, ну, низком уровне, да, то ты все равно из этой цепочки уже не выйдешь никак, то есть ты должен играть в эти правила, которые завязаны, естественно, на прайсе, там, на лоббирование интересов там, каких-то демонов, которые тоже, в общем-то, расплачиваются. Там также откат, как там происходит с рекламой происходит. Mm-hmm. И я, например, знаю очень много людей, которые, казалось бы, честные, молодые, которые вот занимают уже ответственные посты. Я говорю, ну а что ж ты, говорит, ты тут самый таким говном занимаешься, парень, если ты понимаешь это? Он говорит, я не могу из этого выйти. Но это типа как организованная очень. Вот Казаностро, да, вот попробуй там выйти из Казаностро, или попробуй проститутка, которая вот работает, сказать, да я бросаю все, ну и лицо бритвой порежут, и все, к примеру.
1: Тогда это, нужны, ну, радикальные меры, наверное.
0: Революция. Вот, это мы призываем к бунту, Андрей.
1: Хотя бы, ну, есть президент вроде бы. Вроде бы, я не знаю, насколько здравомыслящий, но, по крайней мере, по сравнению с предыдущим, это большой прогресс,
0: он,
1: да?
0: Он просто моложе, но есть опять же, некоторые моменты. Я просто приведу пример. Это вот ситуация сейчас с таможенными терминалами со всеми, да, то есть, опять же, перегиб. А к чему это привело? К тому, что, например, где-то, по-моему, в Екатеринбурге некий завод наладил выпуск вот этих перезаписываемых болванок для компьютеров, там, CD-Rewritable. Они стоят значительно дороже, чем аналогичные филипсовские. То есть, вот филипсовские все эти конструкции, пройдя там дикий путь, да, от завода-изготовителя, пройдя растаможку, все равно стоит дешевле, нежели вот это вот

0: Ну, просто реально физически не могут здесь производить. Это компьютер, это оргтехника. Их могут собирать, так они же инокомплектующие. То есть там вот с автомобилями ситуация. Я понимаю, что многим сейчас скажут, что я брежу. Я очень волнуюсь, да. Вот. Но тем не менее это так. Даже комплектующие. Вот в Калининграде эти заводы все сейчас находятся в печальном состоянии, поскольку происходит двойная растаможка. Да.
1: А на самом деле, если копнуть немножко поглубже, а вернее, даже помельче копнуть, потому что это на самой поверхности лежит.
0: И немножко в сторону.
1: А потом-то окажется, что борются две группировки, которые одна кормится за границей с товаров, а другая кормится с того, что внутри России производится. Кто там, солнцевские прикрывают одних, кремлевские прикрывают других. Кто сейчас у власти или при власти, тот и побеждает. Ну, это немножко упрощенно, но, скорее всего, это так и есть.
0: Ну, вероятность такая велика, но я, например, считаю, что, конечно же, вот там вот эти меры, опять же, я немножко не по вашей, конечно, теме, но тем не менее, меня это тревожит, вот ситуация с таможней сейчас, да, в принципе, намерения благие, потому что для меня, меня дико возмущало и приводило в недоумение, как это так понятие, какой-то грудник, да, там, скажем, 23-летний, у него своя таможня, с каких это пор таможня стала частной вообще, у меня в голове не укладывалось, что это за, извиняюсь, за дерьмо такое, поэтому сейчас вот эти, ну, такие меры, может быть, с элементом перегиба вызваны прежде всего тем, чтобы вот этих вот людей, которые попросту говоря, дико наворовались на растаможках, просто отстранить от этого. Я считаю, что уж, конечно, проще и лучше было бы попросту расстрелять, в общем-то, но...
1: Или послать картошку сажать вдоль линий.
0: Они нельзя, у них аллергия у всех. И справки есть, что они больные. Нет, лучше, конечно, расстрелять, но...
1: Деревянными пулями.
0: Да, но сейчас пошла ситуация вот так. И попытка исправить ситуашку, попытка наладить вот на таможне порядок, опять же приводит, вот заметьте, как к тому, что вот это вот, вот все, что вокруг стоит, вот я вот щелкаю пальцем. Это называется компьютер, вот там Philips, да, вот он должен сейчас стоить.
1: Зато у нас есть другое хорошее, вот я щелкаю пальцем. Я думаю, люди поняли, почему я щелкаю пальцем.
0: До полного нашего стажера.
1: Это намного ценнее, чем вот это все железо, эти компьютеры. Это позволило нам выжить и позволит выжить. И все равно, знаете, я поездил по разным странам мира. Германия богатейшая страна, а вот едешь, а чувствуешь, что... Понимаете, Россия это настолько грандиознее, больше, лучше. Ну, абсолютно. Совершенно какое-то другое чувство, что приезжаешь в Москву, это столица, ну, полумира точно.
0: А не было ли у вас вот такого ощущения, что любые попытки любых там перцев как-то переменить здесь, пусть в лучшую сторону, пусть в худшую, однозначно обречены на неудачу по той причине, что существует какой-то заранее заложенный такой путь развития. Он неизвестен никому, и все аналитики и прочие вот эти предсказатели, они просто бредят, потому что никто не знает, что это за путь, куда он ведет. Но все попытки его скорректировать, они, в общем-то, совершенно безмозовые. То есть пусть сейчас тут хоть там, я не знаю, там новый Гитлер к власти придет, он ничего не изменит. Пусть хоть там, там Али-Баба или какая-нибудь там баба на чайнике. Все равно с этой страной ничего нельзя сделать. То есть как с гигантским организмом саморазвивающимся.
1: Ну, в этом есть смысл. Историки насчет этих теорий спорят, что...
0: А историки — это вообще история, это фальсификация.
1: Теоретики —
0: это
1: история.
0: Теоретики тем более. То же самое, что генетика. Их нужно собрать всех...
1: Насчет генетики...
0: Что?
1: Не клевещите.
0: Нет, все генетики, это... Ну, я не имею в виду генетику, скажем так, давайте вырастим пшеницу размером со все 6 соток, там, или гигантский гриб. Кстати, знаете, что вот если, например, вырастет гигантский белый гриб, он не будет столь вкусен, хотя и будет обладать теми же качествами, да, там, вкусовыми и там... питательными свойствами, как его младшие собратья. Но все равно так вот у человека настрой вот, на визуальное восприятие продукта, что вот разделать гигантский гриб размером, вот скажем, с эту комнату, ему будет невкусно.
1: Невкусно.
0: То есть чем мельче предмет, тем он вкуснее. Ну, представьте, там вы приходите в кабак, а вам накладывают не аппетитных опяток, да, хрустящих или рыжиков, там под водочку запотевшую, да, а кладут один здоровый опень такой, ну, вот это размером, то есть у него шляпа шляпка размером вот с ваш джип, к примеру.
1: Ну, у меня

0: Да ладно, ой, а то я не видел, на чем вы подъехали.
1: Я пешком пришел.
0: Пешком? Ну, я тоже пришел пешком, в таком случае, да, да.
1: Нет, насчет джипа что? А то поймут неправильно. Нет, да. пусть понимают. Мои враги, если они есть, угоняют этот джип.
0: Да, да, да. Ну, я предлагаю, если вы, конечно, не против, обратиться к прослушиванию телефонных звонков. Может быть, у наших уважаемых какие-то вопросы возникли. Я еще напомню, что сегодня в гостях у программы «Монморанси» главный редактор газеты «Ваши 6 соток» Андрей Туманов. Номер телефона, вот вам сейчас тоже скажем.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: И мы слушаем ваши соображения по поводу вот тех тем, которые мы сегодня с Андреем затронули в программе. Доброй ночи, вы в прямом эфире, и внимание наше, все такое.
3: Да. Доброй ночи, Александр. Андрей, доброй ночи.
4: Доброй ночи.
3: Но прежде всего Александра хочется поздравить с праздником его родителей, у которых получилось много лет назад.
0: Да, вот спасибо и вам за то, что вы,
3: очень хорошо.
0: За то, что вы очень правильно сформулировали это. Да, спасибо вам.
3: Ну, я старался, да.
0: Да.
3: У меня замечание небольшое по поводу болванок. Дело в том, что компьютер в России действительно произвести невозможно, поскольку микроэлектронная промышленность просто мертва, и возродится она вряд ли когда-нибудь. А вот диски там поштамповали линию на уральском заводе, и она штампует там все как надо.
0: Но они
3: стоят они достаточно дешево, просто почему-то на Савеловской они стоят все одинаково.
0: Ну, я не знаю, вот...
3: Это же проблема ценообразования, видимо, розничного.
0: У меня немножко другая информация, что они стоят подороже, нежели вот те же... То есть я признаю из данной продукции только вот, скажем, Philips, там, Басф на втором месте, ну, может быть, потом Маква, а все остальные как-то у меня не особо котируются. И тем более я уже не доверяю вот этим уральским вещам. Уж простите меня, но они никак не должны стоить, да, даже одинаково с болванками, с этими, которые, как я уже сказал, проходят растаможку, там транспортные все эти дела туда же входят. Согласны вы?
3: Что да, конечно.
0: Абсурд, что эта подготовка идет к чему-то большому. Согласны вы?
3: Ну, вы знаете, любое правительство защищает свой рынок. Вот Андрей не даст, видимо, соврать, что во Франции там происходят митинги там фермеров, они там выливают молоко на улице, машины навоза вываливают специально, чтобы не везли дешевое продовольствие.
1: Совершенно верно, да.
3: Европы. Почему наши не могут поступать так же?
0: Ну, может быть.
1: Наши, может быть, не хотят так
0: поступать. Есть у вас какой-то еще вопрос, может быть, к Андрею?
3: Вопрос такой. Вот обсуждалась тема касательно огородов. Вот если провести такой эксперимент, вот как раз весной, когда все везут рассаду на самозахваты, остановить, скажем, электричку с плотными дачниками на станции Перхушково, всех из нее выгнать, и сказать: уважаемые дачники, вот я сейчас раздам вам по $300, возьмите эти деньги, выбросьте всю рассаду во враг и пойдите на рынок и купите эти продукты специально обученных людей, которые их выращивают.
1: Отлично, я вам сразу же ответ
3: дам. Огород распашите, засейте его газонной травой, повесьте там гамак, поставьте мангал и оттягивайте с девками, с пивом. Какой процент согласится?
0: Вот, наверное. Спасибо.
1: 100% возьмет по $300, но рассаду не выбросит, а нет, повезет ее обратно, повезет все равно на дачу.
0: Ведь, в принципе, Андрей, вот идея сама по себе интересная, то есть в том смысле, что профессиональный подход к выращиванию сельскохозяйственной продукции — это одно, а другое дело вот самопал. К тому же, ну как вот она, к примеру, она говорит, а вот что-то в этом году картошку у меня не удалось. С какого хрена она у тебя удастся, если ты ее сажаешь около железнодорожного полотна, где, извиняюсь, писают люди, какают. Там, если поезд идет издалека, там и туберкулезик может ехать. Да что угодно вообще. Она сама не знает, что она, извиняюсь, поедает внутрь себя. Поэтому вот звонивший, он здравую мысль высказал. Тут встает вопрос, откуда взять эти деньги, да, $300. Такой же простой ответ, там, скажем, очень много тут чужеземных диаспор развелось, которые, в общем-то, с радостью, я думаю, помогут местным жителям за право остаться, так сказать, в добром здравии, вот, выплатить энное количество прайс.
1: Скажу старую такую мудрость, чтобы оказаться впереди или хотя бы вот когда на стадионе люди бегают, ведь недостаточно что называется, бежать нос к носу. Можно отстать на один круг, и вы окажетесь опять впереди, в этой же... Да. Да, впереди. Так вот, для нашей страны уникальна ситуация, когда мы, может быть, отстав не на один круг, а на 10, вроде бы оказываемся вровень с развитыми странами. Давайте на секундочку перенесемся в супермаркет, в американский, в наш российский, и так вот между полочек подходим. Вот лежат яблоки, такие красивые, здоровые. Вы покупаете это яблоко, вы его надкусываете. И что вы чувствуете? А чувствуете вы это, что это какая-то безвкусная трава?
0: Ну, такой запах еще, может быть, аммиачка. Вот, ну,
1: да,
0: какой-то хей.
1: Я не знаю, аммиачком нет, но красивое, но есть нельзя. Вы ели когда-нибудь картошку, допустим, вот эту, которая заморожена для фритюра? Вот,
0: надо,
1: иногда,
0: да,
1: у меня
0: понимаю,
1: теща покупает, я ее в мусоропровод выбрасываю.
0: Тайком потом. Так, типа.
1: Ну, не тайком.
0: А потом говорите, съел.
1: Да.
0: Правильно, я так же
1: так
0: делаю.
1: Так вот, ее же есть нельзя, понимаете? Вот производство, вот, допустим, у нас пытаются голландскую технологию выращивания картошки ввести, ну, замечательно, но только забывают, что голландская технология выращивания картофеля основана на том, что опрыскать надо картофель там ядовыми химикатами против болезни, против колорадского жука. Там до 8 обработок идет, а то и больше, ядохимикатами. И это проводить надо в оптимальные сроки, ни днем раньше, ни днем позже. То есть, вы представляете, и что в конечном итоге содержится? Вот эти остаточные дозы удобрений, повышенные дозы, вот этих ядохимикатов, чего там только нет. Да, и картофель сейчас появляется тоже и трансгенный, черт знает какой. Но главное это, вот для этого массового производства капиталистического, что им надо продукции выдать побольше при меньших затратах. И главное, чтобы те же яблоки, та же картошка, она прежде всего красиво выглядела на полках магазина. Потому что, вот, я не знаю, ели вы когда-нибудь настоящую картошку? Вот, допустим, старый немецкий сорт Адретта. Наверное, ну, даже не слышал.
0: Я тоже в этом.
1: Он желтого цвета.
0: Нет, я знаю, что вот у меня, например, родители до того момента, как попались на вот эти новомодные штучки со строительством коттеджей, вот всяческих дебильных, имели дачу вот недалеко от Смоленска, и там сажали свою картошку, которая была действительно дико вкусна.
1: Вот, совершенно, в магазине вы такое не купите.
0: Нет,
1: и сейчас вот американцы, там, допустим, еще совсем несколько лет назад исключительно вся Америка состояла из газонов. Ну, американцы люди непритязательные, там гамбургер, чизбургер скушали, кока-колой запили, вроде бы нормально. Но приходит кто-то, насколько я знаю, мне рассказывали люди, приехавшие из этой большой страны, что многие понимают, что, в общем-то, жить на вот этом корме, я иначе на комби-корме, извините, который они потребляют, это, ну, не просто плохо для здоровья, это, во-первых, невкусно, ведь удовольствие можно получать не только там от ночных клубов, которые вы так любите, там, от пива, от водки, ну, и поедая хорошую пищу, хорошую картошку.
0: Ну,
1: вот не
0: да,
1: то,
0: даже...
1: что у нас есть, а то, что вот сам, особенно своими руками, вырастил. Сортов-то масса разного вкуса, как яблоко. Их же 5000 сортов только зарегистрированных. Они разного вкуса, разных оттенков, разной кислоты, разной сочности. То есть, вот я выхожу у себя в сад, а у меня на прививках много растет, до 50 сортов яблок и до 30 сортов груш, сливы, вишни, и все разное. Вот выходишь и дегустируешь. А, вот я сейчас вот хочу вот это вот.
0: Я подъеду как-нибудь, помогу с дегустацией.
1: С удовольствием. А сейчас вот это вот. И идешь, вот надкусываешь то одно, то другое. Знаете, как это здорово? Они все разного вкуса.
0: Ну, вы подходите к данному вопросу, ну, просто как профессионал. Ну, вот и... Кстати, скажите честно. Вот честно,
1: честно
0: только, да? Вот вы... в вашей газете делитесь, так сказать, стопроцентной информацией с вашими вот читателями о чем-то, или укрываете что-то, все-таки жаба душит, но вот не раскрываете все до конца. К примеру, какой-то сортик взяли и зажали, думаете, а будет он у меня у одного в моей коллекции? Буду я вот эту вкусную сливку сам кушать? Зачем я буду рассказывать о ней людям?
1: А зачем?
0: А мало.
1: Зачем
0: рассказывать или что?
1: Я дам соседям всем, и знаете почему? Потому что когда придут картошку вырывать...
0: А бывает все-таки.
1: Да, представьте, подкопали, а у меня самое вкусное. Ведь придут-то завтра опять ко мне, и послезавтра, и всю картошку мою выкопают. А я раздал соседям, у всех вкусная картошка. Значит, со всех будут брать понемножку, и значит, и мне останется.
0: А что, кстати, в ваших краях вот делают с теми, кто пойман на воровстве? Ну, ведь наверняка были захваты.
1: Да были разные ситуации. Как правило, об этом не любят рассказывать.
0: Потому... Не, у нас я просто расскажу, что делали. Сажали в железную бочку. Вот, как правило, вор, то он один не ходит, их по двое, по трое. Сперва их сажают в железную бочку, закрывают сверху, и специальные дежурные там несколько суток долбят по этой бочке через каждые 10 минут железной палкой, чтобы те не могли спать. А после этого их, значит, вынимают и заставляют драться между собой до...
1: Ой, просто да. Садизм какой-то.
0: Нет, зато потом отпадает всякий вкус.
1: А потом другие придут.
0: А, да. Другие также вот, зато развлечения для садоводов.
1: Ну, развлечения тоже несколько из другой оперы. Они бы еще хлыстые бы там какие-нибудь приготовили.
0: А вот еще такой вопрос. В принципе, как ни крути, да, но речь все равно в основном идет о деньгах. По-любому. То есть можно, например, к примеру, прийти... в такое благополучное хозяйство, где там по слухам узнал, например, или у вас узнал, что вкусная картошка, не на рынок поехал, а приехал в это хозяйство и сказал, я хочу купить у вас для себя лично мешок картошки. Достал, значит, много денег и купил, да?
1: Можно. Почему?
0: Вот, то есть все крутится вот вокруг денег. Так,
1: сейчас купить можно.
0: Да.
1: При желании.
0: А не случалось ли вам, например, наблюдать, то есть ведь гораздо выгоднее выращивать на самозахватах не картошку, а, например, мак или там, ну, что-нибудь аналогичное, потому что к нам, как правило, вот за маком в огород лезут.
1: Мак, конечно, можно выращивать. Я пробовал себя мак выращивать, но, правда, все больше цветочный. Но бесполезное дело, потому что все равно залезут и все вырвут. Поэтому, ну вот, вот он только отцветает,
0: сразу лезут,
1: наркоманы, да. лезут. А тут не столько мак этот жалко, они же потопчут другой. Ладно, клубника их не интересует, но они же потопчут.
0: А некоторые ведь вежливые какие бывают, постучат, сказать, извините, можно мы мак срежем?
1: Не дам. Не в жизни.
0: Ну, давайте послушаем еще звонки. Может быть, у наших уважаемых какие-то тоже соображения или вопросы появились. Напоминаю, что в гостях у программы «Монмаранси» сегодня Андрей...
1: Можно поговорить про российское, про конкретно что-нибудь выращивание. Может быть, кто-то вырастил что-то интересное. А может быть, у кого-то, наоборот, что-то не растет. Давайте про это поговорим. Про политику.
0: А мы, кстати, о политике ни слова не сказали.
1: Да.
0: Да, конечно. Да. Андрей Туманов, главный редактор газеты «Ваши шесть соток» у нас сегодня в гостях. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, и наше внимание к вам беспредельно, попросту говоря.
4: Алло, доброй ночи.
0: И вам также.
4: Очень интересная ваша программа. Вот. Что могу сказать? Могу сказать то, что очень интересно все вы рассказываете.
0: Вопрос какой-нибудь есть у вас, уважаемый?
4: Вопрос какой-нибудь. Вопрос,
0: Позвоню вопрос Сиру. Понятно. Спасибо, тем не менее. Спасибо. Но это как бы была сентенция на тему того, что человек узнал много нового. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам попросту говоря беспредельно.
5: Здравствуйте, Александр.
0: Да.
5: Уважаемый Андрей. Да, Харис говорит.
0: Здравствуйте, Харис.
5: Здравствуйте. Я, во-первых, хочу присоединиться к поздравлению.
0: Спасибо, да.
5: Вот. А во-вторых, вы там предлагали перенестись там в какой-нибудь супермаркет. Я считаю, что лучше вообще, наоборот, бежать оттуда как можно дальше. Это самое отвратительное место.
1: Так я это и говорил, что давайте перенесемся и убежим оттуда.
5: Ну, сразу бежать просто сломя голову. Отвратительное место.
0: А куда бечь-то, Харис? Куда бечь?
5: Ну, либо на рынок, либо просто рвать где-нибудь.
0: Ну, на рынок. Давайте вот посмотрим на рынке. Как правило, в общем, очень мало встретишь, к сожалению, таких исконно русских лиц. То есть в основном работают перекупщики продукции.
5: Знаете, главное, чтобы продукты были свежие. И не вот
0: а эти, как вы узнаете, где взращивалась данная картошка на рынке, которая вот растет? Вы помните, в свое время в России было огромное количество таких овощных магазинчиков? Они были немножко...
5: Да, сейчас до сих пор, кстати, есть. Редко, но попадают.
0: Редко, да. да. Ну вот именно вот в них как-то, как ни странно, можно было что-то купить действительно качественное. А рынки, особенно вот нынешние, оккультуренные, так сказать, с евроремонтом, они мне внушают тоже определенные...
5: Да я, конечно, не про эти говорю, да.
0: А вы как? А.
5: Нет, ну вот эти вот жуткие супермаркеты, появляющиеся сейчас просто как не попадя, они...
0: Даже на бензоколонке я вот сегодня стоял, то есть я, знаете, подрабатываю, заправляю автомобили, чтобы как-то прайсы нажить.
5: Да, ну, конечно.
0: Да. Вот, да, и там тоже вот у нас супермаркет, люди там же оплачивают бензин, там потом мне чек выносят, я заливаю, там кого на 2 литра обману, кого на 1,5.
5: Ну, правильно, конечно, деньги-то...
0: Деньги-то нужны, конечно, да.
5: А вот у меня еще к Андрею вопрос.
1: Да-да.
5: Андрей, вот вы сказали, дескать, вот привели в качестве примера такого мощного Америку, что там вот этот газон, там если вот дебильный объевшийся гриль, значит, американец не стрижет газон, то приходит к нему другой, значит, дебил, и говорит, догони, значит, вот эти жуткие деньги, которые не обеспечены никаким золотым запасом. Ну, он, получается, я вот продлив эту мысль, я так подумал, что он, значит, платит эти деньги. Это на месяц его эти дауны себе оставляют, он сидит дальше, жрет эту мерзость, как это там, не знаю, как называется. Вот через месяц опять приходит к нему этот даун. И это, получается, у него так вырастет этот дурацкий газон, который, я считаю, вообще не... Зачем стричь его? Очень хорошо растет, и заложников там можно держать. Вот. Значит, растет у меня этот газон дурацкий, дальше. Вот. Получается, просто все равно смысл в том, чтобы нажить денег за счет того, да, что этот придурок не стрижет газон.
1: И не думайте. Спасибо, вы не думайте, Хайс, что американцы так глупы, как кажутся. Особенно чиновники. Особенно насчет денег. Его оштрафовали один раз на 50 долларов.
0: И он дико, извиняюсь, потом бздит, чтобы это не повторилось. Потому что срам перед соседями
1: нет,
0: еще и жаба
1: нет,
0: душит.
1: Нет. Вы думаете, его второй раз на 50 долларов оштрафуют?
0: Больше.
1: Нет. Его второй раз на 500 долларов оштрафуют. Третий раз на 1000 долларов. А четвертый раз его посадят на 2 недели на исправительные работы. На 15...
0: Будет мести свой стрит.
1: Да, и будет сидеть 15 суток. Так что не думайте, что уж такие они там это самое объелись гамбургерами и ничего не понимают. Они насчет денег все понимают.
0: Давайте сейчас чуть-чуть прервемся, потому что мне нужно сходить вниз, проверить, как девчонки работают.
1: Давай.
0: Вот, соответственно, встает еще такой вопрос о необходимости издания или создания в нашей стране не просто вот газета, да, ваш 600, а некоего такого ярко иллюстрированного издания. Потому что, например, я помню, меня с детства бесили вот какие-то картинки, где были там художником, пусть и великолепно, но все равно нарисованные грибы, да, вот объяснено, там это поганка есть, нельзя, эти там, дескать, можно. Куда приятнее видеть вот реально сфотографированный гриб, да, там, и так далее. Как у вас вот с этим в плане развития?
1: Я могу сказать, что у нас в плане развития все хорошо, то есть у нас постоянно развитие идет, мы какие-то новые издания выпускаем, я не буду, а то скажут реклама, не буду себя рекламировать.
0: Нет,
1: но
0: название
1: кто...
0: вы можете сказать, чтобы люди просто знали.
1: У нас выходит маленький недорогой журнальчик карманный «Ваш сад», у нас сейчас выходит новый слегка иллюстрированный журнал «Новинки для сада и огорода», но я все-таки стараюсь, чтобы они были дешевы, они были доступны
0: всем,
1: в том числе и пенсионерам, основному нашему потребителю. И опять же, не только в Москве, потому что Москва – это другая страна. Мы живем, для нас вроде бы 15 рублей не деньги. А, извините, вы отъехайте хотя бы 100 километров от Москвы, 15 рублей – это деньги.
0: Там за 15 рублей глушитель,
1: конечно,
0: целый приварят, починят.
1: Поэтому, понимаете... Все наши вот менеджеры какие-то, вот, которые приезжают с Запада, начинают что-то выпускать, все же ориентируются на Москву. Да? Черт побери, почему же на Москву?
0: Тоже обман такой.
1: Россия-то большая страна, она не из Москвы состоит. И политики наши тоже. Ведь по Москве все меряют. Ага, вот лучше мы жить стали, посмотрите, какие дороги. А вы приезжаете к нам, скажет кто-нибудь из Тамбовской области, у нас дороги, посмотрите. Хочется, чтобы... понимаете, ну как бы вот все это нивелировалось, все-таки ужасно мне обидно. Я сам живу в Москве, может быть, мне и хорошо, но мне жутко обидно за тех хороших людей. А люди в провинции, вот, ну не хочу никого обидеть, ну лучше москвичей.
0: Ну они еще сохранили вот доброту.
1: Я имею в виду, ну вот не просто москвичи, все-таки Москва это такая сборная солянка, здесь настоящих там москвичей не так не осталось, немного осталось, поэтому я не хочу обидеть тех настоящих москвичей, которые действительно интеллигентные люди, умные, вежливые и так далее. Сюда же стекается все. Не самые лучшие люди со всей страны, а у тех, которых локти шире, поэтому они все в Москву едут. А в провинции, вы знаете, вот иногда вот приехал недавно в Великие Луки, вышел на улицу, вот люди гуляют, девушки гуляют парами.
0: Я вот тоже так, испытал, знаете, Восташкова, если вам знакомо.
1: Да, конечно.
0: Но знаете, что я, чего я пугаюсь дико? То есть я сейчас очень боюсь, искренне, кстати, искренне боюсь двух вещей. Первое, это что мой пока еще, вот, скажем так, не сильно взрослый, прямо скажем, ребенок однажды попросит, чтобы я ему купил кассету с новым, так сказать, с домином, произведением каких-то чертей иноземных, которые называются телепузики, потому что от телепузиков до героина два шага. И второе, я боюсь, что как раз вот люди в таких городах, как-то Великие Луки там, или Осташково, потеряют вот эту свою самобытность, озлобятся, и там же достаточно быстро может произойти вот это вот изменение настроения, изменение отношений не просто к приезжим, а даже друг к другу. Вот это вот такая провинциальная доброта и девственность сознания может резко исчезнуть, замениться дремучей, совершенно вот угрюмой какой-то агрессией. Вот я этого очень пугаюсь.
1: Я не очень с этим согласен.
0: Но к этому же ведут. На это работают серьезные люди, Андрей.
1: Возможно, но я, допустим, когда ехал в ту же Уфу недавно, Великие Луки, да в какие-то города российские, я тоже думал, вот я сейчас вот прилечу, там спущусь по трапу и попаду в какую-то в дикую провинцию, где все бедно и несчастно. А попадаешь, вот радуешься, то, что попадаешь, люди достойные, люди хорошие, они, понимаете, вот достойные, они не... Я не знаю, как это объяснить, но с ними можно постоять на улице, поговорить. Ты спросишь улицу, как тебе пройти. Тебе 5 человек остановятся и будут тебе объяснять. Ну, как-то все по-другому. И люди работают, получают свои небольшие деньги. Они не считают себя нищими, несчастными. Им хватает, понимаете? Ведь сколько бы денег ни платили, всегда кому-то будет не хватать, а кому-то будет достаточно. Все от потребности зависит. Поэтому... и от достоинства человека. Вот провинция, я не знаю, я не люблю провинцию называть провинцией. Скорее, не знаю, мне кажется, что провинция скорее это Москва. А вся остальная Россия как раз это настоящая нормальная Россия. И я, когда еду куда-то в другой город, особенно вот почему-то мне Башкирия так понравилась, потому что там много национальностей живет разных. Башкиры, татары, русские. Я не знаю, и они как-то вот между собой как-то совершенно дружно, нормально общаются. Вот, ну, я не могу этого объяснить, вот этой той обстановки, но нас в Уфе слушают.
0: Да, не только, вообще, где только нас не слушают. Кстати, даже в Орске вот слушают.
1: Ну и прекрасно. Я просто хотел сказать, что...
0: Вот слушают. В Риге нас тоже слушают.
1: В Риге нас тоже слушают. Да. Я хотел сказать, люди, вы живете не в провинции, вы живете в хороших городах. Не стремитесь в Москву, где все... Не подумайте,
0: короче,
1: только я,
0: где
1: что я хочу
0: друг
1: сказать.
0: Друг друга уже знают.
1: Да.
0: Ой, простите,
1: где,
0: я волнуюсь.
1: Извините, выезжаешь на машине, чтобы 5 километров доехать до работы, и ты нехорошим словом помянешь соседа справа, соседа слева, соседа впереди и сзади 10 раз за эти 5 километров. Вы понимаете, приезжаешь на работу, 5 километров проехал, ты
0: взвинченный
1: приезжаешь.
0: А какие, кстати, вот смешные пробки вот тут, ну, в том, что вот определяют слово провинции, то есть как-то едут там, ну, на машине, компании частника взял в одном из далеких тоже городов, перемещаюсь. Он так и начал нервничать. Так, и что, говорю, нервничаешь, дружище? Он говорит, вот пробка впереди, ну, два автомобиля стоит, клянусь. У меня там глаза чуть не вывалились. Говорю, да ладно. Вот для них это пробка, он эти два автомобиля по боковой улице объезжал. Но это суть не в этом. Мне очень понравилось, опять же, вот ваше рассуждение о деньгах, о чувстве собственного достоинства. Давно уже надо было понять взрослым людям, которые имеют прайс большой, да, что вот иметь большие деньги гораздо сложнее, да, и сохранить себя при больших деньгах гораздо сложнее, нежели вот, чем быть просто нищим. То есть нищему человеку сохранить чувство собственного достоинства, в общем-то, гораздо проще, нежели человеку богатому.
1: Ну, не совсем нищему.
0: Ну, а, ну я имею в виду,
1: скажем так, небогатому.
0: Да,
1: небогатому. Это одно,
0: да.
1: Небогатый человек. Да, естественно. Хотя, конечно, только пожелать всем зарабатывать деньги. Понимаете, когда человек работает, вот иногда читаешь письма, которые приходят в редакцию. Но, вот,
0: а кто пишет в основном?
1: Нельзя по почте. Ну, во-первых, сразу я скажу,
0: я
1: нельзя по
0: почте. Да. Социальную группу. Мне почему-то кажется, что вот должны пересекаться несколько аудиторий, вот, скажем, может быть, нашей программы и вашей газеты.
1: Часто пишут женщины, да, 63 лет.
0: Вот и у нас
1: почему-то
0: тоже.
1: Вот именно вот эта вот цифра у меня зацепила.
0: Да.
1: 63 года. И пишут по разным поводам, рассказывают о своей жизни, как выращивают растения, как там картошку тоже выращивают, как подрабатывают где-то сторожем или в детском саду, или еще что-нибудь. Совершенно такие замечательные письма, откровенные. Вот из Москвы такого, кстати, не пишут почему-то. Поэтому иногда читаешь, очень здорово. Иногда такие попадаются вещи. Вот я спрашивал в газете, был у меня вопрос, маленькая анкетка, а вот откуда узнали о нашей газете? И совершенно замечательный ответ. Я прям коллекцию таких ответов собрал. Короткий ответ. От Валюши, почтальонши. Или от Марка Иосифовича, в скобочках, из пятого подъезда. Замечательно. А вчера... В пятницу пришло письмо, а меня заставило подписаться почтальонша Наташа. В скобочках, теперь придется ей покупать шоколадку. Так что, так как газета хорошая.
0: Okay.
1: Вот. Видите, замечательно.
0: А ведь вот над этим нельзя даже смеяться, иронизировать, потому что это кайф вот жить такой жизнью на самом деле.
1: Я только восхищаюсь. Я, понимаете, когда у меня попадает в руки это письмо, у меня прям слезы выступают, понимаете, я настолько благодарен. Я, наконец-то, вот после тех помоев, которые по телевизору на нас каждый день ведрами выливают, но тут...
0: Давайте не будем только, так сказать, обобщать, потому что на меня лично не выливают. Я смотрю только звук, простите, конечно.
1: Да. Да. На других выливают.
0: Да.
1: И тут получить такое письмо, понимаете, где совершенно люди искренние, хорошие, добрые, достойные, с чувством собственного достоинства.
0: Как струйка родниковой воды в пустыне.
1: Совершенно верно.
0: О, как
1: кто
0: я.
1: Россию спасет? Вот тут где-то я в метро видел плакаты там насчет потанинской вот этой группировки, что значит там возрождение России и так далее.
0: Смешные
1: вот
0: люди.
1: Не они спасут. Не господин смешные. Потанин. Вот господин Потанина, не знаю, почему-то больше всех не люблю, потому что...
0: А у него коньяк очень дорогой.
1: Не только поэтому. Потому что вот Березовский, все говорят, вот Березовский вот такой-сякой жулик. А он с этим и не спорит, он даже соглашается. А господин Потанин все говорит, я вот на благо России, на благо России, на благо России. Но...
0: Зато господин Березовский в кожаных штанах ходит.
1: А господин Потанин стипендии раздает, а я все равно не верю.
0: Да. Ну, давайте послушаем, опять же, мнение наших уважаемых. Мы как раз вот успеем сейчас это сделать. Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам попросту говоря беспредельно.
6: Здравствуйте, многоуважаемый.
0: Алло, вас очень плохо слышно. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Говорите, пожалуйста.
7: Здравствуйте.
0: И вам, Анна.
7: Здравствуйте, Александр, да. Андрей. Александр, хочу поздравить вас с приятным днем, с веселым днем.
0: С весенним, да.
7: Да, множество вам роз темно-бордового цвета.
0: Спасибо.
7: Вот, я забыла представиться, это Карина беспокоит.
0: Да, здравствуйте, Карина.
7: Да. А вот можно спросить у Андрея?
0: Да, конечно. Но...
7: Андрей, я вот что хотела вас спросить. Дело в том, что у меня у самой, собственно говоря, вот сейчас нет огорода, но вот я помню у бабушки, когда я жила еще, это на Украине, правда, было, там вот все хорошо росло. Ну вот малина как-то всегда с трудом давалась. То есть вот что-то всегда было не то, и как-то она мелкая была, и мало ее было. И вроде этих кустов много было, но вот ягодок было мало. Вот, то есть если у меня когда-нибудь появится какой-нибудь огород или сад, я, наверное, там посажу малину, ну, наверное, из-за собственного вкуса, я просто люблю малину.
0: Может, она просто дикая была, дикая лесная малина тоже мелкая, собственно.
7: Да?
1: Ну... Да не только поэтому. В общем-то, малина — это такое растение, если за ней не ухаживать, в общем-то, ну... она разрастается. Если ее не вырезать, конечно, она будет мелкой, ее будет немного, она будет поражаться...
0: Такими черными точками.
7: Да-да, вот
1: червячки, так что малинный жук, это так называемый. Поэтому как за всяким растением за малиной надо ухаживать. И обязательно, ну, ухаживать тоже разные люди по-разному ухаживают. Можно ухаживать так, что целый день ты горбатишься, а ничего не... А делаешь просто не как положено. А надо, извините, знать, что положено делать. Вот чем я и занимаюсь. Вот,
0: сбросила случайно Карину. Да. Ну, это что-то на линии Карины. Это не я. Я кнопку не жал, простите. Но... Извините, Андрей, я очень волнуюсь.
1: То есть... Почему многие люди не могут, допустим, у себя на участках вырастить, допустим, ту же малину? Ну, я сразу скажу, что ответить на этот вопрос, почему она мелкая, это очень трудно, потому что это может быть тысяча причин.
0: Хотя, извините, я вот скажу, вот там же вот в той же Смоленской области, где был этот пресловутый дом у моих родителей, около обычного клозета, собственно, сельского, рос куст малины совершенно чумовая. Вот этот кулак, извините, за перстни и за вот
1: эти... А, кстати, у это обычно хорошо растет.
0: Вот там удобрение, что ли, на
1: ней? Не только удобрение. Там и немножечко нет прямых лучей солнца.
0: В тени. Она тень же любит
1: по оврагам. И, как правило, возле туалета там сыро. Там вот это маленькое здание стоит. Там много снега накапливается зимой, большие сугробы.
0: Ну, плюс там рядом же и баньки всякие, еще там все это хвостовое.
1: Вот, она любит такую влажную почву.
0: А от сорта все-таки может? Вот Карине не подфартило от сорта?
1: Конечно, от сорта может быть. Малины, по крайней мере, только районированных сортов штук 50.
0: Вообще кайфовые ягоды. Вот, хотя я, знаете, помню печальную историю, которая со мной произошла в Прибалтике, где я ездил с одной семьей, с одной девочкой. Мы там на хуторе как обожрались этой малины, ну, дикое количество. И потом случилась просто беда, даже не с желудком, а просто дикий скачок температуры. Ну, видимо, какая-то интоксикация. От чего она произошла, непонятно. Хотя вот девственно чистый лес, ядерных боеголовок нигде нет. Вот что-то такое вот организм не воспринял.
1: Вообще-то в малине содержатся в самих ягодах вещества по воздействию, что-то близкие к аспирину. То есть они, да, они могут влиять на температуру. А ведь в любую болезнь что надо? Чай с медом и с малиной. Вот, а это безусловно.
0: Кстати, Андрей, вот в вашу компетенцию входят, скажем так, пасеки все-таки, или это какие-то специализированные вещи? То есть можно на шестисотках сделать пасеку? Меня просто очень интересует вообще вот в последнее время вот эти дела, связанные с медом, вообще вот этот продукт я как-то...
1: У меня бабушкин брат, которого я регулярно езжу, который живет на Лобне. У него сколько сейчас? 6 ульев. Хотя у него, в общем-то, ну, чуть-чуть побольше, чем 6 соток. Но у него такой дом частный, он там живет. Ну, правда, там уже рядом высотные дома. И вот он выращивает пчел, живет ими буквально. То есть он, по-моему, за последние 20 лет он не выезжал дальше Лобни, потому что он, ну, просто боится оставить своих пчел даже на один день. То есть он... Настолько это дело любят, настолько вот гордится тем, что у него самый лучший мед. А мед, ой, если бы вы попробовали тот мед настоящий...
0: Может быть, вы как-нибудь его приведете к нам сюда, вот поговорите.
1: Не пойдет, не оставит пчел.
0: Ну, кстати, правильно. То есть так же, я понимаю.
1: Кто-то со собачкой ухаживает, кто-то за кошечкой. А за пчелами гораздо интереснее ухаживать. Да, они еще и мед дают, а кошка...
0: Только это заставляет, так сказать, себе прислуживать.
1: Да. Если мышей, тем более, не ловит. Потому что у нее кошка живет, она мышей ловит. Понимаете, я вот недавно ездил к нему, и он составил такую родословную, такую уходящую...
0: Своих пчел, да?
1: Нет. Родственников.
0: А, извините.
1: Да, я, честно говоря, раньше в жизни никогда не верил, что что-то может там генами передаваться. Да и сейчас, честно говоря, не совсем верю. А оказалось, что у меня все вот там немножечко пониже прадедушек, все родственники, практически все. Садовод-пчеловод. Из Волоколамского уезда, Шиховской район, деревня Дулепово. Может быть, кто-нибудь из деревни Дулепово нас слушает. Вот я хотел бы передать всем привет. Замечательная деревня, я прочитал ее историю. И привет всем родственникам, если такие таковы остались. Правда, родственники не Тумановы, а Тузовы и Гоняевы.
0: Ну, в принципе, я не удивлен вот как раз вот генетическим всем этим делам. То есть предрасположенность, очевидно, имеется к... Ну, вот, например, у вас не было никогда идеи какой-то или, так скажем, порыва заняться какой-нибудь альтернативной там деятельностью, вот, нежели то, чем вы сейчас занимаетесь? Ну, совершенно. То есть, например, изготовлением... музыкальных инструментов, не знаю, или бандитизмом.
1: Например. Скорее, бандитизмом.
0: Тянуло.
1: Очень тянуло. И сейчас тянет.
0: Знаете,
1: и сейчас тянет, честно говоря. Прям вот тянет, я не могу. Мне почему-то всегда хочется ощущать в кармане тяжесть пистолета.
0: Такая же у меня проблема.
1: К сожалению, это не от ген
0: Это
1: происходит.
0: Тоже от ген, потому что земледельцы всегда должны были себя защищать. И помимо вил у них всегда лежала ружишка. Пульская
1: ружишка. Тем более в такой стране.
0: Тем более в такой
1: без
0: стране.
1: Без пистолета.
0: Ну, давайте сейчас опять ненадолго прервемся и затем продолжим.
1: С
0: бесед.
1: Удовольствием.
0: И мы продолжаем беседу с главным редактором газеты «Ваши шесть соток» Андреем Тумановым. Андрей, тут еще возникает вопрос такой. Дело в том, что иногда, ну, это не секрет, есть люди, не способные воспринимать информацию, скажем так, с листа. То есть не способные разбираться в, казалось бы, написанных примитивным и простым языком, там, инструкциях, да. Ну, вот, не воспринимают. А способны только, скажем так, при полном визуальном контакте, да. Не было ли у вас идеи, к примеру, какие-то вот... ну, ваши советы там, по применению практическим там, тех или иных там, средств вот, в садоводничестве и огородничестве, скажем, выпускать в виде там, видео каких-то кассет. Я понимаю, что, может быть, не у всех есть видео, но, тем не менее, у какой-то части есть. И там, например, видеоприложение вот, к газете пользовалось популярностью. К нам специальной программы, я помню, была по телевизору «Наш сад». Вот. А также, соответственно, отсюда следующий такой вытекающий вопрос. Не готовитесь ли вы так же, как и мы, к кризису средств массовой информации? А в частности, не набираете ли в штат так называемых лекторов, которые будут выезжать в дальнейшем на вот эти участки и зачитывать, в общем-то, вот, посадским и огородникам инструкцию? Ну, например, там, как бороться с колорадским жуком, эффективнее показывать. Ну, понимаете, о чем я. Вот такие новые методы, то есть интерактив внедрять.
1: Ну, да. Со второго вопроса я сразу начну ответить, что к кризису мы всегда готовы. Мы такие времена переживали. Вспомнить
0: нет,
1: страшно.
0: Я имею в виду информационный кризис.
1: У нас все перемешано, информационные, финансовые, одно другое тащит, поэтому мы готовы ко всему, ко всем кризисам. А тем более в любой кризис мы как раз будем востребованы. Может быть, какие-то радиопередачи закроют, я не знаю, какие телепрограммы закроют.
0: Это вы на что намекаете? Нет, вот хотелось бы. Нет, вы уже скажите.
1: Я на другой закрываю, на другой намекаю, не на это.
0: Нет, а то вы прям так говорите, прямо и как есть.
1: А кое-что и надо бы закрыть, но тут я точно ни на кого не намекаю. Я думаю, все прекрасно знают, что у нас надо закрыть. А то, извините, иногда включаешь телевизор. Когда иногда включаешь телевизор, и каждые 5 минут чуть не тошнит. Ну нельзя так.
0: Или вот такие лица, которые просто нельзя показывать по телевидению.
1: Нельзя.
0: То есть, например, мое мнение, вот я, может быть, кому-то оно покажется неправильным, чересчур радикальным, но когда это случится, и, например, все бразды правления будут вот в наших руках, то будет введен очень серьезный, даже, я бы сказал, тоталитарный фейс-контрол для вот, прохождения на телевидении будут запрещены. Во-первых, всяческая растительность на лице, поскольку это признак...
1: Такая сидеющая. На кого вы намекаете, я представляю.
0: Просто человек, который прикрывает свое лицо растительностью, он уже нечестен, он уже чего-то боится, он уже с комплексом, стало быть, страна не должна ему доверять. Так, не будет никаких, кроме спецпрограмм, серёг там в ушах, вот всей вот этой байды. Вот. И, конечно же, будут фотопробы ведущих. Все информационные выпуски будут вести просто дикторы, никаких не будет политических аналитиков. Соответственно, поскольку их мнение умным людям неинтересно, а на дураков действует весьма и весьма губительно. Да.
1: Ой, это, скажем так... Вот сейчас мы такую проблему сложную затронули. Вот действительно, как вот, что мы пишем в газете? Много что пишем. Ну как по газете может человек научиться прививать плодовые деревья?
0: Вот я о том...
1: Это же очень просто, с одной стороны. Ну вот я сейчас начну рассказывать, все понятно расскажу, но все равно человек не привьет. Если он хоть раз не попробует, тот не посмотрит в руках, как держать нож прививочный, как держать черенок. Это очень просто, но это надо посмотреть. И мы, в общем-то, регулярно пытаемся что-то с телевизором видением делать. Но, понимаете, уровень развития наших телевизионных начальников, может быть, не в обиду, а может быть, в обиду им будет сказан. Понимаете, они живут другой жизнью. Вот мы различали, это Москва, это Россия. А они даже не по московским уже понятиям живут, потому что у них достаточные средства. Они лучше поставят какую-то передачу там, про автомобили, про интернет, то, что, в общем-то, им доступно. А вот проблемы вот наши, садовода-огородника, они просто это не понимают. А кто они думают? Кто в России сейчас картошку сажают? Они из окна автомобиля это не видят. Поэтому...
0: Ну, а хорошо, Андрей, давайте вот не будем о телевидении. К тому же это достаточно все-таки, особенно в последнее время, становится, ну, не то что непопулярным средством массовой информации, да, а попросту уже какой-то...
1: И не будет популярным. В любой стране, в европейской, масса каких-то учебных программ, масса вот добрых программ, которые могут чему-то научить. А конечно, у нас это бесконечно эти самые гоняют. То сериалы, то, извините, «Поле чудес», от которого я не знаю. Меня лично, я не могу ни минуты посмотреть на это безобразие.
0: Мы, конечно, может быть, не вправе обсуждать вот какие-то телепрограммы, но, с другой стороны, я считаю, что слово «не вправе» здесь неуместно, поскольку нам можно
1: все. А я телезритель.
0: Все. Нам можно все.
1: Я свое мнение говорю.
0: Да, на мой взгляд, конечно, данная программа, которую вы упомянули, прежде всего в людях вырабатывает жуткую алчность, какую-то жадность нездоровую к этим кофеваркам и несет конкретный вред для общества. И человек, который ее ведет, кстати, тоже с усами под носом, он, по-моему, это осознает, и ему уже сейчас мучительно стыдно.
1: Он понимает, а я по глазам это вижу.
0: Видно, что он, то есть ему надоело, то есть парню уже 70 лет, он все клоун, конечно, ну, уже надо менять что-то в своей жизни, если он нас сейчас слышит, дружище, ты уже, наверное, дедушка, поменяй что-нибудь в своей жизни к лучшему, займись, например, собой, то есть достойной профессией какой-нибудь, настоящей мужской, да.
1: Я полностью с этим согласен, и хочу подчеркнуть, что мы не хотим кого-то обидеть.
0: Мы помогаем, это да.
1: Честно, по-дружески, потому что, ну, вроде как мы журналисты, хотя я и стараюсь представить.
0: Нет, вы редактор, а я, кстати, не журналист, попрошу сразу, вот не надо вот Андрею этого говорить, я никаким краем этой тусовки не касаюсь. Сюда я прихожу послушать музыку, потому что дома я занят делом, у меня нет времени просто заниматься дома этим, да, вот, и для меня вообще вот... скажем, то, что вот здесь происходит, это хобби. Я уверяю вас, что это не...
1: Это как моя соседка по даче, когда она выращивает замечательные помидоры, я все время к ней вожу, там, допустим, телевизионная группа какая-нибудь попросит, кто у вас там насчет помидор хороший, я к ней везу людей показать, она выходит и говорит такая классическая фраза: ой, вы знаете, вообще-то я прокурор... Не огородник.
0: Нет, это совершенно правильно говорит. Так, а вот я же не зря начал вот этот вопрос о визуализации, так сказать, действий каких-то. Не обязательно вот это телевидение, а какая-то видеопродукция, лектория, еще что-то.
1: Понемножку мы это делаем, но я скажу, пока на данном этапе это не совсем выгодно, потому что все-таки в Москве видеомагнитофонов много, а, в общем-то, наш основной потребитель, он, как правило, видеомагнитофон для него все-таки не совсем доступен, а мы стараемся, в общем-то, пока, возможно, будет немножечко подальше, будут и красивые журналы глянцевые, будут видеоприложения, все это будет. Как только, скажем так, у людей появится немножечко побольше денег, не те 4-3 рубля, которые на ваши 6 соток могут истратить. Когда человек сможет истратить 15 рублей, то я буду такие красочные, красивые журналы делать. Вы что думаете, я не делаю красивые глянцевые журналы, потому что я этого не могу, или потому что мне там что-то это недоступно? Да я сделаю гораздо лучшие журналы, чем сейчас лежат на витринных киосках. Другое дело, что те журналы, которые лежат на витринных киосках, пылятся, они делаются не на деньги тех, кто их делает.
0: Конечно,
1: а я делаю все на свои деньги, вот из своего собственного кармана, и зарабатываю на этом свою небольшую копеечку и стараюсь не повышать цены, чтобы не обидеть потребителя. Потому что, понимаете, вот эта бабушка 63-летняя, классическая, понимаете, почему она подписалась на нашу газету? Может быть, не потому, что именно вот эта газета ее... Ну, понимаете, таких-то газет много, таких журналов много. Вот когда мы начали работать, мы были фактически одни. А сейчас-то их много расплодилось. Но, извините, подписываться-то в основном на ваши 6 соток и покупают ваши 6 соток.
0: А вот, кстати, извините, то есть это немножко обидные слова ваши. Ну, я имею в виду обидные для вас же, вот, ну и для меня в какой-то степени. Вы были первыми, потом, значит, эту фишку стали разрабатывать. Это как...
1: Практически все попробовали, все издательства. Вот мы были не совсем первыми, мы скорее были вторыми, мы просто ярче.
0: Но, тем не менее, напоминает эту ситуацию вот с программой, о которой мы беседовали с вами вне эфира, о программе «Пресс-экспресс». То есть хорошая егоршевская фишка. Да, обзор какой-то вот печати. Попросту парня вытолкали.
1: Да.
0: И, в общем, конкретное воровство произошло, попросту говоря. Вот. И также и здесь. А как же, вот, например, разобраться-то потенциальному подписчику, вот, куда податься?
1: А я скажу проще. Подписчик... Чтобы человек подписался,
0: ну, или купил,
1: в общем-то, недостаточно просто прийти на почту и посмотреть по каталогу, вот это про сельское хозяйство, я на это подпишусь. Понимаете, ему для того, чтобы подписаться, нужно какую-то сильную мотивацию. Он что-то должен... Сейчас вообще люди не подписываются. Помните, сколько раньше подписывалось?
0: Да,
1: почтовые
0: да,
1: ящики
0: почте,
1: были
0: там
1: забиты. А сейчас он приходишь в наш подъезд, тут ни одной газеты никто не выписывает.
0: Кроме экстрема еще.
1: Вы
0: вот
1: выписываете?
0: Эти, которые...
1: Я не выписываю тоже.
0: Да я, кстати, ну, честно скажу, тоже я вот газетам испытываю некоторое...
1: Поэтому мотивация должна быть очень сильная, чтобы этот человек, живущий, допустим, на пенсию, у которого еще из почтового ящика воруют газеты, и который вообще уже отучился что-то выписывать, и чтобы он все-таки пошел на почту и выписал, я ему должен что-то предложить такое, чтобы, что никто ему не предложит. И я... Вот есть нечто, то, что трудно описать словами, то, что трудно записать пером, но вот отношение к потребителю, вот понимаете, я знаю некоторых журналистов, которые не любят и презирают тех людей, для которых они работают. А вот там какие-то эти самые там лохи, вот мы сейчас им наплетем, они все съедят. У нас в редакции такого нет. У нас в редакции категорически этого не допускается, потому что я всегда всем говорю, ребята, вот эта бабушка дала из пенсии на подписку, которую вот деньги пришли нам, а они, вы из этих денег получаете зарплату. И вы эту бабушку должны любить и уважать, потому что она из своей пенсии.
0: То же самое, кстати, я говорю своим подопечным, то есть бригаде по ремонту дорогих квартир, а когда они объявляют там клиентов лохами, я говорю, друзья, у этих людей есть бабки. Это говорит о том, что они хитрее и умнее вас, потому что вы в данном случае работаете на них. Идея совершенно совершенно у нас с вами схожий. Совершенно. Но сейчас давайте на секунду прервемся. Мне надо сходить проверить, как там ребята торгуют.

0: И для тех, кто только что подключился к нашей волне, напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» главный редактор газеты «Ваши шесть соток» Андрей Туманов. И, соответственно, вы можете задавать ему вопросы по телефону. Номер мы периодически напоминаем. А вот вы говорили о ваших вообще сотрудниках, да? То есть люди, которые работают в газете, это такие же энтузиасты, как, к примеру, вот все вот эти люди, которые сейчас присутствуют в студии, или некоторых из них, на ваш взгляд, работать в газету побудило вот пойти исключительно нужда, то есть как бы что, дескать, какая разница, сейчас поработаю на 6 соток, завтра там на какую-нибудь там новомодную брит-поповую там журнал. Каким образом подбираются кадры?
1: Я свои кадры подбирал, скажем так, скорее все мои сотрудники, они мои друзья, которым я никогда ничего не приказываю, которых я только прошу. Если кто-то что-то не делает, тогда я сажусь, делаю сам. Если кто-то не успевает поклеить конверты, я клею их сам и клею, так сказать, пока все не сделаю. Если надо пропылесосить в комнате, делаю сам. И у нас совершенно такое отношение, что если я, значит, взялся за пылесос, никто там не бежит, не вырывает его, потому что у кого-то есть своя работа. Кто-то делает это, кто-то делает это. Но все делают свою работу. Никто ни у кого не отпрашивается, что мне сейчас надо куда-то идти, я могу. Твое дело, иди куда хочешь. Ты можешь вообще на работу не приходить, но твое дело должно быть сделано, материалы набраны, газета сверстана, там авторы все, всем деньги заплачены, все должны быть довольны. Если все довольны, это хорошо. А прежде всего, доволен должен быть читатель. Ну, и я немножечко... А я доволен всегда, когда читатель доволен, когда у нас подписка растет, когда у нас газету раскупают, когда нам возврат назад не привозят. Все. Для меня это высшее счастье.
0: А что значит возврат, простите за неосведомленность как-то.
1: Возврат, знаете, мы, издатели, работаем в таких условиях, не совсем, скажем так, может быть, рыночных. Дело в том, что вот у нас берут газету распространители, они могут назад нам вернуть практически сколько захотят. То есть взял распространитель газеты, но не захотел продавать. Или у него где-то на складе провалялось, он про них забыл. Он вправе привезти, сказать, не продается ни черта ваш товар, забирайте его назад. И все.
0: Ну, такого не происходит, как правило.
1: К сожалению, иногда происходит. К сожалению, люди разные на этом рынке, и, в общем, часто приходится сталкиваться с откровенным просто вымогательством. То есть мы на это не идем, но сейчас слишком много издателей, которые работают, как я говорил, не на свои деньги. Они осваивают деньги. Понимаете? Вот есть такое понятие. Освоили столько-то денег. Вот они осваивают. Им надо любой ценой, допустим, появиться в киосках. А их издание никто не берет. Говорят, вот не будет пользоваться. Ну, здесь вступают уже другие отношения. А давайте вот мы там столько-то заплатим там за маркетинговые исследования. Ага, заплатили им деньги. Ну, тогда тот распространитель, который владеет сетью киосков, говорит, а что это сам? Вот те заплатили за то, что мы их продаем.
0: Да.
1: А мы их и не продали ничего. И вернули все, да еще и деньги с них получили. Красота, и работать не надо. Ты только забирай этот, на склад положил, полежал на складе и обратно возвращай.
0: Это порочная практика.
1: Конечно, и в результате там мы, в общем-то, да вы выйдите на любой киоск. В общем-то, много всего, а глаз-то ни за что не цепляется. Понимаете, столько мусору наметено, не знаю откуда. Кроссворды всякие, там эти самые сканворды.
0: Анекдоты вот бесят меня вообще.
1: Ужас
0: вот
1: все. Ну, понимаете, ну мы же, я не знаю, сейчас, может быть, скажу, черт побери, ну страна-то образованная. Нас все представляют какими-то этими самыми пещерными людьми. Вот Россия бедная, несчастная. Извините, у нас уровень образования выше, чем в той же Америке.
0: Да,
1: делают из нас черт знает кого сейчас. Вот все богомольцами вдруг заделались, все поклоны начинают бить. Да у нас страна-то атеистическая. Бог с вами, у нас 90% атеистов. Кто бы что мне не говорил и не доказывал. Да ни в жизни не докажешь, что у нас на народные деньги храмы строятся. Да не на народные деньги они строятся.
0: даже дело, может быть, не в этом, к сожалению. Вот религия становится тоже так же вот частью вот этой моды печальной. Мода на религию, да. И вот неоднократно эта тема поднималась. Это неравномерное распределение средств, хотя это не наше, казалось бы, дело, но тем не менее это есть, да. Вот внутри, скажем так, самой церкви, когда в московских храмах там даже челюсти у попа золотые, да, к примеру, в той же Ниловой пустыне просто полная разруха, хотя место воистину святое. То есть,
1: и казалось... картошку сажают себе на еду.
0: Да, да, казалось бы, общак, там делиться надо поровну. Вот это то же самое происходит с религией, то же самое происходит с музыкой, с журналами, кстати, ведь...

0: Интересно, как. Я об этом не думал. Но давайте послушаем телефонный звонок.
1: Давайте, с удовольствием.
0: Сейчас я напомню номер.
2: Телефон прямого эфира. 203-19-22.
0: Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, попросту говоря. Алло.
3: Добрый вечер.
0: Здравствуйте.
3: Доброе утро, вернее. Да.
1: Доброе утро.
3: А у меня к вам такой вопрос. Я посадил на своем участке грушу уже лет 15. Она цветет у меня, как белая, как все равно невеста в подвесном платье.
0: Какие у вас прям поэтические сравнения.
1: А вы знаете, что для невесты в подвенечном платье нужно? Как минимум жениха, да?
3: Да.
1: Тут так и тут. По-видимому, вам попался так называемый самостерильный сорт. То есть сорт, ну я не буду в науку влезать, сорт, для которого требуется опылитель. То есть есть сорта, которые могут завязать плоды без опыления, то есть с опылением собственной пыльцой. А есть сорта, которые не могут этого сделать. И у груши, у многих сортов именно такие сорта, самостерильные. Поэтому вам надо как минимум подсадить опылителя или привить, если вы сможете. Попросите кого-нибудь. Наверняка в ваших садах есть человек, который может прививать. Потому что сажать грушу на 6 сутках, сажать несколько груш, это немножко тяжело. Груша большое растение, вырастает.
0: Да. Хотя есть вот эти маленькие. Типа...
1: Есть маленькие. Я лично сам прививаю. У меня есть и большая груша. Я вообще... Вот про грушу сказали, для меня это как бальзам на душу, потому что я вот из всех, пожалуй, растений почему-то полюбил больше всего грушу, и у меня в саду целый питомник груш, и когда-то в 91-м году я его заложил, я думал, вот я буду разводить груши, потому что в Подмосковье у нас практически нет груш, потому что в свое время, вот были 79-78 год, зима, когда было минус 40 градусов,
0: да.
1: А у нас были здесь посажены, несмотря на то, что уже были зарегистрированы и районированы хорошие морозостойкие сорта груш, но у нас в Подмосковье в основном росли старые сорта, которые не были адаптированы к таким морозам. И у нас грушевые сады все вымерзли. Они вымерзли, и люди почему-то посчитали, что груши у нас растут плохо, они вымерзают.
0: Да, есть
1: но вымерзают
0: мнение.
1: Старые сорта. У нас есть масса хороших сортов, совершенно великолепных. Вот если бы... Вот я не знаю, кто поверит... Ну вот, груши у меня вырастают не хуже южных, то есть они большие, они настолько вкусные. Вот представьте, вот вы кусаете эту грушу, она мягкая, и вот по губам течет
0: сладкий. А я наоборот люблю, когда они такие вот ядреные.
1: А есть разные
0: вот
1: у меня груши.
0: Мягкие,
1: у меня
0: прям ненавижу
1: большая
0: груши.
1: Коллекция груш.
0: А вы какие груши любите, уважаемый? Мягкие или твердые?
1: Я люблю
0: нет,
1: разные.
0: Нет, я вот к нашему радиослушателю, да. Алло.
3: Да-да.
0: Какие вы больше грушки предпочитаете? Мягкие груши?
3: Вы знаете, вот у меня мама всегда садила Сен-Жермен.
1: Сен-Жермен, это они скорее мягкие.
3: Да-да-да.
1: Груши, они очень сладкие, но это довольно-таки старый сорт. Он очень сильно поражается паршой.
0: Чем?
1: Ничего, если я...
0: Ну, это профессиональное слово, совершенно нормально.
1: Парша – это болезнь растений. То есть это грибное заболевание растений, это черными пятнами. Ну, я так упрощаю, немножечко упрощаю. Но это старый сорт, да. Более современные сорта.
3: А вы знаете, у меня какая-то московская грушевка.
1: Это тоже старый сорт, московская грушевка.
0: То есть если будет мороз, короче, он у вас нет, не протянет.
1: Да,
0: долго.
1: Вполне может. Кроме того, знаете, попробуйте, вот научитесь прививать. Вот, пройдитесь по саду по своему. Наверняка там есть человек, который умеет прививать. Он вам покажет, вы за 20 минут научитесь и начинаете ставить опыты. Потому что груша – это такое пластичное растение. Она же может не только на груши расти. Груша большое. То есть, если груша на груши растет, это большое растение вырастает. Но груша может прекрасно расти и плодоносить, например, на черноплодной рябине. То есть, если вы прививаете ее на черноплодную рябину, у вас получается такая кустарниковая груша. Это небольшое растение, не выше роста человека. На нем...
0: Вот я такие видел.
1: Такие же плоды.
0: И там маленькие, вкусные. В общем-то, такие грушки.
1: Почему же маленькие?
0: Я видел маленькие.
1: Ну, что вы привьете, какой будет привой, такие будут груши. Кроме того, эту маленькую грушку, ее можно прививать, ну, то есть не только какие-то адаптированные, районированные у нас сорта, можно прививать южные сорта, и зимой это не вымерзнет, потому что этот гибкий привой, подвой, вернее, можно пригнуть к земле осторожненько, чтобы не обломать место прививки, засыпать снегом, у вас под снегом эта груша перезимует.

0: Вы знаете, это совершенно великолепная картина, когда маленькая, такая, скорее, не деревце, кустарник, вот весь усыпан грушами, то есть каждая веточка буквально вот тянется к земле, большие, грустные, красивые, вкусные груши. Знаете, великолепное очень зрелище. Так что обязательно научитесь прививать, попробуйте привить несколько груш. Совершенно увлекательное занятие вообще, заниматься прививкой. Вот если вы этому научитесь, просто вы будете делить свою жизнь на два этапа. Вот там до 54 я не умел прививать, а потом научился прививать. И вот началась у меня совсем другая жизнь. И пришло мне счастье. Действительно, открываются совершенно новые горизонты. Вы просто будете, что называется, опытником-дегустатором. Это как можно привить на одно дерево много самых разных. Там, груш, слив.
1: Ну, на одном дереве.
0: Да нет, не на одном.
1: Я имею в виду
0: разных сортов. На сливе, там, например, будет расти не один сорт, а несколько сортов.
1: На одном дереве несколько сортов.
0: Конечно.
1: Слив. Круто, я хочу так.
0: На одном дереве может... Ну, у меня есть такая опытная яблоня, где растет около 40 разных сортов. То есть там каждая веточка представляет из себя отдельный сорт. Там, тут же вот соседствуют между собой там красные, большие, маленькие, все что угодно, кислые, сладкие и так далее. То есть на нем просто я на этом дереве сохраняю сорта, которые мне жалко выбрасывать. А потом можно переделать какое-то дерево. Вот чем покупать саженец, с которым вас еще и обжулит. Ведь сейчас рынок такой, ну, я думаю, 50%, наверное, обжуливает, потому что жалобами я засыпан. Покупают, ведь на саженце ведь не проверить, на нем же не написано. Вернее, написать-то на нем можно что угодно. Там последний какой-то сорт вообще там супер и
1: ну,
0: так далее.
1: Ну, как правило, на рынках вот на таких продают.
0: Да где угодно. Могут и на рынках, и в магазине, где угодно. Да, вот у меня масса жалоб. Покупали чуть ли не в самом вообще сердце сельскохозяйственной науки, не буду называть это учреждение. И то оказалось обман. А когда вы владеете техникой прививки, вы можете... Вот как я. Я хожу, например, по разным научным учреждениям, там, по участкам садоводов-любителей. У меня в кармане всегда маленький такой секатор, маленький ножичек. Что-нибудь интересное я увидел.
1: Взял, обрезал.
0: Ну, взял немножечко это самое. Есть такое,
1: да. Насколько это тактично по отношению? Я не то, что там как-то с наездом, но, например, вот мой папа, он бы мог бы и киянкой отомстить по черепу.
0: Ну, если чуть-чуть, но мне надо трепочку.
1: Вы как бы спрашиваете, вы подходите и говорите, дескать.
0: Иногда спрашиваю.
1: А иногда прям сразу.
0: А если где-нибудь там в государственном учреждении, там просторы большие, пока спросишь, найдешь, легче срезать, в карман положить, тут же бирочку надписать, и все. Привозишь на дачу, попробовал. Прекрасно. Вот у меня таким образом я... Было в ботаническом саду в одном.
1: Где... А в одном такая поправка,
0: да.
1: Я думаю.
0: Не буду говорить, где. И у них великолепная коллекция черешни. Такой черешни.
1: Вот черешня, кайфовое дерево. Хочу.
0: Не только черешни, но и вишни-черешневые гибриды. Ну, мы будем все называть черешня. Да. О, ягоды. Вот я сейчас покажу. Видели вот такая?
1: Как
0: вот
1: грецкий
0: ягода.
1: Орех,
0: да,
1: короче.
0: Как грецкий орех. Да. И настолько вкусная. То есть, ну, я не удержался. Мне пока это дело все рассказывали. Мне, я даже и спрашивать не стал, но я срезал несколько черенков, тут же надписал, но не мог остановиться, Быстро в сад, скорее привил, это было уже летом, так что, в общем-то, то есть лучше всего удается, конечно, весенняя прививка, но если ты владеешь весенней, в принципе, можно и летом привить, поэтому скорее, чтобы черенки не подсохли, привил их, и вот я уже как который год ко мне, в общем-то, приходит со всех участков посмотреть на черешню подмосковную, когда ломятся деревья, когда вот ветки тянет к земле. Потому что мы как привыкли?
1: От ягод, да.
0: Вишня, черешня, вот несколько ягодок растут, и то хорошо. Набрал майонезную баночку вишни, и то сейчас.
1: И детенышу отдал,
0: человек,
1: он типа съел, а ты говоришь, мой-то съел черешню.
0: А все почему? Да нет, черешни-то вообще в Подмосковье практически нет.
1: Да.
0: А все почему? вот, а от нашей же безграмотности. Потому что в свое время развели Владимирскую вишню. Прекрасная вишня, сорт Владимирская. Очень вкусная. То есть по вкусу ей равных нет. Но дело в том, что это как раз самый бесплодный сорт. То есть без опыления он расти не будет. А вот развели вот один сорт у всех. И вот потому он плодоносит всего по несколько ягодок, потому что нет опылителя. Потому что надо сажать, как правило, несколько сортов. Да всего несколько сортов. И яблони у вас должно быть много сортов разных. И вишен, и черешен. Да все.
1: И все на 600-ках.
0: Конечно. И еще неплохо улей. Вот, мы к улью приходим, потому что если,
1: они
0: если
1: опыляют,
0: есть еще опыление,
1: конечно,
0: все да. великолепно, и у вас будет все ломиться.
1: А вот, Андрей, такой вопрос у меня, ну, он, может быть, несколько непрофессиональный, но, то есть я далек, простите, конечно, вот от...
0: Прощаем.
1: Да, от этих всех вот вещей, от сада и так далее. Но, тем не менее, вот я знаю, что... Некоторые люди, которые занимаются вот, особенно деревьями, да, они дико боятся покупать что-то на рынках по той причине, что там может быть какой-то типа вируса, ну вот как в компьютере. То есть, ну, например, вот этот вот, как он называется, который саженец, да, он может быть возвращен там, на почве с какой-то другой, там, к примеру, кислотностью или как это называется, и нанести непоправимый вред вот, скажем, тем растениям, которые уже сейчас живут в саду.
0: Это
1: легенда или...
0: Нет, это не легенда. Дело в том, что раньше, когда у нас был государственный контроль, и мы все критиковали, это государственный контроль за всем, сейчас контроля этого нет, и полнейшая анархия на рынке. Что на рынке? Семян, я думаю, слушают садоводы, огородники. Они прекрасно осведомлены об этом, потому что, покупаешь семена, они не всходят. Покупаешь, вырастает не то, что написано на пакетике, а платятся деньги-то хорошие. Также и с саженцами. Покупает человек грушу, а у него вырастает дичка, ну и так далее. В общем-то, происходят страшные вещи. Ну, естественно, вот эти старые сорта, допустим, вот берутся с каких-то, с раскорчеванных участков, вот черную смородину, берут старые кусты какие-то, разделяют их на много-много мелких и продают там бабушке или еще где-то. Естественно, это все несет в себе и вирусы всевозможные, и болезни, как правило, грибные, да много всего. В общем-то, раньше-то в питомниках как? Там были свои методы обработки, то есть...
1: Может быть, какой-то сертификат типа качества, там, что, дескать...
0: И сертификаты были, и обработки. Это же не идет на еду, не на еду, поэтому там были повышенные дозы ядохимикатов, которые, естественно, все это гасили изначально, все эти заболевания и так далее. Кроме того, сейчас же у нас селекционная наука очень сильная, у нас прекрасные селекционеры. Правда, к сожалению, мы плохо знаем эти сорта, которые они выводят. Как правило, у них уворовывают из-за границы много. Та же Америка. Вы знаете, Америка, Канада, сколько сортов великолепных они вывезли-то от нас. От нас вывезли. И потом, мы в супермаркетах покупаем эти сорта наши. Так вот, когда сорт проходит испытание государственное, если еще проходит, иногда у нас что-то проходит, то одним из факторов рекомендации его выращивания, районирования так называемое, то есть вот в этой местности он лучше всего себя показывает, там, Тамбовской, Московской, он допущен к этой местности, является не только там, вкус плодов, но и устойчивость к болезням.
1: Я об этом говорю.
0: В этой местности он должен, значит, максимально быть устойчив, допустим, к той же парше, максимально устойчив вот к этой болезни и так далее, к плодовой гнили, допустим. Кроме того, есть местности, где опасность возвратных заморозков. Вот часто.
1: Вот это то, что я называю фальштарт природы.
0: Расцвели яблони, а тут заморозком их хлоп, и все побило. Значит, этот сорт, он не пригоден к выращиванию в этих условиях. А вот если сорт районирован в ваших условиях, значит, там это предусмотрено. Значит, этот сорт не будет при первом весеннем тепле сразу расцветать. А он немножко подумает. У него уже в генах заложено, что мы первым вот этому теплу не верим. Проверим. Вот когда точно уже установилось тепло, вот тогда и будем расцветать. Понимаете, у нас как-то... привыкли, что вот, ученые, что они там, что-то делают, что-то там придумывают, а вот мы у бабы Мани возьмем, а они все лучше. Да не лучше, у нас сильная наука, и наша страна, в общем-то, по-моему, единственное, что у нее сейчас осталось, так это те остатки сильной науки, которые еще не уехали за кордон, Поэтому единственное, что я могу посоветовать, если вам попадутся нормальные ранированные саженцы, не засаживайте свой сад с рынка. Лучше вообще не сажайте, пока вы не найдете нормальные качественные саженцы. Или сами не научитесь их выращивать из черенков. Вот как я, беря где-то черенки там у соседей, либо залезая в тот же ботанический сад. Потому что вы купили вот так вот саженец, вы же его выращиваете несколько лет, вы его поливаете, вы его удобряете. А
1: как потом, дитя, собственно, получается.
0: Бац, а там, извините, да, как дитя.
1: Вы... А знаете такой сорт яблони, вот вспомнил, называется богатырь, по-моему.
0: Богатырь.
1: Хорошая? Я купил.
0: Смотря
1: кому. Он воткнул, как, в смысле, как кому. Себе купил и посадил. И, кстати, это произошло, сейчас я вам скажу, это произошло уже ближе к осени, мы боялись, что не приживется, ничего. Там ростки пошли. А, правда, размером он был с меня, этот саженец.
0: Но я дико, могу дико даже пош... про богатырь рассказать.
1: Да, вот вам было бы интересно именно лично мне.
0: Богатырь — это дитя Антоновки. То есть это да, самый ближайший родственник, то есть там по материнской линии Антоновки. Он, кстати, немножко похож на Антоновку. Это очень крупное такое яблоко, ребристое, с такой вот с вороночкой немножечко оржавленной, как же, так же, как и у Антоновки. С единственным пожалуй, там единственное отличие, у богатыря нет запаха такого, как у Антоновки. Оно, вернее, есть запах, но он не такой, не чисто антоновский запах. Не,
1: ну, понятно. Но зато говорят, что он более там вот, устойчив ко всем этим. Вот.
0: И, может быть, устойчив. По крайней мере, у меня на участке, я не говорю, что это у всех, на участке он должен показывать такие результаты. Все-таки богатырь немножечко, ну, где-то там на троечку поражается паршой, все-таки поражается, и немножечко все-таки его бьет плодовая гниль. Но дело в том, что я это дерево вообще не обрабатываю, как большинство своих деревьев, ядохимикатами, то есть я стараюсь, в общем-то, вести такое, ну, скажем так, здоровый образ жизни в своем саду, разводить лягушек, божьих коровок
1: вот,
0: и прочих, очень, да, и стараюсь правильно ядохимикаты применять только в крайних случаях, там, когда уже какая-то эпифитотия, не буду называть мудреные слова, короче, когда что-то очень сильно развелось, вот на груши, допустим, грушевый галловый клещ, там, сосед посадил рябину, а с рябины как раз грушевый галловый клещ там гнездится, а переходит потом на грушу. Mm-hmm. Это очень неприятно сильное, ну, заболевание, которое здорово портит листья. Такие листья ставят себе как обожжены, просто настолько некрасивые.
1: Некрасивые.
0: Естественно, чтобы убить это заболевание, этого клеща, рано весной надо вот каким-то акарицидом, то есть препаратом против клещей обработать. Все обработал, все нормально. Но я же не лью препараты, когда, ну, скажем так, не надо лить, когда я не знаю, против кого. Вот как у нас многие, ага, надо опрыскивать.
1: Да,
0: а против
1: да,
0: кого
1: да.
0: опрыскивать? Вы знаете? А не знаю, вот куплю на рынке чего-нибудь, да набрызгаю. Ну и все, набрызгают. Ну а зачем? Понимаете, опрыскивать можно, ядохимикаты применять можно, но когда знаешь, против кого ты их применяешь, когда ты их применяешь, и тогда это будет в точку. Но когда ты льешь, это просто так непонятно к чему, то толку никакого не будет. Тем более, если ваши соседи как раз не применяют. У нас же как? Каждый живет по себе, каждый сам хозяин. А это к чему ведет? Что значит, вот я свои деревья обрызгал, или там свою картошку. Ну, колорадский жук почуял там яд, он к соседу переполз.
1: К соседу перелез.
0: Ага,
1: да,
0: а потом,
1: да,
0: значит,
1: да,
0: три дня постоял, дождик прошел, смыл ядохимикаты с моей картошки. Ну, колорадский жук смотрит, как там нормально уже пахнет, и обратно переползает. И вот так вот из тени в свет переползая, как...
1: А как вы относитесь, вот у нас в свое время в программе такая продвигалась несколько утопическая, но, тем не менее, на мой взгляд, оптимистичная идея по поводу создания альтернативных полей для животных. То есть, если, ну, колорадский жук, он же имеет право быть. Почему бы специально для него не засеивать поле с картошкой? Он будет туда уходить, пожирать на своем поле для него предназначенную картошку и не трогать, так сказать, хозяйскую картошку. Также, например, вот некоторые люди на тараканов жалуются, что тараканы замучили. А вы сделайте для тараканов, постройте отдельные дома, кидайте туда то, чем обычно они питаются, живя при людях, и сами живите в других домах. Ну, то есть как-то вот стабилизировать эти вещи.
0: Идея, конечно, интересная. Давайте перенесем немножко, да, может быть, политическое в такое русло. Вот представьте, Березовскому дают трубу газовую. Вот
1: тебе труба. А трубу, я думал, играет на которой.
0: Нет, вот газовую трубу, которая в Европе. Вот труба тебе, кормись, будь доволен, там на миллиарды кубометров газа прокачивают, все твое, поставляй там в Европу. Только уймись, только не трогай другие стороны нашей жизни. И вот будет он эти миллиарды прокачивать, миллионы долларов в его карман будут лететь. Вы что думаете, он не полезет в другие стороны в сфере жизни? Полезет. И будет и с этого снимать деньги, и с этого, и с этого. Поэтому так же и с вредителями. Они там покушают, откормятся, и все равно придут на наши участки.
1: То есть приползут, все-таки утопическое приползут. У меня, да?
0: Это не утопическое, это скорее такая вредительская идея. Разводить вредителей на свои где-то в заповедниках.
1: Ну, давайте снова ненадолго сейчас прервемся.
0: С удовольствием.
1: Будет очень... Сейчас
0: посмотрим, поищем.
1: Постреляем сейчас, может.

0: И мы продолжаем беседу с главным редактором газеты «Ваши шесть соток» Андреем Тумановым. Соответственно, у вас есть возможность задавать Андрею вопросы по телефону, номер которого периодически мы, так сказать, напоминаем. А вопрос следующий, даже не вопрос, а тема следующая. Вы вот упомянули о, так сказать, воровстве, которое происходит вот со стороны, так сказать, наших зарубежных друзей, то есть каких-то сортов наших растений, да? Существует ли какой-нибудь цивилизованный способ обмена информацией вот с теми же, к примеру, американцами, там, с какими-то, там, не знаю, финнами, ну, с именно информацией по вот, огородничеству? Я понимаю, что немножко, может, вопрос наивный, но тем не менее, ведь какие-то связи вот у вас есть? Есть ли аналогичные вашему изданию там за границей? Там, как сказал?
1: За границей за понятие растяжимое.
0: Нет, интонация, да.
1: Таких-то точно нет, там в основном
0: красочные
1: журналы, то есть черно-белых, ясно, там нет. Журналов много в Англии, много во Франции, в США. Но дело в том, что у них несколько другое понятие садоводства, огородничества. Там, конечно, прежде всего уделяется больше внимания дизайну. Там лужайки, дизайны, там эти самые какие-то маленькие статуйки, цветы декоративные, гномики какие-то, да.
0: Где-то а вот у нас вопросы. Сейчас тоже, я знаю, в некоторых супермаркетах, которые вы вот так справедливо не любите, продаются вот эти адские гномики, какие-то, на мой взгляд, очень страшные существа.
1: Очень, очень страшные.
0: Я как-то дико не прикалываюсь, на самом деле.
1: Где-то, по-моему, в Англии, сейчас уже не припомню, там движение студентов за освобождение садовых гномиков. Ну вот людям делать нечего. Хочется вот поиграть в революцию. Они, значит, уворовали там, с 50 участков гномиков и выпустили их в лес. Очень занятно, да?
0: Это то же самое, что когда я вот еще в лучшие времена, скажем так, ездил в город Прагу пить пивко тамошнее, оно там замечательное. И, ну, так получилось, что, естественно, там сошелся с какими-то людьми, там, в общем, как правило, выходцами из России, которые там живут, они мне стали рассказывать о неформальной так называемой жизни в Праге. Я говорю, ну, то есть какие-то там панки ихние, там музыканты, там непонятные, альтернативные, все там тоже одеты как что твой еж, то есть типа колючие все такие. Я говорю, ну хорошо, они-то против чего тут сейчас вот это самое вот возникают? Им что же, против того, что пиво не разбавляют водой или Жигулевского не продают? Ну, что вот... Да, действительно, вы абсолютно правильно заметили, игра в революцию. Это называется игра в революцию.
1: Пар спускать. А у нас тут не играют в революцию, и случается периодически нечто.
0: Да у нас, кстати, хотелось сказать все настоящее, если вот об этом говорить. С одной стороны, создается иллюзия, что вроде бы как все поддельное, начиная от революции, заканчивая музыкой, а с другой стороны, эффект от всех этих процессов самый, что ни на есть, реальный. Вот, да, да.
1: Долго запрягаем, быстро едем.
0: Ну, я предлагаю теперь опять же к звонкам.
1: Да.
0: К звонкам.
2: Телефон прямого эфира 203-19-22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
3: Доброй ночи, уважаемые господа ведущие программы «Шесть соток».
0: Здравствуйте.
3: Вот я с интересом слушаю, сейчас сижу, слушаю вашу программу. Вот вы несколько раз в программе упомянули господина Березовского. Ну, я понимаю, там, так сказать, возможно, негативная какая-то сторона присутствует, но я просто хотел несколько слов о себе сказать. Вот я коренной москвич, эстрадный режиссер. С 90-го года работаю шоу-менеджером на круизных морских лайнерах Карибского бассейна по контракту в США. Зарплата $50 в час при 40-часовой рабочей неделе. Вся работа в весенний-летний сезон. Купил в кредит 2 дома в районе Майами, что значительно дешевле Подмосковья. Да еще рассрочка на 25 лет. 1 дом сдаю, в другом иногда живу сам. 2 машины, Ягуар и Линкольн, там же в Майами. Вот. Здесь в Москве у меня всю жизнь государственная квартира в центре Москвы. Зимой, естественно, я живу в Москве. Никогда не мыслил об участке или даче в Подмосковье. Или о машине. Метро быстрее, безопаснее и надежнее. Никаких проблем в жизни никогда не было и нет.
0: Понятно.
3: Владею английским языком.
0: Понятно. Спасибо, спасибо за звонок. Это называлось, это вот только что наш радиослушатель прочел отрывок из своего нового романа, который называется «Я мечтатель». Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания, говорите, пожалуйста.
4: Ой, здравствуйте.
0: И вам аналогично.
4: Это из Нижнего Новгорода.
0: Ну,
4: у меня к Андрею вопрос.
0: Он полон внимания, конечно, поможет.
4: Вопрос о чем? Я дом, ну, поменяла мамкин дом на Зеленый город. И медведка в огороде. Ничем не можете подсказать, как с ней, кроме яда химикатов?
0: Спасибо за звонок.
1: Ну, раз кроме яда химикатов, тогда постараюсь придумать.
0: Это такое слово гадкое. Яды химикаты.
1: Хотя яды химикаты сейчас есть против медведки.
0: А ну, медведка ладно. Это вот это такой...
1: Ну, что-то вроде похоже немножко среднее между сверчком, тараканом и таким маленьким раком. Неприятное.
0: Кайфное животное.
1: Неприятное создание.
0: А я как-то вот прикалываюсь ко всем всяким таким, вот знаете, вот к животным.
1: Ой, неприятное создание. Сажаете рассаду, она подгорает. Грызает.
0: А, ну вы видите, со своей капусту. Практично. А что, что медведка, если несчастная, имеет право на собственный ареал обитания?
1: Как
0: это?
1: В поле, ага, пожалуйста.
0: То есть, а это называется, знаете как? Геноцид. Геноцид этой вот, как ее зовут, этой вот, как вот назвали-то вы ее, метелка или как она?
1: Ну, свой вот... урожай никому
0: нет.
1: Не отдал.
0: А что? Нет, извините, земля общая, вы посадили, и вот это вот ракообразное имеет право.
1: Не согласен.
0: Ну ладно, извините, я перебил, да.
1: Так вот, раз без яда химикатов, то давайте попробуем такой способ. Осенью выкапываете большую яму, большую, как обычно вы делаете, под плодовое дерево, и набиваете ее таким свежим навозом, желательно соломистым навозом. Потому что этот навоз начинает разогреваться. Как правило, он происходит процесс огниения, он разогревается. И в 90% случаев медведка идет зимовать именно туда, в эту навозную вот яму. Потому что там тепло, и она туда переходит на зимовку. И вот примерно, когда уже так скует хорошенько где-то в декабре землю, но недостаточно, чтобы еще она промерзла. Вы берете лопату и вот все из этой ямы выбрасываете на мерзлую землю. И в 90% случаев вы несколько медведок увидите, что вы вытащите из этой ямы, и либо лопата их тут же, если они еще будут шевелиться, либо они сами, скорее всего, замерзнут. Вот, в принципе, такой старый народный способ. Кстати, мне случалось уже так вести передачи. Это классический вопрос у нас про медведок,
0: да.
1: Про муравьев
0: а
1: и
0: вот
1: про кротов.
0: Ведь, кстати, бытует такое мнение, что вот муравьишек специально рекомендуют разводить в тех квартирах, где водятся тараканы, и наоборот, тараканов там, где муравьишки. То есть, если не можешь уже физически вывести ни тех, ни других, то хотя бы вот какое-то чередование, скажем так, их пребывания в квартире, вот особый периодик. Там полгода у меня будут жить хрен с ним, эти муравьишки. Берешь стакан муравьишек, засыпаешь, тараканы исчезают. Потом надоели эти самые муравьишки, приносишь стакан тараканов. Это достоверно или все-таки выдумка чья-то?
1: Да мне кажется, что все-таки, скорее всего, недостоверно, хотя кто его знает...
0: Нет, ну они действительно не могут, мне кажется.
1: Честно,
0: уже.
1: По мне, я бы избавился и от тех, и от других. Но квартира все-таки одно, участок это другое. И на наших участках мы должны, в общем-то, стремиться к какому-то равновесию природному. Потому что ведь вспышки вредителей, вспышки болезней, это же не бывает, ну, что называется, это не исходит само от природы, это исходит от нашего неумения. Потому потому что мы взяли там какой-то ядохимикат, неумело его применили, уничтожили всех божьих коровок, которые там отложили, или еще личинок, вылупились там из яиц, личинок уничтожили. Но в результате тут же у нас мы провоцируем нашествие тлей, у нас все тлями залепляется. Ну и так далее, понимаете, вот эти связи вот природные, ведь в природе кто все друг друга едят, кто-то, у той же тли, у нее масса врагов, ее и поедают и осы, и мелкие птицы, и божьи коровки, и златоглазки, и так далее, много, масса разных животных, насекомых. Так вот, если мы умело на своем участке работаем, знаем, как сохранить, допустим, тех же божьих коровок, там как-то вот зимовку для них устроить, какие-то вот кусочки земли вот оставить, вроде маленького, там метр на метр или на полметра заповедничек, где они могут перезимовать, то есть не вытравливать это ядохимикатами и, так сказать, не перерывать все лопатой, что называется, на штык лопаты. Понимаете?
0: То есть все подряд убьем.
1: Обязательно у вас должны жить лягушки на участке, птички. Вот сейчас вот
0: птички
1: вы...
0: Птички должны, да.
1: Едете на участок, обязательно возьмите чем-то подкормить птицы. Вот я вот все объедки со стола, те, которые птицы будут есть, обязательно собираю, там, сушу на батарее или как-то, в общем, пакую это обязательно, отвожу на дачу. Так я иду, вот воробьи, вроде бы глупая птица, говорят, да, видят меня,
0: узнают.
1: Слетаются. Ну, не знаю, узнают, не узнают, но реагируют на меня. А это же, ой, как приятно.
0: Приятно, приятно.
1: Свой идет, и воробьи уже знакомые. Я уже каких-то воробьев, или, может быть, мне кажется, но вроде бы уже узнаю каких-то.
0: Конечно, знаете, кажется, как здорово. Хотя я вот абсолютно уверен, то есть, ну, почти на 100%, что птицы вот такие мелкие даже способны как бы идентифицировать своих вот хозяев. Потому что у меня, например, живут там один, и птицы такие японские. И реально вот, то есть это не измена, там и посторонние люди, которые приходят, замечают как бы разницу в реакциях.
1: Да. Да.
0: Так что воробьи тоже не полные дауны, скажем так.
1: А тем более, если вы подкармливали птиц зимой, то уж поверьте, они загнездятся где-то рядом с этим вот кормным местом. Они же все понимают, помнят добро, во всяком случае. И у них в генах заложено гнездиться там, где есть корм, там, где перезимовали. А ведь 10 птиц по статистике, вернее, 8 птиц из 10 зиму не переживают. То есть переживают только 2 птицы.
0: Остальные?
1: Да, погибают. И, как правило, не от морозов. Не от морозов, а, как правило, от бескормицы. Потому что птица, в принципе, она переживет и 40-градусный мороз, она там нахохлится, все что угодно. Если есть пища, ей не страшен никакой ни мороз, ни ветер, ни дождь, ни снег, ничего. Есть пища, значит, птица будет жива. А вот представьте, вот погибло не 8 птиц, а, допустим, 5.
0: Все.
1: 5 осталось. Ну, все это... Ну, хорошо, все.
0: Это вообще что-то хорошего-то. Ничего хорошего
1: рядом
0: нет.
1: Рядом с вашим участком.
0: А, извините.
1: Те же воробьи. Воробьи, ну, у некоторых там, расклевывают что-то. Ну, бывает, случается. Но, в принципе, воробей птица жутко полезная. Она выкармливает своих птенцов. Ну, сама она любит, конечно, да, растительную пищу кушать, сам воробей. А вот птенцов своих выкармливает исключительно животной пищей. То есть... тех же гусениц всяких, личинок ловит. А особенно очень хорошо. Вот сейчас такая беда в Подмосковье, да и в разных регионах. Вот весной почки только начинают распускаться, а вот заплакали на них такие выделения.
0: Ну, да, понятно,
1: да. А потом цветки распускаются и засыхают. И у них посерединке такой вот чехольчик засыхает, желтый. А там чехольчик срываешь, и там личинка такая шустренькая сидит. Это... цветоеды, долгоносики. Так вот, против цветоедов, долгоносиков практически не работает ни одна птица. То есть мало. А вот воробей жутко любит. Он вот так вот опрыгивает все дерево со всех сторон.
0: А какой вот эти долгоносики вред приносят? Вот эти вот?
1: Ну, они уничтожают цветы. То есть цветы, пораженные этим цветоедом, они просто не завязывают плоды, а просто отмирают. Бывают такие случаи, когда практически на 98% цветоед, особенно в годы с малым цветением, ведь у нас из-за того, как правило, из-за неумения, из-за того, что мы плохо знаем, знаем законы природы, законы сельского хозяйства. Вот, допустим, яблони, все считают, что яблони плодоносят через 2 года, а то и через 3 года. Но при правильном ведении сельского хозяйства, если вы вооружены знаниями, если вы умеете это делать, умеете подкармливать, правильно обрезать, ухаживать за деревьями, понимаете его язык, то дерево должно плодоносить ежегодно, а не через год, через 2.
0: То есть это такое вот мнение о том, что типа дерево мое там отдыхает сейчас. Это как бы человек просто пытается просто оправдать свою недееспособность.
1: Просто плохо ухаживает за деревом. Поэтому, то есть дереву плохо. А если дереву плохо, оно должно отдохнуть, набрать сил. Так можно же с дереву сделать и хорошо, понимаете? Если бы, представьте, у американского фермера сады плодоносили через год. В какую бы он трубу вылетел?
0: Ну, в общем, да, проблемы были бы.
1: Естественно, поэтому там и технологии интенсивные, может быть, даже слишком интенсивные, и сорта, может быть, не лучшие, но, во всяком случае, там плодоносят везде в мире сады всегда каждый год. И у нас так должны. У нас достаточно немножечко умения, желания и хотения.
0: Подхода попросту. Ну, помните, конечно, даже вот эту песню «Один раз в год сады цветут». Это на самом деле не поют, что в 2 раза в год. Но, тем не менее, не поют, там 3 раза в год сады цветут.
1: Да, тоже вот вернемся к долгоносику. Вот мало цветет. Да. А дерево, допустим, отдыхает, как, и тут ну, там 20-30 цветков садовод радуется. Ну, хоть столько я соберу. А тут долгоносик приходит, и все цветочки вообще под... Ни одного не остается, да, ни одного яблочка он не получает. Обидно же это бывает. Так лучше я воробьев буду всю зиму кормить и синиться. А если они не помогут, я своими руками собственными удавлю, соберу всех этих цветоедов, стрясу и соберу.
0: И потопчем.
1: И потопчем, да, соберем.
0: Андрей,
1: все,
0: а вот я, например, да, вот мелкая вот эта вся там птица, типа там воробьи, он там синица, понятно. Но я знаю, что очень негативное отношение у фермеров, например, к воронам, сорокам, хотя это тоже птицы, вот. Да, как бы вот определиться, вот, например, кто из пернатого мира союзник для нас, фермеров, а кто, в общем-то, враг это?
1: Честно говоря, как на духу скажу, ворон не люблю.
0: Умная птица.
1: Умная птица.
0: Хитрая птица.
1: Потому и не люблю, потому что она Березовского. Почему-то мы все вспоминаем и поминаем. Вот тоже вот немножечко похож на ворону. Вот не глупый ведь, не глупый. Ведь образование, диссертации и так далее. Но немножечко похож на ворону. Тем, что ворона, она хитрая, сообразительная. А ее... не достанешь вот так вот. Попробуйте из ружья убить ворону. Она как человека с ружьем видит.
0: Сразу,
1: она нет. Сразу раз и нет. Человек без ружья, она будет у вас под ногами бегать и прекрасно, так сказать, себя чувствовать. А кроме того, ворона же, она разоряет гнезда мелких птиц. Там, где вороны гнездятся, вот это каркует там целое поселение, там
0: ни воробушков, никого.
1: В ближайшей округе нет гнезд мелких птиц. То есть они разоряют, то есть птицу мелкую согнали, яйцо просто взяли, утащили, проглотили и так далее. То есть это гораздо опаснее даже, чем дикие кошки.
0: А с сороками? Вот...
1: Сорока уж больно птица симпатичная. И не бывает сорок много. Ведь вороны же, они стайная птица. И они гнездятся стаями. Поэтому сорока бывает, может быть, что-нибудь и сопрет, но
0: что называется,
1: да, это простительно. Ну, как обычный среднестатический российский бизнесмен, который там подворовывает, но дело делает. И в принципе, помогает. Поэтому, да, безусловно, с воронами надо бороться, то есть регулировать их численность. Потому что, вот посмотрите, у нас там, допустим, кладбище, вот, не к ночи будет сказано, не к утру, вернее, не к новому рабочему дню. Приезжайте вы на кладбище, что вы слышите? Вы слышите вот это, бесконечное карканье ворон. А где-нибудь... В Германии были на кладбище, во Франции, в любой другой стране. Там везде поют птицы. Птицы поют. А почему поют птицы? Ну, потому что ухаживает, там, в том числе и за кладбищем, в том числе и в городе, есть такая профессия, как профессиональный орнитолог. Человек, который следит за популяциями птиц, смотрит, кого там много наразвелось. Наразвелось ворон, они либо какую-нибудь отраву воронам подсыпят, либо как-то отстреляют их, чтобы, по крайней мере, они не нарушали популяции других птиц, поющих песни, которые едят эти вредители и так далее.
0: В свое время, когда я служил в Кремле, нас вот как раз выгоняли на отстрел вот ворон, потому что они дико засирали все купола вот эти на Красной площади и вообще все подряд, и крыши. Их было много очень. Вот. Но тем не менее, опять же, вот вы сказали, да, это профессиональный орнитолог, это же опять профессия с точки зрения человека, да. Опять же, человек будет таким образом регулировать вот эти взаимоотношения в природе, как выгодно ему, человеку.
1: А иначе нельзя. Дело в том, что...
0: Почему это нельзя?
1: Человек нарушил нормальное течение жизни
0: природы. И дальше
1: природы.
0: Продолжает это делать, уничтожая какую-либо популяцию,
1: нет,
0: которая, как ему, человеку, кажется, видите ли, много развелось.
1: А
0: мне, может быть, кажется, что много развелось, знаете, кого? Вот
1: этих
0: доберманов, например. И вот я вот начну так, как профессиональный доберман-ведолог это, и отстреливать доберманов. Или, к примеру, кому-то, как китайцам, покажется, что воробьев много, они их загоняют. Ну, вот не должно этого быть. Вот есть главный закон – не убивай. То есть можно, например, конечно же, расстрелять человека. Дело хорошее там, за грехи. Но животное не тронь, потому что животное, оно неразумное, оно слабое. Оно не виновато, что оно вот такое. Вот,
1: ладно,
0: что оно каркает.
1: Тогда стерилизовать ворон.
0: Вот это я понимаю. Это уже подход ближе.
1: Ловим...
0: Отлавливаем и...
1: Не ворона, ворон другая
0: ворон,
1: птица.
0: О, ворон хороший.
1: А мужика птица. Ворону?
0: Мужика ворону ловим и...
1: Да.
0: Ну, кстати, можно и тетку тоже как-то, видимо, облучить.
1: Наверное, можно. Это... Пусть живут, но не разводятся.
0: Да.
1: Это как с нашими олигархами. Опять возвращаемся к этому. Пусть живут, но не прогрессируют.
0: Ну что, снова к звонкам.
2: Телефон прямого эфира 203 19 22.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире. Доброй ночи, вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно, попросту говоря. Алло.
5: Доброй ночи.
0: Здравствуйте. Не могли бы вы говорить немножечко погромче? Вас не очень хорошо слышно.
5: Да, с удовольствием огромным. А вот скажите, пожалуйста, как можно стерилизовать белокрылку?
0: Белокрылку. Спасибо. Я не знаю, что такое белокрылка.
1: Очень...
0: Вот, Андрей, вы все знаете. Какие-то эти вот, как это первый медовуха, или как она называлась, вот этот, который на похож...
1: Медведка, что ли?
0: Да, что такое медведка. Я почему-то всегда думал, вот, как, что медведка это какая-то, например, водка, типа, или там, ну, честно говоря, и что-то прикольное, мягкое. Оказывается, гад.
1: Ну, счастливый человек тут не
0: знает медведка.
1: Это
0: белокрылка. Вот, названия-то какие вот у животных? Заметьте, медведка, белокрылка.
1: А златоглазка?
0: Златоглазка. Это моль, наверное, так называют.
1: Нет, это полезная.
0: А знаете, моль какая красивая? Я разглядывал в микроскоп. Вот именно не личинку, а вот уже вот эту вот особь, которая вылетает и которой все аплодируют. Дико красивая. Вот прям вот... То есть глаза, то есть на само изящество, честно говорю.
1: Златоглазку не видели. Такая, такое красивое.
0: Что вообще?
1: Это что-то среднее между такой мухой и стрекозой. То есть у нее такие ажурные красивые крылья, как, ну, как у такого аэропланчика. И глаза такие.
0: А вредная?
1: Нет, это полезная.
0: Классно.
1: Как раз.
0: Вот
1: она, и она, и ее личинки уничтожают тлей. То есть с тлями расправляются. Ну, наш союзник. То есть насекомые, полезные насекомые, энтомофаги. То есть те насекомые, которые уничтожают вредных насекомых. То есть есть такое даже в сельском хозяйстве направление, когда разводят каких-то полезных насекомых, те же божьи коровок, и просто их выпускают на поля, и они расправляются там с хлопковой тлей, там просто с тлей, с разными всякими вредными. То есть не ядами, химикатами мы их бьем.
0: Но это, кстати, нормальный честный метод. То есть когда да, запускаешь просто, дескать, других ребят и говоришь, вот вам задание, дескать, этих... А вот ядохимикаты — это фашизм уже.
1: Ну, я бы не сказал. Всем можно пользоваться, так
0: Нет,
1: сказать.
0: Я не согласен. Ну, вообще, то есть все, что изобретено и синтезировано извращенным мозгом человека, человека, с этим нужно быть очень осторожным, начиная от
1: телевидения. Прежде всего, с человеком надо быть осторожным.
0: Поэтому я и говорю, что его нужно в первую очередь как бы устранять, как главную причину всех бед.
1: К белокрылке.
0: Да.
1: Белокрылка очень неприятная.
0: Как выглядит сперва?
1: Для... Это маленькая такая мушка, ну, скажем так, с булавочную головку, даже, может быть, немножечко мельче, она такая порхающая, как правило, она порхает.
0: Видел? Такие, типа, похожи вот на этих, на мушкару.
1: Да-да-да.
0: С стаями они такие.
1: Вот-вот, она, как правило, порхает не в одиночку, а целой стаей. И живет на нижней стороне листьев, как правило, и, как правило, в теплицах она
0: вот,
1: поселяется.
0: Вот, я знаю, так бывало, по листу шлеп, они такие.
1: Вот-вот-вот, и вывести ее очень трудно, да, хотя бы потому, что, в общем-то, слабые ядохимикаты ее не берут, а сильными ядохимикатами, представьте, вы в теплице обрызгаете, в общем-то, что у вас там, помидоры, огурцы, ну это...
0: Загнется все,
1: это,
0: конечно.
1: Да не загнется, а просто,
0: потом
1: что называется,
0: неприятности
1: сами
0: с тушкой,
1: это кушать будете. Поэтому есть такой классический старый способ отлова этой мушки-белокрылки, это желтые клевые ловушки, так называемые.
0: А, вот которые как на мух вешаются, эти,
1: нет,
0: что ли?
1: Ну, не, ну, скажем так, нечто подобное, но можно сделать самому. Сейчас продается так называемый клей, не засыхающий. Он разных бывает видов. Вот я
0: что
1: знаю,
0: же им клеют вообще?
1: Муксит, не нет, его не клеют, его ставят на всякую заразу, которую, чтобы они приклеивались туда.
0: Понял.
1: Берете лист желтой бумаги, потому что белокрылку привлекает все желтое. Ну, по-видимому, цветы.
0: Она вот, получается, различает цветовые гаммы все-таки? Потому что бытует мнение, что у насекомых там,
1: я,
0: если
1: честно
0: глаз...
1: говоря, не знаю, различают или не различают, но, по крайней мере, опыты, которые ученые ставили, они, ну, естественно, ставили там синие, красные, другие. Вот на желтую больше всего налипало. Так вот, берете желтую бумагу, клеем ее намазываете вот этим невысыхающим и расставляете где-то там на землю положили, внутри там растений и так далее.
0: Она
1: так...
0: на это дело ведется и конкретно...
1: Да, но она летает, и периодически, она же летает, она все садится, но и периодически налипает. Вы на 100%, конечно, не избавитесь от этой заразы, потому что, но, по крайней мере, вреда от нее будет на порядок меньше. Кстати, этими же ловушечками даже можно не желтого цвета, а обычно с дроздофилой бороться. Это такая...
0: Я знаю, я разводил их, кормил ей, кстати, скорпионов. У меня жили скорпионы маленькие, с Байконура, привезенные корешком космонавтом. И я, в общем-то, вот кормил именно дроздофилами. Вот. Классная винная мушка. А что она-то?
1: Если бывает, некоторые берут землю для рассады, сейчас в квартире выращивают, начали выращивать рассаду, и если там много органики, бывает так, там заводится вот эта дроздофила на этой органике. И просто не совсем приятно, когда она там перелетает на подоконник и
0: вьются. Типа,
1: да. Ну, неприятно. Она, конечно,
0: согласен,
1: не вредит, неприятно.
0: Согласен.
1: Вывести ее практически невозможно. И вот только я, например, если у меня такое поселяется, тоже вот этими клеевыми ловушками. Так как она летает, садится, то туда вот положишь.
0: Ну, там, по нелепости даже она скорее,
1: да,
0: по неосторожности.
1: Да, разложишь эти самые клеевые ловушечки, и она там, в конце концов, налипает, и все меньше, меньше, меньше, и потом как-то на нет сходит. Вот способ,
0: хороший
1: метод. Сказать.
0: Кстати, гуманный. Вроде гуманный. Как мы же не берем ее там под локти, не приклеиваем.
1: Правильно, сама приклеилась.
0: Сама пришла, да. И теперь пусть, да. Если умная тварь, то она не сядет на эту ловушку. А уж попала, так по полной программе, чего теперь? Ну, вот это я одобряю такие методы.
1: Все, будем клеить.
0: Будем клеить со страшной силой. Ну что, следующий звонок?
1: С удовольствием.
0: Здравствуйте, вы в прямом эфире, наше внимание к вам беспредельно. Алло.
6: Алло.
0: Вас очень плохо слышно.
6: Здравствуйте.
0: Вот сейчас хорошо. Говорите, здравствуйте.
6: Алексей, можно вас слышать?
0: Сейчас. Лех, ты подойдешь? Вы знаете, он не может, там у него в санузле проблемы. Перезвоните уже завтра. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны к вам внимания. Алло.
7: Добрый вечер.
0: Аналогично.
1: Доброе утро.
7: Добрый вечер. Я хочу сказать, что это лучшая передача по поводу сельского хозяйства и уходом за садом за последние 30 лет, которые я слушала.
1: Ну да.
7: Да, и очень жаль, конечно, что большинство пенсионеров и пожилых людей, наверное, сейчас спят.
0: Да нет, нет, вы знаете, они даже вот часть из них тут присутствует.
7: Понятно. У меня такой маленький конкретный вопрос. Я наблюдала неоднократно, как божьи коровки ползают по веткам, усыпанным тлей. И, как говорят, они там их пасут, и я даже в лупу смотрела, они пьют молочко.
0: Кто?
7: Вот, божьей коровки стли.
1: Понял, но неправда ваша, божьи коровки не пьют никакое молочко, тем более у тли никакого молочка нет, у тли есть так называемый
0: Андрей,
1: слад...
0: такую легенду разломали, так красиво.
1: А я сейчас еще более крутую легенду расскажу.
0: Спасибо вам, да, за звонок.
7: Спасибо.
0: Да.
1: У тли есть сладкие выделения, то есть вот то, что она пьет сок, а то, что у нее выделяется, это такой, это тоже сладкий сок.
0: А может, можно из него что-нибудь варить, а мы не...
1: А между прочим, пчелы собирают. Это...
0: Длинную вот эту сладость.
1: Да-да-да, это... Ой, забыл, как называется. И, кстати, считается лечебным вот этот мед, собранный с тлей.
0: Круто как вообще. А... Ты, вот, я прям такие вещи узнаю.
1: Так вот, пасут тлю не божьи коровки. Божьи коровки ее едят. И божьи
0: в смысле,
1: коровки...
0: едят вот не то, что вот видел наша радиослушательница, а прям целиком,
1: да,
0: со всеми ногами.
1: Да, они ее высасывают. Да нет, ноги-то они не едят, они ее высасывают.
0: А вот,
1: просто ну... выпивают тлю. И все.
0: А, для вот, это а что? Чего это... она не может как-то там дико, например, напрячься и сбежать попросту? Боже, как...
1: Кто, боже. Тля?
0: Ну, конечно.
1: Куда же она сбежит?
0: Ну, куда? Ну, взяла, ломанулась, как
1: да
0: на другой
1: она.
0: Лист.
1: Это... Она даже ползает с большим трудом. Есть вот крылатые самки, они перелетают. А в основном вся колония, mm-hmm. она даже с листа на лист не переползет. Они настолько ленивые.
0: И тупые, кстати,
1: да. Видимо. Опять коллега, олигархи напрашиваются да. наши. Ладно, не будем. Так вот, пасут тлю не божьи коровки, а муравьи всем знакомы. Особенно черный садовый муравей.
0: Пасут, извините, это как бы жаргон? Или
1: нет, это в прямом смысле.
0: Понятно,
1: абсолютно,
0: как
1: это не жаргон.
0: Как это
1: да. То есть, черный садовый муравей жутко любит выделение сладкие тлей. И летом, когда тлей много, он полностью переходит с любой другой пищи, исключительно на сладкие выделения. То есть он больше ничего не ест. А так как если муравьев очень много, а тли очень мало, муравей он очень хитрый и умный. А самое главное, коллективный. И они, во-первых, защищают тлю, то есть отгоняют божьих коровок, златоглазок и прочих насекомых от тли. То есть не дают ей... тлей питаться.
0: Для себя берегут.
1: Да. И угу. если надо, то есть они берут эту тлю, то есть, допустим, вот где-то расселилась тля на одной веточке, а другая веточка свободна. Они берут эту тлю за шкирку или там за что, за усик и тащат ее.
0: Да ладно, серьезно.
1: Это серьезно, я абсолютно говорю. Это каждый человек может просто проверить у себя на участке. Это очень интересные наблюдения. Вообще, энтомологические наблюдения одни из самых интересных. Как насекомые живут друг с дружкой и с человеком. Вообще это жутко увлекательно.
0: Да,
1: и
0: да,
1: самые симпатичные люди и жизнерадостные – это энтомологи. Так вот, как раз, если много у вас муравьев, а вообще на муравьев очень жалуются, ну, это именно на черных садовых муравьев, то, значит, тли у вас на участке
0: еще
1: будет
0: больше.
1: Очень много. То есть она ее, во-первых, защищает, а во-вторых, разносит с ветки на ветки, там, с куста на куст и так далее.
0: Типа, заставляет переселяться. Это вообще удивительно.
1: Поэтому тут вот как раз и вступает так сказать, в работу вот тот комплекс природный. Почему муравьев много? Потому что тли много, потому что благоприятные для них условия, и мы должны это как-то регулировать. То есть создать менее комфортные условия для муравьев, потому что вывести их полностью практически невозможно. Начинаем создавать им менее комфортные условия. Там перекапываем почву там с гашеной известью, там вот не любят они помидорные, там вот с помидор мы обрываем пасту,
0: ну, да, да,
1: вот
0: не любят,
1: запах не любят,
0: соль все еще говорят, не по кайфу.
1: Ну, не, ну солить в саду тут не всегда хорошо, да. То есть создаем мы максимальные трудности для жизни. Трудности для жизни им создаем.
0: И они типа такие тык-тык на лучшую
1: да,
0: к соседу.
1: Ну, не к соседу, ну, к соседу, по крайней мере, они умеряют свой пыл по разведению тли.
0: Фу, кошмар.
1: А есть еще один... Сейчас,
0: вот... сейчас, Андрей, извините, давайте сейчас на минуточку прервемся, ладно? Вот, только не забудьте, вот, про что вы хотели рассказать обязательно.
1: Про способ.
0: Про способ. И потихонечку заканчивается наше время, вот время общения с Андреем Тумановым, главным редактором газеты «Ваши шесть соток». Поэтому торопитесь, задавайте вопросы. Номер телефона вы помните, напоминать его не буду, поднимаю дуду сразу. Доброй ночи, вы в прямом эфире.
1: А мы про
0: эфире.
1: Способ забыли рассказать.
0: А, про способ, извините. Алло, вы слышите?
8: Алло, да.
0: Ну, давайте вы сперва спросите, да, раз что это за вам так.
8: Можно два вопроса?
0: Да, про способ я запишу себе сейчас.
8: Первый вопрос. Это что делать с дроздами, которые тоже очень любят клубнику? И второй вопрос. Что делать на... Если 6 соток, и рядом сплошные соседи. И хочется тоже побывать наедине с природой. И ощущаешь просто неудобство, когда слышишь проблемы соседей.
0: Понятно. Можно на второй вопрос я отвечу?
8: Пожалуйста.
0: А, спасибо. Покупается автомобиль «Нива», подержанный, который, скажем так... Неважно, в каком даже техническом состоянии, уезжается на нем куда-нибудь по дорогам, которые наверняка так недоступны для простых легковушек, и тем более туда идти далеко по своим шагам, и там отдыхается на природе, которая наверняка есть, где-то мимо проплывают только глупые байдарочники. Вот
1: так. А я от себя добавлю, что да. Я знаю много, у меня есть много друзей, которые начинали так же, как я, в садоводческом товариществе, вот где вот намешаны эти участки, дома бесконечные, сараи, и не выдержав вот этой нагрузки, потому что там работает у кого-то радио, у кого-то пила, у кого-то еще, ну, это тяжело. Мне самому тоже не очень это нравится, но просто я оторваться уже корнями не могу от этой земли возделанной. Они продали участки и уехали куда-то немножечко подальше, там, Владимирскую область. Так что стоят деревни пустые, можно очень задешево купить прекрасный домик, там, где прекрасные люди живут, вот, как правило, бабушки очень симпатичные. И тихо, и хорошо. А насчет дроздов...
0: Хорошая птица,
1: да,
0: не знаю.
1: Да, мы слыхали, как поют дрозды.
0: Да, нет, не те дрозды.
1: Да, нет, не те дрозды, не
0: кстати,
1: солевые.
0: Такое вот сливают дроздов. Я вот всегда думал, как несправедливо. Нет, не те, типа, те дрозды, типа, полный фуфел тряпочный. Это уже обидное как-то, я бы сказал, заявление.
1: Ничем вы не избавитесь от дроздов, кроме как пугалом. И либо самим выходить их гонять. Но вы же их травить не будете. Можно, конечно.
0: Ну, жалко, нет.
1: Да нет, конечно. Ну, нельзя. Только пугало. Хорошее пугало. И желательно, так как птицы все тоже не дураки, они отличают пугало от живого человека. Поэтому пугало желательно сделать, чтобы оно как-то перемещалось постоянно. Вы его перетаскиваете то с одного места на другое, меняете положение. Можно... Есть у вас игрушечная какая-нибудь там от детей, от внуков, кошечка такая игрушечная.
0: Тоже... Заводная.
1: Да не заводная, обычная. Посадите ее куда-нибудь в клубнику. По крайней мере, неделю дрозды будут обходить стороной. Но пугало, по-моему, надежнее. Кстати, насчет пугала я тут вспомнил. Был такой в каком-то веке, там, в 15-м, 16-м, 17-м, уже не помню, японский поэт Кобаяси Исса.
0: Да.
1: Замечательная есть хайка про пугало. И я всегда, вот когда еду по нашим просторам, я всегда вспоминаю, вот как он предвидел лучше Нострадамуса нашу действительность. А звучит она так. Ну, что у нас за люди, что птичьи пугало в полях, кривые все до одного.
0: Да, что птичьи, да.
1: Да, вот, к сожалению, так.
0: Какой первый вопрос-то был?
1: Первый вопрос, он насчет дроздов.
0: Второй про где найти уединение, куда сбежать.
1: 600-ок.
0: Давайте вернемся все-таки к способу. К способу, да.
1: К муравьям. Так вот, замечательный способ. Муравьи ведь, они залезают на дерево, там, где разводят тлю. Каким способом? Они ж по дереву идут, да?
0: Причем организованный такой струйкой, как бы, перемещение идет.
1: Идут,
0: да.
1: Так им же можно преградить дорогу туда, чтобы они не залезали. И все, и мы фактически избавились от нашествия муравьев, и защищать тлю некому будет. И,
0: а чем преградить?
1: А чем преградить? Масса тоже способов, чем преградить, тем же клеем. Либо вы берете пластилин, вокруг ствола его так, вокруг штамба облепляете, и делаете в нем, ну, вылепляете такую тарелочку, в вазочку, то есть вокруг ствола, куда наливаете воду. Ну, то есть, что внутренняя сторона к стволу прилегает плотно, а внешняя это такая вот вазочка. Налили воды. Муравей-то он плавать не может, он же это не переплывет. Он влезет на край этой вазочки, посмотрит, там вода, и назад пойдет

0: был дома.
1: Ну, это другой муравейник.
0: Почему? Ну, рыжие муравьи вот из леса, обычные лесные муравьи.
1: А
0: почему?
1: Мы говорим про черных садовых муравьев.
0: Не, ну, а я вообще как бы к истории, что действительно они плавуны никудышные, собственно.
1: Рыжие, в общем-то, в саду, они так не вредят, они скорее пользу приносят, рыжие. А черный садовый муравей, он в земле живет, он ходы разрывает. Ну, очень легко увидеть там в тех местах, где много муравьев, там вот эти ходики, так немножечко разрыхлена земля.
0: То есть, в общем, надо с деревьями как-то разбираться, прерывая путь.
1: Надо не с деревьями разбираться, надо разбираться во всем комплексно. Понимаете, чем отличается опытный садовод, у которого все есть, все растет, тем, что он видит проблему, с которой надо бороться, а не действует наобум, который может предугадать, что да, у меня вот будет такая проблема, вот год дождливый будет, а у меня неустойчивый к парше сорта, значит, мне надо провести какое-то хотя бы одно опрыскивание. А не сухой год, парши нет, а он лепит этим, заливает свой участок всякими препаратами. Поэтому вот человек опытный. Вот есть такое у англичан понятие «зеленые пальцы». То есть человек, который чувствует растения, которому не надо вот какие-то там фундаментальные знания. У меня, может быть, тоже нет каких-то очень глубоких знаний, но, по крайней мере, я-то, так сказать, не влезаю в эту биохимию, не влезаю в эти глубинные научные дела, но я просто вижу, что вот этому растению не хватает, допустим, азота или калия. Это же все видно.
0: Это чутье.
1: Это не чутье, это
0: быть,
1: опыт.
0: Понять. Ну как?
1: Опыт – лучший учитель. Старая,
0: я согласен. Но все-таки поэтому есть и чутье определенное.
1: И чутье,
0: оно должно,
1: конечно,
0: быть.
1: Нет, безусловно, и чутье.
0: Потому что я знаю таких людей, которые все изучают, как бы и опыт у них большой, а все равно деревья загибаются, помидоры сохнут, ничего не выходит. Просто от того, что, может быть, энергетика от них дурная, может, они слишком много НТВ смотрят. Я не знаю уже, чем это вызвано, но проблемы у них очевидные.
1: Кстати, есть тоже такое наблюдение, в общем-то. Я в эти вещи сам с трудом верю, но просто против фактов трудно, что называется, попереть. Но вот если человек хороший, добрый, и он любит растения, вот просто даже любит, даже там не ухаживает за ними очень, там не бегает там с ядохимикатами, с подкормками, вот просто любит, выходит с ними поговорить. У нее и растет все лучше. Вот ей-богу чувствует растение. Я вот сейчас про грузин могу, хочу сказать. Грузины, как правило, прекрасные виноградари. Это старики виноградари. С усами такой, в кепке, в курточке. И вот этот человек виноградарь. Он, как правило, с утра выходит, он там берет нож, он одевает там сапоги и выходит на свой виноградник. Так он же с каждым кустом виноградным разговаривает. Обязательно. Он, приходит, что с тобой случилось? Обязательно. Он с ним поговорил и... Ей-богу, куст это чувствует.
0: Это, знаете, так же, как вот женщины, которых мы между собой называем кактусницы. То есть они тоже постоянно сюсюкаются с кактусами, при этом кактус... Ну, кактус вообще растение загадочное, да? Вот. Но он это чувствует, цветет, и ее дико плодится, и вообще ему в кайф.
1: Да, поэтому вот что, по-моему, самое главное. Можно заниматься всем, чем угодно. Можно работать в саду, выращивать картошку, заниматься бизнесом, мыть машины. Но надо быть всегда, на мой взгляд, достойным человеком и любить свое дело. И наплевать на все то, что скажут там ваши соседи, скажет кто угодно. Вам это нравится, вы это любите, плюйте на все. Делайте это и живите с удовольствием. И все. И все будет хорошо, и будет у вас урожай, и будет у вас, самое главное, хорошее настроение. А хорошее настроение, значит, вы будете здоровы, веселы, счастливы.
0: Андрей, я думаю, что вот то, что вы сейчас сказали, это на самом деле очень хорошая, так сказать, жирная точка в окончании нашей сегодняшней беседы. Я даже...
1: А скорее многоточие.
0: Даже многоточие. Я очень признателен вам за то, что вы нашли время и посетили данную программу. Рассчитываю увидеть вас еще раз, наверное, ближе где-нибудь уже по весне, когда вот эти проблемы, они, так сказать, встанут уже в полный рост.
1: Проблемы стоят уже.
0: Уже начались, да.

0: Ну, конечно, рассада уже сажается.
1: Ну, тем не менее, когда вот уже, так сказать, все это будет кипеть, и страсти начнут бурлить, то есть когда мы переживем фальшстарт природы. Вот, большое вам спасибо, удачи, вот, так сказать, в вашей
0: деятельности. Большое вам спасибо. Я надеюсь, мы наших радиослушателей не утомили своими разговорами, потому что, ей-богу, мы старались говорить искренне. Может быть, мы в чем-то где-то перегибали, где-то смеялись, но, в общем-то, мы искренне хотели поговорить о насущной проблеме и, может быть, в чем-то помочь. И, может быть, дать вам, ну, какую-то, знаете, вот иногда доброе слово скажут, а уже всю неделю ты живешь с хорошей душой. Я надеюсь, что мы дали вам такой какой-то задел на эту неделю. Спасибо вам тоже всем, кто дослушал нашу передачу до конца. Счастливо!
2: Монмаранси. Концерт для арфы с фортепиано. Партию на фортепиано исполняет Евгений Кисин. Соло на арфе «Опоссум».

могилу залез. Как раньше я это не понял. Вы мертвые все, близнецы. Теперь мне вовек не отмыться. Пора прятать в воду концы. И злобно, склонившись над трупом, чужой я ломал позвонок, как в детстве беспомощных кукол, в которых влюбиться не смог. Чужое противное тело кромсал на десятки частей, вгрызаясь в кишки озверело своих, вспоминая детей. Их тоже когда-то убил я, но это другой разговор. И сыпались части срамные на гноем запачканный пол. И вот, наконец, я закончил. От тела остались куски. Одна черепная коробка вселяла из тому тоски. Но все довожу до конца я, и с треском хрустел черепок, когда я со злобленным лаем обрушил стальной молоток. Эпилог. Восход приближался к столице. И было еще не светло, когда я таинственной тенью, крадучись, спускался в метро. По тайным каналам подземным принес я прогнивший гуляш и с внутренним злобным презрением на рельсах оставил багаж. Пускай на обходчиков спишут находку в московском метро, а я отправляюсь обратно в свое наживное нутро. Ведь завтра мне надо вернуться. Любимую стоит найти, и пусть не укажет дорогу фонарик на Млечном пути.

0: На тротуаре ты лежишь, а люди ходят и смеются. Лишь только я принес тебе цветы и косточки на блюдце. Хоть ты мертва, а все равно тебе я слабости питаю. И вот сейчас стою один и у колен твоих рыдаю. А люди ходят и, плюясь, смеются над моей любовью. И по ночам твой дикий лай мне снится с трепетной болью.
1: Вот, кстати, из всего выше прочитанного нашим замечательным поэтом Владиславом Замогильным, таков его сценический псевдоним, я сейчас неожиданно пришел к выводу такому, почему люди в свое время любили все-таки, вот, ну как в свое время, почему, скажем так, базетки и базетирующие вообще любят маленьких собачек. Вот, это, конечно, в первую очередь тут играет большую роль тот факт, который мы неоднократно уже обсуждали, о котором говорили, то есть роль этого опекунства, этой вот силы, собственное ощущение собственной силы. Но второе, на второе место поставить можно это, скажем так, более маленькую вонь, выделяемую в случае, если это животное как бы...
2: Задумает пустить шашку.
1: Да, откинет коньки, скажем. А расстаться с ним очень трудно. Даже я знаю, что вот одна женщина в красном таком вязаном, она, значит, ходила тут, и у нее прям несколько кошечек висело в форме значков на ее пальто. Ну, ее кошечек, она не могла с ними расстаться всегда с собой, она их прям булавочками так привешивала, ходилась.

0: капризы природы гуманны, и смотрит из дырки зрачок на детской площадке у дома. Закопан один грудничок. Его одинока могила, пугающе фото на ней. И жалобно смотрят глазенки на мимо идущих людей. А ночью он рвется наружу и жалобно маму зовет. Жару ли, метель или стужу, открыт его маленький рот. Но тщетно! Реальность убога, и нет в ней для умерших мест. Лишь я прислонился с тревогой, целуя обшарпанный крест.
1: Как-то так получилось, что вот стихи Владислава очень плотно ассоциируются с песнями группы «Катетер». Почему? Потому что вот та знаменитая статья выдающегося композитора, она как бы связала невидимым мостом.
2: Подожди, Саш, секундочку. Мы теперь в эфире появляемся редко, поэтому вполне вероятно, что не каждый или не всяк знает, что это за выдающийся композитор и чему была посвящена статья. Тут надо, мне кажется, оговорить. Многие забыли. А именно, статья принадлежала перу незабвенного Эдуарда Максимовича Успенского, а посвящена она была, собственно, нашей программе «Монморанси», группе «Катетер», и упоминался там Владислав, как наш радиослушатель. Ну, как его там называет Эдуард, я не буду говорить. Ну, в общем, как-то почему-то нелестно он отозвался, и тем не менее, вернее, именно в силу того, создал великолепную рекламу и группе «Катетер», и нашей программе, и Владиславу.

Межа безумный, псих больницы, смотря на шторки у окон, я вспоминал твои ресницы и твой с окурками балкон. Здесь мне курить не разрешали, здесь мне кололи черти что. Я вспоминал тебя ночами, уже не веря ни во что. Надеждой видел нашу встречу, коснуться губ твоих мечтал. Но то, что все, увы, не вечно, совсем недавно я узнал. Когда худой, с дебильной справкой, я снова в наш вернулся мир, то оказался, как ни странно, совсем один, совсем один. Ты изменилась гопотою, ты с бритым гопником ушла в ту дверь, красивую такую, ты улетела, как вошла. Что ж, все случается порою, жизнь лишь расплывчатость картин. Так пусть, сменив любовь игрою, ты жадно трахаешься с ним.

Розовый закат сожрали птички. Чусь один в безлюдной электричке. Нет никого, лишь стук ее, уносящий все во мне мое, поглощающий с каким-то странным пением отзвуки, что стали мне терпением. Только больше нет его во мне. Еду в никуда, в кромешной тьме. Тихо. Вдруг рука меня коснулась. Я ее видел на плече. Блики передернулись и вздулась. Кожа, словно капли на свече. Кто ты? Только песни электрички. Розовый закат сожрали птички. Мчаться мне не знаю, сколько лет. Тот, кто в темноте не знал ответа.

Солдат, стоявший на посту, смотрел с тоской в пустоту. Был сон его давно нарушен, и все, что он хотел, — покой. Но тот сержант, что лезет в душу, трясет безмозглой головой. А завтра нашему солдату в дисбат, причем на долгий срок, за то, что мать свою больную он навещал. «Прощай, сынок», — она сказала, и умчалась из тела в мир совсем иной. День следующий ее не стало, а за солдатом шел конвой. Шли месяцы, солдату было плохо, рассудок пуст, муштра одна и мразь. И понял, что не выйдет он отсюда. Втоптает его душу с телом в грязь. И в день, совсем обычный, как и раньше, такой же бесконечный маскарад, сказал себе солдат, довольно фальши, взяв боевой рожок и автомат. В бараке спали все, когда с поста вошел он. Спокойствие и храп стоял внутри. Но времени осталось лишь немного, когда себе скомандовал он.

Кому нужна твоя любовь? Она и так порочна. Смеялась девственная ночь, отдав себя заочно. Кругом знакомые глаза, но ей вдруг стало стыдно. И за безвинную любовь досадно и обидно. Пойми, не жди своей вины, не обрекай другого на поиск вечного пути, на поиски пути иного.

0: У подруги был серый котенок. Он мурлыкал и весело пел. Но вчера этот милый ребенок на коленях ее околел. В чем причина? Марина кричала. И в глазах чуть заплывших тоска. Я не знала, она мне сказала, что была с этой смертью близка. Но в какой-то момент откровения я улыбку ее уловил. Стройность тела и кисти движения, очертания невидимых крыл. И прижав ее к стенке на кухне, был вопрос мой поставлен всерьез. Ты убила его, дорогая? Ну и что? Обойдемся без слез. Мы сидели на кухне, и мрачен был в коробке котеночка труп. Мне, наверное, судьбой предназначен вечный смех сумасшедших подруг.
1: О, Барсик, это хитрый и умный кот, а у меня вот тоже, ты видел, наверное, живет царапка. Вот, и что же с ней произошло? Тоже он яйца, не могу сказать, что крадет, потому как теперь герметичные все-таки упаковки для яиц, вот, да, холодильное устройство, он туда не добирается. Но недавно он себе сделал операцию сам. У него болел хвостик, вот прям самый кончик хвостика сильно, видимо, болел.
2: А из-за чего? Может быть, просто, извини, пожалуйста, я что, так вклинился, просто известный очень метод, такой древний русский метод, сопротив насморка, нужно было взять и кончик кошачьего хвоста засунуть все как можно глубже в ноздрю. Может быть, кто-то у тебя дома вот как бы в твое отсутствие этим баловался.
1: Но, по крайней мере, я этого не замечала никогда. Да нет, а потом вряд ли, потому что, ну, все-таки у нас есть для этого там дома кисти колонковые, беличи. А кот живое существо, зачем? Угу. Так вот, что-то у него, видимо, болело там. Знаешь, я еще в какой-то газете читала, что если у кота хвост загибается на самом кончике, значит, он породистый или там что-то в этом роде. Ну, это, видимо, не породистый был кот, или же загибался хвостик у него по другой причине, по какой-нибудь. Вот прихожу я тут однажды домой, нет больше хвостика у моей кошечки. Котик отдельно, хвостик отдельно. И что делать, не знаю. Хвост вроде как тоже не выкинешь, неотъемлемая часть. И пришить уже не пришьешь. А у него, видимо, что-то болело, и вот он сам себе эту болезнь вылечил.
2: Отгрыз?
1: Да.
2: И что, прям много хвоста?
1: Да почти, ну как, сантиметров 5.

Твой голос слышен в тишине, в ночном эфире. Я поглощаю КВ в своей квартире и вспоминаю, как всегда, твой лик прекрасный. Ах, Катя, Катя, болен я любовью страстной. Прости за странные слова, но я мечтаю красивой птицей улететь с тобою в стаю, взмыть к небесам и ощутить твое дыхание, коснуться губ твоих и крыл внимать порханье. Но странно это говорить и знать заранее, что этот стих лишь отвлечет твое внимание. Наверняка с улыбкой ты захлопнешь книгу и в пальцах трепетно сожмешь большую фигу. Все в этом мире суета и правда гложет, порой даже и она тебя тревожит. Но буду я всегда с тобой в стихах печальных, и окажусь среди свечей твоих венчальных. Я буду в лицах и в глазах твоих прохожих. Я буду ковриком, стеной в твоей прихожей. Я обернусь бездомным псом, летящей птицей, чтоб рядом быть всегда с тобой. Я буду сниться таким нелепым и худым, больным подростком, с лицом усталым, неживым, покрытым воском. Тебя я буду охранять, уйти при встрече, дождем весенним поливать худые плечи, беречь от злыдней и скотов, что жажду страсти, покуда смерть нас не найдет в кровавой пасти. Прости за то, что странен я, сошла окраска, и на лице моем опять ржавеет маска.

Алиса в чудесной стране. Наш день продолжается снова. На мутном холодном окне оставила лапы ворона. Отправлены в морг чудеса, и чудо великое тает. Алиса осталась одна, Алиса тихонько рыдает.

0: Нездравомыслящий человек изнуряет силы разума на предметах, противных правоте. Его действия обделывают священные химеры. Плач, слезы да сопутствует предприятиям ложного разума. Думать, что Бог есть, присущ всем совершенствам, что Он существовать может, это значит восставать против ежедневного опыта, следственно, против природы, против священных обязательств здравого разума и совести. Жадные мухи вгрызаются в тело страдальца. Не беспокойтесь, страдалец давно уже труп. О, как прекрасно ты, тело убогого старца, тело, которое вздернули люди на крюк. Вздернули? Было за что. Ведь страдалец ехидный вздумал религию в массы усердно толкать. Он объявил себя Богом, но стал идиотом, монстром звериным, которого не оправдать. Страшную смерть за растление умов получил он. Долго на прутьях подвешенных мрачно висел. Жадные мухи грызаются в тело страдальца, чтобы он стать человеком уже не успел. Мясо кусками гниет, истекает зловоние, смех человеческий. Все, что в ответ получил. Мудрость народа не знает предела, а злоба – самая главная мера людских величин.
1: Вы когда-нибудь видели, как свинья питается человечиной? Отвратительное зрелище. Смотреть на это не рекомендую, а вот послушать советую. И считайте это эпилогом к предыдущему стихотворению. Итак, свинью в студию.

Как трудно верить, что любовь всегда основа постоянства. Ты вновь покинул меня, умчавшись в бездну лесбиянства. Любили девушки друг дружку и по-иному не могли, а жизнь препятствия чинила их страстной розовой любви. Шипели люди: как так можно? И в самом деле все всерьез. Две стройных девушки любили друг дружку целовать в засос. Казалось, счастье будет вечно, все отношения впереди. Но неожиданность болезни преградой стала на пути. Она одну из них скрутила, ужасный кашель, кровь и пот. Дурной усмешкой скривила девичий ненасытный рот. Диагноз был весьма прискорбен. Да, ведь таких не любит Бог. И вскоре тело лесбиянки внесли в сырой и мрачный морг. И были слезы у подруги, и было холодно рукам, когда они ласкали тело, скользя по худеньким ногам. А как же я? Слова звучали, и ласкам не было конца. Но не вернуть былой усмешки с худого бледного лица.

0: Хорошие, веселые ребенки будоражу, книжку детскую одну. Пишу годами я помойку на выброшенное. Один, как все, жить будем прекрасно, беседы милые. Очень катетер ему вводили, него выяснить. Стал ведущий, выздоравливает, но болеет. Что сообщил он радиокорды приятеля какого-то. Был звонок второй, полуублюдка, лесбиянству уйдя, меня покинула любимая.
1: Ну, во-первых, я хочу сказать, что если мужчина наблюдает сцены лесбийской любви, то это, в общем, не любовь, а показуха. Поскольку любовь, она, как бы она ни была, голубая, розовая, там, серо-бурмалиновая в крапинку, она на публику не делает. Вот. И, если к двум женщинам может подключиться мужчина, то на самом деле это все была игра, рассчитанная именно на мужчину, на то, чтобы его завлечь и привлечь.
2: То есть, на самом деле, получается не розовый цвет, а просто такая розовая нашивка.
1: Да, это розовая нашивка, очень верно.
2: А, внутри подкладка голубая.
1: Да.
2: А скажите, Татьяна, конечно, нескромный несколько вопрос, но Владислав его затронул. Я думаю, что все-таки хотелось бы услышать вас ответ на него всем нашим радиослушателям и нам с Юрием. В том числе, лично в вашей жизни были, так сказать, розовые опыты?
1: Да, безусловно. Причем один из первых моих розовых опытов, наверное, относился к возрасту где-то, я думаю, лет 13. Вот. И поэтому, и, собственно, более того, я могу сказать, что ни одна из моих подруг не миновала как бы в своих играх именно какой-то сексуальной игры, имеющей розовую как бы подоплеку.
3: Даже Наташа.
1: Даже Наташа.

Пробьют часы, и ровно в полночь войдет прекрасная она. Склонившись рядом у кровати, расправит черные крыла. Ее знаешь ты, конечно, засос, целуя губы, твердь. Хранится то, что будет вечен. С тобой рядом чья-то смерть. Глаза, как стекла, смотрят в оба. Дыхание холодно, как лед. Языком лаская небо, она о чем-то напоет. Ее изящная фигура мешает сердцу в такт стучать. Но отвратительные крылья заставят сердце замолчать. И вот уже ты труп холодный в ее объятиях любви, и омерзительные пальцы ласкают волосы твои. Готовься к встрече с ней заранее, закрой все форточки в окне, не ровен час, и эта дама зайдет расслабиться к тебе.

Мне снился сон, что пес мой жив, и я, к нему прижавшись телом, внимал сердечному биению, лаская холку и живот. А пес, товарищ мой и друг, смотрел загадочно вокруг, был гнилью полон его рот, и вместо глаз сверкал белок. Но страха не было во мне, и в предрассветной тишине я целовал холодный нос, и радость бил собачий хвост. Но вот рассвет сверкнул, и вдруг мой бедный пес и верный друг завыл беспомощно и прочь умчался в тлеющую ночь. И я проснулся весь в поту, не смог ничем ему помочь, и лишь в сжатых пальцах ощутил с корнями вырванные клочья.

Осенней грустью полон лес, из плит могильных одиноких на многих надписи горят, и слов прощальных и жестоких. Ты здесь одна, совсем одна, лежишь трухой бесхозной страсти, и время катится туда, где все, увы, не в нашей власти. А помнишь, как с тобой и мы в ансамбле школьном начинали, орали песни любви, которые нам тогда не дали. Гремел ударник боевой через фиговый усилитель, и Ленин мрачной пеленой смотрел на нас со стен, как бдитель. Толпа фанатов, школяров, любила очень наши вести, и каждый день на крыше снов звучали радостные песни. Но все прошло, как первый снег, ударом была злая новость. Ты закидала мышьяка до дури в ротовую полость. Тебя нашли на чердаке, сжимала ты тетрадь в ладошки, глаза горели в темноте, как у безумствующей кошки. Причина смерти не ясна, я до сих пор ищу разгадки, и со слезами вечерком стихи пишу в твоей тетрадке. В ней много прозы и стихов, но я пишу лишь там, где пусто, и в тишине твоих миров мое печальное искусство. Осенней грустью полон лес, ты как живая смотришь грозно, среди нелепой суеты все очень выглядит серьезно. Пора идти, уже пора, вот-вот испортится погода, пускай хранит тебя от грез всегда печальная природа. Я буду часто навещать и говорить с тобой, как прежде. Есть у людей такая блажь, успокоение в надежде.

0: Я вышел на улицу после обычной болезни, и вроде бы все как обычно, но что-то не так. Глаза из орбит мои от удивления полезли, увидев свинью, на которой бордовый пиджак. Еще 2 минуты, и ужас сменил удивление. На улицах не было больше обычных людей. Наверное, это из области сказок явление. Кругом были сытые рожи обычных зверей. Я бросился прочь, мимо улиц таких необычных. Наверное, случайно попав в мир заброшенных снов, меня провожали безумные взгляды привычных, к чужой суете безразличных, безмозглых скотов. И в миг, когда я, удрученный таким положением, таким нахождением в каком-то зверином аду, решив утопиться, забрался на мост и увидел свое отражение, нелепое в чистом пруду. Я был медвежонком с какой-то глупой рожей. Язык мой наружу торчал, источая слюну. Мне стало понятно, что нечего больше бояться. И я утонул в этом чистом зеркальном пруду.
1: Если ударить Чебурашку по морде, то звук получится такой.

0: И я рад приветствовать в нашей студии гостей из города Петербург, так я бы его назвал. Это два представителя известного коллектива под названием НОМ. Н.О.М. Называется это аббревиатура, хотя такого слова в русском языке нет. Вот. А есть по-другому, есть, в общем-то, лозунговая система написания слов, сокращенно L-S-N-S. Да, ну и я представляю вам наших гостей. Это Сергей Кагадеев, вокалист и, в общем-то, человек, отвлекающий на себя огромную долю внимания вашего, кого находитесь в зале. Ну, благодаря, во-первых, своим внешним данным, во-вторых, агрессивному поведению на сцене. Вот. В-третьих, вообще рискованно как-то, знаете ли, в момент выступления некоторых музыкальных коллективов вести себя, ну, непристойно и невнимательно, как-то пожирать кур, котлеты и пить всякие напитки. Второй участник группы — это Владимир Пусниченко. Он играет на очень сложном инструменте, да, на барабане. Вот. Я к чему так я всю эту загнул лирику-то? Вот действительно, вот неприятно, когда, например, мы несем, ну, хотя сейчас речь-то не обо мне, ну ладно, хорошо, вот мы музыканты, скажем так, несем вечное и доброе со сцены, а вот в зале, например, некий человек алчно пожирает плохо прокопченную курицу, купленную, скажем, на Курском вокзале за 26 рублей, да? А с другой стороны, вы только что прямо с поезда. И наверняка, то есть вы часто ездите туда-сюда, там, куда ни попадя, тоже, наверное, приходилось ездить. Вот. Так вот, есть определенный разряд людей, которые, только загрузив свои тушки в поезд, еще поезд тут, ну, не успел тронуться, они уже разворачивают газеты и алчно поедают копчености, вареные яишки, котлеты и свежие огурцы. Вот, то есть ощущение такое, что там выждать 15 минут нельзя. Вот. Или там покушать где-то там на перроне тоже нельзя. Не пытались ли вот участники группы НОМ как-то пытаться с психологической точки зрения вот нарисовать портрет данных людей? И как эти люди, вот данные, поведут себя в случае, например, возникновения какой-то паники, каких-то непредвиденных ситуаций? Будут ли они алчно волочить за собой вот эту всю пищу вместо безопасной дислокации тушек? Либо будут дожирать, либо как-то вот будут топтать детей, выбивать ими стекла, либо спасать. Вот меня это всегда интересовал. У меня есть на этот взгляд свое мнение, но поскольку сегодня я тут не главный, а главный вы, то вот...
1: Ты, конечно, озадачил. Вот. Но я, честно говоря, не разделяю твоего такого, как бы, строгого взгляда на таких людей, поскольку вот у меня с такими людьми связаны лучшие воспоминания моего детства. Поскольку я лето проводил всегда у своей бабушки под Рязани. Вот. И как раз в возрасте, в котором я уже мог что-то понимать, там 8, 9, 10 лет, я уже самостоятельно перемещался. То есть меня родители сажали в Питере на Ленинградском вокзале, доезжал до Москвы, сам шел до Казанского вокзала и садился на электричку. Вот. Я уже знал, в какой вагон нужно садиться, чтобы сесть. Вот. И действительно, с первых минут еще не трогалась электричка, как мои, собственно, рязанские земляки открывали свои пакетики. И вот этот запах, который в вагоне электрички появлялся. В принципе, я до сих пор по нему ностальгирую. Это запах крутых яиц, запах помидоров, курица, безусловно, картофель вареный и хлеб. И, не знаю, люди при этом добрели. У них такое ощущение было, что вот они пришли вот к какому-то пункту, к которому они очень долго шли. И вот они все. И они на месте.
0: А вот заметил ли ты, что у людей подобного психологического типа есть еще одна особенность? Это, ну, я бы ее назвал так вот, фундаментальность во всем. То есть, ну, к примеру, они сразу же, вот, хотя их никто не торопит, начинают разбирать постели. Вот. И если и залезают в эти постели, то обязательно раздеваясь до трусов. То есть даже спать они укладываются глобально.
2: Нет,
0: даже
2: здесь я как раз не согласен.
0: А ты они с первым был не согласен.
2: Наоборот, они не раздеваются до трусов, остаются в каком-то специально припасенном спальном костюме, который отличается от того, в котором они пришли. Вот. А тот костюм, в котором они пришли, они обязательно прячут куда-то. Желательно под голову там или ну, в изголовье, как минимум. Вот. Я, если уже зашел разговор о поездках в поездах, у меня имеется опыт, ну, как бы, уже более зрелый. Один раз мне, ну, то есть, надо сказать, что мы люди, мы музыканты-сволочи, люди избалованные, так скажем. Избалованы чем? Что поскольку у нас в коллективе 7 человек, то, как правило, ну, заполняемость купе, в котором мы ездим, оно, ну, то есть, не предполагает наличие чужих людей, в принципе. Вот если ты едешь, ну, по какой-то причине ты должен ехать без коллектива и попадаешь в общество людей тебе незнакомых, то раздражительность повышается, ну, в какой-то катастрофической степени. Вот.
0: А получается, думаешь, все равно один человек, то у вас лишний должен быть, в смысле, какой-то левый,
2: если
0: у вас
2: ничего, семеро. Гасим. Этот человек может подождать в тамбуре до того момента, пока мы не угомонимся. То есть, как правило, бывает. Ну, или в лучшем случае для него он втягивается в тот процесс, собственно, но ни в коем случае не влияет на компанию вообще. Да. Вот. Ну, вот у меня имеется опыт поездки. Ну, я, собственно, благодарен той бабушке, с которой я ехал. Ехал я там, ну, по своим семейным личным делам довольно-таки далеко, в Тамбовскую область. То есть от Питера это ехать больше суток. Что, в принципе, невыносимо для поезда. Со мной ехала бабушка. Благостная, хорошая бабушка. Тихая, как мышка. Вот. Но в середине следующего дня начала пить чай. Делала это следующим образом. Она, значит, принесла тихо, как мышка, этот чай, поставила себе на столик. Насыпала туда сахар или там бросила, не помню. Ну, не помню, то ли в кусочек там было. Ну, неважно. И начала его размешивать так вот. Я лежу, читаю книжку так. Блим-блим-блим-блим-блим-блим. Потом ставит эту чашечку опять. Блим-блим-блим-блим-блим-блим-блим. Потом блим-блим-блим-блим-блим-блим-блим. И так на протяжении 40 минут при всей моей, как бы, ну, не знаю, ну, приятная бабушка, я возненавидел. Я перестал читать, я не смог. То есть, ну, казалось мне. Ну, ты знаешь, как, когда вот ты находишься с человеком в одной комнате, который там сильно храпит, ты его толкаешь, он затыкается, и через какое-то время начинает не сильно храпеть, а вот так делать. И вот это вот, ты вот этого дожидаешься просто как ужас. Это хуже издевательства нет. Ну, собственно, я, наверное, выразил свои чувства. Ну, здесь, я бы предпочитал

0: своим храпом довел до той точки, он сказал: ну ладно, сука.
1: И он спал один способ, да?
0: По диагонали от меня и взял такую рейку, который мог достать меня в случае чего, то есть не вставая, то есть поскольку он перекидал меня все сапоги, там, ну все, что возможно. То есть он взял какую-то шпалу, там, которую можно было достать, не вставая, до меня не вставая с кровати. И как он мне потом говорил, я не храпел до утра.
2: А не подвергался ли ты химической, в общем-то, атаке? Потому что у нас тут один сотрудник постоянно имеет тенденцию храпеть. И это пугает женщин, заходящих в наш вот платный туалет. Мы тут открываем, ну, чтобы как-то заработать денег. А этот мощный храп его пугает. Мы ему один раз положили носки сотрудника, который делал репортаж в течение 2 недель, не выходя практически из помещения, и наутро его увезли с диагнозом гепатит в больницу. Ну, действительно реальная история.
0: Нет, ну там химии никакой не было.
2: Понятно. Что касается вот, значит, храп мы обсудили, а что касается вот этого поведения бабушки, ведь на самом деле я бы тут даже глубже бы попробовал анализировать. Может быть, вообще ночью как она себя вела? Ты уж
0: не ночью знаешь, она
2: ты
0: была...
2: не сочтешь, что это пикантный вопрос?
0: Нет,
2: это...
0: Она была как мышка.
2: А то есть вообще тихая.
0: То есть все. В принципе, лучшего она такая, она сухонькая, не занимает там этими баулами места.
2: Давай, давай вот обсудим. Вот это же интересная достаточно тема. Она меня взволновала. Ведь не только пожилым людям присущен вот этот брым-брым-брым-брым-брым-брым-брым в неурочное время. Не только пожилым. Достаточно огромное количество молодых людей. Как правило, они, в общем-то, бородатые весьма. Там, как правило, носят очки, я заметил. Вот. И, ну, то есть люди творческих профессий, назовем их так.
0: Или работники НИИ.
2: Да-да-да. МНС, как мы их называем. Вот, собственно, такие действия с психологической точки зрения, как, на ваш взгляд, обусловлено, прежде всего, желанием привлечь к себе какое-то внимание и показать, что, дескать, я тут еще, я, дескать, вот присутствую. Либо действительно такая эйнштейновщина физиологическая в плане забыл.
0: Но это... С моей точки зрения, что касается той бабушки, о которой говорю, ни о какой там концентрации внимания на себе не было, конечно, ничего. То есть это, может быть, моя повышенно возбудимая подкорка.
2: Нет, я с этим не согласен. То есть у тебя с подкоркой все нормально. Почему? Потому что, значит, и моя подкорка возбудима, потому что много таких случаев. То есть можно, кстати, проверить. Давай мы будем с тобой беседовать, а Володя пусть это дынь-дынь-дынь делает. И проверим, как у нас съедет все где-то через концу часа. Да и у всех, кто нас слушает.
0: Вопрос в другом.
2: Это провокация была, понимаешь? Конкретная провокация со стороны мышки твоей. Я уверен, что... Вот просто хотелось узнать, с какой целью она это делала. Кстати, уважаемые, если у вас... Мне тут, знаешь, что сейчас пришел человек и шепнул на ухо, когда ты, говорит, вот радиослушатель называешь просто уважаемый, а не добавляешь к нему уважаемый радиослушатель, что я становлюсь похож на мента. Вот. Но вы-то знаете, что у меня, то есть, 5 лет стаж работы. Да, безусловно. И даже сейчас я по привычке некоторых наших гостей прикол наручниками бью пластиковый, выкрашенный в черные дубины, она легкая совершенно. Ну что же, отвлечемся на композицию, а вы пока, уважаемые радиослушатели, думайте, вот что же хотела бабушка добиться. Вот, заходите, спрашивайте, а также 203-19-22, звоните. Вот, может быть, у вас на эту тему появятся какие-то мысли. А в гостях у нас группа «Ном» из Питера. Мы слушаем песню, которая называется «Германия». Я, кстати, тут не помню, рассказывал ли я, типа, нет, не рассказывал. Когда 3-го дня тут, значит, еду, а впереди «Тойота». Ну, такая, и ну, старенькая уже такая легковушечка. Вот по всему этому говнецу месяц такая. Значит, ее болтает она там вся. Ну, фигурное катание. А сзади на стекле наклейка «Хочу домой в Японию».
0: Песня называется «Ты будешь выть Германию».

0: если ты встретился с бешеным псом?
1: Пса стреляют!
0: А если змея заползла в твой дом?
1: Гадину убивают!
0: Немцам кровавым как быть? С врагом?
1: Люди советуют!

0: Я напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» группа «Ном» из Питера. И вот тут уже заходит очень много людей. То есть, например, заходил Миша, сказал, что из теплого стана, спросил следующее. Нанимаете ли вы специальных людей, которые в целях рекламы расписывают вашим названием стены и подъезды и лифты? Потому что, например, до нас дошла информация, что такие модные сейчас коллективы, как то группа «Дрестящая», группа «Сделки», «Отбитые мошонки» и многие остальные, они, в общем-то, неприкрыто ведут данную деятельность, давая тем самым людям, в общем-то, своим фанатам, как их любим мы все музыканты называть, да, поклонникам, поклонницам, даже подзаработать. Ну, это как приобщиться к искусству. Как у вас с этим обстоит дело?
1: Ну, к счастью, подъезды чисты. Вот. Может, я не знаю, может, из-за кодовых замков.
0: То есть у вас это уже вошло, да, вот это античеловеческое изобретение, оно уже вошло у вас в обиход.
1: Да.
0: Ну, то есть раньше мы, когда приезжали, например, вот к вам в Питер, могли там поночевать с подругой, скажем, в любом подъезде. Сейчас нам остается замерзать на улице, получается.
1: Нихуя. Достаточно треснуть по двери, она откроется.
0: То есть все просто.
1: Да.
0: То есть все просто.
1: Но вот человек, которому поссать, он все равно в подворотню завернет.
0: А почему не в подъезд? Странно.
1: Ну, вот именно.
0: Ну, она психология
1: тоже. Лишний раз тыкать там.
0: А. Далее. Вот,
1: то есть, как минимум, я не буду говорить. Даже не то, что адрес, а вот район, на где я проживаю.
0: А, то есть на этот случай. Ну, правильно. Татьяна Буланова заходила, спрашивала, есть ли, будет ли ремикс на пьесу «Нина, голова болит», которая года 4 назад звучала в программе «Монморанси» почти каждую субботу. Так что это самое, с вас денег. Хей. Смотрите про Бивиса и Батхит, небось.
1: Ну да. Денег не дождетесь, а ремикс, конечно.
0: Ну, я и не ожидал почему-то. Да что же люди в плане денег не оригинальны? Вот знаешь, кто бы сегодня приходил, я все говорю, денег дай. Ответ всем, дескать, да, не деньги. Ни один человек не достанет приятно шуршащую пачку. Ну да ладно, что я все об этом. Ну что он с ремиксом-то?
1: Так ремиксы сделаны уже. И, собственно, даже изданы на пластинке «Life is Game». Вот. И даже клип был снят на эту тему, в смысле, на эту песню. И даже занял первое место на втором фестивале «Экзотика». Ты приходил в городе Сочи.
0: Ага.
1: Вот. А сейчас уже третья версия имеется.
0: Это
1: и
0: хорошо.
1: В ближайшее время это будет все записано.
0: Вот Валентин тут заходил, сказал, что, по его мнению, бабушка, вот твоя вот эта мышка, она изучала броновское движение. Вероятно, что это просто сошедший с ума физик, одетый в женское платье. Ну что же, послушаем пьесу?
1: Давай.

0: Напоминаю вам, что сегодня у нас в гостях группа «Номос Питер». Это Сергей Кагадеев, вокалист данного коллектива, и Владимир Опосниченко, играющий на барабанах. На заднем плане мы их так хорошо достаточно прослушиваем. И периодически появляются в нашей студии люди. И вот несколько людей уже спросил, вот заходил некоторые... Сейчас скажу, кто. Тут очень сложно, он оставил свои координаты. Ага, некто дерматолог интересовался, и Миша интересовался. Миша, он интересовался более обширно, несколько дерматолог. Его вопрос включает в себе и вопрос дерматолога. Он спрашивал, что вы наклеиваете себе на чехлы от инструментов, то есть каким образом производите украшения, скажем так, атрибутики. Вот. То есть если у вас там на бейсболках это портреты майк, на майках портреты бейсболок, ну и так далее. Вот. И, соответственно, каковы татуировки на тушках участников данного коллектива, а вот дерматолога интересовала только вот данная вот, значит, наскальная живопись, потому что я же вижу, вы скалы, люди скалы, даже так, сокращенно эскабря. Да, ну так вот, что касается украшений, все-таки надо начать, наверное, с этого.
1: Ну, тяжело передать по этому, так сказать, микрофону то, что на нас изображено. Изображен. Но изображено достаточно.
0: Я вижу зайчик.
1: Зайчик. Есть словечки разные, есть уточка, есть щечка, есть медведь. Ну, не в этом, ну, не будем в суе поминать. Так скажем. Много на нас изображено. Почти на всех.
0: А не было ли идеи, скажем, сделать такие татуировки, ну, как рубцы, ну, как вот у певца Сила, племенные татуировки, скажем, Южной Америки? Вот.
1: Идеи были, но, к сожалению, нет авторов, в смысле, нет мастеров здесь.
0: А, да.
1: Нет возможности, грубо скажем.
0: А, вот еще сейчас, извиняюсь, немножечко не в тему, заходил Сергей и спрашивал у меня, где можно купить мою книгу «Хомяки в неволе». То есть, Сергей, то есть, я переделал целиком редакцию, теперь она называется «Хомяки на свободе». То есть, «Хомяки в неволе» — это настолько же явление, на мой взгляд, обыденное, как вот солнце, которое утром взошло. Поэтому нужно готовить людей к тому, чтобы они адаптировались, и люди, и хомяки, в общем-то, на воле. Да, извини, что я перебил, Даш.
1: По поводу хомяков, да. Я расскажу вот действительно случай. Я в своем родном городе в метро стараюсь не заходить, чего и не делаю. А вот в Москве меня угораздило. И первое, что я встретил такого полненького мальчика с мамой, у него была маленькая клеточка, в которой сидело два хомячка, и большая клеточка, в которой лежала книжка большая под названием «Хомячки». Вот, собственно, все, что я хотел сказать по этому поводу. Но это чистое право.
0: Да. А далее, вот тоже. О, Дмитрий тут выступил почтенно, говорит, при всем моем уважении к группе «Ном», у меня таких произведений из детства целая коробка. Так вы ее это в музей наш сдайте. Дело в том, что мы открыли сейчас первый в мире музей тары и упаковки. То есть, где собрана тара и упаковка из-под чинни-попади и самых разных размеров. Ваша займет достойное место, уважаемый Дмитрий, на в общем-то, витрине. Далее, да, естественно, деньги не забудьте прислать. За размещение, за аренду помещений и так далее. Времена сложные.
1: Свяжитесь с нами.
0: Да. Далее, Александр, расскажите, что будет с программой после Нового года. Ну, я думаю, что первая неделя, она будет весьма сумрачна, программа, по вполне понятным причинам, и невнятно, более чем обычно. Затем, думаю, тушка нормализуется, и все будет хорошо. Далее, некто Василий Солнцевский спрашивает, вот у вас он спрашивает, почему вы так не любите бандитов?
1: Мы-то... Я даже никогда не задумывался, люблю я или не люблю.
0: Ну, отсутствие любви – это, видимо, не любовь.
1: Ну, я открою, может быть, секрет для радиослушателей. Меня самого зачастую принимает за бандита. Но за непонятного бандита. Потому что я с серьгами.
0: А-а-а.
1: И у меня куртка из...
0: Оленя у меха?
1: Если бы так. Из питона.
0: А-а-а. Это была кличка человека или из настоящего питона? Это важно, потому что я наслышан, что сейчас, ну, в некоторых моментах...
1: это был не человек.
0: Понятно. Далее, вот интересуется...
1: По крайней мере, я его за человека не считал.
0: Ну, теплокровный, по-моему, змей-то он теплокровный был. А как же, получается, что у тебя узенькая, что ли, курточка? Ну, то есть, как из змея можно пошить куртку? Он же небольшой.
1: Бывают разные змеи.
0: А, понятно. А что касается альбома «Сенька Мосгаз», то тут интересуется, существует ли он, будет ли он издан. Ну, как обычно, вопрос абэзитически не свежий.
1: Ну, здрасте, он уж издан там... В 1994-м? Даже в 93-м году издан на фирме «Мороз Рекордс». То есть не на «Морозе», а «General Records». Собственно, одно и то же.
0: Понятно. Еще такая тема, которая постоянно в нашей программе проходит шевронной нитью, не побоюсь этого слова. И данный вопрос, он становится уже в порядке вещей. Поэтому я просто вот вынужден его задать. Вот представьте, женщина-секретарь, женщина-врач, женщина-инженер. Да и тут же женщина-певица. Почему это происходит?
1: Порно. Потому что, ну, как бы, самка должна завлечь самца. Все.
0: А почему, например, женщина-секретарь?
1: Ну, каждая в силу там своих способностей, в силу природных данных реагирует на это дело.
0: Нет, ну, скажем, женщина-певица, она, как правило, привлекает все-таки там своим голосом, внешне. Она и так в центре внимания.
1: Кто чем может, то чем...
0: То есть ты не хочешь останавливаться на филологическом, скажем так, моменте.
1: Я не знаю, в чем тут филология. Я вообще не знаю, что это такое, честно говоря.
0: Ага. Ну, а так по своим-то ощущениям? Вот по своим ощущениям.
1: По своим ощущениям. Блондинка пухлогубая. С коровьими глазами.
0: С печальными, значит. Ну, значит, любишь, чтобы у бабы в глазах печаль была,
1: нет,
0: да?
1: Нет, не печаль, а азарство я люблю.
0: Как же это коровьи глаза? Что же это за корова с азарством-то? Подожди, подожди.
1: Большие и с длинными ресницами.
0: А азарство-то там где? Ты видел какую-нибудь корову в глазах? Азарство?
1: Я коровьи имел в виду. Величину не больше.
0: А, то есть такие. Значит, дай представить себе так. Значит, если женщина, лицо какое-то, глаза такие. Ну что, то есть, значит, ты больше всего любишь, наверное, в бабе ресницы.
1: Типичная проститутка.
0: Так бы сказал.

0: птицей быть, мечта людей реальностью не стала. Ты не птица, человек, не какай, где попало.
1: И у нас в гостях группа «Ном» из Питера. Мы слушаем их музыку, также говорим тут там ненавязчиво о том, о сём. Вот хотелось бы все-таки поговорить о сём. Тут заходили очень многие, интересовались. Мы тут недавно провели конкурс вот между сотрудниками всяческих разных радиостанций. Кто больше весит сообща. То есть право на участие в конкурсе имели только штатные сотрудники радиостанций. Наша победила. Вот, могу вам с гордостью сказать. Что касается такого же конкурса в музыкальной среде, мы собираемся вот производить взвешивание участников коллектива. Вот вы сами-то планируете там принять участие? И вот какое место вы могли бы сами себе запрогнозировать в данном случае? Ну, по прикидке.
2: Ну, седьмое. Наверное.
1: А кто, на ваш взгляд, будет на первом месте? Да, хочу сказать, что конкурс всесоюзный. Безусловно, со всего бывшего союза. Это может быть группа из Украины, из Болгарии тоже может быть.
2: Какие, если можно?
1: Там есть Червена Пятнатыкникова, такая певица. Ну, она, конечно...
2: А Ваня Стойкович. Нет, это югославка.
1: Но, тем не менее, кому бы вы первое место, вот, так ведь должен быть, вот, например, вы идете по улице и видите, идет человек, да, вот он вроде, скажем, не толстый, но вы чувствуете, что он весит, например, очень много, да, вот по ощущению физической тяжеловесности на сцене бывшего союза, кто из коллективов впечатляет вас? Осторожно, сейчас платочек дам, да? Ну, ладно. Ладно, тогда о другом. Приходилось ли вам когда-нибудь, например, ловить бабочек летом? Ну, в детстве. Ну, вот с очком, с элементарным.
2: Нет, я все про поводу веса.
1: А, ну да, вернемся. Да. Так сказать, как это называется-то?
2: Я думаю, Михаил Шуфутин.
1: Со всей своей капеллой. Мне кажется, тоже, ты знаешь, сейчас я подумал близко к этому. Ну да, теперь к бабочкам.
2: Но это только мое мнение, я не знаю.
1: Давай вернемся к энтомологии и к этой энтомологии. Ну, бабочки, они тоже относятся к энтомологии. Вот люди делятся на два типа. Любые в детстве, ну, любой человек в детстве занимался ловлей тех или иных животных. Там. Ну, кто-то там птиц ловил, но это реже. А вот, скажем, бабочек и головастиков ловили все. Причем часто это было одним с очком. Ну, то есть, к примеру, справа наловит головастиков, сейчас, потом...
2: Ловля головастиков не было по детям ловли. Это был,
1: да.
2: Это был эксперимент.
1: Безусловно. Тогда как вот в ловле бабочек...
2: Равно как тритоны, в общем.
1: Да.
2: Ну, вообще, тем не менее. В этот список отнес бы и колюшек.
1: Микрорыб ты имеешь в виду? Вот эти?
2: Да.
1: Ну да, также тритонов. В общем-то...
2: Нет, тритонов я уже объяснил. Я уже
1: ты говорил?
2: Объявил о тритонах.
1: Ну да, да. Ну тогда головастиков тоже, вот, например, колюшек. И тридонов. Но все-таки, вот сам-то ты чему отдавал предпочтение? Вот, то есть, как ты любил больше, так скажем, около пруда пребывать, либо все-таки бегать по солнечной, залитой солнцем полянке Достоевского?
2: Полянок Достоевского, поскольку я там рядышком родился, их достаточно было. Вот. Но я думаю, что я в некотором роде по этим полянкам, ну, так скажем, не афишированным в туристических проспектах пробегал, дай бог. Начнем с того, что я вскрывал кабинеты учителей химии.
1: О.
2: Вот. Потом мы, поскольку у нас очень много парков было, ну, я еще свое младенчество провел в Царском селе.
1: А, извини, пожалуйста, вот парков ты сказал. У нас тоже тут был парк, а потом на одном из субботников его весь выкопали и вывезли за кольцо.
3: Не-не-не, там все охраняется государством, так что никуда ничего не выкопали. Угу. Но мы, как маленькие подлецы, могли творить все, что хотим. Вот. Поэтому мы выросли среди дворцовых каких-то... Даже не понимали, в чем мы живем. Ну, там все очень, извините за пошлое слово, художественно. Вплоть до посадки деревьев, вплоть до заборов.
1: Ну, я понял, о чем ты говоришь. Да, то есть, видимо...
3: А мы там гоняли как полные долбоебы, ну, собственно, как колонны и являлись. Вот. Я не помню, к чему это я.
1: А ты, видимо, это сказал к тому, вот, то есть ты, видать, пытался объяснить причины, почему все-таки вот такая нация, как чехи, не являются агрессивными во внешней политике.
3: Потому что у них... Ну, потому что нация... Такая нация, как чехи, она, ну...
1: Ест к ней, для к примеру.
3: Я могу сказать, что...
1: Ну, зависимость, зависимость от архитектуры, понимаешь, да? Ну, архитектура.
3: Хорошо, я просто попытаюсь помягче сказать. То есть достаточно стран Восточной Европы, да? Достаточно. Как в свое время нам, советским людям, позволялось выезжать в КДР. Оп. Позволялось.
1: Да.
3: И там были бананы. Оп. Нам также позволялось выезжать в Румынию.
1: Нет.
3: Позволялось. Да. Позволялось выезжать в Болгарию. Позволялось выезжать...
1: В Крым.
3: Остроумно. В Югославию только...
1: Я вообще забавный.
3: В Югославию позволялось выезжать только после... посещение двух-трехразового посещения социалистических стран, поскольку Югославия уже считалась подозрительной страной. Вот.
1: Я оправдал это.
3: Ну, в общем, да. Крайне подозрительная оказалась. Я уже забыл о чем.
1: Ну, песню послушай.
3: Давай.

0: Я люблю вас.
1: А я напоминаю вам, уважаемые, что в гостях у программы «Монморанси» сегодня группа «Ном» из Питера. Это Сергей Кагадеев, вокалист группы, и Владимир Пасниченко, играющий на барабанах. Вот пока мы тут слушали новости всякие, музыку, также вот вы проходили и видели мои граффити, которыми я исписал наружные стены нашего здания. Заходило много людей. И интересуется вопрос следующий. Ваше отношение к женщине вообще за рулем. Дело в том, что эти менталитеты все-таки разные у жителей Санкт-Петербурга и у жителей Москвы, соответственно, и разные взгляды на определенные вещи. То есть, к примеру, москвич 41-21, выезжающий с левого ряда на правый поворот, особенно если у него сидит человек там в петушке и в склянках, кроме агрессии ничего понятного вызывать не может. Так же, как и женщина. Ну, а женщине-то я пока умолчу, а женщине за рулем вообще. Потому что сперва хотелось бы услышать ваше мнение.
2: С одной стороны, ты как бы ситуацию, ну, даже и, как сказать, ключ проблемы ты описал сам. Вот. Но существует, я просто хочу дополнить. Помимо всего прочего, вот помимо вот милых женщин, которые расстроены в силу не знаю чего, там, критически гнеет, того ли, ну, неважно, там, сын нагрубил, муж бросил. Вот. Существуют объективные причины дорожно-транспортных происшествий. Поскольку сейчас наступает зимний период, тормозной путь увеличивается. Вот. Помимо, как бы, сыновей, которые получают двойки, нужно помнить о том, что существуют люди, которые ни в чем не виноваты перед вами. Вот. Не надо их в крылья-то. Не надо им устраивать. И без того, как бы, усугублять сложную жизнь, поскольку все мы помним о 17 августе.
1: Ну, кстати, 18-е тоже было не сладкое.
2: Да. Я к тому, что...
1: Я еще помню 3 апреля, да, 1973 года, как раз вот эти события албанские.
2: Я к вопросу о подешевлении и подорожании запасных частей исключительно.
1: Я что-то уж подумал не весь чего. Но у меня вообще фантазия бурная, ты извини, да, я о другом, конечно.
2: Ну и молодца.
1: Да.
2: Но вообще я считаю, что бессмысленно призывать женщин к нормальному поведению. Я на дорогах, я призываю женщин просто бросить руль, разорвать свои права, сжечь их публично, может быть, на Красной площади, но и никогда не садиться больше за руль.
1: Да. Ну, где-то я разделяю твои взгляды. Вот. А если и садиться за руль, то за правый отключенный руль. Ну, потому что все-таки хочется, и надо почувствовать себя за рулем.
2: Я думаю, на заднее сиденье с ребенком.
1: А, то есть без руля даже, да. Следующий вопрос.
2: Никаких рулей.
1: Касается вашего соотечественника, я так понял. А Лещенко тут заходил, спрашивал недавно, говорит, был в Санкт-Петербурге, и везде на молодежных тусовках ему попадался певец Хиль Эдуард. Встречали ли вы Хиля Эдуарда? И почему он везде Хиля попадается на глаза, а я нет? Спросил Лещенко. Ну, такой противоречивый вопрос. Вообще же вот артисты друг друга так не любят. То ли дело мы ученые, мы постоянно помогаем пробирками, склянками, пипетками. Обмениваемся.
2: Конечно же, дешевая провокация, никакой это не Лещенко. Вот. К вопросу о Хиле. Ну, часто встречаемся. Но дело в том, что город у нас поменьше. Вот.
1: Ага, вот тут еще заходили женщины и спрашивали, вот вы приехали в Москву, почему вас давно не было в Москве, и далее, почему вас давно не было видно в программе «Знак качества»?
2: Ага.
1: Нет, если ты не хочешь, можешь не отвечать. Я вижу, что вопрос вызвал затруднение. Давай тогда вот, я вижу у тебя в руках книгу, и она у меня есть, это последний бестселлер поэтессы Агнесы Бражникова. Кто не читал, советую им почитать, называется «Кактусы, короли подоконников». Речь там идет вовсе не о кактусах. Агнеса, я считаю, что ваш бестселлер это, в общем, чистой воды пошлятина. Вот, причем пошлятина написана рукой женщины. И те мужчины, которые лезли к вам вот через подоконники, все эти персонажи, вы заметите, что ни в одном вашем стихотворении нет персонажей, внушающих какое-то уважение, да, и положительных качеств им тоже как-то нельзя присовокупить. То есть какие-то они, в общем-то, у вас все грязные, мерзкие. Вот, хотя написано все, безусловно, возвышенным пятистопным ембом.
2: Типичный недоеб.

0: Яйца моет.
1: Тут вот, пока ты выходил, надо было там убрать вот это все, заходила Лена, спрашивала, а можете ли вы по комплекту, по комплекции женщины, по цвету ее волос и глаз судить о ее характере, и каких женщин вы предпочитаете? Ну, а каких предпочитаешь, ты вроде бы как рассказал уже, а вот с точки зрения психолога как-то вот по комплекции, по цвету глаз и волос, можешь ли ты...
2: Нужно увидеть. В принципе, да, конечно.
1: Мы представим себе, что она, скажем, коротко стрижена, чрезвычайно худая, и глаза, как у коровы.
2: Все равно нужно увидеть. Угу. То есть то, что ты понимаешь, как глаза, как у коровы, для меня может означать, как... Ну,
1: как очень.
2: Две ромашки.
1: А, да, вообще. Это есть такая...
2: Поэтому это субъективное восприятие. Нужно увидеть субъект.
1: Да, так что вы присылаете нам, кстати, ваши фотографии, желательно в полный рост. Да. Вот тут Ольга интересовалась, ну, у меня, правда, то есть думаю ли я о том, о чем она? Вот, она думает, в общем-то, вместе с профессором медицинской академии, к сожалению, не назвала его имени, чем отличается донорство от проституции, вот она спрашивает. Ну, вообще, вопрос достаточно интересный, я бы сказал, поскольку доказано, что в случае, если, например, мужчина живет с женщиной половой жизнью там больше 30 лет, то постепенно даже внешний облик их становится чем-то схож. То есть тут играет роль психологический фактор, поскольку они постоянно вместе. Безусловно, вот это физическое донорство, перенос там. Ну и плюс, конечно, потусторонние дела, связанные с энергетикой, безусловно. Почему? Потому что мы заставляли, например, женщину, ну, естественно, не в вульгарном смысле, жить с пуделем. И выясни, что где-то через 30 лет пудель приобрел ярко выраженные вот черты. Я имею в виду осанка, какие-то повадки своей
2: какой
1: хозяйки.
2: Пудель? Той пудель?
1: Серебристый карликовый пуделек.
2: О.
1: С черной пастью, очень злой был.
2: Типичный ведьмак.
1: Ну, у тебя есть что-нибудь добавить к этому? То есть, в принципе, что касается донорства, то ведь тоже ты же в данном случае, когда впитываешь чужую всю эту глею, ты же впитываешь и энергию человека, соответственно, и какие-то его гены, как ни крути.
2: Не, ну вопрос-то к тебе был.
1: А, вообще, да.
2: Ты вроде ответил.
1: А вот это уже вот вопрос ко всем, к нам четверым. Как мы относимся, спрашивают, к творчеству писателя Владимира Сорокина?
2: А можно напомнить произведение?
1: Ну, норма у него произведения. «Сердца четырех». Ну, это самые такие известные. Ну, это писатель нового поколения. Ну, в принципе, я вижу, что отношения позитивные. То есть, ну, да. Далее. Я еще хочу напомнить, что к вашим услугам, уважаемый телефон 203-19-22, позвонив по которому, вы сможете задать вопросы нашим гостям, группе «Ном» и в прямом эфире. Но сейчас я вот о чем хотел поговорить. Дело в том, что сейчас большой любой мегаполис, ну, это я так по-английски говорю, там, мегаполис, там, да, чтобы как-то вот...
2: Мегаполис.
1: Да! Имеет практически экономически обоснованную возможность отсоединиться и превратиться в отдельную федерацию, скажем так. Скажем так, ну, ты понимаешь, о чем я говорю. Так, микрогосударством. У Санкт-Петербурга в данном случае вообще уникальная возможность, поскольку вы владеете окном... в Европу, понимаешь, которую Петр прорубал мощнейшим топором, о чем и писал в своем произведении Ломоносов. Собираетесь ли вы делать какие-нибудь шаги в эту сторону? Это я к тому, что стоит ли мне как-то перебираться? Будьте здоровы.
2: Да. Могу сразу всех успокоить. Дела у нас так же хуёво, как у вас. Вот. Но, конечно, какие-то определенные тенденции в положительную сторону происходит. По сравнению, так скажем, с периодом там двухлетней давности. Чего-то начинает шевелиться. Начинает убирать улицы. Начинает чего-то там ремонтировать. Но нам, извините, простым рок-музыкантам от этого пока месть. Никакой пользы. А пенсионеры ропщут. Хотя я, в принципе, конечно, бы приостановил роптание пенсионеров. Я предполагаю, что, может быть, года через два, может быть, через три пенсионерам уже будет немного полегче.
1: То есть осталось 2-3 годика.
2: Да. Угу. А мы, молодежь, как-нибудь проживем.
1: Как попало, там, в общем-то, понятно. А вот скажи-ка, Сергей, ведь очень много, скажем так, монстров. Вообще вот ненавижу эти названия, там, питерский рок, московский рок. Вообще слово рок я ненавижу, скажем так. Вот, но, тем не менее, активно, в общем-то, слиняли из северной столицы в Москву. То есть я даже не буду по именам их перечислять, ты знаешь. Вот на твой взгляд, вот, что поиск там лучшей жизни, или все-таки в Москве, как многие говорят, сосредоточены физические бабки на руках у людей, вот, или тут больше связи, чем это вызвано? Ведь всегда же там, я помню, еще со времен существования андеграунда, пресловутого там индепендента со всякими там вот этими с независимыми прессами, всегда считал, что, дескать, Питер это такой альтернативный, передовой,
2: Питер, знаешь,
1: да,
2: что, дескать. С моей точки зрения, Питер это вот такой передержанный консервы, знаешь, это, блин, годен до такого-то, такого-то. Ну вот, короче, этот годен до такого-то, такого-то довольно-таки давно прошел. Вот. Я не знаю, откуда берутся у вас наши замечательные коллективы, которые не всегда наши, прям скажем. Вот, но они все из этой консервной банки.
1: А вот мне тут огромное количество присылают демо-кассет. Ну, демо не от слова демон, ты понимаешь, а...
2: А, это отдельная история. Дело в том, что у меня такое ощущение, что... У нас в городе значительно более, ну, больше народу интересуется, не то, что интересуется, вот имеет желание создать вот это вот, ну, как бы участвовать вот, вот в этой струе, которая называется рок-музыка, которую сейчас уже никак не обозначить там. Ну, так скажем, это то, где... есть барабаны, бас-гитара, гитара. Ну, вот так. Ну, грубо говоря, рок. Какой он был, такой он и есть. Вот. Там, где есть живые барабаны, где есть гитара, есть бас.
1: То есть самый простой состав, в принципе, имеется в виду по...
2: Ну, там, естественно, можно колебаться туда-сюда. Но у нас почему-то их очень много.

0: Подростковое желание соответствовать чему-то, причем никто не знает, чему соответствовать. Ну вот какому-то такому идеалу, то есть желание перевернуть то, что существует, так скажем, вот на палитре музыки. Желание, блин, выйти звездой. В Москве такого нет, есть... Достаточно прагматичный подход.
1: Знаешь, вот сейчас я вспомнил немножко такой удивительный момент, который вот там же в Чехии я застал. Мы об этом говорили, об этой замечательной стране. Там вот в Праге, то есть я познакомился там с людьми, которые вот занимаются всякой молодежной музыкой. У них там тоже есть всякие панки, вот такие, как ты вот сейчас сказал, стремящиеся доказать. Я говорю, дескать, что они хотят доказать? Чтобы им завезли жигулевского пива, к примеру, ну, в Чехии. Они говорят, нет, оказывается, у них закрывают там... и закрыли несколько сквотов, понимаешь? Это они захватили пару помещений, сделали там даже пивные кабаки, естественно, без всяких... Там, и понятно, что в систему налогообложения государства это не входило, а их, видите ли, прикрыли, понимаешь, как? И они воюют, буйствуют, очень занервничали.
0: Чехи.
1: А вот что касается архитектуры вашего дивного города. Радуется ли глаз, скажем так, выходя на балкон? Я знаю, что у тебя шикарный балкон, и выходя на него, вот хотел бы узнать, радуется ли глаз. Потому что, например, вот у меня мой не радуется, когда я выхожу. Вот. Но это потому, что я живу достаточно далеко. То есть я сейчас, на самом деле, в Капотне все больше тусуюсь. Вот. А как там ситуация? И вдруг погаснет все. Ведь знаешь, как они... То есть они-то живут, у них постоянно горит там, и они привыкают. А, например, у нас сейчас, смотри, грудники, вот которым, скажем, по 10 лет. В тот момент, когда им стукнуло 10, им подарили по плюшевому бутузу, значит. Тут, значит, мы зажгли вот эту иллюминацию и, так скажем, практически европейское освещение. Сейчас, значит, пройдет там лет 5, и когда им стукнет 16, нужно будет, значит, идти получать ксиву, и там они получат снова бутузы там в форме там мотороллера или электрогитары. Неожиданно это все погаснет. Снова станут очереди в магазины. В общем-то, они будут давиться за колбасой, бить друг другу морду там, и кричать «Спартак чемпион» или «ЦСКА чемпион». То есть вся вот общественная жизнь будет вертеться вокруг этого. И вот данные вот особи, вот десятилетние, проведшие, скажем так, расцвет своего юношества в такой иностранной иллюминации, резко могут оказаться в положении сосланного Льва Толстого. Ну, я не знаю, ссылали ли его, но мне кажется, должны были бы в свое время. То есть неприятности он претерпел в своей жизни наверняка. Может быть, как-то стоит нам просто лампочки это. А может,
0: чисто,
1: их нет.
0: Чисто лампочки,
1: да,
0: бить.
1: И как-то вот...
0: Может, и стоит.
1: Не, ну ведь влияет.
0: Я не знаю.
1: Влияет ведь иллюминация городов на психику людей.
0: Влияет наличие там телевизоров, телефонов, того еще. Ну, просто... Настолько все запутано, даже лифтом боишься пользоваться иной раз, но пользуешься. Вот. Моя позиция такая: до чего человек додумался, значит, он того стоит. Хочешь срать в атмосферу, но он же не берет это все из космоса. Нарыл у себя под ногами. Сри в атмосферу, значит, имеешь право. Создал автомобиль, езди. Ездишь на машинах, блядь, заебись. Вот. Летаешь в космос. Получилось. Слава тебе, Господи. Слетал в космос. А, ну, к вопросам, так скажем, отепления тела. Ну, шерсть значительно теплее, нежели искусственная шерсть.
1: Правильно? Плюс еще придумали эпиляционные приборы. Кстати, вот тут Лариса спрашивает, чем отличаются московские женщины от питерских? Есть ли у них какие-нибудь различия?
0: Московские более благополучны.
1: То есть ты имеешь в виду в плане потребления продуктов, запаха, ухоженности тушек и так далее?
0: Нет. Я, то есть, если, так сказать, конкретный какой-то вопрос был бы, более конкретный, можно было говорить более конкретно. А в общем смысле, вот мой ответ.
1: Это хороший, лаконичный достаточно ответ.

0: Ну что, можем прослушать, я думаю, пьесу.
1: Как хотите.
0: Да ты как вы хотите.
1: Или, я-то лично я.
0: Или давай послушаем телефонный звонок.
1: Давай.
0: 203-19-22. Ваши вопросы Сергею Гагарееву, лидеру питерской группы НОМ. Кстати, скажи, ты по памяти это называешь, не бойся, что типа тебя там спрашивает, откуда гражданин приехали? А ты говоришь, из Ленинграда. Или нет? Или уже выбили?
1: Да меня никто не спрашивает обычно.
0: Здравствуйте. Вы в прямом эфире. Наше внимание к вам беспредельно. Говорите, пожалуйста.
2: Доброй ночи, уважаемый.
0: Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Александр. Я вот хочу таким наблюдением поделиться, а также вот объяснить, почему бабушка появляется в купе. Угу. Вот известно, что многие музыканты, они по дороге вот с Питера до Москвы, значит, проводят свои музыкальные инструменты, так как ездят там гастроли, на прочие тусовки. Инструменты эти они кладут участок, я наблюдал, вот наверх, на багажные такие вот отсеки, да, там барабаны, все.
1: Правильное наблюдение.
0: Да.
2: Вот, ну, частенько там.
0: Я-то сам не езжу, но я все равно.
2: Если, да. А Ямаху так наверх, там. Ну, не важно.
0: Диваху.
2: А, Диваху, да?
0: Да.
2: Вот. И местные аборигены вот на подступах там к Москве, к Петербургу стали развинчивать гайки там. Ну, на рынке дорого сейчас гайки. Некоторые металлические части всякие. Вот. Ну и, соответственно, поезд там колбасит, инструменты падают, портятся. И,
0: вот. А бабка-то при чем?
2: Ну, это уже...
0: Вот, а, неважно. Ну, правильно. Спасибо.
2: И вот я хотел бы узнать у музыкантов, вот как вот у них сохранность музыкальных инструментов. Значит, были ли такие случаи, наломали ли они бабку, чтобы вот она вот следила это все. Спасибо.
0: Понятно, спасибо.
1: Спасибо за вопрос.
0: Да, вообще целостность инструментов. Знаешь, вот недавно, ну как недавно, года 3, может быть, назад усили. Известный тебе, да, персонаж, у него в такси гитару поперли.
1: Да у нас не так давно.
0: Да у многих. Но это не
1: поперли
0: я.
1: Зря на меня так посмотрел. Не только гитару. Но не буду перечислять. Практически весь инструмент украли. Но то, что касается поездов, Бог нас миловал. В силу того, что... Ну, о чем, собственно, говорилось. Нас семеро. Четверо занимает одно купе. Три остальных доминируют в следующем. Вот. Ни в коем случае никакая сволочь даже не попытается войти, потому что...
0: Ну, просто это опасно, когда они слышат, что шум, да, и что шум производимый.
1: Нас обходит, и все.
0: Это хорошо.
1: Несмотря на то, что бывали случаи, до этого действительно реальные случаи, что там соседние купе грабили... Но это не мы.
0: А, и мы тоже этим не занимались. Мы все больше там барсеточку. Ну, это и у вас бывало. У там колесо прокольнуть, там то все. Ну что же, слушаем пьесу. Я сказал это, ну что же, так как диджея говорит.

0: Даже опоссум заботится о чистоте окружающей его среды.
1: И у нас в студии Антон Королев, человек, он достаточно, в общем-то, известный. Он работает в группе Лаэртский бэнд, играет на клавишных инструментах и в какой-то степени на духовых. Но мало кто знает о второй его стороне. Дело в том, что у нас при институте всеведения и базитологии есть специальный отдел, ну, сейчас это уже, наверное, можно рассекретить, который, так называемый 14-й отдел, который занимается внедрением сотрудников в различные организации с целью изучения и дальнейшего собирания, так сказать, статистического данных о внутренних правилах, о внутренних законах этих организаций. Не только организации, это может быть что угодно, там, воинская часть, да, какая-то коммерческая структура, даже криминальная структура. Вот, это может быть и симфонический оркестр. Антон Королев в течение 11 лет выполнял наше специальное задание, являясь сотрудником Государственного симфонического оркестра под управлением Евгения Федоровича Светланова. И вот срок его службы истек, то есть ты практически сейчас уже этакий штирлиц.
2: Ну, на самом деле, практически уже я пенсионер, потому что 11 надо умножить на некоторое число, и тогда, в общем, срок вышел, и у меня, в общем-то, нет особого желания превышать эти нормы, выработанные нашим законодательством. Вот, я, в общем, вышел на пенсию, и, в принципе, свою творческую задачу я считаю выполненной.
1: Я еще хотел сказать одну вещь. Дело в том, что как бы профессиональный отчет о твоем задании ты сдал начальнику отдела, и специалисты сейчас исследуют, изучают материалы, но чтобы нашим радиослушателям было понятнее, мы будем с тобой говорить об этом литературным языком.
2: Да, потому что профессиональный язык, я не думаю, что широко распространен среди наших слушателей, и их просто будет вводить недоумение обилие терминологии, кои пестрят вот страницы твоего, как ты сказал, отчета.
1: Да, и, кстати, многие наверняка сейчас задают себе вопрос, а зачем мы делаем это, зачем мы собираем вот такие данные о внутренних раскладах организации. Немножечко поясню, существует такая поговорка, сказанная, по-моему, или Лениным, или Маяковым, вот кем-то из них, она звучит так, что семья — это ячейка общества. Вот. Но там все это правильно, но семья — это очень маленькая ячейка общества, потому что мы знаем, какое влияние оказывают порой большие ульи, да, на общество в целом и на семью. То есть и семья, и общество, как ни странно, находятся в расперды относительно улья. А что такое улья? Улья — это любая общественная организация. Это может быть радиостанция, это может быть, как я уже говорил, воинская часть, оркестр и так далее. Собирая такие данные и анализируя, затем сравнивая, кстати, вот, например, что происходит в симфоническом оркестре и что, например, происходит на борту сухогруза какого-нибудь, да, мы смотрим, насколько сохранен баланс или насколько силен дисбаланс этих, в общем-то, вариантов и насколько вот эти чаши весов балансируют, насколько тревожна ситуация в обществе в целом. Вот. И так, во-первых, я, конечно, поздравляю тебя, что тебе удалось выполнить свое задание, уйти оттуда, в общем-то, достаточно целым и невредимым, и, в общем-то, не позволить себя раскрыть, потому что быть все-таки агентом в таком месте, который особо-то никогда... Ну, понятное дело, что наши сотрудники не всегда любят то место, куда их посылают. Это действительно тяжелый труд. То есть вот я сейчас открою, да, можно?
2: Да, конечно.
1: Тайну. Дело в том, что Антон долгое время просил начальника нашего отдела, 14-го, прошу прощения, отдела, да, чтобы его направили, внедрили в одно из посольств. Ну, даже сейчас тоже можно сказать, потому что эксперимент по этому посольству закончен. Это посольство Латвийской Республики. Вот, но в общем-то, получилось так, что... Хотя все сотрудники, по-моему, этого отдела 14-го при Институте базитологии и сведений, они обладают самыми разносторонними дарованиями. То есть каждый из них знает не меньше 3 языков. Единственное, есть специализация восточная группа, западная группа и так далее. Плюс каждый обязан уметь играть на каком-то инструменте, соответственно, стрелять это, если в случае, если человек внедряется в какое-то охотоведческое хозяйство, ну и так далее, ездить верхом. Поскольку у Антона было хобби, это игра на флейте, то вот на него и пал этот жребий, в общем-то, да, выполнять задание в оркестре Светланова. Ну и давай начнем по порядку.
2: Значит, вначале хотел бы произнести эти слова, о которых я, в общем-то, давно мечтал. Итак, Институтом сведений и базитологии, 14-м его отделом, при содействии программы «Монморанси» и Ассоциации независимых музыковедов завершен эксперимент по изучению оркестровой жизни нашей страны изнутри. Вот, то есть, вот я сказал, это как бы сбылась моя давнишняя мечта. Теперь я поясню. Результаты будут, как сказал Саша, выше. Они будут исследоваться и в разных совершенно направлениях, потому что выявились интереснейшие результаты личностного, как бы психологического, психофизического порядка. Вот. Сегодня же мы будем говорить в основном о судьбе, о том, что испытывает на себе, какие перспективы, какие трудности и так далее, и так далее, о судьбе молодых музыкантов. А музыкантов здесь надо понимать в широком смысле, потому что речь идет об оркестре, но все знают, что оркестр — это слепок с нашей действительности, а таких слепков много. И институты, и так далее, и так далее. Рынки, концертные организации, больницы и тому подобное. То есть любое советское предприятие, организация — это как бы слепок действительности, а оркестр — это наиболее яркий пример тому.
1: Кстати, вот я помню, что практически это был, по-моему, год 87-й или 88-й, ты написал заявление с просьбой о переводе тебя на другую какую-то другую работу, в другую зону, поскольку изменились социологические и политические обстоятельства в России, вот, но тебя решили опять же оставить, поскольку информация-то поставляемая была очень ценна, вот, то есть ты практически действительно прошел весь путь, то есть тебя внедрили в момент, когда еще был социализм, и практически ты застал целиком вот этот путь человека в оркестре до наших времен. Давай вернемся к исходной точке отсчета. Конечно, как бы тебе немножко помогли туда поступить, поскольку, в общем-то, это было внедрение.
2: Но
1: этот,
2: всем.
1: Да, этот механизм мы не будем как бы целиком, естественно, рассказывать, но тем не менее, ты же не мог, как бы, чтобы не быть засвеченным, сразу легко туда попасть. Поэтому некоторые трудности, которые ждут молодых музыкантов в момент прихода в этот оркестр, все-таки тебе пришлось как-то, ну, преодолеть, чтобы возникло обычное доверие к тебе там.
2: Да, да, да.
1: Вот давай начнем с этих трудностей сразу по порядку.
2: Ну, трудности, я просто хотел заметить, что насчет того, как давно это начиналось. Да, еще при... чем славится оркестр? Почему туда все тянутся? Да потому что они ездят за границу. Это как бы райские кущи, все об этом мечтают. И, в общем-то, эти названия городов, пересекаемых коллективом, просто бередят воображение. Так вот, первую свою поездку в Польшу я оформлялся как положено. Через комитет комсомола, через райком и так далее. Вот, то есть все это я видел. Вот, меня, кстати, хвалили за хорошую подготовку, за то, что я хорошо знаю страну Польшу, в которую я ехал.
1: Естественно, потому что до этого ты, в общем-то, был в организации, занимающейся в дальнейшем предвыборной кампанией Леха Валенса, тоже был внедрен. Поэтому еще бы тебе не знать Польшу.
2: Да, да, но у нас сегодня речь не об этом, да. Насчет того, как попасть. Как в хорошем виде спорта стать чемпионом, Серёж, попасть в оркестр, легче, чем там удержаться. Почему? Да потому что, попадая в структуру симфонического оркестра, ты попадаешь как бы в определенный круг неписанных законов. Неписанных законов, законов, подобных местам, где люди живут замкнуто. Ты понимаешь, о чем я говорю?
1: Да.
2: Да. Так вот, там тоже тебя могут принять поначалу ласково. Ну зачем принимают ласково?
1: Да. Так вот, слушай, подожди, такой момент. Вот ты пришел как бы на первую репетицию оркестра. Тогда ей руководил еще молодой и бойкий Евгений Федорович Светланов. Вот ты пришел, первые действия. Вот ты достал инструмент, я имею в виду флейту, не подумайте ничего плохого. Каково было первое знакомство с людьми? Ну, понятно, что все подошли, наверное, с улыбками, да? Как это все было? И твои ощущения в этот момент? А поскольку, ну, естественно, какая-то радость была, вроде ты начал выполнять задание, вроде бы вот ты в работе.
2: Ну, смотри, каждый человек этого коллектива, который я слушал с детства с упоением, у меня до сих пор эти лежат запиленные мною пластинки, каждый этот человек был, ну, все равно, что для тебя Джон Леннон. Вот, то есть я ходил как бы среди звезд и был преклонен перед каждым из них внутренне. Хотя я лично их, может быть, не знал, а даже, может быть, не знал их лиц. Хотя Джон Леннон ты знаешь лицо, вот, по-моему. Вот это были первые чувства. Я был радостный, я был гордый, что я среди них. Вот. Естественно, мало кто меня замечал. Вот. И контакт был через определенных лиц. В основном стареньких, сморщенненьких, старичков таких, бодреньких, но с очень цепким и ясным взором, которые видели как бы тебя насквозь и знали, как с тобой поступать.
1: То есть вот таких обычных каких-то человеческих отношений с первого момента со всем оркестром не наладилось. Ну, как у нас сегодня, вот, например, вот наш бас-гитарист, да, вот он же сегодня подарил мне просто цветы, потому что мы давно не виделись. Сказал, на тебе, Саша, цветы, вот, и еще даже вот подарил вот это замечательное золотое кольцо.
2: Да.
1: Здорово, видишь, вот какое.
2: Когда мы с ним как бы, ну, разыгрывали призовую зажигалку, он ее выиграл, но подарил тоже мне.
1: А, ну вот.
2: И я вот настолько отвык, кстати, от такого вот, вот таких добрых жестов, да, что был удивлен и даже какой-то подвох почуял. Подумал, не пьян ли он.
1: Так вот, такого же плана вещи происходит ли там? Каждый ли участник коллектива поздравляет другого с Новым годом?
2: Да, да, обязательно с Новым годом. Там поздравляют с каждой как бы сыгранной нотой. Вот, под час. Но не всех. Вот. Понимаешь, да, о чем я говорю?
1: Ну, я-то вполне да, но ты объясни поподробнее нашим радиослушателям. Ну, какие-то примеры. То есть, ну, вот нужно ведь сделать так, чтобы все, кто нас сейчас слушает, мы же литературным языком, да, вот, чтобы они оказались просто вот, ну, грубо говоря, в твоей шкуре, и в данном случае в шкуре молодого музыканта, потому что в средствах массовой информации, вернее, благодаря средствам массовой информации у общества создалось такое впечатление, что люди, работающие в симфоническом оркестре, это практически так же, как и телезвезды, безгрешны.
2: Но, такие полубоги.
1: А мы, кстати, тоже внедряли на телевидение своих людей. И, например, нами доказано, что многие телезвезды, да, вот полубоги, люди, которым стопроцентное практически доверие со стороны зрителей, телезрителей, особенно молодых зрителей, да, они, например, под столом или кукиш показывают, вот дикторы особенно телевизионные, либо идя потом вот с работы из Останкино или из Шабловки домой, не перешагивают дождевых червей, а специально их давят. Вот, то есть такие исследования тоже проводились. Ну, и масса других причин. Угу. Вот в данном случае мне бы хотелось тоже от тебя услышать, насколько эти люди, что они из себя реально представляют изнутри, потому что они практически телезвезды, они владеют, скажем так, прибоем искусства, они как камень, который падает в равнину озера и разгоняет добрые волны.
2: В общем-то, да. И многие думают, что это по-прежнему так. Они видят афишу.
1: Сначала ты сказал по-прежнему.
2: Да.
1: А, по-моему, вот все никогда и не думали, что это было иначе. Ну, как человек играет классическую музыку, это уже говорит о том, что он просто... что даже общаться с ним — это просто как бы счастье.
2: Да. Как сказал, опять же, наш басист, он сказал, ты же играешь классическую музыку. Как ты можешь слушать, например, этого кудрявенького певца, которого ты часто, кстати, заводишь?
1: Да, Валерия Леонтьева.
2: Да, да. Вот. Он думает, что я какой-то тоже особенный. Я такой же, как он. Вот. И Леонтьев мне нравится так же, как и ему.
1: Ну, правильно, ты-то выполнял спецзадание, а вот нас-то интересует сущность людей, которые, для которых это жизнь.
2: Ну, если возвратиться насчет звезд и полубогов, то можно, я бы назвал их все-таки героями вчерашних дней. Почему? Да потому что, вспомним опять социализм. Эти люди получали довольно-таки крупные оклады. Эти люди занимались наименее идеологизированным искусством. То есть, каких флагов-то не понавесь, там, со звездами или со свастиками, Бах, он есть Бах. Можно запретить там национальных каких-то ярко выраженных композиторов типа Мендельсона или наоборот не играть Рихарда Штрауса у нас в стране.
1: Вот ты, кстати, видишь, как наблатыкался вот их вот этим всем выражением Штрауса, там, Мендельсона. Не, ну, в том смысле, что я помню 11 лет назад, вернувшись из Польши, ты все время пшекал там. Вот, и так
2: ну,
1: далее.
2: Хорошо, но, что, знаешь, меня не заслали, как вот того героя полицейского. Вот,
1: ну ладно, да. давай, дальше. Да.
2: Так вот, тогда эти люди были все-таки одни из самых обеспеченных.
1: Элита.
2: Она была элита, истинная элита. Это недаром я эти пластинки с удовольствием. Вот тут сейчас звучит.
1: Да.
2: Потрясающе.
1: Хорошо, ты знаешь,
2: да. Да. Так вот. Заслуженное уважение многих музыкантов, заслуженная любовь публики, вознаграждение некоторое.
1: Например?
2: Денежное, я имею в виду.
1: Люди, а вот ходили...
2: Люди ездили за границу.
1: Нет, они не ходили уже.
2: Не ходили.
1: Это
2: они
1: про других. Да, да. Ходили от тебя.
2: Ездили в заграничные поездки. Они видели живой доллар. То есть этот страшный, так сказать, жупел, которым пугали и за который сажали, почем зря. Они свободно ими шелестели там и привозили джинсы и всякое такое замечательное. Вот.
1: А послушай, вот тут встает, да-да, встает резко вопрос. Ведь дело в том, что, например, когда мы смотрим какого-то мощнейшего дирижера с кудрями седых волос, который стоит и активно машет своей палочкой, и в голову не приходит обычной публике, что этот человек может, например, бегать по магазину, покупать какое-то тряпье и привозить. Он должен быть как старик Бах, протирать тряпочкой свой орган и кушать черствый хлеб при свечке практически. Он должен быть весь в музыке. Видишь, но это такое массовое мнение, опять же, это вот мнение людей. И вдруг ты говоришь такую вещь, что вот они как бы практически занимались легализированной фарцой?
2: Практически да, но как тебе сказать, эта фарца, как ты выразился, она несла людям добро. Потому что где мог человек купить диск, например, Армстронга? Или купить хорошие колготки жене? Или магнитофон? Или видеокассету?
1: Понятно. В то время, по-моему, 11 лет назад видеокассеты были. Вообще был дефицит.
2: Да,
1: жуткий.
2: Да. Они, их еще на таможне изымали. Если у тебя вскрыта обложка, на таможне тебя изымали, просматривали.
1: Да,
2: вот.
1: Да.
2: И иногда подтирали какие-то кусочки фильмов, которые им казались недозволительными.
1: Да.
2: Вот. И люди, где это взять? Естественно, у музыканта. А кто больше всех ездит? Всякие звезды, солисты типа Кобзона и оркестровые музыканты. Вот. Я считаю, что это как бы положительно влияло на нашу экономику. Кто первый завез видеодвойки в страну? Те же симфонические музыканты.
1: То есть они еще занимались и ввозом техники.
2: И техники, и машин.
1: Но ведь тебе, чтобы не показаться странным и не от мира сего, видимо, тоже нужно было каким-то образом подстраиваться.
2: Я не отрицаю никоему. Да, я лично привозил колготки с камнями. Даже не знаю, что это такое.
1: Может, с трудом.
2: Вот. Да. Вот, я привозил кассеты Фуджи. Угу. Вот, потому что то, что я тебе дарил на день рождения, на самом деле, это как бы не ушедшие экземпляры моего бизнеса.
1: А мне, кстати, большое количество вот наших агентов дарит разные вещи. Это «Рок Морала» мне был подарен из алтайского охотоведства. То есть тоже таким образом. Да, ну да, ладно, не будем об этом.
2: Ну ты все-таки как бы тоже начальник.
1: Ну, в какой-то степени теперь это уже не секрет. Да.
2: Тут мы переходим к немаловажной части моей работы.
1: Да.
2: Чтобы утвердиться, как и сказал, легче поступить, чем остаться. Чтобы остаться, быть в почете, чтобы тебя не пинали и не опускали психологически, я имею в виду, это неподобно. Ты должен найти общий язык. Но со всеми не надо это делать. Есть определенная структура, подобная лагерной структуре. Uh-huh. То есть определенные авторитеты, с которыми ты должен наладить контакт. Вот ты не попрешься сразу, знаешь, к какому-нибудь пахану там, с бутылкой водки, да, или с этим, с пакетиком, да?
1: Ну, надо понять.
2: Это тоже надо уметь.
1: Послушай, сейчас давай немножечко хотелось бы вот начать с другого. Есть такое как бы понятие прописка, существующее везде. Вот интересно было бы узнать о ритуале прописки в симфоническом оркестре.
2: Так как только недавно здесь стало более-менее свободно с товаром, который нужен для прописки, ну, я имею в виду закуска, вот, наливайка, вот. Прописка обычно проводилась там, во время гастролей. Во-первых, как бы человек побывал со всеми в деле. То есть гастроли — это все равно, что дело.
1: Угу.
2: Вот. И он как бы должен себя утвердить. Прописаться тоже надо уметь. Опять же, не позовешь кого ни попадя. Вот. То есть состав стола должен быть очень-очень продуман. Вот. Это должны быть люди, прямые начальники. Ну, то есть вся та же самая структура. Прямые начальники, влиятельные люди.
1: Концертмейстер, группа.
2: Концертмейстер, приближенные к телу. Это я имею в виду вот самого руководителя. Это, значит, термин такой — тело. Те, кто вхож к нему, которые могут зайти к нему в раздевалку после репетиции или концерта, пожать ручку там и сказать: вот там молодой человек так шалит, или там наоборот, ничего, ничего.
1: А ты вот не был допустим, я так понял, все-таки. Но это не
2: входило особо в рамки задания, потому что, как тебе сказать, очень важным условием именно 14-го отдела это как бы бескровие.
1: Понятно, вот,
2: то
1: понятно.
2: Есть в любом смысле, психологическом, физическом, то есть нельзя ходить по трупу.
1: Общее количество вообще оркестрантов, каково число их?
2: 120, примерно такой, примерная норма большого оркестра.
1: Из этих 120 человек, так называемых рядовых, или, ну, их можно сравнить, видимо, с боевиками, да?
2: Ну, рядовых, там, знаешь, как вот, опять же, есть же состав рядовой, да, есть ефрейторы, сержанты, вот, и так вот, далее, и так далее.
1: Процентное содержание хотелось бы выяснить.
2: То есть вот этой, как бы, пушечного мяса музыкально-симфонического, ну, я думаю, что процентов, ну, не меньше 80.
1: То есть это где-то, грубо говоря, около 90 человек.
2: Да.
1: 90 человек. Вот из оставшихся 30 человек, давай вот эти 30 человек поделим дальше на группы по вот важности, да, давай.
2: А что их делить? Они как бы на ладони. То есть это обыкновенные советские организации, внутри организации, выборные как бы. Художественный совет, профбюро, или как у них там еще называется, профком.
1: Вот. Нет, ну это понятно. Мы сейчас занимаемся ведь не сбором официальной статистики, а реальной картины.
2: Она совпадает. Это, ты не попадешь в профбюро, если у тебя лицо другое. Ну так будем говорить.
1: Угу.
2: Вот. Примерно 10 человек в профбюро.
1: Это как бы вот те, кто вхож к телу, да?
2: Примерно
1: 10 вхожих в тело, к телу.
2: Примерно столько же человек и худсовет. Но... опять же, процентов 80 худсовета — это политбюро. Или как? Ну, я уже, видишь, путаюсь, потому что я так вот, и мне навеял воспоминания о прошлом. То есть профбюро, партбюро — это примерно одни и те же люди. Они же и концертмейстеры подчас, и ветераны, и женщины. Женщины — это отдельный вопрос, это мы, может быть, успеем сегодня обсудить. Это немаловажно.
1: Да.
2: Потому что как в местах за колючей проволокой женский вопрос в коллективе, особенно на гастролях, очень важен. Вот, он влияет и на биопсихическое состояние человека, и, в общем-то, на производительность труда, то есть на звуки.
1: Понятно. Ну вот смотри, то есть как мы выяснили, вот 10 человек — это как бы... элита, да?
2: Да.
1: Соответственно, где-то 20 оставшихся человек — это приближенные к элите. Вот мы разложили этот процент. И сейчас я хочу вернуться к, вот, к разговору о Проставлялове.
2: Не забудь потом вернуться к разговору об элите, потому что это один из важнейших вопросов.
1: Я все записываю. Значит, вот когда происходит гастрольное Проставлялово Бухалова и Бутербродных, собираются вот эти 20 человек или кто-то из элиты тоже? И как смотрят на это Проставлялово остальные 90 человек, так сказать, пушечного мяса, поскольку вроде бы как-то несколько некрасиво. То есть ты в данном...
2: Не всем, да?
1: Во-первых, не всем. Во-вторых, я не знаю, насколько сильна там традиция, но получается, что как бы пушечное мясо, оно может резонно сказать, что, дескать, подмазывается к начальству. Вот им проставил, а как бы нам нет.
2: Знаешь, очень тонкий вопрос, да, тончайший, вот бы, и может быть, это наиболее слабая как бы сторона моей работы. Потому что мое Проставлялово было очень ограничено. Это была группа моих коллег, играющих на тех же инструментах. Так совпало, что они были авторитетные. То есть не надо, они были и худсовет, и то, и все, и пятое, десятое. Но позвать остальных 20 человек при всем желании, вот, даже тут нет материального вопроса. Денег можно, то есть на это денег как бы нельзя жалеть, потому что ты вернешься следующими поездками, ты получишь, то есть будешь элитный и так далее. Но ты не можешь подойти, например, к человеку и сказать: пойдем, я тебе там косячок забил, да, вот на тебе, он хороший. На тебя же посмотришь, да? То есть к кому угодно не подойдешь, ты должен быть в каком-то контакте. И вот именно на этом и строится дальнейшее Проставляло. То есть прописка — это как бы отправная точка. Ты прописался, три человека тебя знают, они сидели с тобой за столом. Uh-huh. Ты пел им дифирамбы, поднимал за них тосты и делал всяческие им жесты широкие. Они за это тебя как бы гладили по головке и говорили: хороший мальчик. Вот. Дальше ты уже можешь пригласить еще кого-то. Еще.
1: То есть следующую волну.
2: Да, и ты начинаешь подниматься не по иерархической лестнице, а тебя как бы начинают терпеть, иногда пускать где-то подкормиться, иногда что-то такое, вот какие-то послабления. Вот. Иногда не тебе первому дают по шее и все такое прочее. А потом же дальше существует следующая традиция. Как бы тебя приглашают на игру в домино с самим.
1: С телом.
2: С телом. Вот это практикуется. Все музыканты играют домино.
1: А послушай, да. Еще хотелось бы сразу уяснить, что в данном случае ведь, выпало у нас как бы по теории случайных чисел, выпал оркестр именно вот Евгений Федорович Светланов, да?
2: Ну, это ты скромничаешь. Дело в том, что, может быть, как бы поначалу специалисты этого 14-го нашего отдела, они не очень ориентировались в иерархии именно межоркестровой.
1: Ну, вот
2: но и этот выбор наиболее удачен, потому что оркестр...
1: То есть это типичная все-таки есть
2: это
1: ситуация.
2: Это, во-первых, ведущий все-таки во всех смыслах, и в творческом, и когда-то. И
1: когда-то
2: в социальном.
1: Ведущий.
2: Это мы еще тогда уточним, там... да. И в социальном, и ведущий в ортодоксальном смысле. Это тоже немаловажно.
1: Нет, просто что я этот вопрос задал, почему хочу уточнить. Просто у наших радиослушателей может возникнуть такое, мнение, да, что как бы любой симфонический дирижер крупно играет именно в домино. Но я думаю, что в каком-то другом оркестре это может быть шахмат или что-то. Или все-таки домино самое...
2: Нет, домино.
1: Везде,
2: дело в том,
1: да?
2: что... Мы тут не забыли уточнить, что не только здесь я начинал. То есть сразу к этому оркестру нельзя подступиться. Ты не придешь с улицы, ведь это ни по какому блату.
1: Ну да, вначале тебя внедряли как...
2: Ты должен работать
1: в
2: где-то...
1: пол господина Дебюсси.
2: Типа этого, да. Угу. Вот можно применить такое сравнение, да.
1: Ну давай этот период не будем трогать.
2: Ну то там есть, тоже играют домино, я да, что хотел сказать.
1: То есть остается домино. И вот давай вот этот процесс, как бы как тебя приглашают поиграть, значит, с телом, с объектом в домино.
2: Да.
1: Как сам процесс? Вот как,
2: сам
1: в какой
2: процесс,
1: форме это делается?
2: Вот, да. Рассказываю. Давай. Сам процесс очень тонко отработан поколениями. Это как бы... Он носит местное название «Пиковая дама». Видимо, угу. потому что раньше это были карты. Да вообще вспомним Пушкина. Когда Герман, любимый наш с тобой литературный герой, проиграл, поставив на пиковый дом, все думают, что он как бы попутался. На самом деле он бессознательно сыграл в поддавки с тем лицом, которое было по чину, важнее его. То есть он был инженеришка, офицеришка, а там был целый солидный в обществе, в свете персонаж. И он ему сделал поддавки. То же самое должно происходить в домино. Но вот на этом основан, естественно, отбор симфонической структуры. Тебе никто не скажет, что ты должен сыграть с маэстро в поддавки. И вот тут-то, помню, значит, свое школьное детство, я показал себя и, короче, выставил маэстро, ну, не скажу, на какую сумму.
1: Вот. То есть это делалось на деньги, да?
2: Ну, да, на такие... Ну,
1: почему же сейчас, когда задание выполнено, можно огласить эту сумму, в этом нет ничего.
2: Нет, на самом деле, на деньги, это как бы... Не на деньги, а на этакие условные единицы. Никто, конечно, с тебя денег брать не будет. Потому что там, в этих инфраструктурах, изо всех сил пытаются имитировать бухгалтерскую безупречность.
1: Понятно, понятно.
2: И когда ты с музыканта брать денег, в общем-то, особенно-то и нечего.
1: Ясно. Нет, просто вопрос такой. То есть кто подошел к тебе и в какой форме тебе сказали, что пойдем поиграем в домино? Как это происходит?
2: Ну, давай, есть такой...
1: Нужна конкретика сейчас.
2: Конкретика. Да. Есть такой старичок, ну, условно его назовем, ну, вот, не, как бы, ну, вот так, типа Аркадий Семенович, да? Угу. Вот, предположим, вот там такого нет человека, но, вот, предположим, пусть так его зовут. Сказал, что вот хороший мальчик, опять это любимое такое выражение. Ты хороший мальчик, ты вот.
1: Но это не пидорное, да, как бы, это вполне.
2: Я бы все-таки, знаешь, не отрезал бы так на пидорное, не пидорное. Психопидорное, я бы вот это так назвал.
1: Понятно.
2: Это я утверждаю, как с полным.
1: Понятно, да. Вот.
2: И такое экивоками приглашение, мол, маэстро желает тебя видеть там. А как ты там играешь? А за какую футбольную команду ты болеешь? А какой твой любимый композитор? А ты играешь в домино? А вот давай зайдем вот после репетиции, может быть, там. Вот. Как раз у нас, типа, не хватает вот игрока, может быть, ты там.
1: Играл вот еще такой момент, процентные отношения сидящих за столом. То есть ты один новичок, тело и элита.
2: И элита, конечно, естественно.
1: Отпускаются ли при этом какие-то скабрезные шуточки, выражения?
2: Да, да, да.
1: Можешь ли ты себе позволить что-то отпустить?
2: Нет, я могу себе позволить как бы слащаво хихикнуть в ответ, немного скромно потупившись.
1: А может быть, это твоя индивидуальная особенность?
2: Нет, нет, ну я...
1: Ну вот мы остановились на игре в домино с телом и с элитой. Продолжай.
2: Так вот, опять же, я повторяю, что это должны быть поддавки. То есть по старому термину пиковая дама. Так вот говорят, о, пошел играть в пиковую даму. Это значит, играет с маэстро в домино и проигрывает ему что-либо. Опять же, это выражается как бы в денежных единицах, но никто денег не берет с тебя. Просто, например, твоя жена должна прийти в дом к жене маэстро и, например, помыть там окна.
1: Подожди, давай вот на этом моменте остановимся. Это как бы гипербол у тебя литературный,
2: нет,
1: поскольку мы литературным языком.
2: Это четкий факт. Да,
1: то есть твоя супруга должна прийти в дом к телу и помыть окна?
2: Да.
1: А подожди, а такой момент. А не приходит ли никому в голову, что, например, супруга может быть видным адвокатом или там матерью героини там одиночкой? То есть все равно она...
2: Это две разницы. Если у тебя мать героини одиночка, она как бы должна...
1: Прошу прощения, не то я сказал. Ну хорошо,
2: она за честь почесть, помыть у маэстро ногти, а эти самые окна. А если у тебя жена адвокат серьезнейший, то ты вряд ли будешь работать в симфоническом оркестре, тебе там нечего делать.
1: То есть, как правило, вот немножко хотелось поговорить о женах, о супругах симфонических музыкантов, именно самих.
2: Ну, опять же, начнем с супруги тела.
1: Супруги
2: как
1: тела.
2: Как бы тело 2.
1: Тело number 2.
2: А оно имеет специальный термин в симфоструктурах, как царская невеста. Хотя это давно не невеста, и вообще, знаешь, глаза бы мои не глядели в основном.
1: Вот. То есть это как бы название такое вот внутри оркестровое.
2: Это все-таки, знаешь... То ли какой-то оркестровой народной мудрости и народного юмора в этом есть. То есть назвать вот это существо царской невестой может только... Видимо, такие самородки остроумные попадаются.
1: А вот это пошло, вот это царская невеста выражение, оно появилось до твоего прихода?
2: Ну, конечно, это же опера,
1: уже пришел, уже
2: это
1: был,
2: же
1: да?
2: опера Римского-Корсакова, известнейшее произведение.
1: А уже тогда вот оно как бы выглядело так не по-невестски. Ну, вот 11 лет назад,
2: да, понятно.
1: Значит, а вот интересно, ты ведь твое задание, оно подразумевало полнейшее какое-то максимальное исследование, углубление. Вот ты не пытался проанализировать, от какого человека в оркестре пришло вот это прозвище, поскольку...
2: Да нет, это общее, я повторяю, это общее, но все жены всех тел, они все царские невесты. Вот. А хорошо ты, кстати, напомнил на задании. Вот в тот ответственный как бы момент игры в домино под давки с маэстро, значит, был запрошен как бы наш штаб. Вот, и там совершенно четко намечен путь действий. То есть я обыграл маэстро, дабы усложнить эксперимент. Ясно, что когда ты элитный, как бы там, да, это не так интересно. Ты не самый гущий событий.
1: Естественно, получается,
2: а ты...
1: что. Но у тебя было задание такое, что должен пройти все стадии. То есть ты...
2: Да, да. И меньше интереса, опять же, вызывала элитная верхушка.
1: Конечно.
2: И получено было задание попасть любыми не привлекающими, не подозрительными способами в как бы опущенную часть, в симфо-аутсайдеры. Или попросту, если говорить литературным языком, в симфо-доходяги. То есть, если пользоваться привычным нам лагерным термином. То есть, человек, который не сегодня-завтра умрет, или как вот... серьезно считают симфонические музыканты, будет уволен. То есть у них увольнение равносильно смерти. А подчас это справедливо, потому что, например, выход на пенсию – тоже увольнение. И вот человек, который вчера там блистал в концертных залах, получал много денег, кажется стареньким и уходит на пенсию. Он имеет, ну, сам знаешь, какие в нашей стране пенсии.
1: Да, да.
2: Что он умеет? Пилить смычком уже не сильно, потому что он старенький. Кляузы писать, знаешь, когда ты один дома, там особенно никому не надо.
1: Футбол вот. Смотреть,
2: футбол
1: уже
2: смотреть,
1: глаза болят.
2: Глаза болят, из электричества надо денег, и телевизор должен работать. Вот. И поэтому всеми силами человек пытается отдалить вот эту смерть, как бы, свою симфосмерть. И он пытается остаться в коллективе как можно дольше. И поэтому что предпринимает ветеран? Он предпринимает очень много тонких тактических попыток остаться на работе. То есть войти в доверие к молодым музыкантам, которые могут занять ведущие посты.
1: Ведущие.
2: Да. Которые потом могут решить его судьбу, увольнять его по старости или нет. И так далее. Кого надо заложить, вложить. Это нормально, это, так сказать, практикуется. То есть проставлять, опять же, время от времени, говорить нужные слова. Психологически тоже он должен себя поддерживать, поэтому они свинчивают статус старика. Типа, мы там, я старый заслуженный музыкант, а ты еще, типа... А может быть, этот молодой человек, он пилит смычком гораздо более, так сказать... энергично и красиво, а этот у этого...
1: Понятно, а вот, вот этот крик души «Я старый, заслуженный музыкант», в какой, как правило, атмосфере он происходит? То есть это бывает в момент какой-то разборки внутренней.
2: Да.
1: Вот, а какой-нибудь пример ты бы не мог привести? Вот,
2: ну, опять же, пример после того, как я, значит, сделал маэстро на энное количество условных единиц, вот, он уехал, так сказать, на очередные свои гастроли в город Гаагу, памятный тебе городишко, где ты, так сказать, с такой победой вернулся, где ты блистательно выиграл премию на конкурсе вот этих молодых композиторов имени Малера.
1: Да.
2: Вот, приятно об этом еще рассказать. Так вот, и дал такое негласное указание разобраться с парнишкой.
1: То есть он вот кому-то из элиты именно про тебя, да?
2: Да, в общем-то, я думаю, и даже говорить не надо.
1: Кстати, прости, но тут нужно немножко тоже открыть маленький секрет, поскольку как бы ну, специфика работы 14-го отдела при нашем институте, она, в общем-то, позволяет каким-то образом отслеживать внутренние приказы, внутренние команды и внутреннюю структуру. Каким образом это делается? В общем-то, есть, скажем так, ну, мы их называли, в общем-то, ну, был такой, наверное, ботинок. То есть ботинок – это человек, который за определенную сумму денег поставляет определенную информацию достаточно безобидного характера. Ну, к примеру, там, например, что вот такого-то, такого-то хотят перевести из одной роты в другую. Угу. Или поступил приказ от тела, к примеру, вот поприжать такого-то там оркестранта. Вот эта информация оплачивается, и затем агенты внедряемые могут ее использовать, в общем-то, каким-то для образом для анализа. Для действия, коррекции, да. Для, скажем, даже так, провокационного какого-то момента, чтобы назрела ситуация и чтобы затем получить результат.
2: Закрутить ее по полной
1: спирали.
2: Или, может быть, дабы эксперимент не прервался неожиданным образом, что очень может быть, немножко отпустить их. Угу. Ну вот, так был устроен, так сказать, худсовет.
1: Это по поводу
2: такая,
1: тебя, да?
2: Да, это такая форма как бы провилки, если говорить блатным языком, или разборок, как сейчас принято. Вот, когда эти солидные элитные музыканты садятся вокруг тебя, обычно это делается в самое такое непринужденное время. Например, где-нибудь на гастролях, летом, в хорошую погоду, арендуется кафе, вот, за счет коллектива, естественно, арендуется кафе, все рассаживаются за столиками, вот, преподносится пиво всем, кроме вот, того, кого позвали на разборки. И начинается обсуждение его действий. Вот. Обычно, вот, например, когда ты берешь дотацию у какого-либо спонсора, ты заполняешь договор, и там пишут, как вы будете оценивать результаты своего проекта, да, реализации. Mm-hmm. А как можно оценить игру музыканта? Я к чему подвел? Вот, то есть можно и к столбу, да, вот, пристать. Можно любого человека, например, остановить едущего на машине, и если у него в паспорте наклеена не так фотография, можно его, значит, одеть в наручники, повалять по полу и...
1: Потом застрелить и сказать, что он не хотел упасть на пол.
2: При этом отправить машину эвакуатором на стоянку, а с родственника взять денег.
1: Помять ботинками дверь, например. Дверь, да. То есть, как бы, чисто не такая выходка милицейская, настоящего мужчины.
2: Вот. То же самое, ну, конечно, все должно как бы в их глазах быть красиво. Они все одеты во фраках по полной. Угу. А ты не имеешь права явиться на эти разборки во фраке.
1: Ты наоборот. А, то есть ты... Да. Вот как.
2: И...
1: То есть практически судилище такое, показательный суд,
2: да.
1: Товарищеский.
2: Вот, если кто мало знаком, например, с лагерной терминологией обстановкой, может вспомнить свои какие-нибудь комсомольские собрания, когда человека в джинсах, да, более-менее там...
1: Протертых
2: и большей расклешенности, чем школьные брюки, делали ему примерно то же самое. Вот. И исключение из советской школы было горем.
1: Горем, да. Хорошо, вот такой момент. То есть вот то, что ты обыграл как бы тело в домино, попросту говоря, спровоцировало вот эту разборку.
2: Да.
1: То есть, ну, это действительно, я вот подтверждаю нашим радиослушателям, реальный факт, потому что никаких особых, скажем так, нарушений музыкальных со стороны нашего агента замечено не было. То есть, плюс
2: нет,
1: информация
2: сказать,
1: от ботинка
2: это,
1: поступила.
2: Это она... Вот информация именно ботиночная, она как бы не то что объективна, она не заинтересованная. А обвинения, были именно творческого плана. Вот, и именно и человеческого, что немаловажно.
1: Вот, сейчас я прежде всего скажу, откуда взялась терминология все-таки ботинок, потому что многие вот присутствующие сейчас в студии смотрят так
2: на
1: с удивлением, как бы, да. Дело в том, что, естественно, мы не могли оплачивать наших информаторов как-то вот, ну, передача денег, вообще любых денег из рук в руки, это уже само по себе действие достаточно паскудное.
2: Ну и вообще незаконопослушное.
1: Поэтому у нас была договоренность с ботинком, что мы действительно подкладываем эти деньги в обувь, в смену. Это может быть фрак или еще что-то. Просто как бы гонорар кладется там в определенное место одежды определенного, в общем-то, информатора. Вот таким образом у него получаются как бы деньги, и вроде он не видит того, кто ему платит. Вот в эту же обувь он кладет, скажем, бумажку, донесение, так называемое. Поэтому в лицо тот, кто передает деньги и забирает вот информацию, он не знает.
2: Да.
1: Вот это очень ценно. Да, ну вот, значит, сейчас хотелось немножечко поговорить о, то есть, ну, о художественной стороне там не будем, там громко свистнул, там, там пукнул или что-то, это понятно. А вот меня интересует, какие были к тебе претензии с точки зрения вот не музыкальной, а товарищеские.
2: Товарищеские. Ну, например, есть такая форма — сбор денег на похороны. Угу. А, опять же, вспоминаем, что люди, которые выходят на пенсию, они становятся бедны. Вот. Они становятся бедны, они попадают из вот этой замкнутой, как бы лагерной симфраструктуры на волю. А многие знают, что происходит с людьми, которые не адаптированы с зоны, попадают на волю, из армии возвращаются, из Афганистана и так далее, и тому подобное, с Северного полюса, из далекой экспедиции. Вот. Они попадают в чуждый им свободный мир, и это плохо кончается. А так как это уже старенькие, изношенные тела и души музыкантов, они гибнут очень быстро. И существует форма, опять же, проверки на вшивость, то есть сбор как бы средств вот, покойнику.
1: То есть, который уже реально помер, или вот он как бы...
2: Ну, на самом деле...
1: Или на будущие похороны?
2: Там не важно. Просто собираются деньги. Конечно, ни на какие похороны они не идут, потому что у нас непохороненных не оставят. Все равно да похоронят. Хоть ты там под забором, если ты умер, все равно тебя подберут, значит, в нужное время. И доставят куда надо. А эти деньги потом возвращаются через зарплату в виде премии, то есть это все честно.
1: А, то есть вот. Практически это происходит как бы построение на совесть.
2: На совесть, да. Угу. А, и как всякие аргументы, типа того, представляешь, ты покойника в глаза не знал, он уволился из оркестра лишь за 20 до твоего прихода. Вот. А, и ну, вот посуди, было бы тебе приятно, если бы ты на твои похороны какой-то чужой совершенно тебе человек дал денег. Ты, я знаю, вообще отказываешься от спонсорской помощи на студию, которая тебе очень нужна, а тут ты на похороны совершенно чужой человек, ни разу не слышавших твоих песен, да, принесет тебе денег. Тебе будет приятно?
1: В принципе, естественно, это будет как бы меня покоробит. Это я, нонсенс, может, икну, да, даже. Но тут есть другой момент. Вполне возможно, что коллектив, вот, вернее, как они, видимо, хотели сделать этот коллектив как коллективный мозг. То есть в данном случае каждый, ну, понимаешь, как город в городе, как да. Все-таки структура, помощь от структуры. Мы же тоже, вот, например, если кого-то хороним у нас, вот из института вот, Вениамина Директоровича, прошу, директора Вениамина Венедиктовича Чехлама вот похоронили тоже всем, в общем-то, всем институтом.
2: Он, кстати, я вспоминаю, мне выписывал вот этот мой первый фракт, да. В котором я пришел играть как бы конкурс.
1: Ну, ты знаешь, давай сейчас мы ненадолго прервемся, затем продолжим разговор. Мы остановились на организации похоронах, на сбор средств, собственно говоря. Вот. Я сейчас напомню, что в гостях у программы «Монморанси» Антон Королев.

0: Да. Ну что ж. Остановились мы на печальном вот этом событии. То есть, опять же, из центра, как мы это называем, а именно из нашего 14-го отдела, поступило распоряжение еще более обострить, усугубить ситуацию. То есть после одного прокола последовать должен был второй. То есть не сдача денег на похорона с вот этой глупой аргументацией, что как я могу дать денег человеку, который меня не знает, и я его даже не слышал. То есть одно дело дать денег, например, на памятник вот защитникам Путчи, да, вот 91-го года. А, все-таки ты их по телевизору видел, и, ну, это твое отношение. Вот. А совершенно незнакомому человеку, я считаю, это западло делать и невежливо, и неинтеллигентно. Вот. А, но такие аргументации, естественно, не принимаются.
1: Тут еще нужно вообще сказать, что вообще-то господин Королев, он весьма отзывчивый, просто вот то, что вот он сейчас как бы говорит, ну, о деньгах, обо всем этом, да, на самом деле это были инструкции, как бы, да, из центра, то есть у него просто на каждое его действие, в принципе, было предписание определенное. И вот как раз ты сейчас прям шлепаешь фразами из предписания, я помню, типа, и невежливо вот это все, то есть тем самым, причем, кстати, как грамотно вот все-таки составляются у нас эти все вот инструкции, они своим вроде бы сухим канцелярским языком, однако порождают в человеке вот реальные чувства, вызывают сочувствие и придают уже эмоциональный окрас какой-то.
0: Но дело в том, что это тоже очень важно, каким языком общаться с окружающими тебя симфоколлегами, потому что если ты с представителем оркестровой элиты будешь говорить по-человечески, эмоциональным, литературным языком, даже если ты, например, предлагаешь ему помыть автомобиль только из доброго отношения, или, например, ну, не знаю, сделать эфир на «Эхо Москвы» для представителей, там, предположим, для второго дирижера коллектива, да? Это же полезно для рекламы в то время, когда все, например, говорят больше там о Меладзе, чем о Светлане, да?
1: Но это был некоторый следующий момент, подожди, я сейчас...
0: Ну, давай, мы отвлечемся, да, немножко.
1: Да, дело в том, что все наверняка помнят, у нас был, да, действительно эфир со вторым дирижером оркестра под управлением господина Светланова Игорем Головчиным. Вот. Mm-hmm. Это было тоже распоряжение центра. Дело в том, что как раз в тот момент ты, видимо, от усталости стал засыпаться, как он. То есть ты уже немножко вылез,
0: да,
1: за рамки
0: немножко
1: инструкции.
0: Было поправить.
1: Да, и
0: да.
1: Поэтому, в общем-то, было решено кинуть тебе такую палочку-выручалочку. То есть ты должен был каким-то образом
0: сделать пользу коллективу.
1: Сделать оркестру бенефис.
0: Вот.
1: Да. Ну, я не знаю, это, что это такое. По-моему, перед бенефисом должны писаться еще буквы «Е», чтобы правильный смысл был. Ну, да
0: так
1: ладно.
0: Вот, опять же, это принесло хорошее наблюдение, потому что когда я подошел, сказал, вот так и так, значит, попытался по-человечески объяснить, что вот, значит, хорошо бы выступить, и все. На меня посмотрели, как это принято, на этакого дебиловатого ребенка, который случайно забежал к серьезным дядям и чего-то там лопочет, да? Тогда пришлось резко сориентироваться, подойти и четким таким канцелярским текстом сказать, там, программа Монмаранси в лице таких-то с радостью, я уже не помню, там, приглашает и так далее, и так далее. То есть очень четкая такая была формулировка. И тут же, в общем-то, это сработало. Опять же, я повторюсь, что умение говорить на понятном им языке тоже немаловажный аспект жизни среди вот этих людей. Вот, так что ж.
1: Сейчас ты пока рассказывай дальше вот про судилище, а я немножко вот отключу эту мясорубку, потому что надо заложить по новой. Продолжай.
0: Так вот, ну, в принципе, насчет судилища особенно ничего рассказывать и это не так интересно. То есть обыкновенные выкрики. Он там такой-то плохой. При том, что поначалу люди как бы стесняются. Они смотрят на твою реакцию. А реакция была, в принципе, опять же, по инструкции, очень запуганная. И виноватое лицо, то есть все как надо. И тогда начинается как бы завод массовый, поддерживающий друг друга, и фантазии начинают бить ключом. То есть какие-то приводятся факты из твоей биографии, тебе неизвестные, вот, но очень как бы рисующие твой неблагоприятный портрет.

0: В процессе этого заседания, конечно, портрет сложился вот, зловещий. Вот, ну, в общем-то, я не такой, конечно, как там было сказано. Я...
1: Хотя легенду тебе придумали, в общем-то, мы неплохую.
0: Да. Ну вот. И на этой стадии, когда, казалось бы, уже все. То есть такого человека, ну, если не сдать налоговой полиции, то, в общем-то, здороваться явно никто не будет с ним. Вот. И вдруг на этой минуте, значит, тактика резко как бы меняется. То есть от тебя ждут признаний. Или как бы повинный. То есть если ты достаточно бойко, самоуничижительно, самоопущенно, как это мы вот принято у нас говорить, начнешь бить себя в грудь и кричать: «Я плохой, простите меня, дяденьки, я больше не буду, и вы все такие хорошие, я там» и так далее. Вот. Ну, как обычно это делается? Это, я бы это назвал как бы разоружиться перед партией. Вот, был такой. Ну, конечно, в маленьком масштабе, в более мелком. Вот. И если ты это сделаешь, то ты, в принципе, можешь даже как бы повысить свой рейтинг среди этих людей. Вот. Но, опять же, это было бы, ну, слишком как бы просто. И поэтому рейтинг повысился слегка. То есть слегка мы там повинились, слегка, значит, мы сгладили острые углы, слегка мы поставили водки парочки нужных людей. Ну вот, как бы случайно угостили кое-кого, случайно сели за стол с теми, с кем я рядом бы вообще в метро бы не встал. Вот. И как бы опять же стал хороший мальчик, более-менее. Вот. Вот этим кончились как бы первые разборки.
1: Теперь, я думаю, пришло время перейти к разборкам вторым, естественно, которые, в общем-то, я знаю, были. Вот. Плюс, сразу хочу задать вопрос, еще один меня интересует. Это доводилось ли тебе побывать в дома у тела?
0: Ну, в общем-то, нет. Потому что после того, как я сделал маэстро на несколько денежных единиц, вот, как бы стали, может быть, это немножко опасаться. А мало ли, я скажу, маэстро,
1: деньги,
0: худсовет, да, худсоветом, но карточный долг, как говорит наш басист.
1: А хорошо, а вот были ли повторные предложения от тела вот, насчет каких-то игр и так далее?
0: Нет, уже не было. Потому что я попал именно вот на ту, как бы, в ту экологическо-симфоническую нишу, где как бы мне, и мне место. Вот. И, в принципе, может быть, здесь наш эксперимент не так ярко раскрылся, потому что я так вот, глядя назад, считаю, что именно вот с этого положения интересно было бы пойти вверх. Вот, то есть ты как бы оказался в дауне, в симфоническом, симфо такой доходяга. И вот как вот сделать так, чтобы из грязи в какие-то хоть князи, да? Вот, ну, мы этого, в общем-то, не сделали, потому что все-таки здоровье, оно не вечно. И просто стали опасаться, вот, нас же проводят регулярные, как бы, медицинские психотестирования вот этих самых агентов, засланных куда только... Вот, не приходится, и, в общем-то, результаты оказались не очень утешительные.
1: То есть все-таки нервишки шалят.
0: Нервишки, ну вообще, это кардиограмма и все такое.
1: Ну давай вернемся к гастрольным поездкам. Любая гастрольная поездка подразумевает размещение в гостинице и так далее. Вот расселение в номерах, от вольного оно происходит. Нет, может ли оркестрант сказать: меня поселите с тем-то? Как это вот вся гастрольная кухня? Давай будем говорить о ней.
0: Хорошо. Конечно, все-таки симфонический оркестр – это не тюрьма. И поэтому ты вправе себе выбрать как бы соседа по камере. Вот. То есть ты, конечно, ты не можешь поселиться с элитным. Ну, вот, нет, можешь поселиться, если ты будешь ему подносить чемодан и готовить яичницу. Вот. И оказывать всякие другие мелкие услуги.
1: Ну, массаж ног делать, ступней.
0: Да, почесывание пяток.
1: Да, да. Когда он засыпает.
0: Засыпает. Рассказывание, кстати, интересных каких-нибудь баек, да, желательно романтического содержания.
1: Хотелось бы немножко поговорить об экземпляре номер 4. Мы не будем называть имя. Вот экземпляр номер 4, он ведь как раз и занимался практически этим. Вот расскажи вкратце.
0: Но он занимался этим, как бы... Он не был таким аутсайдером, как я. А наоборот, он был общим любимчиком. Потому что он приглянулся телу. Вот, и приглянулся, естественно, тут же многим членам этих разборок. Вот, и все равно, как бы, вот это пример действительно рационального молодого человека, который при совершенно слабом своем каком-то образовании, то есть довольно безграмотный человек, с нотами у него просто слабо. Вот, то есть я как бы поясню, музыкант обязан понимать ноты, вот перед ним поставили, если, может быть, сразу он еще все не сыграет, то понимать-то он обязан. Ну, немножко поучит, и все. Вот, то есть здесь полная беда. Вот, но он как бы был, вот этот экземпляр номер 4, он был сведущ вот в этих всех тонкостях, интуитивно понимал все неписанные законы оркестрового замкнутого общежития. И поэтому почесывание пяток, он не жил, например, вот с этими элитными музыкантами. Он их навещал иногда по вечерам, почесывая пятки, так сказать, на общественных началах, зарабатывая себе какой-то рейтинговый капитал. Вот, ведь не станешь же ты, например... Вот если я тебе сейчас почешу пятки, ты все-таки будешь ко мне лучше относиться.
1: Ну, я вот. Не допущу просто этого, поскольку это очень нежный, в общем-то, орган моего тела, и, в общем-то, только избранные могут это делать. Ну да, дальше. Давай дальше, значит, с гастролем. Как вообще происходит гастрольный? Хотелось бы узнать, вот у тебя же целая глава в отчете есть, отчет о гастрольной жизни коллектива. Давай прям по порядку.
0: Я бы не стал по порядку, потому что это очень долго, нудно и скучно. Почему? Да потому что все одно и то же.
1: Нет, ну, естественно, яркие-яркие моменты. Яркие моменты гастролей. Какие-то, то есть, изнанка гастролей.
0: Изнанка, да. Наиболее меня касающийся, конечно, момент, это курение в салоне самолета. Представь себе перелет в какую-либо отдаленную страну, типа Гваделупийской республики, где очень любят этот коллектив и часто его принимают. Значит, лететь туда 11 часов, плюс посадка в городе Шенон, где по традиции, значит, молодые музыканты угощают Гиннесом местным, настоящим, своих как бы уважаемых коллег, то есть которых надо угостить. Вот. Иногда те, значит, хорошим мальчикам дают отхлебнуть из своего бокала. Это, значит, знак такого расположения. Неважно.
1: Дескать, что... попробуй.
0: Да, неважно, что у него может быть с зубами плохо и так далее. Вот. А если ты откажешься, ну, понятно, да, не очень это удобно отказываться. Вот. Ты вынужден туда тоже обмакнуть свои губы. Так вот, сам ты, так сказать, я тебе расскажу, я знаю, что ты самолетом практически не пользуешься. Mm-hmm. Существует разделение в салоне на курящие и некурящие места. Вот. Это только как бы форма для свободных людей, я так буду это называть. В оркестре же, опять же, возраст, иногда пол и положение вот, определяет, будешь ты сидеть в курящем или не будешь. Вот я человек, который не берет дыма вообще никакого в рот. Даже вот этого сладенького, который, вот, о котором поет моя любимая певица Линда. Я, вот, мне нравится его нюхать со стороны, но я его как бы в рот не беру. Вот. Но из-за своей низкой олигархической ступени я вынужден был садиться всегда в хвост вагона и нюхать, и дышать эти 11 часов всем этим дымом. Вот. После того, как ты подышишь, ты немножко, может быть, задумаешься над своим поведением. То есть это все делается с расчетом, с нормальным таким профессиональным симфо-структурным расчетом. Вот. Остальные. И множество всяческих мелких мелочей таких вот, о которых неинтересно говорить. Они есть в отчете, они, может быть, заинтересуют специалистов разных направлений
1: институции. Понятно, понятно.
0: Но...
1: Вот я знаю, была ситуация с какими-то проломанными крышами буквально. Вот в отчете у тебя же еще должна быть документальная хроника.
0: Я немножко забыл, да, это... расскажу. Короче, коллектив был в одном из бразильских городов. Я не помню это название. Я, в принципе, в географии слаб. Да, в донесениях ботинка есть полный список маршрутов. В хороших западных гостиницах есть бассейны. И, как правило, престижно иметь бассейн на крыше гостиницы. Вот. А, как правило, престижные гостиницы, они строятся в таких романтичных в Южной Америке кварталах, как бы старинных. И там все здания, естественно, меньше, ниже этой гостиницы. И твой бассейн оказывается над романтичными черепичными крышами, в которых живут бразильцы, вот, которые по утрам выходят пожонглировать мячиком и выкурить пару трубочек бразильского табачку. Да? Вот. Персонаж, который, вот мы уже говорили, был как-то у тебя в гостях, вот, который ездит обычно на гастролях, то есть ему, как тебе сказать, нет резона доверять ему концерты в таких ответственных местах, и поэтому его возят, ну, как бы про запас. Вот, иногда, чтобы людей как бы разогреть на сцене, иногда, ну, чтобы было. Вот. Естественно, что делать этому человеку на гастролях, да? Вот. Заниматься ему не надо. Палочка, как известно, не берет фальшивых нот, да? Вот. И время убивается вот в бассейне, за шахматами, за бутылочкой ароматного бразильского пивка и

0: Любые гастрольные поездки, по крайней мере, молодежных коллективов, они так или иначе, в общем-то, связаны с какими-то яркими сексуальными переживаниями. Но молодежный коллектив, он, в общем-то, есть молодежный. То есть публика приходит соответствующая, скажем так, поклонница, да? Вот. Все это каша варится, все это понятно. А все-таки симфонический оркестр самый разный по возрасту, но я знаю, что самый молодой объект женского пола номер 7, по-моему, был 22 года ей, да?
1: Ну да, но, к сожалению, она...
0: Смотрю статистику.
1: Да-да-да, 22 года. Но я хотел рассказать о другом. Естественно, дефицит, да, вот в гастролях.
0: А, сейчас. А и о номере 24. Это орфистка, которая, в общем-то, практически пенсионного уже глубоко возраста. А,
1: ну, это,
0: вот
1: ну,
0: и две
1: нет,
0: леди.
1: Нет, ты перелесни, потому что это отчет как бы...
0: А, все,
1: вот,
0: извините.
1: Сейчас уже как раз молодая, симпатичная девушка играет на арфе и пользуется... потрясающим успехом у окружающих коллег.
0: Оркестрантов,
1: да. Но это не это самый интересный пример. Интересно, когда берут в поездку, иногда не хватает людей, надо кого-то взять.
0: В смысле не хватает?
1: Ну, не хватает, но кто-то заболел, кто-то запил, кто-то притворился больным и поехал на гастроли со своей женой, да? Ну, вот бывает такое, вот, потому что от жены уйти труднее, чем от начальства подчас. Так вот, приглашают девицу молодую. Вот. И в последний раз была интересная такая девушка, мягко говоря, с не лучшими внешними данными. Вот. Так с течением гастролей реноме и рейтинг этой девицы возрос, я не знаю, любая фотомодель позавидует. Потому что отбоя не было от поклонников. Ну, сам понимаешь, что... в закрытом как бы зонном помещении любая женщина вызывает либидо. И, в принципе, психика этой девушки, я считаю, сильно пострадала, потому что, выйдя как бы из самолета в аэропорт, оказавшись среди множества подобных ей по полу существ, она теряется. А гонор-то уже есть. То есть она солиднейших и элитнейших людей видела как бы у своих ног, потому что эти музыканты при дефиците сексуального общения намного бы пошли, лишь бы немножко восполнить, да, вот эту функцию. Вот, и еще вот один пример сломанной, как бы, женской, в данном случае, души, потому что...
0: Послушай, а вот такой момент, как бы, они пользовались ей по кругу, это была какая-то групповой секс?
1: Тут я тебе ничего не могу сказать насчет секса, потому что, во-первых, я как бы не присутствовал, вот, такого не было задания.
0: Не было, кстати, да.
1: Во-вторых... секс тоже дело опасное, потому что всем сразу все станет известно. Вот. И многие стесняются своих сексуальных подробностей и пристрастий. Ведь не каждый как бы обнародует это. Вот. А там известно все. Вот. Потому что, во-первых, стены в гостинице не такие уж звукопроницаемые и тому подобное.
0: Понятно. Да. Ну.
1: Вот. Что еще? Люди, которые, вот опять же, я говорю про того дирижера, который сбросил кусок.
0: А про это мы, кстати, так и не дорассказали. Да.
1: Ну, кончилось тем, что он скучный человек, знаешь, ездить на гастроли и не играть, да?
0: Да, да.
1: Как-то помывшись в баньке, он решил немножко подкачать мускулатурку и случайно уронил вот мешочек с песком. Там у них принято загорать на мешочках с песком в Бразилии. И вот этот мешочек...
0: Потому что они теплые, видимо, тоже.
1: Они теплые, они такие мягкие, шуршат. Uh-huh. Вот, то есть... так ритмично можно пошуршивать. Он уронил на вот эту крышу и проломил ее.
0: Это был частный дом.
1: Это был частный дом, естественно.
0: Действие
1: был...
0: хозяина, как все дальше происходило?
1: Хозяин поступил совершенно цивилизованно. Он пришел в гостиницу с полицейским, предъявил иск. Фотоматериалы прорубленной крыши. Вот отпечатки пальцев на мешке. То есть все было зафиксировано. Это делается быстро, не так, как у нас.
0: И по отпечаткам пальцев как бы... А вот сам второй дирижер, господин второй дирижер оркестра, он не признался в содеянном, как и его действия? Он был не трезв или что, или случайно уронил?
1: Ты знаешь, опять же, вот тут немножко эксперимент уже не всеобъемлющ, и я не был на конкретных разборках с ним. Да и разборок-то самих-то не было, потому что если бы это был я, были бы разборки, были бы санкции, я бы, может быть, выплачивал за эту крышу до сих пор. А так все, видимо, обошлось гладко и хорошо, и просто это отражалось на лице этого нашего персонажа. Он был несколько побитый такой, пару дней ходил, и его, в принципе, даже было жалко.
0: Ну, как душил срам.
1: Ну, да не, даже не срам, потому что, ну, что подумаешь, буржую ты крышу проломил, что тут стыдного, да, вот в понятиях нашего человека. У них же там немерено этой черепицы. Ну, как бы немножко неудобно все-таки, вот даже не знаю, как объяснить, потому что психология вот этого человека мне не очень ясна. Вот даже вот,
0: это же было заданием изучения психологии руководящих сотрудников.
1: Видимо, есть некоторое отсутствие психологии. Такое тоже бывает, потому что я многократно изучал вот эти материалы эфира с ним. Вот, и ну ничего, пустое место. Так же, как, впрочем-то, и его, как бы, его звуковая продукция, вот, и с ним сотрудничество непосредственно на производстве, когда он машет, ты играешь.
0: Мне интересно, вот нужно вернуться к кличкам. Вот у каждого практически оркестранта есть кличка. Какая вот у него кличка в оркестре, и почему она дана, и вообще отношение музыкантов оркестра, вот вообще вот понятие второй дирижер, как бы расшифрует, насколько это важный вообще человек.
1: На самом деле, да. это важнейший орган. Мы можем, должны его рассматривать в двух, как бы, точках, под двумя углами зрения. То есть в том, как это должно быть и как это реально. Должно быть. Это важнейшая фигура. Она делает всю техническую работу за маэстро. Потому что великий человек, обычно маэстро, он великий. Вот, он не должен заниматься повседневностью. Он должен прийти на готовом, сделанном, так сказать, на ладно движущихся смычках творить. Вот, а технологию всякую делает этот дирижер. Второй. Вот, и по всяким мелким халтурам, типа того, как вот играть там, поиграть немножечко на ВДНХ во время того, как люди будут ходить кушать мороженое во время юбилея, в таких случаях должен быть второй дирижер. Вот, реально, маэстры, все советские маэстры берут вторыми дирижерами, ну, короче, чем хуже, тем лучше. Вот, они, советские маэстро, великие, они очень ревнивы, то есть они не потерпят возле собой, возле себя какую-то личность, человек, который что-то из себя представляет как музыкант, как человек. Чем ничтожнее фигура, тем лучше. Вот. И когда эта ничтожная фигура повсеместно работает с коллективом, не представляя из себя ничего, это начинается как бы... Как бы это выразиться? Это терминатор. Такой повседневный, разлагающий терминатор коллектива.
0: То есть кличка у него терминатор?
1: Нет, терминатор — это солидная фигура. Ты что, терминатор — это хороший напиток был в свое время. Вот. Нет, кличка его Пудель.
0: То есть все в оркестре за спиной его зовут Пудель.
1: Пудель, да.
0: А кличка самого вот маэстро? Есть ли у него какой-то...
1: Есть. Она... созвучно кличке первого вождя нашего государства. То есть Картавый. Ну, может быть, нехорошо, знаешь, хромого называть хромым, но слепого там слепым, да? Но в данном случае для нас, помнится, первый Картавый был тем же самым, как и для этих музыкантов их вождь. То есть это какие-то надежды, это какое-то обожествление, может быть, идеализация, это и юмор, это и
0: ну, понятно,
1: злословие
0: хорошо.
1: За спиной и словословие в глаза.
0: А вот ведь Пудель, он же как бы должен понимать, что вот, ну, зная эту технологию подбора вторых лиц, он должен знать, что, в общем-то, он не, в общем-то, отнюдь не почтенный даже в глазах Картавого. Вот. И тем не менее, как ты считаешь, он смирился с этой мыслью?
1: Нет. Или... Какой смирился? Этой мысли практически нет, потому что второй дирижер, в данном случае Пудель, это тоже начальство. Как ты будешь говорить начальству? Да, ты второй дирижер, тебя тут за чмо держат.
0: Нет, естественно, ему никто этого говорить не должен. Но я имею в виду, ведь это методика, ты же сказал о методике, что подбирают как бы главный дирижер, он подбирает себе второго дирижера явно слабее на порядок, чтобы тот, не дай бог, не составил конкуренции. Вот. Если эта методика из года в год идет еще с каких-то времен, простите, там, Вивальди, да, то...
1: Нет, не
0: уже
1: Вивальди,
0: просто
1: с после 17-го года.
0: Ну, после 17-го года, да. Вот с 17-го года прошло масса уже времени, вот, то эта должность, она практически уже целиком опозорена, что ли.
1: Давай как-то. Я приведу несколько другой вот, пример, из да. личного. Как-то оркестр писал симфонию Малера номер 2. Естественно, как-то, ну, не лучшие отзывы западной прессы о этих записях скажут вам многое. Вот. И, в общем-то, я наиболее вред моему здоровью был принесен именно Малером, то есть в руках вот этого коллектива. И записавшись со скрежетом, в общем, ужасно, ужасно, да, это я говорю ужасно, записав вторую часть, это произведение.
0: А извини, а кто дирижировал?
1: Дирижировал тело. И вот тело после того, как звукорежиссер сказал, все записано, тело сказало: Чикаго. И я знаю, что запись... Ну, Чикаго — это один из лучших симфонических оркестров.
0: Просто есть еще группа Чикаго, вот он тут лежит, я думаю.
1: Кстати, может быть и да. Ну, кстати, достойный коллектив.
0: Очень достойный.
1: И вот, то есть я знаю, что запись полное говно. Вот. Я, услышав Чикаго, подумал, а может быть, действительно, я сыграл как в Чикаго. Хотя я играл такой голос, если что есть он, что нет, партитура огромная. То есть меня там ну не слышно практически.
0: Ну, я знаю, что даже в некоторых местах ты вообще не играл специально,
1: да, потому что
0: их.
1: Я проверяю их, и потом, ну, нельзя выдержать столько Малера вот за свою жизнь. Так вот, если Пуделю говорить всю жизнь, что он не Пудель, а Тосканини... то он будет серьезно думать про это. Да тебя, если сказать, что ты Джон Леннон, тебе, да, вот каждый раз будут звонить: Саша, ты вот спел сегодня как Джон Леннон.
0: Ой, и ну ты... я бы стыдиться этого. Я,
1: ну, ты,
0: наверное,
1: ну, ты скромный просто,
0: рыдать.
1: Ты просто скромный человек, и
0: да.
1: Вот, а не всем это дано. И поэтому Пуделина, он конкретно мыслит себя вообще чем-то. Вот. И мало того, он хитрый человек, он себе сделал рекламу. То есть второй дирижер крутого коллектива, это круто. Вот. И он где только не выступал, где только каких только он вообще не имел как бы возможности подзаработать, благодаря тому, что он якобы второй такой дирижер, якобы там его все хвалят. И, вот. Мелкий, кстати, человек. Кроссовки вот покупает по $10 и не стыдится этого.
0: А, так вполне возможно, он, может, их носит дома, как просто тапочки. Или
1: ну,
0: нет?
1: Не знаю. Я вот замечал, кстати, на не очень ответственных концертах, он их просто подкрашивает фломастером и просто играет, дирижирует в них.
0: Ну,
1: известно, жлобство. Знаешь, ни один военный ведь не купит себе настоящий костюм нормальный, чтобы пойти в театр. Он попрется
0: в военном костюме, конечно. Послушай, вот тут мы подошли к некоторой такой щепетильной стороне дела, но тем не менее в твое задание тоже входило это изучение финансовых линий внутри оркестра. Это зарплата музыкантов. В общем, финансовые отношения, которые, я знаю, в общем-то, не ограничиваются одними похоронами и сбором средств на это. Вот раскрой, пожалуйста, нам эту завесу. Как складываются личностные отношения музыкантов в ходе влияния на них вот финансов?
1: Ты знаешь, любой оркестровый музыкант — это как прям финансовый гений. Вот. Как это выявить? Да ты просто как бы попроси его посчитать, сколько, например, надо выплатить денег его коллеге. Вот сколько вот имеет право получить его товарищ по игре. И он тебе даст такой финансовый отчет, он тебе наполнит такими идеями экономическими, что ты долго будешь над ними думать. То есть к тому, что считать деньги в чужом кармане — это очень, как бы, правило хорошего тона. Вот. И...
0: Ну, это повсюду, это как бы оркестр не отличается.
1: А никто не говорит, что это особенные люди. Просто, опять же, это подтверждение, что это слепок нашей действительности, нашего советского «я».
0: Угу.
1: Вот. Хотя там кричат, что деньги надо давать в конверт. Ну, представляешь, ты дашь всем деньги в конверте, да, и все, да, подтверждают все, да, мы должны вот держать это в тайне. Но тебе конкретно каждый раз подходит один из твоих коллег, например, концертмейстер. Сколько ты получил зарплаты? А сколько ты получил за запись? Вот попробуй ты ему скажи, это коммерческая тайна. Вот. Это и опять же получше разборки какие-нибудь. Вот это я не вру, это так и есть на самом деле.
0: Ну, это как бы понятно, это что касаемо зарплаты. Mm. А что касается, в общем-то, доходов тела, процентных вот как бы соотношений и влияния, как бы, ведь, по идее, он кормилец, то есть тело кормилец.
1: Так, а... ну, это ты так думаешь. На самом деле тело такой же служащий, он получает зарплату вот, официально. Вот. Тут я бы как бы не стал немножечко уподобляться музыканту, считающему деньги в чужом кармане. Вот. И, в принципе, может быть, это стоило бы целого эксперимента. Но здесь должна быть засылка не в гущу играющих людей, а именно в гущу считающих. Вот я могу дать какие-то наводящие, как бы, интуитивные направления,
0: да,
1: типа,
0: это,
1: по этим
0: это
1: поискам.
0: Интересно нам, да.
1: Вот это интересно. Одно из наблюдений. Чем больше соков из простого музыканта, из его денег за записи, из его каких-то халтурных, как это принято называть, гастрольных денег, чем больше изъято вот той верхушкой финансовой, тем больше эти финансовые люди плачутся о проблемах коллектива, тем больше они считают копейки в твоем музыкантском кармане. То есть ты можешь типа пропорционально сопоставлять. Вот. Ну, например, ну, давай я приведу пример себя, потому что как-то ближе. Вот. Про меня отказались выплатить компенсацию за использование моего собственного дорогостоящего инструмента в течение всех этих лет, значит, в оркестре. Ну, все равно, что ты, например, в таксопарке бы работал на своем, на своей Таврии, да, и тебе бы сказали, ну и хорошо, что ты работал. А нет таких правил тебе платить за амортизацию твоего автомобиля. Вот. В принципе, это как бы для такого солидного коллектива, это копейки, которые десятками тысяч долларов оперируют при покупке авиабилетов, гостиниц, того прочее, при лечении маэстро его зубной полости, например, за границей. Вот. Это выражается в четырехзначных цифрах. Вот. А тут вдруг такая щепетильность. Нет, мы вам не дадим там $3 вот, за месяц за износ вашего инструмента, потому что у нас нет таких правил. Наоборот, вы нам должны заплатить за заграничный паспорт, потому что мы типа потратились, вот, и вы ездили на гастроли из-за того, что мы на ваш паспорт денег дали. Вот теперь нам верните. Вот. То есть поэтому можно по вот чем крохоборнее ответы начальства, тем больше как бы тебя они имеют. Вот. Я не буду приводить тут фамилии фактов, потому что, опять же, тут нужна засылка человека с именно бухгалтерским образованием.
0: Понятно. Я знаю, что были бунты, так называемые. Ну, бунты скорее бумажного плана все-таки внутри коллектива.
1: Ну, вот не это... бумажного. Это бунты были литературного плана.
0: Да, вот о них поподробнее.
1: То есть, как например... это... как это бывает иногда, ну, трудно людям, да, вот они были когда-то богатые, да, они фарцевали джинсами, имели, могли там с двух поездок купить дочке кооперативную квартиру. Теперь ему на проездной не хватает, мягко говоря. Угу. Вот. И вот после долгих дебатов и каких-то закулисных разговоров, коридорных бесед, сочинили письмо маэстро, потому что маэстро как бы олицетворяется, ну, это как бы добрый царь. Вот. То есть куда идти русскому человеку? К Ельцину, да? Ельцин разберется. Вот. А здесь свой такой, своего масштаба Ельцин, там президент. Вот. Он сам не знает, сколько здесь стоит метро поехать, потому что он на метро не ездит и вообще здесь не живет практически.
0: А вот, кстати, как перемещается тело?
1: Тело перемещается на автомобиле, который возит другое тело. Если уж мы коснулись этого вопроса, то существует как в лагере... такой как бы вид должностей придурки. То есть это называется придурки. Ну, как бы банщики, те, кто не работает кайлом, не пилит лес и не рубит уголек. Банщики, хлеборезы, там, парикмахеры и так далее. То есть придурочная должность. К этим должностям можно отнести лиц, которые как бы смычком не водят по струнам и не дуют в дудки. Это рабочие сцены, это... костюмер, это библиотекарь и бухгалтер и тому подобное, директор. Вот, то есть опять же, они же самые приближенные к телу. Вот и получается, что человек, по идее, вот по какой-то, они обслуживают трудяг. То есть как в зоне? Парикмахер стрижет людей, чтобы они не вшивели. Банщик им стирает одежду. Вот и так далее, да? Хлеборез там хлебушек режет. Для того, чтобы они хорошо трудились, им было хорошо. На самом деле, при советской власти все наоборот. Хлеборез – это крупная величина, это воротило. Он там продуктами ворочает, да? Вот. Парикмахер и так далее. То есть это все очень серьезные, важные люди. Кроме того, что они не мерзнут там на холоде, не рубят уголь, они еще ворочают делами. То же самое происходит в оркестровой структуре. То есть они не выплевывают легкие в медные духовые инструменты. Вот, они себе там расставляют стульчики, нотки собирают. Конечно, тоже это не сахароработка. Знаешь, там, расставить контрабасы в нужном порядке и поставить маэстро пульт так, чтобы он там видел всех хорошо и ему было вольготно. Тоже надо как бы уметь. Но... то есть, если тебя завтра назначат, ты немножко подкачаешься гирькой и сможешь носить арфу один без лишней помощи. Вот. А если дать этому человеку скрипку, который возит тело, да, приближенный, он вряд ли на ней что-нибудь сыграет.
0: А возит тело, в смысле, как бы тоже сотрудник оркестра?
1: Да, да, да.
0: Вот. То есть это как бы специальный шофер тела.
1: Да, он и шофер, и рабочие сцены. Кстати, интересно, при советской власти все музыканты получали так называемые суточные деньги за границей. То есть какое-то количество долларов или там юаней, которые определены были Министерством финансов. Вот. Так как это была интеллигенция, вот, то есть менее значимая для нашего народа часть населения, они получали обыкновенные суточные. А рабочие сцены, так сказать, пролетариат, то есть без дураков, это пролетариат, они рабочие, получали двойную норму суточных. Поэтому всю жизнь рабочие могли себе позволить что-нибудь купить вкусненькое в поездке, хорошо выпить.
0: А в чем причина вот такого отношения? Именно в том, что это пролетариат?
1: Да, да, да. И чисто идеологическая причина. Вот. Ну и, соответственно, какая-то... льготная, что ли, роль этих людей, она и по сей день чувствуется. Они, конечно...
0: Это уже традиция.
1: Это традиция, да. Традиция. Вот. И они... То есть, люди, как бы обслуживающие работяг, вот, сами становятся, то есть, как бы они помощники, люди второго плана. На самом деле, они примыкают к элите. И подчас даже, так как они не заняты на репетициях, у них мозг не так уж перегружен, и физически они бодры, вот. Они подчас здоровее, жизнеспособнее и важнее в коллективе, чем вот даже элита. Вот. Ну, бывают, конечно, казусы. Вот человек, который возит тело, как-то в порыве какого-то патриотизма рассказал, да вот это то-то, а это то-то. На что тело, значит, ну, было в настроении в таком, как бы, демократичном. И сказал,
2: что это какой-то рабочий сцена обсуждает жизнь моих музыкантов?
1: Вследствие чего выяснилось, что этот рабочий сцены довольно, видимо, ранимый человек и пролежал в больничке с прединфарктным состоянием некоторое количество времени.
0: То есть это называется тело как бы рявкнуло.
1: Да не рявкнуло, но так слегка заметило. Рявкать там никто не будет. Уже не тот возраст. Раньше бывало, да.
0: А вот какие-то ссоры среди музыкантов происходят ли внутри оркестра в момент репетиции, опять же?
1: В момент репетиции там особенно не поссоришься. И как бы есть эти фишки, там, нарушение творческой дисциплины, пиши объяснительную, получи выговор. Вот я как бы нарочно, вот по инструкции, я провоцировал такие ситуации. Я пару раз вот зацепился языками с пуделем. Вот, вследствие чего, значит,
0: вот давай как бы не вследствие, а момент зацепа интересен. На какую тему?
1: Происходило? На тему того, что...
0: Интересно знать...
1: Что сонный пудель пришел с утра, ему было, видимо, не очень хорошо, заглянувши в партитуру в первый раз, я так думаю, потому что, ну, это пудель. И поэтому он второй дирижер. Вот. Поясняю, нормально человек подготовил бы это все дома. Как вот хороший музыкант берет партию домой, ее выучивает, чтобы потом четко со всеми сыграть. Так заведено в коллективе Лайерский бенд, например, и я пытаюсь четко этому следовать. Вот. Даже вот, в ущерб здоровью иногда. Но это не важно. Вот. Пудель же, опять же, он же пудель, он же его все хвалят. Вот. Он не удостоился. Заглянув в партитуру в первый раз, он сказал: «Эй, флейта, что вы там играете? У вас там бемоли, вот чего-то какие-то бемоли». А я, типа, ну, уже имел установку зацепиться с пуделем.
0: Да, у тебя было задание
1: зацепиться с пуделем. Партии бемолей никаких не было. Были, наоборот, одни диезы. Вот. Тут уж у меня, я не буду объяснять эти термины. То есть того, чего говорил пудель, не было в партии. И любой нормальный музыкант, глянув в партитуру, увидит, то есть такую бы глупость, как он, не сказал. Вот. И тут я сказал: какие бемоли, у меня диезы.
0: То есть ты сказал это громко?
1: Нет, ну я не сказал: ты там, пудель, ты там чего. Сказал: вы извините, маэстро, у меня нет бемоли, у меня здесь диезы, и я там, типа, вот, играю правильно. Вот. На что была реплика: там, ты, типа, поменьше вы разговариваете, вы много говорите, но это
0: на
1: обычно...
0: На ты или на вы?
1: На вы, на вы. Вот в данном случае на вы, но это такой оскорбительный вы.
0: А, понятно.
1: То есть, вот, ну, когда бомжу ты, наступившему тебе грязной ногой на лакированный концертный ботинок, ты же не скажешь на ты, конечно, молодой человек, вы, типа, своими костылями поосторожнее по метро шастайте. Вот. То же самое и здесь. Мол, вы, что вы там себе позволяете? Ну, как бы внешняя часть закончилась.
0: Так.
1: Далее последовала бумага с подробным объяснением моего, значит, плохого поведения, с предъявлением мне, вот, и так далее, и тому подобное. Но так как это случилось недавно, и, опять же, эксперимент подходил к концу, то... было, опять же, решено уже до крайности довести эту ситуацию и выдержать, если это удастся, вторые разборки. Но так как там тоже не дураки сидят наверху вот этой оркестровой верхушки, по второму разу делать худсовет — это как бы глупо.
0: Ну, в общем,
1: я
0: да.
1: уже немножко...
0: Да по первому тоже глупо, конечно, но это
1: ну,
0: другая.
1: Нет, нет, это... Понял, я бы не сказал, как это произведение искусства.
0: А, понятно.
1: Блатного, так, жилобского, хулиганского, но искусство. Вот. И немножко я как бы знаю, как, что такое худсовет. А тут мне сделали профбюро. То есть люди были те же. Вот. Но в данном случае я уже как бы немножко обострял ситуацию как только можно. Никаких, никаких разговоров с ними я вести не стал. Я не стал им говорить, что же вы... То есть по справедливости надо было сказать. Вы вообще... задумайтесь. Вам не ясно, что вы завтра кушать будете, чем кормить своих детей. Вы занимаетесь тем, что обсуждаете, какой интонацией было произнесено слово бемоли вот, в беседе с вашим дирижером. Вот. Этого я не стал делать, потому что это, в общем-то, бессмысленно.
0: А собрался весь оркестр, да? Вот
1: нет, не весь. Здесь человек профбюро. А, то есть, как бы люди, которые должны тебя, по идее, ну, не то что отмазывать, но хотя бы как бы объективно отстаивать твои интересы перед лицом администрации. А второй дирижер — это отчасти администрация.
0: Угу.
1: Вот, потому что он как бы входит в элиту. А нет. Вот, значит, случилось, ну, как в хороших советских профсоюзах. То есть, неважно, профсоюзный ты. Я же, кстати, в детстве не различал профсоюз или комсомол, или это все это одно было.
0: Общем,
1: это, я да, думаю, да. что мало кто из лиц старшего поколения различает это и сейчас.
0: Да, правильно.
1: Вот. Ну и было интересно. Жалко, единственное, что как бы был немножко неподготовлен. То есть я был неподготовлен. Они-то все договорились, как это у них принято, значит, серия звонков по команде. Вот. Завтра будем, значит, угу, это, сношать во все дырки такого-то провинившегося молодого человека.
0: Угу.
1: Значит, надо сказать то-то и то-то по такому-то поводу. Вот. А я был как бы не готов и не взял с собой никакой звукозаписывающей или видеоаппаратуры, что, в принципе, обогатило бы наш эксперимент.
0: Да, вот это жалко.
1: Вот, что... это да. Но, как бы, интересны были личные наблюдения. Опять же, синдром массовой фантазии. Когда сначала... что-то скромненько так, да вот, значит, нехорошо, вот инцидент с дирижером, а потом пошло какие-то...
0: Так, прости, а инцидент как бы в чем был? То есть вы же зацепились языками, это был как бы рабочий момент, на самом деле, никакого...
1: Это ты так думаешь. Понял, опять же, да. можно все интерпретировать по-разному. Вспомни, вот, опять же, милицейский вариант.
0: Да.
1: Ты
0: да.
1: можешь сказать, мне холодно сидеть в машине, я, можно, не буду выходить. А после того, как ты весь избитый будешь валяться, это будет трактоваться, что ты сопротивлялся при того вот, властям. Все то же самое. Вот. То есть ты. Как... Но единственная была разница, что, конечно, побить меня не могли. Вот. Мне так и сказали. У нас тут не комсомольское собрание. Мы бить тебя ногами не будем. Угу. То есть это цитата из отчета как раз. Вот. Не будем тебя бить ногами. Мы хотим разобраться. Вот. Что ты нам можешь сказать по поводу этой ситуации? Вот. Я им сказал, ничего. Вы тут хорошо подготовились, и поэтому я не буду ничего говорить. Угу. Вот. Это вызвало массу тревоги сначала. Вот. И дальше уже в разговоре в частном там, с дирекцией, то есть все 5-10, мы пустили нашу как бы новую находку. То есть сейчас можно юридически аргументировать каждый свой шаг. И поэтому, значит, мы, получив консультацию в одном из юридических центров, сотрудничающих с нашим институтом позитологии и всеведения, занимающихся трудовым законодательством, мы, значит, проконсультировались, и я как бы аргументировал свои тексты с носками туда. Угу. Вот. Это произвело, в принципе, шокирующее и очень пугающее на них впечатление. То есть, по идее, если бы я начал оперировать этим на профбюро четкими юридическими фразами, можно, наверное, все бы там разбежались и попросили бы прощения. Или, может быть, что-нибудь произошло, потому что эти люди, они, в принципе, ничего не знают. Они бесправны. Это сейчас они были как бы в силе, они собрались там и топтали одного, в данном случае меня. Вот, забываю о том, что любой из них может оказаться на их месте. Как хорошие советские времена. Какой бы ты комбриг не был, тебя завтра могли сослать туда же. Вот. Они, забыв об этом, как бы все были рады, значит, топтать. Вот. А тут вроде бы вот, вот так вот.
0: Напоминаю вам, что в гостях у программы «Монморанси» Антон Королев, который 11 лет выполнял специальное задание 14-го отдела Института бозитологии и всеведения. Он был внедрен в симфонический оркестр, Государственный симфонический оркестр под управлением Евгения Федоровича Светланова с целью изучения внутренней ситуации в такой структуре, как симфонический оркестр. Ну, ты знаешь, у меня все-таки такое впечатление, что вот хотя 11 лет выполнял это задание, сейчас вроде бы оно закончилось, но ощущение такое, что ты как бы только собираешь туда поступать на работу, ты не говоришь ничего прямо, то есть ты как-то имен больше произношу я, ну, первый момент, то есть ощущение, что ты чего-то боишься, кого-то они все стоят внизу, сейчас заколят тебя смычками, то есть не требуется никаких компроматов, на самом деле все материалы, которые ты передал в отдел, в них содержится все, но поскольку мы разговариваем литературным языком, это не значит, что нужно говорить о красивом бразильском табаке и так далее. Я нашим радиослушателям интересно, прежде всего, видимо, внутренней кухни, потому что по тем отрывочным лирическим, в общем, твоим выступлениям очень сложно представить реальную картину.
1: Ну, в общем-то, я согласен, но как бы можно сделать скидку на то, что процесс адаптации еще не завершен, а как бы даже в кризисе, потому что, ну, вспомни, на что похожи прилетевшие только что космонавты.
0: Угу. Вот. В общем-то, давай, мне давай с тобой послушаем телефонный звонок, да, что да, хотят, может быть, 203-19-22. Ваши вопросы Антону Королеву. Доброй ночи, вы в прямом эфире, мы внимательно вас слушаем.
3: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
3: Вы знаете, очень веселая передача. И вы знаете, ваши вот музыкальные иллюстрации просто необыкновенные. Вот которая сейчас прошла, что я живу на улице Ленина, и меня забивает время от времени. Да. Я просто не с самого начала и не знаю, вот, вот не отключайте меня, у меня еще будет один вопрос. Чьи это, чей ансамбль играет?
0: Угу. Спасибо за звонок.
3: И еще вот, знаете, я засекла, еще когда в начале подходила, когда вот вы, Александр, уходили,
0: да,
3: вот,
0: да,
3: Демиса Русоса «Сувенир» тоже, очень прекрасно исполнялся, то есть я просто покатывалась со смеху, и мне так интересно. И вот Антон Королев, конечно, рассказывает, ну, так интересно, и то, что он был внедрен в оркестр Светланова, я, в общем-то, ничего, я сегодня не так вот прицельно могу по времени слушать, это все так интересно, большое вам за все спасибо. И ответьте вот за эти, про эти музыкальные иллюстрации. Кто это так прекрасно поет и на аккордеоне это так прекрасно играет?
0: Понятно, спасибо, спасибо. Первая песня принадлежала Перу Немоляева. Кирилла, это группа Бонни Нем, так называемая тяжелая музыка. А про улицу Ленина это песня группы Ноль питерской, да. Еще звоночек, или ты расшевелился все-таки?
1: Ну, может быть, потому что...
0: Да, хорошо, здравствуйте, вы в прямом эфире. Здравствуйте.
4: Александр. Здравствуйте. Значит, некоторые замечания хочется сделать.
0: Конечно.
4: Внедряли ли вы еще в какой-нибудь оркестр своего агента из института? Потому что как? Эта иерархическая структура может касаться только одного оркестра Светланова. А ведь у других, может быть, на каких-то иных принципах все построено. И вот мы сейчас обсуждаем, как будто это, так сказать, общие оркестровые термины. А это может касаться только оркестра Светлана. Есть ли еще какой-нибудь внедрение, чтобы можно было сравнить, например, в следующей передаче?
0: Понятно. Ну, спасибо. Ну, я... Спасибо. Мы, в принципе, же говорили об этом.
1: Да, ну, во-первых, никто... Давай, извини, да, никто не скажет, есть ли и где. Вот, это невозможно из-за секретности. А, во-вторых, мы говорили, что не сразу попадешь в оркестр Светланова, и волей-неволей надо было пройти несколько этапов. Вот. А что касается структуры, очень интересный вопрос, потому что это пирамидальная структура, свойства не только оркестрам, а и многим, в данном случае я буду говорить о них, культурным организациям. Ну, например, там, балет Большого театра. Или, например, структура фонда культуры. И тому подобное. Или, например...
0: Ну, давай перечислять примеры до 7 утра. К делу, к делу.
1: К делу. Так вот, надо сравнить две ситуации. Нынешнюю и прошлую. Какой бы, естественно, при советской власти человек, руководящий коллективом, он был единоличным как бы тираном. Вот. У нас по-другому нельзя. У нас нет противовеса административной власти в лице профсоюзов. Ничего такого у нас нет. Поэтому тренер ли ведущей хоккейной команды, дирижер ли ведущего оркестра, балетмейстер ли ведущего театра должен быть тираном. Но если раньше над этой яркой, я подчеркиваю, это яркой все-таки должна быть личность, над этой яркой личностью нависал меч ЦК, там, политбюро или чего-то такого, то есть партийный как бы идеологический меч, и в, после каких-нибудь ошибок или ошибочных шагов он мог получить по шапке, то сейчас этого нет. И этот единоличный лидер, тиран, становится абсолютно единоличным тираном. Вследствие этого власть его становится безграничной. Вот. И как следствие, опять же, деградация творческая. Что мы видим в лице многих любимых, популярных сейчас классических музыкантов типа Ростроповича. Вот. И в лице, в данном случае, нашего персонажа «Тело-1» Евгения Федоровича Светланова. Это бывший гениальный дирижер с очень сложным, как и у многих гениев, характером, ядовитым, я бы сказал, не гуманным, потому что мы можем провести целый ряд музыкантов, ценнейших, виднейших, выдающихся, игравших в этом коллективе, и которые были удалены, можно сказать, мановением ока, только за какие-то там детали, какие-то проступки, все. Никогда не принималось в расчет его творческое лицо. А опять же, я повторяю, что выдающимся личностям, типа там, не знаю, той же Шаде, позволено многое. То есть ты не должен, так сказать, заковывать Шаде в наручники и валять ее по земле из-за того, что ей холодно, она не вышла из машины. Потому что это Шаде, она одна. Гаишников много, а Шаде одна. Вот. То же самое относится к выдающимся оркестровым музыкантам. Но вследствие нашей советской, как бы, действительности выдающийся-то инженер, конструктор, вот мой однофамилец, делал, так сказать, ракетные двигатели в шарашке. Кто он был? Заключенный. Он мог завтра получить Кайло, и никто не посмотрит, что он выдающийся.
0: Или печальная судьба господина Калашникова, кстати.
1: Да. Вот, то есть это выдающийся, да, тоже конструктор. То же самое с оркестровыми музыкантами. Но, возвращаясь лично к Евгению Федоровичу, который, опять же, яркий герой прошлых дней. Вот. Если ты, например, вот придешь ко мне домой, подойдешь к моему шкафчику, где стоит вся антология записей госоркестра со Светлановым, вот, потому что, как бы, отправляясь в стан врага, надо знать, чем они вообще дышат, что у него, то есть, ну, известная кухня, фишка, вообще, да. Фишка разведчиков, да, коим я, в общем-то, себя и причисляю. Ну, так вот, ты можешь мне выбрать из шкафа любую запись и поставить, я скажу, это записано до 87-го года, это записано после 90, предположим, 3-го, когда Пудель вошел как бы в разгар, когда его терминаторские способности уже начали лить гной в и так склеротические сосуды этого коллектива. Пример могу привести недавний. Коллектив был на гастролях в Америке и в Южной Америке. Это огромная экспедиция, это целое дело, это тур, то есть подобный, не знаю, концертам ACDC вокруг Европы. Вот, где каждый день новый город, но ACDC не ездит так долго, то есть у них не бывает, что ты 2 дня едешь от Нью-Йорка на юг, да, чтобы сыграть концерт с Пуделем, вернуться обратно в Нью-Йорк и там 12 часов лететь на самолете в Буэнос-Айрес или в какой-нибудь бразильский городок, чтобы уронить мешочек с песком на крышу бразильскому обывателю. Вот, они все-таки ездят не так. Ну вот. Немножко отклонюсь в репертуарную как бы часть. Известное дело, что человек, изучающий глубоко предмет, быстро как бы присыщается лучшими произведениями. Вот. Ну, как какой-либо пример. Ну, например, вот ты, Саша, изучаешь русскую литературу, да? Да. Вот. Практически любое произведение Пушкина тебе известно. Лермонтов и Гоголь, Лермонтов, Чехов, Толстой тобой изучены довольно глубоко. И сейчас ты подошел к писателям второго плана. Вот. То есть ты уже знаком с предметом, и ты двигаешься вглубь. Но вглубь в каком смысле? Уже менее ценные произведения. Они интересны.
0: Да, это естественно, вот. Да, да.
1: Естественно, дирижер, который всю жизнь машет симфонии Чайковского, выдающиеся шедевры, когда-то доприсыщается им, и ему в кайф помахать чем-либо второстепенным. А так как на Западе вследствие всеобщего всемирного упадка все-таки классической культуры просят этакой энциклопедичности, им стала интересна всякая фигня из русской музыки, мягко говоря.
0: То вот. Есть,
1: не вся русская музыка.
0: Они уже познали вот серьезную музыку.
1: Да, видимо. И они считают, что вот их эрудиция западная должна прикоснуться к третьестепенным, достойно забытым произведениям того же Чайковского. Угу. И в репертуар гастроли были включены именно такие произведения. Третьестепенные, я бы их назвал.
0: Ведь вы же потратили наверняка, сами оркестровые музыканты, огромное количество времени на эти репетиции, на эти муки. Вас вообще спрашивают о репертуаре?

0: когда ты должен еще чирикать, прославляя то, что ты сыграл, за что платят, от того, что тебя, а может быть, тебя от этого тошнит. Это я вообще не считаю нормально. То есть я должен, по идее, да, чтобы быть в фавре, я должен прям восхищаться этими записями Малера. Вот. Я мог это делать, они у меня все есть.
1: Я знаю, да. Ты, кстати, в Гааге. Вот,
0: в Гааге я закупались, да, 14-м отделом, дабы я мог, значит, оперировать этим материалом. Но к чему я хочу вернуться? Значит, вследствие каких-то причин гонорар маэстро был урезан. Вот. И всю поездку, махая этими третьестепенными произведениями, он не очень-то утверждался. То есть стоял такой понурый старичок, показывал, где начинать и где заканчивать. Вот. А все знают, что дирижерство это подобно... Дирижер подобен Кашпировскому. Он людей заставляет творить, жить, вытягивая из них какие-то художественные ресурсы заставлять делать невозможное даже в музыке.
1: Такой момент, то есть как бы был урезан гонорар телу, а, собственно, гонорар музыкантов тоже был
0: урезан.
1: А это
0: не гонорар, опять же, мы вернемся сейчас музыкантам по...
1: Нет, просто ситуация такая, если, значит, был урезан гонорар на весь оркестр, бюджет имеется в виду, да, вот выплат денег, то, как бы, в данном случае он мог бы резонно, поскольку человек все-таки своего рода гениальный и очень уже пожилой...
0: Сказать, скиньтесь мне...
1: Нет, не сказать скиньтесь, а просто тем самым заставлять и вас выразить протест, дескать, нам не оплатили, мы сыграем хуже. Это другой вопрос по искусству, насколько это честно в плане искусства, вот. Но если, например, музыкант получали те же деньги, композитор, которого вы выбрали играть, вернее, вот он выбрал, ни в чем не виноват, его произведения хуже, лучше от этого не станут. Вот, и это только личное дело тела. Вот, тогда это, конечно, другая ситуация. Вот насколько из этих трех предложенных мной ситуаций, какая имела место быть?
0: Ты знаешь, это надо оперировать цифрами, потому что когда тебе на последнем концерте попросили сыграть немножечко за меньшие деньги, разница была в несколько десятков условных единиц. А когда разница в несколько четырехзначных чисел, то ты не будешь думать оркестранты, протесты или что-нибудь такое. Вот. Это, в принципе, неприятно. Вот. И поэтому лишних таких мыслей, я думаю, в голове не было. Лишь бы отмахать эти... Тут же эти третьестепенные произведения стали гадкими и непривлекающими внимание маэстро. И поэтому он помахивал постольку-поскольку в течение 40 дней.
1: Давай послушаем телефонный звонок. Пожалуйста. 203-19-22. Доброй ночи. Вы в прямом эфире. Мы внимательно слушаем вас.
2: Алло.
1: Да, здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: А рассказывайте, уважаемый.
2: А все-таки вот албанские студенты, когда писали сочинения, а и вы, ну, обманываете, вы не включаете их в вашу передачу.
1: Угу. А извините, у вас сейчас включен приемник?
2: Да.
1: А извините, а вот если это не секрет, ну вы вроде не женщина, а какого вы года рождения? Я сейчас запишу.
2: 59-го.
1: 59-го. А скажите, вот, ну, судя по всему, вы такой взрослый человек. Вы вот сейчас, и приемник у вас включен. Вы слышите, о чем у нас идет речь?
2: Да-да.
1: А вот скажите, человек 59-го года рождения будет разговаривать об албанских студентах, когда речь идет о академическом искусстве, собственно говоря? Вот это как-то нормально?
2: Как, ну, считаете? Может быть, не нормально. Вот, я не для того, чтобы вы сейчас что-то ответили. Ну вот мы здесь слушали полет валькирии, смотрели, и вот никто не увидел, как они там летают.
1: А, да. Ну, говорят, вот посадские вроде видели. Ну, к ним ближе было. Ну, сейчас вот Антон ответит. Я вижу, что он как бы полон решимости. Спасибо, до свидания.
0: Я, во-первых, должен сказать, что этот звонок неспроста.
1: Естественно. Вот. Это из соседней комнаты, референт, откройте секрет. Ну, продолжай.
0: Да, а насчет полета валькирии интересная тема, потому что тут я должен воспользоваться тем термином позитолога Андрея Орлова, который к подаче вот этой всей музыкальной жизни, концертов, к предложению публики вот этих самых, вот этой нашей продукции, если можно так выразиться, он это все обозначает термином наперсточничество. Я очень глубоко, кстати, тронут этим словом. Оно очень емкое.

0: объясню. Ну, все знают эту игру замечательную, наперстничник, да?
1: Да, вот. Мы у нас иногда... свои люди были внедрены тоже туда.
0: Да. Вот не мне объяснять правила игры. Расшифрую, как это проецируется на культурную жизнь, в частности, от академического искусства. Вывешивается афиша с замечательным именем маэстро. В данном случае Евгением Федоровичем, которого мы тут подробно обсуждаем. Вот. С замечательным коллективом, вот, который считается выдающимся, передовым и элитой. Вешаются, пишутся фамилии композиторов хороших, тоже наших любимых. Вот, и любимой публикой произведений. И народ, уставший от стрессов, от телевизионной рекламы, от невыплаты зарплат, наскребя некоторое количество денег, очень небольших, которые платят за билет классических музыкантов, идет на концерт и думает, что вот он, наконец, прильнет к свежему источнику экологически чистых звуков и обретет душевное, а подчас и физическое здоровье, потому что одна из наших вот совместных с Сашей работ касалась именно благотворного физического воздействия классической музыки на организм. Вот. И тут ему выясняется, что в этом наперстке-то шарика-то и нет. А есть даже не шарик, а большая фига, если можно так выразиться.
1: Катушек попросту.
0: Катушек, да. Вот. А так как шарик-то можно пощупать руками, как бы материален и конкретен, то классическое искусство – это искусство интуиции, восприятия, которое есть в каждом человеке, я уверен. Оно может быть приглушено, оно может быть натренировано. Вот. Но не все об этом знают. И люди вроде красивы, вроде все вышли во фраках, вроде вспотевший, раскрасневшийся маэстро что-то там махал, и было громко. Но нет удовлетворения вот этого. Чувство скуки, обманутости, при том, что вроде все есть. Атрибутика вся имеется. Музыканты, билет, зал, консерватория. Вот, вот это наперсток. Вот. Так что не зря разговор о валькириях зашел.
1: Да, ты же вот 11 лет был нашим, так сказать, агентом. Вот с какого, на твой взгляд, времени оркестр стал превращаться именно в группу наперсточников?
0: Я скажу, значит, один из любимейших моих дисков этого коллектива – это концерт 86-го, по-моему, года в Большом зале консерватории, записаны симфонические танцы Рахманинова. Угу. Потрясающая запись, при том, что это концертная, то есть без дублей, сложнейшее произведение, и в смысле для дирижера, и для каждого участника. Сложнейшие партии, ансамбль, строй, стиль Рахманинова. Ну,
1: действительно, ты так вот вошел вообще в роль оркестрового музыканта. Я просто смотрю, прямо глаза у тебя загорелись.
0: Ну, я тут...
1: Из Польши по другим приехал. Ну, ладно, да, извини, что я сбился. Да.
0: Может быть, я здесь... Наверное, больше говорю все-таки как слушатель. Понятно. Потому что, угу, когда я первый раз услышал эту пластинку, я был оркестровым музыкантом, но не этого коллектива. Вот.
1: Ты был музыкантом коллектива предвыборной кампании Леха Валенса. Продолжай, ладно.
0: Да. 91-й год. Славная поездка по Соединенным Штатам Америки, где, например, 7-я симфония Прокофьева звучала так, что нелюбимый, но уважаемый, но нелюбимый мною автор радовал мне слух. Я не люблю Прокофьева, признаюсь, при всем уважении. Вот. Но эта симфония доставляла мне радость в руках Светланова и тех музыкантов, которые тогда играли. Вот. И постепенно, постепенно... Это точной границы я тебе не скажу, когда это произошло.
1: Это в документах есть, я надеюсь?
0: В документах, я думаю, стоит отследить как бы вот эту кривую, которая пересекает вот эту точку деградации.
1: Понятно.
0: Вот, для меня это, конечно, время разборок. Вот. То есть, когда... Ну, может быть, это личное, да. Вот. Некоторые мое сейчас состояние. И... То есть, я держу 93-й год, лето. Вот. Для меня это... как бы после этого были всплески творчества. Был замечательный, например, несостоявшийся концерт с Третьяковым. Это ты, может быть, не знаешь, ты такой человек далекий от прослушивания. Не
1: знаю, Третьякова, он в данный момент находится в Японии, по-моему, уже пятый год.
0: Ну, видишь, я вижу, опять же, закрытость оркестровой структуры не позволяет мне следить даже за собственной семьей подчас. Так вот, Третьяков приехал играть концерт Чайковского для скрипки с госоркестром, репетировал «Пудель». «Пудель», как всегда, пришел несколько вялый с утреца, партитурку раскрыл, вот, новую для себя, вот, сказав при этом, что концерт Чайковского для скрипки это редко играет, поэтому, типа, зарубаться нечего. Вот, и помахивает. А, кстати, у него интересная манера дирижировать. Он машет обычно одной лапкой и держит ее где-то там, вот в том месте, где обычно...
1: Гениталии.
0: Да. Вот. Но творческое впечатление, конечно, не навеяно Пуделем, а навеяно игрой Третьякова, тем, как он, ну, будем выражаться так, построил музыкантов, например, группы первых скрипок, они просто начинают концерт, играют скрипки. Вот. Он сказал пару таких веских, авторитетных слов, и эти люди, забывшие вообще как бы совесть музыканта, вдруг заиграли, ну, похоже, как вот до 93-го года. Вот, и одна, ну, естественно, когда солист, играющий на скрипке, стоит на сцене, он обращен спиной к большей части оркестра, от дирижера лицом. Так спина этого самого Третьякова, любимого мной скрипача, в смысле дирижирования, говорила мне гораздо больше, чем весь Пудель вместе взятый. К сожалению, концерт не состоялся, потому что у Третьякова была, были проблемы с правой рукой, там что-то такое было переиграно, то есть вот двигать смычком было трудно, и не надо было играть, потому что, ну, можно было переиграть руку навсегда. Вот. И, ну, эти две репетиции я вспоминаю с благодарностью. То есть, в принципе, не зря я работал 11 лет. Вот, на...
1: То есть, положительные эмоции тоже были.
0: Ну, как положительные?
1: Ну, я понял. Послушай, вот, в принципе, я как бы хочу еще более как бы подвести вот эту линию, то есть, чтобы наши уважаемые поняли, о чем мы вообще говорим. Вот ты точку отсчета официально начала превращения оркестров в группу наперсочников, да? Ты как бы оцениваешь 93-м годом этого...
0: Ну, это субъективно,
1: ну, да. Да, вот. Тем не менее, как бы конкретный пример, это вот празднование 850-летия нашего города. Вот к чему все это пришло, я попросил бы тебя рассказать. Это будет веским аргументом, на мой взгляд.
0: Я тут тогда должен как бы вспомнить о некоем противостоянии оркестра Плетнева, который создан, который является негосударственным коллективом, насколько я понимаю, и создан не на деньги налогоплательщиков, а он в этот оркестр вошли очень многие выдающиеся музыканты коллективов Москвы. То есть, как бы лучшие соки были высосаны оркестром Плетнева. В результате ревность таких дирижеров, как Светланов и прочих, понятна, потому что у них якобы ушли лучшие люди. Вот. Но на их место пришли, в принципе, достойные, молодые и другие музыканты. И оркестры не умерли. Более того, с появлением Плетневского оркестра государственным оркестрам стали прибавлять зарплату. Вот. Я считаю, это то есть из одного из-за этого хорошо, что создался оркестр Плетнева. Даже был случай, рассказывали мне ветераны, я не знаю, насколько это байка, потому что это документально не запротоколировано. Оркестр Светланова гастролировал в Испании. И там, короче, было игрище, при котором присутствовал Горбачев с женой. И Светлана сказала: «Вот Плетнев тут высосал все соки из оркестра, увел лучших людей, создал свой российский оркестр». На что сказал Горбачев: «Молодец, Миша Плетнев, хорошо сделал». И правильно, хорошо сделал, потому что появилась некая альтернатива. Я не берусь как бы освещать обстановку в Плетневском оркестре, потому что я там не был внедрен. Вот. Работают там люди совершенно разные. У них при советских каких-то остатках советской психологии все-таки есть новая как бы струя вот, во взаимоотношениях. Вот.
1: А послушай, значит, получается, все-таки существует такая достаточно мощная миграция музыкантов. И вот как ты считаешь, ну, прежде всего, вот такая деградация коллектива нами рассматриваемого, она, то есть причиной этой деградации является все-таки отсутствие полной дисциплины или отток мощных каких-то музыкантов, самостоятельных,
0: давай тогда,
1: способных мыслить?
0: Если мы немножко прервемся по поводу этого 750-летия, если мы коснулись все-таки этого важного вопроса деградации, я обозначу несколько причин. Во-первых, ну, в силу нашей, как бы, нашего воспитания, ну, возьмем, что поближе лежит, материальное положение. Повторяю, раньше эти люди были, мягко говоря, обеспечены по сравнению с общей массой советского народа. Они получали зарплату 400-440 рублей, солисты получали вот этого коллектива. Плюс гастроли, плюс деньги за записи, тоже, в общем-то, по тем временам приличные. Вот. Сейчас же положение круто, в общем-то, изменилось, потому что зарплаты нищенские, гастроли, любой мешочник на куртках делает больше гораздо. Вот. И многие музыканты вынуждены подрабатывать на, кстати, на тех автомобилях. Вот в 1986 году был юбилей коллектива, по-моему, 50 лет. И государственные власти подарили каждому оркестранту автомобиль «Жигули». И вот на тех машинках сейчас многие оркестранты возят людей, зарабатывая хоть какую-то, значит, прибавку к бюджету.
1: А в курсе ли вот таких действий Евгений Федорович Светланов? Что его музыканты,
0: да,
1: вынуждены бомбить?
0: Он в курсе после того письма, которые ему сочинили и передали через женщину, которая должна была уволиться через три дня, значит, в связи со старостью. То есть никто не рискнул пойти и самому отдать это письмо. Вот. И теперь Светланов аргументирует, то есть употребляет вот эти факты низких зарплат, там, разъездов на автомобилях, все такое, в своих многочисленных интервью всяким идиотским ведущим, типа, то есть, ну как, на журналиста, да, интервьюировали,
1: да,
0: типа,
1: да,
0: Маши Варденго из «Аргументов и фактов». Совершенно идиотское, я считаю, интервью. Вот. Я не хочу сейчас останавливаться на этом вопросе, но вот я еще раз повторю этот термин.
1: Учитывая вот то, что это, кстати, под этим псевдонимом выступает, собственно, мужчина, то есть для мужчины.
0: Для мужчины вообще это, я считаю, да, неприлично. Да. Так вот, еще одна причина, кроме материальной, старение. Старение, ну, это объяснять нечего, да, чем это. Вот, климаксы, притом довольно-таки ранние и мучительные из-за, опять же,
1: долгих переездов
0: и сексуального воздержания.
1: Да.
0: Вот, психологический шок, потому что ты был раньше почетный, упакованный музыкант, а теперь ты нищий, и все смеются, ха-ха-ха, ты что, еще музыкой занимаешься? Вот. То есть люди состоявшейся старой психологии вдруг оказывается совершенно от этих новых непонятных условиях. Кадровая политика, потому что вот тот синдром, когда берется второй дирижер хуже, чем ты, чтобы не было конкуренции. Опять же, концертмейстер берет себе рядом сидящего похуже, чтобы не было конкуренции, и так далее, и так далее. То есть то, что было наверху, просачивается рыба как из головы. Поэтому берут кого ни попадя. Вот, набрали всякое, вот, очень квалифицированных музыкантов.
1: В принципе, ведь это такое положение в стране помогает, как бы, ну, может быть, можно это назвать даже такой странной демократией, когда вроде бы полная свобода выбора, да, тем не менее вот этим и пользуются очень многие. То есть, в принципе, не нравится тебе, да, ты хороший музыкант, не нравится, уходи на твое место, мы найдем 20 человек,
0: и
1: 20 человек прибегут.
0: Так и говорит тело, у нас двери открыты, кому не нравится, вот, пожалуйста, двери открыты. Это любимая, кстати, поговорка музыкантов. Вот, они любят подхватить иногда какой-нибудь афоризм, связанный Евгением Федоровичем. Вот. Да, насчет демократии. Очень интересно ты затронул вопрос, потому что, опять же, люди, которые были наименее подвержены идеологии, все-таки наименее, они, я повторяю, были за границей в советское время, живой доллар видели в руках и знали, как им пользоваться. Вот. Сейчас эта структура, играли музыку, не подверженную идеологии, практически. Вот. Это не живопись, не литература. Вот. И не советские песни патриотические. Хотя приходилось этим заниматься. Но, как ни странно, сейчас эта структура является наиболее консервативной. В чем это выражается? Во-первых, в закрытости общества. То есть, в чем выражается симфоническая закрытость? Известно, что приглашение других дирижеров из разных стран, из разных коллективов идет на пользу и дирижерам, и коллективу. Здесь не, я не припомню. Я припомню только парочку моментов. Что такое?
1: Мы закончили наш разговор о демократии. Да, демократия в понятии вот, оркестра.
0: Да, но я имею в виду как раз противоположное, что там наиболее консервативная ситуация. Опять же, повторюсь, закрытость, то есть не пускают достойных дирижеров, которые, опять же, могли бы в глазах музыкантов составить, а могли бы и не составить конкуренцию маэстро, имею в виду тело. Закрытость... В чем? Например, мы, музыканты тогда симфонического оркестра Светланова, слабо информированы о жизни, например, других московских коллективов, о зарплатах, что очень важно обычным музыкантам. Естественно, никто не ходит на концерты, потому что музыку как бы любить считается не очень, как бы, не очень благоразумным. И типа ты вот выпендриваешься, музыку любишь. Хотя на словах все обсуждают тонкости исполнения там кем-то, чем-то, чего-то. Вот. Типичная советская шапка закидательства. Советский значит лучший. На примере тех же пресловутых записей Малера. То есть... Мы там записали Малера одной левой, заполонили весь рынок этих произведений на Западе и вообще уделали всех, кого не попадя, от Нью-Йоркской филармонии до оркестра «Концерт Гибау». Ну и долго можно продолжать описывать такие чисто советские консервативные черты, вот свойственные в прошлом наименее идеологизированной части деятелей культуры. Вот. Ну, например, опять же, церемониал. А, вот я тебе скажу такую интересную вещь. Едут люди на поезде там из города в город на гастролях. Mm-hmm. Всерьез беседуют о том, что сейчас в оркестре идет время перемен и грядет возрождение. То есть бред полный.
1: А люди, взрослые, да?
0: Взрослые
1: то
0: люди бредят, да.
1: Не моложе 59-го года рождения.
0: Не моложе, а при том, что, опять же, и имеет синдром общественной массовой фантазии. То есть один запел песню на эту тему, второй подхватил. Если ты, как при Сталине, первый кончишь аплодировать, тебя посадят. То есть примерно здесь, если ты скажешь что-то не в струю, тебе будет потом, может быть, не очень хорошо.
1: Угу. А вот если мы анализируем дальше с местами не столь отдаленными,
0: да,
1: вот всю эту ситуацию, то, в общем-то, есть такое понятие, как стукачок. Вот
0: это...
1: насколько это распространено вообще в оркестровой структуре?
0: Я знаю один пример не из оркестра Светланова, а из другого, не менее выдающегося. Два музыканта молодых, одногодки и друзья, поступают, приходят играть в оркестр. Естественно, поступают это слишком сразу. Там очень долгая процедура. Но везде по-разному. Там свои есть традиции. Знаешь, как вот Солженицын с Шаламовым спорят, как там в зоне было. Вот. И как там, кто где как сидел. Нельзя это явление охватить. Каждый сидел в своей зоне, там были свои порядки, свои были, своя ситуация. И как сказал Константин Симонов, ну, в данном случае о войне, что про войну никто не знает все. Каждый знает свою войну, каждый знает свою зону, и каждый знает свою симфоническую структуру. Так вот, в той структуре, о которой я говорю, два молодых музыканта должны были пройти там пробу, постепенно перейти на договор, туда-сюда. И в какой-то момент один из них написал на своего друга следующую бумагу, что, мол, я считаю, что мой товарищ такой-то не вполне соответствует уровню этого колоссального, шикарного, замечательного, выдающегося, потрясающего, единственного в мире коллектива, где я почитаю за честь вообще вытирать ноги о порог, прежде чем зайти и понюхать этот воздух, где, которым дышат эти выдающиеся музыканты под руководством этого выдающегося и так далее, значит, долгая песня. Вот. Если бы тот написал на него бумагу побыстрее, то неизвестно, кто бы выиграл. Вот, то есть выигрывает в данном случае. Не отвлекайся, пожалуйста, Саша, потому что вот, мне трудно говорить, ты все-таки. Вот, да. То есть выигрывает тот, кто первый. Вот, он первый написал бумагу на него, он теперь работает, он в почете. Вот, а тот занимается другом. Другой деятельностью, вне того коллектива.
1: Понятно. Вот, и то есть, все-таки теперь пришло, да, да. Пришла пора к празднованию 850-летия. Вот, вот. Потому что мы как бы заинтриговали, а они логически непонятно.
0: Ну, тут просто как разблюдовка, кто где играет. В то время как оркестр Плетнева выступал на Красной площади со всяческими Паваротти и Кисинами, а известно, что на Красную площадь не всякого пускают и не всякий имеет право там играть, потому что это концертная площадка, сам понимаешь, она, несмотря на то тельце, которое там еще фигурирует, и многих выдающихся деятелей партии, зарытых у стены, все-таки это выдающаяся концертная площадка нашей страны. Вот. И большая честь классического музыканта, пусть даже на холоде и в отсутствии акустики, там играть. Так вот, оркестр Плетнева играет на Красной площади, транслируется по всем каналом, ну, как все это освещается на весь мир и так далее. Люди получают хорошие деньги за это выступление, потому что, не, сам понимаешь, зазря там мерзнуть никто не станет. Вот. А наш герой, то есть госоркестр, играет, я сейчас скажу, в двух местах они играли. В Коломенском на шоу этих толкинистов. То есть, как тебе
1: что,
0: известно...
1: Которые толкают?
0: Нет,
1: что-то?
0: Нет. Ну, молодые люди, начитавшиеся вот книжек Толкинга.
1: Про рыцарей.
0: Да, про
1: понятно,
0: рыцарей, что-то. Которые бегают с мечами. И у них как бы центр тусовки вот в Коломенском. Там много каких-то развалин, можно романтично там бегать, махать деревянными мечами. И вот, видимо, нашлись какие-то спонсоры из подросших толкинистов, работающих в бизнесе, и они решили провести шоу. И пригласили вот как раз оркестр Светланова играть под открытым небом. То есть там как, сыграешь, часок посидишь, пока не там, значит, турнир, потом еще поиграешь, там, и так далее. А вторая точка у них была на следующий день, тоже юбилейная, под памятником Ленина на ВДНХ. Вот. То есть место, сам понимаешь, не очень веселое для игры симфонической музыки.
1: Причем государственного, академического.
0: Государственного, да. Вот. Я считаю, что это серьезный показатель.
1: Нет, ну это, то есть, в данном случае мы показали логическую эту... Это я не об этом, я другому человеку.
0: И что касается, вот ты спрашивал про финансовую сторону, тут интересный факт. Как бы я желаю прощупать степень свободы действий от простого музыканта, коим я являлся, спросил у представителя администрации, милой такой женщины с грустными глазами, могу ли я платные или эти концерты? То есть, если концерт платный, ты можешь, например, его не играть, а деньги получит тот, кто играл. На что мне было... Я, мол, вот, хотел бы не участвовать, а если концерт платный, то это безболезненно.
1: То есть у тебя было задание все-таки, видишь, да, правильно, да, наконец-то пришел в себя, узнаю того прежнего молодого Геннадия.
0: Так вот, мне было отвечено, что сейчас не прекращена практика выплаты денег за халтуры. То есть такой концерт называется халтурой. А я так, как так? То есть, типа, что это там, значит, денег дадут, но не раздадут. Нет, будет впоследствии выплачена премия. А тут слушатели и ты, в общем-то, должны ощутить некую разницу между оплатой труда, то есть ты, например, сыграл в клубе «Не бей копытом», ты получил там какое-то количество денежных знаков, не будем скрывать, да? Вот. А музыканты твои, в общем-то, тоже. Вот. А представляешь такую ситуацию, ты получил денег и скажешь музыканту, ну, ребята, вы потом получите от меня какую-нибудь вот премию когда-нибудь, я вам дам.
1: Вот. А в курсе ли тело?
0: тело, а ему что, все равно ему как бы без разницы, что там получает музыкант, потому что он... Я не хочу сейчас обтели, значит, просто еще интересная такая деталь, что премия выдается за хорошее поведение. Если ты оступился, ты сыгравший халтуру, мерзнув на холоде, смотря на побоище толкинистов, можешь не получить за это ничего. То есть все равно, что я, например, ну там, косо на тебя посмотрю, ты скажешь, нет, за сегодняшний концерт я тебе премию не дам. Это немножко дико звучит, а в структуре симфонической нормально.
1: Давай послушаем телефонный звонок. 203-19-22 и ваши вопросы нашему агенту. Здравствуйте, вы в прямом эфире, полны внимания к вам. Алло.
2: Алло.
1: Доброй ночи, рассказывайте.
2: Вот, который собирает там профсоюзные эти дела, да, называется.
1: Да.
2: Это вообще вот такая вообще ситуация, она хуже, чем тюрьма. Ну, в смысле, ну, это вообще, вот я не знаю, я, например, ну, вообще за одно это, только за то, что вот так получается, я не знаю, я не хочу сказать, вот люди, какие-то люди у нас плохие, да, вот кто-то сексотит, да, кто-то вот, ну, а некоторые говорят, ну, чего, жизнь есть жизнь, ну, как жизнь есть жизнь, если ты перед Богом живешь, да, надо же перед Богом жить, а не смотреть, кто как чего делает. Ну, как бы перед собой, как говорится. И вот поэтому, пока мы все Библию не выучим вот так на зубок, в общем-то, мы ничего и знать вообще не можем, как говорится. Нам самим-то не дано что-нибудь, каплю истины знать так самим по себе. Поэтому надо... Библию читать раз 20 и часа по 23 листа, когда только понятно будет. А когда человек не знает этой, вот этой грамоты, значит, он вообще ничего не знает. Что тогда их обсуждать?
1: Спасибо. Ну, вот как бы была такая тоже версия проскочила.
0: Ну, в общем-то, справедливо, да. Но я бы не очень... В принципе, наверное, я имею право так сказать, потому что я, хоть и в засланном виде, у меня как-то были пути отступления, да, я мог вернуться в свой 14-й отдел и...
1: Ну, доложить, что не справился с заданием.
0: Да, или, в общем, да. Все-таки я это прошел. Вот. Я это имел на своей шкуре, и я могу сказать следующее. Я бы этих людей не судил очень уж строго. Почему? Да силу, например, их как бы маргинального происхождения. Поясню. Например, лица, играющие на вот в большинстве своем на медных духовых инструментах, они зачастую имеют, например, длительное военное прошлое. То есть они были с какими-то сверхсрочниками и даже суворовскими этими учениками, или как их там называют. То есть у них детство-то в шинелях прошло.
1: Суворовцы, вот. Юные суворовцы.
0: Юные суворовцы, но с трубами в руках. Вот. А имея военное прошлое, вот я сам человек прошедший, несколько у нас была, помните, беседа, несколько военных как бы лет, вот, в мирное, слава богу, время, знаю, как тяжело избавиться от вот этой психологии. А если она еще и культивируется в данном симфоническом оркестре, то вот. Насчет маргинальности. В основном люди, играющие, например, на духовых инструментах, они, ну, мягко говоря, отцахи, то есть они из других городов, из простых семей. И вот от своих простых, простонародных, в хорошем смысле, корней они уже оторвались и попали в среду как бы интеллигенции. Но так как это интеллигенция, интеллигентность их некровная, невоспитанная поколениями, да и тому же искаженная советской действительностью, то они остаются маргиналами, психологическими маргиналами. За редкими исключениями. Был в этом оркестре человек, его зовут Владимир Соколов, это кларнетист, один из выдающихся. Я бы не называл его выдающимся кларнетистом, это выдающийся музыкант и вообще артист и художник. Вот. Когда он был еще вот, а он один из последних уважаемых мною музыкантов ушел из этого коллектива. Там еще есть, я просто сейчас не о них говорю, еще есть несколько человек. Вот. ситуация была совершенно другая психологически. То есть играть было по-другому, когда он был рядом, когда он сидел там вот сзади и играл на своем кларнете. Даже молчал, когда он просто присутствовал, ну, в паузах. Вот. Этот человек 11-й ребенок в семье, насколько я знаю. Но по интеллигентности, по какому-то внутреннему благородству, не знаю, в Лондоне, говорят, люди ошибались, вот, принимая его за лорда. Вот. А он был такой. То есть это, вот. Но это исключение, опять же.
1: Часто ли оркестровые музыканты приходят на работу, на репетицию с чесночным запахом изо рта?
0: Да каких только запахов нет. Вообще, в принципе, ты, когда ты ездил еще на метро, когда оно работало, вот, вот эта ветка, ведущая к твоему дому, ты, наверное, замечал, сколь опасно и трудно ездить в метро, где множество разных тел с разными запахами, разными волосами и так далее. А в оркестре примерно то же самое. Ты же сидишь плечом к плечу практически. Вот, даже на больших сценах, типа консерватории большого зала. А если маленькая? То есть ты, короче, натурально глотаешь инфекцию. Вот когда человек один заболевает, то тут и чеснок начинаешь есть.
1: А вот насчет, то есть ты уже говорил о том, да, что в штате оркестра существует бухгалтер, тело, пудель и так далее. А вот существует ли как бы доктор оркестровый? Ведь,
0: нет, конечно.
1: То есть как бы лечится каждый по-своему. Какова система оплаты больничных в оркестре?
0: Ну, обычная советская система оплаты.
1: Вот сейчас, в наше время. Вот
0: это такая же, как и была, да. Интересно насчет доктора. Я помню, был такой ныне покойный выдающийся трубач по фамилии Володин. Еще когда, ну, это стародавние времена, это легенда. Я знаю это как легенда. Документально, опять же, это не зафиксировано. У человека выскочила лихорадка на губе. Ну, знаешь, такое. Завираксов тогда не было.
1: Рок.
0: Да.
1: Такой рок.
0: Вот. А так как играешь на трубе, это колоссальная нагрузка на губу. Ну, просто нельзя играть. Вот. А нужно было репетировать. Даже это был не концерт, а просто репетиция. Поэму «Экстаза Скрябина». Это произведение с труднейшей партией трубы, сольной, очень важной. И музыкант говорит там, маэстро, типа, у меня вот лихорадка, я не могу играть, там, все такое. На что Евгений Федорович сказал: я, к сожалению, не доктор. Вот так судьба распорядилась, что я стал дирижером. А мне надо было быть доктором. Вот. Ну и пришлось, короче, играть, разбивая в кровь все вот эту болячку на губе и так далее. Вот. А другой, значит, такой же, но противоположный. Человек с тромбоном шел на запись и упал. Трещина в пальце. Слава богу, для тромбониста это как бы расстройство,
1: палец, да?
0: Да, расстройство, но не такое. То есть там палец не должен, как у скрипача, бегать. Но все равно, короче, вот, ну, это температура, боль, шок и неприятность. Что делает этот музыкант? Он не подползает к автомату, зовя этому самому к телефонному, вызывая скорую помощь, он идет на запись. Через весь город с опухшим черным уже пальцем приходит в артистическую к дирижеру и говорит: Евгений Федорович, вот я сломал палец, посмотрите. Типа как будто, знаешь, дирижер, он врач, он скажет: да, у тебя палец действительно сломан, иди там отдыхай.
1: Uh-huh. Вот. А что сказал?
0: Ну вот он сказал, представляешь, он тебе подносит распухший черный палец. Ну что ты сейчас скажешь? Он отпустил, он, конечно. Но суть в том, что критерием является... То есть он сказал: да это не перелом, это вы там чернилами испачкали.
1: А тот бы сел бы
0: играл.
1: Он бы
0: сел там в полушоке, даже температуре бы дудел бы. Да еще получил, наверное, по шее за неудачную
1: плохо
0: игру.
1: Плохо,
0: да.
1: А то есть практически тут мы имеем дело вот как бы с ходячей Библией, вот то, о чем говорил наш как бы радиослушатель,
0: да,
1: по
0: да.
1: сути. Это как бы идол и Господь Бог.
0: Ну, на самом деле, да, потому что была издана какая-то брошюрка, как какому-то юбилею, значит, дирижер, там, 65 лет, что ли, ему стало. 15 бесед со Светлановым, значит, автор такой есть, музыковед Цыпин. Но он не независимый музыковед, а просто музыковед. Вот. Ну, короче, и всем музыкантам было роздано, значит, по экземпляру, вот, дабы это читать. Ну, естественно, я заглянул, там, почитал, но не смог.
1: Вот. То есть это типа «Малой земли».
0: «Малой земли» с отзывами читателей. Вот. То есть там были отзывы музыкантов на вот это все. Вот.
1: Ну что же, прервемся ненадолго и затем продолжим нашу беседу с Антоном Королевым, который 11 лет работал, в общем-то, в оркестре Евгения Федоровича Светланова не по своей воле, а по воле пославшего этого 14-го отдела при Институте всеведения и базитологии.
0: При содействии программы «Монмаранси» и Ассоциации независимых музыкантов «Тужный скромничий».
1: Известно, что Иосиф Виссарионович Сталин, в общем-то, ходил в таких грубых достаточно анучих, вот, но тем не менее, залезая в свой вот автомобиль, он ставил ноги в тазик все-таки грелых, то есть как бы вот эта такая демократия, она заканчивалась с посадкой в персональный автомобиль, вот, а тем не менее культовая достаточно личность, что там, это сильно культовая личность тоже, вот, хотелось бы узнать от тебя о некоторых, может быть, каких-то моментах культовой личности тела.
0: Но аналогии здесь напрашиваются сами собой. Внешняя как бы непритязательность, скромность в одежде. То есть все знают Евгения Федоровича в основном по фраку во время концертов. И немногие, видя его вылезающим из автомобиля у служебного входа зала консерватории, узнают его так вот в повседневной, так, обстановке. Опять же из-за имиджа, потому что эти штаны ценой 60 копеек тренировочные еще тех времен, то есть натурально они оттуда. Курточка Болонья с красной полосой. Брейкдансовые очки. Вот, очень любит Евгений Федорович.
1: Узкие
0: вот эти, да, полностью загораживающие, да, да, вот. Лыжная шапочка, вот, и...
1: То есть это же рэп уже.
0: Ну, может быть, тогда рэпа не было, кстати, когда я в первый раз увидел его в этом своем костюме. И он в нем ходит, наверное, лет уже 50. Ну, может быть, не в той куртке, конечно, она, наверное, износилась, но имидж такой давнишний. И, как положено, обычно при культе личности у него есть и подражатели. То есть в коллективе многие, даже в поездках, даже в таких каких-нибудь шикарных столичных европейских городах, красуются на улицах вот этих в обвислых штанах тренировочных. Вот. Но внешняя вот эта скромность, она, конечно, может обмануть наивного. Все знают, что, например, в поездке, ну, естественно, всякому русскому человеку вообще неплохо пригодился бы переводчик. Естественно, Евгению Федоровичу с его женой дают личного переводчика, который должен обладать потрясающими качествами, эксклюзивными, я бы сказал. Например, был такой случай, вот конкретный. Мало того, что переводчик должен знать, беря такси, все подъезды ко всем гостиницам и во всех городах маршрута. Вот. А переводчик должен знать, где, например, можно в 3 часа ночи в Чикаго найти бутылку розового советского шампанского. Вот такие случаи были, и, в общем-то, даже были переводчики, которые с честью выходили из этих ситуаций. Вот захотелось маэстро 3 часа ночи советского розового шампанского. Вот. Иначе все, завтра не будет концерта. Вот, вот так.
1: Какой кошмар.
0: Вот. Кошмар. Не любишь ты этот напиток, да?
1: Прослушаем звоночек?
0: Давай.
1: Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
3: Алло.
1: Ну, соберитесь с мыслью, перезвоните. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Здравствуйте. Говорите, пожалуйста, громче.
4: Вы знаете, я под большим впечатлением от вашего сегодняшнего рассказа. На самом деле от всего этого какая-то безысходность. И почему-то вспомнилась недавняя реплика от Андрея Черкизова.
0: Ой, извините, пожалуйста, погромче.
1: Да, очень плохо слышно.
0: Да. Вот последнюю фразу я не успел услышать.
4: Недавно вспомнилась последняя реплика от Андрея Черкизова.
0: Угу.
4: Вам, наверное, известно это. Известен такой способ обслуживания задницы языком. Магидопростаты же. Вот это то, о чем мы сегодня говорили. То есть мне однажды рассказали, что это слепок с общества, рассказы и так далее, и так далее, и так далее. Я хотела бы обратить свой вопрос к вам, Антон, к русскому отделу. Каковы же перспективы молодого поколения? Вот им тоже так же придется макнуться в эту траву.
1: Спасибо за звонок.
0: Ну что, Саш, если можно, я сразу отвечу.
1: Ни в чем себе не отказываюсь.
0: Да. Конечно, несколько, может быть, неправ человек, выходящий в эфир, обнажая такую грязную подноготную. Вот. Никому не интересно, с кем спал. То есть... культурному человеку неинтересно, с кем спал Пушкин и с кем, что он при этом пил и как его желудок при этом все это переваривал. Вот. Но это касается, я считаю, исследования 14-го отдела с помощью моей, значит, моего внедрения, касается нашей культуры, оно касается нас, оно касается экологии нашей психологии, психики, души и, в общем-то, тела. Поэтому, как ни грустно, но приходится об этом говорить. И опять же, если вы на рынке покупаете испорченную импортную колбасу и не знаете об этом, а потом болеете неизвестно почему, я считаю, что надо рассказывать, что вы купили не то. Вот, и, ну, сами понимаете. Вот. Это, может быть, посильный вклад против наперсточничества. Какой выход для слушателя? Быть разборчивее, больше полагаться на свое ухо, а не на яркие афиши, больше черпать минимальную, конечно, и очень аналитически черпать информацию о, например, о академическом искусстве. Конечно, наши журналисты делают все, чтобы отвратить людей, и так пугающихся при слове симфония, отвратить их от животворящего этого академического искусства.
1: От смычка попросту.
0: От смычка, да. Но есть возможность. Вот все-таки один из уважаемых мной людей в этом смысле — Марио Корти. Я во многом не согласен с его взглядами, но его передачи, я считаю, выручают в этом смысле. Их можно слушать, они привлекают людей к этому искусству. Что касается молодых музыкантов, в общем-то, конечно, я пришел к печальному очень выводу, что в современной ситуации музыкант не должен попадать в две организации, ну, за исключением тюрьмы и нарколечебницы. Он не должен попадать в армию и в симфонический оркестр. Большой, я имею в виду, камерный, еще можно слушать. Вот.
1: То есть, в принципе, большой симфонический оркестр в данном случае, ну, имеется в виду, можно сравнить с большой по количеству человек, по численности аппарата, можно сравнить с таким самым базитическим НИИ или какой-то другой конторой в дневное время. Вот, ну, это...
0: Хуже, Саш. Это все-таки... Ну, понятно. Лагерные ассоциации. Понятно. Вот, извини, я только должен поправить, что, опять же, слава богу, есть еще исключения. Есть замечательные два больших симфонических ленинградских коллектива. Это оркестр сейчас под управлением Тимирканова, прежний Муравинского, и оркестр Мариинского театра с Гергиевым. Вот. Их можно слушать. То есть, я говорю в данном случае с профессиональной стороны. То есть, я как профессионал, обычный профессионал музыку не слушает. Я могу сказать, что их можно слушать и нужно.
1: А что касается Спиваковой компании?
0: А это камерный коллектив. Понятно. Здесь ситуация, во-первых, там народу меньше.
1: Ладно, давай их можно слушать. Давай,
0: извини, я еще насчет молодых музыкантов.
1: Не, ну просто не хотелось бы как бы
0: хорошо,
1: развивать глобальную тематику о спасении мира. Спасение мира нужно начинать со спасения одного человека. Так, да, что да. Вы вот эту девчушку вы не званы сейчас. А то ей будет сейчас беда. Вот так. Все, и посади. Вот. Да, так вот, что касается женщин. Женщин оркестра, так сказать, царь их жен, да? Так я сказал или как?
0: Ну, понятно.
1: Вот понятно, что в любом случае на любого творческого человека его вторая половина оказывает какое-то влияние. Тут очень важно, кстати, как бы себя контролировать, то есть не попадать... То есть у женщин, у них есть такая особенность хорошая. Они, в общем-то, умеют подавлять, если там С одной стороны, вроде хозяин в семье мужчина, угу. тем не менее, бывает так, что всеми его делами практически ведает его супруга. Это делается очень незаметно, он сам не понимает, как это происходит. Он уже под влиянием, она уже говорит, того уволь, он увольняет, не понимая, что это. Часто она ссорит его с друзьями и так далее. И люди, которые идут по жизни очень долго. Вот мне бы хотелось немножечко узнать у тебя о, так сказать, половине тела.
0: Половина.
1: Да, это... каким образом, каково отношение оркестрантов к ней? Вообще, в принципе, еще такой момент. Если она не занимает никакой должности при оркестре, например, ездит с оркестром, то это очень некрасивый поступок со всех
0: точек зрения. Саш, давай, очень много как бы тут пунктов.
1: Во-первых, ты понял мой вопрос.
0: Да, я понял. Во-первых, она занимает должность.
1: Вот так.
0: Руководитель там репертуарной части. Вот. Это такая синекурая, в общем-то. Мы уже говорили о репертуаре, кто его как бы определяет, она заведующая репертуарной частью. Uh-huh. Вот. И, естественно, она получает даже зарплату побольше, чем средний музыкант. Вот. И влияет, конечно, на своего супруга, в данном случае тело. И немаловажно. И, например, был случай, одна из выдающихся флейтисток, которая играла в этом оркестре, собралась как бы уходить. Вот. Uh-huh. Раньше это было бы как бы измена родины, и никаких разговоров. Ушла, да спасибо, еще ноги унесла по-добру, по-здорову. Но тогда была ситуация, опять же, многие уходили в оркестр Плетнева, и как бы вот эти начальнички задумались, не слишком ли большая текучесть. Вот. И разговор, уговаривание этой девушки, приласкивание ее дополнительно происходило не с маэстро, не с директором коллектива, не с концертмейстерами, а с телом 2 в самолете. То есть это худощавое, изможденное существо, я имею в виду жену Евгения Федоровича, вот, царственно, так сказать. Ну, в общем, я не был при этой беседе, но примерно представляю, как это происходило. И также решаются многие вопросы. С тем же Соколовым, вот замечательный кларнетист.
1: Ну, Соколов, я помню, ты рассказывал в приватной беседе и донесении, я читал, что, в общем-то, вообще ушел по-крутому, по-взрослому.
0: Он ушел очень достойно. Обычно как уходит... Человек уходит на пенсию, и он выступает перед коллективом, плачет, как ему жалко уходить, и как ему здесь было хорошо. Ему зачитывают, это адрес у них называется, какое-то приветствие, послание с какими-то глумливыми фразами, то есть там, ну, это не важно.
1: Базитическими,
0: да. Как ушел уважаемый мной человек Соколов? Он просто уехал, написал заявление, уехал на дачу и сказал, что никаких упоминаний, никаких поздравлений, никаких адресов. Спасибо, до свидания. Вот. Ну, естественно, буквально через неделю, может быть, фамилия Соколов воспринималась уже недоуменно, а кто это такой, все уже забыли. Вот. Это тоже свойственно, как бы, ну, как помнишь, пропадали люди, деятель партии был посажен и расстрелил. Спроси кого-нибудь там, кто такой Ежов при Берии, да?
1: Сложно вспомнить.
0: Сложно, да никто.
1: Ну, давай послушаем телефонный звонок 203-19-22. И ваши вопросы, пожалуйста, по теме, по нашей теме Антона Королева. У вас есть возможность узнать реальную картинку взаимоотношений внутри симфонического оркестра на примере всего лишь одного оркестра. Здравствуйте, мы вас внимательно слушаем. Вы в прямом эфире. Здравствуйте, уважаемый.
3: Такой маленький, он скорее больше технического плана. Вот я знаю, допустим, на концертах групп больших, рок-групп, у барабанщика всегда есть запасные палочки. Лежат, да? Вот. А у меня вопрос, есть ли дирижеры запасные палочки, то уже всякое может быть. Вот. Она может вылететь, ну и так далее, сломаться в конце концов. А потом они люди очень импульсивные.
1: Спасибо за вопрос. Просто как раз, когда у нас был в гостях человек, которого в оркестре называют Пудель, он рассказывал подробно о палочках, то есть даже пуделины.
0: Ну, кстати, он не рассказал, что Евгений Федорович Светланов Вот. На моем веку он практически без палочки все время машет. Лишь в последних гастролях после какой-то операции вырезания ненужной части тела маэстро, он, значит, дабы показать, что вошел в новую какую-то ипостась, вдруг взял палочку. Вот. Хотя в ближайшие там, 10 лет этого не делал.
1: Может, это его такая особенность, как есть такие две жуткие базитические певицы, сестры, они вот получили какой-то позорный приз, я помню, где-то на каком-то конкурсе каких-то песен, за особую манеру держать микрофон, они его держали, как вот фаллос держат в порнофильмах немецких в момент орального секса. Вот, ну, вот так вот, кладя на ладони вот, вот таким вот образом, понимаешь, мне даже срам изображать, и, понимаешь, за это учредили премию. То есть, потому что больше, видимо, не за что было дать.
0: А ты хочешь сказать, что он косил на премию?
1: Ну, просто как бы оригинальная своя манера, вполне возможно. И, кстати, палочка ведь, в принципе, палочка, но она как-то просто является продолжением руки, то есть удобнее отбивать такты и показывать доли, вроде бы. Но, с другой стороны, это какой-то искусственный предмет. Может
0: вот,
1: быть...
0: Да. Вот я бы это сравнил с игрой в теннис настольный. Все знают европейский и китайский способ держания ракетки. То есть нормально и пером.
1: Вот.
0: Все-таки нормально, оно и есть нормально. Как-то естественнее.
1: Конечно.
0: Хотя и пером многие уделывают... почем зря своих соперников.
1: Тут же, кстати, можно привести примеры коньки. Да. Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем.
5: Алло.
1: Да.
5: Это я, значит, в прямом эфире.
1: Да, говорите, уважаемый.
5: Ну, здорово.
1: Мы вас слушаем.
5: Так вот, значит, я хочу спросить, в чем, значит, преимущество позитологии по сравнению с матологией? То есть тут, в общем-то, дело вот в чем. Мои друзья, значит, ходят на матологические концерты, вот. Ну и там, значит, говорят, что требования какие-то странные. То есть, ну, допустим, махать фонариками полчаса. Опять же, непонятно, что делать, если у человека фонарика нет. То есть должен он уходить с концерта, если должен, то вернут ли часть денег. Или, может быть, фонарики продаются где-то рядом там, в буфете. Вот. Ну, значит, я и хотел спросить, вот в базитологии как? То есть, в принципе, базитологическая этика, она как-то более мягче, более как-то близка к общечеловеческим ценностям? Или там тоже есть некоторые, в общем-то, особенности?
1: Вот, спасибо,
5: в принципе, в чем, в общем-то, как бы вот сравнительный анализ, в общем-то, базитологии и эматологии?
1: Спасибо. В общем-то, вот по предпосылкам, по самой, ну, не философии, а по нашим статистическим данным, я имею в виду институт базитологии, да, в общем-то, одним из ярких признаков базитизма является попытка сравнения каких-то явлений, обозначаемых существительными, оканчивающимися на «ия», то есть базитология, матология, да, сюда же там, садомия, пульпология и так далее. Значит, эти вещи вообще сравнивать нельзя. Дело в том, что как бы базитология — это реальная наука, которая занимается действительно реальными и очень страшными порой вещами. Вот, поэтому как бы я бы не стал вот на вашем месте как-то переводить это на такое веселое русло. К тому же, мне кажется, что у вас, вот у звонящего в данный момент, в общем-то, серьезные какие-то проблемы все-таки с щитовидкой существуют. Вот, то есть, и, в общем, да.
0: Просто, ну, никто от этого не застрахован. Вот, чисто базиологическое, кстати, явление — это когда человек попадает на вершину какой-то иерархической пирамиды, и он имеет хорошую зарплату, его все знают, ему даже дали государственную премию. Вот. Но ему хочется еще чего-то. И, например, ну, у Евгения Федоровича есть планета Светланов, названная его именем где-то в созвездии.
1: То есть практически ты сказал просто другими, более добрыми словами то, что хотел сказать я. Прервемся ненадолго. Напоминаю вам, что в гостях у нас Антон Королев, который в течение 11 лет работал в оркестре под управлением Евгения Федоровича Светланова в качестве музыканта и в качестве агента как бы по изучению социальных и экономических отношений внутри крупных организаций. Он был внедрен в этот оркестр 14-м отделом Института всеведения и базитологии. И, в общем-то, вот этот срок истек. Мы вскрываем разные разные стороны, которые обычно не афишируются, собственно говоря. И в дальнейшем, кстати, будем делать то же самое, потому что постепенно наши сотрудники, в общем-то, вырабатывают свои сроки, собирают пухлые совершенно досье. Мы будем вас всегда держать в курсе темных сторон, светлых организаций.
0: Да, ну, да, чтобы да, ну, не быть слепыми.
1: Вот. Естественно, в интеллектуально это им.
0: Да. Да, вот там, да. Ну, везде, где вы оказываетесь.
1: Да. И оркестр под управлением как бы Евгения Федоровича Светланова, да, да, делал достаточно, я бы сказал, много, кстати, записей.
0: Под дистанционным управлением, потому что всем известно, как бы журналисты немножечко получили санкцию этот вопрос освещать и как бы журить маэстро. Что это он столько времени проводит за границей, у него есть здесь коллектив, а он вот бывает долго у них с ними в разлуке. Ну, в разлуке-то в разлуке, но дистанционное управление не имеет места. Как-то, например, что-то там случилось опять. А, ну, Пудель очередной раз сказал мне играть громко там, где автор написал тихо. Вот, и, видимо, как бы не очень довольное при этом лицо отрапортовал по телефону Евгению Федоровичу вот в город Гаагу, где Саша победил на конкурсе. Да. Пришел факс с указанием как бы разобраться.
1: То есть Пудель еще и ябеда.
0: Не ябеда, он человек, болеющий за дело.
1: А, да, прошу прощения. Вот.
0: Ну и, короче, все-таки у меня какие-то были взаимоотношения с людьми, и мне сказали, ты уж сыграй там погромче, потому что, типа, вот пришла телега оттуда, вот, и, ну, чего тебе? Вот. Ну, ладно уж, я сыграл погромче, а когда приехал маэстро, я тут так громко сыграл.

0: забавных случаев.
1: А, давай, давай.
0: Например,
1: давай,
0: давай. Писались мы с фирмой Sony Classical вот в Осаке. Специальный зал, там, короче, целый концертный зал, целое здание снято было под это дело, значит, записали мы всю эту штуку. Вот. Ну, произошли какие-то трения, потому что, как бы, музыка для нас Рахманинов знакомая, и мы быстро с этим справились. А японцы, они, как бы, немножко привыкли использовать все полностью время. И вот вышел конфликт, значит, небольшой между Евгением Федоровичем и фирмой Sony. Вот. То есть, несмотря на то, что кто платит, тот заказывает музыку, все-таки, значит, какой-то вышел. И
1: То есть, извини, просто да, каламбур, что практически тем самым Евгений Федорович попал в одну обойму с Джорджем Майклом даже.
0: Да, я, правда, не знаю, о ком ты говоришь, потому что я долгое время прожил в закрытом, как бы, симфообществе, вот, и не знаю новейших каких-то данных. Ну вот, Sony Classical, я просто поясню, не надо путать с фирмой Sony, которая делает
1: Walkman
0: и кассеты.
1: Просто
0: нет,
1: не
0: а это очень солидная корпорация музыкальная, выпускающая компакт-диски. Sony Classical называется. Вот. Я, кстати, потом очень хороший был звукорежиссер, и я даже взял у него, у этого японца, автограф на кассете группы ХЗ. Вот, и он был очень польщен, что ему вот, у него
1: такую красивую автограф подсунули.
0: Да, вот, да, большую, да.
1: Картинку.
0: Вот. Короче, Евгений Федорович сидит такой разопревший, это я уже рассказываю, значит, случай, разопревшийся в артистичке, заходит инспектор, значит, милейший человек. Но инспектор — это типа старшины вот в армии, ротного такого, который, как бы, администратор одновременно и папа родной солдатом одновременно. В общем, собачья, короче, должность. Никому не пожелаю такой.
1: Но в целом хороший, приличный человек.
0: Ну,
1: да?
0: По сравнению с остальными приближенными, довольно-таки достойный человек. Угу. Вот, и в общем-то, о нем у меня каких-то ненавистных воспоминаний, только забавные. Вот. Просто сцена увольнения была смешная. Но это ладно, позже. Ну,
1: сразу после этого о сцене увольнения.
0: Да. Короче, заходит, он говорит: Евгений Федорович, я выучил, как по-японски будет то-то и то-то. Звучит это так-то и так-то. И такой
2: говорит: вы бы лучше выучили, как будет по-японски, идите вы нахуй. И вообще, вы их плохо знаете, а я их знаю хорошо и очень давно. И к тому же они лазо в топке сожгли.

0: 203-19-22. Ваши вопросы Антону Королеву. Доброй ночи. Вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
1: Доброй ночи.
0: Здравствуйте.
1: Вы знаете, ну вот сегодня я даже извиняюсь, второй раз вам звоню. Мне хочется Антону Королеву сказать, вот мне очень приятно, что он так отпустил острое словцо в адрес Малера. Я тоже, знаете, мне приходилось слышать произведение Малера, и, знаете, для моего уха не осталось ничего благозвучного в моих воспоминаниях. Вот. И также, вот, например, сказала дама одна, что то, что рассказывает Антон Королев, напоминает реплики вроде бы Андрея Черкизова, было слышно очень плохо. Я бы не сказала. Антон Королев, он повествует, рассказывает просто такие интересные моменты. И так даже как-то не зло совершенно. С Андреем Черкизовым никакого сравнения нет. И мне еще очень хочется бы узнать у Антона, вот какие же из современных композиторов ему нравятся. И, так сказать, вот так как вот Малера мы, так сказать, уже... Да, и еще также про Светланова. Вот видя его лик, то есть вот все, что он рассказывает, пожалуй, является его лик, это иллюстрация к его рассказу. Понимаете как? Вот он подтверждает своим лицом то, что говорит Антон Королев. А вот вопрос, какие

0: композиторы из современных, вот как типа Малера и позже, наш, вот там, например, вот Губайдулин мне бы очень
1: понятно. Спасибо, да. Спасибо.
0: Извините за беспокойство.
1: Да ничего, это наша работа, это наш долг. Да. Да, поэтому мы не спим ночами, что-то я уже не стою.
2: Я начну с лика. На самом
1: чего
2: деле,
1: ты начнешь?
2: Лика, прошу прощения. Да. Не имею в виду гитарный
1: я
2: ход.
1: Я думал, что ты сейчас достанешь какой-нибудь напиток жуткий, просто обычно в это время ты это делаешь. Ну да ладно, да.
2: Ну что делать, с кем... Ну, в общем, короче, лик, это действительно, мне было забавно вспомнить, когда у нас еще не было вот этой, как бы... как это промышленность называется, сувенирный, да? Я мечтал, например, носить майку, на которой было бы лицо Евгения Федоровича. То есть лучшего панковского прикида я вообще не представляю.
1: Просто мне сложно говорить, я, во-первых, лично с ним не знаком, во-вторых, я, честно говоря, не видел ни разу его лица.
2: Ну, вот ты бы подивился и позавидовал, потому что очень так, яркая была бы маечка. Вот. А что касается Малера, опять же, он входит в разряд, я скажу однозначно, это гениальный композитор.
1: Безусловно.
2: Вот.
1: Безусловно.
2: Входит в разряд нелюбимых, горячо и активно нелюбимых мной авторов, но горячо и активно уважаемых.
1: Мной. Вот.
2: И мной. Все-таки.
1: Нами.
2: Да, нами.
1: Всеми тремя.
2: Вот. Малера я слушаю, не слушаю и не собираюсь слушать ни в каком даже самом выдающемся исполнении, но очень уважаю и очень понимаю тех, кто его любит. Единственное, что мне жаль его. Почему? Да потому что на Западе это началось, бум Малера, то есть каждый дирижер, который что-то там может махать, записывает антологии Малера, вот, начиная от Светланова и кончая там распоследним, не то что Пуделем, неизвестно кем, вот, если ты у наших дирижеров считаешь, если ты Малера всего не машешь, ты, значит, не авторитет никакой, должен, от этого сам композитор не выиграет, честно скажу, и должен еще сказать, что на Западе уже как раз, если ты машешь Малера, это уже не модно, это как-то, значит,
1: вот, кстати, я хочу сказать, что при нашем институте открывается лицензионный отдел. Мы будем вычислять родословные вообще известных композиторов, в частности, вот, самых разных там. Мы будем находить далеких потомков Моцарта и платить им деньги, взятые из дирижеров современных, использующих отрывки или целиком произведения этих композиторов.
2: Да, а также с рекламных вот этих компаний.
1: Конечно,
2: да,
1: конечно. Обязательно. Ну, следующий телефонный звоночек. Да. Добрый ночи, вы в прямом эфире, мы вас внимательно слушаем. Алло, алло.
3: Алло.
1: Да, здравствуйте, рассказывайте.
3: Доброй ночи.
1: Здравствуйте.
3: У меня минута есть в распоряжении?
1: Ну, у вас есть право задать Антону вопрос.
3: Хорошо, спасибо. Вы знаете что, у меня сложилось такое впечатление, что мы пашем, если выражаться сельхозной тематикой, очень мелко. Ну, кому интересно, какого размера у Светланова ботинки? Или как он выглядит? Ну, давайте Сократа критиковать за то, что он курносый. Я даже глубоко сомневаюсь, что товарищ может сказать, на какой ступени строится доминант септакорд. Ну, хотелось бы послушать, ну, о знаменитых Ларго, Бетховенских симфоний, еще что-нибудь интересное, что от живого исполнителя, слушателя, было бы как от творца, ну, сотворцу, вот такая нагромождение. Было бы очень любопытно послушать. А вот это, ну, знаете, мне даже не хочется вас в гости пригласить, потому что, мне кажется, беседа была бы крайне неинтересная. Я заранее извиняюсь, может быть, рисковато я говорю?
1: Нет, совершенно вы правы, да.
3: Ну,
1: да,
3: ну может, в смысле, может да. быть, я не прав. Конечно, мне не хочется ссылаться на Библию, тем более жизнь слова употреблять. Не хочется мне вступать в полемику с дамой, которая вот до меня дозвонилась, до вас. Спрашивать о пристрастиях. Ну, это же много композиторов, много мнений. Мне хотелось бы прикоснуться к источнику, знаете, к источнику, напиться этой святой воды, чтобы от гнуси, которая нас окружает, уйти в мир искусства. А мне кажется, вы немножко вот это разрушаете. Прийти в
1: Простите,
3: консерватория для меня это праздник.
1: Извините, а можно вот у вас спросить, вот консерватория для вас праздник, да. Но вы как-то, на мой взгляд, вот сейчас говорили такими печатями, вот уйти в мир искусства, то есть ощущение такое, что вот это кто-то говорит вашими легкими, что вот как бы ваш мозг занят чем-то другим в данный момент, в момент произнесения этих вот словосочетаний, или я не прав?
3: Мне кажется, нет. Просто-напросто мне не очень привычно говорить. Ну, понимаете, это не моя профессия основная. Понятно, и это вызывает некоторую сумбурность выражений. Но я просто хочу сказать, для подавляющего большинства моих друзей пойти... мы не профессиональные музыканты, естественно. Пойти в консерваторию, послушать 9-ю симфонию с Каунасским хором. 200 человек, люстры дрожат в этой знаменитой оде. И не хотелось бы нам знать про пудели и прочее. Ну, я не знаю. Это несколько противоречит архитектонике вашей передачи, но... Ну, вот такая мысль.
1: Понятно,
3: вопрос я
1: понятно.
3: Хотел задать такой.
1: Понятно, да.
3: Вот вам нравятся алые паруса Грина? Вот у меня один вопрос. И про доминант септаккорд я хотел бы спросить. По какой ступени он все-таки черт строится? И про алые паруса. Вот мой такой короткий вопрос.
1: Спасибо. Спасибо. Про алые паруса, кстати, я хочу сказать, что, ну, это, может быть, в ту пору, когда я еще работал в медицинской клинике, да, вот, так, в общем-то, дамы называли свое не совсем приятное положение, которое наступало у них периодически раз в месяц. Ну, это, да, это я как-то не к теме, что касается, вот, в общем-то, вот доминант септаккорда.
2: Ну, отвечай, Саш, я думаю, тебе...
1: Да я предлагаю тебе ответить. Дело в том, что последний раз, когда я его брал...
2: И что? Да, лучше не вспоминать, потому что...
1: Да, это было...
2: Нет, я хотел бы уточнить насчет трясущихся люстр. То есть печально,
1: если лучше
2: человек...
1: послушать артиллерию.
2: Нет, вот я к тому, что печально, если человек приходит в консерваторию, тащится от того, что люстры дрожат. Грустно. Если он этим удовлетворяется, то тогда, естественно,
1: вдвойне грустно.
2: Не надо, да, и про пудели знать. И, по-моему, он поздно включился.
1: Не понял сути нашей беседы.
2: Да, мы очень подробно.
1: Давай послушаем следующий телефонный звонок. Здравствуйте. Вы в прямом эфире, мы полны внимания к вам.
4: Здравствуйте,
1: уважаемый. Рассказывайте.
4: Да дело в том, что когда я был в возрасте, я тоже 2 года, наверное.
1: Вы говорите, пожалуйста, погромче. И если
4: два
1: можно...
4: года посещал оркестр народных инструментов. И поэтому вот эта тема, она оказалась мне очень близка. А у меня вопросы, 2 вопроса. Конкретных. Вот вы не затронули такой психологической проблемы, как оркестровая яма. Вы все-таки осветите, ведь, понимаете, в яме, понимаете, вот само положение. Очень такая больная тема. И второе, вот я до сих пор не могу понять, вот есть в оркестре там музыканты, там скрипачи, там духовые, там, ну, огромный спектр всяких артистов, которые там обладают каким-то искусством, там, слух у них должен быть, прочие достоинства. А вот эти вот, извиняюсь, барабанщики, там литавры, там тарелки, там треугольнички всякие, палочки, погремушки. Вот абсолютно такая выпадающая из всего этого набора компания. Откуда они берутся и вообще, как себя чувствует человек, который, например, лет 30 вот, занимается этим профессионально, и на что они вообще похожи? Спасибо.
1: Можно, Саш. Дело в том, я хочу про яму чуть-чуть затронуть. Дело в том, что мы же говорим, да, ну вот еще моя передача. Дело в том, что очень редко вот оркестр сидел в яме конкретный, вот этот оркестр, о котором мы говорим. Потому что в яме сидит, как правило, оркестр, озвучивающий спектакль или балет. А государственный оркестр под управлением Евгения Федоровича Светланова, он сидит наверху, в яме сидит суфлер, показывающий ноты.
2: Да, что касается... О чем-то мы хотели.
1: Ты... Вот видишь, что сам забыл. Я очень коротко сказал.
2: Что...
1: Потому что мозг у тебя уже детский.
2: Да.
1: Ну да ладно, давай следующий телефонный звонок.
2: Надо вспомнить.
1: Насчет барабанщика. Это обидная тема.
2: Я хотел сказать высокую фразу, что для меня критерий искусства, вот когда человек что-то делает, кажется, что, о, Чё это? Я сейчас приду домой и так же, например, стукну в барабан. Или такое же напишу стихотворение, или сыграю так же Бах, как Глен Гульд. Вот когда вам так кажется, значит, это достойный очень музыкант.
1: Правильно. Еще я вот хотел о чем тебя спросить. О преемственности поколений. Вот раньше, например, Иван Шкурка, известный, да, тебе добытчик, да. В общем-то, шкурок норковых и прочих. Вот есть Иван Норка, Сергей Норка, Зиновий Норка. Сейчас это президент одной из республик, просто он взял другое имя, другую фамилию. Все его поколения добывали норку. Также есть такое понятие, как династийный музыкант, то есть какое-то искусство передается песню. И, соответственно, например, мой дед играл в оркестре Светланова, и мой внук будет играть в оркестре Светланова. Вот, это Светланова я взял как пример. Вот до революции это было, в общем-то, достаточно. Там мой играл в духовом оркестре Николая II или под управлением. Вот насколько сейчас эти связи разрушены? Насколько,
2: Ты затронул, опять же, две проблемы в одном вопросе. Одно дело, стоит ли музыканту оркестра Светланова гноить своего сына там же. Я, например, проникнут глубочайшим уважением к людям из этого коллектива, которые вот эти все трудовые свои копейки, тратят на то, чтобы обучать своих детей музыке или другим каким-то вещам в хороших местах. То есть, например, духовому искусству в Америке, там очень сильные школы. Вот. И их дети, я знаю, вот сын одного альтиста сейчас играет первый гобой в Сан-Франциском симфоническом оркестре. Это наиболее оплачиваемый и престижный коллектив Соединенных Штатов на нынешнее время. То есть наш русский, будем так говорить, русский парень, начав обучаться здесь, потом за папины деньги выучившись там, сел в все-таки гораздо более крутой коллектив, чем вот его папа. Вот, это раз. А во-вторых, преемственность. Я очень серьезно убежден, что немаловажную положительную роль играют музыкальные предки. Когда ты скрипач или там музыкант просто третьем-четвертом поколении, то чисто себя психологически ты ощущаешь ближе к этому миру, более в нем хорошо ориентируешься и так далее. Кроме того, что, например, папа может с тобой позаниматься.
1: Понятно. Вот какие ты бы сейчас, вот представь себе, что, например, наш 14-й отдел резко меняет свою квалификацию и посылает людей не с целью сбора информации, ее анализа, а с целью затем, сделав выводы, резко изменить ситуацию какими-то, назовем их так, демократическими способами. Вот если бы тебе сейчас сказали, вот тебе оркестр Светланова, вот тебе сам Женя, Евгений Федорович, который будет тебя слушать беспрекословно и все выполнять. Какие были бы твои действия для того, чтобы поднять снова престиж оркестра и так далее?
2: Я, знаешь, взялся бы не с того конца, как принято говорить. Я бы, если можно, вел бы сам или с помощью каких-то, может быть, даже коллег, открыл, знаешь, как есть начальная военная подготовка в школах, нафиг никому не нужная. Вот я бы открыл очень нужную, полезную, продуманнейшую, с полной отдачей своих сил начальную оркестровую подготовку в оркестрах. В каком плане? И в психологическом, о чем мы тут долго говорили, и в чисто профессиональном. Потому что в отличие от Запада, где есть культура оркестрового исполнения, где человек, беря скрипку, он знает, что значит, решает, будет ли он солистом или будет оркестровым музыкантом. Он с детства учит оркестровые партии, играет в оркестрах и в ансамблях. То есть он нацелен на это тончайшее искусство, которое очень отличается от сольной игры. У нас этого нет. И поэтому люди, попадая в оркестр, являются как бы самоучками. Они, оказываясь в этой ситуации, в силу своего таланта, цепкости ума, хватки, опыта, собранного по крупицам, синяков и шишек, становятся оркестровыми музыкантами. И, в принципе, ждать помощи от своих коллег нерасчетливо, потому что они скорее напишут докладную на тебя, что ты плохо играешь.
1: Бумаги чем, пошли.
2: Да, чем сядут и пройдут, помогут тебе, что-нибудь скажут.
1: Нет, ну это у тебя прям замах на министерском уровне, а мы говорим об одном конкретном оркестре. Ситуацию ты вроде бы нам описал.
2: Я бы их хорошо бы угостил и отпустил, как говорит Жванецкий.
1: Здравствуйте, вы в прямом эфире, мы полны внимания.
5: Здравствуйте.
1: Да-да-да.
5: Можно?
1: А, конечно.
5: А это знаешь, кто к вам звонил? Это из мискомовские эти там. Они все слушают, козлы, а? Алло.
2: А что вы думаете? Мы специально, кстати, распространили информацию, что сегодняшний эфир